0: использовать эти места. Авиакомпания просто продает больше билетов, чем кресел в самолете, в расчете, что кто-то из пассажиров наверняка не попадет на рейс по тем или иным причинам. По словам Никитина, новые правила позволят законодательно закрепить строгое требование. Перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсации. Это может быть альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее. Это мировая практика. К примеру, если пассажир приехал в аэропорт, а ему предлагают подождать следующего самолета, он должен получить деньги. Некоторые зарубежные авиакомпании выплачивают половину стоимости билета, то и больше. Или же пассажира могут попросить подождать в VIP-зале или предложить какой-то ваучер на приобретение товаров в магазинах беспошлинной торговли. Здесь много вариантов. Пока предлагается разрешить овербукинг только на тех направлениях, где летает много регулярных рейсов, то есть с высокой частотой полетов. Для этого нужно изменить воздушный кодекс. В Минтрансе обещают учесть мнение всех заинтересованных сторон и прежде всего гарантировать защиту прав пассажиров. Между тем, овербукинг фактически у нас уже существует, поясняет главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
1: Зачастую не всегда это умысел авиакомпании, которая продает лишний билет, а нередко это всякие технические аспекты. Задерживаются рейсы, самолеты вовремя не прилетают, авиакомпании ищут замену, а подменные борта не всегда соответствуют тем, которые были назначены по компоновке. И получается вот лишние пассажиры, значит уже овербукинг. Или когда объединяют два рейса вместо двух средних самолетов, один большой. Тоже может оказаться, что все пассажиры в этот самолет большой не помещаются, тоже овербукинг. Таким образом он де-факто существует, но поскольку официально его как бы нет, получается, что и права пассажиров, которые попадают в эти ситуации, не защищены.
0: Судя по зарубежной практике, в случае, если на рейс продано больше билетов, чем реальных мест, и при этом все пассажиры пришли вовремя, следующего самолета обычно ждут те, кто явился последним. Уже есть предложение закрепить у нас в законодательстве категории, которым правила овербукинга не применяются. Скажем, пассажиры с детьми, пенсионеры и инвалиды.
2: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, в составе которой он забил 125 голов и выиграл чемпионат мира в 2022 году. Это решение причиняло мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Мне больше нечего отдать, заявил Месси. Рома направила «Зениту» новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике, сообщает ESPN. Ранее римляне предлагали 38 миллионов евро, но получили отказ. Теперь к этой сумме они готовы прибавить еще 5 миллионов в виде бонусов. Отмечу, что трансферное окно в Италии закроется вечером 1 сентября. Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо информировал о том, что переговоры по Энрике зашли в тупик, и Рома сосредоточена на других трансферных целях. Нападающий Андерлехта Адриано Бертачини попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает издание «Лю Суа». По информации источника, помимо армейцев, на 26-летнего бельгийца претендует швейцарский «Сервет», а также немецкий «Герта» и «Шальке 04». Контракт Бертачини с Андерлехтом рассчитан до 2029 года. Аль-Хиляль объявил об уходе нападающего Карима Бензема. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Отмечу, что контракт был рассчитан до лета 2027 года. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. А в следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода. О прогнозе на 1 сентября. В Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке около 13, тепла в этих городах без осадков. Во Владивостоке пройдут дожди, днем плюс 21. В Хабаровске плюс 24, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 16, пройдут кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске плюс 22 градуса, без осадков. В Сургуте плюс 15, пройдут дожди. В Иркутске плюс 30, без осадков. В Новосибирске ожидаются небольшие дожди, днем плюс 16. В Перми и Кирове плюс 17. 20 градусов без осадков, в Уфе около 18 тепла, пройдут дожди. В Самаре плюс 25 без осадков. В Петербурге во вторник пройдут кратковременные дожди, днем будет плюс 22 градуса. В Москве сегодня местами пройдут дожди, днем плюс 26.

0: Пути дороги. Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, это программа «Пути дороги», в которой мы будем говорить о разных аспектах нашей автомобильной жизни. И начинаем мы, как всегда, с новостей, и у нас их много было на этой неделе. И так или иначе, они могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: С 1 сентября вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. Теперь инструкторы по вождению должны будут быть дипломированными педагогами. Для этого им необходимо пройти соответствующие курсы профессиональной переподготовки. Понятно, что сейчас те люди, которые учат вождению, они не с улицы, что называется. Пришел, у меня есть права категории нужные, я могу учить. Ничего подобного. Во-первых, у человека должно быть как минимум среднеспециальное или высшее образование. Ну, а далее есть необходимость окончить соответствующие курсы. Сейчас требования ужесточаются. Ну, и некоторые говорят, что это хорошо, некоторые говорят, что это плохо. Это станет таким запретом для многих на профессии. Я, честно говоря, по этому поводу не очень понимаю, хорошо это или плохо. Давайте спросим, что думает по этому поводу действительно специалист. У нас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Вячеславовна Шутылева. И дело в том, что она приложила руку к изменению правил и в том числе к тому, что появится вот такое новое требование. Добрый день, Татьяна Вячеславовна.
2: Добрый день.
0: Ну, скажите, пожалуйста, что именно изменится с 1 сентября? Инструкторы должны быть уже буквально на следующей неделе с пройденными курсами профподготовки за спиной и с готовыми корочками?
2: Смотрите, на самом деле действительно изменяются требования, и требования прежде всего к образованию и квалификации. И здесь вы совершенно правильно заметили, что необходимо владеть педагогикой. Это было необходимо всегда, просто сейчас это как бы прописали более конкретно. Те предметы, которые изучают мастера, педагогика, психология, методика преподавания, это, конечно, будет большой плюс для клиента, потому что теперь совершенно конкретно в профстандарте написано индивидуальный подход с учетом психофизиологических особенностей и в том числе умение обучать лиц с ограниченными возможностями здоровья, а такая необходимость сейчас, безусловно, есть. И умение оказывать первую помощь, и понимание устройства, и обучение работе с тахографами. То есть все то, что требует как бы в современной модели подготовки качественного водителя, вот все это прописали в новом профстандарте мастера, каким он должен быть, чтобы осуществлять процесс образовательный на высоком качественном уровне. Вот и все. Никаких потрясений, сотрясений системы не предвидится, потому что организации, которые готовят вот эти вот программы по дополнительному профессиональному образованию мастеров, таких организаций много. И зачастую эту лицензию имеют и сами автошколы, образовательные организации, которые, собственно говоря, ну, непосредственно имеют каждый день, да, дело с обучением вождению. Поэтому процесс запущен, документ идет у нас по регуляторной гильотине, поэтому он вступил в силу заранее, за полгода. И у школ было 6 месяцев, чтобы подготовиться, и процесс эти активно идут, насколько нам известно. Поэтому с 1 сентября никакого тормоза, никаких остановок, ничего этого не будет. Плюс в самом стандарте прописана норма, что те мастера, которые работают и уже трудоустроены, могут освоить вот эти новые программы, требования, которым выдвинуты в документе, в процессе работы. Поэтому как бы все сделано для того, чтобы переход вот на новые рельсы, на соответствие новым требованиям, он был плавный, безболезненный и достаточно такой, в общем-то, протяженный во времени. Система только выиграет, все сделано для того, чтобы обучение было наиболее таким качественным, и водители, которые выпускаются из автошкол, могли и хорошо сдать экзамены, и в будущем безаварийно управлять транспортными средствами.
0: Спасибо вам большое. Надеемся, что так оно и будет, и никаких проблем не возникнет. Еще одно изменение, которое вступит в силу с 1 сентября. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в такси, смогут заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, сокращенно ОСГОП, менее чем на год. Сейчас, по правилам, такой договор покупается раз в год. Пусть он стоит относительно недорого, в пределах там 3-5 тысяч рублей. Все равно таксисты жалуются, что плюс к остальным всем деньгам, которые приходится платить, еще это напряжно. И теперь по новым правилам можно будет купить такой полис хотя бы на день. Я думаю, что такие изменения произошли, потому что убедились. Как в случае с ОСАГО, когда разрешили полис ОСАГО покупать не на год, а сначала там на несколько месяцев, потом на несколько недель, а теперь буквально на один день. И это привело к тому, что резко увеличилось количество покупок таких коротких полисов. Они составляют, насколько я помню, цифру 38% от общего числа всех купленных полисов ОСАГО. То есть тем же самым таксистам, которые работают, скажем, не каждый день, а время от времени по вечерам, выгоднее купить такой полис, допустим, на неделю или на один день. У нас сейчас на связи руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагирус. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич.
3: Здравствуйте, Игорь Александрович.
0: Скажите, пожалуйста, как таксисты встретили эту новость? Это действительно хороший такой шаг навстречу?
3: На самом деле, вот это вот новшество более касается не таковых таксистов, а страховой отрасли. Вот вы правильно заметили то, что суточная ОСАГО кратно увеличил проникновение страхования в легковом такси, да. Точно так же и ОРКОП. Это вот такая очень своеобразная страховка, и проблема со стороны таксистов там была именно в том, что поменял ты машину, ты обязан полис этот опять купить, да, на год, и, соответственно, подать информацию в министерство о том, что ты поменял этот полис, да. И вот, собственно говоря, проблема в этом. А введение суточных полисов, хотя и стоимость ОСАГО маленькая, 5 тысяч на год или 3,5 тысячи, да, то суточный будет стоить 20 рублей. Он приводит к тому, что страховщики у нас разворачиваются и серьезно разворачиваются к цифровизации продажи полисов. Давным-давно уже на платных дорогах у нас можно застраховать, ну, буквально на несколько километров каско, да. И такие продукты востребованы потребителям, а в данном случае таксистам, гораздо проще нажать кнопку в приложении, в котором они работают, а это именно так реализовано, и все, ты заплатил, застраховал, не нужно никуда бежать, уведомлять. Поэтому вот эти вот процессы, они идут к тому, что появляются совершенно новые виды и формы страхования, и они уже становятся удобными, то есть уходят от этих бумажек, осмотров, от всей этой бюрократической волокиты. Правовая экономика в самом полном ее лучшем воплощении.
0: Ну, прекрасно. Это радует. Скажите, пожалуйста, это вообще скажется в конечном итоге на безопасности поездок, потому что это же договор гражданской ответственности перевозчика. То есть, если что, в этом смысле застрахован и пассажир.
3: Да, именно на страхование пассажиров дополнительно к страхованию ОСАГО. В ОСАГО тоже есть, да? И рассчитаны эти страховки. Надо сказать, что, собственно говоря, для страховых компаний это крайне выгодный продукт, потому что на протяжении вот года, как действует ОСКОП в такси, выплат было, ну, всего-то ничего, не более десятка на всю Россию. А сборы достаточно серьезные, даже вот учитывая неполное проникновение этого вида страхования. Собственно говоря, на безопасность как это повлияет, это вопрос нет, а вот финансовая защищенность пассажиров, да, безусловно.
0: Это хорошо. А еще с 1 сентября у нас вступит в силу приказ Минтранса о правилах режима работы и отдыха водителей. Согласно новым правилам, продолжительность рабочего времени не должна измениться, и она не будет превышать 40 часов в неделю. Я понимаю, речь идет о том, что самое опасное ДТП – это когда водитель заснул, устал, и поэтому контроль за соблюдением режима труда и отдыха очень важен. Вот, собственно, я спящих водителей за рулем не видел. Сам стараюсь ехать и рассчитывать четко время для сна, время для управления автомобилем, но знаю, потому что это моя тема, что самые страшные аварии как раз случаются на трассах, когда водитель на секунду заснул, и все. Ну, собственно, Станислав Евгеньевич, к вам несколько вопросов. 40 часов в неделю для таксистов – это ведь очень мало.
3: Данные правила, то, что вот вступает в силу с 1 сентября, да, они просто-напросто в очередной раз обновились. И особенно вообще не поменялись. Таковыми они являются уже на протяжении нескольких десятилетий. И возможность увеличения рабочего времени правила же не просто там написаны, вот 40 часов в неделю и все, да. Там для разных категорий прописана возможность увеличения продолжительности рабочего дня и условия, при которых это увеличение происходит. Поэтому они все так линейно, правила просто-напросто переутверждают, как оно было, так оно и остается. Поскольку у нас, например, на всем транспорте 450 тысяч подзаконных нормативно-правовых актов, и вот этот вот весь большой объем переутверждается там каждый год, ничего не изменится в этом отношении.
0: А скажите, пожалуйста, а кто будет контролировать вот это соблюдение режима труда и отдыха? Ространснадзор?
3: Ну, это смотря для кого, да. Ространснадзор, он для международных и грузовых перевозков, там, где есть тахографы, да, там, где фиксируется время за рулем водителей. С точки зрения водителей такси, то за этим следит работодатель и служба заказа легкового такси. И, собственно говоря, все давным-давно настроено так, крупные агрегаторы давным-давно ограничивают время нахождения конкретно водителя за рулем и не дают ему заказа.
0: Ясно. Спасибо вам большое. Ну, а я просто добавлю, что в приказе прописано не только вот 40 часов, но и то, что может быть в ряде моментов увеличено время для работы, но обязательно должны быть перерывы, и время этих перерывов тоже прописано.
1: Главная тема.
0: Ну и, собственно, главная тема сегодня – это грядущее 1 сентября. Совсем скоро дети пойдут в школу. Остались считанные дни, а значит, сейчас надо быть особенно внимательным. Это относится и к водителям, и к пешеходам. Традиционно госавтоинспекция в преддверии нового учебного года будет проводить самые разные профилактические мероприятия. Ну, обычно это какие-то занятия в школе с учениками. Приходят сотрудники ГАИ, проводят такие уроки безопасности, рассказывают, как себя вести на дороге. Ну и, кроме того, вот я знаю по собственному опыту, поскольку отец, что возле всех школ 1 сентября, 2 сентября, как минимум эти 2-3 дня, стоит обязательно машина ДПС, следит за порядком, стоят сотрудники госавтоинспекции, которые помогают детям перейти через дорогу, организовывают переход, следят, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения. Активно в этом участвуют волонтеры. Вот в моей школе, где дети учились, был специальный чат, мы договаривались, что родители тоже в специальных жилетках будут дежурить, как минимум 1 сентября по очереди и следить за порядком на дорогах. У нас сейчас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
4: Здравствуйте.
0: Вообще, с какими проблемами, связанными с безопасностью, чаще всего в эти дни сталкиваются водители и пешеходы на дорогах?
4: Знаете, у нас здесь на самом деле традиционная проблема, она связана с тем, что достаточно большое количество возвращается людей после летнего отдыха, и многие из них отвыкли от, так скажем, интенсивного ритма города, потому что проводили каникулы, соответственно, отпуска и так далее. И, собственно, здесь как раз и возникает проблема того, что этот вот такой еще не перестроившийся на городской ритм, с которым, собственно, все живут там до лета, может здесь проявить под собой определенные опасности, потому что здесь дети как бы не только от того, что есть городское активное движение, и взрослые с точки зрения управления транспортом некоторые там длительное время не управляли. И в этот период как раз необходимо быть максимально внимательным и, собственно, совершить все эти действия, которые подготовили как представители там Министерства просвещения, так и госинспекции. Это пройти все необходимые эти вот напоминающие и минутки, и занятия, и, собственно, напомнить безопасный путь из дома до школы, из школы домой, возможно, еще раз пройти его вместе, проверить наличие световозвращающих элементов на форме одежды и на всех аксессуарах, которые, собственно, используются, и пожелать счастливого Нового года и больше пятерок.
0: Замечательно, я тоже желаю. А вот скажите, пожалуйста, какие советы вы могли бы дать водителям, на что обратить внимание как раз в канун 1 сентября? Будьте особенно внимательным, особенно когда навигатор говорит, он мне все время говорит, осторожно, впереди школа.
4: Вы знаете, я полностью поддерживаю эту инициативу ряда компаний, которые ввели, соответственно, напоминания о навигаторах. И я бы очень рекомендовал к этой фразе не относиться как, условно говоря, напоминание о том, что там что-то банальное и непонятное, а действительно максимально присмотреться, если такое напоминание есть, притормозить, а активно использовать ровно всю навигацию знаков, которые предусмотрены, не разгоняться, ну и, собственно говоря, максимально быть, как скажем, спокойным, потому что я понимаю, что, возможно, там в начале года около школ появится определенное количество заторов, пробок и так далее, где родители взволнованные будут, соответственно, особенно начинающих классов, привозить детей и так далее. Могут быть какие-то, ну, бытовые, небольшие даже споры. Вот, как бы, чтобы всего этого избежать, надо выезжать заранее, не стремиться к последней секунде, минуте. Ну, наверное, отдельное внимание уделить проблемы, связанные с самокатами, симами и так далее. Напомнить детям, что, несмотря на то, что, да, это присутствует, это можно потенциально взять в аренду, все-таки есть определенные значимые ограничения, далеко не все это могут использовать. Необходимо это использовать только в соответствии с правилами, для того, чтобы не получить как штрафов, так и каких-то проблем с здоровьем, ну и не получить отдельно штрафов от компаний, например, которые представляют услуги кикшеринга.
0: Ясно. А вот скажите, пожалуйста, вы много лет проводите профилактические мероприятия совместно с госавтоинспекцией. Вот как вы оцениваете, собственно, какой эффект от таких мероприятий? Он вообще есть? Его можно просчитать как-то?
4: Ну, здесь, наверное, было правильно сказать, что мы проводим по просьбе, по заказу и так далее. Но в любом случае, действительно, эффект от проводимых социальных кампаний, он, безусловно, есть, потому что это подсказывает и статистика, и аварийности, и, собственно, и данные социологических исследований, что меняются и модели поведения, и, собственно говоря, они, да, ориентируются на то, что транслируется в рамках профилактических мероприятий. То есть эффект он действительно есть, но важно подчеркнуть, что все-таки в нашей стране очень правильно выстроена система. Это и модернизация работы с инфраструктурой, это и профилактические мероприятия, это и должная степень контроля и развитое законодательство. То есть, собственно говоря, когда все это гармонично, удается достигнуть тех успехов, которые наша страна демонстрирует в направлении снижения уровня аварийности и травматизма на фоне того, что в остальном мире, особенно в развитых странах, есть определенные проблемы, и аварийность растет. Я считаю, что тот фундамент, который заложен в том числе в стратегии, недавно подписанной президентом и недавно утвержденном плане правительства, это, собственно говоря, тот план и вектор, которому стоит придерживаться, и я надеюсь, что мы достигнем той цели, к которой стремимся, а именно около нулевая аварийность и смертность на дорогах.
0: Спасибо большое. Дети, будьте осторожны в преддверии 1 сентября. Родители, проследите за подготовкой детей. Ну и надеемся, что без эксцессов пройдет начало сентября.
1: Путешествие.
0: А теперь переходим, пожалуй, к самой интересной части нашей программы – путешествию. А их у меня за последнее время немало было, и в том числе не длинные путешествия, буквально в 2-3 часах от Москвы. Ну вот я выбрал короткий и поехал в сторону города Владимира, в котором был, надо сказать, много раз, но в окрестностях Владимира, оказывается, есть масса интересных мест, о которых я знал, но где не был. Ну и получил огромное удовольствие. Ну, как добраться до Владимира, знает любой. Бесплатная трасса М7 «Волга», есть скоростная трасса М12 «Восток». Ну, а потом, собственно, дальше я поехал не прямо в Владимир, а поехал по северному обходу Владимира, потому что целью моего путешествия в этот раз был небольшой населенный пункт Боголюбово. Это поселок, относящийся, между прочим, к Суздальскому району, но он находится практически на окраине Владимира, на северо-восток, до города буквально 2 километра. Стоит он в устье реки Нерли, там, где она впадает в Клязьму. Ну и, собственно, чем интересен этот поселочек? Одно время он был, между прочим, центром Северо-Восточной Руси. Я одно время собирал столицы нашей страны. Вот это одна из столиц. Основал ее Андрей Юрьевич Боголюбский, сын Юрия Долгорукова, в 1158 году. Есть легенда, что он ехал и вез Владимирскую икону Божьей Матери. Ночью остановился в этих местах на ночлег, и ему явилась Богоматерь, сказала, здесь надо основать поселение и монастырь. Ну и, собственно, город при Андрее Боголюбском расцвел. Отсюда он руководил большими землями, отсюда осуществлял многочисленные успешные, а позже неуспешные набеги. И здесь же случилась известная детективная история, трагедия. В ночь с 29 на 30 июня 1174 года в своей резиденции Андрея убили. Убили его бояре из его окружения, видимо, участвовала его жена. И, видимо, это была месть за боярина Кучку. Был такой человек, который, собственно, жил на Москва-реке и основал поселение под названием Кучковград. Он был новгородцем и процветал неплохо. Ну, а потом поссорился с Юрием Долгоруким. Тут приехал в его убил, а дочь его забрал и отдал за своего сына. Ну и, собственно, переименовал поселение это в Москву. Так что, кто не знает, это прежнее название Москвы – Кучковград. И 1147 год – далеко не год основания, история гораздо дальше, века тянется. Ну и, собственно, дальше Боголюбов существовал, но уже то место, где он жил, это Кремль был, а потом стал монастырь, и по-прежнему он сохранился. Для чего надо ехать в Боголюбово, я вам скажу, там есть две точки притяжения фантастические. Первое – проехать чуть дальше, оставить машину на специальной площадочке, там будет указатель, и пройти пешком примерно 1,5 километра по очень красивой живописной дороге, которая идет через луга к церкви Покрова на Нерли. Это одна из самых красивых русских церквей. Она фантастическая. Это храм 12 века, очень красивый. Он очень простой, он стоит на таком холме искусственно насыпанном. И рядом с ним можно постоять час, можно постоять два, любуясь, обходя его со всех сторон, глядя на него со стороны реки, со стороны лугов, потому что вокруг же раскинулись большие луга. Боголюбский луг – это вообще такой большой ландшафтный комплекс. Его заливает весной, ну и тогда церковь Покрова на Нерли вообще стоит как на острове. Очень красивое место. Вот всем настоятельно рекомендую остановиться, погулять хотя бы тут час и получить огромное эстетическое удовольствие. Ну а дальше я вернулся, собственно, в Боголюбов. Сам по себе монастырь, он теперь называется Свято-Боголюбский монастырь. Он интересный, тем более, что на территории сохранились фрагменты дворцового комплекса Боголюбской иконы Божией Матери 19 века. Есть более старые. Ну и, собственно, самое интересное, конечно, это место, где убит был князь Андрей Боголюбский. Это башня, она сохранилась, лиственная башня. Постоять вокруг, походить, тем более, что это еще памятники архитектуры 12 века, повторяю, 12 века. И это очень красиво, это очень вдохновляет. И, знаете, такое живое прикосновение к нашей истории. Вот постоять, даже прижавшись рукой к башне к этой, и чувствуешь, что пульс истории вот тут бьется. Так что я совершенно не жалею, что съездил в Боголюбов. Более того, я туда съезжу еще раз с удовольствием. А церковь Покрова на Нерли – это вообще какой-то магнит. Я хочу туда еще и еще. Ну, а потом мы вернулись во Владимир, погуляли по центру города. Это, конечно, фантастически красивый город, где сохранились объекты того же самого 12-13 века. Сейчас несколько улиц сделали пешеходными, где есть замечательные торговые ряды, где можно прекрасно пообедать, что мы и сделали, где несколько смотровых площадок с очень красивыми видами. В общем, город Владимир заслуживает отдельной поездки, но поскольку я там уже был много раз, я посвятил всему этому 2-3 часа, просто для того, чтобы напитаться атмосферой этого старинного русского города, еще одной столицы русского государства в средние века. Тест-драйв. Ну, теперь я расскажу о машине, на которой, собственно, в это путешествие я и отправился. Автомобиль называется Чанган, и у него два названия. Такое в китайских компаниях бывает. Сзади написано, называется Uni-S, это кроссовер. А в некоторых документах он называется CS55+. На самом деле разобраться достаточно сложно, но модель называлась CS55+. Она представлена в Китае 5 лет назад. Очень современный кроссовер среднего класса. И могу сказать, что это очень любопытная машина для своего класса. Передний привод, да, но внешне он выглядит солидно, даже немножко консервативно. Единственное, некие красные штришки присутствуют в оформлении кузова. Довольно стильный, длиной 4,5 метра. Такие бутафорские воздуховоды, декоративные патрубки выхлопной системы, накладки из пластика. Дорожный просвет 171 мм. Немного, но для переднеприводного паркетника вполне достаточно. Интерьер интересный, современный такой, богатый. Хотя доминирует пластик, сверху покрыт во многих местах мягкими накладками из искусственной кожи, очень качественные. Ну и, собственно, 12-дюймовый монитор посередине, управление никаких проблем не вызывает. Странный немножко руль, он такой почти прямоугольной формы, некоторые его хвалят, говорят, это очень удобно, некоторые ругают. Ну, я не знаю, я на нем ездил 3 дня, и, в общем, к этому рулю привык, проблем у меня особенных не было. Удобно к пассажирам второго ряда, места там очень много, и для них довольно много всяких приятных плюшек, типа USB-портов, воздуховодов и так далее. Багажник почти 500 литров, довольно много. Единственный вариант мотора, 1,5 литра, мощность достаточно велика, обычно поменьше, а тут 181 лошадиная сила. 7-ступенчатый робот, двигатель, кстати, достаточно надежный. Говорят, что у него запас прочности 250 как минимум тысяч километров, заправлять его можно официально 92-м бензином. Ну и гарантия 5 лет, 150 тысяч километров пробега. Ну, а если говорить о ходовых каких-то ощущениях, то честно вам скажу, что, по моим ощущениям, это один из лучших автомобилей по связке двигателей и трансмиссии. Очень отзывается быстро, мощно, в то же время плавно. Хотя мне кажется, что это скорее семейный паркетник для города, больших поездок каких-то длинных, потому что 92-й бензин, потому что относительно небольшой расход, и при этом динамика очень приличная. О цене. Стартовая версия «Техно» стоит 2 миллиона 560 тысяч рублей, это с учетом скидок, и очень неплохо упакована, очень богато. Ну а топовый вариант называется «Техно Плюс», стоит 2 миллиона 630 тысяч, очень богато, еще раз говорю. Укомплектованный автомобиль, это кроссовер «Чанган Юни С», он же CS55+. Собственно, на этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути, дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. 20 мегабайт.
5: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
1: Сегодня в программе
5: поговорим о том, что происходит с генеративными нейросетями в университетах, как изменились студенческие работы, где проходит граница честного использования машины и не движемся ли мы к, страшно сказать, теории мертвого образования. Об использовании искусственного интеллекта студентами заговорили примерно летом 2023 года. Студент выпускного курса одного из московских университетов рассказал в соцсетях, как написал выпускную работу с помощью чата GPT. Причем на все ушло около суток и большая часть времени на перевод с английского. Защитился он на оценку удовлетворительно. Первая реакция преподавателей была предсказуемо негативной. Тексты, собранные машиной ради скорости, качеством не отличались, и придраться к ним оказалось проще, чем к неуклюжей, но самостоятельной работе. Такие тексты выглядят гладкими, но при чтении становится понятно, что автор не понимает, о чем пишет. Определения точные, а связи между ними произвольные. Примеры общие, а аргументация подменяется перечислением. За 3 года разработчики закономерно улучшили свои модели. Тот перечень признаков, по которым сгенерированный текст опознавали в 2023-м, сегодня работает все хуже. Нейросеть вполне корректно удерживает логику на длинной дистанции. Заодно модели освоили те приметы, по которым их вычисляли, и теперь их избегают. Если, конечно же, попросить. Вместе с качеством выросло и умение студентов. Год назад в ходу были запросы в одну строку. Сейчас работа с моделью идет в несколько этапов, справками и уточнениями. Студенты научились задавать контекст генерации, и в итоге прежний способ проверки, прочитать и почувствовать неладное, стал ненадежным. О том, как это меняет работу преподавателей, сегодня в преддверии начала учебного года рассказывает Ирина Душакова, кандидат филологических наук, доцент Института медиа и руководитель лаборатории искусственный интеллект и алгоритмические культуры в современной коммуникации Высшей школы экономики. Ирина за использование нейросети оценку прямо не снижает и в машинном авторстве студента практически никогда не обвиняет. Разговор идет про качество итогового текста, но в прошлом учебном году появился и другой опыт.
6: Мне кажется, что это стало особенно заметно на студенческих работах. Тексты немножко изменились по характеру, но в прошлом году я столкнулась с тем, что ребята использовали достаточно профессионально, как мне кажется, искусственный интеллект, причем с моей точки зрения, вполне этично. Имею я в виду, что они использовали его для того, чтобы разогнать черновик, обсудить структуру работы, чуть-чуть, может быть, подредактировать язык, сделать его более официальным, научным. И я заметила, что на выходе это все равно авторский текст, но поскольку мы работали вот в течение года с парочкой студентов довольно плотно, и они показывали мне промежуточные результаты, не скрывая, что они это делают с искусственным интеллектом, меня это прямо очень порадовало, потому что курсовая итоговая сильная, этических нарушений в том, как этот текст появился, я не вижу, и это круто, мне кажется.
5: Если сравнить сильную работу, гарантированно написанную человеком в 2021 году, и сильную работу 2026 года, сделанную при поддержке нейросети, в чем будет разница? Например, преподаватели отмечают, что в библиографиях заметно прибавилось иностранных источников, а в работах появляются методологии и теоретические подходы, которые раньше были не характерны для уровня студента-бакалавриата. И где же, в принципе, тогда проходит граница этичного и честного использования нейросетевого интеллекта?
6: Я не знаю, насколько это маргинальная позиция, но мне кажется, что хорошая работа, написанная студентом чисто на человеческом труде, или при поддержке искусственного интеллекта, я как раз на выходе разницы не особенно вижу. В чем я вижу разницу, это в том, над чем страдают студенты, и мне кажется, что с ИИ у них чуть-чуть меньше страданий. Ну, то есть в том случае, когда это вот прям хороший, нормальный, здоровый процесс, когда мы используем ИИ не для того, чтобы сгенерировать текст и выдать его в том виде, в котором его тебе выдала машина, потому что до этого точно был страх белого листа. Сейчас студенты, мне кажется, сознательно преодолевают этот страх при помощи как раз искусственного интеллекта. И второй момент. Мне кажется, что быстрее все-таки пишутся обзоры литературы, потому что самостоятельно, если начинать вручную поиск работ, подбирать всю теоретическую рамку, просто там начиная с учебника, из головы, не используя никаких инструментов, которые подкидывают тебе идеи про то, куда еще посмотреть, занимает сейчас сильно меньше времени. Мы проговаривали, что искусственный интеллект используется для того, чтобы собрать идею того, какие теории или какие авторы могли бы быть здесь полезны. И дальше, в конечном счете, человек все равно читал нужные тексты. Это скорее как подсказка, куда идти, кого читать. И дальше мы работали с тем, что студенты понимают, что это те тексты, которые с большей степенью вероятности действительно помогут в самой работе.
1: 20 мегабайт.
5: Есть подозрение, что все эти сюжеты не стали чем-то радикально новым. Они подсвечивают проблемы, которые в системе высшего образования существовали и раньше, но которые до сих пор удавалось не замечать. Есть такая гипотеза – теория мертвого интернета. Согласно ей, значительная часть сети интернет скоро перестанет быть пространством живого общения. Алгоритмы будут производить материалы для алгоритмов, комментировать друг друга и подстраиваться под показатели площадок. А человек смещается на периферию или вовсе исчезает из сетевой коммуникации. Эту логику можно перенести и на образование. Искусственный преподаватель читает лекцию, такие эксперименты уже существуют. Искусственные студенты на ней формально присутствуют, получают оценки, сдают работы, генеративный диплом создается машиной, проверяется другой машиной, и та сообщает, что все в порядке. Система замыкается сама на себя и работает без сбоев. Получается теория мертвого образования. Очевидно, такая картина абсурдна. Преподавателю, которому не нужно приходить на пары, по-своему, конечно же, неплохо. Он занимается наукой или своими делами. Но смысл его прихода на пару в том, чтобы студент вырос над собой, а студент должен освоить будущую профессию. Если этого не происходит, конструкция теряет опору. И тогда возникает вопрос, а для чего вообще нужно образование?
6: У нас в университете был на это простой ответ, что образование от слова «образ». Я понимаю, что это неправильная этимология, но как бы идея в том, что это образ мира, который человек получает. Это тот набор линеек, который человек оказывается в состоянии приложить к миру, чтобы в нем как-то сориентироваться. То есть для меня, наверное, успешным результатом получения образования является ситуация, в которой у человека появляются способы осмысления мира и способы его объяснения. Желательно не одна объяснительная модель, а набор объяснительных моделей, которые подбираются в зависимости от ситуации и которые могут быть довольно сложными. В этом смысле как раз искусственный интеллект заставляет нас задуматься о двух проблемах, вот прям применительно к себе как к инструменту. Первое — это распределение агентности, и второе — это целеполагание. А целеполагание, мне кажется, что здесь ведь всегда еще вопрос того, а зачем студент использует искусственный интеллект в ответ. И мне кажется, было бы очень круто, если бы мы помогали студентам отсеять ситуации, в которых есть смысл использовать искусственный интеллект, а в ситуациях, в которых его нет смысла использовать, потому что тогда, в принципе, действие поступить в университет и получить диплом теряет смысл, потому что рост над собой — это преодоление. Преодоление — это не всегда комфортная история. И если студент каждый дискомфорт будет пытаться закрыть искусственным интеллектом, то тогда, в принципе, у этого процесса смысла нет. Идеальная история, если человек четко понимает, зачем, кроме того, чтобы сэкономить время, он использует искусственный интеллект. Потому что если мы экономим время, у меня следующий вопрос. Вы экономите время, чтобы у вас случилось что? Да, на что вы экономите время? Вот вы потратили на домашнее задание на 2 часа меньше, чем могли бы, потому что вам помог искусственный интеллект. На что вы тратите эти 2 часа? Я знаю, что искусственный интеллект умеет формулировать цели и задачи. Но мне, как человеку, кажется неприятным, когда искусственный интеллект за меня определяет цели и задачи. Вот это опять же целеполагание. Да? Почему машина придумала за меня цель моего исследования? Даже если я все остальное сделала ручками сама, цель как будто поставила не я.
5: Если студент каждое затруднение закрывает нейросетью, смысл поступления в университет исчезает вместе с затруднением. Отсюда проверочный вопрос. Теория мертвого образования остается мысленным экспериментом ровно до тех пор, пока на этот вопрос есть внятный ответ. Два сэкономленных часа, потраченных на чтение сложной книги, на собственный эксперимент, на спор с научным руководителем, означают, что система жива и просто сменила инструменты. Два часа, потраченных на пролистывание ленты в интернете или социальных сетях, вместо образования – означают, что мы все-таки пришли туда, где машины учат машин. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
1: 20 мегабайт. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
8: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
7: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
9: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
7: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культпоход» на Радио России Мурманск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
10: Всем-всем-всем, друзья! Радио-радио, Россия-Россия, я Дмитрий Таиров, тоже могу повторить два раза, но еще раз хочу сказать вам, что это все не важно. Важно то, что с нами Ольга Ивановна Маховская, чудесный психолог. Давайте объясним, что тревожность – это очень верный и очень чуткий пес.
11: Дурная репутация, как будто бы это такой клинический симптом, и действительно тревожность входит в состав разных заболеваний, психиатрических в том числе. Тревожность – это нормальное состояние, которое о чем-то сигнализирует. Вообще было бы странно, если бы человек вообще его ничего не тревожило, и я могла бы предположить, что если у человека ничего не колышет, то он в принципе равнодушен и каким-то счастливым проявлением жизни. Но тревожность сигнализирует иногда о воображаемой опасности, как это бывает, например, у людей, которые боятся летать на самолете. Для нас тревожность в быту, она показывает, что что-то не так, потому что тревожность тоже интегральная характеристика, которая не дает ответа, но мы оказываемся в проблемной ситуации. Что не так? Что можно исправить? И так далее. Есть ситуации, где тревожность может носить такой разрушающий характер. Тревожная мама, которая на мобильном телефоне сопровождает маленького ребенка в школу и обратно, и волнуется, как он там себя ведет и так далее, конечно, она индуцирует эту тревожность. Довольно часто, когда к детям приглашают психолога, говорят, что он плохо спит, или он не слушается, он не успевает, вот он сядет и смотрит в одну точку, или он где-то теряется, он забывает учебники. Все это показатели расконцентрации и тревожности. Психолог первым делом начинает искать, а где индуктор? Кто? Кто? Да. Потому что вызывает к девушке, которая хочет уйти из школы. Ей 15 лет. На вопросы, почему она хочет уйти из школы, она отвечает что-то такое. Кто-то на нее не так посмотрел, какая-то оценка. Ну, в общем, ничего убедительного.
10: Угу. Ну, это лучше, наверное, чем если бы она сказала, я хочу быть 15-летним капитаном.
11: Ну, задача психолога все равно докопаться до причины. Да. И потом выясняется, что у нее в семье родители разводятся таким специфическим образом, что то они остаются жить под одной крышей.
12: Это раз, а во-вторых, ее еще в разные стороны тянут, бедную.
11: Ее судьба непонятна, да, потому что объявлена экстренная перемена. Развод – это что-то такое кризисное, после чего все начинают жить как-то по-другому. Вот. И она выдает как фальстарт, она начинает симулировать эту перемену, она пробует возможности этой ситуации. Она приходит домой и объявляет, что она не будет больше учиться в этой школе.
12: Может быть, таким образом она надеется внести какую-то нотку...
11: примирения? Чтобы...
12: отчасти, да, привлекает внимание к себе
11: обоих
12: родителей, да, да. Ну,
11: конечно, в лучшем смысле. Конечно, конечно, дети в ситуации развода пытаются обратить на себя внимание, тут вы совершенно правы, именно потому что она не хочет терять ни одного, ни другого, и говорит, а как же я?
12: Логично.
11: А как же я?
12: Она права.
11: Да. Но в таком случае психолог говорит, слушайте, родители, вы, когда меня приглашали, вы говорили, что проблема у девочки с успеваемостью и так далее, но вы не сказали очень существенно фактора, что семейный контекст тревожный. Как мы можем работать с тревожностью напрямую? Но у нее есть причины. Или там период экзамена, вот сейчас там ЕГЭ и так далее. Это ведь очень сложный экзамен, очень ответственный, судьбоносный и так далее. Ну, мы прямо просим иногда мам и бабушек собирать чемоданы, уезжать куда-нибудь. Не надо дома постоянно ходить и вгонять детей в тревожность, потому что они плохо сдают экзамены.
12: Ну, так они ходят. Эгегей, давай, у тебя эгегей впереди.
11: Эгегей, это еще ничего, если ты дубина, ты просто все провалишь, ты погубил мою жизнь.
12: Ну, это совсем...
11: Папа пошел на работу, бабушка включает свою шарманку. Она считает, что если она лишний раз не повторит, то ребенок точно сдаст ЕГЭ там на 20 баллов. Иногда мы отражаем чужую тревожность. Ты переживаешь свою тревожность или чужую, как удалиться от индуктора тревожности. Бывает, что среди друзей, тоже членов семьи, кто-то ходит, особенно старики. Я говорил, что все кончится плохо, все ужасно, вы просто простаки, дураки и так далее.
12: Что-то подождите, я тревожиться начал, подождите.
11: Это я индуцировала вашу тревожность.
12: Вот,
11: теперь
12: видите,
11: вы видите, как это работает.
12: Как это работает, друзья.
11: И мы с вами, мы призываем к спокойствию. Поскольку мы с вами, Дмитрий, поставили задачу формировать экологическое сознание, сохранять самообладание, успокаивать других, самому держаться адекватно, скажем так. Это тоже
12: держаться
11: сегодня важный социальный навык.
12: Но существуют какие-то вот моменты такие психологического тренинга несложного, даже не тренинга, а вот какой-то вот физико-нейронной системы, которая позволяет тебе немножечко выйти из этого состояния вот этой тряски, этой дрожи излишней.
11: Если это уровень уже панической атаки, то, конечно...
12: не знаю, как мужчина, вот женщина, я часто сталкиваюсь в последнее время, прямо они жалуются на паническую атаку. Необъяснимую. Когда спрашиваешь, а чего, не знаю, что-то на каком-то...
11: Ну, всегда причина есть, можно докопаться, я вас уверяю, что...
12: Психолог докопается, медик докопается, конечно.
11: Ну, иногда это страх выглядеть плохо. У женщины это демонстративный момент. Ну, паническая атака очень часто бывает в публичных местах.
12: Да, это понятно. Это какой-то... А во сне человека душит, к примеру, я знаю, например, такие вот ситуации. Просыпается, человек вскакивает, ни кошмаров, ничего не снилось. Просто вот неожиданно накатило что-то такое, прилив. Уже это физиология больше?
11: Я боюсь, что это физиология, с которой нужно разбираться. Там неудобно лег, что-то какой-то пережимается.
12: Вы правы, такое возможно.
11: Это физиологию сна нужно смотреть. В реальной жизни, самый простой метод – это сенсорный контроль. Это методика, которую рекомендуют, когда вам плохо. Она состоит в том, чтобы вслух или полушепотом назвать 5 сигналов какой-то одной модальности, 5 предметов, например.
12: И 5 поэтов древности, например.
11: 5 поэтов, 5 каких-то вещей, да.
12: Угу.
11: Что то угодно, 5. Вот включить контроль, вы должны вернуть.
12: Давайте все что угодно, только 5, чтобы вы понимали, что это квинтет.
11: Микрофон.
12: Да, или то, что видите перед глазами.
11: Можно то, что вы увидите перед глазами. 5 сущностей назвать.
12: И это способствует.
11: Это способствует. Одна из интересных ошибок, которую я наблюдаю, когда люди хотят успокоить, берут за руку. угу. считается, что я возьму за руку тебя, и ты,
12: и ты сразу почувствуешь все мое.
11: Если вы хотите успокоить, то лучше приобнять, потому что очень часто, по крайней мере, за такой внезапной тревожностью, паническими атаками лежит нарушенное базовое чувство спокойствия, доверие к миру.
12: Угу.
11: Поэтому, если вы хотите свою девушку успокоить, то берите ее под крыло. Есть такое даже выражение.
12: Потому что возьмете за руку, она подумает, что вы кольцо ей хотите надеть. Знаю я все ваши приемы.
11: Какой вы скептик. Ну, взять за руку мало.
12: Мне, например, доводилось слышать, что человек, который боится летать, гораздо спокойнее себя чувствует, когда знает, что на борту находится еще один человек, которого также трясет,
11: и он
12: берет,
11: да.
12: Вот тут он может взять его под крыло и сказать: да ну слушай, да я уже
11: посмеяться я, над да ним и сказать: салага, салага, что ты волнуешься, я тебя понимаю, как у них
12: действительно случается,
11: 100%, да, и мы даже формируем команды, когда, например, летят несколько человек из компании, им нужно, то хорошо, если аэрофобией страдает два человека в команде. Вот жалуются.
12: Правильное слово, аэрофобия, да.
11: Аэрофобия, да. Они друг друга будут успокаивать, и я просто гарантирую, что уровень тревожности, по крайней мере, будет гораздо меньше.
12: Это прекрасно. Вот, да. Особенно, когда разносят напитки и завтраки. Никак девушка дойти не может. Узкий, да, узкофюзеляжный самолет. Вот она идет, он сидит и думает: да когда же уже мне принесут? Когда?
11: Тревожится.
12: Это тревога другого характера. Лучше тревожьтесь вот в таком ключе, друзья. Слушали?
11: Смешная тема эта тревожность. Если нас послушать.
12: Вот замечательно Ольга Ивановна сказала. Понимаете, тема смешная, когда смотреть на все трезво. Вы слушаете, да, ваши уши не уступают вашим глазам. Вы слушаете программу «Психология». И мы, конечно же, с экспертом, с Ольгой Ивановной Маховской, и я, Дмитрий Таиров, мы говорим вам огромное спасибо, друзья, за внимание. Мы надеемся, что вы из наших вроде бы как таких разговоров на отвлеченные условно темы выносите что-то для себя очень и очень важное.
11: Спасибо большое за внимание.
12: Спасибо. До новых встреч, друзья.
1: Психология. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
13: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
14: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером центрального банка. И, естественно, система центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
16: директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
17: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
18: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
17: Да, не могут их не обслуживать, не что-то с ними делать.
18: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась, и многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
1: Разное время. Слушайте по будням

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам Украины и уничтожены 17 беспилотников, летевших на Москву. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем Знаний. Президент сказал, что перед учащимися открываются широкие возможности, а задача взрослых – помочь им стать достойными людьми.
2: Дорогие друзья, искренне рад поздравить с Днем Знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников. Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Отдельные, самые теплые поздравления первоклассникам. Для вас начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа – это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий. Хочу пожелать вам больших успехов. А ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат. Безусловно, каждый из вас, сегодняшних школьников, студентов, думает о будущем. О том, кем он станет, каких результатов добьется. Уверен, ваши мечты при должном трудолюбии, настойчивости обязательно сбудутся. А наша задача, всех взрослых, помочь вам стать достойными людьми, найти свое настоящее призвание. Сделать все, чтобы ваши способности раскрылись в полной мере, и вы могли уверенно покорять намеченные вершины, опираясь на современные знания, наши традиции и культуру. Конечно, в учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперед. Перед вами огромное пространство возможностей. Это не только широкая линейка программ для школьников и студентов, но и новые масштабные проекты, которые сейчас начинаются, идут в экономике, науке, образовании, в сфере высоких технологий. Все мы хотим, чтобы Россия становилась сильнее, а вы, наши юные, молодые граждане, видели перед собой новые горизонты, могли состояться в профессии, получали настоящую отдачу и радость от своего труда. Знали, что он приносит пользу людям, родному городу или поселку, всей нашей большой стране. Сегодня передовые технологии приходят во все сферы жизни, в том числе в школы, колледжи, вузы. Но есть вещи, которые они не в состоянии заменить. Это тепло человеческого общения, мудрое слово учителя, дружба, взаимная поддержка, общая мечта. Отдельные слова благодарности вашим преподавателям, наставникам. Они переживают за вас, как за родных. Стремятся передать, привить вам ценности, которые делают нас единым народом, единой страной. И не сомневаюсь, спустя годы и десятилетия вы будете с искренней признательностью вспоминать их советы, заботу и искреннее участие в вашей судьбе. Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям. Ценить, беречь друзей, родных и близких. И, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины. С праздником вас! С Днем Знания!
1: Вооруженные силы продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Поражены складские помещения в Киеве, где производилась сборка беспилотников. Ранее в Минобороны заявили, что вооруженные силы нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области. Три мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области. 30 августа три человека погибли, 22 ранены после атак ВСУ. Подробности в эфире телеканала.

0: детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. После консультации со специалистами вчера была проведена операция. Вот, и в ближайшее время будем отправлять в федеральный центр, как только состояние будет стабилизировано. У остальных детей средняя степень тяжести, им оказывается вся медицинская помощь, которая необходима. Из 5 взрослых 2 в тяжелом состоянии находятся сейчас в реанимации. Еще один пострадавший после проведенной вчера операции переведен сегодня в обычную палату. У него сильные повреждения лица. И для его восстановления потребуется помощь федерального центра. Это тоже прорабатывается. В целом, в медицинских организациях области и федеральных центрах на лечении сегодня 138 раненых жителей области, в том числе 19 детей. И все они пострадали от украинских атак. В результате обстрелов в Белгороде повреждены 4 многоквартирных дома, 11 автомобилей, 10 коммерческих объектов. Пожарные спасатели и сотрудники всех служб действовали четко и оперативно. Мы усиливаем защиту региона от вражеских обстрелов совместно с Министерством обороны. Совершенствуем систему противовоздушной и противоракетной обороны, выстраиваем эшелонированную защиту от главной угрозы, это вражеские беспилотники различных систем, создаем новые батальоны добровольческих формирований, оснащаем их современным антидронным оборудованием, в том числе дронами-перехватчиками собственной разработки. Действительно, сейчас одна из главных задач – обеспечить безопасность дорог приграничья, которые враг обстреливает систематически беспилотными системами. Стремимся обезопасить маршрут следования общественного транспорта, школьных автобусов. Создаем антидроновые коридоры на особо опасных участках трасс и дорог в самом приграничье. Строим 115 таких коридоров. Это Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Аркитянский и Красноярский муниципальные округа. Устанавливаем специальные сетки, дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, усиливаем мобильные огневые группы. И благодаря поддержке президента Российской Федерации мы закупаем наиболее эффективные современные средства радиолокационных станций на сумму более 1 000 000 000 рублей. Наша цель – это минимизировать количество атак на общественный транспорт и транспортную систему в целом.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборную России на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут представить около 200 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил, что россияне смогут выступить практически во всех 23 дисциплинах, за исключением игровых. Баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Известный суперкомпьютер «Опта» сделал новые прогнозы на итоги чемпионата российской футбольной премьер-лиги этого сезона. Так, главным фаворитом на титул является «Краснодар». Шансы «Быков» на чемпионство оцениваются почти в 58%. Далее идут «Зенит» с показателем 25% и «Спартак» 12%. Отмечу, что шансы «Локомотива» на прямой вылет в первую лигу оцениваются в 11%. Напомню, по итогам 6 туров «Локомотив» занимает 14 место из 16. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деосе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу 12 миллионов евро за футболиста, сообщает «Эль Десмарке». А ЦСКА близок к приобретению крайнего нападающего мексиканской «Толуки» Элиньо. Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло. По данным источника, армейцы заплатят за 26-летнего бразильца 12 миллионов долларов, 10 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 миллиона в виде бонусов. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. О прогнозе на 1 сентября. В Петербурге во вторник кратковременные дожди. Днем будет плюс 22. В Москве сегодня местами пройдут дожди. Днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 14. Давление 749 миллиметров.

18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе.

0: информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
4: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
5: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
4: Ну и своим чуть-чуть.
1: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
6: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
4: Потрясающе!
1: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: И мы снова с вами будем подводить итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ничто не поменялось. У нас есть мессенджеры, и вы можете писать, если будет возникать желание прокомментировать какую-либо из тем, а они сегодня, как обычно, будут самыми горячими, актуальными и интересными. Вот наши мессенджеры 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Рады всех приветствовать. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, чему будет посвящен первый час нашей программы? Будем говорить о Нигере или Нигере. Нигер, по-моему, все-таки. Все время путаю это ударение. Стране в Африке, в которой в очередной раз пытались произвести мятеж определенные силы. Кстати, отдельная тема, об этом поговорим. И наш африканский корпус помог официальным властям восстановить справедливость. Об этом поговорим, что делают наши в Африке, где они еще и как там в этой стране в дальнейшем будет устроена жизнь. Зачем нам вообще помогать африканским государствам? А ну что, это, конечно, тема сегодня уже во всех информационных агентствах, на всех лентах. Владимир Владимирович Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС и уже встретился с Си Цзиньпином, и много-много других встреч у него там запланировано, целых 9. Вообще ШОС в современных условиях, говорят, что это вообще уже другая организация, не совсем та, которую создавали. А что изменилось? Об этом поговорим. Неприятные сообщения из Белгорода, трагические, продолжаются налеты БПЛА украинских, будем об этом говорить и узнавать, как на местах вообще встречают вот эти угрозы, как им противодействуют. Ну, а начнем с того, как российские вооруженные силы в ответ на вот такие удары по российской гражданской инфраструктуре выносят логистику, и не только логистику, на Украине. Об этом прямо буквально через несколько секунд. Поехали.
1: Наше время.
8: Ну что, вооруженные силы Российской Федерации, они просто с каким-то остервенением и очень последовательно и очень качественно сейчас работают по Киеву. Прямо вот, наверное, более недели удары не прекращаются практически круглосуточно. там сирены звучат регулярно, и склад за складом взрываются какие-то другие объекты, военные объекты, логистические объекты, другая инфраструктура.
4: Раду собрались переводить в подземелье.
8: Они уже вообще не знают, что дальше делать, но самое интересное, как они на это реагируют вот, в общении с Западом. Вот интересно, мы обратили внимание, что, ну, как-то всегда показывали, что ну, все это выдерживает украинский народ.
4: Что ни почем.
8: Все ни почем, и вдруг стало почем. Вдруг стали показывать пустые полки.
4: И вдруг стали обвинять Россию, что она создает очередной будущий голодомор.
8: Голодомор, как они говорят. Ну, в общем, геноцид украинского народа. И показывают, что у нас вот проблемы со снабжением. Ну, а как же это вот стойкость и так далее. Ну, что-то не то вот в этой информации.
4: Не то, даже несмотря на то, что действительно удары наших вооруженных сил очень эффективны, вот настолько быстро, это очень долгая все равно должна быть работа, настолько быстро вынести всю продовольственную инфраструктуру, это нереально.
8: Но самое интересное, ведь ну, мы же знаем, какие складские помещения, каких компаний там взлетали на воздух. Ну, как-то, может быть, и случалось, что попадали по продовольственным складским помещениям, но это какие-то исключительные случаи. А такое ощущение, что наши войска стабильно били там по продовольствию. Но это неправда просто, это неправда. Значит, какая-то хитрость, какой-то подвох.
4: Какая-то подоплека имеется, и причем эксперты сходятся к мнению, что, ну, разумеется, во-первых, это работа на западных кураторов из серии «Больше грошей». И также это для нас все исполняется. Вот почему? Как ты думаешь?
8: Ну, вот я думаю, что потому, что нам надо нашим гражданам хотят показать, какие жестокие, несправедливые российские военные, и как они себя очень, ну, что ли, очень некорректно, пытаюсь подобрать слова, поэтому
4: бесчеловечно.
8: Извините, бесчеловечно это уже, конечно, наверное, жестковато, но хотя они регулярно нас расчеловечивали, да, честно говоря. Поэтому, да, бесчеловечно ведут себя по отношению к рядовым украинцам, которые, ну, совершенно ни при чем в том, что творит Зеленский. Они же вообще-то его и не заставляли это делать. Он вообще во всем виноват. Ну, это такая, знаете, позиция страуса, который спрятал голову в песок и не хочет сам разбираться, а чего это вот тут у него в стране происходит, кто-нибудь придет да поможет. А также и ведет себя и Зеленский. Кто-нибудь придет и даст денег, продовольствие, еще чего-то. Ну ладно, чего тут мы хлеб отбираем у нашего эксперта. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ну вот
9: здравствуйте.
8: Несколько вопросов в свете вот всего того, что сейчас происходит последовательно, уже на протяжении, наверное, более действительно недели. Киев всегда под ударами, да? Во-первых, почему не прекращаются удары по Киеву? Во-вторых, самое главное, мы не забыли, отложили, но потом, вот сейчас мы его назовем, прозвучала информация о том, из Минобороны, что российские вооруженные силы готовятся, вот самое главное, восклицательный знак в скобочке, да, готовятся к ударам по украинской энергетической инфраструктуре. Зачем мы предупредили об этом? Мы что, хотим, чтобы они подготовились тоже, да? Или есть какая-то другая причина? Ну и вообще, вот как вы относитесь, Богдан Анатольевич, к тому, что нам тут пустые полки показывают? Вот на весь этот спектр вопросов и ответьте, пожалуйста.
9: Начнем с последнего. Насчет пустых полок, это вполне может быть, конечно, некоторого рода лукавство, потому что Украина – это достаточно большое государство, это было более 25 регионов, ну, с учетом там союз, городов республиканского значения. Она была всегда сельхозстраной. У большинства населения, которое жило в селах, всегда были свои огороды, но, в общем, голод там не грозит. Другое дело, что действительно логистика во многом нарушена, и топливно-энергетическая ее составляющая тоже нарушена. Поэтому в каких-то крупных сетях действительно товаров может и не быть в продаже. Но это не голод, конечно, это не голодомор. Голодом здесь никто никого морить не в состоянии. Ну, точнее, в состоянии, но нет такого желания. Что касается ударов. Не только по Киеву, просто сейчас многие удары приходятся в том числе и по столице Украины, и совершенно очевидно, что они направлены как, с одной стороны, инструмент по уничтожению военно-промышленного комплекса, разного рода инструментов, связанных с военной составляющей, как, например, склады, которые в селе Мило расположились, были расположены и содержали там массу боеприпасов и ракет к патриотам и так далее. Ну и потому что это еще и определенное послание, что Россия переходит к определенной эскалации. Вот в этом плане мы не пойдем на те условия, которые нам пытаются навязывать. Но удары наносятся далеко не только по Киеву. Они регулярно наносятся по портам Черноморским, Дунайским, по Одессе. Они регулярно наносятся по разного рода промышленным и иным предприятиям по всем регионам Украины. И они постоянно наносятся по всей структуре логистики. Вот логистика – это одно из ключевых звеньев в нынешней современной войне. Например, после того, как полностью почти прекратилась торговля через Черноморские порты Украины, ну или, скажем так, она сильно-сильно сократилась, сильно выросли объемы поставок автомобильным транспортом или железнодорожным. По нему тоже сейчас наносятся удары. На некоторых дорогах скопилось от 4 до 6 тысяч фур. Вот по ним тоже сейчас, ну, либо наносятся, либо будут наноситься удары. Но самое главное, конечно, это именно тот сегмент, о котором вы упомянули в своем вопросе, это энергетическая инфраструктура. И на ваш вопрос, почему мы об этом предупреждаем, потому что, во-первых, на Украине вряд ли смогут как-то что-то этому противопоставить. А во-вторых, потому что, в общем-то, жалко людей, и мы их предупреждаем. Те, кто может, пусть уезжают. Уезжают, например, в страны Евросоюза или уезжают в сельскую местность. Но таким образом они тоже будут работать против украинского государства. Чем меньше людей на Украине живет, с одной стороны, вроде бы проще воевать, а с другой стороны, меньше людей попадет в армию, меньше людей будет покупать товары, платить налоги, в общем, осуществлять функционирование государства. Вот только что перед вами как раз в социальной сети, в одной запрещенной, я как раз наблюдал, как человек, он перелазил через пограничное заграждение и убегал в Румынию. Он объяснял, как это делать, там перекидываешь через колючую проволоку в этот каремат. В общем, и его главное слово, которое он постоянно кричал, после перелез, это было слово «свобода».
8: Да. Вот. Как из концлагеря бегут люди, да, по большому счету?
9: Ну, в общем-то, вы знаете, это очень иронично выразил один гражданин России, который уехал туда после 2014 года, долго добивался украинского гражданства, а потом, когда он получил этот паспорт, он говорит, ну и вот что я получил. Я в итоге получил документ, с которым я не могу выехать теперь за пределы Украины, должен вернуться в окопы и, так сказать, в общем, потерял все фактически. Да, Украина сейчас закрытое государство. Единственная возможность – это людям, которые не достигли 25 лет, выехать за пределы этого самого государства, инструмента, и, соответственно, там где-то в Европе зацепиться, либо устроиться на работу, либо на учебу, либо что-нибудь еще. Или же ждать, пока исполнится 60 лет.
8: Ну, а вот таким людям. Да, и, наверное, тогда завершающий вопрос все-таки. Это вот, как вот мы иногда волнуемся, это кампания, ну, то есть, условно, мы ждем какой-то реакции, или все, все красные линии перейдены, перешли все, и мы просто будем последовательно уничтожать этот режим, невзирая на все там желания нас склонить к каким-то переговорам, или все-таки мы таким образом их вынуждаем к переговорам, потому что Владимир Владимирович он буквально только что на саммите ШОС уже в ходе различных там общения, по-моему, сообщаясь с премьер-министром Индии, сказал, что, ну, в принципе-то Россия готова к прекращению боевых действий. Ну, понятно, что на российских условиях, но вот может ли все, что происходит, привести к быстрому окончанию боевых действий?
9: Ну, чем больше мы будем наносить ущерб украинскому государству во всех его аспектах, логистическом, топливном, энергетическом, ну и, конечно же, по вооруженным силам Украины, тем быстрее закончатся боевые действия. Как они закончатся, сейчас сказать невозможно. Ну, дело в том, что все эти возможности, они по-прежнему открыты. Может быть, это будет дипломатическое решение, то есть договорятся, но договорятся так, как это выгодно России. Раздел территорий, взаимное признание этих территорий, отмена санкций, отказ от нацизма там и так далее. Вот я просто смеялся сегодня, опять же, вот смотрел в соцсетях, сбежавший из России один рок-музыкант, Он еврей по национальности. Он стоит рядом с мужиком таким, бородатый такой, здоровый бугай. Вот. А у того написано «Свастоун». «Свастоун», ну, свастика, так стилизованно. И он смотрит и говорит: «Ой, а что это означает?» Он говорит: «Ну, это сопротивление». Вот человек, чьи предки, возможно, убегали от нацистов вот под свастиками, вот он спрашивает наивно вот у этого нынешнего нациста: вот, а что это значит? Вот, что, почему у вас написано «Свастон» на футболке, такая стилизованная там и так далее? Вот это тоже наверняка все-таки надо как-то это заметить уже.
8: Ну, это какой-то диагноз уже, Богдан Анатольевич. Ну что ж, будем наблюдать, что нам остается. Надеемся, российские вооруженные силы все-таки все закончат довольно быстро. Большое спасибо, Богдан Беспалько, член Совета по международным отношениям при президенте России. Политолог был с нами. Мы к следующей теме переходим.
1: Наше время.
8: Ну а враг огрызается все-таки. В разгар выходного дня 30 августа ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Белгороду. Извините, но очередной, это правда. Предварительно ранения получили 12 мирных горожан. Два человека скончались на месте до прибытия скорой помощи. И у нас есть свежая информация от собственного корреспондента российской газеты в регионе Анны Скрипка. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Вот вы уже сказали о том, что этот удар был очередным. Действительно, очередной удар вооруженных формирований Украины стал трагичным для Белгорода. Погибли в итоге 3 человека, один из мужчин раненых скончался ночью в больнице. Медики боролись за его жизнь самоотверженно, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными. Ну и выросло число пострадавших. Вот совсем недавно в публичном поле временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев заявил о 15 раненых, при этом 11 из них до сих пор остаются в стационаре, 6 – это дети, причем один из детей в настолько сложном состоянии, что медики готовятся к его транспортировке в федеральный медицинский центр. Ну вот, как уже стало известно вчера, и эта информация подтвердилась, целью атаки врага был логистический комплекс, инфраструктура одного из известных маркетплейсов. Действительно, в общем-то, там зафиксирован был пожар, оперативно локализован, но вместе с вот этим крупным объектом пострадали в общей сложности 10 коммерческих предприятий. Это и малый бизнес, и бизнес покрупнее. В общем-то, это рабочие места белгородцев. Вот сейчас, когда уже повреждения уточнены и заактированы, в общем-то, известно о 10 объектах. Однако, вот несмотря на то, что противник целится по бизнесу, по инфраструктуре, 4 многоквартирных дома также значатся в числе поврежденных, и, в общем-то, эти многоэтажки теперь пополнили списки тех жилых домов, которые подверглись агрессии противника, и, в общем-то, специалисты актируют буквально вот подетально разрушения, повреждения в каждой квартире, в общедомовом имуществе, чтобы после это все отремонтировать и восстановить. В общем-то, что еще стоит сказать? Вот несмотря на агрессию врага, которая повторяется буквально изо дня в день, а сегодня фиксируется большая активность беспилотников противника, и опять же, на данную минуту известно об 11 раненых, включая одного ребенка, в приграничных муниципалитетах, причем буквально в каждом, от Красной Яруги до Валуек, есть пострадавшие. Но, несмотря на это все, Белгородская область продолжает, в общем-то, созидательно трудиться и ждет начало учебного года, который вот уже завтра стартует, и опять же акцент, упор, в общем-то, делается на безопасность, на всевозможные меры безопасности, которые только можно предпринять вот в нынешних прифронтовых, по сути, условиях.
8: Анна, спасибо большое. С нами был собственный корреспондент российской газеты в Белгородской области. Она рассказала о том, как Белгород встречает 1 сентября, которое завтра наступает. Не очень приятные пока впечатления, но мы уверены в том, что российские вооруженные силы все-таки скоро прекратят эту вакханалию. Вернемся через минутку.
11: Премьера в театре Гоголя 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
12: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
13: Наше время.
4: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И у нас очень интересная тема.
14: Ну да, это все, весь мир сейчас следит за Бишкеком. К Киргизстану приковано внимание всего мира, потому что в Бишкеке вчера, 30 августа, стартовал 26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, приуроченный, ну, соответственно, раз он 26-й, к 25-летнему юбилею. Это площадка мировой политики, на которой к лидерам России, Китая, Индии, Турции присоединятся главы государств и правительств государств Большой Евразии, а также генсек ООН Антонио Гутерриш. И вообще четверть века назад, когда эта организация создавалась в интересах обеспечения безопасности Китая, России и центральноазиатских государств, они думали как о таком узкорегиональном, да, ну не маленьком, но узкорегиональном форуме. Ну, у которого есть конкретные практические цели. Распалось большое государство, Советский Союз. У новых республик могут появиться какие-то там вопросы. Надо как-то собрать вместе, чтобы не поссорились. И договориться, как будем жить дальше уже независимыми государствами. Китай это очень сильно волновало. И Китай с Россией вместе инициировали создание вот этого нового проекта. Похоже, за 25 лет мы получили совершенно другую организацию, которая является уже не региональной, а глобальной. В нее хотят через одну страну вступить, и так уже наступали, что там больше 3 миллиардов человек. Вот. И
4: уже генсек ООН приезжает, что повышает статус мероприятия.
14: Да, фактически до действительно глобального такого форума. И вот есть информация о последних встречах, которые наш президент провел уже и с китайским лидером,
4: и с индийским
14: лидером. И прозвучали вопросы, которые вот, ну, они, в общем-то, волнуют весь мир. Все понимают, что там тоже решаются и судьбы и украинского конфликта, хотя вот Песков тут говорил, но это было как-то так.
4: По касательной,
14: да. Ну, мы же понимаем, что даже когда по касательной Си Цзиньпин и Владимир Путин поговорят о чем-то, это вот касание, знаете, потом где-то отражается далеко-далеко.
4: Судя по информации в СМИ, с лидером Индии этот разговор был не по касательной.
14: Да, там было более, как бы, видимо, предметно в том плане, что индийский лидер все-таки как-то настаивал на прекращение конфликта, на что российский президент сказал, да кому готовы, в общем-то. Ну, давайте только всерьез к этому относиться и учитывать ситуацию на земле. С нами кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона, ММО РАН, эксперт клуба «Валдай» Алексей Куприянов. Алексей Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
14: Алексей Владимирович, да, ну, вначале, наверное, все-таки действительно о ШОС. Что такое ШОС в наше время? Почему уже называют ее какой-то глобальной организацией? Может, я преувеличиваю, может быть, я не то подсмотрел где-то, ошибаюсь. И вообще, действительно ли ШОС трансформировался за 20 лет? Трансформировалась как организация за 25 лет. И тогда, если она трансформировалась, то какие же у нее теперь цели и задачи, если раньше она создавалась для обеспечения, по большому счету, безопасности государств Центральной Азии, России и Китая в новых условиях после распада Советского Союза?
15: Так, ну давайте начнем с того, что с тех пор, да, утекло очень много воды, и теперь многие из тех задач практических, ради которых ШОС создавалось, они уже ушли в прошлое. То есть что-то осталось, что-то уже ушло. Первое. Второе, то, что ШОС, несмотря на то, что она стала гораздо больше, это все-таки региональная организация. То есть мы не видим в ШОС пока никаких стран там из Южной Америки, да, и Северной Америки, африканских стран, у нас ШОС пока все еще это не только евразийская, но и, скажем так, центральная, восточно-южно-евразийская организация. Да, то есть у нас, по сути, она вся сконцентрирована, все страны, входящие в ШОС, сконцентрированы все-таки в определенном регионе, поэтому пока я бы, честно говоря, на глобальность особо не замахивался.
14: Хорошо.
15: Да, да, что изменилось, да, за это время? Во-первых, достаточно, ну, то есть, по-прежнему пока те задачи, ради которых ШОС создавался, да, например, создавалось, то есть, например, борьба с терроризмом, они с повестки дня никуда не делись, но стали явно заметно, ну, как-то менее остры, да, менее остро они сейчас стоят, особенно в том регионе, где они создавались. То есть я просто напомню, что тогда проблема была в Центральной Азии, да, большое количество исламистских движений.
14: Ну, Афганистан, наверное, да, да вот там, эти вот, Пакистан так, где-то отчасти и так далее.
15: Ну, непонятно было, что будет, да, что из Афганистана потом выплеснется. Был тогда поток, всплеск прямо исламистских движений в Центральной Азии, да, там в Узбекистане, в частности, в Таджикистане. То есть была опасность, что там все полыхнет, и надо было каким-то образом это сдержать. То есть и правительство стран региона, и Китай, и Россия были в этом заинтересованы. Сейчас, ну, этой опасности в таком виде, в котором она была тогда, нет. То есть при этом диалог по-прежнему сохраняется, по вопросу безопасности никуда он не делся, но он очень сильно осложнился в связи с тем, что в организацию вступили Индия и Пакистан. То есть когда Индия и Пакистан туда вступали, было понятно, что их не принять туда нельзя физически, да, потому что ШОС трансформируется, и или ШОС останется узкорегиональной организацией, или все-таки он станет широкорегиональной, а широкорегиональной он без Индии и Пакистана не станет. Но при этом все прекрасно понимали, что если Индия и Пакистан туда придут, то они притащат туда с собой свою вот эту вот набор взаимных претензий.
14: Повестку, есть, скажем так, свою такую конфликтную, да, повестку.
15: Не хотел я, да, этого упоминать, но как-то, да, что ж поделать, потому что в любом случае получилось, что хотя, да, формально все обязались, что нет, ничего с собой, этого с собой мы не потащим, все равно все потащили. Потому что когда у вас две страны, каждая из которых обвиняет спецслужбу другой страны в том, что та спонсирует терроризм на ее территории. То есть теоретически они должны с другом сотрудничать, спецслужбы в рамках региональной террористической структуры. То есть они должны обмениваться данными, должны обмениваться сведениями, сообщать о движении террористов, там, о потенциальных каких-то терактах. Вот. Но это возможно, ну, не в этой ситуации.
14: Вообще удивительно, извините, вот хоть небольшое ответвление, но удивительно, конечно, Алексей Владимирович. Вы говорите, нельзя, не вступить нельзя было. А зачем они тогда вступали, если они, ну, до сих пор себя там, так, скажем так, друзьями не считают, не особо дружелюбные. Вот для того, чтобы решить свою вот эту локальную проблему, надеюсь, что там третьи страны им помогут, что ли?
15: Не-не-не, как бы про третьи страны даже речи никогда не шло, потому что после Третьей Индо-Пакистанской войны была подписана Шумовская декларация, в соответствии с которой никакая третья страна в индо-пакистанские дела не влезает. То есть страны обязались решать все вопросы в двусторонней основе. Просто тут есть несколько, на самом деле, аспектов. Да? Первый аспект то, что, во-первых, Индия не могла не вступить в эту организацию, да, потому что в основе вообще индийская политика нынешняя, она базируется на так называемой концепции мультиприсоединения. То есть вот раньше Индия была одним из лидеров движения неприсоединения, теперь она исповедует мультиприсоединение, то есть вступает вообще во все организации, в которых она что-то может сделать, и где членство в которых ни к чему ее практически не обязывает. Это очень важно, потому что индийцы не хотят оказаться в ситуации, в которой они уже были в колониальные времена, когда они вынуждены свои национальные интересы приносить в жертву чьим-то чужим интересам. Да, то есть проливать кровь своих детей ради того, чтобы там Британии было хорошо, условно говоря. Да, поэтому индийцы как бы не вступают ни в какие военные альянсы, там, типа абстрактного там, какого-нибудь азиатского НАТО, да, то есть, но при этом Индия вступает в квот, то есть вот четырехсторонний диалог по безопасности со Штатами, Австралией, Японией.
14: Одновременно
15: она и там, и там. Она и в ШОС,
14: и при этом покупают оружие у всех, а это как раз говорит о том, что не со всеми вроде бы так это в нормальном диалоге, да, потому что оружие это вещь такая.
15: Да, то есть это Индию ни к чему не обязывает.
14: Это я просто к чему, вот. Алексей Владимирович, извините, чтобы мы просто на индийской теме не особо долго топтались. А скажите, не кажется ли вам, что вот у нас была вот эта, у нас в ШОС и у ШОС вообще была вот эта проблема Афганистана и так далее. Сейчас что-то вот эта проблема Индии и Пакистана. А способна ли ШОС решать какие-то другие вопросы? Или вот вы как-то вот сейчас, рассказывая об этом, мы действительно оригинализировали тему ШОС. А все-таки ШОС же не только для того, чтобы Индия с Пакистаном помирились. Все-таки зачем так, теперь ШОС? Да, вот давайте.
15: Так проблема-то как раз была в том, что она не как раз ровно не для того, чтобы Индия с Пакистаном помирились. Когда Индия и Пакистан принесли туда свои проблемы, они, по сути, парализовали деятельность антитеррористической структуры. То есть пришлось искать новые какие-то там рычаги, новые обходные пути для того, чтобы опять этот диалог заработал. Сейчас у нас, по сути, ШОС исполняет три основные направления. В смысле, вот работает на трех направлениях. Да? Первое – это по-прежнему сотрудничество в сфере безопасности. То есть речь не идет о создании какого-то военного блока, там, альянса, еще чего-то, но при этом речь идет о диалоге преимущественно антитеррористическом для того, чтобы условно не допустить события, которые произошли в свое время в Казахстане. Да, вот такого рода. Чтобы ни на территории этих государств ШОС не появилось какое-нибудь там такое террористическое гнездо, случайно не обнаружилось террористическое подполье, которое способно взорвать регион. Вот это первая задача. Вторая задача – это политический диалог. То есть убедиться, что все страны, вообще входящие в ШОС, да, все страны региона, нацелены на то, чтобы мирно сосуществовать, мирно жить, другом не конфликтовать и вместе развиваться. Потому что вообще это, наверное, ключевая сейчас задача в нынешнем турбулентном мире, это как-то не допустить, да, того, чтобы, ну, чтобы ШОС, да, вот Евразия, Восточная и Южная оставались неким островком стабильности, потому что только тогда, когда у вас есть стабильность, когда у вас есть взаимопонимание политическое, когда у вас нету там торговых войн, да, там каких-то неожиданных введений пошлин 150% этого всего, только тогда возможно нормальная какая-то торговля, стабильная,
14: да.
15: И там взаимное доверие. И третье, это экономика.
14: Да, вот экономика. Она теперь. Почему я вас так все пытаю по этому? Нам-то что с того? Смотрите, мы, значит, афганской проблемы нет. У нас с бывшими маджахедами свои там нормальные отношения, да. Ну, может быть, они изменились, там трансформировались. А Индия и Пакистан, вы говорите, ну, не цель, да, ШОС. А что мы туда ездим? Зачем нам вообще вот эти встречи? И какая польза от того, что Владимир Владимирович вот сегодня встречается, в эти два дня встречается с девятью лидерами, присутствующими на этом мероприятии. Вот давайте этим зафинализируем наш разговор.
15: Давайте как бы прямо скажем, у нас сейчас не сказать, что прям волшебная ситуация внешнеполитическая, да, у нас страна под санкциями, вот, причем под довольно жесткими, и со стороны европейцев, со стороны американцев, это не та ситуация, когда мы можем отказываться от какой бы то ни было поддержки. Вот у нас, по сути, есть механизм, да, в виде ШОС, который позволяет нам гарантировать то, что с этими странами, две из которых входят в топ-5 экономик мира, мы будем и дальше продолжать торговать. Что эти страны испытывают к нам, скажем так, политическую симпатию. Что эти страны под давлением Штатов и Европы не откажутся от диалога с нами.
14: Это мы имеем в виду что Китай и Индию, да, просто чтобы
15: Китай уточнить. Китай и Индию, да. Да, что эти страны нам будут дальше помогать. Вот. У нас есть в составе ШОС не только они, у нас есть Иран, например, да, я не открою тайны, если скажу, что Иран очень сильно помогает нам сейчас, да, и помогал, начиная с 22-го года. Вот. У нас есть страны Центральной Азии, которые тоже у нас, в принципе, обеспечивают нам, скажем так, спокойную границу с юга и восток. То есть, в общем, в нынешней ситуации, когда мы втянуты в конфликт, сейчас для нас, по сути, ШОС – это гарантия спокойного тыла и спокойных нормальных торговых отношений, которые позволяют нашей экономике выживать.
14: Ну да, и получается, что еще есть страны-партнеры, вот вроде Турции, да, которая тоже нам важна, и она приезжает туда, ну, потому что уважаемая авторитетная организация, правильно? Ведь встреча будет у Путина и с Эрдоганом там, насколько я понимаю.
15: Ну, Турция тоже наш важный торговый партнер, и, в общем, да, тут как бы ситуация, знаете, когда вот любой лык в строку.
14: Ну, как интересно, конечно, изменился мир. Вроде раньше была какая-то всемирная торговая организация, эти занимались безопасностью, те там торговли, а сейчас вот просто используются любые инструменты для диалога, потому что мир, конечно, очень турбулентным стал, вы правы совершенно. Алексей Куприянов, кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН, эксперт клуба «Валдай» был с нами, говорили о начавшемся в Бишкеке саммите ШОС. Очень интересно, будем наблюдать за ним и дальше.
4: Ну а далее будем говорить о том, что Россия помогла войскам Нигера или Нигера, потому что оказывается правильно и так отразить атаки антиправительственных сил, пытавшихся поднять мятеж 29 августа. И этому будет посвящена следующая часть нашей программы. Вернемся через минуту.
0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
4: На Радио России с Ольгой Максимовым и Игорем Шатровым. Итак, Россия помогла войскам Нигера отразить атаки антиправительственных сил, которые пытались поднять мятеж.
14: Ну да, и Россия, конечно, не отправляла туда никакой специальный контингент, мы десантников псковских не посылали туда. Дело в том, что в Африке, особенно в этом регионе, очень уверенно чувствует себя африканский корпус Российского министерства обороны, и о нем даже некоторое время назад мы рассказывали, презентовали фильм об этом африканском корпусе, а вот мы сейчас увидели просто его реальную деятельность. Террористы в очередной раз попытались свергнуть правительство Нигера. Рекарек, я посмотрел, это где-то так переводится с языка туарегов, вот название этой страны. И мы в очередной раз подставили плечо вот этой конфедерации стран Сахеля. И вот об этом, наверное, сейчас и будет разговор с человеком, который там бывал, снимал кино об этом, да, знает какие-то подробности, неизвестные нам точно, военный корреспондент РТ ДОК Александр Харченко. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте. Я бывал и в Мали, и в Нигере. Ну, давайте все-таки называть Нигер.
14: Да, вот так.
13: Да, они очень просят их называть минимум Нигер.
14: Ага, ну ладно. Хотя вот смотрим мы наши словари, они считают вот это название допустимым вариантом, но не основным. Ну ладно, будем идти, как навстречу людям пойдем, если они так хотят, пускай будет.
4: Нигер так Нигер.
14: Нигер так Нигер, да. Александр, ну так вот, и были, наверное, во всех этих, там три государства, да, в эту конфедерацию входят, а они... Почему, во-первых, вместе? И что там происходит? Там как-то все неспокойно вообще в этой зоне. А почему неспокойно?
13: А неспокойно в этой зоне все очень просто. Потому что была некогда страна такая, Ливия, где был Каддафи. Значит, он, конечно, был весьма специфическим руководителем, но порядок в своем регионе поддерживал. Как только его снесли, весь порядок этот рухнул. И те... самые туареги, которые наводят суету, так скажем, они понабрали там оружие, поняли, что у них есть теперь деньги, оружие, и пошли по соседним регионам, собственно, свои порядки наводить. Помимо этого подняла голову запрещенная в России Аль-Каида, ИГИЛ и прочее. Ну, знаете, они ловят рыбу в мутной воде, и везде, где есть нестабильность, они там везде ведут активную вербовку. Ну и, собственно, когда весь порядок, который более-менее как-то держался, рухнула, они, соответственно, стали очень активно набирать своих сторонников, ну, куча оружия появилась, ну, и, в общем, стали дестабилизировать вообще весь регион. И вообще весь этот регион, Буркина-Фасо, Нигер, Мали, это вообще была зона интересов Франции, они там очень себя уверенно чувствовали, это фактически их было такое подбрюшье, но они ничего не смогли сделать. Несмотря на то, что они ввели войска, несмотря на то, что они обещали уничтожить всех этих террористов. То есть, следите за руками. Франция уничтожила Каддафи и тем самым дестабилизировала свои другие, ну, не колонии, конечно, но такие страны, которые на них очень сильно ориентировались, да, то есть себе фактически за шиворот нагадили, можно вот так вот, ну, так, если грубо выражаться.
14: Так, может, да, им этого хотелось, они нагадили за себя отчасти, но больше-то нагадили, надеясь на то, что те их потом не выгонят, а наоборот попросят помочь, и все, то есть поджег, да, костер, да, и знаешь, как его потушить, да?
13: Вот на это был расчет, и он работал, потому что к ним обратились за поддержкой, но в итоге, как мне рассказывали местные военные, все сводилось к тому, что они сидели на своих базах, с баз не выезжали, терроризм просто расцвел рядом с этими базами, то есть боевики себя отлично чувствовали и только расширяли свои владения, и после многих лет вот так называемой борьбы. Вот еще один важный момент, когда проводили операции, французские солдаты заходили в деревни, и первым делом, ну, там просто золотодобывающий регион, так скажем, они не искали террористов, первый вопрос у них был к местным жителям: продайте золото. Ну, или отдайте золото, там, ну, разные варианты были, понимаете, люди с оружием, они имеют определенную власть. И местным это надоело, они сказали французам: спасибо большое, до свидания, мы понимаем, что вы 8 лет у нас сидели со своими войсками, проблемы не решили, а их стало только больше, давайте мы пойдем на рынок безопасности и спросим, кто же еще у нас может предоставить хоть какую-то безопасность. Ну и понятное дело, что после сирийской кампании тогда у России были козыри на руках, и мы могли предоставить свое видение решения вопросов безопасности. И, собственно, поэтому нас пригласили. И сейчас сложилась такая ситуация, что вот если у вас в стране есть подразделение африканского корпуса, вы на них можете опираться и не бояться, что завтра вас какие-то мятежники свергнут. Вот возьмем то же самое, что произошло в апреле в Мали. Значит, конгломерат группировок из таурегов, из вот этой Аль-Каиды и так далее решили снести власть. Атаковали столицу, атаковали крупнейшие города, и благодаря именно подразделениям африканского корпуса, которые, замечу, не покинули ни одного опорного пункта, то есть как, пока шли боевые действия, все опорники держались. Да, потом пришлось из одного региона отойти, но это произошло потому, что и местные оттуда ушли. Наши бы сами не держали этот регион, да, это я прокидали, говорю. Но, в общем, везде, где есть африканский корпус, там эти базы будут стоять. И как только происходит какая-то нестабильность, происходит какое-то нападение, сразу подразделения африканского корпуса выдвигаются и ликвидируют в срочном порядке вот этот очаг возгорания, так скажем. То есть это было в Мали продемонстрировано, причем уже два раза африканский корпус выполнил задачу. И местные на самом деле аплодируют. И я вам скажу, что в Мали после апреля и после вот недавних событий отношение к африканскому корпусу в разы улучшилось. То есть изначально был такой небольшой скепсис, такой: а вы, наверное, тоже как французы пришли нас там поработить, завоевать. А потом местные правители поняли, что если не африканский корпус, то им будет очень сложно. И вообще, будут ли они завтра занимать свое кресло без африканского корпуса, это очень большой вопрос. Поэтому спрос на инструкторов африканского корпуса на самом деле в Африке растет. И это такой объективный процесс, потому что есть успешные кейсы. То есть, кейсы, вот, смотрите,
14: да, хотел сказать тоже кейсы.
13: То есть вот в Мали отразили атаку, а соседние государства смотрят на это такое, а ничего себе, то есть вот так вот бывает. То есть если завелся какой-то мятежный генерал, то русские с ним разберутся. А ну-ка, давайте позвоним, спросим, а не хотят ли они приехать, русские,
14: скорая помощь, может. Такая. Скорая помощь такая.
13: Да, на самом деле, я, конечно, понимаю, что это звучит несколько, ну, может, там, самонадеянно, да, что вот русские пришли, у вас проблем не будет, но просто альтернатив нету.
14: Вот.
13: Нет других таких докторов на этом рынке, которые готовы, да, были определенные потери, но не критические, но несмотря на них, русские пришли и выполнили задачу, потому что те же самые французы, там погибло условно там 3 солдата, и их встречал там французский лидер в аэропорту, это был национальный траур. То есть, ну, да, русские, вот у нас есть такая небольшая особенность, мы договорились, мы будем выполнять эту задачу, то есть, а все-таки французы, они несколько ориентируют.
14: Спасибо, Александр, спасибо огромное, Александр Харченко, военный корреспондент РТДОК, рассказал о том, что происходило в Нигере, вообще вот мы еще думаем...
4: В Нигере, может, договорились.
14: А, в Нигере, да-да-да, мы еще думаем, почему Макрон к нам так неравнодушен в кавычках, ну, понятно, выкинули просто, выкинули, пришли на его место наши ребята и наводят там порядок. Буркина Фасо, Мали, Нигер — это страны Конфедерации государств Сахеля.
4: Александр Харченко, военный корреспондент РТДОК, был с нами. Ну а мы вас покинем, вернемся после новостей. Ольга Максимова и Гришатров, будем говорить с вами о том, что с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Дождитесь.
16: Наше время. Театр на радио России представляет.
17: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
16: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
18: Это мы прифронтовой город?
19: Как это?
18: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
16: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
20: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
21: Не знаю, Тиль, я попробую.
16: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани.
22: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
23: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
22: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
24: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
22: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
5: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
6: Да, да, что мы выяснили.
19: Прекрасное сочетание.
23: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
19: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
23: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
5: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
6: Какая вы хитрая.
23: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений, и в России собираются легализовать авербукинг. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования. На встрече с Моди на полях саммита Шанхайской организации в Бишкеке Путин заявил, что отношения России и Индии укрепляются. Торгово-экономическое сотрудничество развивается, товарооборот прибавил более 2%.
2: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торгооборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
1: Украина. На встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Путин отметил, что турпоток между Россией и Китаем благодаря безвизовому режиму за первое полугодие увеличился сразу на 43%.
2: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, перевода этого режима на постоянную основу.
1: Си Цзиньпинь на встрече с Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Китая будут только укрепляться. Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек. Сегодня российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двухсторонних встреч. В Киеве ударными беспилотниками поражены складские помещения предприятия Westgate Logistics, где производилась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности самолетного типа. Ранее в Минобороны заявили, что вооруженные силы нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области: DHL Logistics в населенном пункте Погребы и Замлер-склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. В России собираются легализовать авербукинг. Планируется разрешить авиакомпаниям на загруженных направлениях продавать больше билетов, чем мест в самолете. Обсуждение новой системы начнется уже в сентябре. Подробности расскажет Борис Белин.
3: Задача Минтранса в том, чтобы прописать четкие прозрачные правила игры для всей отрасли, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Известно, что на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся пассажиры, те, кто опоздал или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла. Авербукинг позволяет использовать эти места. Авиакомпания просто продает больше билетов, чем кресел в самолете, в расчете, что кто-то из пассажиров наверняка не попадет на рейс по тем или иным причинам. По словам Никитина, новые правила правило позволит законодательно закрепить строгое требование. Перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсации. Это может быть альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее. Это мировая практика. К примеру, если пассажир приехал в аэропорт, а ему предлагают подождать следующего самолета, он должен получить деньги. Некоторые зарубежные авиакомпании выплачивают половину стоимости билета, а то и больше.

0: Авиа.ру, Роман Гусаров.
1: Зачастую не всегда это умысел авиакомпании, которая продает лишний билет, а нередко это всякие технические аспекты. Задерживаются рейсы, самолеты вовремя не прилетают, авиакомпании ищут замену, а подменные борта не всегда соответствуют тем, которые были назначены по компоновке. И получается вот лишние пассажиры, значит уже авербукинг. Или когда объединяют два рейса вместо двух средних самолетов, один большой. Тоже может оказаться, что все пассажиры в этот самолет большой не помещаются, тоже авербукинг. Таким образом он де-факто существует, но поскольку официально его как бы нет, получается, что и права пассажиров, которые попадают в эти ситуации, не защищены.
0: Судя по зарубежной практике, в случае, если на рейс продано больше билетов, чем реальных мест, и при этом все пассажиры пришли вовремя, следующего самолета обычно ждут те, кто явился последним. Уже есть предложение закрепить у нас в законодательстве категории, которым правила овербукинга не применяются. Скажем, пассажиры с детьми, пенсионеры и инвалиды.
2: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, в составе которой он забил 125 голов и выиграл чемпионат мира в 2022 году. Это решение причиняло мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Мне больше нечего отдать, заявил Месси. Рома направила «Зениту» новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике, сообщает ESPN. Ранее римляне предлагали 38 миллионов евро, но получили отказ. Теперь к этой сумме они готовы прибавить еще 5 миллионов в виде бонусов. Отмечу, что трансферное окно в Италии закроется вечером 1 сентября. Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо информировал о том, что переговоры по Энрике зашли в тупик, и Рома сосредоточена на других трансферных целях. Нападающий Андерлехта Адриано Бертачини попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает издание «Лю Суа». По информации источника, помимо армейцев, на 26-летнего бельгийца претендует швейцарский Сервет, а также немецкий Герта и Шальке 04. Контракт Бертачини с Андерлехтом рассчитан до 2029 года. Аль-Хиляль объявил об уходе нападающего Карима Бензема. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Отмечу, что контракт был рассчитан до лета 2027 года. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам, а в следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода. По прогнозе на 1 сентября в Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке около 13 тепла, в этих городах без осадков, во Владивостоке плюс 21, синоптики обещают дожди, в Хабаровске плюс 24, без осадков, в Петропавловске-Камчатском плюс 16, пройдут кратковременные дожди, в Южно-Сахалинске около 22 тепла, без осадков, в Сургуте плюс 15, пройдут небольшие дожди, в Иркутске около 30 градусов, без осадков, в Новосибирске плюс 16, пройдут небольшие дожди. В Сыктывкаре около 17 градусов тепла, без осадков. В Уфе плюс 18, пройдут небольшие дожди. В Казани плюс 22 градуса и без осадков. В Петербурге во вторник пройдут кратковременные дожди, днем плюс 22 градуса. В Москве сегодня местами дожди, днем около 26 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Лев

0: Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
1: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Те самые пластинки, те самые сказки.
3: Кто это?
4: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
5: Какой такой Колобок?
2: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
6: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
7: Малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон.
2: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: И вот мы снова в эфире. После небольшого перерыва продолжаем. Во втором часе мы продолжим знакомить вас с самыми важными событиями, на наш взгляд, которые произошли за последнее время. И это мы, это Ольга Максимова, Игорь Шатров и самые компетентные эксперты нашей страны. И
9: но вот... прежде хотелось бы напомнить, что вы, конечно же, будете испытывать какие-то эмоции, наверное, у вас будут возникать какие-то мысли, и, скорее всего, вы захотите ими поделиться. Есть у нас канал связи. Это наши мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать и комментировать. А что комментировать? Сейчас огласим список наших тем.
8: Да, для москвичей мы сообщим важную информацию о том, как из городского приюта можно забрать собачку или кошечку. И выясним, кстати, кого забирают чаще. Есть специальный сервис, оказывается, в Москве. Но вот я как бы не интересовался этим и удивился, что он есть. Но самое интересное, что я тут по фонам услышал, что теперь, по примеру московского, хотят создать такой же федеральный сервис. Значит, надо подробнее рассказать про московский. Будем об этом рассказывать. В спортивной рубрике расскажем о старте сезона в КХЛ, континентальной хоккейной лиги. Вообще о хоккее поговорим, там и есть интересные мысли на этот счет. Первый урожай отечественных, назовем так, экзотических фруктов собрали в Сочи. И вот интересно, зачем вообще мы ввязываемся в это благородное дело выращивания бананов и не только их. Об этом отдельно поговорим с экспертом, а также с другим экспертом мы обсудим новые правила пассажирских перевозок, которые вступают в Россию 1 сентября, с 1 сентября, то есть с завтрашнего дня. И об этом прямо через несколько секунд.
2: Наше время.
8: В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. И вот что это за правила. Кстати, там есть действительно совершенно неожиданные. Ну, во-первых, перевозчики смогут использовать оплату и посадку через NFC, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Ну, звучит вроде понятно, но требуются некоторые разъяснения. Об этом спросим у эксперта. Закрепляется возможность подтверждения льгот на проезд через мессенджер МАКС. Ну, тоже понятно о чем, но, тем не менее, наверное, надо подробнее. Правила коснутся как регулярных перевозок автобусами, трамваями и троллейбусами, так и перевозок по заказу и легковым такси. Вот это вообще что-то удивительное, это надо выяснять. В билетах перевозчики будут обязаны указывать уровень комфортности. Вот интересно, если на маршруте применяются разные тарифы, включая наличие кондиционера, туалета, аудио-видеоаппаратуры, а также багажных полок. И также уточняются, вот это тоже важная информация, но на самом деле смеюсь, а ничего смешного нет, уточняются нормы пользования залами ожидания и бесплатными, извините, туалетами. Пассажиры, оказывается, теперь смогут бесплатно пользоваться ими за час до отправления и после прибытия. Вот час после прибытия или вообще, в принципе, после прибытия, а потом их оттуда будут выставлять, мы сейчас все узнаем, да, у нашего эксперта. Вроде бы такая, да, веселая тема, но на самом деле серьезная, действительно серьезная, серьезная тема. С нами президент Московского транспортного союза, сопредседатель рабочей группы в сфере автомобильного транспорта при подкомиссии по совершенствованию контрольных, надзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы Юрий Смешников. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Юрий Юрьевич, а давайте мы с туалетом начнем, извините, но это же такая вещь. Часто сталкиваются люди на вокзале с необходимостью сходить в туалет, и вот ему говорят: так, пожалуйста, вы выкатываете звонкую монету за это или купюру положите. Ну, мы уже привыкли к этому. А теперь, оказывается,
10: нет,
8: бесплатно.
10: Давайте, кстати, не с туалетов начнем, а с самого нормативного правового акта.
8: Давайте.
10: Такое правило, да?
8: Ну, давайте.
10: Они существовали очень давно, правила, но они были приняты, так сказать, другим документом, постановлением правительства еще в 2020 году и действовали вот до нынешнего времени. Сейчас немножко понизился статус этого документа, теперь эти правила перевозки пассажиров утверждаются приказом Министерства транспорта Российской Федерации. Вот. Особо много там, так сказать, все вещи, которые там базисные, которые отработаны были, так сказать, годами, они там все базисные остаются. Вот, да, действительно появляются новые вещи, связанные с электронно цифровыми технологиями.
8: Так.
10: И с туалетами.
8: Так, ну хорошо, давайте. Не, все-таки давайте с туалетом, а потом уже про электронно-цифровые технологии. Ну, немножко так снизим пафосом, как бы. Итак, вот вообще можно, оказывается, на вокзале, мы уже забыли об этом, в туалет сходить бесплатно теперь, да?
10: Ну, только пассажиру.
8: Только пассажиру. А, то есть провожающему уже нельзя, да. То есть он должен
10: билет. В тексте написано: пассажир имеет право. Значит, за один час до отправления и до момента фактического отъезда автобуса может пользоваться туалетом. В точках прибытия в течение одного часа после прибытия, а на промежуточных пунктах все время стоянки автобус на территории, так сказать, этой стоянки.
8: Это автобусов касается или железных дорог тоже?
10: Нет, у нас перевозка автомобильным транспортом.
8: А здесь уже об автомобильном транспорте. Хорошо. Не, я просто подумал, что еще и вокзалы железнодорожные, они тоже ведь вокзалы. Ну, ладно. Хорошо, там своя история. А вот скажите, Юрий Юрьевич, вот не пустили тебя в туалет. Куда жаловаться-то?
10: Ну, во-первых, руководство самого вокзала. А во-вторых, Ространснадзор, это федеральный орган исполнительной власти, Ространснадзор, Федеральный суд по надзору в сфере транспорта, в Роспотребнадзор за нарушение прав потребителей, ну или в прокуратуру, как за нарушение требований, так сказать, нормативного правового акта.
8: То есть все по закону, ничего необычного.
10: Да.
8: Ну а теперь давайте про цифровые технологии, которые все везде уже внедряются, и здесь они теперь тоже присутствуют. То есть билеты у нас теперь и на автобусы цифровые, да?
10: Нет, давайте так, вот не «и», а «или».
8: Ага,
10: поэтому во всем
8: важно.
10: Этом тексте везде написано, это право перевозчика устанавливать при наличии технической возможности такие, так сказать, устройства. Это право. Это не обязанность. Это право. Точно так же, как и право пассажира этим пользоваться или этим не пользоваться, и как это
8: вот.
10: Было раньше, приобретать бумажный билет.
8: Вот вопрос. То есть, если человек, у него нет смартфона, например, это бабулька с обычным кнопочным телефоном.
10: Ну, ей 90 лет, у нее вообще нет, у нее ничего,
8: да.
10: И она не умеет этим пользоваться.
8: Да.
10: Я теперь вообще не ездит.
8: Вот, я и спрашиваю, ей не ездить или все-таки она сможет купить билет, получается?
10: Я поэтому говорю, это право, право, а не обязанность. В этом вот я вот обратил внимание на ваши вопросы, что это именно право. Право как перевозчика, так и пассажира.
8: Юрий Юрьевич, а вот скажите, пожалуйста, а вот что такое возможность подтверждения льгот через мессенджер МАКС?
10: Это только при приобретении билетов. Если вы там в кассу стоите, и вам, так сказать, никаких других документов не нужно, каких-нибудь писем или каких-нибудь удостоверений, или еще каким-то, что у вас есть право, вот, то через МАКС все это делается.
8: А вот какие льготы? Это у кого там? У многодетных? Ну, у кого льготы вообще при покупке билетов могут быть?
10: Ну, у кого льготы установлены, у того есть, у пенсионеров есть льготы, там у многодетных есть льготы, там с военнослужащими что-то связано, там тоже льготы есть. Поэтому у кого эти льготы действуют, так сказать, вот они могут быть через МАКС подтверждены.
8: То есть бумажные документы, там пенсионное удостоверение показывать нет необходимости, да?
10: А вот выясняется, что нет сегодня, вот я вот пенсионер, вот нет сегодня пенсионных удостоверений, нет у меня пенсионного удостоверения.
8: Ну да, и вы можете доказать это все через МАКС, правильно?
10: Да. А заказываю пенсионное удостоверение, мне приходит QR-код. Вот, говорит, показывай всем QR-код.
8: Ну, в принципе, да. А, ну, то есть, в принципе, вы его и не получили даже. Просто вам его не стали выдавать.
10: Ну, QR-код пришел. Да,
8: все,
10: да,
8: ну, а что? Пришел. Сейчас также, кстати, также и полис ОМС, также вот в виде QR-кода уже все у меня тоже.
9: Только телефон вот может сесть, например, подвести.
10: Нет, возникает вопрос, а вот контрольно-надзорный орган приходит, а у всех ли сотрудников контрольно-надзорных органов есть специальное устройство, которое считывает эти QR-коды и которое постоянно имеет связь с государственными информационными системами?
9: Вот это, кстати, тоже вопрос.
8: Это вот к вам, кстати, вопрос, мы вам задаем.
10: Это не ко мне вопрос, это вопрос, с чем мы сейчас очень серьезно занимаемся, потому что тоже вот с 1 сентября вступает в норма об электронных перевозочных документах, которые в электронном виде только могут быть, да?
8: Ага.
10: Хорошо, еще путевые листы еще в бумажном виде остались, а всякие товары, транспортные накладные, там заказ наряда и так далее, только в электронном виде. Вот возникает вопрос, а в тех районах, где плохо с интернетом, а в тех районах, где плохо со связью, что делать?
8: Ну, наверное, имеется
10: поэтому
8: в виду,
10: сейчас
8: что
10: как раз
8: такого уже не будет.
10: Работы на целом ряду документов, где даются исключения, что в целом ряде случаев, когда можно в том числе пока еще оформлять на бумажном носителе.
8: Ну, вообще мы движемся в цифровой мир, все-таки получается, да, вот
10: да,
8: если так
10: да.
8: сказать.
10: Впереди планеты всей.
8: Вот так вот. Ну что, ну хорошо, тогда мы будем надеяться, что все эти ситуации будут разрешаться.
10: Ну, просто еще раз, я еще раз, право, а не обязанность.
8: Услышали.
10: Вот, совершенно понимали. Да,
8: самое главное, чтобы наши слушатели это поняли.
9: Ну, конечно, потому что не всякий пенсионер разберется с QR-кодами, с приложениями.
8: NFC там.
9: NFC и прочее, прочее. И потом все-таки у старшего поколения есть определенный стереотип, что без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек.
8: К сожалению, это так. Юрий Свешников, сопредседатель рабочей группы в сфере автомобильного транспорта при подкомиссии по совершенствованию контрольных, надзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы и президент Московского транспортного союза был с нами, говорили об изменениях в сфере пассажирских перевозок. А следующая тема переходит.
2: Наше время.
9: Про русские бананы будем говорить.
8: Ну, она прямо вот, я даже не знаю, как к этому подступиться. В Сочи начали собирать первый урожай, извините, отечественных бананов. Папайи, и вот это я не знаю, что это такое, Оля, объясни.
9: Питахайя.
8: Питахайя, это что?
9: А я сейчас буду тоже изучать.
8: Да-да-да. Ну, в общем, об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он, видимо, знает, что питахайя такое. Мы с Ольгой не знаем.
9: Они сейчас продаются во всех супермаркетах ярко-розового цвета.
8: Видел.
9: Я просто не знал, что именно это и есть питахайя.
8: А я не знал, что это можно есть вообще. Я думаю, что это просто... Вот...
9: Красивая... штучка.
8: Знаешь, однажды я просто столкнулся с тем, что на блюде в одном ресторане подали там один продукт, а потом сказали, зачем вы это съели, это же для украшения. Он, может быть, я думал, что питахайя, может быть, тоже для украшения. Но это была шутка. Итак, мы хотим разобраться в том, зачем вообще вот это, в эту историю ввязывается российское сельское хозяйство. Потому что об этом действительно позапрошлом году говорили. Будем мы тут выращивать свои экзотические фрукты. Мы что, собираемся заместить импортные бананы? Ну, просто вот, я не знаю, развлечение какое-то. Зачем их выращивать?
9: У меня даже целая программа про это была. Ведь давай вспомним времена русского дворянства, когда в оранжереях выращивали и бананы, и арбузы, и ананасы.
8: Да понятно, что вырастить-то в принципе можно. Но вот
9: и даже на крайнем севере выращивали в теплицах арбузы.
8: Но ставить это на промышленный поток, да, вот как понятно, что для развлечения отдельные селекционеры там могут вывести там какие-нибудь арктические бананы. Ну, тем более уж Краснодарский край. Ну, субтропики. Там вообще по побережью реальные субтропики. Это субтропическая зона. Но зачем... И там, кстати, вот эти мелкие бананы, как бы так называемые
9: карликовые.
8: Декоративные. Ну, да, даже нет. Они как бы... Не, карликовые, они тоже съедобные. А вот то, что там растет само по себе, оно... И росло и раньше. Никто его не выращивал. Они уже тоже там как трава растут. Но их есть нельзя. Вот. А сейчас выращивают действительно съедобные какие-то. И поэтому давайте будем разбираться, что это такое, что это за новое направление. У нас что, появится свой сорт бананов, свои будут прям банановые совхозы или колхозы, или как там теперь фермеры по выращиванию бананов.
9: Банановые рощи.
8: Банановые рощи. Хотя это... трава, кажется. И, банан, я сегодня узнал, что это вообще ягода.
9: Вот
8: у меня
9: вот.
8: У меня просто взрыв мозга произошел.
9: А батат — это лиана. Ты в курсе?
8: А не картошка.
9: Да.
8: То есть не кардинал.
9: Это лиана.
8: Господи, слушайте, мы да.
9: Но мы не большие специалисты в этом, поэтому лучше давайте послушаем человека, который действительно в этом смыслит значительно побольше нашего.
8: Особенно вот в субтропических фруктах. Генеральный директор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов с нами. Андрей Петрович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Игорь.
8: Андрей Петрович, это все серьезно или это какое-то развлечение, какая-то шутка? Зачем мы ввязываемся в выращивание вот этих вот экзотических, ну, скажем так, растений, если, ну, явно мы не заменим импорт там из Африки, да? Ну, а зачем тогда это делать? Расскажите, может быть, вы понимаете больше нас, я уверен, что вы лучше нас понимаете эту историю.
11: Во-первых, мне нравится ваш веселый тон и отношение к серьезным проблемам через призму юмора. Вопрос, зачем он звучал во все времена, я позволю себе окунуться в небольшую историю нашей страны. Давайте 100 лет назад возьмем. Россия, республика, да? И вдруг начинают в ней, в России, выращивать чай, закладывать плантации мандарин, фихуа, апельсин, лимон. И тогда, я просто уверяю вас, было разное мнение, для чего, если мы без этого жили. И тогда эти были суперэкзотические фрукты. Сегодня этими фруктами, которые, кстати, растут в России в том числе, никого не удивляем и не называем их экзотическими фруктами. Мы их называем субтропические фрукты, которые мы привыкли кушать и не вызывают никаких иных ощущений, кроме того, что это витамины и это плоды юга. Собственно, и если говорить о бананах по-серьезному, да, Академия виной вашему юмору и первому сбору бананов в России виновата Академия. И генеральный директор Академии сейчас отвечает на ваши вопросы.
8: Ну, вот и отвечаете.
11: В прошлом году, да, мы заложили Академия, Институт сельского хозяйства Абхазии и 2 крестьянских фермерских хозяйства объединились под международный проект и построили 3 экспериментальных теплицы. Для чего? Для попытаться вырастить тропические фрукты. Бананы были на первом месте. Сегодня 24 сорта у нас бананов произрастает в коллекции. С тем, чтобы изучить вопрос возможности выращивания экзотических тропических растений в нашей стране. Ну, первая теплица, наука у нас занимается селекцией, разбирается с существующими сортами бананов, которые, собственно, мы сегодня уже разобрались и можем рекомендовать отдельные сорта для выращивания в нашей стране, как в промышленных, так и частных коллекциях. Вторая теплица рассчитана на промышленное возделывание, и мы сегодня готовы уже выдавать рекомендации по выращиванию тропических растений, бананов, папайи, питахайи в полном объеме. А третья теплица, которая специализируется у нас, как оранжерейное направление, да, культуры. И, собственно, все 3 теплицы на сегодня пользуются большим спросом от туристов до детишек, которые интересуются биологией. И, поверьте мне, с интересом ребятишки и их родители смотрят, узнают историю этих растений. И, собственно, в перспективе, я уверен, будут биологами, агрономами с удовольствием заниматься этими культурами. Теперь для чего? Для чего? Безусловно, вопрос не стоит заменить импорт бананов в нашу страну. Это безусловно, он не стоит, и 1,5 миллиона бананов выращивать нам точно не придется.
8: Андрей Петрович, надо прерваться на 1 минутку для рекламы, и мы будем иметь возможность закончить эту тему. Она очень интересна, но у нас мало времени. Через минутку мы с вами вновь будем на связи. Не уходить со связи. Андрей Платонов с нами. И будем рассказывать нам о том, как в России выращивают бананы.
9: Если мы не пытаемся заместить импорт бананов, то какие же цели? Об этом через минуту.
2: Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
9: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым.
8: И с нами генеральный директор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов объяснит нам, раз мы не собираемся заместить импорт бананов и прочих других экзотических фруктов в Россию, зачем мы всерьез занимаемся сейчас этим делом под руководством вот как раз Академии развития субтропического сельского хозяйства.
11: Да, вы правы. Мы абсолютно серьезно занимаемся этой проблематикой. И наш губернатор Вениамин Иванович Кондратьев, на которого вы сослались, он глубоко понимает эту тему и необходимость выращивания всех умения выращивать все экзотические фрукты в нашей стране. И ключевую роль занимает в этом Краснодарский край, который является точкой роста развития вообще субтропического сельского хозяйства в нашей стране. И сегодня получается точкой роста создания тропического земледелия. Вот что имел Иванович Кондратьев, рассказывая о начале уборки бананов. Теперь в целом, чему отвечают эти экзотические фрукты и почему ими нужно заниматься. Причем большей частью субтропических растений, экзотических, о которых мы говорили, они вошли в 79-е распоряжение правительства как культуры, которые необходимо выращивать в нашей стране, и мы этим занимаемся.
8: Вот, Андрей Петрович, попробуйте в минуту уложиться, да, пожалуйста.
11: Банан, хорошо. Мы должны уметь выращивать все экзотические фрукты, которые есть на рынке, и уметь при необходимости быстро замещать выращивание этих культур. Это раз. Второе. Мы должны желающим нашим фермерам, сельхозтоваропроизводителям, просто гражданам, которые интересуются и имеют возможность построить теплицы, выращивать эти культуры, дать правильные технологические рекомендации, чтобы вырастали вкусные, полезные бананы, в том числе. Я вам уже заканчивая скажу, что бананы, выращенные до конца, до потребительской зрелости на своем родном растении, дереве, в разы вкуснее и полезнее, чем те, которые срываются до этого за 2-2,5 месяца, везутся нам в количестве 1,5 миллиона тонн, и мы с вами их кушаем.
8: И дозревают в пути. Понятно. Не, ну понятно, что с грядки, как говорится, если так переводить, всегда вкуснее, чем и привезенные откуда-то там, со своей грядки.
9: Ну, конечно. 2,5 месяца. Представляешь?
8: Андрей Платонов, генеральный директор Академии развития субтропического сельского хозяйства, умудрился вот в одной минуте все и объяснить. Ну, тогда да, тогда понятно. Тогда есть смысл. Огромное спасибо. Переходим к следующей теме.
2: Наше время.
8: Ну и у нас уже в студии, как всегда,
9: Виталий Павлов. Здравствуй, Виталий. Давно не виделись.
8: Привет. Давно не виделись. И дело, похоже, идет к такому времени года, что все будут смотреть уже не футбол, а хоккей, да? Правда?
12: Ну да, сейчас стартует континентальная хоккейная лига. Буквально 5 сентября уже первые матчи пройдут. Кубок открытия, как обычно. И, наверное, самое время оценить, да, сколько стоит вообще сходить на хоккей.
8: Точно.
12: И настолько ли это привлекательно сейчас и с точки зрения ценообразования и всего остального.
8: А почему об этом заговорили? Потому что вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что хоккей, да, сейчас один из самых доступных видов досуга по сравнению с концертами и театрами.
12: Я, честно признаюсь, сравнил сегодня цены на концерты и театры в разных регионах нашей страны. Они на самом деле примерно, что касается концертов, это, конечно, самые плавающие цены в принципе всегда, в зависимости от артиста, в зависимости от программы, в зависимости от длительности, в зависимости от площадки. Все это, естественно, влияет на цены, но мы прекрасно осознаем, что концерты из всего вышеперечисленного, если брать театр, хоккей и концерт, вот самое дорогое всегда, ну, потому что мы должны осознавать, что мы идем и оплачиваем время определенного артиста, скорее всего, да, ну, либо группы. В этом случае мы понимаем, куда мы идем, на что идем, какая программа, ну, в общем, приходят, как мы понимаем, те люди, которые действительно там слушают эту музыку или слушают определенного исполнителя.
13: Ну, Виталий, извини, на хоккей приходят те, кто любит хоккей, да, в театр ходят театралы, извини.
12: Ну, не всегда, конечно. Не всегда так. Иногда некоторые клубы хоккейные, например, рассчитывают на то, что просто кто-то вот окажется, условно говоря, в этом городе в определенный момент и решит, вот чем заняться, схожу-ка я на хоккей.
13: Неужели есть такая у кого-то стратегия продвижения себя случайно? Нет, образом называется.
12: Стратегии нет, но, например, на Ярославский «Локомотив» мы прекрасно понимаем, что сейчас люди, наверное, готовы ехать чуть ли не со всей страны посмотреть, потому что это последний победитель двух розыгрышей Кубка Гагарина, и «Локомотив» за последние два сезона, если брать цены только на абонементы, то на абонементы он задрал цены, если так уж выражаться, в 2.5 раза, но это объяснимо. Потому что команда «Чемпион» дважды подряд выиграла Кубок Гагарина.
9: Арена... Потом у них еще такая история, прямо скажем, драматическая.
12: Да, история, плюс ко всему, арена 2000, она небольшая, и она практически всегда битком.
9: Я люди... была, кстати, на арене Ярославского «Локомотива» еще до той трагедии, которая произошла с командой, и это была просто революционно новая арена.
12: Таких на тот
9: еще,
12: момент, да.
9: Таких еще не было вообще нигде в стране. То есть мы ходили на хоккей, это обычная такая вот коробка, а это, ну, вот то, как сегодня выглядят все, наверное, такие вот хоккейные шоу.
13: Оля, не поверишь, а я был вот на этой арене в день трагедии, когда они... погибли.
9: Ну вот я тоже узнала об этом через моих хоккейных друзей, и там был и свет, да. И там было,
13: да, это
9: шоу.
13: Очень современная
9: арена. Это очень сильно отличался. Действительно, вот мы говорим сейчас о том, что ходят театралы и поклонники хоккея, а это действительно было такого уровня шоу, и вообще сегодня в современном хоккее, у меня просто мой друг эти шоу и делает, такого уровня шоу, что ты действительно ходишь на это как на какое-то вот яркое, феерическое шоу-событие.
12: Ну, перед каждым матчем, да, практически на любой арене либо выступают артисты, либо бывают разнообразные лазерные шоу, световые шоу.
9: И,
12: ну,
9: диджеи там, и вот эти
12: и диджеи,
9: вот экраны,
12: да, все,
9: и фигуристки.
12: Вообще. Абсолютно, абсолютно точно.
9: Там и... даже приятно в перерыве сидеть и смотреть на эту заливочную машину.
12: Да, да, да. Не, на самом деле в этом плане, конечно, прогресс в плане того, как организовываются у нас хоккейные матчи, он просто колоссальный. И арена 2000 у «Локомотива» это уже далеко, естественно, не самая новая арена. Мы прекрасно осознаем, что в Екатеринбурге вообще новый дворец только-только открылся, в Новосибирске тоже новый дворец. В этой связи, естественно, если заглядывать в цены, то вот давайте пробежимся даже. Цены на просто матчи автомобилистов в Екатеринбурге, если брать разовые билеты, от 800 до 10 тысяч рублей.
13: В смысле, от 800 рублей, да?
12: Да, от 800 тысяч. Рублей, да, до 10 тысяч. И, ну, соответственно, это в зависимости от матча, в зависимости от там соперника, от дня недели, это тоже
13: важно. А там арена тысяч на 6-5?
12: Арена новая, вот не помню, честно говоря, насколько ее открыли, но она побольше, да, она где-то, наверное, 1000 на 6 должна быть.
13: Ну, абсолютно точно. Я просто думаю, где там эти 800 рублей, это, наверное, вообще там где-то...
12: Да, понятно, что это самые дешевые билеты на верхнем секторе.
9: Галерка.
12: Скорее всего, за воротами. Это, ну, действительно, может быть, не самые удобные с точки зрения просмотра. Но если брать там Сибирь, то там билеты чуть-чуть даже подороже. От 1000 до 3.5. Сейчас, по крайней мере, вот такие цены называются. Понятно, что сезон еще не начался, и не все еще клубы даже начали выставлять билеты на продажу, потому что, ну, кто-то играет пораньше, кто-то играет попозже в домашние матчи, некоторые начинают на выезде.
13: Слушай, а сколько у нас в Питере наша самая гигантская
12: СКА-арена?
13: Арена,
12: вот,
13: да, да,
12: ближайший,
13: да,
12: матч, который я посмотрел, билеты доступны. СКА против Лады Тольяттинской. Это матч, естественно, самый простой категории. То есть это там не принципиальный соперник, это в обычный будний день. Билеты, начиная от 400 рублей, между прочим, и заканчивая там 7000 рублей. У СКА, надо сказать, и абонемент отнюдь не самый дорогой среди всех. И в этом смысле, конечно, меня сильно удивил московский «Спартак», который показал самый невероятный рост цен на абонементы. Понятно, почему это происходит. И, например, руководители Череповецкой Северстали в открытую заявляли о том, что им выгоднее с точки зрения бизнеса продавать билеты разово на отдельно взятые матчи, потому что нет скидки, потому что приходит человек, платит полную стоимость за билет, да, и, естественно, это просто банально выгоднее. Больше денег в копилку клуба приходит. И вот, видимо, «Спартак», осознав всю эту тенденцию, что гораздо выгоднее продавать на отдельно взятые матчи, и где-то как раз вот это динамическое ценообразование, про которое рассказывал Сергей Доброхвалов, оно идет, естественно, не в пользу зрителей, а в пользу клубов, потому что динамические тарифы эти, которые внедряют клубы, они иногда сказываются негативно с точки зрения цены для обычного зрителя, для обычного болельщика, который потом вопрошает, а как же так дорого стоит сходить на хоккей?
13: Ну, просто объясним. Динамический тариф — это тариф, который меняется в зависимости от времени приобретения билета, и ближе к матчу он, конечно, меняется в сторону увеличения.
12: Не только от этого. Ну, там много
13: нюансов, много. Это как билеты на самолет или на поезда Сапсан, там, например.
12: Да, это то же самое. Есть билеты разной категории, в зависимости от соперника, в зависимости от дня недели, в зависимости, там, чуть ли не от времени начала, плюс ко всему, когда билеты только поступают в продажу, они могут стоить выше, например, обычной стоимости из-за того, что очень высокий спрос на этот матч. Если вдруг спрос не оправдывается, они автоматически снижаются в цене.
13: Ну, это работает сделано... программа. Там,
12: это да, бы. Это сделано в том числе против перекупщиков, с одной стороны. С другой стороны, клуб, конечно, на этом сильно зарабатывает. И вот московский «Спартак», я знаю, поверг в шок некоторых своих постоянных болельщиков, которые, ну, ежегодно покупали абонементы, и, честно признаюсь, один из болельщиков даже записал видео, которое я с радостью посмотрел и удивился, потому что билет вот ровно на то же самое место, я имею в виду сезонный абонемент на 30 там с лишним игр домашних в Мегаспорте на той же самой арене, он сидит на том же самом месте. Он сказал, что моя пятая точка подорожала на 112,5%.
9: Ничего себе.
12: 32 тысячи рублей он платил в прошлом сезоне за абонемент. В этом сезоне на то же самое место он купил абонемент за 68 тысяч рублей.
9: Ну, такое недешевое.
13: Слушайте, вот вопрос.
9: Увлечение.
13: За что? Доброхвалов перехвалил? Извините, да? Или как?
12: Нет, я думаю, что он-то как раз оценивает с точки зрения продажи разовых билетов, не абонементов. Абонементная программа у каждого клуба своя. Например, у ЦСКА нет вообще как таковой именно абонементной программы. Они продают специальные пакеты, которые позволяют покупать как раз разовые билеты со скидкой. То есть это как бы абонемент, но не полноценный. Ты там покупаешь условную карточку, которая стоит в зависимости от того сектора, куда ты хочешь попасть. И она дает возможность скидки там до 60% на разовый билет. И, на мой взгляд, это некоторым может быть даже и удобнее, потому что они не на все домашние матчи, например, попадают. Они подсчитали, сколько матчей они примерно могут посетить, и подсчитали, сколько они в процентном соотношении сэкономят. Вполне рабочая история и для клуба, и для болельщиков. Вот такая, ну, не сказать, что золотая середина, потому что это опять нужно все высчитывать, конечно, досконально, но так или иначе это подход. У «Спартака» самые дорогие абонементы, 203 тысячи – это самый дорогой абонемент. У «Локомотива», для сравнения, второй по стоимости, по дороговизне именно абонемент – 120 тысяч рублей. И откуда взялись вот эти цены, я не очень понимаю. Но с точки зрения обычных разовых билетов, «Спартак» в этом смысле если тоже вполне адекватно. Билеты на матч против «Торпедо» стоят от 850 рублей. По Москве абсолютно нормальная цена. Мы прекрасно понимаем, что в кино сходить стоит дешевле, и это по всем регионам. В театр сходить примерно соразмеримо хоккею, на концерт дороже. Вот такой вывод можно сделать.
13: Выбирайте между театром и хоккеем, дорогие наши слушатели.
9: А почему? Можно и то, мне кажется, замечательно.
12: Ну, чем иногда можно успеть даже в один вечер,
9: да,
12: честно говоря.
9: Мешает хоккею и наоборот.
13: Спасибо.
9: Да ничем. Спасибо. Виталий Павлов был с нами, а мы вернемся к вам после небольшой паузы и будем говорить про то, что москвичи гораздо чаще забирают из приютов кошек, нежели собак. Подробности через минуту.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
16: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
15: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
14: Радио России. Главное радио страны.
17: На правах рекламы.
18: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
19: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
20: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
19: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
20: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
19: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
20: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
19: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
20: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
19: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
20: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
19: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
20: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
19: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
20: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
19: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
20: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
19: Все это масло таволги.
20: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
19: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
20: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. 91-12-12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8-800-301-12-12. Количество комплектов ограничено.
19: Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-12-12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
20: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8-800-301-12-12.
19: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И в России вступили в силу новые правила применения смягчающих обстоятельств при налоговых нарушениях. Все подробности далее. Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний, пожелал будущему поколению верить в себя и идти только вперед.
2: Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Отдельные, самые теплые поздравления первоклассников. Для вас начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа – это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий. Хочу пожелать вам больших успехов. А ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат.
1: Также особые поздравления президент передал преподавателям и наставникам, подчеркнув, что они переживают за своих воспитанников, как за родных, и стремятся привить ценности, которые делают россиян единым народом, единой страной. Космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Андрей Федяев поздравили школьников с 1 сентября с борта Международной космической станции. В виде обращения ко Дню знаний они напомнили, что именно знания открыли человечеству дорогу в космос и позволили людям выйти на орбиту.
3: Мы уверены, что на орбите Земли смогут оказаться те из вас, кто решит стать космонавтом. Или тот, кто выберет профессию конструктора, инженера, программиста и будет придумывать и создавать новые корабли, спутники, строить космодромы, прокладывать новые дороги в космосе к другим планетам.
4: И начинать нужно уже сейчас. Хорошо учитесь, задавайте вопросы, мечтайте, осваивайте новое с таким же энтузиазмом, с каким человечество изучает космос. Тогда вы сможете достичь любой цели и дотянуться до любой звезды. С Днем знаний, дорогие ребята! Успехов вам и до встречи на новой высоте!
1: Напомню, 1 сентября впервые было официально объявлено Всенародным Днем знаний в 1984 году. Подразделения западной группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ, зенитную пушку КС-19 и 35 БПЛА самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
5: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны в районах населенных пунктов Крушевка, Андреевка, Прокоповка, Харьковской области, Карповка, Рубцы и Лозовое, Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 85 тяжелых боевых гексокоптеров и 2 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 190 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля «Макс-Про» и «Хамви» американского производства, 12 автомобилей, зенитная пушка КС-19 и 2 миномета. Кроме того, скрыты и уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 2 квадроцикла и 42 наземных роботехнических комплекса.
1: В то же время артиллеристы группировки «Восток» уничтожили места размещения резервов пехоты ВСУ, которые передвигались в сторону населенного пункта «Заревка» в Запорожской области. Павильон Центра военно-патриотического воспитания «Воин» начал свою работу на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Труднев принял участие в церемонии открытия и поздравил инструкторов и курсантов с началом работы городка. Военно-спортивный городок площадью 600 квадратных метров разделен по дисциплинам. Огневая подготовка, тактическая медицина, применение беспилотных систем и инженерное дело. Гости и участники участники форума могут научиться оказывать первую помощь, испытать VR-симулятор стрельбы по БПЛА, а также стать операторами беспилотных аппаратов. Восточно-экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В России с 1 сентября вступил в силу перечень смягчающих обстоятельств при привлечении бизнеса к ответственности за налоговые нарушения. Главное новшество – четкие рамки снижения налоговых санкций, говорится на сайте Федеральной налоговой службы. При наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа будет уменьшаться не менее чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз от изначально установленного значения. Такой подход призван сделать механизм смягчения ответственности более прозрачным и предсказуемым для налогоплательщиков. К смягчающим относится также незначительная просрочка сдачи декларации или документов, небольшая ошибка в расчете налоговой базы, устранение нарушения до вынесения решения, тяжелое финансовое положение, социальная значимость.

0: Сообщила, что число погибших в результате оползня на севере страны выросло до 974 человек. Ранее речь шла о 951 жертве. Наводнение обрушилось на северные районы 26 августа утром, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоти-Коши. Прорыв образовавшейся плотины вызвал катастрофический паводок. В Московской области вводятся штрафы за сбор краснокнижных грибов. Среди таких названы трутовик овечий, саркосома шаровидная, полубелый гриб и другие. Для граждан штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч, для юридических от 50 до 100 тысяч. При повторном нарушении в течение года суммы вырастут. Для граждан до 3-5 тысяч, для должностных до 40-50 тысяч, а для юрлиц до 150-200 тысяч рублей. Спорт.
1: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборную России на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут представить около 200 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил, что россияне смогут выступить практически во всех 23 дисциплинах, за исключением игровых. Баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Известный суперкомпьютер Opta сделал новые прогнозы на итоги чемпионата российской футбольной премьер-лиги этого сезона. Так, главным фаворитом на титул является Краснодар. Шансы быков на чемпионство оцениваются почти в 58%. Далее идут «Зенит» с показателем 25% и «Спартак» 12%. Отмечу, что шансы «Локомотива» на прямой вылет в первую лигу оцениваются в 11%. Напомню, по итогам 6 туров «Локомотив» занимает 14 место из 16. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деосе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу 12 миллионов евро за футболиста, сообщает «Эль Десмарке». А ЦСКА близок к приобретению крайнего нападающего мексиканской «Толуки» Элиньо. Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло. По данным источника, армейца заплатит за 26-летнего бразильца 12 миллионов долларов, 10 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 миллиона в виде бонусов. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, небольшие дожди. В Архангельске плюс 17-19 градусов дожди. В Петрозаводске дожди плюс 19-21. В Вологде плюс 22-24 дожди. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дожди плюс 20-22. В Москве переменная облачность, вечером кратковременные дожди и плюс 24-26 днем. Сейчас столица плюс 12, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: доску с твоим данным держать прямо пред собой. Не закрывать лицо. Поняла?
1: Поняла.
0: Смотреть прямо, не моргать. Получит знаки ОСТ, то есть Остарбайтер, восточный рабочий. И повязку с номером. Твой номер 577. 577. Выучит.
2: Знаки пришить к одежде. Иголки и нитки взять в бане. Повязку с номером носить на руке. Номер выучить наизусть и называть на проверке.
3: Нам выдали постели и рабочие фартуки. Матрас оказался просто большим мешком, набитым чем-то вроде стружки. К нему прилагались тощая подушка, набитая сеном, суровая серая простыня и два одеяла, достаточно тонких. Сверху надзирательница бросила плотный фартук. Вместе с Наташей и Марьяной мы разровняли матрасы, застелили грубые простыни. Глядя на нас, и другие стали помогать соседкам. Дело пошло гораздо быстрее.
4: Новенький, привет! Пока анвайзерки заняты, давайте знакомиться. Меня Шура зовут. Я из третьей от вас комнаты.
5: Кто-кто занят?
4: Ну, анвайзерки, надзирательницы, по-нашему. Немцы говорят «анвайзерин». Из наших две нормальные, ну, почти. Если не считать, что все одно фашистки. А фрау Вульф мы зовем волчихой. Это самая высокая и худая, такая гадина. Только и кричит «того нельзя, другого нельзя». Послушать ее ничего нам нельзя, только работать и бояться. И шланг при себе всегда держит.
5: Шланг какой?
4: Он у нее вместо плетки. Ручка деревянная, на ней кусок шланга. Бьет больно, ужас, кожу не так режет, как плетка. А синячище оставляет огромное. В общем, когда волчиха дежурит, только держись. А вы все откуда? Из Курска нет никого? А нас 34 девчонки, и все из Курска. А в пятой комнате девчонки из Минска.
6: Погоди, Шур, не траторь. А всего сколько комнат?
4: Жилых всего 10. Вот из 6 людей вывезли, и вами теперь заполняют. Еще в бараке большая столовка, кухня, баня и туалет. В бане можно стирать и сушиться. Немцы за чистотой очень строго следят. Еще есть кладовка, где получают матрасы.
6: А вы тут давно?
4: Давно, с февраля. А Минске еще и даже раньше.
6: Лагерь большой?
4: Бараков у нас 22. Говорят, бывает и больше. 7 мужских на той линии, 1 семейный и 12 женских.
6: Семейный? Серьезно?
4: Да, бывает такое. Кто приехал с семьей добровольцы, спасались от голода в основном. Или поверили, или пропаганде. А кто-то уже здесь сошелся. Немцы не против, чтобы осты здесь со своими семьями жили.
6: Кому они не запрещают?
4: Остам. Мы так себя называем. А ты их остарбайтер, то есть восточный рабочий. А мы при себя говорим осты и остовки, и сразу понятно. Вот с немцем сойтись, не дай бог, сразу в концлагерь отправят. Запрещено. Что-то еще. Через проволоку такой же лагерь для чехов. Им вообще-то запрещается с нами общаться. Но они уже нашли лазейки, подходят знакомиться. У них режим посвободнее нашего. В нерабочее время даже выходят в город.
5: А еще два барака там кто?
4: В одном полицай, охрана и дежурка, надсмотрщиц. Они вообще приходящие. И рядом склад овощей, и там сыро, и холодно. Имейте в виду, если отправят туда, на работу.
5: Шур, не знаешь, сегодня кормить еще будут? А то мы утром только поели, не пойми, какую баланду.
4: Наверное, будут. Мы только со смены, нас еще не кормили. Но еда здесь не очень. Брюква, капуста в воде и ломтик хлеба. Ну, кофе еще или чай. Кофе, конечно, не настоящий, вроде бы желудевый. Ну и тот чаще утром. А чай морковный, подкрашенный, с сахарином.
7: Ой, божечка, экой малой-то какой. Как тебя звать?
8: Васятка.
7: Что ж теперь, и малых таких забирают. Или ты добровольцем?
5: Ну что вы, каким добровольцем? Просто кому их оставить? Дома нет никого.
7: Это правда. С матерью-то всяк спокойней.
2: Aufhören auf die Plätze. Прекратить разговоры. Все по местам.
0: Быстро закончит размышление. И идти строится на перкличку. Повязки с номером надет. А потом в эсцимер, в столовую. После ужина хождение по лагерю запрещается. Завтра утром распределение на работы. Подъем 5 часов.

0: Аустейн! Подъем! Вставать! Вставать! Вставать! Построение!
1: Строиться! Вам следует быстро подряд назвать по-немецки свои номера. 576, 580, 590.
2: 5, 6 und...
3: Вот гады. Откуда мы можем знать их цифры? Тем более сие.
4: Mein Deutsch ist schlecht. Lasst einen Übersetzer kommen.
0: Übersetzen.
4: Вы нарушаете собственные законы. Где хваленый немецкий порядок? Эту женщину угнали сюда против правил. Ей больше 60 лет, а по приказу до 45. Если уж вы нарушили закон, пусть, по крайней мере, ее не бьют и дадут спокойно освоиться и выучить нужные немецкие слова. И переводи точно. Не мы просим, а вы нарушаете свой же порядок. Ее сюда пригнали незаконно.
1: Я понял. Я постараюсь убедить начальство дать ей работу полегче. Ты с ней только выучи номер.
5: Каждое утро нас распределяли на работы. У каждой группы было свое задание на день. Одни мели территорию, другие на кухне. Нужно было начистить картошку на всех, весь барак, 240 человек. Мыть посуду, приносить торфяные брикеты, которыми топили плиту. От торфа все очень сильно чесалось. Руки, плечи. Повар, ее звали Эрна, постоянно торопила и показывала, что мы не должны так уж тщательно очищать картошку. Главное делать все быстро. Часто готовили сушеную свеклу, которую давали скоту. Но после тяжелой работы в течение дня люди были готовы есть что угодно. А работа была самой разной, но неизменно тяжелой. Как правило, грузили какие-то мешки на фабрике, на станции. Их было трудно поднять. Однажды девушка из наших зацепилась за рельс, упала, сверху упал ее же мешок. Получила плеткой от надсмотрщика. Она потом долго лежала в бараке.
0: Аустейн, подъем, вставать!
1: Внимание! Каждая комната с сегодняшнего дня – это одна бригада. Не минаться! Вся бригада идет на работу в одно время и в одно время возвращается. Если кто-то нарушает дисциплину, отлынивает от работы или попытается убежать, наказаны будут все остальные. Бригада имеет номер из номера барака и номера комнаты. Слушат внимательно. Бригады с 12.1 по 12.4 идут на торфяную работу.
3: 12 это ведь мы. Значит, сегодня на торф.
1: Бригады с 12.5 по 12.8. Разгрузка вагонов. Бригады 12.9 и 12.10, как и раньше, на фабрике. Всем получит одежду, обувь, паёк.
6: Шнелла!
5: Нам выдали серые рабочие халаты и странные башмаки. В деревянной подошве у них было прибито что-то вроде носка из плотной ткани. У некоторых ткань закрывала только переднюю часть, оставляя пятку открытой. Когда мы шли, топот множества деревянных подошв по брусчатке городка, казалось, разносился на километры. Башмаки больше напоминали колодки. По-немецки они назывались «Хольцшуэ».
3: Идем как прокаженные.
2: А это кто?
3: Больные проказой. Их все боялись. В старые времена такие люди должны были звонить в колокольчик или стучать в трещотку, чтобы к ним не приближались. Они были изгои, вроде как мы. Точнее, мы, как они.
5: Передвигаться в этих хольшуе было совсем неудобно. Несколько раз я споткнулась и едва не упала. Только держась за Марьяну, могла идти. На поле, куда мы пришли, уже трудились мужчины. Странными угловыми лопатами Они вырезали большие бруски торфа и складывали в решетчатые штабеля на просушку. Я принимала брикеты и укладывала их в вагонетки. Брикеты были тяжелыми и неудобно большими, даже для взрослого человека. Мелкая торфяная пыль висела над нами. От нее чесались глаза и кожа. Хотелось пить, но надзиратели и бригадиры ходили вдоль вагонеток и строго следили, чтобы люди работали быстро и не отвлекались.
3: Это невозможно. Если вы хотите, чтобы мы выполняли норму, дайте хотя бы воды.
6: Nicht sprechen. Ordnung.
1: Не разговаривать. Вы должны соблюдать порядок. Не то все пойдут в карцер.
3: Вы же хотите, чтобы у вас были нормальные работники. И от вас тоже требуют норму. Тогда разрешите нам воду и короткие перерывы, хотя бы часа через два. Иначе мы не сможем эффективно работать.
1: Хорошо. Раз в 2 часа у вас будут перерыв на 10 минут для воды и туалет. Но тогда вы должны хорошо работать. Или все зачинщики пойдут в карцер.
6: Geht an eure Plätze!
5: Торфяная пыль проникала под одежду, забивала горло и легкие. От нее горела кожа. Когда выдали сухой хлеб, я не могла его проглотить.
7: Отламывай по маленькому кусочку и очень медленно жуй. И почувствуешь его больше, и не так будет сухо.
3: Ты не расчесывай кожу. Вот, сполосни немного лицо. А мыться будем в бараке. Лучше терпеть. И еще, не снимай ты эти колодки. А то потом не наденешь. Не сможешь идти. Будет только больнее.
5: Так потянулись безликие, похожие дни, изматывающие, полные тяжелой работы, голода, пыли, которая пронизывала все и к вечеру скрипела на зубах и забивала горло. Постоянно болели спина, руки, все тело. И все время хотелось есть. Пустой суп 2 раза в день, то из вяленой кормовой свеклы, то из кальраби, 3 картофелины и 2 куска хлеба ненадолго утоляли голод. А работа отнимала с каждым днем все больше сил. Через неделю торфяным бригадам был дан выходной.
1: Вам полагается бана. Кроме того, необходимо тщательно прибрать барак, проветрить на улице постели и стирать можно в бане после того, как все помоются.
3: Да он условно этот выходной. Порядок. Они же на нем помешаны.
8: Все равно легче, чем грузить торф. А радио тут с утра до вечера работает.
7: Да, рассказывают, как у них все хорошо на Восточном фронте. Про то, как захватывают наши города. И слушать не хочется, и выключить нельзя.
3: А лучше вам сама вместо радио спою. В далекий край. Товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
9: Любимый город в синей дымке тает,
3: знакомый дом, зеленый сад.

0: Следующие несколько недель прошли в том же почти привычном, но оттого не ставшем легче каторжном режиме. Приходя с работы, мы едва добирались до умывальника и скудного ужина. Одними постепенно овладевало тихое безразличие, другими — глухое раздражение, каждую минуту готовое выплеснуться ссорой или слезами.
1: «Куда сегодня?»
2: «Говорят, на фабрику. Мы там уже были. Там и немцы работают, но они в чистой зоне, а мы там, где грязно и тяжело. В прошлый раз всю смену вагонетки толкали».
3: Однажды на утреннем построении в субботу я забыла свой номер, растерялась и тут же получила от волчихи удар по спине шлангом. У меня перехватило дыхание и потемнело в глазах. Рядом стояла Наташа, и она не дала мне упасть. А когда во время работы я принимала торфяной брикет, у меня закружилась голова, и вместе со своей ношей я рухнула прямо под ноги надзирателю. Тот выругался и хлестнул меня по руке тонкой плетью с металлическим концом, которую всегда носил с собой.
0: Удар пришелся по запястью, и кровь хлестала из рассеченной вены. Мы бросились к ней, работа застопорилась. Надзиратель попытался разогнать собравшихся, но Марьяна так посмотрела на него и столь выразительно перевела взгляд на камень, который удерживал колесо вагонетки, что немец решил не связываться с группой разъяренных женщин.
4: «Воды дайте. Сейчас промоем. Потерпи».
5: «Отправляйтесь в лагерь. Подойти к Эрне. Она даст лекарство».
6: «Мэтхен, отцу».
7: «Ну, чего тебе надо?»
8: «Вот, кровь. Больно».
6: «Вишлим».
7: «Как нехорошо».
6: «Вишлим».
7: «Нехорошо».
6: «Hier sind die Tabletten».
7: «О, вот таблетки».
6: «Jetzt werde ich sie zerdrücken».
7: «Сейчас я их растолкую».
6: «Und wir können die Wunde
7: verbinden». «Засыпь рану и завяжем».
6: «Hier ist die Suppe».
7: «Вот тебе суп».
6: «Ist noch warm».
7: «Он еще теплый».
6: «Kartoffeln».
7: «Картошка».
6: «Setz dich hinter den Herd».
7: «Садись за плиту».
6: «Ist da».
7: «Поешь там».
6: «Aber
7: lass». «Только тихо».
6: «Schnell».
7: «И быстро».
3: «Как же они все боятся друг друга», — подумала я тогда. А потом, быстро проглотив еду, ушла в комнату и легла на Нинину полку внизу. Мне повезло. Дежурила фрау Гольбах. Не злая и довольно равнодушная особа, которая не проявляла особого рвения и лишний раз не заходила в барак для проверки. Дежурь сейчас волчиха, мне бы не поздоровилось. Днем лежать на нарах нам запрещалось. А на следующее утро произошло то, о чем ты уже знаешь.
9: Ты говоришь про рынок рабов?
3: Да. Утром почти вся сотня женщин выстроилась на плацу в одну длинную шеренгу.
10: 20 марок! 20 марок!
11: По 20 марок в кассу!
3: Только услышав это 20 марок, я вдруг осознала, что происходит. Нас продают. Я смотрела, как на плацу между бараками почти сотня женщин выстроилась в одну длинную линию. Вдоль нас ходили немцы в штатском, а по краям стояли надсмотрщики. Две холеные дамы с высокими прическами и серьгами в ушах и в модных платьях с накидками придирчиво рассматривали пленниц. Заставляли поворачивать ладони, показывать зубы и волосы.
8: «Наташ, давай за руки держаться. Ну, может, нас тогда вдвоем заберут?»
1: «Ага, все же вместе не так страшно».
3: Двое мужчин время от времени приказывали кому-то отойти в одну или другую сторону, формируя группы для себя. Пузатый владелец фабрики, на которой уже работали две бригады из нашего барака, о чем-то спорил с высоким, подтянутым и очень суровым на вид человеком средних лет в плотных рабочих брюках и короткой легкой куртке. Он показал на меня и Наташу.
9: «Я беру этих».
12: «Майн, нет, мне одной не хватает. Я беру еще эту».
3: Они долго спорили, но фабрикант все же настоял на своем. И Наташу отправили к группе отобранных на фабрику. Мы обменялись с ней отчаянными взглядами. Я поняла, что теперь рядом не будет никого, кто поддержит. Не с кем будет пошептаться вечером. Не с кем будет петь в выходной и вспоминать родной город.
9: Где твои вещи?
8: Ой, они остались в лагере.
9: Пойдем, не надо туда возвращаться.

Вы слушали седьмую часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас Гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. Сегодня я предлагаю вам выполнить вторую часть комплекса упражнений для осанки, разработанного специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт-привет! Сегодня выполняем вторую часть комплекса упражнений для осанки Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы должны лечь на пол, перевернувшись на живот. Руки вытягиваем вперед, ноги держим прямо. Чуть приподнимаем верхнюю часть туловища. Готовы? А теперь начинаем делать попеременные вертикальные подъемы и опускания рук и ног. На раз. Правую руку поднимаем вверх за голову, левую опускаем вдоль туловища. При этом одновременно левую ногу поднимаем, а правая отдыхает. Два. Верхнюю руку опускаем к полу, нижнюю, наоборот, поднимаем. Так же делаем и ногами. Раз. Поменяли местами положение рук и ног. Два. Продолжаем лежать на полу на животе. Руки в замке на пояснице. Ноги прямые. И медленно начинаем поднимать верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя руки за спиной и поднимая их максимально вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз поднимаем туловище. Руками тянемся за спиной от себя и вверх. Вдох. Теперь вернемся в исходное положение. Выдох. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Остаемся лежать на полу на животе. Руки держим в замке на пояснице, а ноги сгибаем в коленях. Медленно поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя и поднимая обе руки и левую ногу максимально вверх. Вдохнули. Возвращаемся в исходное положение. Выдохнули. Сделаем то же самое, но уже правой ногой. Поднимаем туловище вверх, руки выпрямляем и отводим назад. Правую ногу тянем вверх. Вдох. Опускаемся в исходное положение. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая лежать на животе, кладем друг на друга кисти рук и опираемся на них подбородком, а ноги выпрямляем. Поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно разводя руки в сторону на весу, при этом максимально сжимая кулаки. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Идем дальше. Теперь с живота нам нужно перевернуться на спину. Кисти рук кладем на плечи. Ноги сгибаем в коленях и держим их на ширине плеч, опираясь на пол. А теперь, максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и тянемся локтями к коленям. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Лежа на спине, кисти рук кладем на плечи. Левую ногу сгибаем в колени, опираясь стопой о пол. А правую ногу держим прямо. Из этого положения садимся, одновременно поднимая вверх прямые руки. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Теперь поменяем положение ног. Левую выпрямим, а правую наоборот, согнем. Садимся, не забывая поднимать выпрямленные руки вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь, продолжая лежать на спине, давайте согнем руки в локтях, кистями касаясь плеч. Левую ногу согнем в колени, а правую закинем на нее сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища, а локтями тянемся к колену. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища, тянемся локтями к нашему колену. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами. Поднимаемся верхней частью туловища. Локти тянем к колену. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем локтями тянуться к колену. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение то же, что и в прошлом упражнении. Лежим на спине. Руки согнуты в локтях. Кисти касаются плеч. Левая нога согнута в колени и опирается о пол, а правая лежит сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и ноги, стараясь коленом левой ноги максимально дотянуться до подбородка. Локти держим разведенными. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища и ноги. Тянемся коленом к подбородку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох.

0: Отлично! Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака. По статистике, хотя бы раз в жизни ее испытывал каждый третий человек на планете. Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Адреналина становится еще больше. Симптомы усиливаются еще сильнее. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Именно на этом основаны современные методы лечения. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина. Паническая атака, несмотря на крайне тяжелые ощущения, сама по себе не приводит к остановке сердца или удушью. Это ошибка древней системы выживания, которая принимает обычные сигналы собственного тела за смертельную угрозу. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
7: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы – Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
8: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
7: По большому счету, да.
8: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
7: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
8: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
7: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
8: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
7: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
8: Звучит не слишком приятно.
7: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
8: То есть один процесс цепляет другой?
7: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
8: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
7: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
8: И как же быть? Оставить все как есть?
7: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
8: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
7: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К, Е.
8: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
7: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
8: А такое возможно?
7: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
8: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
7: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе севидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен в России и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
9: И сегодня при заказе вы можете получить севидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: Расскажите подробнее, что входит в состав севидала.
7: В севидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукоидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
8: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
7: Да, и форма тут тоже очень важна. Севидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы севидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
9: Сегодня каждый при заказе может получить севидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800 100 ровно 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Я повторю: 8 800 100 ровно 01 33 или звоните с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
7: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
9: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить севидал в подарок. Для этого просто позвоните 8 800 100 ровно 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: Это здорово. Спасибо вам большое.
7: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу севидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом севидал.
8: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
7: Вы совершенно правы. Севидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
8: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Севидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью.
10: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания не является биологически активной добавкой, не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
13: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
14: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
15: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Президент выразил благодарность преподавателям и наставникам в поздравлении ко Дню знаний. Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. И в России вступили в силу положения закона о регулировании искусственного интеллекта. Все подробности далее. Передовые технологии не смогут заменить тепло человеческого общения и мудрое слово учителя. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеопоздравлении ко Дню знаний.
18: Сегодня передовые технологии приходят во все сферы жизни, в том числе в школы, колледжи, вузы. Но есть вещи, которые они не в состоянии заменить. Это тепло человеческого общения, мудрое слово учителя, дружба, взаимная поддержка, общая мечта. Отдельные слова благодарности вашим преподавателям, наставникам. Они переживают за вас, как за родных. Стремятся передать, привить вам ценности, которые делают нас единым народом, единой страной. И не сомневаюсь, спустя годы и десятилетия вы будете с искренней признательностью вспоминать их советы, заботу и искреннее участие в вашей судьбе. Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких. И, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины.
17: По словам Владимира Путина, начало учебного года – это всегда особый праздник, который наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Расчет мобильной огневой группы группировки войск «Север» за неделю уничтожил 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Сумском направлении, сообщает Минобороны. Каждый день расчеты МОК предотвращают попытки беспилотников проникнуть на территорию России. Для этого используются зенитные комплексы, пулеметы и дроны-перехватчики с искусственным интеллектом, известные как «Елка». Во Владивостоке открылся Восточно-экономический форум. Главная тема этого года – Дальний Восток, развитие во благо людей. На полях форума пройдет свыше 70 деловых мероприятий, круглых столов и панельных дискуссий. В этом году, ко всему прочему, ожидается свыше 5000 участников из порядка 80 стран. Такие данные в эфире телеканала «Россия-24» привел председатель правления и директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.
19: Форум за 11 лет стал авторитетной площадкой и притягивает к себе внимание участников фактически со всего мира. В этом году у нас около 5500 участников уже зарегистрировалось из 80 стран мира. Я думаю, что если по регионам, конечно, основные участники – это Азиатско-Тихоокеанский регион, но Ближний Восток, Америка, Европа тоже присутствуют и находят свои интересы в диалоге как с российскими предпринимателями, так и, конечно, между собой. В этом была основная задача – создать пространство равноправного многополярного диалога.
17: Участие в ВЭФ примет Владимир Путин, который посетит Владивосток с рабочей поездкой. А завтра он проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Ему представят интерактивную презентацию результатов развития региона. Далее в формате ВКС будет дан старт работе новых предприятий. Кроме того, запланирована рабочая встреча президента с губернатором Приморья Олегом Кожемяком. Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором вместе с Владимиром Путиным выступят президент Индонезии, премьер-министр Монголии, вице-президент Мьянмы и зампремьера Госсовета КНР. В преддверии Дня города Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы, врачам, педагогам, деятелям культуры и строителям. Мэр поблагодарил лауреатов за общественную работу, профессионализм и отметил трудовые высокие сотни тысяч наших ребят.
20: Благодаря вам и миллионам москвичей наша столица продолжает активно развиваться, несмотря на все сложности. Строятся новые линии метро, дороги, открываются новые поликлиники, больницы, детские сады. Столица живет полноценной жизнью.
17: Мэр Москвы еще раз поздравил всех с днем.

Это ключевые понятия, включая большую фундаментальную модель, и четко распределяет полномочия между президентом, правительством и профильными ведомствами. Главной целью заявлено обеспечение технологического суверенитета и сохранение традиционных ценностей через поддержку национальных ИИ-моделей. Разработчики таких систем получили право на государственную помощь и доступ к официальным данным для обучения алгоритмов. Закон также разрешает международное сотрудничество в этой сфере и страхование рисков, связанных с применением технологий. Теперь создатели суверенных моделей могут полноценно участвовать в выработке этических правил и совершенствовании госполитики. Правительство России утвердило план по привлечению блогеров и лидеров общественного мнения к популяризации налоговых вычетов за спорт. Минспорту поручено координировать эту работу, а Общественному народному фронту организовать взаимодействие с инфлюенсерами и запустить масштабную информационную кампанию. Россиянам расскажут о возможности вернуть часть денег за абонементы, фитнес-клубы, за сдачу нормативов ГТО. Сообщения будут транслироваться через социальные сети, СМИ, наружную рекламу и официальные государственные порталы. А также для спортивных организаций подготовят специальные методические рекомендации, чтобы упростить процесс оформления документов. Следите за

0: еще одно предложение о трансфере нападающего клуба из Санкт-Петербурга Луиса Энрике. Первоначально римляне были готовы заплатить за форварда сборной Бразилии 38 миллионов евро. Однако «Зенит» эта сумма не устроила. Новая заявка «Ромы» предусматривает фиксированные 38 миллионов и еще 5 в качестве бонусов. Футбольный «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Нельсону Диосе. Испанские СМИ сообщают, что москвичи готовы заплатить за колумбийского игрока 12 миллионов евро. Также на «Диосу» претендует мексиканская «Америка», но этот клуб не готов повторить предложение «Спартака». Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. В стартовом раунде он в 5 партиях обыграл представителя Финляндии Отто Виртанена. Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Романом Андресом Бурчагой, а Роман Сафиулин потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса. В женской сетке US Open Диана Шнайдер в первом круге праздновала победу над украинкой Дарьей Снегур. Анна Калинская была сильнее Анны Блинковой. Еще две россиянки борьбу на открытом чемпионате США завершили. Кристина Лютова уступила китаянке Джен Циньвэнь, а Людмила Самсонова проиграла Май Джойнт из Австралии. Это были новости спорта.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеют все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Радио России.
4: Погода.
5: Сегодня в Кирове и Уфе плюс 16-18 градусов, в Уфе небольшие дожди. А в Оренбурге без осадков плюс 24-26 градусов, в Казани плюс 20-22, облачно с прояснениями, в Самаре плюс 23-25 градусов, в Нижнем Новгороде плюс 22-24, а в Пензе и Туле плюс 25-27. В Ярославле плюс 24-26 градусов, во Владимире плюс 23-25, в Воронеже плюс 28-30, в Ростове-на-Дону и в Волгограде плюс 26-28 и небольшая облачность. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, во второй половине дня дожди. В Москве плюс 24-26 градусов днем, а вечером кратковременные осадки. Сейчас в столице плюс 12, небольшая облачность, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы 2026.
1: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
2: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19

0: 15 и 20 сентября выбирай новых людей.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Выборы 2026.
6: Радио России «Волос».

0: Областное радио продолжает программу эфира. Сейчас в студии Татьяна Ляпина, за пультом эфира Наталья Лобанова. Доброе утро всем, кто на волне Радио России вместе с областным радио. Сегодня вторник, 1 сентября. И начинаются школьные годы. Солнце поднялось в 5 часов 15 минут, уйдет за горизонт в 19 часов 24 минуты, долгота дня составит 14 часов 9 минут. Луна в третьей четверти переходит в созвездие Тельца. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшой умеренный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 19, плюс 24, ночью плюс 9, плюс 14. В Вологде днем 22-24, ночью 12-14 тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба в норме, но будет понижаться. Далее о важных событиях. И сейчас с выпуском новостей Никита Ершов.
1: Доброе утро. Сегодня для первоклассников Вологды организован бесплатный проезд в автобусах. Также бесплатным будет посещение аттракционов в парке ветеранов. Городские власти рассчитывают, что эти меры помогут создать для детей особую праздничную атмосферу в их первый школьный день. Аттракционы будут бесплатно работать с 14 до 19.00. В сентябре изменится расписание электрички Вологда-Череповец. Это связано с плановым ремонтом путей. Так, 1, 4, 8, 11 и 18 сентября поезд будет отправляться из Вологды на час раньше, в 16.39, и прибывать в Череповец в 19.34. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте РЖД. Вологодская область безвозмездно получит от Москвы 29 единиц спецтехники. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. В новую партию войдут комбинированные дорожные машины, тракторы, автопогрузчики, самосвалы и подметательно-уборочная техника. Транспорт распределят между муниципалитетами. Это уже вторая поставка в этом году. Весной Москва передала области 30 единиц техники. 27 нетрезвых водителей задержали на дорогах области за выходные. Еще 77 человек сели за руль без прав. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. Зарегистрированы 115 ДТП с материальным ущербом и 16 аварий, в которых 8 человек погибли и 20 получили травмы. В Вологде досрочно откроют движение по Некрасовскому мосту. Об этом заявил глава города Сергей Жестянников. Проезд откроют 20 октября, на месяц раньше сроков, предусмотренных контрактом. Сергей Жестянников отметил, что работа велась в ручном режиме и потребовала колоссальных усилий от строителей, проектировщиков и городских служб. Сегодня планируют открыть движение по Красному мосту в Вологде. Об этом также сообщили в администрации города. Отмечается, что благоустройство набережной выполнено на 50%. По обоим берегам реки на участке от улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова продолжается укладка плитки и асфальта. Всего в этом году планируется благоустроить более 2 километра набережной. Благоустройство площади Революции в Вологде выполнено на 17%. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников. На объекте завершены все земляные работы. В настоящее время специалисты занимаются укладкой плитки. Параллельно продолжается благоустройство на месте будущего фонтана. Комсомольский сквер, в котором находится Вечный огонь, останется в прежнем виде. Все деревья будут сохранены, отметил глава города. В ближайшее время планируется открыть часть площади, которая находится ближе к детскому парку. Сегодня в области запрещена продажа алкоголя. В соответствии с региональным законом, День знаний входит в список дат, в которые розничная продажа спиртного запрещена. В следующий раз ограничения будут действовать 11 сентября, во Всероссийский день трезвости. Бесплатная онкодиагностика пройдет в поликлиниках области 5 сентября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Программа онкоскрининга сформирована с учетом пола и возраста пациентов. Результаты обследований будут доступны пациентам в электронной медицинской карте на портале госуслуг. Также узнать о них можно будет у своего участкового врача. При выявлении рисков или необходимости дополнительных исследований медперсонал свяжется с пациентами самостоятельно и направит их на дальнейшую диагностику. Принять участие в акции могут все жители области старше 18 лет. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Записаться на обследование можно по телефону колл-центра или регистратуры поликлиники. Школьники и студенты могут бесплатно посетить Вологодский музей-заповедник. Акция проводится в честь начала нового учебного года. 1 сентября свои двери откроют музей кружева, дом музея Петра I, музей «Вологодская ссылка» и музей Николая Рубцова. 2 сентября к акции присоединятся музей «Мир забытых вещей» и «Вологда на рубеже 19-20 веков». 3 сентября бесплатно можно будет посетить музей Семенкова. Чтобы получить бесплатный билет, необходимо предъявить студенческий билет или справку из образовательного учреждения. Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» выступит в Вологде. Новая программа вдохновлена божественной комедией «Данте». С помощью музыки и поэзии будет показан путь человеческой души от мрака к свету, от отчаяния к преображающей любви. Фрагменты из божественной комедии специально для проекта записал Владимир Спиваков. Концерт пройдет в областном колледже искусств 8 ноября. Концерт хора турецкого пройдет в Вологде. Выступление запланировано на 6 сентября. По данным правительства, послушать живое исполнение смогут все желающие. При хорошей погоде концерт пройдет на Кремлевской площади, а в случае дождя переместится на крытую площадку с бесплатными билетами. Кубок губернатора по боксу пройдет в Вологде 11 сентября. Турнир организуют во Дворце спорта. В этом году зрителей ждут профессиональные титульные бои международного уровня. По словам губернатора Георгия Филимонова, в главном поединке вечера встретятся россиянин Георгий Юновидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17:20. Прямую трансляцию главных поединков проведет телеканал Матч ТВ. А предварительные бои с участием вологодских боксеров покажет Матч Боец, сообщает пресс-служба правительства. Спортивная школа «Динамо» открыла набор в женскую команду. Записаться на тренировки по футболу могут спортсменки в возрасте от 6 до 15 лет. Занятия будут проходить в спортивном комплексе по адресу ГПЗ 23-7А, а также в крытом манеже на улице Ильюшина. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Промчалось лето красное, веселое и вольное. Настало время классное, дворовое и школьное. Немножечко дождливое, холодное и стужное, но все-таки счастливое и очень-очень дружное. Конечно же, всех с праздником сегодня, всех-всех-всех от мала до велика. Самое главное поздравление тем, чье сердечко бьется сегодня особенно сильно, потому что впервые открывается перед ними этот удивительный мир, школьный. Впервые заходят в класс, впервые ощущают себя школьником, первоклассником, наши поздравления. В нашей области 11,5 тысяч мальчишек и девчонок впервые сядут сегодня за парты. В областном центре первый раз придут в первый класс почти 4 тысячи вчерашних детсадовцев. Начало учебного года обещает много нового в образовательной системе. Напутственное слово перед первым уроком нового учебного года от заместителя министра образования области Юлии Витальевны Орсак.
7: Начало учебного года, 1 сентября, это линейки, и нужно успеть приехать вовремя к началу урока. В основном время проведения линеек обозначено с 8.30 до 11.30. На торжественных линейках участвуют в обязательном порядке первоклассники и выпускники. Это в основном первый класс, 9-11 класс, а в остальных классах это будут не линейки, а первый день, это День знаний, мероприятия, посвященные Дню знаний. Уважаемые коллеги, руководители образовательных организаций, педагоги, желаю вам успешного старта начала 2026-2027 учебного года.
8: Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
9: Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
8: К четырем прибавить два,

0: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Буквы разные писать, вычитать и умножать. Занятия эти становятся все более и более востребованными и все более и более сложными. С сегодняшнего дня, с 1 сентября 2026 года, начинаем учиться и вычитать и умножать не просто деньги, не просто рубли, а рубли цифровые. Сегодня крупнейшие банки и торговые компании начинают работать с цифровым рублем. Они обязаны принимать цифровые рубли и предоставлять клиентам доступ к этим цифровым рублям. И граждане смогут открывать счета и получать заработную плату в новой валюте. Для этого разработана специальная платформа. Она будет совершенствоваться, и предполагается, что к 2028 году уже не отдельные банки и компании, а большинство участников внутреннего финансового рынка войдут в число участников и будут обязаны вести расчеты цифровым рублем. Цифровой рубль. Что это такое? С чем его едят? В этом вопросе разбирался мой коллега Владимир Юдин, и вам поможет разобраться.
2: Разберемся, чем он будет отличаться от привычных способов расчета, где и как его можно будет использовать, можно ли его копить, и насколько цифровой рубль защищен от мошенников. На эти и другие вопросы ответит управляющий Вологодским отделением Северо-Западного Главного управления Банка России Алексей Щербинин. Алексей Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели.
2: Алексей Владимирович, давайте начнем с главного. Что такое цифровой рубль и зачем он нужен?
3: Это новая форма рубля, которая появится в дополнение к уже существующим наличным, безналичным деньгам. Цифровые рубли можно будет использовать точно так же, как и обычные банкноты и монеты, банковские карты, электронные кошельки. То есть расплачиваться за товары, услуги, делать переводы. Цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным. Один наличный рубль равен одному безналичному рублю, ну и, соответственно, одному цифровому рублю. Их главное отличие от привычных нам денег, они будут храниться не в портмоне, не на банковских счетах, а в цифровых кошельках на платформе Банка России. Расчет цифровыми рублями будут проводиться через мобильные приложения банков, которые подключатся к этой платформе. По закону с сентября 2026 года, то есть совсем скоро, возможность совершать операции с цифровыми рублями должны будут предоставить самые крупные банки и их клиенты, крупные торговые компании с годовым оборотом свыше 120 миллионов рублей в год, супермаркеты, автосалоны. Впоследствии такие услуги будут предоставлять все банки и торговые точки с выручкой от 20 миллионов рублей в год. А сколько вам потребуется наличных, безналичных или цифровых рублей, определяется естественным образом в зависимости от потребности людей, ну или потребности бизнеса. Важно, каждый из нас, как и сейчас, сможет самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать, наличную, безналичную или цифровую. Выбор полностью остается за человеком.
2: Скажите, пожалуйста, а зачем вообще вводить новую форму рубля, если уже есть привычные и удобные наличные и безналичные деньги?
3: Ну, технологический прогресс не остановить, и наша задача создавать современные продукты и сервисы. Банк России заинтересован во внедрении инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в целом. Популярность безналичных платежей и переводов постоянно растет. И цифровой рубль поможет сделать эти операции еще удобнее.
2: Алексей Владимирович, а в чем именно удобство цифрового рубля? Какие у него ключевые преимущества для людей и бизнеса?
3: Их много, перечислю несколько. Во-первых, цифровой рубль – это доступно. Цифровой кошелек не будет привязан к определенному банку, он будет доступен из любого вашего интернета или мобильного банка. Если, конечно, этот банк подключен к платформе. Если вы, например, перестанете быть клиентом банка, в приложении которого вы завели цифровой кошелек, вы сможете пользоваться деньгами и дальше через приложение другого банка. Во-вторых, цифровой рубль – это безопасно. Операции с цифровыми рублями будут проходить на платформе Банка России и защищены с помощью криптографии. Цифровой рубль – это быстро. Операции, транзакции через цифровой кошелек можно будет проводить почти мгновенно и без пауз. Как принято говорить в таких случаях 24/7. Это касается как переводов между людьми, так и платежей на кошельки компаний. Цифровой рубль – это выгодно. Для граждан любые операции с цифровыми рублями будут бесплатными. Кроме этого, открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссии. Цифровой рубль – это удобно. Можно будет настроить автоплатежи и автопереводы цифровыми рублями, например, оплату коммунальных услуг или интернета. И будет своя выгода и у бизнеса. Банк России планирует установить тариф за прием платежей за товары и услуги в цифровых рублях на низком для рынка уровне. А на 2026 год, текущий год, действует льготный период. Бизнес сможет проводить любые операции без комиссий.
2: Алексей Владимирович, а есть ли практический смысл обычному рядовому человеку переводить свои безналичные рубли в цифровые?
3: Смысл, конечно, есть. Ранее мы уже обсудили преимущества цифрового рубля, но скажу еще раз о его главном преимуществе для граждан. Цифровой рубль создается как средство для платежей и переводов, которое не зависит от ограничений банка в виде комиссии и лимитов. Он совмещает в себе преимущества наличных и безналичных денег. Как наличные, он не привязан к карте или счету в банке, но при этом для него не нужен кошелек, а оплата им товаров и услуг происходит бесконтактно и мгновенно. Но обращаю внимание, что цифровой рубль – это не инструмент для инвестирования или получения пассивного дохода. Он не будет продаваться на бирже, и по счету цифрового рубля нельзя будет получить процент на остаток или кэшбэк. Цифровой рубль предназначен для платежей и переводов. Распоряжайтесь им так же, как и наличными в кошельке, когда это удобно, когда это важно, когда это необходимо. И напомню, что каждый человек сам принимает решение, какой формой рубля пользоваться. Никакой обязанности по использованию цифрового рубля не будет.
2: А как будет устроено использование цифрового кошелька? Насколько это сложно для пользователя?
3: Не сложнее, чем банковской картой, электронным кошельком. Разница в том, что банковских счетов, электронных кошельков у вас может быть много, а цифровой кошелек с цифровыми рублями только один. Открыть кошелек можно будет через приложение банков, которые подключатся к платформе, и дальше пополнять кошелек или переводить с него деньги можно будет через любое мобильное приложение любого банка. Если вам нужно снять деньги с цифрового кошелька, сначала их необходимо будет перевести на счет в банке, потом снять наличные в кассе или в банкомате. Точно так же будет работать и обратный обмен. Вначале нужно положить наличные на свой счет в банке, а потом эти безналичные деньги перевести на свой цифровой кошелек. Цифровыми рублями можно будет оплачивать товары и услуги. В этом случае цифровые рубли с вашего кошелька зачислятся на кошелек компании. Для оплаты нужно будет только отсканировать QR-код продавца через банковское приложение и подтвердить платеж цифровыми рублями.
2: Алексей Владимирович, завершающий вопрос. Смогут ли мошенники украсть цифровые рубли?
3: Все действия с цифровыми кошельками будут проходить по каналам с криптографической защитой. Данные пользователей платформ будут храниться в строгой конфиденциальности с применением новейших технологий киберзащиты. Но мошенники могут убедить человека самостоятельно вывести цифровые рубли и перевести на якобы безопасный счет. Поэтому не стоит терять бдительность. Нужно сразу положить трубку, как только речь в разговоре с незнакомцем зашла о деньгах. И даже если вам позвонил или написал знакомый, нужно убедиться, что это не дипфейк. Эти советы актуальны для любой формы национальной валюты. Кроме того, мошенники уже сейчас могут использовать тему цифрового рубля в своих схемах обмана. Например, предлагают обменять деньги на цифровые рубли, а на самом деле похищают их. Никакого обмена денег на цифровые рубли не проводится. Поэтому, если кто-то предлагает вам это, сразу отказывайтесь. Это преступник. Доверяйте только официальным источникам. Всю достоверную информацию о цифровом рубле вы всегда можете узнать на сайте Банка России.
2: Алексей Владимирович, спасибо вам большое. На мои вопросы отвечал управляющий Вологодского отделения Северо-Западного Главного управления Банка России Алексей Щербинин.
4: Радио России Вологда в эфире.
1: Продолжит программу наша постоянная рубрика.
5: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение, золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии волокжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии филолог, научный сотрудник музея квартиры Белова, куратор Цветаевского дома в городе Соколе Максим Михайлович Поляков. Несколько минут эфира в проекте «Отблески искусства» я хотел бы посвятить истории одной книги известной писательницы Анастасии Ивановны Цветаевой, несколько раз бывавшей на Вологодщине. Напомню радиослушателям, что Анастасия Ивановна Цветаева – русская писательница и мемуаристка, младшая сестра Марины Цветаевой и самая младшая дочь профессора, основателя Музея изобразительных искусств Ивана Владимировича Цветаева. В семье ее называли Асей. Эта худенькая, невысокая женщина, какой мы видим ее на снимках, пережила много горя. Прошла через аресты, лагеря, ссылку, разлуку с родными, но не потеряла любви к человеку, не озлобилась, восстановила ряд своих произведений. В 2026 году исполняется 110-летие с момента написания книги «Дым, дым и дым». Это вторая книга Анастасии Ивановны Цветаевой, составлена по дневниковым записям и воспоминаниям. Книга размышлений, эссе. Она вышла летом 1916 года. Создавалась в городе Александрове, но сами записи были сделаны не только там, но и в Москве, Феодосии, Коктебеле. Упоминаются и Таруса, и Петербург, и Нерви, и Брест. В ней о философии и поэзии, о музыке, о жизни сердца и ума, отношениях с людьми. Есть диалоги с возлюбленными, с маленьким сыном Андреем, с сестрой Мариной, воспоминания о матери. Связана ли эта книга с Вологодской областью? Да, документально подтверждено, что книга «Дым, дым и дым» была у Анастасии Ивановны в Соколе, в Печаткино, где она с осени 1947 года жила в семье сына. Зачитаю расписку Анастасии Ивановны Цветаевой, составленную в Вологде. Среди возвращенных писательниц и вещей есть и эта книга. Расписка, 1949 год, апреля 12 дня, город Вологда. Я, Цветаева Анастасия Ивановна, даю настоящую расписку в том, что мне возвращены изъятые при моем аресте следующие документы. Справки адресного бюро, 9 штук, книга «Дым, дым, дым» и издание 1916 года. Почему такое необычное название у произведения? В первую очередь оно, конечно, перекликается с размышлениями героя романа «Дым» Ивана Сергеевича Тургенева, одного из самых любимых писателей Анастасии Ивановны. Кстати, так получилось, что его «Дворянское гнездо» на немецком языке она впервые прочитала, находясь в Вологде. Зачитаю цитату из романа Тургенева. Литвинов, уезжая из России, говорит в поезде: «Дым, дым», — повторил он несколько раз, и все вдруг показалось ему дымом. Все — собственная жизнь, русская жизнь, все людское, особенно все русское. Все дым и пар, — думал он, — все как будто беспрестанно меняется. Всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же. Все торопится, спешит куда-то, и все исчезает бесследно, ничего не достигая. Другой ветер подул, и бросилось все в противоположную сторону. И там опять та же безустанная, тревожная и ненужная игра. Название «дым-дым и дым» передает непрочность, легкость, непостоянство, летучесть всего земного. Автор видит в жизни нечто, что улетает так же просто, как и дым, и пытается успеть понять это и определить словами. И главная мысль писательницы о прошлом, в том числе недавнем, это единственное незыблемое богатство человека. И я не понимаю того, почему все молчат о прошедшем. Ведь жизнь больше никогда не повторится. Ведь это наше единое достояние, пишет Анастасия Ивановна. Перечитала ли эти свои слова писательница, находясь в Соколе в семье сына? Во всяком случае, воскресить в своих трудах жизнь начала 20 века ей очень хотелось. Из Печаткина в Москву Анастасия Ивановна посылала запросы в адресный стол, разыскивала гимназических подруг и тех, кто мог помнить ее родителей, Марину. Как отмечает Станислав Артурович Айдинян, литературный секретарь и редактор Анастасии Ивановны в последние десятилетия ее жизни, «Дым, дым и дым» даже в большей степени, чем «Королевские размышления», предтеча знаменитых воспоминаний Анастасии Цветаевой. Куда взяты оттуда, то есть из книги 1916 года, прямые обширные цитаты. Он же и назвал «Дым, дым и дым» книгой одинокого сердца. Это опыт объяснения самой себя. Книга помогает увидеть в прозе 22-летнего автора бунтарское начало, родственное стихам Марины, своеволие, но прописанное с оглядкой на братьев Карамазовых Достоевского. Любимым героем самой Аси в юности был не Алеша, а Иван Карамазов, привлекший ее отказом от помощи свыше, освободивший себя от запретов. Конечно, 30 лет спустя, уже став глубоко верующим человеком и пройдя через жестокие испытания судьбы, Анастасия Ивановна иначе смотрела и на этот роман, и на свои первые книги. Достоевского, кстати, в «Соколе» читали и перечитывали и в конце 40-х. Во всяком случае, советское издание первого романа Федора Михайловича «Бедные люди» Анастасия Ивановна, живя в Печаткино, надписала своему сыну. Братьев Карамазовых, скорее всего, в библиотеке при Суханском комбинате просто не было. Такое произведение в атеистическом государстве издавать бы не стали. В книге «Дым, дым и дым» язык Серебряного века. Он музыкальный, возвышенный. Удивительно сравнение собственного голоса автора со смычком. Вдохновенно переданы творческое волнение и победа над слушателями. А сколько здесь созвучию Анастасии, цитирующей свои самые ранние дневники с Мариной. «В жизни нет ничего, кроме романтизма. В мире нет ничего, кроме грусти. В небе нет ничего, кроме пустоты. В человеке не может быть ничего, кроме жажды. И мир не должен ее утолять». Невольно вспоминается одно из ранних стихотворений Марины Цветаевой. «Жажда. Вот и юг, мы томились по зною. Был он дерзок, теперь умоляет. Почему же ничто под луною не утоляет?» Те же слова, те же образы, та же тоска юного человека. И такое созвучие не единственное в этой довольно большой книге. Очень много сказано о любви мужчины и женщины. Конечно, читая эти размышления, мы не должны видеть в них ту Анастасию Ивановну, которую мы знаем по фотографии, сделанной в 1948 году в Печаткино на балконе деревянного дома. Нельзя видеть в этих записях и некую тургеневскую девушку. Здесь больше движения от переживания к философии чувства. Поэтому иногда возникают настоящие афоризмы. Например, «Ожидание – это точно кто-то тихо пьет твое сердце». А движение в сердце всегда соединяется с мыслью, предвосхищающей дальнейшие отношения с другом, собеседником, избранником. Недаром после выхода этой книги в свет к автору за советом приходили читательницы вполне зрелого возраста. позволю себе процитировать не до конца парадоксальный итог писательницы. «Я дня не могу прожить без любви. Ни за что не скажу. Любовь – все. Иного нет смысла. Есть смысл. Есть масса смыслов». Обращаю внимание на такой фрагмент книги, посвященной в 1916 году сестре Марины, где есть предчувствие гибели сестры за 25 лет до ее ухода. Эти строки Анастасия Ивановна Цветаева впоследствии могла объяснить только своим внезапным прозрением. «Маринина смерть будет самым глубоким, жгучим, слова нет, горем моей жизни. Больше смерти всех, всех, кого я люблю. И только немного меньше моей смерти». В 1948 году, встретившись на Вологодской земле с дочерью сестры Ариадной Эфрон, которая приехала к родным в Печаткино, Анастасия Ивановна, скорее всего, не повторила этих строк, чтобы не увеличивать и без того сильнейшую горечь утраты. Они обсуждали возможность поездки в Елабугу. И Анастасия Ивановна Цветаева, так же, как и дочь Марины Цветаевой, с этих пор жила стремлением сохранить все, что связано с ее сестрой, сберечь ее архив, написать о ней. И она это сделала, вопреки новым испытаниям, выпавшим на ее долю. А знаменитые воспоминания ее полвека назад стали памятником эпохи Серебряного века. И снова, как и в 1916 году, она посвятила их своей сестре Марине. Книга «Дым, дым и дым» объемная, около 150 страниц послесловием автора. Анастасия Ивановна сократила ее 80-е годы, понимая, что вряд ли читателям будет внятен ее молодой голос. Но именно в полном, в первом издании книги есть строки, которые написаны как будто сегодня и помогают представить, каким размышлением с нами поделилась бы писательница, если бы увидела Цветаевский дом в Соколе сейчас, однажды зимой. И я уже не та, и меня нет. Да, мы вступаем в ту же реку, и не вступаем в нее. Двор, сугробы снега, мостики, знакомый вход, тополя. Ведь это кипело, жило, хлопали двери. Мы вбегали во двор, визжали собаки. Темно, мокро, окна блестят. Вот мои окна, дом стоит. Все как прежде, ничего не дрогнула. Почему же из нас никого там нет? Непонятно. Желаю всем солнечного настроения и теплых мыслей. До новых встреч!

0: отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии Вологжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
1: Идем далее и держим ориентир на календарь. Фёкла, свёкольница сегодня отмечена в календаре народном. На фёклу убирают свёклу. Свёкла, именинница в этот день, на Руси употребляли её с древних времён и ценили за целебные свойства. Ей приписывали силу мягчительную, питательную, прохладительную, мочегонную и слабительную. Толчёные листья свёклы прикладывали к воспалённым глазам, а сырые коренья держали во рту от зубной боли. Из свеклы готовили разнообразные блюда, в первую очередь это супы. Названия как минимум двух из них известны всем. Это горячий наваристый борщ и холодная витаминная ботвинья. Квашеную свеклу подавали зимой к вареной картошке. Чем еще ценна свекла? Узнаем из другой рубрики. И не только о свекле сегодня вспомним. В этом году удивительно удались тыквы. У многих огородников хоть на золоченую карету их пускай. Вот какие вымахали. Главное теперь сохранить и употребить.
2: Любофитофармация. Любопытные открытия о лекарственных растениях. У микрофона фармацевт Любовь Жданова.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас на очереди свекла. Родина свеклы – Индия. В X веке она попала в Россию и сейчас распространена по всему миру. В свекле содержатся витамины А, С, В1, В2, В6, микроэлементы, калий, магний, железо, марганец, кремний, важные для сердечно-сосудистой системы нитраты, аминокислоты, фолиевая кислота, антиоксиданты. Свекла, сок из нее улучшает кровоснабжение мозга, вызывает прилив энергии, поэтому рекомендуется спортсменам. В свекле есть бетаин – уникальное соединение, которое оказывает вполне ощутимое оздоравливающее действие. Свекла препятствует развитию атеросклероза, укрепляет сердечный ритм. Свекла полезна при запорах, улучшает работу печени, поддерживает нормальное состояние крови. Приготовить из свеклы можно следующее. Вареные свеклу и яйца, сыр, чеснок натереть на терке, смешать со сметаной и майонезом. Добавить крабовые палочки, соль, молотый перец. Салат на скорую руку готов. Приятного вам аппетита! Но все-таки с осторожностью нужно ее применять, потому что свекла может вызывать расстройство желудка, снижать артериальное давление, увеличить нагрузку на почки, вызвать аллергию, головокружение. Говорят, древние кельты верили, что в день сбора урожая на землю спускаются духи. Поэтому, чтобы их отпугнуть, люди из тыквы вырезают страшненькие рожицы и ставят внутрь горящую свечу. По другим сведениям, в Старый Свет тыква попала из Мексики в XVI веке. В Россию это растение попало чуть позднее. Тыква является источником витаминов группы В, никотиновой кислоты, витамина Е, антиоксидантов, минералов, железа, магний, калий, фосфор, каротин там, конечно, тоже присутствует. Тыква будет полезна в улучшении состояния зрения, кожи, иммунной, сердечно-сосудистой системы, предупреждении атеросклероза, замедлении процессов старения. Для устранения утомляемости, бессонницы тыква тоже будет очень полезна. Что можно сделать из тыквы? Ну, например, можно сделать суп. Тыкву сначала запечь, слегка поджарить в подсолнечном масле репчатый лук, морковь, чеснок, смешать с тыквой, нарезанной кусочками. Залить мясным бульоном, посолить, поперчить, вскипятить, Блендером сделать пюре, налить в тарелочки, добавить плавленый сыр, зелень, сухарики. Приятного вам аппетита! Вред, к сожалению, от тыквы тоже может быть, к сожалению, иногда. Она вредна при гастрите, воспалениях в желудочно-кишечном тракте, при диабете, камнях в желчном пузыре и почках, аллергии. Помните, все хорошо и полезно только в меру, желательно после совета врача. Всего вам доброго, до свидания.
4: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 3 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности предоставки консультантов. Категория 0+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Завершаем нашу встречу в эфире. Информация о погоде, как всегда. Синоптики обещают дождички в первую осеннюю неделю, и тепло будет потихонечку убывать. На Фёклу, по прогнозу, облачно с прояснениями, небольшой умеренный дождь, местами гроза, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 19, плюс 24, ночью плюс 9, плюс 14. В Вологде днем 22-24, ночью 12-14 тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, в норме, но будет понижаться. И температура воздуха, как мы уже знаем, тоже будет постепенно понижаться. К выходным до плюс 16 дойдет. И дождички. Примета осени тоже есть в прогнозе на этой неделе. Но ничего, всякая погода благодать. И еще раз заглянем в календарь и увидим, что 1 сентября 1969 года родился белорусский инструментальный ансамбль «Песняры». И, как мы знаем, это имеет прямое отношение к Вологде, потому что участником ансамбля был вологжанин Владимир Николаев. Да и песня в репертуаре накрепко связала песняров и Вологду. Пусть настроение светлое и прекрасное сопровождает вас в дне наступающем. Татьяна Ляпина, звукорежиссер Наталья Лобанова. Спасибо за внимание всем.
7: Письма, письма личные.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин поздравил учащихся и преподавателей с Днем Знаний. И в Бишкеке стартует основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества. Все подробности далее. Минобороны сообщила об ударах по Киеву и Одессе. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и топливно-энергетического комплекса. Мониторинговые каналы ночью сообщали о многочисленных взрывах. В атаке на вражеские объекты были задействованы ударные дроны, баллистические ракеты и авиабомбы. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили 42 беспилотника самолетного типа, 7 терминалов спутниковой связи «Старлинг» и более 325 военнослужащих. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Листовка, Общая, Розовка, Самойловка и Никольская. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 325 военнослужащих, 11 автомобилей, 7 станций спутниковой связи «Старлинг», 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Богдана».
1: В то же время расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил укрепленные позиции скопления пехоты противника в Сумской области. А подразделения «Запада» уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ, зенитную пушку КС-19 и 35 БПЛА самолетного типа. Владимир Путин поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем Знаний. Президент сказал, что перед российскими школьниками и студентами открываются широкие возможности, а задача взрослых – помочь им стать достойными людьми.
3: Безусловно, каждый из вас, сегодняшних школьников, студентов, думает о будущем, о том, кем он станет, каких результатов добьется. Уверен, ваши мечты при должном трудолюбии, настойчивости – обязательно сбудутся. А наша задача, всех взрослых, помочь вам стать достойными людьми, найти свое настоящее призвание, сделать все, чтобы ваши способности раскрылись в полной мере, и вы могли уверенно покорять намеченные вершины, опираясь на современные знания, наши традиции и культуру. Конечно, в учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперед.
1: Отдельно президент отметил первоклассников, для которых начинается новый жизненный этап. По его словам, школа – это огромный мир, где им предстоит совершить множество открытий. Об этом как. В Бишкеке стартует основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран-участниц организации и главы делегации уже прибыли в конгресс-холл Ырыс-Орду, где пройдут официальные мероприятия саммита. Заседание Совета глав государств открыл президент Киргизии Садыр Жапаров. Он отметил, лидеры не просто проведут очередную встречу, а подведут итоги работы организации и определят перспективы дальнейшего развития и модернизации объединения.
4: Сегодня нам предстоит обстоятельно обсудить актуальные вопросы, стоящие перед государствами-членами, определить ключевые ориентиры дальнейшего взаимодействия и принять важные решения, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности ШОС. В год 25-летия ШОС нашей общей задачей является не только подвести итоги первой четверти века, но и открыть следующую страницу истории организации – страницу устойчивого мира, совместного развития и общего процветания. Пусть юбилейный год станет отправной точкой нового этапа развития нашей организации.
1: Всего по итогам саммита ожидается подписание более 20 документов. Центральным документом саммита станет Бишкекская декларация, в которой будут отражены подходы к актуальным межрегиональным и международным проблемам. После заседания Совета глав государств участников ШОС у Владимира Путина запланированы встречи с президентами Турции и Монголии. Также в планах президента России встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Накануне Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Ирана и Таджикистана. Серию двусторонних контактов сегодня завершит беседа Путина с хозяином саммита ШОС, президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Затем глава государства ответит на вопросы журналистов. Летний сезон в Москве в этом году не оправдал ожиданий устойчивого тепла. Жаркие дни систематически сменялись резкими похолоданиями, а дожди распределялись крайне неравномерно. Причем уходящее лето оказалось относительно умеренным и даже с недобором положенных за сезон осадков. Такие итоги подвел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Вчера, в заключительный день сезона, по словам синоптика, воздух успел прогреться почти до плюс 20.
5: Уходящее лето в Москве оказалось относительно умеренным, и даже с недобором положенных за сезон осадков средняя температура воздуха была близка к норме и даже немного превысила ее на символические 0,6 градуса. При этом на опорной столичной метеостанции ВДНХ выпало 164 миллиметра дождей или 68% от всего положенного объема небесной влаги. И в целом сезон, конечно, не оправдал ожидания устойчивого тепла, и главное его особенность стала крайняя нестабильность, поскольку жаркие дни сменялись резкими похолоданиями, а дожди распределялись крайне неравномерно. Столица нашей родины в заключительный день ушедшего сезона воздух вчера успел прогреться почти до плюс 20, ну и теплый финал лета будет подхвачен и усилен началом осени.
1: День знаний в Москве отметится летней погодой. Большую часть дня осадки маловероятны, но вечером возможен кое-где небольшой дождь. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
6: Доброе утро. Новости спорта.

0: Анастасия Захарова не справилась с японкой Наоми Осакой. Россия планирует подать новые иски по оспариванию недопуска наших спортсменов к международным соревнованиям. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он отметил, что осенью состоится заседание суда по иску к Всемирной федерации керлинга. Также подан иск против Международной федерации легкой атлетики и готовятся документы для подачи иска к Международной федерации хоккея. Дегтярев подчеркнул, что впереди борьба за сборной России в футболе, баскетболе и других командных видах. «Спартак» из Костромы обыграл «Ротор» 1-0 в заключительной встрече 9-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Нижнего Новгорода на 7 очков. «Ротор» остался на 10-й позиции. Футбольная «Рома» направила «Зениту» еще одно предложение о трансфере нападающего клуба из Санкт-Петербурга Луиса Энрике. Первоначально римляне были готовы заплатить за форварда сборной Бразилии 38 миллионов евро, однако «Зенит» эта сумма не устроила. Это были новости спорта. Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 22-24 градуса, переменная облачность, в Пензе и Туле плюс 25-27, в Ярославле плюс 24-26 градусов, во Владимире плюс 23-25, в Воронеже плюс 28-30 градусов, в Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 26-28, в Краснодаре плюс 29-31, в Сочи плюс 26-28, кратковременные дожди, в Ставрополе плюс 27-29, небольшая облачность, в Севастополе плюс 27-29 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, во второй половине дня кратковременные дожди, в Москве плюс 24-26 и вечером кратковременные осадки. Сейчас столица плюс 13, без осадков, безветренно, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Сергей Лавров.
5: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом...

0: придет. Пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 13 минут и 30 секунд. Вторник на календаре, 1 сентября, День знаний. А все это утро вместе с вами Павел Сурков, Татьяна Голованова.
6: 8-925-222-9-9-9-2. Это номер нашего эфирного мессенджера. Ну и, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе «Макс» и все последние новости и события на сайте вести.ру. Именно эти, собственно говоря, новости мы и обсуждаем, в том числе и новости международные. Следим за тем, что происходит на Ближнем Востоке, и о том, что там ситуация накаляется и, можно даже сказать, Ухудшается.
5: Накануне президент США Дональд Трамп и ряд его советников, собственно, рассматривали возможность нанесения ограниченных ударов в районе Ормузского пролива, чтобы не дать Ирану восстановить ракетный потенциал. По крайней мере, об этом пишет сразу несколько медиа. Вот ссылаясь на источники и в Белом доме, и в Пентагоне, они заявляют, что план ограниченных ударов разработал центральное командование, одобрил его лично глава Пентагона. Но Дональд Трамп до обмена ударами с Ираном в минувшие выходные этот план не поддерживал. Кроме того, еще на прошлой неделе в администрации президента высказывались против новых атак, опасаясь эскалации. Но Трамп мог дать плану зеленый свет после новой эскалации. В России тоже реагируют на новости из Ирана. Дмитрий Песков накануне заявил, что в Кремле трудно Кремлю сказать, значит, какое посредничество применимо в истории вокруг Ирана. По словам Пескова, ситуация вокруг Тегерана будет обсуждаться в рамках встречи президента Владимира Путина с иранским коллегой в Бишкеке 1 сентября. Собственно, там сейчас проходит саммит ШОС. Все подробности, я думаю, будут уже после окончания заседания. Собственно, что-то интересное стоит сегодня ждать. Ну, Трамп продолжает свою громкую риторику, и в этот раз он говорит о том, что Иран фактически превратился в несостоявшееся государство, и по оценке Трампа больше Иран не способен функционировать. Ну, как-то сомневаемся мы теперь в словах Дональда Трампа. Слишком часто и слишком громко он что-то заявляет, что вряд ли имеет место быть.
6: Что только не говорил уже Дональд Фредович, и в том числе и по поводу Ирана, и вообще по поводу Ближнего Востока, уж его слова про Ормузский пролив, какими только не были. Но вот все-таки, а сейчас мы видим, что это уже переход от слов к некоторым действиям, и действиям в том числе со стороны Ирана. Что это сейчас происходит на Ближнем Востоке? Давайте обсудим с востоковедом, советником медиагруппы России сегодня, автором Телеграм и Макс-канала «Разворот». Ворот на восток. Турал Керимов с нами на связи. Здравствуйте.
7: Доброе утро. Здравствуйте.
6: Ну вот мы видим и о том, что и корпус стражи исламской революции Ирана говорит о том, что продолжает наносить удары по авиабазам, и Трамп бряцает оружием, и, похоже, ни конца, ни края не видно этой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как быть и к чему это сейчас приводит и международное сообщество, и международное экономическое сообщество?
7: Тут на самом деле нет ничего удивительного, на мой взгляд, так как и те, и другие заявляют, что они являются победителями в недавно состоявшемся конфликте. Если после конфликта есть два победителя, то говорить о том, что могут быть какие-то конструктивные переговоры, как мне кажется, не приходится, потому что так или иначе все будут требовать выполнения на своих условиях. И в этом-то главный вопрос, который, собственно говоря, и привел конфликту и после его окончания привел к этой тупиковой ситуации, которая там наблюдается в зоне Персидского залива. В частности, нужно сказать, что главный вопрос, который сейчас так или иначе интересует американцев, он крайне противоречив. С одной стороны, это разблокировать Ормузский пролив, который находится, безусловно, под контролем Ирана, а с другой стороны, при его разблокировании не допустить поставок иранской нефти на мировые рынки и привести Иран к тотальной блокаде, к ужесточению санкций, которые должны будут в результате парализовать иранскую экономику, ну и привести Иран к коллапсу. Трамп, естественно, выдает желаемое за действительное в очередной раз, когда говорит о том, что Иран теперь уже не состоявшееся государство, fail state, это не так, Иран оказывает сопротивление, Иран продолжает выдвигать собственные требования, продолжает защищать свои национальные интересы. И, естественно, без какой-либо возможности нанести Ирану 7-минутное военное поражение, в Вашингтоне не совсем понимают, какие действия теперь предпринимать. Это все накладывается на настроение в регионе, на позицию региональных государств, где все еще остаются де юре американские военные базы, в том числе, естественно, и экономические интересы. Там, кстати, очень интересный процесс происходит. Буквально перед вашим эфиром иранское правительство заявило о том, что они не собираются пересматривать сроки вывода иностранных военных баз и сил международной коалиции с территории страны. Американцы должны были покинуть Ирак вчера, буквально, до конца августа. А остальные иностранные контингенты должны покинуть Ирак до 30 сентября, то есть до конца этого месяца. Ранее, напомню, в начале года перед нападением на Иран американцы полностью вывели свои силы из Сирии. Ну и сейчас, по сути дела, пустыми стоят все крупнейшие американские военные базы в Персидском заливе и Эль-Удейд, и база 5-го флота в Бахрейне, и базы в Объединенных Арабских Эмиратах. Есть, конечно, присутствие на базах в Саудовской Аравии, в Иордании, но при этом это минимальный просто уровень, который был за многие годы там, хотя, с другой стороны, все еще военный контингент в целом в регионе Соединенных Штатов остается на уровне февраля месяца, когда они нарастили этот ударный кулак и готовились к агрессии вместе с Израилем. И в этом смысле нельзя говорить о том, что вот эта ситуация подвешенности в отношениях между США и Ираном продолжится. Мы не можем. Почему? Потому что максимум до октября может быть подобного рода пауза и будет продолжаться, а вот после уже будут попытки снова предпринять активные действия, особенно на фоне завершения промежуточных выборов в США и после того, как пройдут выборы в Израиле. После этого будет действительно, на мой взгляд, попытка новой эскалации. И в этом смысле, конечно, Тегеран это тоже понимает. Именно поэтому Тегеране сейчас говорят, что они, собственно, не хотят никакой войны. Они не хотят продолжения конфликта, но при этом они ни за что и никогда не капитулируют. Ну, поэтому нельзя считать, что заявление Тегерана это какие-то пустые слова. Нет. Более того, они активно готовятся. Они не хотят продолжения конфликта, поэтому активно готовятся к его продолжению. И в этом смысле конец года может снова привести к возобновлению военных действий.
5: То есть эффект от действий Соединенных Штатов по отношению к Ирану оказался, не знаю, полностью обратным тому, о чем говорил Дональд Трамп. Я правильно понимаю?
7: Ну, на самом деле, надо сказать, что экономическая ситуация в Иране, и иранские власти об этом открыто говорят сами, устами, прежде всего, президента Масуда Пазишкиана, только на этой неделе он дважды или трижды об этом говорил. Экономическая ситуация в Исламской Республике остается крайне сложной, очень сложной. Она стала гораздо хуже, она деградировала после военного конфликта. И каких-то новых вариантов решения этих проблем, к сожалению, мы не слышим от иранских властей. Более того, прекращение поставок иранской нефти на мировые рынки еще сильнее бьет по иранскому бюджету, бьет по способности правительства Ирана выполнять свои социальные обязательства, в первую очередь перед бюджетными сферами, областями, перед дотационными, значит, так или иначе, сферами. И в этом смысле, естественно, социально-политическая напряженность в обществе тоже остается. То есть, с одной стороны, ставка на какое-то свержение режима и революцию при агрессии американо-израильской, она не сыграла, наоборот, сплотила население Ирана. Но с другой стороны...
5: С другой стороны, все равно экономические сложности присутствуют. Благодарим вас, Турал. Турал Керимов, истоковед, советник медиагруппы России. Сегодня автор телеграммы «Макс» каналов «Разворот на Восток» был с нами на связи. Ну, а попытки США диктовать условия мировому сообществу столкнулись, знаете, с мощным евразийским отпором, я бы так назвала, происходящий саммит ШОС, потому что пока Вашингтон продолжает риторику и громко кричит о том, как, значит, Иран пострадал, какой Иран стал слабый, в общем, и пока тратит ресурсы на давление и угрозы, участники ШОС обходят любые санкции Запада, и предел возможностей тех же Соединенных Штатов явно уже достигнут, и на смену ему, точнее, не на смену ему, а прям на арену выходит Китай, который сумел организовать вокруг себя таких сильных партнеров, как Россия, Индия, Иран.
6: Да,
5: все, но... это Центральная Азия, это же вообще быстро растущий, очень большой регион, потенциально успешный регион, да он уже
6: перспективный. Во всех смыслах, в том числе и в технологическом, и это вопросы, которые будут обсуждаться и обсуждаются уже сейчас на саммите ШОС. Кстати, об этом мы будем подробнее гораздо говорить в наших последующих эфирах, в том числе и завтра утром. Следите за нашей программой. А сейчас хочется сказать, что, ну, в общем, разные яркие заявления делает и, собственно, продолжает делать Трамп, в том числе и по Венесуэле, о том, что контролирует теперь он весь нефтяной рынок. Вот это хотелось бы тоже обсудить. С нами на связи доктор экономических наук, профессор финансового университета Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Ну вот, теперь уже, значит, Трамп заявляет, что вот теперь у него под контролем и Венесуэла, и сейчас будет и Ближний Восток, и что именно США будут теперь ценами на нефть заправлять. Насколько это, опять же, просто риторика пустая, или действительно это влияние на мировой нефтяной рынок будет ощущаться, причем в ближайшее время?
8: Ну, вы знаете, любые трансформации на рынке сырья, связанное с тем, что кто-то приобретает чуть больше, так сказать, вот из общего пакета долю в этом сырье, конечно, могут оказывать влияние на рынок. Ну и в данном случае, когда речь идет о контроле над нефтью Венесуэлы, тут есть два аспекта достаточно важных. Первое, так сказать, это то, что в свое время Соединенные Штаты Америки мешали продаже венесуэльской нефти на мировом рынке, ну вот, скажем так, в более открытом формате. Ну, и это, естественно, так сказать, так влияло на ценообразование, скажем так, снятие вот этой блокады и большей степени доступности нефти Венесуэлы может влиять на цену вниз. Но давайте обратим внимание, что основным потребителем в свое время нефти из Венесуэлы был Китай. И если США, ну, корпорации США приобретают контроль над добычей и продажей нефти в этой латиноамериканской стране, то, естественно, например, тому же самому Китаю, так сказать, придется и Индии задумываться над тем, насколько им необходим вот этот контроль со стороны их глобального конкурента. Поэтому, безусловно, это приведет в определенной степени к пересмотру, так сказать, источников поставки нефти. В определенной степени это выгодно нам. Почему? Потому что Китай в свое время очень активно диверсифицировал поставки нефти. Вот, я не желаю, так сказать, быть достаточно сильно зависимым от России. Вот, и вкладывался, так сказать, в Венесуэлу, в ее развитие. Но теперь, так сказать, геополитическая ситуация поменяла этот вариант. А вот для Европы это, конечно, плохо. Почему? Потому что те же самые компании США будут, безусловно, пытаться заработать на своем, так сказать, ну, там, определенной степени доминирующем положении. А, как правило, так сказать, это выражается в том, что цена нефти может расти. И в этом контексте, конечно, перспективы такие не очень хорошие для Европы, но это вот в том числе выражается, например, так сказать, в возросшей глобальной зависимости от поставок СПГ из Штатов, да, что значительно дороже, чем наш был трубопроводный газ. Ну и, как правило, так сказать, такие вещи не проходят даром для экономики, которая построена на использовании того или иного сырья. Ну и мы видим, что и ценник очень сильно поднялся на энергоресурсы в Европе. Это выразилось в конечном итоге в платежках по жилищно-коммунальному хозяйству, ну и, соответственно, уровню жизни европейской. Ну и, естественно, так сказать, вот выход Венесуэлы, так сказать, из системы договоренности с ОПЕК, конечно, будет влиять на эти на поведение стран с Ближнего Востока. Вот, вполне возможно, придется садиться, так сказать, оставшиеся части производить нефть, а еще в большей степени договариваться, чтобы противостоять вот Соединенным Штатам Америки. Поэтому, конечно, пазл сейчас такой достаточно сложный. И вот до конца, так сказать, определить, как это все там в конечном итоге сложится, ну, не представляется возможным, особенно в условиях такого мощного геополитического конфликта на Ближнем Востоке.
5: Да, благодарим вас, Александр Львович. Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Но напомним, что сегодня, кроме того, открывается и проходит саммит с Россией, Индией и Ираном, и по ряду многих, в том числе и западных СМИ, что лестно, значит, он покажет, какое влияние войны дали Китаю и лично Си Цзиньпину, собственно, у которого появилась своя орбита единомышленников.
6: Будем обсуждать это в наших эфирах. Следите за нами на Радио России. А мы вернемся буквально через минуту.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
10: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. We'll be right back.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Сигналы точного времени.
4: На календаре вторник, 1 сентября, День знаний, 8 часов 32 минуты и 38 секунд. Самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами.
5: Доброе утро. Напишите нам в мессенджер 8-925-222-99-92. Также пишите нам в Максе, в Телеграме, оставляйте комментарии, смотрите прямые видеотрансляции и заходите на сайт вести.ру. Самые актуальные новости, интересные интервью, все только там. Ну, а сейчас не менее интересная тема, тоже касается международки, но скорее касается каждого автомобилиста в России, потому что топливный кризис в этом году, этим летом, точнее, который остро встал перед нами, летом в жару сейчас получает свое развитие, точнее, логическое завершение, я бы сказала, потому что на помощь пришли наши партнеры, причем самых неожиданных мест, в частности Индия, которая на самом деле была крупнейшим импортером практически России, а второе место, по-моему, мы занимали по поставкам нефти в Нью-Дели, и сейчас, наоборот, они нам поставляют уже готовое топливо.
4: Вот так.
5: Такая, да, взаимовыручка. Правда? Я вчера смотрела, как опять два наших лидера ехали в одной машине, что говорит о тесной дружбе, о доверии.
4: О доверии взаимном. Но вот, кстати говоря, про индийский бензин интересно поговорить, потому что мнения полярные. Вот открываешь социальные сети, говорят, да, это очень здорово, вот сейчас будут поставки индийского бензина. Говорят, не-не, индийский бензин — это не наш бензин, он совсем другой, и не всякая машина выдержит этот самый индийский бензин, и некоторые машины, для них он может быть как это... Не кушают они этот бензин, вернее, кушают, но не очень. Мнения разные. Но мне кажется, что бензин, он есть бензин, октановое число не меняется же. Хотя, наверное, там есть какие-то тонкости. Я совсем не силен в точных науках, физике, химии.
5: Ну, давай в математике. В принципе, Индия поставляет нам такой объем нефти, которого хватит на сутки. То есть, если вот посмотреть, сколько поставила Индия в июле, в августе, то было отгружено 1 миллион баррелей, это 118 тысяч тонн бензина. Много это или мало? Вот эксперты говорят, что с учетом того, что стандартное потребление бензина в России в летнее время, то есть пиковый сезон, да, составляет 110 тысяч тонн в сутки, получается, что всего импортированного до сих пор в нашу страну индийского бензина российским водителям хватило бы только на сутки.
4: Да, вроде бы не так уж, кажется, что много, а на самом деле не так уж и много.
5: Не так уж и много.
4: Ну, давайте обсудим все-таки перспективы индийского бензина, ну и в том числе его технические и технологические характеристики. И с нами на связи профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель. Валерий Владимирович, здравствуйте, с Днем знаний вас.
6: Доброе утро.
4: Вот расскажите, пожалуйста, все-таки индийский бензин. Разные полярные мнения по его поводу с точки зрения техники, технологий
5: и цены.
4: Как это все стыкуется и насколько это все перспективно?
6: Полярные мнения существуют только потому, что много людей, которые вообще не понимают, что такое бензин. Бензин, он и в Африке бензин. И стандарты изготовления бензина и технологии изготовления одна и та же, везде перегонка нефти на определенные фракции, потом там все зависит от присадок.
4: То есть я все-таки прав, октановое число везде одинаковое.
6: Конечно, абсолютно. Более того, вот вы сказали, что был момент, когда мы поставляли в Индии бензин, никогда мы в Индии бензин не поставляли. Мы сырую нефть поставили, поставляем в Индию. Но Индия почему так сделала? Потому что, ну, вы знаете, индусов очень много в системе государственного управления, в частности, англосаксонских стран. И, видать, они просчитали, что рано или поздно там будет нарастать дикий дефицит. И это очень долгосрочная программа. Они начали строить НПЗ. НПЗ индийские, современные, имеют один из самых высоких индексов Нельсона в мире. Значит, самый высокий индекс Нельсона – это НПЗ Америки 12,5, европейский – 10. И вот индийский НПЗ тоже 10-10,5. А что такое индекс Нельсона? Это как раз индекс сложности нефтеперерабатывающего производства. Ну, условно, это отношение мощностей по вторичной перегонке к мощностям по первичной перегонке нефти. Вот. И, как вы сами понимаете, вот все, значит, всхлипывания наших, так называемых, экспертов, что этот бензин не подойдет наших машин. А скажите, а вы много видели наших машин? У нас везде, во всем мире, везде китайские машины. И в Америке, и в Европе, и у нас, и в Индии. И они все спокойно работают на стандартных бензинах 92-95, которые мы с вами получаем. Поэтому, значит, да, логистика бензина из Индии, равно как логистика нашей нефти в Индию, это сложное дело. Но мы, значит, начали это делать, лиха беда начала. Почему индусы строили НПЗ? Потому что нефть, как сырье, она везде, ну, ограничена по цене. Это такая хитрая штука, которой сейчас не буду подробно сдаваться. Значит, вы знаете, везде баррель нефти стоит одинаковые деньги. А вот бензин везде стоит столько, сколько он стоит на региональных рынках. И он, значит, таким образом, значит, производя из нефти бензин, вы всегда зарабатываете больше, чем просто добывают у нефти. А у Индии нефти нет. У них добыча 32 миллиона тонн нефти, значит, а потребление 270 миллионов. Они заинтересованы покупать нашу сырую нефть, делать из нее высококачественный бензин и потом этот бензин продавать прежде всего в Евросоюз. Причем они это предвидели. Ну вот мы сейчас попросили у них, они начали продавать.
5: Ну а будет ли это на постоянной основе? Насколько нам необходим индийский бензин, ну, учитывая, что пик сезона мы прошли, уже сентябрь, лето закончилось, многие НПЗ начинают уже выходить с ремонта. Да.
6: Давайте еще цифры. Значит, у нас в России 33 крупных НПЗ, 10 работают в абсолютно нормальном режиме, 11 выведены из строя, 12 работают с определенным ограничением нагрузки. Мы всегда перерабатывали 285-288 миллионов тонн нефти в светлые нефтепродукты и в масла, а потребляли, значит, светлых нефтепродуктов и масел порядка 165 миллионов тонн нефти. Поэтому у нас почти двукратный резерв по мощностям. Да, если мы сейчас быстро наладим производство, нам индийский бензин будет не нужен. Но в моменте то, что мы это сделали, почему бы нет?
5: Ну, действительно, почему бы и нет, тем более мы уходили, насколько я понимаю, от расчетов в долларах, и у нас рубли и рупии индийские. И у нас очень много индийских рупий лежит на наших счетах в Индию. Нам есть чем заплатить за бензин.
6: Мы не знаем, сколько лежит. Мы не знаем, сколько лежит. И вот попытка уйти от доллара пока это слова, потому что, как ни странно, но миром руководят элиты. А вот элиты, они как раз заинтересованы получать все в долларах. Это проблема, но проблема, которую очень тяжело решать. Но, тем не менее, если говорить не о долларах, а о бензине, значит, да, это такой пробный шар, значит, который как бы может дальше работать, а может дальше и не работать. Но для этого шара нужны, прежде всего, танкеры, которые перевозят сырую нефть, а нефтепродукты. Есть они на рынке сейчас, не могу сказать точно, потому что у нас нет прямой границы и других путей, значит, доставки. Ну, они могут, можно найти, но это очень дорогие пути будут. И второе, это как бы, ну, сближение стран через сближение экономических позиций. Мы им нефть, они нам бензин. Хотя этот бензин всегда традиционно шел в Европу. Они специально этот бизнес сделали, делали его долгое время.
5: Да, ну и кроме того, Индия сейчас импортирует более 90% необходимой ей нефти и газа, поэтому те же перебои в Ормузском проливе очень сильно усилили риски для ее энергетической безопасности, а тут есть мы.
6: Это тоже так. Ну, мы немножко далековато от Индии, поэтому нам еще работать и работать в этом направлении. Логистика очень дорогая, очень. Но, тем не менее, идея понятна.
5: Да, спасибо.
6: А вот, значит, как бы волнение наших автолюбителей, отметайте и забудьте.
5: Прекрасно. Спасибо, Валерий Владимирович, на этой позитивной ноте. Валерий Бессель, профессор РГУ имени нефти и газа имени Губкина, был с нами на связи.
4: Ну, а наш эфир продолжается, и у нас впереди совет дня. Вы оставайтесь с нами на Радио России. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера.
3: Совет дня. От чего и почему?
7: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака. По статистике, хотя бы раз в жизни ее испытывал каждый третий человек на планете. Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Адреналина становится еще больше. Симптомы усиливаются еще сильнее. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Именно на этом основаны современные методы лечения. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина. Паническая атака, несмотря на крайне тяжелые ощущения, сама по себе не приводит к остановке сердца или удушью. Это ошибка древней системы выживания, которая принимает обычные сигналы собственного тела за смертельную угрозу. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
8: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем нарезать испанский политический пирог середины 19 века. Помогает нам в этом разобраться шеф-повар, кандидат юридических наук, доцент Высшей школы экономики Александр Морей. Саш, приветствую.
9: Приветствую.
8: Мы в прошлый раз остановились на том, что действующий кабинет требует чрезвычайные полномочия, месяц обсуждается в Конгрессе, через месяц ему такие чрезвычайные полномочия в виде права заморозок двух статей Конституции дают. С нашей точки зрения, вот сегодняшний, ну это просто смешно. Две статьи Конституции, одна из которых это право на высылку, вторая это право на невысылку, и вот ради этого такие бадания...
9: Нет, две статьи, собственно, обе это право на высылку, плюс одна это право приостанавливать работу корпусов в чрезвычайном режиме. Но ради этого бадания, плюс он еще просил 2 миллиона.
8: А, так с этого начинать надо было, 2 миллиона.
9: Плюс еще 2
8: миллиона.
9: Золото. Ну, конечно. Но не себе.
8: А это другое.
9: И с обязательством отчитаться.
8: Совсем странно.
9: Да. То есть перед нами не диктатура, к которой мы привыкли, что как бы хап, сначала забирают власть, а потом попробуй отбери, во-первых, и не отчитываются, во-вторых. Нет, в данном случае все было очень красиво и технично. Значит, в феврале, в самом конце февраля 1948 года этот разговор начался, в марте были выделены искомые полномочия, в апреле 1848 года, в апреле, в мае, здесь первая попытка мятежей в Мадриде. Мятеж пересекается в тот же день. То есть Нарваес лично руководит его подавлением. И не только он один, но мятеж жутко плохо организован. В основном какие-то дилетанты. Военные толком не участвуют пока. Но Нарваес пользуется происшедшим для того, чтобы ввести чрезвычайное положение сразу.
8: Будь у них сегодняшняя оппозиция, они бы сказали, что он сам все это организовал.
9: Да, такого не говорили, правда сказать. Много чего ему инкриминировали, но вот этого ему инкриминировать не пытались. Он немедленно вводит чрезвычайное положение, распускает Кортесы, и устанавливает, собственно, диктатуру генерала Нарваеса на несколько месяцев. А закон о чрезвычайном положении заканчивается июлем, если я правильно помню, я могу сейчас месяц переврать, но не сильно. Вот буквально на следующий день после окончания вспыхивает мятеж полка Чеклана в Мадриде. Его поддерживает еще один испанский полк из тоже расквартированных там же. Параллельно вспыхивают мятежи в Валенсии, в Сарагосе и на юге в ряде городов. Нигде они не достигают того масштаба, как в Мадриде. В Мадриде начинается страшное. Заканчивается, правда, на следующий день. В первый день в стычке гибнет военный комендант Мадрида. Нарваес опять возвращает, собственно говоря, чрезвычайное положение. Назначается новый военный комендант. Тот приказывает вести огонь на поражение по бунтовщикам. Несколько десятков погибших. После этого мятеж подавлен. После чего начались процессы. Нарваеса упрекали за зверский характер того, что там было. К смерти в итоге было приговорено, по-моему, порядка 10 человек. Несколько сот было выслано на острова, на Филиппины в основном. Еще несколько тысяч тем или иным образом поражены.
8: Я так понимаю, что ровно по этим событиям в, по-моему, музее Прадо есть достаточно большое количество больших художественных произведений, посвященных вот этим вот кровавым, ужасным событиям в Мадриде.
9: Но кровавых, ужасных, как бы сказать, что называется, на наши деньги, да?
8: На Америке 20-21 веков.
9: 20-21 веков, к тому же России, ничего особо кровавого и ужасного там нет. Все это было очень оперативно подавлено. И оперативно подавлено благодаря прежде всего Нарваесу, который реагировал, надо сказать, с удивительной скоростью, не давая развернуться. В ходе начавшегося следствия очень быстро выясняется, кто стоит за бунтовщиками. То есть за непосредственно бунтовщиками стоят прогрессисты, которые вовремя успевают убежать. А вот за прогрессистами стоит Бульверли.
8: Британский след.
9: Да. Нарваес, встречаясь с британским послом, сообщает тому, что у него есть 12 часов.
8: На то, чтобы покинуть.
9: Чтобы покинуть пределы страны. После этого сообщается Бульверли тому за жизнь британского посла. Никто ответственности нести не собирается. А что характерно, Бульверлиттон все понял правильно, уехал быстро. Но просто, чтобы оценить вот красоту игры и скорость, у нас нет всех депеш Бульверлинтон, то есть они опубликованы, они, к сожалению, просто здесь не все доступны, да, мне они не все доступны пока по ряду причин. Но материалы, которые доступны, доступны материалы заседания британского парламента по вопросу о высылке Бульверлинтона.
10: Так.
9: Вот, где опубликованы депеши к нему лорда Пальмерстона, ответы Бульверлинтона, все вот это все представлено на рассмотрение палаты общин, разумеется. Так вот, разбирательства в британском парламенте начинаются, когда Бульверлинтон еще даже не успел доехать.
10: Ну, то есть, это вот классическая история, которая характеризуется русской пословицей «на варе и шапка горит».
9: Да. Британцы объявляют о разрыве дипотношений с Испанией и на последующие несколько десятков лет понижают Испанию в дипломатическом ранге. То есть, когда восстановятся дипотношения, там будет не посол, а посланник. Вот. Между тем, когда вскрываются документы, многим становится, что называется, неловко. Потому что что в тех документах? Я не могу сказать, что я читал все. Но несколько депеш Пальмерстона Бульверлинтону я читал. А Пальмерстон Бульверлинтону после свержения Луи Филиппа, то есть самое начало марта 1948 года, когда он пишет своему послу в Лондоне, своему подчиненному и другу примерно следующее. При встрече доведите до сведения королевы матери, что править страной, опираясь на штыки, еще ни у кого не получалось. Французские события дают прекрасную картинку, значит, иллюстрирующую это утверждение. А подскажите ей, что ей было бы очень неплохо ввести в правительство побольше людей либерального толка, которых вы ей готовы порекомендовать. И тогда мы будем полностью к их распоряжению. Если нет, возможно, освобождение.
10: Ну, это практически ультиматум.
9: Это и есть ультиматум. И вот эта депеша, среди прочих, попадает в руки Нарвайса. Да, надо ли говорить, даже после высылки Бульверлинтона мятежей больше не было. Ни одного. И в итоге в Испании, если вот начать, что называется, гуглить, да, по ключевым словам революции 1848 года, то можно найти все, что угодно. Революция 1848 года, будут рассказывать, в Англии, в Австро-Венгрии, в Австрии отдельно, в Венгрии отдельно, значит, где-нибудь еще будут рассказывать, не в Испании.
10: Как так получилось, что вот при всех вот этих вот историях, при позиции российского престола, ну, знаменитая «Господа, седлайте коней, в Европе опять революция», генерал Нарвайс становится кавалером ордена Андрея Первозванного?
9: А это как раз очень понятно. Он подавляет этот мятеж. Он подавляет мятеж. Он выступает не как революционер, он выступает как диктатор, спаситель Отечества, по сути. После событий 1948 года Россия меняет свое отношение к Испании.
10: И она уже поддерживает не Карлоса и не карлистов.
9: Уже Изабеллу. Уже Изабеллу и правительству генерала Нарвайса идет отдельный просто респект. И да, он становится кавалером ордена Андрея Первозванного, потому что он выступает с позиции политического порядка в данном случае, в отличие от... И получается дальше-то... Дальше получается очень любопытно. Хорошо, Нарвайс остановил эту попытку мятежа. Нарвайс отчитался больше того в Конгрессе. В Конгрессе он выступает с отчетом. Это ноябрь 1849, кажется, года. Да, 49-го. Когда он представляет свой отчет по проведенной работе. Его упрекают в нецелевом расходовании средств. Его упрекают в том, что столько народу вообще выслал, куда вообще смотрел зверь кровавый. Что, что вообще здесь устроил на улицах города. То есть депутаты от прогрессистов выступают волной просто несокрушимого народного гнева. Вот, выступает глава фракции прогрессистов со знаменитой речью. А я еще раз скажу, я всегда буду говорить законность, законность, только законность. А значит, а то, что было, это было незаконно. Возражая ему, выйдет отвечать один из секретарей Марии Кристины в прошлом. А на тот момент испанский дипломат, будущий посол сначала в Берлине, потом в Париже, Хуан Донос Кортес, который прочтет 4 ноября, после Нарвайса как раз он прочтет свою речь. Этой речью он обессмертит себя. И главное, что этой речью он фактически закроет полемику. речь станет известна, как речь о диктатуре. В ней доносы Кортес, среди прочего, скажет, что, как правильно здесь говорил сеньор Картина, это лидер фракции прогрессистов, законность, законность, и ничего кроме законности. А я скажу так, общество, общество, и ничего кроме общества. До тех пор, пока хватает законов, пусть будет законность. Когда не хватает, диктатура. Потому что это лучше, чем революция. Вот, он будет говорить долго, то есть ради него продлят заседание, будет неоднократно срывать овации, а закончит он фразой, которую, по-моему, надо выбивать над скамьями Государственной Думы. Он депутат от фракции Модерадос, консерватор, обращаясь к оппозиции, к прогрессистам, скажет следующее. На этом, сеньоры, мы с вами распрощаемся и перейдем к голосованию. Там мы разойдемся. Но, разойдясь, мы останемся верными себе. Вы, как всегда, проголосуете за наиболее популярное. Мы за наиболее спасительное.
8: На этой ноте мы делаем паузу. У нас время сегодня закончилось. В ораторском искусстве испанской политической оппозиции и испанских властей нам помогает разбираться кандидат юридических наук, доцент Высшей школы экономики, член редакции журнала «Исторический вестник» Александр Морель. Спасибо.
9: Спасибо.
8: На сегодня это все. В студии был Алексей Штейнбух. Всего вам доброго. Пока.
3: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
13: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
14: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин присутствует на заседании саммита ШОС. Минобороны сообщила о массированном ударе по целям в Киеве, Киевской области и Одессе. И в России вводится контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции. Все подробности далее. Шанхайская организация сотрудничества за 25 лет превратилась во влиятельный центр многополярного мира. Взаимодействие стран-участниц способствует формированию на Евразийском континенте атмосферы мира и стабильности. Члены ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств ШОС. Он также призвал участников объединения продолжить скоординированную политику в сфере энергетики.
16: За значительных веков Шанхайская организация прошла по-настоящему большой путь. Напомню, что учрежденная в 2001 году, по инициативе 6 государств России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира. Заметно расширился, как вы знаете, и состав ее участия. В 2017 году ряды ШОС пополнили Индия и Пакистан, в 2023 году Иран, а в 2024 году Беларусь. Деятельность Шанхайской организации также активно подключились государственные наблюдатели Афганистан и Монголия и 15 стран-партнеров в одиночку. ШОС на сегодня фактически является крупнейшим региональным объединением не только на нашем общем евразийском континенте, но и в мире в целом. В странах и участницах проживает практически половина населения планеты и создается более трети глобального малового продукта. На пространстве ШОС сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов. Здесь пролегают ключевые трансконтинентальные транспортные и логистические маршруты. Участники Шанхайской организации активно взаимодействуют в политике, экономике, гуманитарной сфере. И такое взаимодействие помогает обеспечивать планомерное и устойчивое развитие каждого из наших государств. Способствует формированию на нашем общем евразийском континенте атмосферы мира и стабильности, доверия и сотрудничества.
15: На полях форума у Владимира Путина состоится марафон двусторонних международных контактов. Он уже встретился с Токаевым, поздравил с итогами выборов в парламент Казахстана. Завершит визит беседа Путина с хозяином саммита ШОС, президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Затем глава государства ответит на вопросы журналистов. В современный мир демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств ШОС. По его мнению, ответом стран на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Лукашенко также призвал ШОС наращивать контакты с другими международными объединениями. Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем Знаний. Пожелал будущему поколению верить в себя и идти только вперед.
17: Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Отдельные, самые теплые поздравления первоклассникам. Для вас начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа – это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий. Хочу пожелать вам больших успехов. А ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат.
15: Также особые поздравления президент передал преподавателям и наставникам. За партой сегодня сядут 17,5 миллионов школьников, из них 1,5 миллиона первоклассников. Детей примут свыше 38 тысяч школ, 17 из которых построены с нуля, рассказал накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Заниматься школьники будут по обновленным программам, которые укрепляют единое образовательное пространство. Минобороны сообщило, что сегодня ночью был нанесен массированный удар по целям в Киеве, Киевской области, украинским портом. Удар наносился высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности. В результате поражены предприятия военно-промышленного, топливно-энергетического комплексов в городе Киеве и Киевской области, задействованы в производстве ракетных беспилотных систем, комплектующих к ним, и обеспечении топливом ВСУ. По данным ведомства, поражены объекты инфраструктуры в Одессе, Одесской области, порт Одесса и Черноморск, которые использовались для хранения грузов военного назначения. Средства ПВО за ночь сбили 516 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны. Атаки были предотвращены в период с 20 часов понедельника до 8 утра вторника. В России вводится контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции – сигар, сигарил, курительного, трубочного, жевательного, нюхательного табака и табака для кальяна. Как пояснили в Центре развития перспективных технологий, государство установило нижнюю границу стоимости, ниже которой продавать товар нельзя. Если на кассе цена окажется ниже порога, продажа будет заблокирована.
18: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. В стартовом раунде он в 5 партиях обыграл представителя Финляндии Отто Виртанена. Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Романом Андерсом Бурручагой, а Роман Сафиулин потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса. В женской сетке US Open Диана Шнайдер в первом круге праздновала победу над украинкой Дарьей Снегур. Анна Калинская была сильнее Анны Блинковой. Еще 3 россиянки борьбу завершили. Кристина Лютова уступила китаянке Джейн Циньвэнь. Людмила Самсонова проиграла Май Джойнт из Австралии. Анастасия Захарова не справилась с японкой Наоми Осакой. «Спартак» из Костромы обыграл «Ротор» со счетом 1-0 в заключительной встрече 9-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Нижнего Новгорода на 7 очков. «Ротор» остался на 10-й позиции. Краснодар достиг

0: Петербурга Луиса Энрике. Первоначально римляне были готовы заплатить за форварда сборной Бразилии 38 миллионов евро, однако «Зенит» эта сумма не устроила. Это были новости спорта.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
5: Погода.
6: Сегодня в Ялте плюс 26-28 градусов, небольшая облачность, а в Симферополе плюс 29-31 градус, в Севастополе плюс 27-29, в Ставрополе плюс 27-29 градусов, в Сочи кратковременные дожди плюс 26-28 днем, в Краснодаре плюс 29-31 без осадков, а в Волгограде плюс 26-28 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 20-22 во второй половине дня кратковременные дожди, в Москве плюс 24-26 и вечером кратковременные дожди. Сейчас столица плюс 17, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мария Львова-Белова.
2: Главное в моей жизни – это дети. У меня самой их 10. 5 рожденных и 5 приемных. И я знаю, что такое – любить, беречь и заботиться. И когда наш президент предложил мне стать уполномоченным по правам ребенка, я ни секунды не сомневалась. Ведь заботиться о людях – значит смотреть на них глазами матери. Никто из нас не должен оставаться один на один с проблемой и справляться с трудностями в одиночку. Чужих бед, как и чужих детей, не бывает. И в этом мы едины.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
3: Передаем сигналы.
2: Сигналы точного времени.
4: Сигналы точного времени в эфире. Эфирные часы нам говорят 9 часов 13 минут и 8 секунд. Вторник, а на календаре 1 сентября, День знаний. И мы продолжаем его отмечать в прямом эфире. Павел Сурков, Татьяна Голованова в студии.
5: Доброе утро, дорогие друзья. 8 925 222.

0: 8903-707-29992, номер нашего эфирного мессенджера. Рассказывайте нам, как вы отмечаете День знаний. Может быть, вы сами пошли в школу или в институт.
1: Отвели своего первоклашку.
0: А может быть, отвели, да, или первоклашку, или просто, может быть, проводили. Мой сегодня пошел в 4-й класс. Очень переживал, что я не смог проводить его в школу, но я обязательно встречу его сегодня из школы, узнаю, как он там первый день в 4-м классе.
1: А у меня сегодня крестница как раз пошла в 1-й класс, уже пошла, у нее как раз сейчас линейка. Вечером поеду поздравлять, купила ей несколько книжек. Ну, естественно, какие подарки могут быть от крестной, да? Это книга вредных советов.
0: Ну и правильно. Пусть читают книжки.
1: Полезные советы ей расскажут в школе. Но День знаний объединяет почти 18 миллионов школьников и почти 9 миллионов студентов колледжей и университетов по всей России. Такое заявление сегодня сделал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он поздравил, собственно, всех россиян с Днем знаний. Сказал, что сегодня новый учебный год как раз-таки начинается у 18 миллионов школьников. В общем, всех поздравляем, присоединяемся к этим теплым словам. И самые теплые слова уважения и благодарности вице-премьер также направил педагогам, всем, кто не только учит, но и воспитывает, помогает раскрывать таланты, формировать мировоззрение подрастающего поколения. Создает, по сути, наше будущее.
0: И вот это очень важно, да, что больше и больше говорят о том, что сегодня образовательная система – это не только про трансляцию знаний и навыков, это еще и про воспитание, это еще и про то, что прививаются определенные социальные паттерны, как говорят, кстати, психологи, да, поведенческие, и паттерны восприятия и реальности, и понимания, и, конечно же, рефлексивности, осознания того, о чем с тобой говорят на уроке. Но для многих детей, для многих подростков это еще не только радость. Но я могу сказать, что, во всяком случае, по своему теперь уже четверокласснику, я вижу, что он неоднозначно воспринимает поход в школу. С одной стороны, по некоторым друзьям он скучает, и он хочет с ними увидеться. Но, с другой стороны, вот опять вхождение в этот процесс с домашними заданиями, с этими уроками, с этой обязательной дисциплиной не очень радует ребенка.
1: Ты знаешь, так как у нас раннее профориентирование начинается в школах, да, вот мне накануне 13-летний подросток объясняла, почему ей страшно идти в школу. Банально страшно.
0: Почему?
1: Потому что она идет в 7-й, по-моему, класс, и говорит, и нас уже заставляют выбрать, что мы хотим. Биология, химия, математика, физика, информатика, либо гуманитарные специальности. Она говорит, а я не знаю, кем я хочу быть. Мне так все интересно, я хочу и это попробовать. У меня многих предметов даже не было еще, а мне говорят, определись, кем ты будешь всю оставшуюся жизнь. И бедные дети, они пугаются. Давление
0: принять
1: колоссальное.
0: Тогда в 13 лет ты принимаешь решение, от которого, может быть, зависит вся твоя судьба дальнейшая.
1: А вдруг у тебя будет плохо все получаться с биологией? Ну ладно, с неорганической химией у тебя все хорошо, с органической плохо.
0: А чем
1: ну
0: мне,
1: не быть тебе врачом, а ты уже в медклассе.
0: А чем они отличаются? Вы поняли, да, как я учился?
1: Кого-то сегодня отправим в школу, вынуждены.
0: Да, извините, пожалуйста, моя учительница химии Татьяна Александровна. Ну да, вы же знаете.
1: Татьяна Александровна, я за нее буду мстить.
0: Вы же знаете, я не очень был с этой химией. Ну так вот, а все-таки как подготовить правильно ребенка в школе? Как с ним поговорить и, может быть, как его поддержать? И неважно, первоклашка у вас или, может быть, тот, кому в этом году предстоит борьба за ЕГЭ.
1: Или ОГЭ.
0: Знаешь, какое количество? У меня сегодня, например, тоже... говорят, что вот я провожаю сегодня ребенка в последний класс, обязательно с ним схожу. Я говорю, да, потом у него ЕГЭ.
1: Собрали плащ-палатку.
0: Да, и маму уже беспокоится, уже сейчас ребенок еще не беспокоится по поводу ЕГЭ, а мама-то волнуется сегодня.
1: Мам волнуется, как побороть этот страх, как ходить в школу с радостью, действительно, для получения знаний, для того, чтобы чувствовать, как тебя хорошо воспитывают, то и в школе тоже.
0: Ну, ценят, во всяком случае.
1: Видят
0: в тебе человека. Давайте обсудим это с психологом, писателем и преподавателем ГИМО Викторией Шиманской. Она с нами на связи. Виктория, здравствуйте, с Днем знаний вас.
2: Здравствуйте, с Здравствуйте, да, хочу вас поздравить с четвероклассником, первоклассником. На самом деле всех слушателей, моя младшая идет в 7-й класс. Поэтому, в общем, мне кажется, у нас все, да, замечательные категории. Ну и вы так здорово озвучили, действительно, и тревога, и страх, конечно же, смешанные с радостью, с другими эмоциями, они сопровождают школу. И самая главная задача вот родителей сделать действительно абсолютно все эмоции помощниками для ребят. Вообще, я бы сказала так, большая проблема современных детей – это ожидания и амбиции, точнее, их родителей и ожидания системы образования. Поэтому первое, что нужно для снижения тревоги у детей – снизить тревогу у родителей. Как вы правильно сказали, ЕГЭ еще не начался, мамы, папы уже в тревоге, причем это у первоклассника. Поэтому первое, что мы делаем, мы убираем свои ожидания. Вообще все напряжение, оно строится от этого ожидания. А вдруг у него не получится? А вдруг он не будет? А если он с кем-то поссорится? А если с учителем? То есть родители такие становятся исследователями вместе с ребенком. Интересно, а как пройдет сегодняшний день? И вот здорово, что вы встретились. Встретите сегодня вашего ребенка, хотя не получилось его проводить, и не задавайте вопрос, ну как, да, а что еще, а что было интересным, а что было волнительным. И вот это вот состояние с акцентом на эмоции действительно позволит очень здорово с этим работать. И надо сказать, что фраза там «все будет хорошо» тревогу не снижает. А снижает конкретное состояние, я знаю, что буду делать, это уже в конкретике. А вот если, правда, вы выяснили у ребенка, не знаю, вот у меня там трудности с одноклассником, или я не понимаю, в чем разница между органической и неорганической химией. И мы с ним спокойно, опять-таки, вот этого в виде исследователя выстраиваем маршрут. А так можно поступить, не обязательно со всеми одноклассниками подружиться в первый день. Если ты не такой, то присмотрись, а вот кто, чем интересуется, с кем бы в первую очередь ты хотел подружиться. И вот таких маленьких микросценариев, который через контакт с родителем совместно, я такая как зануда буду говорить слово исследование, но чтобы его точно все слушатели запомнили, мы начинаем в это погружаться. Коллеги, откликается?
0: Еще как, знаете.
1: Конечно.
0: А мы сегодня со всеми моими близкими и родными решили, что мы соберем всех наших детей, и собственно говоря, вечером я пообещал, что так уж и быть, вы готовите праздничный ужин, а я с вами играю со всеми в настолки.
2: Ой, какой шикарный план. Вот, слушайте, ну это действительно вот состояние, что контакт. Главное это потом сохранить в течение всего года. То есть наша задача, знаете, не прожить учебный год вместо ребенка. А вот тут домашние задания, давай вместе. А вот показать, да, есть трудности. И мы не должны вообще все трудности убирать тоже перед ребенком. А наоборот, если мы покажем и в первом, и в четвертом, и в седьмом, и там, когда у ЕГЭ, что с трудностями можно справляться, и я рядом, и есть разные варианты. Здесь мы где-то больше общаемся. Общаемся с педагогом, а здесь мы подключаем «и», а тут давай мы с тобой вместе разберемся. И тогда ребенок получает, собственно, главное, может быть, то, что есть в школе, потому что ну, все знания, давайте откровенно, умения, навыки невозможно передать, а научиться, вот то самое учиться, а научиться справляться с ситуацией, находить решение, находить какие-то новые знания по этому предмету, вот это и нужно заложить в школе, если мы говорим о реальном образовании. И, кстати говоря, Татьяна Александровна, вот, в отношении профилей, вот, знаете, чтобы снять тоже тревогу 13-летки, смотрите, а если подойти к этому так, есть инженерное мышление, и вот они, да, направление. То есть, если ты выбрал биологию, это направление исследователя, и это не значит, что ты обязательно должен пойти во врачей, во врачебное направление. Кстати, психологи тоже сдают математику и биологию в первую очередь. То есть, я бы здесь, наверное, снизила тоже тревогу, что это не то решение, которая определяет всю твою жизнь. Это способ изучения взаимодействия с миром. И разные профильные классы, где-то это медийные, это больше коммуникации, педагогические, ты больше про социальное, про внимание с людьми, но ты из любого этого направления, даже после педагогического, можешь бамунку потом поступить, если там на второй год ты поймешь, что интересна тебе физика, там более...
1: Слушайте,
2: ну
1: большинству подростков, так же, как большинству детей, даже младших классов, сейчас интересна бауманка только если там появится профессия блогера. Знаете, они все почему-то хотят быть блогерами, и это какое-то помешательство, и для этого очень сложно. А как настроить ребенка на результат, на хорошие оценки? Потому что это тоже немаловажно в учебном процессе.
2: Ой, ну, во-первых, давайте, Татьяна, мне кажется, у вас профдеформация. Вы в медийной среде, и вокруг вас все хотят быть блогерами. Поверьте, конкурсы в технические вузы и в другие тоже достаточно высокие, поэтому это означает, что многие дети туда и на инженерные профессии, кстати, активно развиваются. Но про оценки. Наверное, самая главная вот такая история – родителям не ждать момента, когда будет там двойка или что-то еще, а вот первые вообще, когда появились там четверки, пятерки, задавать вопрос по поводу любой оценки. Слушай, а почему так? И за любой оценкой, то, что все говорят, важны, да, не оценки, а знания, а действительно понять, а как ты получил эти знания и представил на там, тройку, четверку, пятерку, двойку. Ты переволновался. Это одна история. Ты вовремя списал и получил, наоборот, хорошую оценку. Другая история.
0: Или ты отвлекся, вот, да.
2: Интересно.
0: Или тебе нужна моя помощь. Спасибо, спасибо огромное. Психолог, писатель и преподаватель Виктория Шиманская. Спасибо, Виктория Александровна, за
1: преподаватель,
0: ваш комментарий.
1: Да, всех это... учителей и преподавателей отдельно поздравляем с 1 сентября, потому что начинается сложный этап, очень ответственный этап. Многие учителя сейчас встречают совершенно разных учеников, новых учеников, да, те, кто особенно выпустил в прошлом году. Опять приходят новые дети, каждый со своим характером, каждый со своими способностями. И с каждым необходимо настроить какие-то отношения, коммуникацию, чтобы вдохновлять его на учебу.
0: И как это правильно сделать? Давайте обсудим
1: и
0: это.
1: И самому не выгореть.
0: Да, давайте обсудим со старшим преподавателем Российского экономического университета имени Плеханова, учителем обществознания и права экономического лицея Артемом Кочегаровым. Артем Олегович, здравствуйте, с Днем Знаний.
3: Доброе утро, с новым учебным годом.
0: Спасибо.
1: И вас также. Ну, 1 сентября – это новый старт не только для детей, но и для педагогов. Так вот, что же может сделать педагог, как ему самому подготовиться к учебному процессу?
3: Ну, вы знаете, я уверен, что практически все наши российские преподаватели готовы, потому что сегодня наступил в прямом смысле не только новый учебный год, но, можно сказать, вообще новый год, поскольку мы преподаватели, учителя и родители все измеряем учебными годами. Есть формальная сторона вопроса, когда мы готовимся по различным планам, значит, какие у нас рабочие программы, учебные планы есть и так далее. Но, знаете, всегда не зря у преподавателей и учителей остался отпуск 56 календарных дней, когда он может восстановиться, и когда человек уже входит в стадию отдыха, знаете, когда проветривается голова после тяжелого учебного года, приходят какие-то новые свежие мысли, бывают какие-то путешествия, навевают что-то новое, интересное, и учитель думает, попробую я внедрить это в свою деятельность. Или же какие-то интересные мастер-классы в течение учебного года посещает, или в летний какой-то период, и бывает одна какая-то встреча, одна какая-то мысль в голову попадает, и ты думаешь, о, а вот это стоит использовать, этого, этой техники еще нет у меня в учебном процессе.
0: Ага, а вот как раз этой техники нету. Как часто преподаватели ищут и саморазвиваются, получают себе новые преподавательские техники, которые они начинают применять в работе?
3: Вы знаете, я вот очень много работаю именно с преподавателями. У меня есть свои в формате онлайн обучение для преподавателей истории, обществознания. И я вот иногда думаю, что я какие-то видео записываю, что их никто не смотрит. На самом деле мне всегда поступает обратная связь. Вот вы там что-то не выложили, а можно вот это посмотреть? Можно это посмотреть? И на самом деле у человека ищущего, которым является учитель, преподаватель, всегда определенный голод. Он хочет посмотреть, а как у другого, а как у меня. Очень хорошая практика в школах, когда действительно это неформально проводится, а по-настоящему, это взаимопосещение уроков. Знаете, даже иногда, я знаю, бывают школы, которые объявляют там месяц взаимопосещения, но без предварительного уведомления. Это не с целью человека поставить в тупик, а с целью посмотреть обыкновенный, не конкурсный урок. И когда другие коллеги приходят, смотрят, что-то всегда интересное здесь появляется. Дают там конструктивную обратную связь. Я, например, очень люблю, когда ко мне приходят коллеги и после урока скажут, вот это здорово, а вот здесь вот я бы доработал. Я всегда записываю и что-то усовершенствую. Для меня вот это прекрасная обратная связь.
1: Да, а что может сделать педагог в школе для учеников? И все-таки воспитание это за родителями или педагог участвует в воспитательном процессе?
3: Вы знаете, безусловно, педагог участвует. У нас, вот мы с вами уже несколько раз говорили на тему воспитательной работы, последние годы серьезный такой положительный акцент на воспитательную работу, и формальные документы, и неформальные мероприятия. Изначально, конечно, воспитание – это семья, как бы мы ни крутили, вот. Но педагог и учитель, я считаю, своим личным примером. Вот у меня был тот учитель, на которого я смотрел в старшей школе, открыв рот. Вот я и стал тоже преподавателем, учителем обществознания, права и истории. Поэтому всегда в воспитательном процессе роль личности, вот как учитель преподносит себя, материал, мероприятия, посещение экскурсий играет очень большую роль. И вот еще раз я такую мысль скажу. Иногда кажется, что, может быть, это в никуда, что-то не получилось. Но на самом деле вот все не зря. А через какое-то время все равно что-то выстреливает, и получается мероприятие действительно для дела.
1: Да, спасибо, Артем Олегович. Артем Кочегаров, старший преподаватель Российского экономического университета имени Плеханова, учитель обществознания и права экономического лицея, был с нами на связи. Ну, вот, кстати, президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, их родителей и педагогов с Днем знаний. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля, и вот о чем там говорится. Дорогие друзья, искренне рад поздравить с Днем знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников. Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения, сказал глава государства.
0: И нельзя эти слова не поддержать. Наоборот, более того, скажем, что мы тоже от всего сердца присоединяемся и к этим поздравлениям, и говорим о том, что спасибо вам большое, наши учителя, и те, кто нас учил, и те, кто учит сейчас наших детей, и те, кто работает в школах, в вузах, в колледжах, все те, кто дает новые знания, воспитывает и помогает детям становиться лучше.
1: Сегодня очень красивый день для педагогов, потому что, я уверена, многие учителя выходят из школы с букетами цветов, в такой красоте хочется работать, это вдохновляет.
0: Да.
1: И хочется пожелать, чтобы каждый рабочий ваш день, ваш нелегкий труд оценивался вот такими цветами.
0: И помните, что мы те, кого должны превзойти. Такова судьба всех учителей.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек — центр всего, — сказала Компартия Китая, — и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
5: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Сигналы точного времени.
8: На календаре вторник, 1 сентября. С Днем Знаний вас, дорогие наши радиослушатели. 9 часов 33 минуты и 9 секунд. Самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. И мы продолжаем. Ну, 1 сентября — это не только День Знаний, это еще и первый день осени. Ну, а там, где осень, к сожалению, неизбежно пройдет тепло, настанут холода, дожди, ветра, и с ними простуда и прочие неприятности. Вот, опять же, нагрузка на наш иммунитет очень большая. И меняется погода, и сокращается световой день. Мне вчера мой тренер говорил, что да, к осени надо готовиться. Световой день сокращается, наш организм перестраивается.
9: Ну вот как раз мы сейчас говорим про перестройку организма и осень, а у нас стоят экраны в студии, и там прогноз погоды показывают по одному из каналов. И говорят о том, что в Семинском перевале, значит, на Алтае выпал снег. Ой, в общем, завалило снегом в первый день осени, и, судя по фотографиям очевидцев, осадки были весьма обильными. Ну, по видеокадрам также видно, что что все, вот туда уже осень пришла. Возможно, я надеюсь, что он еще растает. Но,
8: а я вчера
9: тем не менее,
8: в Норильске
9: вот такая
8: плюс 13.
9: Погода, сырость, холод, он побуждает заболеть и выпасть минимум на неделю из учебных и рабочих процессов.
8: Не хочу, и никто не хочет, и болеть мы не любим, а иммунитет хочется укрепить. И как это сделать правильно, как подготовиться сейчас к осеннему периоду, вот к наступающим холодам, дождям и прочим неприятностям, давайте узнаем у нашего эксперта, члена Центрального штаба Народного фронта, профессора Сеченовского университета, доктор медицинских наук Павла Бережанского. Вот с нами на связи. Павел, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Ну вот как нам защититься от неизбежной пришедшей осени? Как повысить наш иммунитет?
10: Ну, действительно, осенью на организм одновременно действуют факторы, которые вы сказали. Это и перепады температуры, Это и сокращение светового дня, а это связано с тем, что светового дня меньше, витамина D меньше. И перестраиваются наши циркадные ритмы, то есть мелатонину надо вырабатываться немножко раньше, тому гормону, который сон. А это, между прочим, гормон, который завязан с серотонином, дофамином, в общем, с гормонами удовольствия. Поэтому, когда есть солнышко, конечно, всегда приходит удовольствие и иммунитет лучше. Ну и большая проблема, конечно, что дети, да и взрослые возвращаются с отпусков, закрытые коллективы, детские сады, школы, работы и так далее. А мы понимаем, что вирусы, они всегда передаются контактно. А вот бактерии, они есть всегда везде, на одежде, на руках, на столе и так далее. Поэтому вот от этого надо защищаться. Конечно, если мы говорим про вирусы, то чем меньше контактов, тем меньше шансов заболеть. А так, самые важные правила, если мы говорим и про детей, и про взрослых, мы и на своих детях тоже все эти правила стараемся использовать. Это правильный сон, питание и физическая активность. Вот это вот три основных момента. Если говорить про сон, то спать надо по 7-8 часов взрослому человеку, детям в зависимости от возраста. А питание должно быть очень разнообразно. У нас очень много людей считают, что летом они ели фрукты, овощи, и это дало большое количество витаминов, микроэлементов, а на самом деле нет. Потому что дети и взрослые летом меньше едят белка, меньше едят рыбы, то есть омегу не получают, железо не получают. Очень много бегают, пьют воды и выводятся витамины. Поэтому обязательно полноценная тарелка должна быть постоянно, ну или помогать уже комплексными витаминами, если про это говорить.
9: Хорошо, хороший сон, хорошее питание и физическая активность. А что еще нужно делать осенью? Я понимаю, что мы все возвращаемся в помещение с улицы. А больше людей в общественном транспорте, больше людей на работе, больше детей в школах и детских садах. И вокруг нас окружают вирусы, бактерии и многое другое. Есть ли шанс как-то, знаете, уберечь себя от того, чтобы слечь на несколько дней с ОРВИ или ОРЗ?
10: Да. Ну, действительно, правила-то вообще простые. Все мы их знаем. Меньше стараться контактировать в закрытых помещениях, проветривать, влажная уборка. Обязательно правильно мыть руки. У нас, к сожалению, большинство не помнят с пандемии, а просто сполоснуть под водой и все. Вот практически все, 70% вирусов и бактерий тащится с рук. Важный этот момент. Конечно, очень важный момент – это вакцинация. Про это не забывайте. Сейчас началась вакцинация. Это та инфекция, которая и сама по себе протекает тяжело, да еще и сверху на нее очень часто наслаиваются другие бактериальные инфекции или другие вирусные инфекции.
8: А когда лучше пойти и привиться?
10: Ну, вообще, вакцинация всегда начинается у нас с конца августа. Очень важный момент, почему с конца августа, а не в декабре. Чтобы иммунитет созрел на все 100%, должно пройти 90-100 дней. Почему? Поэтому и прививают всегда сентябрь, август, да, октябрь. И в течение там, 100 дней, это как раз январь, когда начинается пик заболеваемости, иммунитет дозревает и тогда защищает. Если, конечно, привиться в декабре поможет, защитит, но это будет эффективность процентов всего лишь на 15%. Если хотите 100%, оттягивать так далеко, конечно, нельзя.
9: А кому правильнее сделать прививку от гриппа? Кому в первую очередь это необходимо сделать?
10: Да. Ну, у нас есть группы риска. Это, конечно, у нас дети, потому что они вот в контакте всегда более активны, более социально, то есть общающиеся. Да? Это пожилые люди, беременные. И важно понимать, что если в семье есть маленький ребенок или пожилой человек, 65+, это тот возраст, когда наступают естественные такие иммунодефицитные состояния, то если в этой семье мы привьем и взрослых, и всех, кто находится в семье, мы еще и косвенно защищаем этого человека. Потому что понятно, что не всех там, по возрасту детей надо прививать, смотреть и так далее. Поэтому прививаем еще окружение, если мы не можем привить ребенка или там взрослого из группы риска.
8: А вот сейчас у школьников начинаются занятия физкультурой. Причем занятия физкультурой иногда повезет, поведутся на открытом воздухе. Ну, наверное, не все летом исправно делали зарядку. Вот сейчас такая повышенная физическая нагрузка зимой не подорвет иммунитет, особенно детей, или наоборот будет способствовать укреплению здоровья?
10: Ну, вообще, по-хорошему, здоровый ребенок должен и летом, и зимой минимум проводить час на улице и бегать такой со средней или высокой интенсивностью. Но вот сегодня мы привели нашего первоклассника, у нас четвертый ребенок идет первый класс, и вот смотрим, что все дети бегают, все активные, поэтому мне кажется, что маленькие дети, особенно маленькие дети, подростки-то да, но маленькие на месте-то не сидят никогда, и даже летом. С подростками другая история. Конечно, ну, правильная физическая активность не подорвет, а большой спорт, надо индивидуально советоваться, конечно, с педиатром.
9: Что еще необходимо делать осенью, чтобы чувствовать себя хорошо и быть здоровым?
10: Ну, вообще самое важное, конечно, улыбаться, да? Потому что хорошее настроение, оно всегда поднимает иммунитет, и хорошее настроение поднимает работу натуральных киллеров, нейтрофилов, лейкоцитов, то есть клеток, которые нас защищают. Это раз. Дальше, по-хорошему, пить воду часто. То есть даже немного, а часто. Чем чаще мы будем пить, делать по глотку, тем больше будем вирусов смывать, которые застревают на слизистой. Это важно. Дальше мы уже сказали про правильный сон. Ну и важно, конечно, еще психологический момент, потому что стресс снижает иммунитет, и важно вот себя поддерживать, поддерживать своих близких, ну и детей, и взрослых всех.
8: Да, это действительно очень важно, потому что когда ты поддерживаешь своих близких, когда ты поддерживаешь своих родных, когда, а главное, еще и первоклассник. Кстати, Павел, вас с первоклассником, пусть у него все складывается хорошо в школе. Член Центрального штаба Народного фронта, профессор Сеченовского университета Павел Бережанский был с нами на связи, говорили, как подготовиться к осени.
9: Да, правила простые, вкусно питаемся, разнообразно и полезно, много спим, 7-8 часов для взрослого
8: спорт.
9: Человека. Много двигаемся, ходим на спорт, много гуляем, в том числе с нашими первоклашками. Ну и главное, не забывайте еще и о правилах гигиены и помните о вакцинации против гриппа.
8: И слушаем Радио России, это тоже помогает.
9: А это для хорошего настроения.
8: Именно так. Ну а мы еще раз всех поздравляем с Днем Знаний и тех, кто пошел учиться, и, конечно, тех, кто пошел учить. Этим утром с вами были мы, Татьяна Голованова и Павел Сурков. Всего вам с хорошего, удачи и процветания.
9: Ну и действительно, пусть этот день пройдет солнечно, полезно. Отмечаем День знаний на Радио России. Желаем всем хорошего дня и до скорой встречи.
7: Андрей Светенко. Хранитель времени.
11: В этот день в 1914 году на русско-австрийском фронте в решающую стадию вступило сражение под Раво-Русской. В историю Первой мировой оно войдет под названием «Галицийская битва». Долгое время ее значение явно принижалось, особенно на фоне серьезного поражения русской армии в Восточной Пруссии. Между тем успех в Галиции был впечатляющим. Наступление вели две общевойсковых армии, третья под командованием генерала Русского и восьмая генерала Брусилова. Австрийцы явно не ожидали, что противнику удастся быстро сосредоточить крупные силы, целью которых будет взятие Львова, Лемберга, по австрийской версии. Более того, австро-венгерские войска сами начали наступать, так что особенностью Галицийской битвы стал встречный характер наступательных действий. Австро-венгерские части попытались построить оборонительную линию восточнее Львова, но безрезультатно. Два дня русские войска отбивали атаки австрийцев на реках Золотая Липа и Гнилая Липа, а на третий день сами перешли в контрнаступление. Под Раво-Русской морально-психологический фактор уже был полностью на нашей стороне. Брусилов отмечал в своем дневнике обилие брошенных неприятелем орудий, винтовок, зарядных ящиков, повозок, беспорядочный отход, более похожий на бегство. Но этот перелом надо было развить. Кстати, уточним, что речь не о знаменитом брусиловском прорыве 16-го года, а о событиях начала осени 14-го. Уже тогда Брусилов проявил себя достойным полководцем. А с точки зрения результата даже добился большего, чем спустя два года. Единственное, что смогли сделать австрийские генералы, это избежать полного окружения своих армий и обрушения фронта целиком. Причем ценой огромных потерь. 350 тысяч человек убитыми, ранеными и взятыми в плен, плюс большое количество техники, вооружений и прочей амуниции. Но главное, что после взятия крепости Раво-Русская для русских войск открылась дорога на Львов, который будет взят уже на следующий день. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
3: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитров. Град, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777-12-13. 13. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
2: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
3: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
2: А какие еще возможности лечения существуют?
3: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
2: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
3: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
4: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
3: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
4: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
3: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза.
4: Угу.
3: А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
4: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
3: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
4: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
3: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился.
4: Да.
3: И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
4: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
3: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
4: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор. Низкие цены. С 3 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности предоставка консультантов. Категория 0+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. Ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске совместный пакет документов, принятых по итогам ШОС, придаст импульс партнерству, считает Владимир Путин. Минобороны назвала целью удара по Украине. И на Камчатке задержали россиянку за работу на украинскую спецслужбу. Все подробности далее. Члены государства Шанхайской организации сотрудничества получат единый статус партнеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета глав государств членов ШОС. Российский лидер считает, что совместный пакет документов, принятых по итогам ШОС, придаст новый импульс партнерству.
11: Убежден, что подготовленный к одобрению лидерами по итогам нынешнего заседания солидный пакет решений придаст нашему партнерству в ШОС новый импульс. Россия разделяет отраженные в главном документе саммита Бишкекской декларации согласованные подходы государств-членов к насущным вопросам глобальной и региональной повестки. Мы поддерживаем усилия по совершенствованию деятельности организации и повышению эффективности рабочих механизмов. Это, в частности, предусмотрено проектом протокола о внесении изменений в основополагающую хартию ШОС. Его утверждение позволит приступить к запуску учрежденных в прошлом году универсального центра в Ташкенте для реагирования на современные вызовы и угрозы, а также антинаркотического центра в Душанбе. Кроме того, вводится единый статус партнер ШОС, который получат все нынешние государства-наблюдатели и партнеры по диалогу с нашей организацией. Такое решение, безусловно, поможет оптимизировать и нарастить взаимовыгодное сотрудничество ШОС с проявляющими к этому интерес странами и международными странами.
10: И как только что сообщили в оргкомитете саммита ШОС, главы государств, участников ШОС по итогам саммита в Бишкеке подписали 28 документов. На полях форума у Путина состоится марафон двусторонних международных контактов. Завершит визит его беседа с хозяином саммита, президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Затем глава государства ответит на вопросы журналистов. Армия России в ходе массированного ночного удара, в числе прочих целей, поразила в Одессе и Одесской области объекты, обеспечивающие работу украинских портов. Об этом сообщила Минобороны. В частности, выведены из строя ТЭЦ и 3 электроподстанции. В порту Одесса поражены 16 хранилищ с вооружением и военной техникой ВСУ и 6 резервуаров с ГСМ. В порту Черноморск ликвидированы 2 склада с военно-техническим имуществом. В министерстве уточнили, что в ходе операции удары пришли по предприятиям военно-промышленного и топливного энергетического комплексов, которые находились в Киеве и его области. А так, в Киеве поражены депо «Дарница», являющиеся одним из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка для военных грузов. Предприятие «Хайрпоинт», производящее комплектующие ракет «Фламинго». В Хотове Киевской области нейтрализован цех сборки до оснащения и хранения безэкипажных катеров. Также нанесен удар по пограничному пункту пропуска и паромной переправе в Орловке в Одесской области. Этот погранпереход находится на границе с Румынией. В Борисполе ликвидирована нефтебаза, обеспечивающая горюче-смазочными материалами ВСУ. При нанесении ударов использовались беспилотные летательные аппараты большой дальности и высокоточное оружие, уточнили в оборонном ведомстве. ФСБ задержала на Камчатке местную жительницу, подозреваемую в государственной измене в пользу украинской спецслужбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей. Установлено, что женщина по заданию украинской спецслужбы передала иностранной разведке сведения об использовании их против безопасности Российской Федерации. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, решение суда, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Заявления о поиске 12 россиян поступили в посольство России в Непале. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она уточнила, что из страны эвакуировали 10 российских граждан. 8 из них самостоятельно покинули зону бедствия. 2 доставили в Катманду, и непальские спасатели. Профильные местные службы продолжают поиски, а МИД Непала создала специальную группу экстренного реагирования. Посольство России в Катманду поддерживает постоянный контакт с властями страны для скорейшего выяснения судьбы пропавших соотечественников. МИД России рекомендует воздерживаться от поездок в северные районы Непала в связи с наводнением. Утром 26 августа мощное наводнение обрушилось на северные районы Непала. Число жертв приближается к 1000, более 4000 числятся пропавшими без вести. День знаний в Москве отметится летней погодой. Большую часть дня осадки маловероятны, но вечером возможен кое-где небольшой дождь, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
12: Несмотря на новый календарный сезон, 1 сентября, в День знаний, погода в Москве будет стоять летняя. В теплом секторе циклона ожидается переменная облачность. Большую часть дня осадки маловероятны, но вечером возможен кое-где небольшой дождь. В течение дня воздух прогреется до 24-27 градусов, а это соответствует климатической норме макушки лета. Ветер южный 3,8 метра в секунду, и атмосферное давление будет падать. Вечером составит 745 миллиметров ртутного столба. Последующие дни прошумят дожди, дневная температура в Москве понизится до плюс 18-21, ну а в выходные погода окончательно испортится и зарядят холодные осенние дожди на термометре не выше плюс 15 градусов.
10: Сентябрь в этом году ожидается относительно теплым и при этом влажным. Холодное дождливое дыхание природы будет ощущаться с опозданием в несколько суток уже в предстоящие выходные. Бабье лето начнется, как и положено, в середине месяца. Спорт.
13: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Новым главным тренером футбольного СКА «Хабаровск» стал Сергей Жуков. Ранее этот специалист возглавлял ульяновскую «Волгу», «Томь», подмосковный «Сатурн» и молодежная столичная «Торпеда». На посту рулевого дальневосточников Жуков сменил Михаила Семенова. Футбольная «Рома» направила «Зениту» еще одно предложение о трансфере нападающего клуба из Санкт-Петербурга Луиса Энрике. Первоначально римляне были готовы заплатить за форварда сборной Бразилии 38 миллионов евро. Однако «Зенит» эта сумма не устроила. Новая заявка «Ромы» предусматривает те же фиксированные 38 миллионов и еще 5 в качестве бонусов. Краснодар достиг соглашения с аргентинским «Унионом» о переходе центрального защитника Майсона Родригеса. Южноамериканские СМИ сообщают, что сумма сделки составит 4,5 миллиона долларов за 50% прав на уругвайского футболиста. Форвард футбольного ЦСКА Лусиано Гондо близок к переходу в мексиканский «Тигрес». Стороны почти достигли соглашения по трансферу игрока, однако окончательной договоренности между клубами пока нет. Футбольный «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Нельсону Диосе. Испанские СМИ сообщают, что москвичи готовы заплатить за колумбийского игрока 12 миллионов евро. Также на Диосу претендует мексиканская «Америка», но этот клуб не готов повторить предложение «Спартака». Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. В стартовом раунде он обыграл представителя Финляндии Отто Виртанена, а Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Романом Андерсоном.

Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов и небольшие дожди. В Архангельске плюс 17-19 градусов дожди. В Петрозаводске дожди плюс 19-21. В Вологде плюс 22-24 и также дождливо. В Великом Новгороде плюс 21-23 кратковременные осадки. В Калининграде дожди плюс 18-20 градусов. В Кирове без осадков плюс 16-18 градусов. В Оренбурге плюс 24-26 переменная облачность. В Казани плюс 20-22. В Самаре плюс 23-25. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 20-22. Во второй половине дня кратковременные дожди. В Москве плюс 24-26 и вечером кратковременные дожди. Сейчас столица плюс 21, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
4: Мы не встречали эту нам. Она даже вот просто привезла ее в опеку. Больше мы не видели. То есть нам передали ребенка и все.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
5: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши — это Дмитрий Схинин, Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там много уникального контента, который дополняет нашу программу. А еще там нас можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции, машем ручками, передаем привет и показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас на глазах, с живыми людьми, с настоящими эмоциями. Все прямо вот онлайн. Извините. Да.
6: Забыл, Дим, поздравить с 1 сентября с Днем Знаний.
5: Не забыл.
6: Сейчас поздравляешь?
5: Нет.
6: А когда поздравил-то?
5: Не поздравил просто. Тебе надо, ты поздравляй.
6: Понятно. То есть ты никакого отношения к этому празднику не имеешь?
5: Нет, ну я отучился в школе и будет.
6: И хватит, да?
5: Да, потом в институте.
6: Понятно. Ну ладно. Ну а всех кого...
5: А тебе уже поздно.
6: Мне ты, поздно.
5: Ты я уже всех отвел и привел.
6: А тебе еще только предстоит.
5: Да. Вот, давай ты ближе к спорту. Мы сегодня поговорим про футбол, про фигурное катание, про то, как чемпионат России по народной гребле прошел в Каменск-Уральском. Существует еще и такой, оказывается, очень популярный в советские годы вид спорта, который сейчас возвращает былую популярность.
6: Да, это какой-то наш
5: день знаний
6: аналог тоже... Индикара в академической гребле.
5: Аналог Индикара в академической гребле.

0: дешевле.
1: Ты чувствуешь, как я завернул? Я тебе потом объясню.
0: Почему ты смотрел чемпионат Индикара, кстати, одна.
1: Не, ну там принцип Индикара. У Индикара принцип, там машины собираются из примерно равных деталей, чтобы уравнять шансы команд. А, то есть народная гребля — это тоже такая уравниловка. Там командам дают выбрать лодки, которые уравнены по весу и по всем другим характеристикам.
0: Да. Вот. Ну а начнем мы с темы рассуждения. Вот пишут люди, когда приходит 1 сентября, тему сочинение на тему, как я провел это лето. А мы будем писать сегодня сочинение на тему, почему Локомотиву так плохо.
2: Наша трибуна. Футбол.
1: Давай уж тогда скажем, как Локомотив провел это лето и собирается проводить осень.
0: Да. Так себе провел, продал лидеров. Батракова, Карпукаса.
1: Воробьева.
0: Воробьева. Вот. Пока особо никого...
1: Труцев ушел, раньше Баринов ушел. То есть люди, которые определяли рисунок бронзового призера чемпионата страны. Если уж на то пошло.
0: Да, но при этом, по данным Трансфермаркт, у него все еще 6-й по стоимости состав в
1: России.
0: Слушай,
1: ну 6-й...
0: Даже с учетом проданных игроков,
1: Юр,
0: которые...
1: Ну, ты сам понимаешь, что вот некое понятие совокупности, оно еще не определяет силу команды. Ты можешь там набрать достаточно дорогих игроков, но если у тебя в какой-то линии, мягко говоря, недосдача этих самых дорогих, нормальных, развитых игроков, то вот как с Локомотивом, ну все, ты поедешь в зону вылета.
0: Ну, знаешь, с одной стороны, да. Но с другой стороны, если у тебя игроки, состав игроков в 3 раза дороже, чем Динамо Махачкала,
1: ты
0: должен находиться, ну, хотя бы на 1-2 строчки выше Динамо Махачкала.
1: Не факт. А как это футбол, Юра? Его за это и любишь, что далеко не все те, кто располагает на бумаге сильным составом, они как бы далеко не всегда находятся наверху.
0: Да, я понимаю, но просто вот ты сам себе немножко, ну ладно, не ты противоречишь, а люди, которые говорят, ну вот, Локомотив распространен, продал всех лидеров, кем играть? Но, оказывается, еще остаются люди. Можно кем-то играть? Либо просто там уже настолько
1: выяснить.
0: Мрачное настроение в команде, что никто играть не хочет, не может. И главное, 11 место, 12-е.
1: Занять и не участвовать в лотерее стыков.
0: Да.
1: Понятно.
0: Но мы сейчас это все обсудим. Коллективное сочинение будем писать вместе с нашими прекрасными гостями. Это Юрий Белоус, экс-президент футбольного клуба «Москва», президент компании «Футбол Маркет», и Иван Карпов, инсайдер, автор телеграм-канала «Инсайд от Карпа». Юрий Викторович, Иван, доброе утро. Очень-очень рады вас слышать.
3: Доброе утро.
1: Да, причем Ваня еще с детства за «Локомотив», если уж на то пошло. И в силу своей специфики работы он в «Локомотив» копает, мне иногда кажется, глубже, чем в остальные другие клубы.
0: Ну, давай тогда Ивана первым спросим. Вот первый абзац сочинения, почему «Локомотиву» так плохо?
3: «Локомотиву» так плохо по нескольким причинам. Это целый комплекс. Это и внутренний конфликт между генеральным директором и его близкими с прошлой управляющей вертикалью. Это и уход реально лидеров. Причем вот я сейчас слышал часть вашего разговора. Довольно странно обсуждать, что команда и ее стоимость — это какая-то вот такая одна единица, что она не состоит из составляющих. Если вы вынимаете выбираете ключевого нападающего, ключевого атакующего полузащитника и ключевого оборонительного полузащитника, который еще, как Карпукас, имеет возможность разгонять атаки, то у вас ломается хребет. Да, у вас руки-ноги целы, даже сердце на месте, но просто позвоночник сломан. А с сломанным позвоночником не побегаешь. И поэтому играет Еремеев, поэтому играет...
1: Гадяев.
3: Гадяев еще последний матч только, а до этого из Сочи перешедший в аренду с каким-то фантастическим выкупом 4 миллиона.
1: Коваленко,
3: да, которого так хотели давно, еще до того, как любой испортил «Зенит» в «Локомотиве». И мы видим, к сожалению, я как бы на самом деле всегда был фанатом этого игрока, но, к сожалению, после «Зенита», после «Сочи» у него не получается так хорошо, как, казалось бы, он может раньше. При этом, да, есть много игроков, которые стоят больших денег. Селянов, вот я просто открыл трансфермаркет. Uh-huh. Понятно, что его ценник это абсолютно, ну, абсолютная хрень и очень субъективная. Но Селянов 8, Пеняев 8, Сесар Монтас 7,5, хотя его торгуют там за 11. Лукас Фасон переподписанный 5. Евгений Морозов, который не играет, и на месте которого играет Джики престарелый, 4 миллиона. Антон Ветрюшкин, капитан, 3,5. Немси, Ковниченко травмированный, 3,5, 3. Ну и так далее. То есть понятно, что эта команда все равно московская, топ, но просто в моменте ей сломали хребет. А на место этого хребетка прибыл всего лишь один Бабкин. Один.
1: Так. Ну ладно, ну, ты сам, кажется... сам же написал, что сейчас туда уже все, собираются Титков и Олейников. Деньги одобрили.
0: Вот за первый абзац, за авторством Ивана Карпова, за очень живой язык, за метафоры ставлю 5. Переходим к Юрию Викторовичу
1: Белоусову. Ты у нас сегодня прям это строгая училка.
0: Ну окей. Юрий Викторович, вот почему, вот согласны ли вы с тем, что Иван сказал, что да, игроки есть, но центр команды
1: хребта нет.
0: Хребта нет.
4: Да, ну я бы поставил бы Ивану даже не 5, а 5 с плюсом. Вот блестящая оценка и анализ ситуации происходящей. Поэтому мне особо добавить нечего, кроме того, что все-таки, скажем так, используя свой опыт, знания, понимание на там нескольких там десятилетий. Такие вещи происходят, когда продают ведущих футболистов и никого не покупают, скажем, значимых фигур, имея деньги, когда большой кризис в клубе. Кризис то ли финансовый, то ли, скажем так, между нынешним старым спортивным директором, он же сейчас новый генеральный директор, и тренером. Просто так главного тренера Галактионова от него не отмахнешься и не уволишь его даже, может быть, при какой-то антипатии. Потому что все-таки не благодаря, там, вопреки, Локомотив занял третье место. Это очень хороший результат для команды, которая опирается в основном на российских футболистов. Поэтому, когда продают ведущих футболистов, никто, скажем так, уровня не приходит на смену им, то это говорит о том, что просто от тренера хотят избавиться и привести каких-то своих людей, которые в данном случае, скорее всего, то, что напрашивается, вот, внешне устраивает Ротенберга. И я могу сказать, что такая ситуация до добра может не довести. Может быть, это закончится и для одного печально, для другого. Но для этого надо иметь рефлекс цели и силу воли тех, кто по большому счету для больших начальников, управляющих Локомотив. Значит, ну, если Юра Нагорных сам самостоятельно не может навести порядок, то тогда надо вспомнить не такую давнешнюю встречу между главой РЖД и, в общем-то, руководством. Когда все-таки, на мой взгляд, то, что есть информация, поддержали Галактионова. Поэтому тут затаившиеся силы, прежде всего, надо, конечно, наводить порядок в клубе. Не только в футбольной команде, но и в клубе. В клубе это, я имею в виду, управление.
1: У меня, кстати, как раз по поводу этого управления возникает определенный вопрос. Потому что когда Локомотив лицензировался, опять-таки, по-моему, Иван сообщал одним из первых, или первой вообще эту информацию о том, что для того, чтобы получить лицензию, Локомотив заложил в проект бюджета продажи и Батракова, и Карпукаса, и Воробьева. Для того, чтобы как раз и поучаствовать в этом чемпионате. Прекрасно понимая о том, что этих игроков придется продавать, и придется, мягко говоря, торговаться тут до последнего. Они понимали, что, вынимая хребет, нужно что-то взамен преподнести. И переговоры должны находиться вот на момент
0: продажи.
1: То есть
0: ты поддерживаешь версию о том, что это делается намеренно?
1: Ну, я не могу сказать, что это делается намеренно. У меня такое ощущение, что Локомотив в силу того, что это слишком сложная структура с несколькими центрами тяжести, да, там все очень долго это происходит и уходит на согласование. А при наличии конфликтов, так это вообще все удлиняет цепочку. Вань, скажи, пожалуйста, этот Гордиев узел вообще можно разрубить? Потому что, ну, скажем так, все эти проблемы, они вылились в то, что приезжает Бабкин, играет с колес. Слушай, ну приедет сейчас какой-нибудь Олейников и Титков, но они же тоже реально будут играть с колес, да? И опять-таки, уже седьмой тур на носу. Седьмой тур, это уже четверть чемпионата, по сути дела.
3: Этот госдиффузион можно разрубить только смертью одной из сторон, да, то есть уходом, условно, Галактионова или уходом Юрьевича со всей той вертикалью, которая сделала эту команду и развила игроков настолько, что их можно продавать за столь высокие суммы. Я здесь отмечу все-таки Бориса Борисовича за продажу Воробьева. Это действительно важно, потому что за год контракта выучить 7,3 плюс 1 бонусами – это искусство. И агрессивная тактика, стратегия работы Ротенберга по завышению ценника и продаже только за дорого, она, безусловно, так как вылилась в результат, кроме Карпукаса, она заслуживает, если не уважения, то признания. Однако замены, реально договоренности по ним начинали крутиться только после продажи. И никто толком не искал и не правильно пытался смонтировать замену задолго до. Плюс, опять же, как выбирались кандидаты. Бабкин, на самом деле, вполне себе приличный игрок, тем более воспитанник, но он один. И вот его привели, а дальше пустота. И в этот момент все равно еще играет и Еремеев, и команда в разобранном состоянии. Здесь нужно говорить об отсутствии некой системности. Я писал об этом, что продавать круто – это круто. Но покупать – это для Бориса Борисовича гораздо сложнее, потому что он максимально экономит средства. Причем, ну, экономить же можно по-разному. И он делает это так, что он игнорирует рынок и его условия, которые диктуют, например, определенные стоимость трансфера, подъемные зарплаты. Он игнорирует. Он основывается только на собственном мнении о том, сколько должен зарабатывать футболист определенного уровня в Локомотиве, как зарплата, так и сайнинг бонус подписной. Вот. И все, что происходит вокруг, его, ну, ему все равно. И это может обернуться тем, что ни Титкова, ни Олейникова в Локомотиве может не быть. Угу. И к этому есть такие риски.
1: Как трансферный комитет посовещался? Я так понимаю, это руководство к действию.
3: Это результат того самого конфликта. Трансферный комитет посовещался, что трансферный комитет проходит не в клубе, а в РЖД. И вчера они ездили в РЖД. И вчера очень был зол Борис Борисович, вернувшись в клуб. Потому что его нагнули, ему сказали, вот бери этих, вот деньги. А он эти деньги давать не хочет.
0: То есть он хочет еще сэкономить?
3: Да. Да, там идет торговля, ну, как это называется, докопались до мышей. Да, то есть торговля на уровне, скажем так, десятков миллионов рублей. Ну, то есть это там сотни, но только не много сотен, а мало сотен тысяч долларов на то, чтобы, значит, подписать. Или, понимаете, у Бориса Борисовича, у него вообще шаг торговли за зарплату 0,5. И делает он его один раз.
1: Ну, слушай, мне кажется, напоминает крестного отца. Ты приходишь ко мне и просишь без уважения.
0: Но мне кажется, для болельщиков в этом есть определенная крутость, что вот для нейтральных болельщиков, которые считают, что футболисты должны стоить столько-то. Вот.
3: Нет. А знаете, все забывается. Вся крутость идет по одному месту, когда твоя команда на 14 месте и рискует упасть ниже. Она уходит. Так же, как при, например, Геркусе, который тратил огромное количество денег, невероятно большое, на трансферы, зарплаты, подъемные и так далее. Все это забылось после чемпионства. Никто никогда не будет вспоминать, что он потратил 28 тысяч бюджетов РЖД в год. Никто никогда об этом не вспомнит, просто есть.
0: Нет, я прошу прощения. Вот мы, мне кажется, вот сейчас вот как раз про 28 тысяч бюджетов РЖД в год вспоминаем. Вот на ваш взгляд, Юрий Викторович, у нас вот пара минут есть. Вот если РЖД скажет, что это не профильный актив, слишком много 28 тысяч бюджетов тратится на содержание футбольной команды, которая борется за выживание, что будет?
1: При этом, давай скажем, что РЖД 70% бюджета Локомотива обеспечивает.
0: Да. Вот скажут, мы будем не 70, мы будем теперь 25.
4: Ну, я могу сказать, что такие истории известны. Вот, но Локомотив – это слишком значимый клуб для в свое время советского, потом сейчас ныне российского футбола. Дело в том, что эта команда одна из самых с чего начинается вообще наш футбол. И просто просто так отмахнуться, как в свое время Потанин отмахнулся от футбольного клуба «Москва», или там, я уже не говорю, там какие-то там «Амкары» и прочее, прочее. Вот, это невозможно, потому что есть люди, за это время воспитали многотысячную армию болельщиков, поклонников «Локомотива». Вот, поэтому, конечно, оптимизация бюджета всегда нужна, но очень важно управлять правильно бюджетом и не только продавать и покупать, или наоборот, а должна быть в данной ситуации гармония. Плюс, естественно, воспитание собственных футболистов. У «Локомотива» есть все для того, чтобы соответствовать нормальному уровню. И еще раз я хочу сказать, что очень мне не нравится, это уже проходили ряд клубов, когда внутри клубный конфликт идет и разное мнение, когда приходят люди, не имея опыта в управлении, назовем это правильно, своими именами, но пытаются поднять под себя всех и вести свою кадровую политику и прочее. И я хочу, надо сказать, что тут старшим товарищам надо поправить тех людей, которые допускают вот такие ошибки.
1: Выступите в роли опытного педагога, да?
0: Да, понятно. Было бы неплохо. Юрий Викторович, Иван, спасибо большое,
1: спасибо,
0: что нашли время для нашей программы. Напомним, гостями нашей трибуны были Юрий Белоус и Иван Карпов. Мы сделаем минутную паузу, а потом снова с вами.
2: Наша трибуна. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
0: Ну, возвращаемся на нашу трибуну. Наша — это Дмитрий Схинина, Юра Геворкян и, конечно же, ваша. Поэтому не стесняйтесь, пишите по номеру 8-925-222-9992. У нас сегодня темы — народные хиты, футбол и фигурное катание, про которые мы сейчас и поговорим.
2: Наша трибуна. Наш спорт.
1: Да, попробуем разобраться в некой непоследовательности ICU, которая для начала объявила правила отбора на этапы Гран-при, то, что там и допуск есть, а потом, что называется, эти правила по ходу пьесы чуть-чуть подкорректировала, добавив, вернее, что только челленджи ICU дают право, возможности набрать квалификационные баллы. А выступление на Олимпиаде Гуменника и Петросян, ну, это, конечно, как бы хорошо, но это только даст им возможность, так сказать, среди запасных уже отобранных получить более высокий посев. А вот для того, чтобы быть в числе отобранных, нужно ехать на эти челленджи. Ну, ладно, хорошо, Гуменник сейчас у нас уже успел, поедет в Японию, там выступит. И, в принципе, там критерии не самые высокие. А вот Петросян, которая все лето провела в решении там продолжать карьеру, не продолжать, с кем продолжать, то, что ушла от Тутберидзе, да. Да?
0: И мне кажется, нужно добавить, что сначала в июньские были правила, после которых состоялся гран-при юниоров в Сиане китайском. Наши выиграли там все.
1: Ну
0: с,
1: да.
0: С приличием, причем с очень приличными.
1: Просто приехали и сделали всем больно.
0: Да, сделали отбивную из остальных фигуристов. Это дело... Значит, вот такой таймлайн. В июне приняли новые правила, потом приехали наши юниоры, всех вынесли, и после этого ICU, или ICU, как вы называете, призадумались и решили немножечко правила поменять. которые коснутся в том числе и взрослых. Может быть, напрашивается естественный вопрос.
1: Нас душат.
0: Да, когда Международный совет конькобежцев посмотрел на то, что у нас на самом деле все хорошо с приличным катанием, решили, что, может быть, стоит попридержать коней наших. Ну, посмотрим, попытаемся в этом разобраться вместе с нашей гостьей, российской фигуристкой, хореографом, тренером Бетиной Поповой. Она уже на связи с нами. Бетина, доброе утро, как всегда, очень-очень рады вас слышать.
9: Доброе утро.
1: Да, Бетина, тут Юра выстроил теорию заговора.
0: Или не заговоров. Или не заговор.
1: Нет, ты выстроил именно теорию уже. Ты с ним согласны? Или же тут просто в ICU сидят ребята, которые... Ой, а мы тут забыли тут уточнить. Ну, вот тут...
0: Да.
1: Не выспались.
0: Мы забыли, да.
9: Ну, на самом деле, это, наверное, первый раз, когда я действительно с какой-то теорией заговора прям согласна. Потому что, да, ICU не первый раз нарушает свои же правила, это бывало, но очень редко вот такие яркие прецеденты, когда выпускают сначала одно правило, а потом совершенно другое, которое направлено исключительно на русских спортсменов. Ни на кого, кроме наших ребят, оно по факту не повлияет. Более того, на удивление то, что происходит сейчас, обычно запасные квоты на этапах Гран-при раздаются по ходу сезона так достаточно медлительно. То есть кто-то принимает решение ехать, не ехать. Все запасные квоты, которые были на данный момент, вчера, буквально позавчера, их все раздали. То есть та путевка, на которую мог бы сейчас Гуменник после выступления в Японии претендовать в Китае, эту квоту уже отдали Владимиру Самойлову.
0: Так, и что будут теперь делать наши?
9: Ну, и нашим остается только ждать, что кто-то еще может сняться. И у девушек, на самом деле, такая же история. Было две свободные квоты. Уже отдали одну корейской фигуристке, еще одну кому-то тоже не помню. То есть уже эти квоты заняты. То есть те вакантные места, которые наши фигуристы по праву могли занимать по тем правилам, которые ICU сами выложили, сейчас этих квот не осталось. И нам остается только ждать, что кто-то, может быть, еще получит травму или не сможет доехать. И вот в силу как раз этих этапов наши ребята смогут участвовать. Может быть, ситуация чуть лучше у парного катания, поскольку очень мало мировых пар, а наши выйдут на челленджер, и там покажут все баллы и сразу попадут в список самых лучших. То есть они не будут оставаться там в конце очереди запасных, они выйдут сразу на первое место. А вот у одиночников дела очень печально.
1: Так, понятно, ладно. То есть получается, в лучшем случае, на случае нашим фигуристам в этом сезоне кататься только по челленджерам, не рассчитывать на этапы Гран-при, да?
0: Ну, давай вот скажем так, у нас вот Киношито Кап будет челленджер 4, 5, 6 сентября. Мы туда едем большим красивым составом. Толк от этого будет, Бетина?
9: Конечно, толк от этого будет. Как минимум, ребята наберут международный рейтинг, посоревнуются напрямую со своими основными соперниками, которых они увидят по ходу сезона. Но этот мировой рейтинг поможет им на чемпионате мира дальше не попадать в слабейшие разминки. На чемпионате мира, на чемпионате Европы, дай бог, если ничего не изменится, и нас туда спокойно допустят. Хочется и в это верить, поскольку, правда, наше триумфальное возвращение юниоров, кажется, немножко озадачило. А ICU не ожидали они такого явно. И сейчас как бы не начали еще больше палок в колеса ставить.
1: Так, скажи, пожалуйста, как отсутствие наших спортсменов на этапе Гран-при скажется на шансах и вообще на выступлении на чемпионатах Европы и мира?
9: Ну, прям напрямую, наверное, не скажется, поскольку если наши ребята будут активно выступать на челленджерах, судьи к ним привыкнут, у них будет достаточно рейтинга, и непосредственно на самих чемпионатах выступят, если они хорошо, то особо не должно никак сказаться. Но есть такой интересный нюанс. ICU сейчас переписывает еще одни правила, которые будут касаться следующего сезона. И хотя в следующем сезоне финал Гран-при делать не по итогам этапов Гран-при, что было всегда и было логично, а хотят делать финал Гран-при по итогу мирового рейтинга. А это значит, что нашим спортсменам не хватит рейтинга, чтобы участвовать в следующем сезоне финала Гран-при. То есть еще и вот такую вот нам штуку решили придумать в ICU.
1: Так, подожди, а выступление на чемпионате мира, оно как бы идет в зачет этого мирового рейтинга?
9: Да, оно идет, но одного выступления будет недостаточно. То есть им придется по рейтингу соревноваться со спортсменами, которые уже на чемпионатах мира там на протяжении 4 лет, грубо говоря, выступают, и у них рейтинг все равно будет значительно выше. И для того, чтобы попасть в вот эти топ-6, по мировому рейтингу, ну, нашим ребятам будет чуть ли не невозможно попасть в финал Гран-при, даже если они Гран-при откатают хорошо. Но пока что этот документ в разработке, и даже Илья Малинин написал, что, ребят, вы что там, с ума сходите? То есть вы считаете, что мне можно не выступать на Гран-при, но я со своим рейтингом спокойно попаду в финал? То есть это глупость, спортсмены стоят против этих инноваций. Ну, посмотрим, до чего это дойдет.
0: Да, вот посмотрим. Я понимаю, что это вопрос скорее юридический, чем спортивный, но есть вероятность того, что мы можем как-то в суде обосновать несправедливость этих правил, учитывая, что они бьют только, как вот сказала Бетина, по российским фигуристам.
1: А кто-то сказал, что идет в суд?
0: Ну, я вот как вот теорию заговора выстраивал, так я еще одну теорию выстраивал.
1: Ты выращиваешь очередные грибы.
0: Ну, заметь, что Бетина согласилась с моей теорией, ну, частично.
1: Я смотрю, вы грибники знатные.
0: Да. Бетин, на ваш взгляд, есть такая возможность?
9: Нет, если честно, надо сказать, что мы совершенно беспомощны в этом плане, никуда мы никакие апелляции подавать не можем и так далее, все вообще делают, что хочет, и здесь никто не вправе что-либо сделать, то есть мы должны будем просто спокойно покориться тем решениям, которые они примут.
1: Бетин, хорошо, смотри, сейчас ситуация закручивается исключительно вокруг серии Гран-при. Не выступая, вернее, не попадая наши фигуристы туда, они будут ездить по челленджерам. А ведь челленджеры в этом случае могут начинать собирать куда больше зрительского интереса, чем этапы Гран-при. Сами в ICU об этом не задумываются вообще или как?
9: Конечно, задумываются, но нужно понимать, что в ICU находится очень много стран, большое количество процентов маленьких стран, которые не заинтересованы в возвращении российских спортсменов, поскольку как только наши спортсмены возвращаются, их фигуристам, ну, закрывается дорога на пьедесталы, и в силу этого, да, конечно, деньги они, может, могли бы заработать, но вот это вот желание медали и так далее куда сильнее этих денег, скажем так.
0: Понятно.
9: Всем куда интереснее свои интересы защищать, да.
1: Все объясняется блеском медалей на пьедестале.
0: Да, ну что ж, Бетина, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Мы всегда очень рады вас слышать. Напомним, это была Бетина Попова.
1: Несмотря на печальную новость, смотри, как оптимистично и красиво все нам рассказала.
0: Да.
1: Спасибо, Бетина.
0: Спасибо, Бетине. Ну, а мы двигаемся дальше.
2: Наша трибуна. Наш спорт.
1: 2 километра на лодке на веслах.
0: Ты слушай, прям каким-то распевным тоном это произнес.
1: Слушай, а на самом деле еще одно отличие от академической гребли, народной от академической, то, что там у тебя неподвижная банка, ну, скамейка, на которой сидит гребец, да, то есть там в академической гребле ты можешь себе ногами помогать, а тут спина, руки, все. Вперед, все. Паша, тебя надо отправить туда.
0: Хорошо, я с удовольствием. Но на этот чемпионат России по народной гребле, который прошел в Каменск-Уральском, я опоздал. Но вот кто там был и расскажет нам подробно о том, как все происходило, это наш коллега Альберт Мусин. Альберт, да, здравствуйте, очень рады вас слышать.
1: Доброе утро.
10: Коллеги, да, здравствуйте, взаимно рад слышать.
1: Ну как, удалось погребсти?
10: Погрести не удалось, но, конечно, зрелище было весьма захватывающим, учитывая, что Каменск-Уральский, в принципе, это такая уже неофициальная столица гребли в России, уже 75 лет там проходят такие состязания самого разного уровня, и в этот раз ни город, ни гребцы, конечно, не подкачали, около 160 спортсменов из 10 регионов боролись за медали на дистанции, как вы уже сказали, да, 2000 метров. Собственно говоря, были команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Калужской, Томской, Новосибирской, Челябинской, Самарской, Тверской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Одним из самых многочисленных составов – это, конечно, команда «Хозяев». Там было 26 воспитанников городской Каменской спортивной школы. Все проходило в трех форматах среди юношей и девушек до 17 лет, первенство России до 19 лет и чемпионат России среди взрослых, который там уже проходил. И гонки проходили в двух классах. Это шлюпка-одиночка и шлюпка-двойка с рулевым. Дистанция классически, ну, 2000 метров от местного моста до лыжно-лодочной базы. Самое главное, что, конечно же, у некоторых пользователей интернета возник вопрос, а что значит народная гребля? И на самом деле, некоторым очень сложно было разобраться, и вы уже, да, отчасти пояснили, что дело просто в другой лодке, которая пользуется, скажем так, не спортсмены, а больше в народе, поэтому и называется народная, а не потому что, там, не знаю, народы мира собрались. Но подробнее об этом, конечно, нам рассказал начальник городского управления по спорту Павел Гиматов, который также был очень тесно вовлечен в организацию и проведение этих состязаний. Давайте его послушаем.
11: Давайте. Соревнования проходили в разделе «Народная гребля». Это специальные лодки, чуть шире, чем в академической гребле. Но для нас, для Каменска, народная гребля – это прежде всего то, что город живет, город дышит, город знает этот вид спорта. В нашем городе проводились в советское время чемпионаты РСФСР и даже чемпионаты Советского Союза по данному виду спорта. И уже в современной России ежегодно более 20 лет мы принимаем данные спортивные мероприятия.
0: Понял, Дим, это не индикар, это туринг. Учим отчасти.
1: Туринг?
0: Туринг, да. Вот, Альберт...
1: Поясни.
0: Потом, времени очень много. У нас буквально минутка остается. Как город принял эти соревнования, учитывая, что это, как вы сказали, столица практически российская?
1: Да там столько мастеров спорта, поэтому да, виду спорта выросло.
12: Ну, это правда. Город, да, столица, поэтому принял, конечно, по-столичному. Ну, в принципе, для уровня Каменск-Уральского это, конечно, был шикарный совершенно прием. Во-первых, самая вот насыщенная программа 28 числа августа. Сначала стартовала серия вечерних заездов, потом с 6 вечера на плавучей сцене начали выступать уже коллективы Каменска-Уральского, потом прошел парад участников соревнований с выступлениями гостей, а также вышла местная группа К2, а потом и вовсе запустили салют, фейерверк с профессиональным фаер-шоу. И это была прям настоящая кульминация первого соревновательного дня. Ход был свободный, поэтому, конечно, для города это просто настоящая, ну, спортивная ферия, спортивный праздник.
0: Оказалось. Класс, класс. Альберт, спасибо большое за эмоциональный яркий рассказ про то, как чемпионат России по народной гребле прошел в Каменск-Уральском. О нем рассказывал наш коллега Альберт Мусин из Екатеринбурга. Ну, а мы с вами прощаемся до пятницы. Будем говорить и про игры кочевников, и про стартующий
1: сезон КХЛ.
0: Сезон, да, континентальной хоккейной лиги. Будьте здоровы, берегите себя, все будет хорошо, пока.
1: До свидания.
2: Наша трибуна. 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+. Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
14: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
13: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
14: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
13: Как понимаю, они были успешны.
14: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
13: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
14: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазер технологию, которой раньше пользовалась только элита.
13: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
14: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Око» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
13: Ну, прямо военная точность.
14: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. мир снова может заиграть всеми красками.
13: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультация и доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна-Ока?
14: Используя Дюна-Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
13: А вот есть ли шанс благодаря Дюна-Ока снять очки и контактные линзы без операций?
14: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что Дюна-Ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
13: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна-Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь. Желающих приобрести Дюна-Ока много, а количество аппаратов ограничено.
14: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но, как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна-Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
13: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
14: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна-Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна-Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
13: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
14: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюна-Ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюна-Ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
13: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
14: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
13: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюна-Ока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 02600-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru. Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
15: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
16: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
17: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске саммит в формате ШОС Плюс проходит в столице Киргизии. Вооруженные силы России поразили в Киевской области цех сборки и хранения безэкипажных катеров. И пятиклассники начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Все подробности далее. Саммит в формате ШОС Плюс стартовал в Бишкеке, сообщает ТАСС. К переговорам лидеров государств-членов организации присоединились руководители еще ряда стран, в том числе Азербайджана, Армении, Лаоса и Монголии, а также некоторых международных организаций. По итогам саммита ШОС участники подписали 28 документов. Об этом сообщили в оргкомитете. В их числе документов значится Бишкекская декларация 25-летия ШОС, программа взаимодействия государств-членов ШОС по борьбе с наркозависимостью и по координации мер в борьбе с распространением синтетических наркотиков и их прекурсоров на период до 30 года, а также план взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности до 28 года. Помимо этого, лидеры подписали документ об объявлении города Лахор в Пакистане туристической и культурной столицей ШОС в 26-27 годах. Шанхайская организация сотрудничества за 25 лет превратилась во влиятельный центр многополярного мира. Взаимодействие стран-участниц способствует формированию на Евразийском континенте атмосферы мира и стабильности. Члены ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств ШОС.
19: Хотел бы поблагодарить президента Киргизии, всех наших киргизских друзей за гостеприимство, радушный прием и хорошую организацию этого саммита. Убежден, что наша совместная работа в Бишкеке будет содействовать продвижению многопланового взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества в целях укрепления безопасности, мирного развития и процветания всей Евразии. В этой связи хотел бы напомнить, уважаемые друзья, что сегодня, 1 сентября, год это день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооруженных конфликтов. Убежден, что наша работа к этому как раз и ведет. И, конечно, желаю успеха премьер-министру Пакистана господину Шахбазу Шарифу и пакистанским коллегам, которым после нынешнего саммита переходят функции председателя Шанхайской организации сотрудничества.
20: Президент Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев пообщались на ногах на полях саммита ШОС. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А на полях форума у Владимира Путина состоится марафон двусторонних международных контактов. Российские войска массированным ударом высокоточным оружием поразили предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также объекты инфраструктуры в Одессе и Одесской области, используемые для хранения военного груза и топлива для украинских портов. В результате повреждены предприятия ВПК и ТЭК, задействованные в производстве ракет, беспилотников и их комплектующих, а также поставки топлива ВСУ. Разрушены объекты в портах Одесса и Черноморска, обеспечивающие хранение грузов военного назначения. Нанесен удар по пограничному пункту пропуска и паромной переправе в Орловке на границе с Румынией. В Борисполе Киевской области повреждена нефтебаза, снабжавшая войска горючим. В Киеве удар по предприятию Firepoint и ряду связанных объектов не нанесен, однако поражено промышленное предприятие Аэро Бавановна и локомотивное депо Дарница. Кроме того, в Хотове обнаружен цех по сборке и хранению безэкипажных катеров. На Камчатке пресекли деятельность агента украинских спецслужб. Сотрудники ФСБ задержали жительницу региона. Она передавала кураторам сведения, которые затем могли быть использованы против России. По данным следствия, кроме сбора информации, арестованного вела пропаганду среди военных. Подробности сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
21: Установлено, что в целях оказания противнику помощи указанное лицо осуществляло приискание и склонение военнослужащих Камчатского края сдачу в плен и переходу на сторону противника в зоне проведения специальной военной операции.
20: Возбуждено уголовное дело о госизмене, по нему обвиняемый грозит пожизненное заключение. Киевский режим вобрал в себя все худшие исторические практики по расчеловечиванию, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.
22: Когда в день, когда отмечалась та или иная историческая дата по тому или иному мемориальному комплексу, памятнику, по могилам наносились прицельные удары. У меня, извините, конечно, как это называется? Это называется, я считаю, какое-то уже гибридное расчеловечивание, потому что мы видели примеров таких немало в периоды Второй мировой войны, в периоды геноцидов. Но посмотрите, что сейчас. Как будто киевский режим является собой сплав всех худших исторических практик расчеловечивания. Вот все собрали. Тут и варварство, тут и нацизм, тут и геноцид. Тут звериная ненависть, тут запредельный цинизм. Вот все, что только можно было собрать, собрано.
20: ВФ проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. С этого учебного года школьники 5-х классов начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Он будет введен со 2-го полугодия, а для 6-х и 7-х классов – с 1 сентября 2027 года. Курс основан на изучении традиционных нравственных ценностей. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
23: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Новым главным тренером футбольного СКА Хабаровска стал Сергей Жуков. Ранее этот специалист возглавлял Ульяновскую «Волгу», Томи, подмосковный «Сатурн» и молодежные столичные «Торпеды». На посту рулевого дальневосточника Жуков сменил Михаила Семенова. «Спартак» из Костромы обыграл «Ротор» 1-0 в заключительной встрече 9-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Нижнего Новгорода на 7 очков. «Ротор» остался на 10-й позиции. Форвард футбольного ЦСКА Лусиано Гондо может перейти в мексиканский «Тигрес» со стороны близки к достижению по трансферу игрока. Однако окончательной договоренности между клубами пока нет. Краснодар достиг соглашения с аргентинским «Унионом» о переходе центрального защитника Майсона Родригеса. Южноамериканские СМИ сообщают, что сумма сделки составит 4,5 миллиона долларов за 50% прав на уругвайского футболиста. Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. В стартовом раунде он в 5 партиях обыграл представителя Финляндии Отто Виртанена. Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Романом Андресом Буручагой, а Роман Сафиулин потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса. В женской сетке Диана Шнайдер в первом круге праздновала победу над украинкой Дарьей Снегур. Анна Калинская была сильнее Анны Блинковой. Еще 3 россиянки борьбу завершили. Кристина Лютова уступила китаянке Джейн Циньвэнь, Людмила Самсонова проиграла Май Джойнт из Австралии, а Анастасия Захарова не справилась с японкой Наоми Осакой. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
3: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: По вопросам размещения рекламы на канале

днем плюс 24-26, вечером дожди. Сейчас в столице плюс 22 градуса, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Театр на Радио России представляет.
5: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
4: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
6: Это мы прифронтовой город?
7: Как это?
8: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
4: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
9: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
10: Не знаю, Тиль, я попробую.
4: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Слушаем.
11: Друзья, ну сегодня эфир канала «Слушаем». Разумеется, начну с поздравления, начну со слов с праздником, дорогие наши слушатели, с Днем Знаний. Зовут меня Дмитрий Чернов. Канал «Слушаем» начинает свою работу 1 сентября. Начинается новый учебный год. Вообще начинается новый год, как вчера мы выясняли. И, соответственно, многие изменения коснутся не только жизни школьников с этого дня, но и коснутся и нас с вами. Какие изменения и каких, собственно говоря, сфер нашей жизни они будут касаться. Вот об этом мы сегодня будем много говорить, потому что, ну, например, новый порядок подготовки к отопительному периоду заработал в России с сегодняшнего дня. В следующем часе мы обсудим, разумеется, эту тему. Мы выясним, почему больше всего мест на дополнительном наборе в вузах открылось на педагогических специальностях. Что вдруг произошло и почему это так случилось? Экономические новости у нас, разумеется, тоже сегодня будут, потому что во Владивостоке открылся 11-й Восточный экономический форум. Банк России представил базовый сценарий прогноза по ключевой ставке до конца этого года. Рубль предсказывают, начнет укрепляться с сегодняшнего дня. Многое непонятно, многое неизвестно, и эксперты наши, которые в эфир будут выходить, разумеется, все нам расскажут и разжуют. Ну, а в этом часе мы поговорим про рекомендации Минтруда для работодателей по разработке карьерных траекторий для сотрудников 50+. Вообще говорят, что сейчас работодатели активно начинают поглядывать в сторону людей уже в возрасте, в тем, кому за 55, за 60 лет, понимая, наконец, что, ага, вот они, опытные это зубры, а мы все берем молодых и что-то не то, по-моему, делаем. Мне так кажется, но мы как раз выясним всю эту историю. Много родителей, чьи дети оказались после курсов по подготовке к ЕГЭ и к различным экзаменам, разочаровались вообще в этих онлайн-курсах. Что происходит, мы тоже стали требовать вернуть деньги, между прочим, почти вдвое чаще. Что происходит в этом направлении, также мы повыясняем. Медведи стали при этом чаще выходить к людям и нападать на людей. Правила безопасности напомним также. И поговорим, у нас будет в этом часе очень любопытная тема,

0: сколько стоит снять квартиру с сегодняшнего дня в столице и в другой столице. Об этом пойдет речь, друзья. Ну а начнем мы, естественно, с Дня знаний, об основных изменениях в школьном образовании, которые случатся в следующем 27-м году после вступления в силу нового федерального государственного образовательного стандарта. Об этом мы будем, разумеется, в течение года говорить, я уверен. Но уже и в этом школьном году, в этом учебном году будут изменения. Например, новые правила поддержания дисциплины для учителей. И с этого, кстати говоря, хочется зайти в разговоре сегодня с нашим экспертом Иваном Ивановым, директором Центра общего и дополнительного образования имени Анатолия Пинского, Института образования Высшей школы экономики. Иван Юрьевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну, много изменений на самом деле, да, это и оценки за поведение, это изменения в учебной программе, там, в обществознании, в истории, новый предмет будет духовно-нравственная культура. Но вот новые правила поддержания дисциплины для учителей, давайте начнем с этого. Какие им, так сказать, розги законом дают в руки наконец-то? Ну, это так уж я, театрально.
1: Ну, вы знаете, ведь мы понимаем, что этот эксперимент длится с прошлого года, я помню. Ничего нового пока не происходит. Более того, они как будто вводятся, эти новые правила поддержания дисциплины для учителей, да, и в ряде регионов там продолжается, например, расширенная апробация оценки за поведение. Но, во-первых, продолжают обсуждать, повлияет ли это на итоговый аттестат. Но если говорить вот об инструментах конкретно, то ну, особо ничего не меняется, потому что если происходит какая-то непредвиденная ситуация, учитель должен вызвать либо директора, либо уполномоченное лицо, и это если там в крайнем случае. А так он делает замечания и, как обычно, сообщает об этом классному руководителю, и классный руководитель проводит воспитательную работу с ребенком или с родителями совместно. Вот. А как будто бы вот прям что-то особо не меняется. Это больше, мне кажется, слова, чем реальность какая-то.
0: С сегодняшнего дня, тоже, кстати, с удивлением узнал и я, и многие мои коллеги-родители школьников, что у нас сегодня официально закрепляется запрет на использование мобильных телефонов. Как это работает? Вот известно ли вам что-нибудь? Действительно ли запретят школьникам даже, я читал где-то, что смартфоны, чтобы даже на столах лежали, пусть они и выключены, но вот не должны они быть и все здесь. Это так?
1: Ой, вы знаете, это зависит от регионов и зависит вообще от школы. Потому что школа, вот при всех этих изменениях, которые централизованно происходят там, скажем так, из Москвы, она остается по закону автономной, и она принимает решение о порядке и там о процедурах внутри школы. Понятное дело, ориентируясь на рекомендации или там письма Министерства просвещения. В этой связи школа сама принимает решение. Что я знаю из опыта учителей? Собирают в начале урока в специальные эти коробочки, эти телефоны. Юристы мне говорят, что это все очень сомнительная история, потому что кто несет ответственность? Да, вот вдруг эта коробочка вся упадет, кто будет отвечать за это? Вот. Но в целом, да, да, школы пытаются не столько изъять эти, скажем так, гаджеты, сколько сделать так, чтобы на уроке ими не пользовались.
0: Угу. Еще одна интересная история – это сокращение учебных часов иностранного языка. Я тоже так понимаю, да, что это не во всех школах, это тоже по выбору. При этом добавляется арабский язык как второй иностранный. Это тоже вот новшество этого учебного года. Что вообще можете сказать про новые предметы?
1: Да, вы знаете, с иностранными языками, вот я как бывший учитель английского, у меня отношения не только профессиональные, но и личные. Но здесь картина тоже все равно смешанная. То есть где-то часы сохраняются, а где-то постепенно снижаются. Uh-huh. Вот. Но в целом это выглядит как-то грустно, я вежливо это скажу. Yeah. Вот. Но для 11-классников все-таки объем сохраняется. Вот. А двухчасовой. Uh-huh. А уже со следующего года им предложат там вообще до одного часа в неделю сохранить. сократить. Mm-hmm. Что касается других предметов, то мы основные, вот я в анонсе слышал, вы говорили про появление нового ВГОСа, и как раз основные большие изменения, связанные с физикой, химией, там, информатикой, они будут там со следующего года. А в этом году мы видим очень сильное изменение истории России, вот всех предметов, которые касаются этого направления, при том, что меняется не только вот история, но и в ряде других предметов. Мы знаем, там обществознание сокращается, появляется постепенно дисциплина духовно-нравственная культура России. Вот, так что да, здесь вот я бы сказал, что вот это направление предметов появляется, и оно усиливается.
0: Иван Юрьевич, ну и последний, да, вот, вот этот краеугольный камень родительских обсуждений за последний год, это оценки за поведение, которые ввели и которые теперь будут выставляться. Вкратце, если можно, ваше отношение к этому новшеству и повлияет ли оно как-нибудь, на ваш взгляд, ну, скажем, на хотя бы там действительно какую-то успеваемость?
1: Вы знаете, давайте я разделю мое личное отношение, я категорически против этого. Но если говорить более, скажем так, взвешенно с точки зрения того, как устроена система, в том числе зарубежные системы, то это не лишено смысла. Мне кажется, что, во-первых, у нас нет никаких данных, как это работает, даже в пилоты не показали вот какие-то там, не знаю, доказательную базу, а во-вторых, я думаю, что на оценки это будет, знаете, как влиять.
0: Так, ну вот Иван Юрьевич на самом интересном месте исчез. Друзья, ну, тем не менее, да, понятно мнение нашего уважаемого эксперта Ивана Иванова, директора Центра общего и дополнительного образования имени Анатолия Пинского Института образования Высшей школы экономики. 1 сентября наступило, и, естественно, всех еще раз с праздником.
2: Слушаем.
0: Минтруд России рекомендовал работодателям определить должности, где особенно важен опыт возрастных работников, оценить риск их ухода на пенсию и подготовить планы преемственности. Потому что доля трудящейся молодежи, а вот здесь внимание, то из тех, кому сегодня от 25 до 35 лет, к 2030 году в России, вероятно, снизится, по подсчетам, почти на 4 миллиона человек. Дефицит кадров, по разным оценкам, составляет сегодня от 2 до 4 миллионов работников и сохранится минимум до 2030 года. Это данные, которые кадровые компании приводят. И кадровая потребность к 2030 году будет составлять 73,6 миллиона человек, прогнозирует Минтруд. Корень всех проблем, понятное дело, последствия демографической ямы. Но почему-то до сих пор мы никак не можем это все разгрести, хотя демографическая яма имеется в виду 90-х годов. С нами на прямой связи Александр Тимофеев, экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
0: Действительно ли, вот эксперты, да, считают, что тенденция к увеличению числа работающих предпенсионеров и пенсионеров долгосрочной, то есть работодатель понимает, что молодые кадры все меньше и меньше, так сказать, во всех отношениях его интересуют, этого самого работодателя, но действительно ли смотрят сегодня все больше вот в возрастную категорию работников работодателя? Так ли это?
3: Совершенно верно. Дело в том, что вот смотрите, первая цифра, которую мы слышим, бывает, что сейчас рекордно низкая уровень безработицы, да, то есть 2,2% такого не было за всю историю. С другой стороны, стоит отметить, что сейчас достаточно много людей, специалистов возрастных уходят на пенсию, и получается, что те, которые уходят из офисов на пенсию, их оказывается гораздо больше, чем те, которые приходят в этот офис. Кроме того, раньше была такая модель, когда люди приходили делать карьеру надолго, сохраняя так называемый порядок, что существует трудовая книжка, есть понятие непрерывный срок работы, и люди старались закрепляться в этих компаниях на 30-50 лет, да, и в некоторых отраслях, где были компании крупные, такого федерального значения, государственного значения, они оказывались как бы в такой потребности, что проходили очень жесткий отбор, и вот этот жесткий отбор оставлял в этих компаниях очень сильных специалистов. Ну, например, это были сильнейшие токари, сварщики, которые имели 6-й разряд, да, которые умели использовать оборудование сразу по очень многим осям там вращения, да, чтобы вот это делать все.
0: Да.
3: И поэтому вот таких вот специалистов, которые не то, как сейчас у нас работают с помощью электронной как бы начинки, да, станки, а вот именно те, которые умели делать узкоспециализированные вещи, их становится все меньше и меньше. И кроме того, ведь почему бывает, иногда поднимает вопрос, что успех некоторых былых компаний, не только российских, а мировых компаний, которые делали уникальные какие-то вещи, тяжело восстановить или повторить, потому что дело не в том, что знания уходят, какие-то картинки или же схемки, а они остаются. Уходит опыт и навыки, которые делали те специалисты, и повторить это намного сложнее. То есть должно было произойти большое стечение обстоятельств. Поэтому сейчас задача стоит о том, чтобы вот передать вот этот опыт, который есть, уникальности некоторых технологий или некоторых сфер деятельности. Ну, это понятное дело, это самые большие верфи, которые есть, это космические технологии, авиационные.
0: Но странно, да? Странно, Александр, что задумались сейчас только об этом, да, спустя много-много лет, если мы говорим.
3: Думали.
0: И раньше думали, но привлекали-то не так много людей. И здесь у меня, знаете, еще какой вопрос, он, кстати, очень важный. Это высокотехнологичное производство, высокотехнологичные отрасли, это, конечно, крайне важно, то есть все понятно. А сегодня работодатели в каких больше всего отраслях заинтересован в возрастных категориях работников? Торговля наверняка или еще что-то?
3: Ну вот как раз сейчас как бы даже появился такой термин «серебряные работники», да, то есть уже видно седина в волосы уходит, да, и как бы эти специалисты, которые непосредственно связаны с промышленным производством. Ведь сейчас идет бурный спрос как раз на специалистов, которые были раньше на инструментальных заводах, да, которые были на ремонтных заводах, поддержании каких-то технологических циклов длинных. И сейчас, если мы говорим об восстановлении некоторых передовых отраслей, то, естественно, как бы там ведь в связке оказывается не один, а несколько заводов, фабрик, которые и вот эти специалисты одновременно имели какую-то вот карту обслуживания, да, и вот оказывается, что вот уход некоторых специалистов, которые не, может быть, руками, а может быть, просто проводили экспертную оценку, как это лучше сделать, стали тоже уходить на пенсию. И, естественно, такой вот опыт, экспертный опыт очень важен для современности.
0: Это правда. И знаете что, я вот здесь вот нашел данные по результатам исследования одной известной платформы, и там проанализировали вакансии. Хотелось бы ваш комментарий, у нас есть пару минут. Значит, смотрите, больше всего возможностей для трудоустройства специалистов вот этого самого серебряного возраста появилось в клиентских сервисах. Наиболее востребованными оказались все-таки профессии продавца-консультанта, оператора колл-центра, на втором месте транспорт и логистика, где число вакансий увеличилось на 91%, а самыми востребованными оказались сотрудники склада и фасовщики. Вот как вы это прокомментируете, Александр?
3: Ну, потому что раньше были стандарты качества фасовки и складирования. Помните, да, раньше ставили как бы отметки печати, маркировка была немножко другая.
0: Конечно.
3: Вот эти специалисты, они проходили не как сейчас, уровень сертификации как специалисты, получали специальное образование, да, чтобы вот иметь именно вот такой уровень. И поэтому, естественно, как бы в некоторых компаниях сейчас стали появляться вот эти стандарты качества, они у нас пока еще не широко применяются, они у нас применяются на уровне информационных систем, да, как бы отрабатываются какие-то вот технологические цепочки, но так, чтобы именно навыки, знания, опыт людей проверять, это, может быть, у нас еще пока либо сильно забылось, да, либо надо как-то все это восстановить заново.
0: Спасибо вам большое. Александр Тимофеев, экономист, кандидат экономических наук, доцент Российского экономического университета имени Плеханова. А я напомню для тех, кто, может быть, забыл или вовсе не знал, что раньше даже, когда коробку конфет открываешь, там обязательно лежит визитка. И на ней написано «Фасовщица номер ну, допустим, 17, и ты знаешь, что если конфеты как-то вот неправильно там расположены, или, может быть, некачественно выложены, а может быть, еще что-то, какой-то брак, ты знаешь, к кому обратиться, и что вот можешь на эту фасовщицу номер 17 подать определенную жалобу, конечно же. Сейчас такого нет, но вполне возможно, судя по тем цифрам, которые мы обсуждали с Александром Тимофеевым, все вернется и качество наладится. Через минуту ровно будем говорить про недовольных родителей. Друзья, не уходите далеко.
2: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Премьера на телеканале «Россия».
4: Преступника можно взять по горячим следам.
5: Это полиция, вы окружены.
2: Следствие ведет майор Нестерова.
6: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
7: Я в тебе никогда не сомневался.
8: Тебя слушают, за тобой наблюдают. Будь осмотрительным.
2: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+. Слушаем.
0: Итак, летом этого года родители почти вдвое чаще стали требовать возврата средств за онлайн-подготовку детей к госэкзаменам. Итоговые баллы не оправдали их ожиданий. Об этом пишут «Известия». И цифры приводят следующие. Как минимум в 70% случаев деньги удается вернуть. Заказчики ссылаются на несоответствие программы обещаниям из рекламы и отсутствие ожидаемого результата. И хотелось бы понять, у нас сейчас следующий эксперт тоже с нами на прямой связи, я надеюсь, Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
9: Добрый день, Дмитрий, добрый день, наши дорогие радиослушатели. Поздравляю всех с 1 сентября, я только что с линейки. У меня внучка пошла в первый класс.
0: Поздравляю.
9: Огромное количество прекрасных лиц, которые стремятся к знаниям. Очень здорово. Всех поздравляю. Конечно, вы затронули просто серьезную тему. Сейчас вот этот сезон учебный, который закончился и от лета, сдачи ЕГЭ и поступления в институты, конечно, многих разочаровало. Я вот сразу же поддержу вас абсолютно. Угу. Почему? Потому что у нас 300-бальники не могли поступить в те заведения учебные, которые они заранее наметили, которыми разговаривали и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас, к сожалению, вот этот эксперимент ЕГЭ, против которого Национальный родительский комитет выступал вот все 10 лет, вот у нас 10 лет в этом году Национального родительского комитета,
0: да.
9: И мы 10 лет трубили во все двери и говорили, что, друзья мои, придет это все к тупику, не получится вот этот конвейер учебный, который, мое мнение личное, и был создан для того, чтобы вот сформировать вот такую бизнес-империю школьную, да, и при которой вот постоянно онлайн-курсы, методички, постоянно все изменяющиеся правила. В этом году это особенно. И в конечном итоге наши родители пришли к тому, что вот эти вот расплодившиеся онлайн-курсы, которые обещают чудесным образом суперзнания, оказались не тем инструментом, который бы решал вопрос, скажем, сдачи экзаменов. А это все почему? А потому что, о чем я всегда тоже говорю, и об этом говорил Национальный родительский комитет, главное в учебном процессе, это, конечно, преподаватель, его компетенции, его знания, его умение работать с ребенком. И это, конечно, онлайн очень слабо работает. Обычно это правильные преподаватели, скажем, закавычим этот момент, да, вот те компетентные, они работают прям глаза в глаза с ребенком, чтобы для того, чтобы, во-первых, понять слабые его стороны, подтянуть и дать какие-то дополнительные знания, которые могли бы вот именно усилить его позиции при сдаче вот этого злосчастного ЕГЭ, я скажу. И у нас всплыл еще один такой злобная повестка, ее также опять закавычу, в том, что вот это практически сценарий победы в этом учебном году,
0: да,
9: произошел такой. Если ты 300 баллов, ты не поступаешь. А если ты сдал на 220 и получил какую-то победу в Олимпиаде, опять же,
0: то поступаешь, да, мы говорили.
9: Я честно говоря, в шоке, и в шоке многие родители. Как так можно? Ребенок 10 лет, 11 лет учился, сидел там, кроме первого класса, просто я уже первый класс, он не готовился, а с третьего класса уже, по-моему, начинает готовиться к этому злочастному ЕГЭ, готовился с утра до вечера, мама, папа, бабушка и дедушка, все помогали этому ребенку, он сдал на 300 баллов и оказался полностью разочарован. Угу. Ну, ради этого мы это ЕГЭ делали. Я считаю, что и вот в комплексе с вот этими онлайн-курсами это одно большое разочарование, к сожалению, у нашего родительского сообщества.
0: Спасибо большое. Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета. Вот здесь уже есть и в этом выступлении, Юрий Владимирович, и все ответы на вопросы, да и, собственно говоря, не надо ходить далеко для того, чтобы понять, а почему вот эти онлайн-курсы, они настолько неэффективны. Да просто потому, что родители платят деньги, ребенок сидит перед ноутбуком в своей комнате, никто его не видит, он просто там засыпает, и тому, кто преподает, вообще, по-моему, все равно, что там происходит. Деньги-то он уже получил. Ну и поэтому вот здесь вот разница между обещаниями и качеством этих самых подготовительных курсов, она совершенно очевидна. Ну, по крайней мере, для меня точно. Для вас, я уверен, друзья, тоже. Как ваш школьник встречает 1 сентября? Сегодня такой опрос, он у меня в Макс-канале «Черновик» проходит. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь и участвуйте в опросе. На эту минуту есть даже и комментарии, между прочим, от Константина Долотова. С радостью. Оба два ребенка у Константина, вот он написал здесь, встречают 1 сентября. И, между прочим, пока здесь почти 50 на 50 у нас результаты. Можете зайти, увидеть, почитать. Мы давайте про медведей поговорим. Новая трагедия, новый случай зафиксирован, нападение медведя на людей. И, к сожалению, не обошлось без жертв. Два охотника, двое мужчин встретились с медведем на границе Камчатки с Чукоткой. Удалось им выжить, правда, но оказались они в больнице. Известно, что пострадавших направили в госпиталь, они пройдут лечение, они охотились, и внезапно на них вот это вот нападение хищника произошло. Ну уж казалось бы, даже и в таких местах, как Республика Мариэл, вот совершенно недавно мне видео присылали, в 10 километрах от Ишкралы медведь вышел совершенно спокойно на дачные участки в СНТ где-то, испугал людей, значит, там они забаррикадируют. Медведи часто стали выходить к людям. И мы об этом говорим, и вот новые случаи тоже вызывают вопросы. Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре», с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, я хочу вначале, конечно, поздравить всех с 1 сентября. И родителей, и детей. И помнить, что самое лучшее при этом образовании – это самообразование. Ну и сегодня я постараюсь немножко о медведях вам рассказать. Ну, действительно, в последнее время фиксируется все больше и больше случаев столкновения, давайте вот так скажем правильнее, да, человека и бурого медведя. Потому что вот именно нападение, в том числе и на охотников, происходит, вот если мы берем животный мир России, то вот амурский тигр, да, он может прямо реально специально нападать, выслеживать человека. Здесь же вот все случаи нападения необходимо, вообще, я считаю, надо центр создать информационный в России, где вот подобные случаи фиксировать и разбирать по деталям, что именно спровоцировало медведя напасть на человека. Это крайне важный момент. Почему? Потому что в последние годы численность этого хищника в России увеличивается по ряду причин. Ну, мы сегодня времени не будет на этом остановиться. Что касается вот последнего случая на двух охотников, вот опять же, мне как специалисту крайне интересны детали. Просто так медведь ни с того ни с сего не нападает. Это факт. Вот буквально неделю назад напал медведь на охотника с Новгородской области. Там да. Я охотника, так получилось, что лично знаю. И там я знаю детали нападения. Там, опять же, охотник виноват. Да? То есть он стал добирать медведя тяжело раненого в одиночку. Медведь на него напал, защищая свою жизнь. Вот. Ну и там Николай очень серьезно пострадал. Он живой, в больнице сейчас находится. Но тем не менее, вот нападение на охотников в 99,9 случаях провоцируются охотниками.
0: А может ли это быть, Павел, да. быть вот так, как это было совсем недавно, когда на палатку медведь тоже напал, и туристка погибла? Потому что еда, потому что запахи, потому что он ходил голодный.
10: Совершенно верно. Вот, Дмитрий, вот я почему сейчас выступаю, срочно нужен информационный центр. Вот у нас же есть информационный, насколько я знаю, центр по Амурскому тигру. Это крайне важный момент. Ну, по крайней мере, центр, где специалисты собирают всю информацию о нападении амурского тигра на человека, да, серьезная проблема. И по медведю тоже нужно срочно это делать. И еще раз повторюсь, в деталях разбирать случившееся. Вот то, что на девушку напали, напал, скорее всего, с большой вероятностью. Там была провокация, это оставленная еда. И медведь, надо понять психологию животного, то есть он идет по лесу, ночью это ночной хищник, нашел еду, это его еда уже, понимаете, да, то есть он не осознает, что это человек оставил, то есть все, он нашел, это его, и поэтому появление рядом человека он расценивает как конкуренцию за еду, поэтому это очень, очень важный момент, ну а с охотниками тут понятно.
0: Вот, кстати говоря, да, ну и охотникам, которые сейчас тоже собираются там на охоту и так далее, давайте напомним им, как себя вести правильно, если в случае раненого медведя и в случае с едой.
10: Да, совершенно верно. Смотрите, медведь нападает в следующих случаях. Первое, если вы встречаете медведя с медвежатами, мать защищает свое потомство. Дальше, если вы оставили еду или оказались около медведя, который находится со своей жертвой, то есть добыл еду, и вы рядом оказались, он вас расценивает как конкурента. Третий случай, это когда раненый зверь, как правило, охотником раненый, понятно, начинает защищать свою жизнь. Вот это основные случаи нападения медведя на человека. Опять же, здесь человек, повторюсь, провоцирует. По охотникам крайне важно знать детали. Почему? Потому что охота у нас распространена в России, и чтобы охотники понимали, какие случаи могут спровоцировать медведя напасть. Значит, классическая охота на медведя сейчас на овсах, когда сеют поле, овса ставят для безопасности охотника, в том числе вышку. Охотник стреляет в медведя, и дальше вот тут начинаются, вот эти все приключения. Если вдруг зверь раненый, по правилам необходимо вызвать егеря. Егерь приезжает с собаками, специально обученными, чтобы они указали, где находится раненый зверь, чтобы его не в одиночку добирать. Очень важный момент. И тем более охота идет, как правило, ночью. Опять же, тоже дождаться утра и добирать утром зверя. Да. Чаще в азарте, охотник начинает добирать ночью один, и, в общем, можно и жизнью поплатиться в такой момент.
0: Павел, еще вопрос для тех дачников, кто сталкивается с приходами косолапых к себе в огороды. Здесь вот что делать? Так. Закрыться в доме, сидеть, так сказать, и не шуметь, или что? Или, наоборот, шуметь, кричать?
10: Да, медведя привлекает либо пищевые отходы, то есть убираем все, о профилактике. Потом яблоки они очень любят, в конце сентября, особенно подкисшие яблоки. И третье, это пчелы. Если вы пчеловод, к вам могут пожаловать медведи. Для защиты идеальный вариант – это электропастух. Посмотрите в интернете, вот это идеальная защита от медведя. Если вдруг вы увидели медведя на участке, значит, вы... стоя прямо из окна, например, выглянули, попробуйте звуком его отогнать. Как правило, этого хватает, чтобы медведь убежал. Вот. Если не уходит, не надо испытывать судьбу. Закрылись, позвонили, идеальный вариант 112, либо с администрацией, если есть возможность, связались. Вот. Вообще к этим вопросам подключается не полиция даже, а егеря, хатоведы если рядом есть охотничье хозяйство, да. Потому что они могут зарегулировать численность. Да, это как бы серьезно очень
0: геройство проблема. Геройство здесь ни к чему, да, потому что можно просто свои силенки не рассчитать ни по скорости, ни по силе богатырской, ни по какой-либо другой. Спасибо вам большое. Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор канала о животных каждой твари по паре, был с нами на прямой связи. Сообщения ваши, друзья, принимаем на номер 8-925-222-99-92. У нас сегодня 1 сентября, соответственно, и опрос сегодня в Макс-канале «Черновик». Как ваш школьник встречает 1 сентября? С радостью или с горестью? Текстовые сообщения зачитываю все, не забывайте подписываться, ну и, соответственно, конечно же, указывать населенный пункт, в котором вы живете, так мы заодно будем знать, где вы нас в эти минуты слышите. Продолжим через минутку, у нас московский блок впереди.
2: Сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
13: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
14: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
15: Здравствуйте.
14: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
15: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
14: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
15: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
14: Звучит как идеальная система очищения.
15: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
14: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
15: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
14: Знакомая картина. А это может быть не соль?
15: Это может быть сигнал от почек.
14: Никогда об этом не задумывалась.
15: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
14: Звучит как-то очень пугающе.
15: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3. Сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
14: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
15: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
14: Это вы о чем?
15: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
14: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
15: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
14: 70%? И мы даже не знаем об этом?
15: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
14: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
15: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
14: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
15: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
14: Да, я слышала, это очень больно.
15: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
14: Какая-то очень пугающая картина.
15: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
14: А почему оно так популярно в Индии?
15: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
14: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
15: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
14: И где же создали редунит?
15: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
14: Алтай? Почему именно там?
15: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
14: То есть сочетание природного сырья и науки.
15: Именно.
16: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
14: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
15: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
14: А что дает такое сочетание?
15: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
16: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Все звонки по России бесплатные.
14: А вы говорили еще про ферменты.
15: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
14: Надо же, как интересно.
16: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Все звонки по России бесплатные.
15: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
16: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Все звонки по России бесплатные.
14: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
15: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
14: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
15: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
14: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
16: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Все звонки по России бесплатные.
14: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы.
17: Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
18: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 3 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов. Категория 0+.
19: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
20: Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.
21: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
22: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин рассказал о товарообороте России со странами ШОС. Задержанная на Камчатке россиянка склоняла военных к переходу на сторону Киева. И в России вступили в силу изменения в транспортном законодательстве. Все подробности далее. Товарооборот России со странами ШОС за 2025 год превысил 400 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета глав государств ШОС. Президент России назвал укрепление торговли между странами ШОС одной из главных задач для организации.
24: В числе актуальных практических задач, стоящих перед Шанхайской организацией, особо отмечу дальнейшее укрепление коммерческой связи между государствами-членами. Это приносит всем нам очевидные дивиденды, реально способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения. Из года в год растут встречные торгово-инвестиционные обмены. Например, товарооборот России со стороны Шанхайской организации в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов. Причем во взаиморасчетах наши государства все шире используют национальные валюты. В операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%. Большой вклад в реализацию совместно взаимовыгодных экономических проектов вносит деловой совет и межбанковское объединение ШОС. В будущем к этой работе мог бы подключиться и создаваемый в рамках нашей организации банк развития, который, на мой взгляд, должен быть максимально независимым от финансовых систем тех государств, которые используют экономические инструменты как оружие для получения односторонних преимуществ в международных делах.
23: Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя. В организации в этом году мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным заводам и портовой инфраструктуре на Украине, сообщила Минобороны. Среди пораженных целей в Киеве и области предприятия Fine Point и Аэробавовна, где производили комплектующие для ракет «Фламинго» и аэростаты для доставки управления дронами «Хорнет», депо «Дарница», где ремонтировали локомотивы, цех сборки безэкипажных катеров в Хотове, нефтебаза в Борисполе, в Одессе и области, ТЦ-3 электроподстанции, два склада склада с военным имуществом в порту Черноморск, 6 резервуаров с ГСМ и 16 хранилищ с вооружениями в порту Одессы, а также пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке. В ответ на действия противника российские бойцы бьют по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Военные применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель, как в Киеве, так и на всей территории Украины. Задержанная за госизмену жительница Камчатки склоняла российских военнослужащих в зоне спецоперации к сдаче в плен ВСУ и переходу на сторону противника. Об этом сообщили в ФСБ. Женщина находила военных из Камчатского края и проводила идеологическую обработку по заданию своих кураторов из украинских спецслужб. Ранее ФСБ сообщила о задержании жительницы Камчатки по подозрению в передаче иностранной разведки по заданию украинской спецслужбы сведений, угрожающих безопасности России. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанная арестована и дает показания. Другие подробности пока не приводятся. В ФСБ вновь обратили внимание на то, что спецслужбы Украины предпринимают попытки вовлечения гражданских лиц в противоправную деятельность для нанесения ущерба нашей стране. Пособники, оказывающие содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Сообщение от Минобороны. Российские войска освободили населенный пункт Червонная Криница в Запорожской области. Сегодня в России вступают в силу изменения в транспортном законодательстве. Теперь билеты на пригородные поезда можно вернуть не только в кассе, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. При возврате более чем за 2 часа до отправления вернут полную стоимость за вычетом сбора. Если меньше, вернется 50%. Перевозчиков также обяжут оперативно уведомлять пассажиров об отмене, изменении маршрута или замене состава. Кроме того, изменения направлены на повышение доступности транспорта для пассажиров с инвалидностью. Специализированные места для кресел-колясок теперь ограничивают в свободной продаже, а билеты на них для других пассажиров с инвалидностью можно оформить не ранее, чем за 10 суток до отправления. При этом проезд сопровождающих на таких местах без самого пассажира с инвалидностью не допускается. По всей стране сегодня распахнули двери более 38 тысяч школ. На праздничных линейках в честь Дня знаний от Дальнего Востока до Крыма и Балтики собрались почти 18 миллионов мальчишек и девчонок. Для 1500 детей Красноярска сегодня открыли новую уникальную школу, крупнейшую за Уралом. Только спортивных залов в ней 5, в том числе хореографические. А еще у ребят будет возможность освоить перспективное направление беспилотную авиацию. Ее принимает учеников после реконструкции и еще одна школа Якутска. Педагогов, учеников и родителей поздравила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
1: По всей нашей большой необъятной стране в этот день почти 18 миллионов школьников вновь сядут за парты. 1,5 миллиона детей пойдут в первый класс. Я хочу в этот день обратиться к нашим уважаемым педагогам, учителям. Спасибо всем вам, всем учителям России за ваш непростой, но такой очень важный государственный труд.
23: Заниматься школьники будут по обновленным программам, которые укрепляют единое образовательное пространство. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россия готова провести всемирные игры кочевников в Казани в 2028 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. 6-е всемирные игры кочевников проходят сейчас в Киргизии. Церемония открытия прошла накануне в Бишкеке. Основные соревнования пройдут с 1 по 6 сентября в Иссык-Кульской области. Карен Хачанов начал US Open с уверенной победой. В матче первого круга российский теннисист обыграл аргентинца Романа Андреса Буруча со счетом 6-3, 6-0, 6-1. Эта победа стала для Карена первой в туре за 2 месяца. Ранее во второй круг также вышли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, а Роман Сафиулин уступил Карлосу Алькарасу. Сергей Жуков стал главным тренером футбольного клуба «СКА Хабаровск». До этого, с июня прошлого года, он руководил молодежной командой московского «Торпедо». Жуков уже 4-й главный тренер хабаровского клуба в 2026 году. «СКА Хабаровск» идет на последнем месте в первой лиге. Полузащитник Андрей Мостовой продлит контракт с «Зенитом» на год и перейдет в «Локомотив» на правах аренды. Как сообщает чемпионат, сделку планируют закрыть до игры «Локомотива» с «Балтикой», которая пройдет 6 сентября. «Зенит» и «Локомотив» пополам будут платить зарплату игроку на срок аренды. Российский футболист Амир Ибрагимов отметился голом за молодежную команду «Манчестер Юнайтед». 18-летний вингер отличился в матче молодежного чемпионата Англии до 21 года с Лестером. Ибрагимов был заменен на 76-й минуте, а манкунианцы одержали победу со счетом 4-1. «Торпедо» готова к новому сезону континентальной хоккейной лиги на 10 баллов из 10, уверен защитник нижегородского клуба Бобби Нарделло. «Просто нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к склонностям и привычкам друг друга и найти химию между игроками. Предсезонка для этого и нужна. Надеюсь, мы хорошо выступим в регулярном чемпионате», — сказал Нарделло. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В прошлом сезоне «Торпедо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в 5 матчах проиграла «Металлургу». С вами был Юра Геворкян.
4: Сегодня в Ялте плюс 26-28 градусов, небольшая облачность. В Симферополе плюс 29-31 градус, в Севастополе плюс 27-29, в Ставрополе плюс 27-29. В Сочи плюс 26-28 градусов, кратковременные дожди. В Краснодаре плюс 29-31 градус, без осадков. В Волгограде плюс 26-28, в Воронеже плюс 28-30. В Санкт-Петербурге плюс 20-22. Во второй половине дня кратковременные дожди.

0: правда. Она и самая важная для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна. Сила в правде и справедливости. За это и будем бороться. Все вместе. И, конечно, победим.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Слушаем.
6: Ну, а сегодня, друзья, у нас уже сентябрь, 1 сентября, День знаний. С праздником поздравляю я, Дмитрий Чернов, всех наших слушателей и, конечно, в первую очередь, тех, кто в школу и в другие, так сказать, учебные заведения отправился. И, конечно, я хочу напомнить вам, что сегодня, 1 сентября, мы можем, во-первых, друг друга поздравлять. Для этого есть у нас номер 8-925-222-99-92. Есть Макс-канал Радио России, где вы, кстати, друзья, можете совершенно спокойно найти пост-анонс тех самых тем, которые мы сегодня будем и во втором часе в том числе обсуждать в рамках канала «Слушаем». Ссылочка есть в этом же анонсе на мой Макс-канал «Черновик», нажимая на имя и фамилию Дмитрий Чернов, вы переходите прямо ко мне в Макс-канал, где опрос имеется на тему того, а вот ваш школьник к 1 сентября как относится, с радостью или с горестью? Пока, по данным, которые я наблюдаю, все-таки школьники любят учиться и все-таки больше с радостью, конечно, идут в школу и 1 сентября встречают. Но мы сегодня во втором часе поговорим еще и о темах, которые, знаете, касаются не только школьников, не только учащихся, но и нас с вами. Потому что с 1 сентября, например, вступает в силу обновленный порядок подготовки к отопительному периоду. Ключевым изменением стало установление требования о проведении обязательного технического обследования систем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с периодичностью не реже одного раза в 5 лет. Вот написала о подробностях «Парламентская газета», а мы хотим о подробностях побеседовать со Светланой Калининой, главным экспертом в сфере ЖКХ от Народного фронта. Светлана Викторовна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, с праздником, правда, всех. Мы все учимся, поэтому мы всегда ученики. Это тоже и родительский праздник, потому что родители идут вместе с детьми тоже учиться.
6: Это правда. Но вот хотелось бы не учиться, больше хотелось бы не учиться на ошибках собственных, да? И вот в сфере ЖКХ у нас таких ошибок почему-то допускается всегда на регулярной основе.
7: А мы учимся, вот как в Дима. Вот мы все учимся, учимся, потому что каждый раз мы никак не можем понять, как нам правильно к этому относиться. И вот в этом случае нужно ли было такое сегодня решение правительственное, чтобы действительно технический осмотр был, не визуальный, как был раньше, да, при подготовке к зиме. Вот пришел слесарь, сантехник дядя Вася, он посмотрел, говорит, сойдет. Нет. Вот это

0: технически обязательные. Сегодня есть новые приборы, тепловизоры, сегодня есть вся история, где прозванивают трубы на их толщину, если проходит ли вода, давление или там с игольное ушко, да, вот в трубах, хотя труба вроде бы, да, у нас толстая, вода не доходит до верхних этажей. Вот этот осмотр нужен обязательно. Единственное, что я хочу сказать, раз в 5 лет, вот это не дешевое удовольствие, сразу хочу предупредить, конечно, это будет за счет наш с вами, но нужно ли это? Нужно. Когда случается авария, когда прорывы труб, или когда вот действительно зимой очень сложно, а мы с вами в этом году видели, как, если давление в трубы по домам не расходится, как разрываются трубы на холод в земле, но потому что давление давит воды. Или наоборот, давление отсутствует, как вот мы по Воронежу.
1: А вот, кстати, да, Светлана Викторовна, а вот эти вот аварии, которые мы наблюдали прошлой зимой, это следствие чего? Следствие невнимательного отношения как раз к тому, о чем мы говорим,
0: нет,
1: да?
0: Нет, глаз,
1: проверкам.
0: Глаз внутри трубы никогда не увидит, что там происходит. А вот прибор, который нам сегодня показывает, есть ли проход воды в этой трубе, я еще раз говорю, или зашлакованность трубы, потому что вода бывает плохо очищена. Как она проходит? Почему черная вода идет? Виновата ли в этом ресурсоснабжающая организация? И мы все время потом ходим в суды с вами и доказываем, кто же в конечном итоге нам возмещение должен сделать и кто ремонт этот произвести. Mm-hmm. Вот сегодня вот с техническими такими условиями это будет делаться более эффективно, более грамотно, быстрее будут решаться вопросы на устранение аварийных ситуаций. Давно надо было сделать, что это обязательство включить и для ресурсоснабжающих организаций, и для управляющих компаний, но потому что не просто деньги надо брать в карманы, а надо еще и вкладывать в содержание того имущества, за которое вы отвечаете. Хочется сказать, не надо пугаться, не сильно возрастет плата. Я сразу хочу предупредить всех, раз в 5 лет, это вот как и по газу, да, там с квадратного метра будет получаться, ну, небольшая сумма, и в течение там 5 лет это будет возмещаться потом через тариф за содержание жилья. И если вам скажут, ой, это дорого, вам надо сегодня заплатить там по 20 тысяч за квадратный метр, нет. Все это должно будет быть открыто, нужны будут пакеты документов, которые положение, порядки, тарифообразование, да, вот на использование этого технического оборудования. Все это придется еще принимать в регионах и в муниципалитетах. Но начало положено, и главное, что мы к этому должны, подготовка к зиме должна быть грамотным, техническим, со специалистами. Вот смотрите, коренное слово, Дима, мы все время говорим, кто управляет нашими управляющими компаниями. А здесь будет лицензированная организация, тот же Ростехнадзор, который включится в работу в обязательном порядке, который будет это контролировать опять. И вот здесь грамотно будут уже нам с вами показывать, где у нас действительно не просто с нас деньги драть, а вот действительно ваши трубы. Вот посмотрите на картинках, видно, что необходим этот вот ремонт срочно. И у нас с вами будет действительно правильная позиция, что мы платим за то, что мы должны иметь качественный ресурс у себя в квартире.
1: Ну, надо сказать, что, знаете, отдать должное, так сказать, и управляющим компаниям, которые делают это добросовестно, и обратить внимание на тех самых жильцов, которые вот костьми лягут, только вот не соглашаться бы. Таких ведь тоже хватает. Но... на самом деле.
0: Ну, давайте так, у нас же по программе капремонта тоже была история 2-3 года, когда мы людям разъясняли, объясняли, здесь тоже придется поработать, разъяснять, и в первую очередь у меня к вам большая просьба, только через ваши истории, через ваши разъяснения людям мы сможем сказать, что это обязательно надо, и это экономия наших денег, потому что когда мы с вами потом зимой сидим без тепла или воды, или без света, это страшнее. Мы покупаем воду, мы тратим деньги на дополнительные какие-то затраты обогревателей и все, что с этим связано. Поэтому здесь с людьми надо будет разговаривать однозначно, говорить, что и почему, и какие люди получат от этого дивиденды в качественном ресурсе. И главное, что мы с вами не разрушать начнем наши дома и наши системы, а мы их начнем потихоньку восстанавливать именно грамотно. И не воровать дадим ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, которые многие это делают, а именно вкладывать деньги в наши системы, и мы будем точно понимать, за что платим.
1: Согласен. Спасибо вам большое. Светлана Калинина, главный эксперт в сфере ЖКХ от Народного фронта. Что для жителей-то это будет означать? Это будет означать, что регулярную действительно оценку состояния и котельных, и тепловых сетей, и других объектов системы жители будут видеть и будут ее получать. Ну, по крайней мере, вот эта благая идея, она должна заработать именно в таком вот ключе. Алексей Гвоздев далее. Вас не обманут. Давайте про мошенников послушаем. Леша расскажет, а потом будем, друзья, говорить про заявление абитуриентов на педагогическое направление, про некоторые удивительные наблюдения и открытия по итогам вступительной кампании.
2: Вас не обманут.
3: Здравствуйте. Мошенники начинают предлагать льготы за использование цифрового рубля, предупредил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Хотя льгот для тех, кто будет пользоваться цифровым рублем, быть не может, поскольку для физических лиц все операции с ним и так бесплатные. К переводам цифровым рублем не применяются комиссионные сборы. Если человек приводит деньги, какой бы суммы ни приводил и кому бы ни приводил, не берется комиссия, напоминает Аксаков. При этом для организации будет применяться минимальный комиссионный сбор – всего 0,3%. Депутат также напомнил о высокой защищенности цифрового рубля. Для операции с ним сначала потребуется войти в систему коммерческого банка и только после этого перейти на платформу центрального банка. То есть две системы защиты надо будет преодолеть, прежде чем украсть деньги с вашего счета, говорит глава Комитета Госдумы по финансовому рынку. Что делать, если вас все же обманули мошенники? Главное правило, что надо принять меры как можно быстрее, чтобы снизить шанс кражи. Если вы сообщили данные своей банковской карты, заблокируйте ее через приложение банка. Обратитесь в банк, позвоните по номеру, который указан на сайте. Объясните оператору ситуацию, после этого он обязан приостановить доступ в личный кабинет. Проверьте списание с карты и кредитную историю. Если все в порядке, то перевыпустите карту и смените все пароли. А если мошенники успели провести списание, сообщите об этом оператору и потребуйте составить заявление об оспаривании транзакции. Напишите заявление в полицию о краже денег в случае, если невозможно самостоятельно отменить сомнительный период. Справка о регистрации заявления докажет банку, что вы стали жертвой мошенника и поможет при оспаривании операции. Если банк отказывается возвращать деньги, можно обратиться в суд. Если вы назвали код или пароль, то есть по сути подписались под действием мошенников от вашего имени, то порядок действий почти такой же, как при передаче банковских данных, говорят эксперты. Свяжитесь с организацией, от имени которой действовал мошенник, заблокируйте все операции и смените пароли ко всем сервисам. Проверьте, что успели сделать мошенники, и подайте заявление в правоохранительные органы. Если вы перевели деньги мошенникам, вы еще сообщили им данные, заблокируйте карту, сохраните все доказательства обмана, чеки, квитанции, номер телефона и счета получателя. Запросите в приложении банка официальную выписку по счету о переводе. Подайте заявление о преступлении в полицию. Также можно подать жалобу в Центральный банк России. Сейчас в любом банковском приложении можно пожаловаться на мошенников. Не игнорируйте эту возможность. Не ленитесь, не стесняйтесь подавать заявление в полицию. Если обманули вас, а вы промолчите, то аферисты продолжат обманывать таким же способом других. Не верьте на слово, все перепроверяйте. Не переводите деньги на какие-то призрачные спасительные счета. Откажитесь от предоплаты, не ищите халявы. Легких денег и способов обойти систему, именно там вас и поджидают обманщики. И берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
1: Друзья, еще раз хочу вам напомнить, что опрос продолжается в Макс-канале «Черновик». У меня в моем Макс-канале. Спросил я вас, сегодня ваш школьник с радостью или с горестью встретил 1 сентября? Поставьте лайк соответствующий. Ну, или если хотите, чтобы комментарий ваш прозвучал в эфире в прямом, можете его прислать, либо в комментариях оставить вот там под опросом, либо прислать его на номер 8-925-222-99-92. Мы про абитуриентов сейчас будем говорить, потому что здесь интересная новость пришла такая. После завершения основного этапа зачисления на бюджет в российские вузы незанятыми оказалось 6 тысяч мест, выяснил «Коммерсант». На них был объявлен дополнительный набор. И больше всего пустующих мест оказалось на педагогических специальностях, пишет издание. На эти места, как правило, претендуют абитуриенты, которым ранее не хватило баллов поступить на бюджетные места в других вузах. Тем не менее, в общей массе приема это количество скорее статистическая погрешность. И сама система распределения бюджетных мест работает хорошо, пишет газета «Коммерсант». С нами на прямой связи Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии. Борис Валентинович, приветствую вас. Здравствуйте.
4: Добрый день, Дмитрий. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Правильно ли я понимаю, что речь идет о том, что наши, значит, абитуриенты, которые вот, ну, хотели, может быть, там на инженерные какие-то физико-математические поступить специальности, и им это не удалось, они понимают, что платить деньги тоже не могут за коммерческое обучение. И вот они для того, чтобы не терять время, все-таки бросились, так сказать, на пустующие специальности в вузах. И сегодня большое количество этих самых пустующих специальностей было именно в педагогических вузах.
4: Ну вот смотрите, на самом деле, действительно, давайте немножко цифр, вы уж простите, ради бога, потерпите, уважаемые слушатели, меня, пожалуйста. У нас 360 тысяч бюджетных мест очной формы обучения при приеме на первый курс. Незанятыми оказалось порядка 6 тысяч, то есть, ну, это порядка 1.5%, что действительно является, по сути, статистической погрешностью.
1: Так.
4: Вот. И действительно оказались те или иные специальности, где случился, ну, вот, бюджетный недобор. Да, педагогические специальности, ну, в этой череде тоже заняли, ну, определенное место, то есть порядка 1.5, если мне память не изменяет, 1000 вакантных мест.
1: Угу.
4: Это педагогика с двумя профилями и просто педагогическое образование. Но на самом деле надо понимать, что у нас на педагогию, ну, вот на эти специальности принимается порядка 50 тысяч абитуриентов, на бюджет, подчеркну, да, поэтому где-то случился вот, ну, избыток абитуриентов, где-то случился недостаток абитуриентов. Ну да, такое случается. Просто количество бюджетных мест на специальность педагогика, оно очень большое, и вполне понятно, что вот доля там незанятых тоже оказалась достаточно большой. Там есть еще электроэнергетика, кстати, тоже там порядка 800. Ну и дальше. То есть это не одна специальность, это, ну, разные специальности в разных вузах, в разных регионах страны. И вы абсолютно правы, что ребят, которые не прошли на бюджет по тем или иным причинам, если у них есть набор вступительных испытаний, могли эти места занять, и я думаю, что заняли, да,
1: да.
4: Потому что у нас 600 тысяч выпускников, так сказать, почти уверен, что 6 тысяч бюджетных мест в результате оказания заняты, и все бюджетные места у нас 1 сентября приступают учиться.
1: И это ведь не первый раз уже такая ситуация. Как вы думаете, многие из тех, кто поступили на педагогические направления, все-таки доучиться до конца?
4: Ну, тут думать можно разное, а есть, в общем, достаточно известные цифры. По статистике, как и на всех других специальностях, до конца доходит, ну, немножко больше половины от поступивших на бюджет. Это касается не только педагогических специальностей, а, ну, где-то порядка 70% доучивается, да, там, вот, плюс-минус.
1: Нет-нет, вот как раз интересно-то... Как раз-то интересна именно педагогика, потому что мы же с вами понимаем, что у нас тут учителей категорически не хватает в различных, так сказать, направлениях. И хотелось бы, чтобы ребята, поступившие все-таки на педагогические специальности, завершили бы учебу и, более того, пошли бы работать именно в школы и туда, где их не хватает, ну и так далее, и так далее.
4: Ну, абсолютно с вами согласен. И, кстати, вот у группы 44-х, так называемых, специальностей, это группа педагогических как раз специальностей, там их 5, вот там как раз процент доучивания достаточно высокий, он ближе, наверное, даже к 80%. Да? Вопрос в другом, что, к сожалению, не все ребята потом идут в школу. Да, мы знаем про программу «Земский учитель», да, мы знаем про целевой набор, который сейчас активно развивается, и надеюсь, что эти меры, которые предпринимают правительство и профильное министерство, дадут свои плоды, и ребят в школу молодых будет приходить больше. Кстати, ну, такой интересный факт, что у нас в педагогических вузах на самом деле учится только половина студентов по педагогическим специальностям. Вторая половина учится в классических университетах, где тоже есть педагогические специальности. И, ну, просто каких-то других вузах, да, других направлений, где есть прям специальность педагогик.
1: Большое вам спасибо за комментарии. Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии, был с нами на прямой связи. Через минуту у нас блок экономический, друзья. Мы поприветствуем Владимира Рожанковского, нашего постоянного участника экономических обсуждений. И поговорим мы про открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум. И поговорим про курс рубля. И поговорим про базовый сценарий прогноза по ключевой ставке, который представил Центробанк.
2: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
6: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
7: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
1: Как я и говорил ранее, друзья, рубль выходит из августа и вступает в сентябрь в значительной степени слабеньким, ну, ослабленным, по крайней мере. И если месяц назад официальный курс доллара составлял 79,5, евро 91,5, то сегодня, соответственно, 85,6 и 99,6, а за лето отечественная валюта, прежде всего, выглядевшая таким, знаете, эталоном устойчивости среди других валют, подешевело более чем на 20%. Многие кинулись сейчас и какое-то время назад в обменники, чтобы купить доллары, купить евро, и поняли, что, наверное, немножко опоздали. По некоторым наблюдениям и по некоторым экспертным заключениям, уже вот эта самая наступившая осень вроде бы прогнозируют укрепление рубля. И вроде бы есть данные, что рубль будет, несомненно, укрепляться. И в качестве, более того, приводится сейчас причина его ослабления. А главная причина: в связи со снижением доходов от нефтегазового экспорта в Россию приходит меньше иностранной валюты, спрос на которую со стороны бизнеса и населения, соответственно, растет. Ну, то есть, понимаете, да? Взаимосвязь у нас здесь прямая. Прямейшая даже, я бы сказал бы. Тем не менее, и ключевая ставка не особо пока радует и тех, кто следит за экономическими новостями. Мы поговорим сейчас, ждем мы, наконец, когда к нам подключится Владимир Рожанковский, экономист, управляющий директор компании Trade One to Free. Ну, будем набирать, будем стараться, так сказать, его услышать, все-таки мнение важное. Сегодня во Владивостоке открылся 11-й Восточно-экономический форум. И здесь тоже есть у меня вопросики к Владимиру Юрьевичу по его собственным наблюдениям. Любопытная история связана со сценарием, который представил накануне Банк России, базовый сценарий прогноза, согласно которому ключевая ставка в текущем году сохранится в диапазоне 14,5-14,6%. И здесь, знаете, что любопытно? Вот, что в последующие годы регулятор ожидает ее поэтапного снижения. Да-да-да. До 10,5 в 2027 году, до 8 в 2028 году. При этом в 2029 году, согласно документу Центробанка, значение составит 7,5-8,5%. В общем, довольно оптимистично, на первый взгляд, все это выглядит. И ждем мы сейчас Владимира Рожанковского, которого нет, показывают мне. Владимир Юрьевич куда-то подевался у нас. Тогда давайте так. У нас песня по случаю есть. Да? Мы сейчас послушаем, что нам расскажет Михаил Притеченский. А затем все-таки вернемся к экономическому блоку. Вот так давайте сделаем сегодня.
2: Песня по случаю.
10: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. «Ты мне не снишься, и я тебе тоже». Песню с такими словами в свое время знала вся страна. В августе 1976 года, то есть ровно полвека назад, фирма «Мелодия» выпустила маленькую пластиночку, или «Миньон», как тогда выражались, с песней «Ты мне не снишься». Как выяснилось в дальнейшем, очень большим шлягером. Написана она была для ансамбля «Синяя птица», самого популярного в то время. В 1975 году его создали белорусские музыканты Сергей Дроздов и братья Михаил и Роберт Болотный. Одна из первых их песен «Клен» стала очень популярной. И на волне успеха ребята решили записать что-нибудь подобное. К счастью, Роберт Болотный был знаком с композитором Вячеславом Добрыниным. На его счету к тому времени были такие шлягеры, как «На земле живет любовь», «Вот увидишь, кто тебе сказал». Болотный попросил Добрынина продолжить тему песни «Клен» и написать о расставании двух влюбленных. Идея композитору понравилась. Он быстро сочинил музыку, а слова к уже готовой мелодии создал его приятель, поэт Михаил Рябинин. Исполнил песню «Ты мне не снишься» солист «Синей птицы» Сергей Дроздов. Именно его голос звучит в песне «Клен». Запись прошла в мае 1976 года на студии фирмы «Мелодия». 100-тысячный тираж пластинки, поступивший в магазины в августе, смели за несколько часов. Пришлось допечатывать. Всего разошлось более 2 миллионов экземпляров. И с тех пор песня «Ты мне не снишься» неизменно входит в десятку самых популярных песен золотой эпохи вокально-инструментальных ансамблей.

0: Хорошая песня, друзья, для того, чтобы вот сейчас как раз из, так сказать, сновидений обратиться в реальную жизнь и поприветствовать Максима Чиркова, доцента факультета государственного управления МГУ. Максим Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы верите в то, что рубль осенью все-таки будет укрепляться, вот если, соответственно, вновь возвращаться к истории про его ослабление за минувший месяц? Есть данные, что он, в общем-то, почему-то должен укрепляться начать. Это правда? Как думаете?
1: Ну, я думаю, что категория «верить или не верить» для экономиста, может быть, это не совсем правильно. И, конечно, вот краткосрочное изменение курса, наверное, это тоже не совсем корректно предсказывать. Но то, что рубль, российский рубль остается очень недооцененным, это абсолютно точно. И вот если долгосрочная тенденция брать, то, конечно, рубль будет укрепляться, будет иметь тенденцию к укреплению против ведущих мировых валют. Это, кстати, в том числе будет связано и с тем, что сами мировые валюты, которым меряют, да, они уже перестают являться эталоном, это вот доллары, евро. Ну, в общем, и в этих условиях, естественно, российский рубль имеет очень хорошие перспективы. Но по поводу осени, конечно, ну, сейчас такое время спекулянтов. Мы видим активное движение на фондовом рынке, и на валютном, и на финансовом рынке в целом. Поэтому краткосрочные тенденции, наверное, предсказывать достаточно сложно.
0: Что касается тех, кто сейчас бежит в обменники для того, чтобы успеть еще купить доллары там, евро по какой-то, возможно, низкой, как им кажется, цене, имеет ли смысл сейчас запасаться валютой наличной?
1: Ну, в принципе, обычно те, кто вот бегают или продавать валюту, или покупать валюту, ну, в основном это люди, которые теряют на этом, поэтому бегать уж точно не имеет смысла. Ну, опять же, нужно каждому конкретному человеку нужно просто составлять, ну, определенный такой план, да, хранения своих каких-то сбережений, приумножение в виде инвестиций, хранение в виде ликвидных вот, ну, денег там в тех или иных валютах. Все это надо делать заранее. Сейчас, ну, мне кажется, угадать, да, куда пойдет российский рубль даже завтра, это профессиональный финансист вам не скажет. Вот, поэтому в основном это, конечно, бессмысленное абсолютно занятие. Вот, потому что если бы кто-то, да, вот мог 100% сказать, да, какой будет курс рубля завтра, да, в тот же момент он бы на финансовых рынках заработал бы огромное состояние, но этого не бывает.
0: Ну вот предсказывает Центробанк у нас здесь по базовому своему сценарию прогнозов, который вчера представлял ЦБ. Давайте про ключевую ставку немножко, да. В пессимизма больше здесь или оптимизма, на ваш взгляд, в том, что, значит, 27-й год у нас 10,5%, 28-й год 8-9% и 29-й где-то 7,5-8,5%. Как считаете?
1: Ну, я бы сказал, что это, в общем, нормальная ситуация. Кому-то, наверное, кажется, что снижение ключевой ставки продолжается слишком медленно. Наверное, многие хотели бы, чтобы оно продолжалось быстрее. Но, опять же, вот те, кто хочет быстрого снижения ключевой ставки, те вряд ли захотят жить в условиях высокой инфляции. Да? Поэтому это всегда компромисс. И, опять же, прогнозы, они меняются. Да? Мы видим даже вот в процессе заседаний, когда меняется ключевая ставка, обычно ту или иную информацию о прогнозе движения или там как-то косвенно о перспективах мы получаем, и эта информация меняется. Это то, что мы вот, то, что мы видим на сегодняшний день. Дальше будут поступать новые данные об инфляции, и, соответственно, этот прогноз, он может меняться и как в лучшую сторону, и так и в худшую, может быть, сторону. Да. Ну, опять же, учитывая рост российской экономики, я думаю, что позитивные изменения тоже будут.
0: И последнее, о чем хочу спросить у вас, Максим Андреевич, это об открывшемся сегодня в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Вот РБК опросил участников на тему, на какие основы должна опираться российская экономика, чтобы ей был гарантирован устойчивый рост. Среди ответов, смотрите, интересно, малый и средний бизнес и поддержка предпринимательской инициативы, развитие своих технологий, кадры, развитие людей, бизнеса и технологий, в том числе, еще раз там повторяется, значит, и вот доступность капитала для частного сектора как один из ключевых элементов, которые отмечают, в общем, многие эксперты. Мы завтра будем много говорить, я надеюсь, о Восточном экономическом форуме. А вот вы как считаете, на что сегодня экономика должна опираться в первую очередь?
1: Ну, конечно, вот сфера высоких технологий – это абсолютный приоритет, и об этом, кстати говоря, не только на форуме, да, сегодня, ну, вернее, уже вчера, министр финансов Силуанов докладывал на встрече глав Минфинов G20, он как раз говорил о роли искусственного интеллекта, о многих других высокотехнологичных вещах, которые толкают российскую экономику вперед. Да, у нас все-таки мы перешли к устойчивому, я думаю, уже экономическому росту после первого квартала. Ну и, опять же, понятно, что и кредитные, как бы, вот эти вот механизмы, они также начинают работать даже при пока относительно высокой ключевой ставке и действующих ставках. По поводу малого и среднего бизнеса, ну там тоже надо смотреть среднюю ставку, которую по кредитам, которую они получают, потому что во многие сектора они субсидируются, там разные виды поддержки, кредитные, не кредитные. То есть это все, конечно, работает так индивидуально, вот общими мазками так не рассмотришь.
0: Спасибо вам большое. Максим Чирков, доцент факультета государственного управления МГУ, был с нами на прямой связи. И экономический блок сегодня мы все-таки вытянули, друзья. За что Максиму Андреевичу большое спасибо. Мы вернемся к вам через минутку. Здесь вместе со всей редакцией канала «Слушаем» и обсудим несколько московских событий. Интересных очень. Не уходите далеко.
2: Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
3: На правах рекламы.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
5: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
4: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
5: Да, именно это я и хочу сказать.
4: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
5: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 800 777 60 60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60 60. Наши реквизиты: ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
5: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор – красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
4: И что же происходит во время этой процедуры?
5: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
4: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
5: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома, нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки, снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва, профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм, стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость, миопия, профилактика и лечение близорукости – спазм аккомодации, расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
4: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
5: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
4: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
5: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
4: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей.
6: Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
9: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россия открыта к честному, взаимовыгодному сотрудничеству, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России освободили Новопавловку и Червонную Криницу в Запорожской области. И поиски 12 россиян, пропавших без вести в Непале после наводнения, продолжаются. Все подробности далее. Россия и ШОС открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе разноправия и взаимной выгоды. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи в формате ШОС+.
13: Хотел бы поприветствовать всех участников нашего заседания и подчеркнуть, что встречи в формате ШОС+ стали доброй традицией. Это, на мой взгляд, еще раз подтверждает, что внимание к многоплановой деятельности нашей организации со стороны мирового сообщества продолжает расти. Мы открыты к честному, взаимовыгодному сотрудничеству, уважая интересы и ценности, культуру и традиции друг друга на основе равноправия и взаимной выгоды.
12: Президенты Белоруссии, России и Турции Александр Лукашенко, Владимир Путин, Таип Эрдоган пообщались на полях саммита ШОС в столице Киргизии. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул Первого». Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин на полях саммита кратко на ногах переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области – Новопавловку и Червонную Криницу. Боевую задачу выполнили группировки войск «Днепр» и «Восток» соответственно. Об этом сообщили в Минобороны. За минувшие сутки наши войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также был нанесен удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей и комплектующих к ним и пунктам временной дислокации украинских вооружений. Формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 1050 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла в результате действий российских группировок войск около 1325 военных за сутки. Поиски 12 россиян, пропавших без вести в Непале после наводнения, продолжаются. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума. Посольство России в Катманду поддерживает постоянный контакт с властями страны для скорейшего выяснения судьбы пропавших соотечественников, отметила дипломат.
14: На текущий момент подтверждена информация об успешной эвакуации 10 соотечественников. 8 нашим туристам удалось самостоятельно покинуть зону бедствия. Еще 2 россиянок доставили в Катманду непальские спасатели. По состоянию на 31 августа в посольство России в Непале поступили обращения о поиске 12 российских граждан, которые находились в зоне бедствия. Мы на днях говорили о 8 пропавших. Мы находимся в круглосуточной связи по этому вопросу с нашими теплопантами в Непале. Некоторые из добавленных в список людей и ранее числились как пропавшие без вести, но не было сведений об их российском гражданстве. Профильные местные службы продолжают поиски. При Министерстве иностранных дел Непала создана специальная группа экстренного реагирования для координации этих усилий. Посольство России в Непале, в Катманду, поддерживает постоянный контакт с властями страны для скорейшего выяснения судьбы пропавших соотечественников.
12: Напомню, паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня 26 августа утром. С сегодняшнего дня в России вступили в силу положения закона о регулировании искусственного интеллекта. Документ закрепляет ключевые понятия, включая большую фундаментальную модель, и четко распределяет полномочия между президентом, правительством и профильными ведомствами. Главной целью заявлено обеспечение технологического суверенитета и сохранение традиционных ценностей через поддержку национальных ИИ-моделей. Разработчики таких систем получили право на государственную помощь и доступ к официальным данным для обучения алгоритмов. Закон также допускает международное сотрудничество в этой сфере и страхование рисков, связанных с применением технологий. Теперь создатели суверенных моделей могут полноценно участвовать в выработке этических норм и совершенствовании государственной политики. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушу», массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по «Ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Столичных водителей предупредили об опасности выхода лосей на дороге. Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, сейчас у животных сезон гона, то есть брачный период. Они теряют осторожность и могут неожиданно выходить на дорогу. По информации Дептранса, риск столкнуться с лосем особенно высок на МКАД в районе Лосиного острова и Измайловского лесопарка, в Троицком и Новомосковском административных округах, где много лесов и рек, а также на вылетных магистралях рядом с зелеными зонами. В таких местах установлены знаки «Дикие животные». Всего их в Москве 43. На МКАД, МСД и ключевых магистралях работают умные камеры видеоаналитики, которые фиксируют 15 типов опасных ситуаций, включая выход животных на дорогу. Подчеркивается, что сигнал поступает в ситуационный центр ЦОД. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
15: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы получили вторую квоту в соревнованиях пар на этапе юниорского гран-при в Анкаре. Участие в соревновании примут Таисия Гусева и Даниил Овчинников, которые изначально были заявлены как запасные. Ранее стало известно об участии в этапе пары Полины Шешелевой и Егора Карнаухова. В качестве запасной теперь заявлена пара Полины Саженой и Алексея Белкина. Этап в Анкаре пройдет с 17 по 19 сентября. Карен Хачанов начал US Open с уверенной победой. В матче первого круга российский теннисист обыграл аргентинца Романа Андреса Буручагу со счетом 6-3, 6-0, 6-1. Эта победа стала для Карена первой в туре за 2 месяца. Ранее во второй круг также вышли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, а Роман Сафиулин уступил Карлосу Алькарасу. Сергей Жуков стал главным тренером футбольного клуба «СКА Хабаровск». До этого, с июня прошлого года, он руководил молодежной командой московского «Торпедо». Жуков уже 4-й главный тренер хабаровского клуба в 2026 году. «СКА Хабаровск» идет на последнем месте в первой лиге. Полузащитник Андрей Мостовой продлит контракт с «Зенитом» на год и перейдет в «Локомотив» на правах аренды. Как сообщает «Чемпионат», сделку планируют закрыть до игры «Локомотива» с «Балтикой», которая пройдет 6 сентября. «Зенит» и «Локомотив» пополам будут платить зарплату футболисту на срок аренды. «Торпедо» готова к новому сезону континентальной хоккейной лиги на 10 баллов из 10, уверен защитник нижегородского клуба Бобби Нарделло. «Просто нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к склонностям и привычкам друг друга и найти химию между игроками. Предсезонка для этого и нужна. Надеюсь, мы хорошо выступим в регулярном чемпионате», — сказал Нарделло. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В прошлом сезоне «Торпедо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в 5 матчах проиграла «Металлургу». С вами был Юра Геворкян.
3: Реклама.
16: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на Радио России.
11: Погода.
12: 2 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 14-16 градусов без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 20-22, в Магадане плюс 15-17 градусов, в Хабаровске плюс 18-20 и временами дожди. Во Владивостоке плюс 21-23 дожди, в Екатеринбурге плюс 18-20 без осадков, в Челябинске плюс 20-22 без осадков, в Тюмени плюс 18-20 градусов, в Ханты-Мансийске плюс 14-16, в Сургуте плюс 11-13 градусов. В Омске облачно с прояснениями, плюс 15-17, а в Иркутске плюс 15-17 и небольшие дожди. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 18-20 градусов, в Москве облачно, кратковременные дожди и плюс 20-22. Сейчас столица плюс 24 градуса, без осадков, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
1: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Радио России. История.
7: Российский радио университет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кананыхин. Сегодня мы с вами на нашем историческом факультете отправляемся в Древний Рим. Мы будем говорить о том, какой император сменил знаменитого Адриана. Мы будем говорить об Антонине Пии. Мы будем говорить о передаче власти. Мы будем говорить о том, чем прославился Антонин Пий, почему это правление римляне отметили как четвертого доброго императора. Мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, доктора исторических наук, биографа римских императоров, почетного работника высшего профессионального образования России Игоря Олеговича Князького. Здравствуйте, Игорь Олегович.
9: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
8: Игорь Олегович, вы довольно подробно рассказывали о правлении императора Адриана, который прославился и как великий организатор римского аппарата, бюрократии, и как великий строитель, и при нем золотой век римской культуры. Все-таки это был, как сказали бы сейчас, задан высокий стандарт управления. Как произошла передача власти от Адриана к Антонину? Кто пришел на смену Адриану? Как это было?
9: Дело в том, что Римская империя никогда не могла устояться надолго одна форма передачи власти. В монархии, как мы знаем, не обязательно прямое наследование. Бывают разные виды монархии в этом отношении. И вот великий историк христианства Эрнест Рена упрекал Августа, что тот не создал системы передачи власти, чем впоследствии породил и конфликты, и гражданские войны, борьбу за власть. Но дело в том, что Август едва ли служит упреком. Август создавал династию. Он очень хотел, чтобы его власть была продолжена его потомством. Ну, не сыном, сына у него не было, была дочь, но было два внука, которых он обожал и которые уже готовились к этому. Но так получилось, что один погиб в нелепой стычке на парфянской границе, второй, отправившись путешествовать по империи, приехал в массиве нынешний Марсель, там чем-то очень непонятным заболел и умер. Это пришлось передавать уже пасынку Тиберию. Ну, постепенно, значит, устанавливаются такие два способа передачи власти. После гибели Нерона приходит Гальба, который имел отношение к семье Августа.

0: место, но очень отдаленные, по большому счету. И он понимал, что в Риме все меняется. И вот он официально объявил следующее. Что если до сих пор римский народ был во власти одной семьи, то больше такого не будет. Отныне принципс, это он себя имел в первую очередь, будет передавать власть наилучшему, кого сам сумеет избрать. И тоже объявил в этом своего преемника. Лучше не объявлял, правда, как мы знаем, поскольку погиб сам Гавио, погиб и означенный преемник. Ни за что, ни про что. Но, может, было то, что провозглашенное имя не было пустыми словами. В общем-то, когда Веспасиан попробует создать настоящую династию, объявив сенату, показав своих сыновей Тита и Домициана, либо они будут царствовать, либо никто. После гибели Домициана торжествует уже другой принцип. Новый. Принцип Нерва избирает наилучшего. В чем он не промахивается, скажем прямо, этим оказывается Маркуль и Троян. Ну, с Трояном мы помним, как произошло. Выбирал не сенат, само собой, выбрала супруга Трояна, учитывая полную беспомощность. Ну, как выяснилось, она совсем не промахнулась. Нерва избрал лучшего, как выяснилось, принципса Трояна. Троян, увы, выбирал тяжело, был беспомощен, без сознания, и здесь выбор совершила его супруга, и с помощью другой родственницы Матиги избран был, стал преемником Адриан. Человек уже достаточно взрослый, опытный, и он надежды оправдал. Так вот, Адриан сумел сберечь рубежи империи, умело вышел из провальной персидской, парфянской войны, порядок в империи поддерживался тоже неуклонно, экономически страна развивалась, культурное развитие и материальной культуры, и духовной было на самом высоком уровне. Была, конечно, кровавая Третья Иудейская война, но это, пожалуй, исключение. Но опять-таки подавление этой войны человечеству аукается уже 19 столетий, как мы видим. Ни один политик мировой истории таких деяний, которые действовали так долго, не совершал. Адриан, человек более чем ответственный, да, хоть он был эллинофил, поклонник греческой культуры, греческого языка, мы знаем все это, но как правитель он был римлянин до мозга костей. Истинный римлянин. Ответственность чувствовал свою очень хорошо. Потому понимал, империю должно завещать человеку достойному, который сохранит его достижения, а если боги на то будут согласны и лучше даже. Первый выбор оказался неудачным. Выбранный красавец Комод оказался был болен, скорее всего, чахоткой и сделал новогодний печальный подарок Адриану на 138 год тем, что умер. Он был в отчаянии по этому поводу, но не растерялся, стал искать и нашел. Некто Марк Аврелий Фульф Антонин. Человек происхождения хорошего, добротного. Родился близ Рима. В то же время потомок провинциальной знати, родом не занимался, нынешний французский Ним. В общем-то. Более того, он заплатил тем, чтобы тот усыновил сына этого покойного Комода, Марка Ания. И таким образом он дал обязательство. Он будет править после Адриана, а когда он будет уходить, вот этого Марка, он сделал своим преемником. И вот так получается, забежим вперед, что он избрал себе преемников на 42 года вперед. Много ли мы знаем таких удачных завещаний в истории вообще? Чем самое главное? Оба, и Антонин Пий, как мы знаем в истории, и Марк Аврелий, как он войдет в историю, хорошие императоры. Марк Аврелий – самый просвещенный император, великий философ. Философ до коня, философ на троне. А Антонин Пий, об этом писали и древние авторы, не сговаривались, все писали одно и то же, в общем-то. И историки крупнейшие, что это был наилучший император римской истории. Золотой век Римской империи не прикована так неблагодесть, как при Антонине. Так что отметим еще с Адриана. Он и после смерти, в общем-то, оказывал влияние на историю Рима. Но смерть у него была очень тяжелая. Казалось бы, Адриан по происхождению такой очень крупный, сильный человек, выносливый. Ну, пол империи обошел пешком. Причем в любую погоду. И под снегом, и под дождем. И в жару лютую. И что, кстати, никогда не покрывал головы, тоже такая интересная деталь. В пище, когда надо, был очень умерен. Во время походов, вот таких пеших, пища была как у легионера. Солдатский хлеб, мука грубого помола, из муки грубого помола, соленое сало, сыр, козий там или овечий, ну, наверное, еще маслины, которые древние обожали. Это, кстати, на десерт. А напиток – поска. Солдатский напиток из воды, свиным уксусом и с сырым яйцом. То есть предельно простая пища. Предельно простые условия передвижения. В общем, предельно просто все. Но, кстати, он совершал такие действительно походы, достойные, порой, можно сказать, восхищения. Он поднялся на вершину к самому кратеру вулкана Этна. Вскоре, спустя всего лишь несколько лет после извержения, точнее, вышел, как бы вот-вот снова не будет извержения, поднялся, рискнул. Конечно, на здоровье это не могло не отразиться. И вот последние месяцы его жизни были самые тяжелые. У него, наверное, было очень повышенное давление, судя по всему, тяжелая форма гипертонии. У него постоянно шла кровь из носа, чем дальше, тем больше. Большие потери крови. К этому добавилась такая жестокая болезнь – водянка. Он был в полном отчаянии. Слуги смотрели за тем, чтобы он, не дай бог, не покончил с собой. В общем-то, он пробовал лечиться, потом потерял веру во всех врачей и упорно твердил такую строку из любимого им греческого писателя, драматурга Менандра: «Толпа врачей царя сгубила». Последние годы, последние месяцы он провел в своем замечательном дворцовом парковом комплексе Тиволи, недалеко от Рима, который был выставлен по его проекту. Здесь были посвящены любыми места империи, что интересно, в основном греческие. Ликей, оттуда слово лицей, это же римское происхождение, произношение лицей, где учил Аристотель, академия, где учил Платон. Библиотеки были великолепные, и греческая, и латинская. Два театра, и греческий, и римский. Темпейская долина, Беотия. Много других как бы прекрасных мест. А знаменитый портик, пестрый портик, стоя Пойкеле, где родился, очень важнейший раздел философии, стоицизм. Стоицизм тоже был изображен. И египетский Каноп, там храм знаменитого Сераписа, который, как мы помним, относился даже с почтением, из-за чего был добродушен христианам, полагая, что христиане поклоняются именно этому самому Серапису. В общем-то. Но насладиться этим было не дано, сами понимаете, в таком самочувствии бедняга, конечно, был далек от любования чем-либо. Последний он поехал, точнее, его такой отнесли, не очень большое расстояние там, на берег Тиренского моря, Баи, где были самые известные курорты римской знати, где-то 17 дней он и скончался. Но главное, перед этим он четко распорядился властью. И, кстати, до него, по большому счету, угадывал настоящего правителя только Август Тиберия ранее. Ну, нервы, скажем так, объяснили, что нужен Троян. Ну, в общем-то. А он, пожалуй, сделал наилучший выбор. Два последних хороших императора. Один самый добродетельный, самый мягкосердечный, о котором мы сейчас будем говорить. второй философ на коне. Кстати, его знаменитая статуя в Риме на Капитолии – философ на коне. Почему? Философ философа, но время было такое же, просто философ Божью часть правления воевать. Но до этого мы еще дойдем. Надо сказать, что когда Антоний становится императором, у него тут же возникает неожиданный конфликт с Сенатом. Дело в том, что Сенат к Адриану относился достаточно двойственно. С одной стороны, внешне почти Сенату Адриан всегда вражил, как мы помним. С другой стороны, Сенат у него ходил как по струнке. И любые, даже самые жестокие и несправедливые указания выполнял. Вспомнил начало правления, гибель четырех гордых маршалов Трояна, вульгарно убитых без суда и следствия. А все пало на Сенат. Это Сенат так распорядился, в общем-то. Под конец опять-таки там появились люди, которые решили, что они тоже могут на власть претендовать. Этих людей очень быстро не стало, понятное дело. Адриан спуску не давал. И даже так по этому поводу как-то интересно выразился, что он все еще может лишать других жизни, а вот себя избавить от жизни не может. Так вот, Сенат вдруг попытался, что называется, встрепенуться и немало-немного вспомнил, как обходились с именем Калигулы, Нерона, что проклясть это имя. Вот такое. Антонин Пий, человек мягкий, но тем не менее здесь провел предельную жесткость. Ничего подобного. Адриан, как один из лучших императоров, найду еще, пусть он официально так императором не стал, божественным Юлием, божественным Августом, ну, условно божественным, скажем так. Конечно, Клавдия, но божественный Веспасиан, божественный Тит, наконец, божественный Троян. В том, что Адриан божественный, никто не смеет сомневаться. Сенат тут же услышал настоящий голос настоящего императора и смиренно все принял. А Антонин стал теперь Антонин Пий, благочестивый. Он стал благочестивым, как считает, именно потому, что обеспечил божественность своему предшественнику, Адриану. Божественный Адриан. Сенат утвердил это. Куда делся?
1: Игорь Олегович, здесь нужен ваш комментарий. Если мы помним, что Адриан – это все-таки человек культуры, человек великолепного греческого образования, то Антонин, о нем историки пишут, что он был такой, скажем, законник или юрист на троне. Насколько это верно? Насколько тщательно этот новоиспеченный император представлял будущую законодательную систему Рима, для чего ему нужно было ее совершенствовать, и вообще, почему он так юридически жестко повел себя в отношении с Сенатом? Что для него значило соблюдение законов?
0: Дело в том, что юрист во главе государства никогда не было плохо. Во главе такой империи огромной. Кстати, с развитым историческим правом, в общем-то. Кроме того, мы уже говорили, со времени Адриана в римском праве происходит очень важное изменение. Главным в римском законодательстве является теперь не сенатус консульта, не постановление сената, нет. Императорский конституционес постановление. Когда придет литиане, начнут, так сказать, создавать свод этих самых конституционных, с чего они начинают, с кого? Со времени Адриана. Антонин Пий не был так блистательно образован, скажем, как Адриан. Но, разумеется, он владел и греческим языком, не говоря уже про знание родной латинской литературы, культуры. Он был провинциал, но из культурных провинциалов, в общем-то. Звездой он не был, но обладал, в общем-то, хорошим разумом и очень многими добрыми человеческими качествами. Он был щедр, он был доброжелателен, ему претила жестокость. Именно претила жестокость, в общем-то. Это немаловажно. И он прекрасно понимал, что империя нуждается в развитии законодательства. Он понимал, как грамотный юрист, что он вступил в новый этап. Вокруг него формируется группа из 5 ведущих юристов империи. Именно с него начинается то, что расцветет пышным цветом при Септимии Саверии, о котором будем говорить позднее, в начале 3 века, римское право. Римское право. Кстати, мы помним, что великий наш ученый Грим, и, кстати, современный недавно ушедший Циркин подтвердил эту же мысль, что именно со знаменитого Эдикта Адриана о вечном, так сказать, преторском деле, вечный преторский эдикт, начинается подлинная история римского права. Поэтому Антоний Пий действует сообразно с потребностями империи. Целая группа лучших юристов, они тщательно работают. Знаменитый из Гайфера, но это за собрание институционного, учебники по праву появляются, да. Самое серьезное отношение. Как может быть порядок в империи, если законы не в порядке? Все правильно. Так что деятельность Антонина была, конечно, во благо империи. Главное, что он сам это прекрасно понимал. Так что здесь он стал достойным продолжателем эпохи Адриана. В общем, он стремился этому подражать. Некоторые историки, британский историк Бьюри, например, в конце 19 века, даже каким-то раздражением писал, что, собственно, Адриану достаточно было ничего не выдумывать, во всем просто продолжать Адриана. Ну, знаете, просто так продолжать не так просто. В общем-то, во-первых, надо понимать, что надо продолжать. А вот продолжать всегда идти вперед. Потому что просто руководство предшественника стоит на месте вообще-то. А империя на месте не стояла. Вот. Это безусловно.
1: Вот здесь ключевой момент, Игорь Олегович, прежде чем мы будем говорить о дальнейших шагах Адриана, все-таки империя в максимуме своих границ. Империя – это и Галлия, это и Британия, и огромные другие провинции. Это огромное количество народов со своим, ну так скажем, местным правом. Для того, чтобы единый стандарт права установился на такой гигантской территории, тем более мы знаем, например, у нас есть англосаксонское прецедентное право, каким образом была достигнута унификация права на такой гигантской территории, чтобы закон везде закон, и везде говорила буква закона, а не закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло.
0: Дело в том, что сам провинциал по происхождению, хотя родился близ Рима, Антонин Пий прекрасно понимал интересы провинции. Именно провинции при нем подлинно процветает. Он постоянно не любил выезжать из Рима, он не путешествовал, в отличие от Адриана. Но он постоянно принимал людей из провинции, делал все, что там происходит, и старался максимально учитывать их интересы. И второе обстоятельство, то, что пошло еще с Цезаря. Галлов Цезарь вел в Сенат, помните, знаменитая шутка римская? Сняв штаны, они надели тогу с красной каймой. Это же продолжал аккуратно Август, активно продолжил при Клавдии. И вот сейчас то же самое. Романизация провинций. Местная знать охотно романизировалась. И, соответственно, мыслила себя уже как римляне. Вспомним виллу философа Аварина, с которым немножко не поладил Адриан, но, кстати, Антонин Пий Аварина вернул из ссылки. Он же чистокровный гал, это великий римский философ. Римский философ. Так что разумная политика, мы же можем вспомнить, что это была республиканская политика, шея провинции, как съездил Цицерон. Провинция – это поместье римского народа, с которого надо выжимать как можно больше всего. Провинция, что там выли от такого печального статуса. Уже с Августа все меняется. Чем далее, тем более. А уже при Антонине Пии провинция считает себя очень уверенно. Понимаете? Опора действительно находится в гармонизованном населении. Вспомним, что еще при Флавия, мудрый тесть, публика Юлия Агрикола, что советовал империи делать? Как усмирить безнадежного дикую Британию? Надо им показывать преимущество римского высокоцивилизованного образа жизни. Кстати, эта метода популяризации своего образа жизни дает плоды иным странам и в настоящее время. Нам это не всегда нравилось, даже сейчас совсем не нравится, но это у них получилось. Очень много. Это разумная вещь вообще. Рим это осуществлял во многих провинциях, и не без успеха.
1: Игорь Олегович, вы упомянули учебники римского права. Я почему заостряю на этом внимание? Правильно ли я понимаю, что учебники это же не для взрослых? Учебники это для молодежи. Правильно ли я понимаю, что унификация права в огромной Римской империи, по сути дела, давала социальный лифт провинциалам?
0: Безусловно. Безусловно. А примеры, вот они, откуда взялся сам Адриан. Родился в Риме, но откуда предки? В общем-то. Ну вот, пожалуйста, Антонин Пий. То же самое будет и Марк Аврелий. Это провинциальная римская знать. Да. Ведь в чем прочесть империи? Почему, кстати, именно в это время сходит на нет привилегированное положение Италии? 4 консуляра и все над вами. Это дело еще Траян, Адриан. Империя по одно время это убрал даже. Но Марк Аврелий тоже снова восстановит. Понимаете? То есть империи не должно быть неравноправных областей. Знаете? Все население, взять римским населением, Populus Romanus, это не только обитатели города Рима и Италии. Мы тоже Populus Romanus. Знаете? Это средство укрепления империи. Правители империи очень хорошо понимали. А до империи здесь совсем не первый.
1: И вот еще тогда идет вслед еще один вопрос. Никакое право не может быть реальным, если оно разъедается коррупцией. Для того, чтобы оно работало во всей империи, должна как минимум подавляться до какого-то приемлемого уровня коррупция. Судам надо доверять, чтобы суды были безукоризненно исполнены, чтобы им доверяли все. В данном случае, насколько эффективно работала судебная система, насколько получалось, забегая вперед, у Антонина Пия бороться с коррупцией, вообще какое это влияние оказывало на общество? Потому что одно дело провозгласить унификацию законодательства и совсем другое дело довести это, ну, до разумного совершенства, чтобы не задавить это все в бюрократизме, не превратить это в диктатуру аппарата, о чем всегда есть, такой, есть такие риски. Как работала судебная система?
0: Вы знаете, при разных правителях работала по-разному. С коррупцией боролся уже и Август. Но сказать, что коррупция не румела, приспосабливались. Вот она же одного наместника Август накрыл. Большое помещение, все заполненное дорогими вещами, там, стады монет и так далее. Что это такое? А вот это, говорит, пойманный как бы чиновник. Я собирал у Августа, чтобы тебе это преподнести, когда ты нас посетишь. Вот, не дар. Для государства, понимаете? Не лично принцип, а для государства. То есть это было всегда. При Клавдии вспомним его знаменитых либертинов, великих либертинов. Не зря римляне шутили, что если что Клавдий мог стать богатым человеком, если бы не приняли его в свою компанию. То есть этого хватало, в общем-то. При Траяне, кстати, его супруга, очень Плотина, Помпея Плотина, упрекала его, жестко упрекала, сама вмешивалась, что он недостаточно борется с коррупцией в провинциях. Там мало ли что значит творится далеко от Рима. То есть проблема это была, конечно. Она есть в любом государстве, понимаете. Без коррупционного государства не существует никогда. В общем-то, формы бывают очень разные, понимаете. Очень разные. Не обязательно порой деньги, известно, хорошо, а принцип ты мне и тебе. Это тоже коррупция. Формы разные. Ну, про эпоху Адриана, 23 года, это почти четверть века, может, сойти эпохом. Вы знаете, по источникам ничего дурного мы вот не знаем. Понятно, какая-то коррупция была, куда же не одеться. Но сказать, чтобы она носила такой роковой характер, при мягком как бы императоре, таких сведений нет, в общем-то. Так что относительно благополучия этой эпохи, очевидно, таковым и было.
1: И если мы говорим об Адриане как об отце римского аппарата, а как римский аппарат, вот это народившийся бюрократический слой, встретил вот этого законника Антонина Пия? Насколько он ему подчинился? Насколько он ему был лоялен? Были ли чистки? Нужно ли было выстраивать какую-то свою команду? Вообще, как произошла вот эта, бесшовно ли произошла передача власти? Вы же говорили, мало управлять, нужно управлять достойно, и продолжить надо достойно. Это была задача перед Антонином Пием.
0: Вы знаете, опять рисую по источникам, пошла довольно гладко. То есть ему не понадобилось избавляться от каких-либо гордых маршалов, кстати, явный убыток империи, по большому-то счету. Не понадобилось было никаких временщиков при Адриане не было и быть не могло. Никаких великих либертинов тем более быть не могло. А такие случаи эволюционно, спокойно. Эволюционно все прошло. То есть потрясений не было. Потрясений не было. Где-то кого-то заменяли, конечно, естественный процесс, но специальных чисток, погромов аппарата, боже упаси, не было. Не было. Тем более, а что касается законов, вы знаете, как раз законы аппарату были нужны, это узаконивать их власть, прочность положения. Опять, чем руководствоваться у власти? Так что это здесь никакого выбора противоречия нет. Наоборот, одно укрепляло другое.
1: Игорь Олегович, если правление Адриана можно было свести к, возможно, тому, что когда-то заявил вслед за канцлером Нестерлероде, канцлер Горчаков, Россия, в данном случае Рим, сосредотачивается, то основной девиз, если бы мы могли сказать лозунг или основной принцип правления Антонина Пия, как его можно было бы сформулировать?
0: Ну, империя, по большому счету, ну, может сказать, благоденствует, империя в порядке. И внешняя, и внутренняя. Бывали статуи на границах, сейчас будут говорить еще, бывали какие-то попытки мятежей, но они легко пресекались полицейскими мерами или локальными усилиями легионов. Больших войн не было. Больших мятежей, потрясений не было. Империя, конечно, возникали стихийные бедствия, там землетрясения, такой огромной территории, где-то засуха, где-то наоборот наводнение. Но это неизбежная вещь во все времена. Эпидемии всякие разные бывают, что с этим сделаешь. Но в целом империя, почему это время как золотое время империи? Так написал великий английский историк Гиббон еще в 18 веке. С этим согласились. По сей день согласны и все историки.
1: И давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва, уважаемый Игорь Олегович. А нашим уважаемым слушателям я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш грандиозный цикл «Рим. История Рима» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим в ГТРК», сайт «смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся через несколько секунд снова в гости к законнику на троне, императору Антонину Пию IV из хороших римских императоров. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Выборы 2026.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Выборы 2026.
2: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. С 1 сентября в российских школах и вузах вступают в силу новые правила. В школах вводятся единая федеральная программа и учебники по истории, а для пятиклассников во втором полугодии появится новый предмет – духовно-нравственная культура России. Первоклассников освободят от домашних заданий. Также в школах начнется эксперимент с оценками за поведение. В некоторых учебных заведениях ученикам со 2 по 8 класс будут выставлять одну из трех оценок от образцового до недопустимого поведения. Кроме того, на уроках запрещено пользоваться мобильным телефоном, кроме экстренных случаев. И в продолжении темы, сентябрь приносит волокжанам целый ряд новых правил. С 1 числа в России официально запускается цифровой рубль. Операции для граждан будут бесплатными, а открыть цифровой кошелек можно через приложение банка. Меняются правила в здравоохранении. В частной клинике МРТ можно будет пройти без направления врача. Упрощается оформление и налогового вычета за лечение. Сведения будут передаваться в электронном виде. Кроме того, на остановках запрещено продавать сигареты, вейпы и другую никотин, содержащую продукцию. Также с сегодняшнего дня россияне получили возможность добровольно ограничить себе доступ к азартным играм. Механизм работает так. Человек подает заявление через госуслуги или МФЦ, после чего его вносят в специальный закрытый перечень. Букмекеры и другие организаторы азартных игр обязаны прекратить принимать от такого человека ставки и предоставлять доступ к играм. Установить запрет можно минимум на год. В школах Вологодской области вдвое увеличилось число медицинских классов. С сегодняшнего дня в регионе начнут работать 24 профильных класса. Год назад их было 12. Они открылись в Вологде, Череповце, Грязовце, Соколе, Шексне. Школьников будут обучать действующие врачи при поддержке Ярославского медуниверситета. Ребята освоят первую помощь, посетят больницы и поликлиники и смогут познакомиться с профессией медика на практике. Отопительный сезон для социальных учреждений начинается в Вологде. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Жестяников. С 1 сентября подключение будет идти по заявкам руководителей детских садов, школ, больниц, интернатов и других учреждений социальной сферы. Это позволит оперативно реагировать на похолодание и не ждать общих нормативов. Что касается жилых домов, отопление начнут подключать, как только наступит устойчивое похолодание, пояснил Жестяников. Двое жителей Устюженского округа попали в больницу после укусов змей. Оба случая произошли во время походов в лес за грибами. Одного мужчину змея укусила в ногу, когда он был в шлепанцах, второго в руку. Сейчас пострадавшие находятся в Устюженской ЦРБ. Один лечится в хирургическом отделении, второй в реанимации. В больнице есть запас противоядия. Медики советуют отправляться в лес в закрытой обуви и внимательно смотреть под ноги. В Вологде после ремонта открыто движение на двух центральных улицах. Проезд вновь доступен на улице Марии Ульяновой от Советского проспекта до Козленской и на Советском проспекте от улицы Марии Ульяновой до Предтеченской. По словам главы Вологды Сергея Жестяникова, уже завершен ремонт сетей и уложен нижний слой асфальта. Работы ведутся без полного перекрытия движения. В Вологде с аншлагом прошел показ спектакля «12 Никиты Михалкова». Постановку в Вологодском драматическом театре представили накануне. Четырехчасовой спектакль зрители встретили овациями. На сцену вышли народные артисты России Николай Бурляев и Сергей Степанченко, заслуженный артист Владимир Долинский и другие известные актеры. Одну из ключевых ролей исполнил Никита Михалков. Сегодня состоится второй показ. По официальной информации областных властей, билеты на оба спектакля раскупили за считанные часы. Вологда примет всероссийский фестиваль «Топ-фест». Концерт с участием популярных блогеров и молодых артистов пройдет 6 сентября на Кремлевской площади. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. На сцене выступят Настя Кош, Вова Левченко, Настя Князева, Янгер, Вова Солодков и другие участники. Гостей ждут музыка, танцы, интерактивы, фотосессии и встречи со звездами социальных сетей. Начало в 13:30. Вологда стала одним из 15 городов концертного тура. В Череповце частично перекрыто движение по одной полосе Архангельского моста. Ограничение будет действовать до 11 сентября. Крайняя правая полоса по направлению к улице Архангельской закрыта из-за работ по восстановлению лакокрасочного покрытия опоры номер 8 в рамках гарантийных обязательств, сообщает отдел транспорта мэрии Череповца. В Кириллове прошли съемки фильма «Наше крещение. Предстоятель». Картина посвящена 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Работу возглавляет сербский режиссер Эмир Кустурица. Съемки проходят по всему миру в Москве, Санкт-Петербурге, Иерусалиме, Париже и в Нью-Йорке. В Вологодской области группа работала в Кирилло-Белосербском монастыре. Российская премьера фильма запланирована на 20 ноября. Бесплатная онкодиагностика пройдет в поликлиниках области 5 сентября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Программа онкоскрининга сформирована с учетом пола и возраста пациентов. Результаты обследований будут доступны пациентам в электронной медицинской карте на портале госуслуги. Также узнать о них можно будет у своего участкового врача. При выявлении рисков или необходимости дополнительных исследований медперсонал свяжется с пациентами самостоятельно и направит их на дальнейшую диагностику. Принять участие в акции могут все жители области старше 18 лет. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Записаться на обследование можно по телефону колл-центра или регистратуры. На Вологодчине начинается кампания «За трезвый образ жизни». С 7 сентября по 10 ноября в регионе пройдут профилактические мероприятия. В программе встречи с молодежью и трудовыми коллективами, акции, патруль здоровья, флешмобы и тематические радиоэфиры. 11 сентября во Всероссийский день трезвости жители области приглашают присоединиться к флешмобу «Праздник вкуса без градуса» и поделиться рецептами любимых безалкогольных напитков. Модельную библиотеку и медпункт открыли в Харовском округе. На капитальный ремонт библиотеки имени Белова направили более 15 миллионов рублей. Рабочие обновили стены, полы, окна, мебель, полностью заменили инженерные коммуникации. Книжный фонд вырос на 4000 экземпляров. В музее писателя смонтировали интерактивные карты и подсветку колонн. Новый модульный ФАП открыли в селе Михайловское. В нем оборудованы приемный кабинет, процедурная, прививочная, зона ожидания, санитарный узел, а вход оснастили пандусом. В Кичминском городке продолжается строительство дома для детей-сирот. Объект готов наполовину. Завершить работы и сдать здание планируют 30 ноября. Дом рассчитан на 12 квартир. Рядом оборудуют парковку и детскую площадку. Профессор Сианского университета Тан Хань назначен советником губернатора Вологодской области. Как сообщил глава региона Георгий Филимонов, профессор будет работать на общественных началах. Тан Хань представляет Вологодщину в китайской провинции Шэньси и содействует развитию сотрудничества региона с провинциями КНР. В парке ветеранов Вологды установили все кабинки нового колеса обозрения. На аттракционе смонтированы все 20 кабинок. Колесо будет работать круглый год, кабинки оборудованы системами отопления и кондиционирования. Сейчас объект готовят к экспертизе, которая пройдет в конце недели. После этого начнется регистрация аттракциона, она займет около 2 недель. В Вологде 4 сентября состоится встреча с архангельским художником Сергеем Сюхиным. Мероприятие пройдет в областной библиотеке в рамках Фокинского фестиваля и проекта «Библиотека профессий». Сергей Сюхин – живописец, график, скульптор и заслуженный художник России. Он расскажет о профессии художника, современных направлениях искусства и особенностях русского севера. Встреча начнется в 14 часов. Вход свободный. Вологодские спортсменки заняли 4-е место на чемпионате России по алтимату. Алтимат – это командный вид спорта с летающим диском – фрисби. Игроки бросают диск друг другу, чтобы занести его в зачетную зону соперника. По духу игра похожа на американский футбол, но без силовых столкновений. Турнир завершился в Санкт-Петербурге. Женская команда Space Jam из Вологды дошла до матча за бронзу, где встретилась с Huge Animal. Игра получилась напряженной, но на последних секундах вологжанки уступили соперницам со счетом 11-12. В итоге 4-е место. Чемпионами России стали спортсменки команды SUAS West, серебро у команды Elvis Presley, бронза у Huge Animal. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 3 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный, ночью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо падать. В Великомустюге, в Никольске ночью плюс 5, завтра днем в Великомустюге 12, в Никольске 14. В Тотьме ночью 4 градуса, завтра днем плюс 14. В Кириллове ночью плюс 6, завтра днем 16. В Вытегре ночью 4, завтра днем плюс 16. В Бабаеве и Череповце, а также в Вологде сегодня ночью синоптики обещают 2 градуса тепла. В Бабаеве завтра днем плюс 18, в Вологде и Череповце плюс 17. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.
5: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107,7 МГц.

0: В Москве 14 часов. Сегодня вторник, 1 сентября. На волнах радиостанции «Радио России» четвертый раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва.
1: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
0: В студии Александр Андреев. Здравствуйте. У каждого из представителей партии будет 15 минут предоставленного ему законом времени. Мы обсудим сегодня две темы. Я задам по два вопроса по каждой из тем каждому из участников дебатов. Время на ответ на каждый из них 3,5 минуты. То есть каждый кандидат ответит на 4 вопроса. И еще по одной минуте у участников дебатов есть на то, чтобы подвести итоги сегодняшнего разговора. В сегодняшних дебатах принимают участие кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Элеонора Леонидовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. Георгий Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Первая тема сегодня – активное долголетие, социальная поддержка старшего поколения, развитие гериатрической службы и долговременного ухода на дому, защита прав работающих пенсионеров. Ну и вопрос, что еще нужно сделать для людей старшего возраста, чтобы они, ну, во-первых, конечно, могли как можно дольше сохранить здоровье, вести полноценную жизнь, иметь возможность радоваться ей, но уж когда здоровье начинает шалить, чтобы они получали всю необходимую помощь. И первый отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Элеонора Леонидовна, пожалуйста.
2: Большое спасибо. Еще раз хочу поприветствовать радиослушателей от политической партии ЛДПР и поздравить сегодня День знаний, поздравить и детей, которые пошли в школу, и родителей, которые переживают за своих детей, и бабушек и дедушек, которые, безусловно, тоже переживают за своих внуков. И вот наша задача и задача нашей партии, парламентской партии, создать условия, когда наши пенсионеры не будут доживать свой возраст, да, в их уйдя на пенсию, а все-таки будут жить активно, будут жить достойно. Вот тема наших сегодняшних дебатов – активное долголетие. Что такое активное долголетие? Это же не просто возраст, да, там, определенное достижение определенного возраста и проживание этого возраста, а все-таки здесь заложено слово «активное», то есть счастливая, спокойная, безопасная старость людей, которые отдали свою жизнь, которые были экономически активными, которые всю жизнь платили налоги или строили эту страну в разное непростое время. Вот сегодня задача государства ответить этим людям тем же самым. У нас очень сильное неравенство в стране среди регионов. Вот ЛДПР часто говорит, Россия больше, чем Москва. Да, сегодня столица и большие города могут себе позволить реализовывать разные программы активного долголетия. Мы анализировали эти программы. Да, они сегодня есть во всех регионах. Да, сегодня чиновники декларируют в отчетах цифры, сколько вовлечено в эти программы активного долголетия людей. Но когда начинаешь разбираться более детально, ты понимаешь, что равенство этих услуг, оно совсем не одинаковое для людей. Кто живет в городе, кто в поселке, кто в богатом регионе, кто в бедном регионе. Поэтому есть предложение, у нас есть программа, которую разработала партия ЛДПР, она так называется «Пенсионеры России». Это государственная программа, которую мы предлагаем принять в нашей стране. Она рассчитана до 32 года, там просчитано финансовое обеспечение, там есть базовый стандарт для каждого пенсионера, где бы он ни жил. И вот реализация и основная задача данной программы – это как раз-таки достойная старость, это сытая старость, это безопасная старость, это счастливое, а не дожитие. Вот мы сегодня очень много ездим по регионам, встречаемся с людьми. Это вот наш базовый подход к организации работы. И в основном встречаемся с пенсионерами. Разные они жалуются проблемы, разные условия. И смотришь в глаза этим людям, которые рассказывают, как к ним сегодня поступают чиновники, какие у них сегодня пенсии, сколько они сегодня платят за ЖКХ. И мне вот как молодому поколению, мне становится стыдно. Поэтому у нас есть такая программа, мы ее обсуждаем, в том числе с пенсионерами, с профсоюзами. Будем дорабатывать и считаем, что такую программу на территории Российской Федерации нужно принимать. Единые стандарты для всех, люди все по всей стране платили налоги одинаковые. Значит, условия жизни у них должны быть достойны и одинаковые. Спасибо.
0: Спасибо. И следующим на вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, пожалуйста.
3: Добрый день, уважаемые друзья. Вот партия пенсионеров, она выражает чаяние и интересы 46 миллионов российских пенсионеров, которые имеют общую и единую цель. Во-первых, иметь возможность благополучной жизни и иметь возможность лечиться. Поэтому программа партии пенсионеров называется «Программа нормальной жизни». А стратегическое направление в программе нормальной жизни, а партия пенсионеров, в основном партия врачей. У нас свыше половины руководителей региональных отделений – это доктора. А лидером партии является известнейший российский врач, хирург, вице-президент общества врачей России Эрик Праздников. Он как раз возглавляет наш список. И главная задача, которую поставила партия, это здоровье сбережения. То есть наша задача – здоровье сбережения, причем мы не делаем разницы. С момента рождения через школу, детские кабинеты врачей вернуть в школы, до людей старшего поколения. Здоровье сбережения для нас главное. А отсюда второе направление работы – то, что говорим активность, активное долголетие. Зачастую люди старшего поколения теряются не только от проблем с уровнем жизни, а с отсутствием коммуникации. И вот говорят там, что программы активного долголетия не работают. Если они правильно организованы, они блестяще работают. У нас, например, в Новосибирской области, и вообще в Сибири, именно партия пенсионеров запустила программу, она называется «Сибирское активное долголетие». Уникальнейшая программа. Тысячи людей в ней участвуют. И она не потребовала никаких финансовых значительных затрат. Ну, например, даже я скажу, есть такая в Новосибирске баня, называется «Мыловар», да? И вот пенсионеры большими группами регулярно ходят, общаются просто в бане, здоровый пар, здоровый отдых. Танцы, косметика, макияж для пенсионеров, пенсионеры-бариста. Пенсионеры, которые сольно поют в соответствующих, пенсионеры-диджеи. И, понимаете, активное долголетие проявляется таким образом, что исключается вопрос деменции, сохраняется ментальное здоровье. Но для этого надо очень реально и серьезно работать. И вот партия пенсионеров ставит очень серьезные проблемы по медицинскому обеспечению людей старшего возраста. Такое медицинское направление, как гериатрия, оно незаслуженно забыто. Все знают, что есть педиатрия, это болезни детей, но болезни старшего возраста тоже имеют свою специфику. А кто слышал о гериатрии? Если педиатрию изучают годами в медицинском вузе, то на гериатрию тратится всего 12 часов в курсе общей терапии. Гериатрических кабинетов нет. Человека, на старшего человека в поликлинике выделяется столько же времени, сколько на молодого. А сколько его времени надо, чтобы раздеться, поговорить с врачом и так далее. Поэтому партия пенсионеров ясно, четко выступает за систему здоровья сбережения, сохранению развития здоровья людей, обязательную ежегодную диспансеризацию людей старшего возраста. И самое главное, организацию их межличностного общения. Партия пенсионеров – это партия ваша, наших детей, внуков и старшего поколения.
0: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. Георгий Сергеевич, пожалуйста.
4: Да, добрый день. Вы знаете, перед тем, извините, перед тем, как говорить о защите прав и тем более об активном долголетии, я бы, наверное, сказал, что одна из самых главных проблем, которая у нас сейчас есть, это действительно маленькие пенсии, и не стоит как-то скрывать и обходить эту проблему. И чем, наверное, наша программа отличается от многих других партий, в том, что она обширная, она большая, и там есть конкретные шаги с описанием того, как сейчас уже исправить в текущей ситуации, некоторые моменты скорректировать для того, чтобы в том числе и с пенсиями, и с другими вещами, которые связаны со старшим поколением, люди могли жить лучше. вот, например, несколько вещей, которые можно уже сейчас реализовать и на которые не нужно много усилий или огромных средств, то, что можно, и то, что описано в нашей программе перемен. Например, сейчас государство обязано добавлять пенсии ту сумму к прожиточному минимуму. Но почему-то государство считает, что пенсионерам надо меньше всего. Сейчас уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения – это 2600, для детей – 18300, а для пенсионеров – 16200. Хотя должно быть как минимум наоборот. Дальше сама пенсионная система. Мы знаем, что в мире существует две таких основных системы. Это накопительная и солидарная. Сейчас у нас такая смешанная, больше к солидарной системе. То есть, когда пенсии платятся из фонда тех, кто сейчас работает. Накопительная система, когда откладывается часть зарплаты, фонд и приумножается, для пенсионеров выгоднее. Я думаю, что коллеги здесь не дадут мне соврать в этом. И переходить на нее сейчас, это, конечно, стране

0: сделать это автоматически, чтобы работник по умолчанию мог отчислять небольшой процент, и работодатель добавлял свою часть, при этом можно было в любой момент отказаться. В некоторых странах это уже внедрили, и таким образом пенсии растут без нагрузки на госбюджет работодателей, и в целом это получается очень выгодно для всех. Ну и третье, что касается пенсии, это работающие пенсионеры. Партия «Новые люди» добивалась 4 года подряд и поднимала эту тему в Государственной Думе про индексацию пенсий. И вот с января 2025 года индексацию вернули на плюс 9,5%, с января 2026 еще 7,6%. Но считаем, что этого мало. Нужно, в принципе, освободить работающего пенсионера от взносов и отдать эти деньги ему в зарплату. Сейчас страховые взносы работодатель платит сверх зарплаты, и работающий пенсионер – это тот человек, который уже на пенсию себе заработал, поэтому взносы надо освободившуюся сумму платить напрямую в зарплату. То есть, если, например, человек получает 60 тысяч рублей, станет 72 тысячи. Все эти пункты и многие другие описаны в нашей программе на сайте newpeople.ru. Это реальные вещи, которые можно скорректировать уже сейчас. Для этого не нужно каких-то баснословных денег из бюджета страны, которых, как мы с вами понимаем, сейчас ограниченное количество. И каждый пункт нашей программы описывает то, откуда можно эти деньги взять и как построить эффективную систему. И для построения системы эффективных пенсий можно и нужно начинать уже сейчас.
1: Спасибо. Ну и вы частично предвосхитили мой следующий вопрос. А чем можно помочь работающим пенсионерам? Наверное, он немного шире. И первым отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Элеонора Леонидовна, пожалуйста.
2: Спасибо за вопрос. Уважаемые друзья, уважаемые радиослушатели, что касается защиты работающих пенсионеров. Сегодня у нас в стране работающих пенсионеров чуть более 8 миллионов. Эта цифра увеличилась на 600 тысяч по сравнению с прошлым периодом. Здесь есть и позитивного характера причины. Действительно добились индексации пенсии работающим пенсионерам. 10 лет партия об этом говорила, поднимала вопросы, эти вносила этот законопроект. Он был принят, и действительно это стало стимулом для некоторых пенсионеров идти работать и зарабатывать, потому что на пенсию ту, которая сегодня у нас есть, это в среднем 25,5 тысяч рублей, прожить невозможно. 10% заплати, там 20% за ЖКХ, обеспечь себе там медицинские услуги, покупку лекарств, санаторно-курортное лечение, дай бог тебе это, на это хватит. Поэтому действительно пенсионеры наши идут работать. Для нас это позитивно, потому что это наставники. Сегодня действительно не хватает у нас опытных профессиональных людей, которые передавали бы свой опыт молодому поколению. Но для некоторых решение пойти работать связано все-таки с низким уровнем жизни, вот с теми самыми маленькими пенсиями, которые они сегодня имеют, чтобы обеспечить все те расходы, про которые я уже сказала. ЖКХ, медицина, питание. Сегодня действительно потребительская корзина у пенсионера, она достаточно дорогостоящая. С чем это связано? Потому что 40% своей пенсии люди в среднем тратят на покупку продуктов. Почти 5-7 тысяч рублей тратят на покупку медицинских изделий и лекарств, чтобы обеспечить какой-то уровень жизни и какое-то качество этой жизни. Поэтому люди идут работать и стараются зарабатывать. Что хотелось бы еще сказать, что предложение партии про программу «Пенсионеры России», о которой я говорила, которая нами разработана, федеральная программа, государственная программа на всероссийский уровень, которую мы предлагаем принять, что она включает? Мы предлагаем освободить работающих пенсионеров с доходом ниже 50 тысяч рублей от НДФЛ. Нам есть с кого брать налоги. Сегодня есть те люди, которые имеют большие доходы, сверхприбыли, в том числе банки, поэтому можно с них собирать налоги, а не с тех пенсионеров, которые отдали свою жизнь, свое здоровье, вкладывались в экономику страны и строили для нас с вами будущее. Есть предложение также для работающих пенсионеров и для пенсионеров в целом. Это бесплатное санаторно-курортное лечение с оплатой проезда до санатория. К сожалению, сегодня наши пенсионеры не могут себе этого позволить повсеместно. У нас есть не только пенсионеры, которые живут в городах, но и в сельской местности. Они вообще не информированы о таких возможностях, если они предполагаются на уровне регионов. Вот сейчас говорили про программы активного долголетия. Да, они по факту есть. Да, чиновники отчитываются. Да, 40% вовлеченных. Но качество-то услуг разное, финансирование разное. Беднейшая еврейская автономная область, Курганская область, или Татарстан, или Москва. Это абсолютно разное. У нас так люди,
3: у нас партийная,
2: люди

0: ждут по 40 часов приема у врача, не могут попасть. Вот мы недавно были в Забайкальском крае с председателем, с лидером партии Леонидом Эдуардовичем Слуцким. Люди приходят со слезами на глазах, они не могут получить медицинскую услугу. По 40 часов ждут приема у терапевта, потому что первичное звено здравоохранения, оно просто уничтожено. Поэтому санаторное курортное лечение, безусловно, мы должны обеспечить. Я повторюсь, принцип один. Наши пенсионеры платили налоги по всей стране одинаково. И их старость должна быть обеспечена вот этим единым минимальным стандартом. Еще какое есть предложение? Ограничить расходы по ЖКХ до 10%. Не могут сегодня люди отдавать там 60-50% своей пенсии за ЖКХ, за то качество услуг, которое они получают. Низкое качество услуг. И еще раз, мы требуем введения единого стандарта для льготного проезда пенсионеров, чтобы они могли путешествовать, могли общаться, ездить на дачу к своим внукам, к своим детям. И много других предложений, о которых я думаю, что сегодня в течение эфира еще расскажу. Спасибо.
1: Спасибо. И следующим отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, буквально секунду. Единственное скажу, что, пожалуйста, не перебивайте другого кандидата, когда он говорит. Не отнимайте у него времени. Вы можете ему возразить, согласиться с ним, задать ему вопрос в своем выступлении, а он может вам ответить, задать встречный вопрос. Давайте вот таким образом из выступления в выступление перекидывать, чтобы у нас не возникало сложностей с подсчетом времени. Владимир Петрович, пожалуйста.
2: На разных эфирах по-разному. Некоторые, наоборот, просят дебатов. Что я хотел сказать прежде всего? Вот, дело в том, что партия пенсионеров исходит из одного принципа. Он заключается в следующем. Наш главный лозунг на выборах, что депутат Государственной Думы должен приходить в Государственную Думу не более чем на один срок. 5 лет вполне достаточно для того, чтобы выполнить свои обязательства перед избирателями. Тем более, большинство депутатов ведь не пишут законы, они их принимают. А это две большие разницы. Это первое. И тогда у нас бы не возникали вопросы, потому что вот нам сейчас мы услышали, государство там не дает там доплат к пенсиям и так далее. А подождите, разве фракция не парламентская? Разве вы не представители государства? Или, например, вот ждать приема у врачей. В свое время бодро и все оппозиционные партии проголосовали за принцип «деньги идут за пациентом». И угробили региональную систему здравоохранения в регионах. Потому что жителей мало в той же Еврейской автономной области. И денег нет, соответственно, врачей нет, и клиник нет. Но это же депутатское решение сначала было. А потом уже все произошло. Теперь, что касается нашей основной идеи. Вот вы написали в названии темы «Социальная поддержка старшего поколения». Простейший способ социальной поддержки старшего поколения – это значительно повысить пенсии. Партия пенсионеров предлагает следующее. Мы индивидуальные накопительные пенсионные счета для каждого. Каждый должен видеть, сколько у него на счету. С самого рождения, с момента материнского капитала все должно поступать на определенный счет. И видно, сколько у него, как и на что он должен потратить. Первое. Полная отмена так называемых непонятных пенсионных баллов, которые ограничивают, да, там до такого можно и так далее. Никаких пенсионных баллов. Пенсия не за возраст, а за стаж и заслуги перед обществом и отечеством. И следующий момент. Обязательное наследование пенсии. Понимаете, это безобразно, когда мужчина работал, женщина была дома, сидела с детьми и так далее. Мужчина умирает, и его пенсионные накопления уходят в никуда. А женщина остается фактически без всего. Партия пенсионеров разработала вот свою систему пенсионную. Реализовать ее можно в течение 15-18 лет, мы просчитали. По строго экономическому сроку для этого надо. С нашим приходом в Государственную Думу мы планируем сразу внести проект концепции социального кодекса и ее составной части пенсионного кодекса, где определить, кому, за что и как платить. И как организовывать эти платежи. Например, огромная проблема в России – это отсутствие у многих людей нормальных зубов. Фактически мы встречаемся с людьми и так далее. Мы предлагаем и уже рассчитали стоматологическую страховку, которая заключается в том, что каждый гражданин России, начиная с пенсионеров, обязательно бесплатно может быть протезирован. Технически это все возможно. Голосуйте за партию пенсионеров, и протезирование будет бесплатным.
1: Спасибо. Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. Георгий Сергеевич, пожалуйста.
3: Да, спасибо. Поскольку про работающих пенсионеров уже в своем прошлом ответе я сказал, наверное, здесь несколько моментов единственное дополню. Первое, про накопительные счета. Еще раз подчеркну, действительно, уже на текущий момент программы такие есть. Но 12 миллионов человек, которые сейчас ими пользуются, это крайне малый срок. Необходимо сделать их обязательными для того, чтобы была возможность у людей от них отказаться. На текущий момент 12 миллионов человек – это те, кто разобрались в том, как это работает, нашли, где оставить это заявление, разобрались с банками и так далее. Могу вам сказать, как один из самых молодых кандидатов в депутаты Государственной Думы, в текущем возрасте, да, задуматься о том, какие системы пенсионные существуют в стране, это крайне сложная история, но здесь коллегу совершенно поддерживаю, это правильный подход, что должны быть накопительные пенсии. Теперь про активное долголетие тоже скажу. Действительно, мы видим, что и увидели это несколько лет назад, когда у нас по всей стране начали появляться региональные отделения нашей партии, что старшему поколению нужна интересная жизнь, общение, досуг, и этого действительно много не хватает. В Москве есть классный пример, это московское долголетие программы. В регионах, правда, такого фактически нету, а там, где есть, то это финансирование этих программ несоизмеримо с многомиллионными молодежными форумами, и это, конечно, совершенно несправедливо. Мы считаем в партии «Новые люди», что государство должно тратить денег на старшее поколение не меньше, чем на молодежь, и действительно у нас есть такой принцип, что мы и сами делаем, и мы правильно заметили, парламентская фракция. Мы 2 года назад, увидев эту проблему, развернули свой большой партийный проект. Называется он «Жить по-новому». Все началось с Сибири, с Томска. Там мы провели такой большой праздник, назвали его «Серебряный рейв». Увидели огромный отклик от людей. И сейчас эта программа 350 тысяч человек в 60 регионах страны. Вот фактически 2 года она действует. И тоже, в отличие от некоторых программ, которые не только согласно отчетам красиво реализуются, но и в целом на практике это такие унылые кружки по интересам. У нас это и большие дискотеки, мастер-классы по садоводству, шитье сумок, лекции про современные технологии, знакомства и многое другое. Отдельная вот живая часть такая классная этого проекта – это ярмарки, где участники продают то, что сделали сами. Очень большой популярностью у нас это пользуется. Ну и, конечно, очень много историй разных милых у нас есть, когда друг друга встречают. Вот в Челябинской области, например, на одном из таких мероприятий мужчина познакомился с женщиной, не взял ее номер, потом специально пришел на следующее наше мероприятие, снова ее встретил. Вот недавно они поженились, от лица партии их поздравляли. В общем, таких историй очень много. Мы действительно делаем это на практике, потому что понимаем, что не везде это можно быстро и оперативно развернуть. Но главный принцип наш такой, что действительно надо на старшее поколение, на вот эти программы активного долголетия тратить не меньше, чем на молодежь и молодежные форумы. Партия «Новые люди», номер 11 в бюллетене. Поддержите нас на выборах.
1: Спасибо. И вторая тема сегодня – это кибербезопасность. Что нужно делать для защиты ключевых объектов нашей страны от кибератак? Может быть, нужно полностью изолировать их сети от глобального интернета? Или есть какие-то другие решения? Первый отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Элеонора Леонидовна, пожалуйста.
0: Спасибо за вопрос. Действительно, бич нашего времени – это сегодня атаки, которые подвергаются объекты, это мошенники, которым подвергаются люди, в том числе старшее поколение. Вот есть статистика, она очень такая печальная достаточно, что вот с 24 по 25 год мошенники украли у пожилых людей 1,5 миллиарда рублей. Действительно, сегодня нужно создавать программы, которые информировали бы старшее поколение о том, как себя обезопасить от мошенников. Запускать сегодня рекламу социальную, в том числе на телевидении, то есть меньше делать рекламы банков и различных микрозаймов, а больше все-таки людей предупреждать и рассказывать, как они могли бы не попасться на тех или иных мошенников, не продать свои последние квартиры. У нас такие были случаи достаточно много в средствах массовой информации звучали. Что касается безопасности объектов, это прежде всего информационная безопасность, блокировать интернет, либо какие-то там мессенджеры, социальные сети. Конечно, это не выход. Люди всегда найдут возможность преодолеть такого рода блокировки, такого рода несвободы, такого рода запреты. Здесь нужна качественная информационная политика, донесение, какие могут быть в отношении людей предприняты санкции, потому что зачастую людей вводят в заблуждение, зачастую людей... значит, зомбируют различными способами, чтобы они передавали те или иные данные, ту или иную информацию. И вот в этом направлении нужно работать и в школах, и со старшим поколением, разъяснять, информировать, обезопасивать людей. Сегодня у нас большой вопрос к персональным данным. Да, у нас есть закон о персональных данных. Но как они сегодня распространяются? Как этим мошенникам попадают номера телефонов детей, старшего поколения, экономически активного населения? Как мы сегодня оставляем там галочку, покупая ту или иную услугу, тот или иной товар, там, вот, в той или иной организации? То есть нас же не спрашивают, как мы хотим, чтобы нас, наши персональные данные обрабатывались, какой период обработки персональных данных. Нас ставят перед выбором: отказываешься — значит, пожалуйста, свободен, мы тебе не продадим услугу, мы не продадим тебе товар. Поэтому это вопрос безопасности и передачи персональных данных, и хранения персональных данных людей. Это вопрос информирования и разъяснения для людей, чтобы они не попадались, не становились соучастниками такого рода преступлений, и, соответственно, тем самым мы снизим количество атак, в том числе вот на наши объекты и на наших людей, что тоже очень важно. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, когда я говорил о замкнутых сетях, речь шла о том, что у предприятия есть своя сеть, которая никак не связана с интернетом. Возможно, есть и компьютеры, которые выходят в интернет, но защитить такую сеть гораздо проще. Там ее тоже каким-то образом можно взломать, но речь идет о том, что здесь защита становится гораздо проще. Здесь речь идет уже не о программах, которые всегда можно каким-то образом взломать, а о том, что нужно проникать в замкнутую сеть, а не о блокировке интернета. И следующим на вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, пожалуйста.
2: Ну, я хотел бы разделить ваш вопрос на две части, потому что они совершенно разные. Первое, это действительно то, это развитие современных электронных технологий. Здесь крайне важно не пропустить новый технологический этап. Развитие идет уникальным образом через дата-центры, через системы, значит, всех, так сказать, гига и прочих объемов информации. И первая здесь стратегическая задача России – это суверенный искусственный интеллект. Не секрет, это страшная вещь, но у нас нет суверенного искусственного интеллекта. Даже знаменитый сбербанковский гига-чат, он сидит на небезызвестном американском контенте. Нам нужен собственный суверенный искусственный интеллект, и нам, соответственно, нужна своя суверенная электронная компьютерная программная база и свое железо, если хотите, с тем, чтобы наши противники не впихивали туда все то, там, подключиться, не подключиться, да, и без подключения можно передать. Современные системы позволяют передать любой сигнал проходящему спутнику, как вы знаете. Для обеспечения безопасности нам нужна совокупность вот этих мер. Второе, это, мы говорим, совершенно разная вещь. Это телефонное мошенничество. И здесь, кстати, вопрос вообще довольно-таки далек от телефона-то как такового. Четыре основных причины телефонного мошенничества, которое существовало. Первое – это вопрос о том, а куда деньги уходят. Вот у гражданина забрали деньги, мошенники понесли, куда они понесли. Как они оказываются на Украине? Первая причина – это то, что Центральный банк и другие контрольные финансовые органы допустили систему учетчик средств за рубеж. Деньги, если уходят, значит, виноваты финансовые органы, прежде всего. Если бы они перекрыли эти ручейки, то этих тараканов бы не было в числе мошенников. Второе. Как велся контроль за оборотом симок, симбоксов и так далее? Где наши Минцифры? Где соответствующие структуры? Где технические особенности, которые позволяли бы выявлять свое функционирование соответствующих центров, колл-центров? Технически это возможно. Современные техники позволяют. Опоздание. Дальше. Законодательная база. Господа депутаты Государственной Думы, на 4-5 лет вы опаздывали. Партия пенсионеров в 2021 году еще внесла через свою фракцию в парламент, в областной субе Думе Кургана вопрос, проект закона о периоде охлаждения. Почти 3 года понадобилось, чтобы к этому вопросу подошли в Государственной Думе. За это время у сотен тысяч людей украли деньги. Значит, то же самое касается оборота сим-карт и сим-боксов. Мы 3 года подряд предлагали, ограничьте этот оборот. Он не был ограничен. И, наконец, воспитательная работа. Это отдельное направление, но о нем нужно, наверное, отдельно говорить. Вопрос борьбы с телефонным мошенничеством – это не вопрос телефона. Это вопрос ответственности людей, деятельности финансовых, правоохранительных органов и средств массовой информации, которые должны разъяснять гражданам всю опасность возникающих проблем.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. Георгий Сергеевич, пожалуйста.
3: Да, спасибо. Давайте, наверное, сначала про телефонных мошенников. Действительно, проблема очень большая. Вот по данным коллеги 1,5 миллиарда, по нашим данным и по открытым источникам это больше 30 миллиардов рублей. Это, собственно говоря, сколько люди потеряли по данным от действий мошенников. Самое страшное, что это не абстрактная цифра какая-то, это чьи-то конкретные украденные пенсии, ипотеки, квартиры. Ну и, собственно говоря, каждая третья жертва мошенников – это человек старше 60 лет. Здесь вопрос в чем? Когда государство борется с мошенниками, есть 2 пути. Первое – это, собственно говоря, запрещать все подряд. И мы разные предложения здесь слышим. Это и отключать международные звонки по умолчанию, это вводить и платную регистрацию каждого телефона, вплоть до того, что наказывать самих людей за то, что их обманули. Так действительно проще отчитаться в том, что у нас мошенничество сошло на нет, его стало меньше. Но жизнь у всех станет неудобной от этого, кроме самих мошенников, потому что они-то как раз лазейку найдут. Важно не запрещать, а укреплять саму защиту. Несмотря на саму серьезность проблемы, мы категорически против того, чтобы из-за нескольких тысяч мошенников страдали миллионы обычных людей, потому что именно так у нас недавно произошло с массовыми блокировками банковских счетов. С начала этого года заблокировали примерно 3 миллиона счетов, и там есть разные ситуации, которые звучат как анекдот, когда там из-за покупки булочки у студентов заблокировали на неделе, значит, все деньги и все карты. Это вот как раз те примеры борьбы с мошенничеством, из которых терпят убытки и сами люди, где-то кредит не успевают вовремя оплатить, предприниматели страдают и так далее. Где-то, например, люди просто переводят деньги из одного банка в другой, и у них все равно счета оказываются заблокированы. Понятно, что банки так перестраховываются, но еще раз подчеркну, не должны вот страдать миллионы, потому что здесь все запрещают в целях борьбы с мошенничеством. Нужны четкие правила, что можно, что нельзя, и быстро снимать блокировки после того, как все документы предоставляются. Что касается еще этой темы, нужно отдать должное, что много чего было сделано за последние годы, действительно, там и про период охлаждения, и в том, что с 2022 года операторы связи обязаны передавать номера в неизмененном виде, и вот буквально в начале августа президент подписал закон, который родился из нашей инициативы, как только мы пришли в Думу, мы об этом говорили. Это, собственно говоря, закон, который позволяет людям сразу узнавать о взятом на него кредите, а не когда уже начинают коллекторы звонить и стучаться в двери, что уведомления могут приходить на госуслуги, потому что это тоже была частая история, когда мошенническими путями получали доступ к телефонам, к разным данным и, собственно говоря, брали на людей кредиты. Теперь это как минимум видно, и можно сразу от этого отказаться. Еще много разных нюансов и вещей, которые можно сделать в этой теме, но еще раз подчеркну, что самое главное здесь это защищать людей, но при этом не запрещать все подряд. Партия «Новые люди» номер 11 в бюллетене.
1: Спасибо. Ну, больше говорили все-таки о телефонных мошенниках. Может быть, несколько слов в ответе на второй вопрос, который, ну, не им посвящен, но схожим вещам. Вы можете сказать несколько слов все-таки про ключевые объекты. А можете и не говорить. Давайте так. Телефонные мошенники. Вопрос. Поутихли, но им на смену приходят другие схемы обмана. Ну, мы все знаем, что у людей просто выманивают деньги, и они отдают их как сотрудникам спецслужб, псевдо там отдают за квартиры, которые потом не получают. И все равно это существует, и мошенники ищут новые пути обмана. Что можно и нужно сделать еще, и как защитить, мы говорили сегодня уже о пенсионерах, пожилых россиян, которые особенно легко поддаются на уловки мошенников, как раз вот на эти новые схемы, которые возникают очень быстро. И первый отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Элеонора Леонидовна, пожалуйста.
0: Спасибо. Еще раз назову цифры. Вот 24-25 год наши пенсионеры, пожилые люди были обмануты на 1,5 миллиарда рублей, это только пенсионеры, и 93% атак, которые были совершены в отношении этой категории граждан, были через телефоны, через телефонный разговор. Поэтому есть ряд предложений у партии. Скажу про то, что было действительно, нашло большую поддержку среди людей, среди детей наших пенсионеров. ЛДПР уже внесла такой законопроект, требует признать совершение преступлений в отношении пенсионеров, в отношении пожилых людей, которые особенно одиноко проживают, обстоятельством, которое является отягчающим уголовную ответственность, и сделать это отдельным составом преступления. Потому что сегодня действительно наши пенсионеры, незащищенные, культуры взаимодействия и работы в цифровой среде не очень высокая. Здесь опять же и программы активного долголетия нам могут помочь. Дай бог, чтобы они были как бы неэффективные, а фактически и качественно оказывались везде. Здесь нам может помочь и информирование, и социальная реклама. Но самая уязвимая категория людей в цифровой среде – это сегодня пенсионеры, и мошенники этим пользуются. Они должны получать неотвратимость наказания, и наказание должно быть жестоким. Если люди жестким, чтобы если люди, значит, на наших пенсионеров, скажем, подняли руку. Что касается, еще было много очень у нас ситуаций, связанных с мошенничеством с жильем, когда тоже пенсионеров вводили в заблуждение, они продавали свои квартиры, потом эти сделки откатывались, страдали люди, которых приобретали эти квартиры, страдали сами пенсионеры. Здесь мы предлагали вести процедуру безопасной сделки при покупке жилья у пенсионеров. Суть этого проекта проста. Средства, которые переведены покупателям, должны удерживаться на специальном счете в течение 30 дней. За это время профильные службы будут разъяснять пенсионеру, какие могут быть риски, что он может потерять единственное жилье, если это единственное жилье, какие бывают схемы у мошенников. И, соответственно, человек уже будет в здравом уме, свободно принимает решение, продает он эту квартиру или не продает. Очень много в партию поступает обращений, в том числе от пенсионеров. Вот у нас было обращение из Архангельской области, это были воспитанники одного из пенсионеров, он был учителем, его обманули мошенники из Украины, и действительно он продал свою квартиру, остался ни с чем и нигде. В эту ситуацию включили, оказали юридическую помощь. К сожалению, уже отменить сделку было невозможно, но помогли решить вопрос с жильем для этого человека. Поэтому в партию мы решаем и системные проблемы, когда выносим те или иные законопроекты, предлагаем. Не всегда находим поддержку. Сегодня партия большинства принимает решения своим голосованием. Но и точечно мы тоже стараемся помочь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Что еще мы предлагаем? Бесплатную юридическую помощь для пенсионеров, это тоже очень важно. Не знают люди, куда обратиться. Опять обращаются к псевдоюристам, попадают опять же в схемы, с них берут большие деньги, загоняют их даже в кредиты. У нас сегодня микрофинансовые организации активно очень работают. И, соответственно, люди еще в одно мошенничество попадают. Вот должна быть бесплатная юридическая помощь, юридические бюро в каждом регионе, городе, выездная юридическая помощь, онлайн-помощь. И вот в этой связи еще хочу сказать о чем. По поводу онлайн-услуг. Сегодня много организаций переходит в цифру. Много организаций, операторы связи, другие, предоставляют цифровые услуги пенсионерам. Должна быть альтернатива. Захотел человек ногами прийти, спросить, получить услугу, он должен иметь на эту возможность, он должен иметь на это право. Не надо всех загонять в цифру, не всем это удобно. Спасибо.
1: Спасибо. И следующий кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, каждый должен понимать, что когда человек становится жертвой мошенничества, он является чаще всего предметом продуманной атаки на основе разработанных методик достаточно высоко профессиональными специалистами. Потому что первоначально идет проверка низкопробными, если они чувствуют, что человек поддается, подключаются настоящие профессионалы. То есть, так называемого холодного звонка получается горячий. Значит, партия пенсионеров прежде всего при появлении таких трудностей всегда готовит методичку. Мы вот не так давно разработали методичку, например, как себя вести при нападении дронов. В первые сутки 450 тысяч просмотров. Вы четко рассказали, где надо стоять, там, как реагировать, куда выходить, куда не выходить и так далее. Как только возникла эта ситуация, мы разработали методичку для пенсионеров, и она основывалась на следующем. Что используют? Используют законопослушность и патриотизм наших пенсионеров. Ведь что говорят? Я сотрудник ФСБ, да? Я делаю то-то, то-то. Зная, что люди воспитаны патриотически и уважают спецслужбы и правоохранительные органы. Каков психологический механизм? Чтобы все представляли. Значит, непосредственное, непрерывное информационное воздействие человек в состоянии выдерживать от 18 до 42 часов. Среднее время воздействия вот этого зомбирующего, телефонного, это 26 часов. Но оно должно идти непрерывно. Поэтому задача всех окружающих, всех родственников, всех друзей, детей, внуков и так далее. Если вы видите, что ваша бабушка, дедушка, сосед пожилой с кем-то постоянно разговаривает по телефону, уходит в сторону и скрывает от вас, вплоть до того, что отберите у него этот телефон, выбейте из рук, отключите его, прервите связь. Как только связь прервется, через 40, 60, 80 минут зомбирующее воздействие прекратится. Главный способ – прервите связь. Прервите связь вот с тем лицом, который зомбирующе воздействует на человека. Они воздействуют непрерывно, психологически, усиливая давление, проверьте, заряжен ли телефон, там вы это, оглянитесь туда и так далее, и так далее. Значит, невозможно человека там какими-то рассказами о том, что то-то-то профилактическими, невозможно, человек попадает под соответствующую психологическую зависимость. Даже самые уважаемые люди, актрисы, да, значит, певцы и сенаторы, и депутаты попадают под это явление. Прервать связь – главная задача. Запомните это. Партия пенсионеров знает, как бороться с мошенниками.
1: Спасибо. Но тут еще, наверное, важно, где разрабатывают эти схемы обмана. Уж очень они изощренные, и уж слишком быстро они появляются.
2: Настоящий профессионал работает.
1: Тут еще нужно, наверное, отметить то, что многие виды преступлений сейчас побеждают с помощью современных методов, тех же камер, например, в Москве, где камер, наверное, больше всего, очень сократилось, прямо резко сократилось, городские улица, власти об этом отчитались, число угонов автомобилей, и также сократилось число краж домовых. Жулики просто не могут это сделать, потому что их очень быстро вычисляют. Может быть, эти новые методы тоже помогут в борьбе с мошенниками. Ну и последним на вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. Георгий Сергеевич, пожалуйста.
3: Спасибо. Вы знаете, здесь, наверное, не соглашусь с коллегой, что никакими профилактическими мерами добиться безопасности невозможно. Наоборот, я считаю, что это в первую очередь наша задача. И вот возвращаясь к вашему прошлому вопросу про ключевые объекты, знаете, это относится и ко всем, как и к нашему старшему поколению, так и к тем сотрудникам, которые работают на ключевых объектах, предприятиях, в бизнесе. Вопрос обучения работы с безопасностью, с данными. В принципе, у нас по нашей инициативе нашего заместителя председателя комитета по информационной политике Антона Ткачева в Государственной Думе такое обучение как раз по всей стране и началось для сотрудников предприятий, для тех, кто в целом работает с бигдатой, да, с большими данными. В целом, еще раз подчеркну, что просто взять и нашему бизнесу, крупным предприятиям, сделать какие-то изолированные сети, да, в которых они работают, ну, это на практике фактически нереальная история. Мы с вами тоже на разных работах работаем, понимаем, что это необходимость, да, и доступ в интернет, и найти что-то, и, значит, через привычные каналы связи связаться с коллегами. Поэтому в любом случае люди пользуются интернетом, пользуются всеми возможными услугами. Просто ограничить это не вариант, а вот научить, как это делать правильно и безопасно, это как раз то, что нам и необходимо. И что касается старшего поколения, тоже подчеркну, у нас, я вот рассказывал про партийный проект, который называется «Жить по-новому», у нас есть такой же проект «Нейроволонтеры», в рамках которого мы обучаем старшее поколение, рассказываем вообще, какие разные технологии и уловки есть, причем интересно, это работает в две стороны. Мы, с одной стороны, учимся учим их пользоваться нейросетями для того, чтобы делать что-то интересное, в том числе там для своих проектов, где-то картинку нарисовать, а второй раз показываем, как мошенники этим пользуются, как они подделывают фотографии, подделывают голос и так далее. И тоже одна из таких акций, которую мы проводим, и всем рекомендую тоже к ним присоединяться, можно найти это в наших социальных сетях, это цифровые чекапы, это как раз когда мы проверяем надежность паролем, настраиваем защиту и тоже так быстро объясняем вот эти правила, в том числе про то, что звонок надо прервать, здесь поддерживаю, это действительно важное правило. Вот еще раз подчеркну, что мошенники, они соревнуются с нами в технологиях, и наш ответ должен быть и с точки зрения профилактики, и он должен быть технологичным. Ну вот, наверное, еще последнее про что скажу, что, например, мы добиваемся того, чтобы сейчас банковские смс с кодами подтверждения стали прозрачными. Да, сейчас это просто 4 цифры, а должно быть крупно, сумма и получатель платежа, для того, чтобы сразу было понятно, что этот код нельзя говорить. Поэтому есть какие-то вещи технологичные, которые можно подправить, зафиксировать, чтобы усилить безопасность. А второе – это большая профилактическая работа, которую мы уже по всей стране делаем. Сотни тысяч человек через нее прошли. Партия «Новые люди», номер один в бюллетене. Спасибо.
1: Спасибо. Ну и пришло время подводить итоги сегодняшним дебатам. Первое это будет делать кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Элеонора Леонидовна, пожалуйста.
0: Спасибо. В заключение, что я хочу сказать? Почему очень важна та тема, о которой мы сегодня говорили? Предложения, которые высказывали разные представители разных политических партий, и та программа, которую разработала ЛДПР «Пенсионеры России». Потому что уровень жизни пенсионеров показывает уровень развития государства. Это пример, это модель для молодого поколения, как они будут жить дальше. И вот этот пример, он должен быть позитивный. У нас сегодня люди боятся старости, потому что государство им предлагает не отдых, а заслуженную бедность. Вот именно так это сегодня понимается. Когда приезжаешь в поселки, там, в разные регионы, ты вот видишь пустоту в глазах, и люди, конечно, еще верят, и вот смотрят в глаза и говорят, что вот одна на вас надежда, чтобы вы эти вопросы поднимали, чтобы вы эти вопросы решали, что мы не зря прожили, проплатили налоги и построили эту страну. Безусловно, они заслуживают внимания от государства и благодарности за свой труд. Пенсионный возраст – это не порог дожития, а начало свободного, безопасного и обеспеченного периода жизни человека, который они заслужили. И вот эта программа «Наши пенсионеры России», которая подготовлена, она включает более 80 инициатив. Не разрозненные законодательные предложения, а мероприятия программы с финансированием, с четкой ответственностью, с параметрами. Зададите вопрос, вот мы все говорим про все хорошее, да, против всего плохого. А где брать деньги, ЗИН? Да, известный вопрос. Вот у нас есть на это ответ у нашей партии ЛДПР. Заберите эти деньги сегодня у мигрантов. Сегодня мигрантам, иностранным гражданам, лицам без гражданства оказывается финансовая помощь, меры поддержки в регионах. Вот мы уже вышли с инициативами к региональным властям. Проведите инвентаризацию, уберите эти категории граждан из мер поддержки. Сегодня есть такие регионы, которые это сделали, высвободили бюджет и тратят его на своих людей, на своих граждан, которые проработали, прожили вот на этой земле. У нас сегодня большая неравнодушная команда партии ЛДПР. Мы идем на эти выборы и прошу вас поддержать нас в каждом регионе нашей России. Партия ЛДПР.
1: Спасибо. И следующим итоги наших сегодняшних дебатов подводит кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, партия пенсионеров – партия всех поколений. Вот в свое время нобелевский лауреат, один немецкий писатель, Гюнтер Граус, он встречался со студентами еще в 70-е годы, я помню. А там сидят всякие анархисты, коммунисты там, и так далее, либералы. И говорят, скажите, за кого должна голосовать молодежь? И он четко, ясно говорит, молодежь должна голосовать за ту политическую партию, которая наиболее всего защищает интересы старшего поколения. Партия пенсионеров имеет отличительный знак. Партий разных много, а партия пенсионеров одна. Если вы возьмете бюллетень, вы увидите символ человеческого сердца. Герб партии пенсионеров, символ партии пенсионеров – это человеческое сердце, которое опирается на руку одного человека и защищается рукой другого человека. Это партия, у которой есть сердце. Вот ее символ. Поэтому берете бюллетень, находите сердце. Это ваша партия. Он номер 9 у нас. Но это сердце вы найдете ясно и четко. И еще один момент. У нашей партии есть молодежное движение. Оно называется «Внуки». У нас 40 с лишним тысяч уже сторонников партии среди молодежи. И они отвечают на вопрос так. С родителями у нас иногда бывают проблемы. Но к бабушкам и дедушкам у нас вопросов нет. Поэтому голосуйте, пенсионеры, за себя, а дети и внуки за наши общие интересы, за партию пенсионеров.
1: Спасибо. И теперь итоги подводит кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. Георгий Сергеевич, пожалуйста.
3: Спасибо. Что хотелось бы в заключение подчеркнуть? Люди всех возрастов – это наше главное богатство страны. Это куда важнее, чем нефть, газ. Без людей огромная территория остается просто территорией. И большой человеческий капитал мы сейчас теряем. Это когда и врач не поставил нужный диагноз, и когда ученые уходят из науки, когда кто-то не открыл свое дело, испугавшись первого штрафа. Вот за последние 30 лет мы прошли путь от очередей эталонов до сервисов, которые угадывают, что нам надо. У нас такси приезжает за 3 минуты, заказ из кафе за полчаса. Все это сделали не министерство, а предприниматели, обычные люди, которые искали, как сделать быстрее, дешевле и честнее. Вот нам принципиально важно, чтобы так научились работать чиновники, чтобы срочное решение не принималось неделями, а месяцами, а ведомства отчитывались о проделанной работе на основе реальных перемен в жизни людей. Спасибо. Партия «Новые люди», номер 11 в бюллетене.
1: Спасибо. В сегодняшних дебатах принимали участие кандидаты в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Ковшар, кандидаты в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов и кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. На волнах Радио России вы слушали 4-й раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва будут проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Вместе с ними пройдут выборы законодательных собраний в 39 регионах России, выборы 8 губернаторов и 10 городских советов. Следующие дебаты на волнах Радио России пройдут в среду, 2 сентября.
4: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
2: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
3: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
4: Ходить на спектакль.
5: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
6: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать» по пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
10: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
11: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
12: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
14: Thank you.
4: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области. И в предстоящие выходные погода в столичном регионе начнет портиться. Далее подробнее. Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке, передает наш корреспондент. Президент России, открывая встречу, отметил, что российско-иранские отношения развиваются стабильно по всем направлениям. Встреча с иранским президентом открывает цикл двусторонних встреч, запланированных на сегодняшний день. Ранее российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ШОС. Владимир Путин заявил, что устав Организации Объединенных Наций должен оставаться ключевым источником международного права.
15: Понятно, что в архитектуру многополярного мира, наряду с Организацией Объединенных Наций, органично встраиваются и новые многосторонние региональные структуры, которые появились и набрали силу в Азии, Африке, Латинской Америке. Одной из таких структур как раз и является наша Шанхайская организация. В заключение хотел бы выразить надежду, что нынешняя встреча в формате ШОС+, будет способствовать укреплению дружественных связей между всеми представленными здесь странами, послужит активизации широкого взаимодействия на самых разных направлениях.
14: По словам российского президента, ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран.
15: Объединяющая и созидательная деятельность ООН весьма востребована. Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она так и создавалась с самого начала, как механизм согласования интересов. И, конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран. Повторяю, главным механизмом согласования интересов, безусловно, он должна остаться, хотя бы потому, что другого такого механизма в мире не существует.
14: Напомню, Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+, посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. Добавлю, что Владимир Путин в Бишкеке пообщался ранее на ногах с коллегами из Беларуси и Турции. Как информирует пресс-служба Кремля, Владимир Путин на полях саммита кратко на ногах переговорил и с президентом Азербайджана. Иран не был инициатором войны США и по-прежнему считает дипломатию и переговоры основным путем урегулирования разногласий при эффективных гарантиях соблюдения договоренности. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан на заседании ШОС в Бишкеке. Он отметил, что недавний опыт и неоднократные нарушения Соединенными Штатами обязательств, закрепленных в Исламабадском меморандуме, показали, что даже когда стороны достигают политической договоренности прекращении конфликта и начале переговоров, отсутствие эффективных гарантий исполнения договоренности и возвращение к политике давления и угроз могут привести дипломатический процесс к провалу. Напомню, что в итоговой декларации, принятой по итогам заседания лидеров стран-участниц ШОС, выражена глубокая обеспокоенность развитием событий на Ближнем Востоке вокруг Ирана. Страны ШОС осудили военные удары по территории Ирана, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и значительному ущербу экономике страны. Выступили за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области, Новопавловку и Червонную Криницу. Боевую задачу выполнили группировка войск Днепр и Восток, соответственно, сообщили в Министерстве обороны. За минувшие сутки наши войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ. Также удары пришелся по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей и комплектующих прилегающих к ним и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Массированный удар был нанесен и по целям в Киевской и Одесской областях. Военные отмечают впервые за время СВО прилеты по объектам в Одессе российских авиабомб ФАП с универсальным модулем планирования и коррекции. Также российские военные поразили пограничный пункт пропуска и паромную переправу в Орловке в Одесской области на границе с Румынией. Инвестиции в основной капитал в первом полугодии номинально выросли на 2% и достигли более 16 триллионов рублей. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил советник главы Центробанка Кирилл Тримасов. Он отметил, что определяющим для инвестиционной динамики всегда является четвертый квартал. При этом, как считает Тримасов, если бы ценовая картина была более стабильной, бизнес был бы готов увеличивать инвестиции в номинальном выражении.
16: Является таким сдерживающим фактором для реального роста инвестиций, но в первую очередь это высокая инфляция. Если бы мы имели более стабильную ценовую картину, то вот то бизнес готов увеличивать инвестиции в номинальном выражении, вот мы видим это по цифрам, но в реальном происходит снижение как раз из-за высокой инфляции. Поэтому ценовая стабильность – это на самом деле основа для устойчивого роста инвестиций.
14: Что касается ситуации на топливном рынке, то, по словам Тримасова, она станет более предсказуемой к заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре. Сейчас, по мнению советника главы Центробанка, делать какие-то выводы преждевременно. В предстоящие выходные погода в столичном регионе начнет портиться, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
17: Ну и в последующие дни прошумят дожди, дневная температура понизится до плюс 18-21, а в выходные погода окончательно испортится и зарядят холодные дожди. На термометре не выше плюс 15. На следующей неделе наступит настоящая осень. Спорт.
18: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы получили вторую квоту в соревнованиях пар на этапе юниорского гран-при в Анкаре. Участие в соревновании примут Таисия Гусева и Данил Овчинников, которые изначально были заявлены как запасные. Ранее стало известно об участии в этапе пары Полины Шешелева и Егора Карнаухова. В качестве запасной заявлена пара Полины Сажиной и Алексея Белкина. Этап в Анкаре пройдет с 17 по 19 сентября. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Маргарита Базылюк может пропустить значительную часть предстоящего сезона. Как сообщает РИА Новости, 15-летняя фигуристка практически не тренировалась в межсезонье и не ведет активную подготовку к турнирам. Отмечается, что Базылюк в ближайшее время намерена заняться своим здоровьем. Полузащитник сборной Армении по футболу Карлен Оганесян стал игроком Акрона. Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 5 лет. До перехода в тольяттинский клуб Оганесян выступал за ереванский Пьюник, в составе которого в этом сезоне успел провести 7 матчей, 3 в армянской премьер-лиге и 4 в квалификации Лиги конференций. Забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Спад в игре «Спартака» объясняется победой над «Зенитом», считает защитник красно-белых Кристофер Ву. «Когда ты побеждаешь сильную команду, дальше будет еще сложнее. Мы потратили кучу энергии с «Зенитом». Сложно, когда против тебя обороняются компактно плюс низким блоком», — объяснил Ву. «Спартак» после победы над «Зенитом» со счетом 2-0 сыграл в ничью с «Оренбургом» 1-1. Следующую игру команда проведет завтра против «Родины» в Кубке России. «Торпедо» готова к новому сезону континентальной хоккейной лиги на 10 баллов из 10, уверен защитник нижегородского клуба Бобби Нарделло. «Просто нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к склонностям друг друга и почувствовать командную химию». С вами был Юра Геворкян.
8: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
14: Погода. Во Владивостоке на 2 сентября небольшой дождь, плюс 23, в Хабаровске дождь, плюс 17, в Благовещенске небольшой дождь, плюс 17, в Чите облачно с прояснениями, плюс 24, в Улан-Удэ небольшой дождь, 16 градусов тепла, в Иркутске пасмурно, плюс 16, в Симферополе малооблачно, плюс 30, в Севастополе ясный, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.
7: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
19: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Мы в наших предыдущих программах достаточно подробно рассмотрели историю Кордовского халифата. Сначала эмирата, потом халифата. Что это было, как это строилось, почему это просуществовало столько, сколько это было в истории, что способствовало сначала развитию и взлету, потом как проходила утрата сначала территорий, потом утрата способности центральной власти управлять получившимся государственным образованием, ну и в конце концов закат всего этого. Сегодня мы посмотрим на эти события чуть-чуть с другого угла. Последствия чуть более поздние в истории, и они вошли в исторический оборот, в литературный оборот, в культурный оборот под названием «реконкиста». Термин, который мы очень часто, кстати, употребляем зачастую в нарушении всех правил, не имея никакого отношения к тем событиям, которые происходили на территории Пиренейского полуострова тогда. Но так или иначе, слово употребительное, красивое, малопонятное, вошло в оборот, популярное иногда. Вот что из себя представляла реконкиста? Мы посмотрим, по сути, на закат Кордовского халифата глазами с севера, глазами испанских королей. Что

0: чекиста это какой период? С чего мы начинаем? Где вот точка отсчета?
1: Ну, прежде всего, реконкиста. То есть, дословно на русский как раз отвоевание. Да? Сразу звездочку на полях. Не путать с конкистой. Конкистадоры.
0: Да, это... конкистадоры это чуть-чуть другая вообще территория, другой континент и чуть-чуть другой период.
1: Чуть позже, чем закончилась реконкиста, но те самые, которые сначала отвоевывали, а потом, стало быть, стали завоевывать. Вот, ну да. Итак, это отвоевание. Это название в литературе, начиная с 19 века, закрепилось за очень большим периодом в истории стран Пиренейского полуострова, в истории христианской Испании, за периодом с 714 по 1492 год. Но началось все это задолго до не только падения кордовского халифата, а еще даже до его создания. Началось все это в первой четверти 8 века нашей эры, когда вали Ифрики, гражданский наместник провинции багдадского халифата, тогда еще дамаскского даже халифата, мы еще так далеко, что еще даже багдадского не было. Вот. Это наместник Дамаска Муса ибн Нусайр решил распространить власть своих владык, ну и свою, соответственно, на Пиренейский полуостров через пролив имени тогда еще Геркулесовых столбов. Клиент этого наместника, то есть лично зависимый от него человек, полководец, которого звали Тарик ибн Зияд, переправился через пролив. Именно с тех пор, собственно, появилось название пролива «Скала Тарика», «Джабр-аль-Тарик», отсюда Гибралтар, да? Переправился через пролив. В упорной трехдневной битве при Гвадалете он разбил войска Вестготского короля, и на этом, собственно, Вестготское королевство, бывшее на территории Испании, рухнуло. Рухнуло сразу, сложилось как карточный домик на самом деле. А мусульмане предельно быстро дошли до самых Пиренейских гор. А Вестготы даже не то что отступали или бежали, да, мусульмане фактически наступали по территориям, где не было уже единой политической власти, забирая их просто по факту. А если немножко посмотреть на физическую карту Испании, станет понятно, почему это было именно так. Быстро и почти бескровно, кстати. Главный род войск багдадского, дамаскского, багдадского, до любого другого халифата, главный род войск – это легкая кавалерия. Мусульмане наступали, собственно, легкими кавалерийскими отрядами. Испания, если повторюсь, посмотреть на физическую карту, центральная Испания – это плоскогорье, прорезанное глубокими ущельями, внизу текут реки. Соответственно, кавалерия идет по плоскогорью, местные жители загодя спускаются в ущелье, кавалерия проходит как по облаку над ними, а когда кавалерия уходит дальше, местные жители поднимаются наверх и продолжают жить, но только уже под властью мусульман.
0: Под новым руководством.
1: Именно. То есть это было вот такое очень странное завоевание, быстрое и, повторюсь, почти бескровное. Несколько небольших стычек вот после той огромной кровавой битвы при Гвадалете, несколько небольших сражений всего. И в итоге к 14 году, к 714-му, то есть за неполных 3 года, мусульмане выходят к линии Пиренейских гор. В 716-м отдельные отряды мусульман переходят через Рансевальское ущелье и переходят через проход у Барселоны на территорию королевства франков. И там начнется другая часть этой истории, которая не закончится, но точку с запятой в ней поставит Карл Мартелл в 732 году в битве при Поти. А здесь, на территории Испании, поначалу как-то даже и не будет никого, кто всерьез оказывает какое-то сопротивление.
0: А главное, надо ли было это делать с точки зрения местных жителей?
1: С точки зрения местных жителей не надо, им не зачем. Мусульмане, о чем, как я полагаю, вы как раз говорили, да, с коллегой про историю кордовского халифата, мусульмане не то что первые годы, первые века, они совершенно не притесняли в

0: религиозном смысле ни христиан, ни иудеев. И дальше получилось что? Дальше получилось, что не захваченный, вот не, как бы сказать, непокоренный, да, страшное слово, не попавший под власть мусульман, осталась очень небольшая территория, которую называют Кантабрийским карнизом. Это северо-запад Испании, Астурия, Кантабрия, да, то есть это даже не Галисия, это севернее. Карниз, потому что его отделяют от основной части Испании горы, входящие, соответственно, в Кантабрийский хребет. И вот там, в одном из ущельев астурийских, которое называется Ковадонга, ущелье Онги, вот дословно, да, в этом ущелье, мы знаем имя человека, его звали Пелагий, или на испанский манер Пелайо. Потом он стал королем, это мы тоже знаем. А вот кем он был до того, до сих пор историки спорят. То ли он родственник предыдущего короля, то ли он дальний родственник, то ли он какой-то вестготский магнат, то ли он вообще из телохранителей монарха, из гардингов так называемых. То есть документов-то не осталось о нем. Но он во главе небольшого отряда встретил очередной небольшой отряд мусульман, а понятно же, да, что легкая кавалерия наступает-то не единым фронтом, а вот эти вот языки выбрасываются в разные стороны. Вот один из таких выброшенных языков наткнулся в Ковадонге на небольшой отряд во главе с Пелагием. В завязавшейся стычке Пелагий не отступил. Очень похожая история произошла у нас 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера, на самом деле. Орденский патруль, малая дружина, но только в нашей историографии это превратилось потом в великую, грандиозную, значит, битву, ледовое побоище. Испанцы ничуть не отличаются. В испанской историографии стычка при Ковадонге превратилась в грандиозное сражение, в котором участвовали с одной стороны тысячи христиан, с другой стороны десятки, по-моему, 50 тысяч указывают хронист. Мусульман, при этом с войсками мусульман шли, значит, некий епископ-предатель по имени Оппа. И кто-то там из сыновей тоже последнего короля, предатель, в общем. Вот этот вот жуткий совершенно сплав наткнулся на несколько тысячный отряд христиан в ущелье у Ковадонги. Ну, средневековые люди, они от нас-то, в общем, не сильно отличаются. И они прекрасно понимают, что сказку про Фермопилу можно рассказывать сколько хотите, но несколько десятков тысяч при прочих равных не сдержат. Просто полягут там геройски и все. Здесь же история сложилась по-другому. И поэтому именно здесь, в христианской историографии, впервые появляется святой Иаков. Апостол, значит, в виде белого рыцаря, на коне, во главе ангельского белого войска, который, значит, вместе с христианами разит, понятно, нечистую силу мусульман. Там же и стрелы, которые мусульмане, значит, пускают. И хронист пишет, что стрелы затмили солнце, а потом повисели немножко в воздухе, развернулись на 180 градусов и упали обратно. Причем удивительно метко, разумеется. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вокруг битвы сложилось очень много чего. Собственно, уже в 19 веке вокруг этого будет складываться один из основных мифов оснований испанской монархии. Если я правильно помню, то уже при Франко в ущелье Ковадонга будет поставлен знаменитый памятник сражению, крест Ковадонги, он там и сейчас стоит. И вот это событие станет точкой отсчета того процесса, который будет называться в литературе «Крестовым реконкистом».
1: То есть, собственно говоря, мы имеем совершенно точно установленную историками дату начала движения реконкисты.
0: Точно. 718 год.
1: Насколько я понимаю, для вот истории от нас, отстоящей на 1000+ лет, такая точность – это редкость. То есть мы знаем, условно говоря, дату падения Рима, мы знаем дату падения Константинополя, мы знаем даты штурма Иерусалима 1, 2, 3, мы знаем там конкретные даты воззваний пап на крестовые походы. Но вот так, чтобы какие-то еще глобальные процессы имели точную совершенно привязку.
0: Часто.
1: После окончания античной римской истории.
0: Часто. Мы говорим о периоде, который зачастую называют долгой античностью. Ведь совсем незадолго до этого еще жил и творил Исидор Севильский. И его продолжатели застали падение Вестготского королевства. Но другой вопрос, что вот эта вот точка, да, битва при Ковадонге, она мифологизироваться начинает лишь задолго до 19 века. То есть из нее делают символическую вот эту вот великую дату еще тогда. Еще
1: у истории должны быть символы, и государству требуется символика.
0: Конечно, куда деться.
2: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
1: В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про реконкисту. Помогает нам в этом ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики, кандидат юридических наук Александр Морозь. Дальше-то что после чудесного глобального сражения за избушку лесника?
0: А дальше, очень хочется сказать, что дальше тишина. Не тишина, конечно, очень похоже. Ближайшие после этого примерно 300 лет, примерно, не происходит стратегически ничего необратимого, да, как бы.
1: Прости, а хорошо, Испания из битвы при Ковадонге сделала себе национальный символ.
0: Да.
1: А его вообще кто-то заметил, всю эту битву при Ковадонге, кроме испанцев? Я-то в противную сторону.
0: А мусульмане заметили. Ну как заметили? Я же говорю, что отряды-то шли, почти не встречая сопротивления, а тут вдруг встретили. И вот то, что там, на северо-западе, кто-то есть, значит, кто осмеливается...
1: Кто-то живой.
0: Да, не то, что кто-то живой, а кто осмеливается, значит, скрещивать мечи, вот это заметили. И дальше, почему говорю, что не произошло ничего стратегически, хотя вот историки раннего периода меня бы, конечно, облили презрением за это, потому что ближайшие три столетия христиане сумели отобрать под себя Астурию. Это исторический регион, столица которого город Овьедо, если привязывать к современной карте. Да? Астурию как раз вот Овьедо стал столицей. Затем они оттянули под себя часть Галисии, Сантьяго. И уже в X веке они смогли штурмом взять Леон. Началось отвоевание Леона. Но если посмотреть, повторюсь, на карту, это северное, примерно северо-западное, 20% территории. Северное, я не просто так говорю, северное мало и плохо обжитое, мало и плохо возделанные и не очень плодородные земли. Все самое плодородное в Вестготском королевстве всегда было на юге. А до того в Римской Испании, разумеется. И вполне понятно, что мусульмане, они, как бы сказать, они этому пытались противостоять, они этому противостояли зачастую вполне успешно, но крепче всего они держались за центральные и южные районы, я бы сказал, южнее центральной кордильеры, опять-таки привязывая к современной карте, южнее Толедо. Потому что вот там начинаются плодородные земли, густо заселенные, богатые, их имеет смысл удерживать, эксплуатировать. И очень видно, кстати, как сами мусульмане строят заселение вот этих земель. Да? Чем южнее, тем больше, собственно, арабского компонента. Компонент, я говорю, этнический в данном случае, не языковой, а именно этнический. Там этнические арабы. А чем севернее, тем чаще встречаются берберы, жители Северной Африки, которых арабы выдвигали вперед себя живым щитом-то. Их не жалко, в общем. Берберы по цвету кожи, я напомню, они гораздо темнее арабов, пришедших с Аравийского полуострова. И именно их называли в Испании словом «морос». До того на латыни, соответственно, «маурус».
1: То, что впоследствии мы знаем по слову «мавры».
0: Да-да-да-да-да, «мавры» как раз вот именно они. И дальше начинается довольно странное противостояние, когда сломить северное королевство, вот так всерьез сломить, мусульмане не могут. То есть у них на это силы, может быть, есть, но нет политической воли. И почему, говорю, есть силы? Потому что мы знаем, незадолго до падения кордовского халифата, хаджиб халифа, ну, говоря по-нашему, военный министр, по прозвищу Аль-Мансур, в христианские хроники он вошел как Аль-Мансур. Проклятое имя. У себя он совершил дворцовый переворот, то есть халифа отправил в резиденцию, запер с наложницами, значит, с его любимой библиотек, а здесь занялся активной военной политикой. Больше 50 походов, взятый штурмом тот самый Леон, взят Сантьяго, взята Самора, и знаменитая история про то, что колокола с собора, снятые с собора Сантьяго, Аль-Мансур, на спинах христианских невольников в пешем строю перетащил в Кордову и в Севилью. продемонстрировать, что мы можем, называется.
1: Могу.
0: Да? И вот здесь видно, что, с одной стороны, силы-то были. У Кордовского эмирата, даже у эмирата, не говоря еще про халифат, у Кордовского эмирата сил было гораздо больше. Другой вопрос, что вот военное искусство мусульман – это искусство боя легкой кавалерии. Это важно. Это важно, потому что в основе лежит кочевая матрица. Они могут совершить набег, прийти, пограбить, убить, изнасиловать, что хотите, а потом уйти. Они не останутся, они не будут, как бы сказать, цивилизовать, да, преобразовывать под себя. Это не их манера работы. Поэтому последующие, вот, собственно, несколько веков, где-то до как раз до падения примерно кордовского халифата это и будет тянуться, будет такая очень странная война, когда христиане в этих нищих северных королевствах будут ходить походами на юг, грабить, соответственно, южные земли. Навстречу им будут ходить мусульмане, грабить северные земли, а заодно вырезать наиболее непокорных товарищей, которые там не хотят. Это все на северо-западе, да, в центре это будет Наварра, а восточнее, будет немножко другая история, восточнее сюда вторгнутся франки, и вот там арабы схлестнутся уже не с местными бывшими вестготами, да, а с франками, с Карлом Великим, собственно говоря, и с его сыном Людовиком Благочестивым. Каталония будет известна как испанская марка империи Карла. Вот. Но оставляя пока в покое Каталонию, да, возвращаясь сюда, к основной площадке Реконкисты, получается довольно любопытная ситуация, которая очень напоминает, на самом деле, расхожий в свое время анекдот про Ахай татары Киев разграбят. Ахай они другой раз Киев разграбят. Ахай они третий раз Киев разграбят. Что, за что ж ты Киев не любишь? Да я люблю. Я вот как подумаю, что они через Москву 6 раз туда-обратно, туда-обратно. Вот это вот оно на самом деле, только совершенно не смешно. Потому что если представить себе чисто географически вот карту Пиренейского полуострова, то на период где-то с 8 по начало 11 века мы очень четко увидим 3 зоны. Север, собственно, Астурия, часть Галисии, Кантабрия, это вот христианские королевства, вот эти вот полосочкой, там Наварра где-то еще тоже есть, соответственно, прижавшись к Пиренеям. Юг, Андалусия плодородная, там Кордовский, соответственно, эмират, потом халифат. А между ними территория, которую сейчас называют уже очень давно, еще с средних веков ее называют Эстремадурой, Эстремум Дурии, да, то есть граница по Дуэро, граница по реке Дуэро. Это довольно большая территория, которая была обречена участи выжженной земли, потому что через нее ходили все. И не надо думать, что христиане, когда они ходили, значит, грабить там мусульман, брезговали грабить своих же, которые жили вот на этих вот ничейных, как бы сказать, землях. Не брезговали. Не надо думать, что мусульмане трепетно относились к берберам, которые тоже, значит, что-то пытались, может быть, строить на этих землях. Не относились. То есть относились, но не трепетно. И это была вот несколько веков такая выжженная земля, ничейная, пустая. Заброшенные города, разрушенные деревни, то есть, ну, там не было жизни на самом деле. И ситуация начнет меняться где-то как раз с начала XI века, когда и начнется в полном смысле слова вот то, что называют в литературе, называли особенно реконкистой, и еще есть термин испанский «репобласьон», то есть повторное заселение. То есть, когда христиане начнут не просто воевать, а заселять те земли, которые отвоевывают, заселять своими людьми, разумеется, когда начнется вот то самое, как это в учебниках пишут, военно-колонизационное движение на юг. Вот. Но это уже, вот на самом деле, это уже XI век, это будет связано с именем короля Фернанда I Великого, который правил с 1037 по 1065 год в Кастилии и в Леоне. Да? Это будет связано с именами его детей, прежде всего, конечно, Альфонсо VI, который в русской литературе Альфонсо VI храбрый, не вполне правильно, но оставим так. И вот с их именами будет связан первый этап того, что можно на самом деле назвать уже так на полном серьезе отвоеванием и повторным заселением. Да, вот
1: где ключевое все-таки это скорее не уже не отвоевание, а именно заселение.
0: Нет, именно отвоевание плюс заселение. Когда только под отвоеванием мы понимаем не разовый поход, сходил, пограбил, вернулся, а выдвинулся, застолбил землю, поставил крепости.
1: Ну, грубо говоря, то, что происходило в нашей истории относительно Дикого поля при движении на юг в сторону Крыма.
0: Да, примерно так. Только что нам противостояли как бы кочевники в чистом виде, да, вот, в отличие от мусульман Пиренейского полуострова.
1: Вот этот процесс заселения, это процесс добровольный или, значит так, нам нужно здесь, вот, чтобы тут город стоял, тут село было, а здесь, чтобы землю возделывали?
0: А он и так, и так. Здесь не было одной матрицы, было две. О них надо говорить чуть подробнее, да, но если вот коротко так пробрасывая вперед, то возникает довольно любопытная форма организации, которая получает название бегетрии от бьен-эча, да, от благодеяния. А это с одной стороны, да, а с другой стороны возникает вполне властная колонизация, колонизация, которую ведет либо король, либо его магнаты ведут, светские, духовные. То есть здесь вот две матрицы, их надо рассматривать, конечно, каждую, ну хотя бы.
1: Вот это движение на юг, которое начали при
0: Фернандо Первом,
1: при испанских королях. Хорошо, а с юга на это как смотрели?
0: Там
1: берберы там не жалко?
0: Нет, с юга на это смотрели бессильно скрежеща зубами, потому что когда распался халифат, оказалось, что нет никого из мусульманских как раз владык, богатых, очень богатых, там золота было много, христиане туда ходили за золотом, собственно. Нет никого, кто может, оказывается, на равных противостоять мощи христианских королевств. Особенно, когда идет объединенный поход христиан.
1: То есть выяснилось, что вот она та самая условно-феодальная раздробленность в полный рост.
0: Это еще даже до феодальной раздробленности. То есть еще раздробленность как таковой еще нет. В смысле на севере.
1: А на, на юге.
0: А на юге, да, на юге не феодализм, но раздробленность.
1: Ну, раздробленность.
0: Политическая раздробленность, да, в полный рост.
1: Ну что ж, мы потихонечку движемся вперед в изучении того, как проходила реконкиста. Мы дошли уже до этапа начала управляемого системного движения на юг со стороны северных испанских королей, христианских королей. Что было дальше в наших следующих программах? Помогает нам разбираться во всех этих подробностях ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Александр Марый. Саш, спасибо.
0: Спасибо.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. Скоро продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: И вновь Радио России. Очень здорово, друзья, что вы нас слушаете. А меня зовут... Угадайте, как? Да, не угадали. Дмитрий Таиров. Зато вы обязательно угадаете, кто в программе «Психология» сегодня самый-самый званный, самый важный, самый нужный, самый любимый гость. А вот тут, конечно, ошибки не произойдет. Конечно же, вы угадали. Это Ольга Ивановна Маховская.
4: Тут они думали, что...
3: Ольга Ивановна Маховская сегодня с нами, друзья. Благодарите вместе со мной сразу же за появление в нашей студии. Ну и, разумеется, за интереснейшую беседу сегодня. В этом выпуске мы вот о чем поговорим. Забота или контроль? Часто возникает такой вопрос, когда близкие проявляют слишком много внимания, и не только близкие, и отдаленные к вам, и вы не можете разобраться, что за этим. Вот вроде бы человек заботится, а приглядишься, контролирует. Психолога об этом мы спросим.
4: Это вопрос к тому, кто рядом, когда вы попали в беду или переживаете какой-то кризис. Вот тогда приходится критически оценивать и свое окружение, поскольку это ваш ресурс движения. Или наоборот, ваши тормоза. И здесь странное может быть открытие, что люди, на которых вы 100% полагались и думали, что вы с ними до конца дней будете, а вдруг куда-то исчезают или дают плохие подсказки, или начинают критиковать или уговаривают вас ничего не предпринимать, удерживают вас в прежнем положении там, где уже нельзя стоять на месте.
3: Позвольте уточнение. Вы сказали, что вы предполагали, что вы с ними до конца. Вы с ними или они с вами?
4: Возможно.
3: ведь привыкает к тому, что да, что этот человек всегда рядом, а я могу и, в общем-то, отойти в сторонку. А вот он нужен только тогда, когда он мне нужен. Вот такой вот эгоистичный.
4: Ну, такой потребительский, может быть. Но, знаете, люди бывают иногда более изощренными манипуляторами. Они понимают, что откровенно потребительскую позицию занимать нельзя. Нужно хотя бы изображать заботу.
3: Но слишком, на слова. Очевидно.
4: Да, и, в общем-то, слова ничего не стоят, пока не наступает момент, когда нужно, не знаю, доставать денег из карманов или где-то дежурить ночью, подвигаться и что-то делать конкретно.
3: Подменять живого человека, друга своего, да, в нужный момент, это помощь такая.
4: Поддерживать, да, и очень четко обозначать свою позицию. Болезненные ситуации тоже в жизни случаются. Люди, которые используют заботу для того, чтобы держать вас в узде под контролем и не давать вам двигаться. И самая типичная фигура – это ревнивая подружка, с которой вы с детства. Там общие друзья, общее мнение. Но потом жизнь разводят, и иногда разводят серьезно, потому что кто-то уезжает, кто-то учится, кто-то выходит замуж и так далее. Лет через 10-15 обнаруживается, что вы как будто бы как родные сестры до сих пор обнимаетесь, целуетесь, но, тем не менее, ревность есть, и здесь подруга может играть такую роль, даже зловещую.
3: Роковую.
4: Знаете, это очень легко обнаружить, кто у вас подружка. Да, это важно, потому что, когда мы маленькие, то мы дружим с тем, кто рядом живет. А вот если тебя подружка встречает и говорит, что «Ой, у тебя гольф сполз», «Ой, у тебя пуговица оторвалась», первая реакция на тебя критическая, то это должно вообще как-то настораживать, потому что вот эта попытка обесценивать тебя и твои усилия или там...
3: А позвольте вопрос, а подобного рода поведение инициируется, инспирировано копированием своих старших? Или это более сложные внутренние механизмы, которые ребенка создают уже вот таким способным обесценивать до достижения твоего приятеля или приятельницы?
4: Дети бессознательно же усваивают, и точно так ведут себя родители, когда постоянно критикуют своих детей, они потом такое же отношение выносят и из дому, и компенсируются где-то, потому что им нужно осознавать, что они не одни такие плохие, все вокруг такие неаккуратные, или не очень умные, или не очень везучие, и так далее. Вот чрезмерная критика и контроль в доме, конечно, приводят к тому, что ржавчина проникает в другие отношения. Ну и в супружеских парах, знаете, когда за вами следят, муж или жена следят друг за другом, то трудно понять, это забота, желание помочь в трудный момент, желание разделить эту жизнь до конца, или это изнуряющий контроль, когда ты должен комментировать свою жизнь в телефонную трубку, отчитываться и чувствовать, что ты уже как-то приукрашиваешь версию, не всех упоминаешь, с кем ты разговаривал, чтобы не возбуждать излишний интерес и ревность. До какой степени мы можем выворачивать себя, до какой степени я могу рассказывать о своей жизни и выслушивать тоже в ответ, до какой степени.
3: Вот ну, скажите, к вам приходят пары, которые вот ощущают, что дискомфорт в их существовании возник после того, как кто-то или оба они явно завышенный интерес стали проявлять под видом заботы, то есть случилось то, о чем мы сейчас говорим. Говоря о том, что я тебя бесконечно люблю и не могу без тебя. На самом деле это все просто контроль. К вам приходили такие пары, которые эти сами осознавали? Знаете, и что вы в этом случае советовали?
4: Это очень частая проблема. Да, и очень частые вопросы. Казалось бы, что чаще подвергаются такому гиперконтролю у мужчины. Неудержимое желание посмотреть, как он живет на самом деле, почему он вдруг стал пресс качать, где он задержался и так далее. Особенно, если жена не очень занята и просто ждет к ужину, а его нет. Да, да. Вот это напряжение нарастает.
3: Это какой-то мере оправдывает желание. Ужин на столе, а для кого?
4: Она хочет дополучить это внимание так или иначе. И считает себя в полном праве. Ну, мужья используют такие способы. Например, пожилая пара приходит вместе со своей дочкой, и муж просит все время дочку, чтобы она звонила маме, узнавала, где она, потому что они по-разному проводят старость. Он с внуками, она в путешествиях. И он хочет быть уверенным, что она путешествует не с молодым возлюбленным, а действительно со своей подругой, как она.
3: Он с внуками, а она в путешествиях, пожилая пара.
4: Да, мир полон парадоксов, поэтому каждый раз вытягивается от удивления лицо, потому что все должно быть наоборот, или люди должны вместе путешествовать и наслаждаться жизнью. Но это только в кино и в картинках, когда двое берутся за руку и уходят. К старости обычно накапливают груз неразобранных обид и приходят к психологу с этим бесконечным вагоном претензий. При этом ты смотришь на эту пару и четко понимаешь, что когда кто-то из них заболеет, этот второй бросит все, забудет про все обиды и сделает все, что нужно.
3: Но это аргумент. Еще да. Какой весомый, если вы так уверены в этом.
4: Ну, я этот вопрос задаю прямо. Что произойдет, если, да, потому что риск нарастает с возрастом.
3: А вдруг это тоже своего рода мимикрия?
4: Вот опыт показывает, что в трудные моменты они друг друга выручали и никогда не сдавали. И 70 лет их не настигли болячки, силы еще есть, но одному хочется уюта, тепла и внимания, а другому хочется побегать еще на травке, да, пока есть ресурсы.
3: Ольга Ивановна, мы очертили меловой круг проблемы, а теперь несколько слов для аудитории, когда ты это понимаешь, как себя вести, что делать. Понимаешь, что это не забота, а контроль, и обижать не хочется.
4: Нужно просто трезво оценивать ситуацию и понимать, что обращаться к этому человеку бессмысленно. Он зависает в трудные моменты. Когда он видит, что ты передвигаешь шкаф, он не идет помогать.
3: И советует тебе более удобную позу принести. Да, ты неправильно двигаешь.
4: Он просто ждет, когда ты закончишь это скучное занятие. Да, вот нет такой сопряженности.
3: Следовательно, поняв подобное, лучше всего дистанцироваться и забывать
4: что у вас,
3: общение с этим человеком.
4: У вас, дистанцироваться. Понимаете, оставить его в ранге приятелей и просто не звать их в трудную минуту, потому что опыт показывает, что есть люди, которые умеют помогать и помогают без конца. А есть люди, которые без конца говорят о своих достоинствах и никогда их реально не проявляют.
3: Ну а что же делать все-таки тем, кто сочетался узами брака?
4: Прикалываться, я думаю.
3: Дай бог, чтобы до второй половины хватило.
4: Ну, вы знаете, любопытство друг к другу хватает надолго. Второй совет – это надо друг друга учить. Просто показывать, как это делают те, кто умеет помогать. Не все потеряно и в этом случае.
3: Не все вообще потеряно. Всегда есть возможность что-то изменить.
4: Что-нибудь найти.
3: Да, найти и изменить в лучшую сторону. Ольга Ивановна Маховская была с нами. Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья.
4: Всего доброго, до свидания.
3: До свидания. We'll be right back.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии «Радио России» Дмитрий Добрынин. Сегодня мы вспомним альбом нашей группы «Эпидемия. Сокровище Энни», который вышел в 2014 году. Группа «Эпидемия» была основана в 1995 году гитаристом Юрием Мелисовым и стала известна серией концептуальных рок- и метал-опер, начатой в 2004 году релизом «Эльфийская рукопись». Однако альбом «Сокровище Энни» не является продолжением популярной эльфийской рукописи, продолжает Юрий Мелисов.
6: Ну, потому что, когда мы выпускали вторую часть эльфийской рукописи, что не хочется делать вот мыльных опер про одного героя, про одну какую-то сюжетную линию, чтобы это все перерастало в какой-то латиноамериканский сериал. В общем-то, у нас другой жанр, и ценность заключается не в количестве выпущенных альбомов, а в содержании. И решили эту тему просто закрыть и сделать ее такой некой законченной. Но, в общем-то, слушатели не дали нам долго отдохнуть от всего этого и требовали на протяжении всех лет какую-то очередную метал-оперу, очередное концептуальное произведение. Ну а поскольку и нарушить слово я, с одной стороны, не мог и назвать вещи эльфийской рукописи, взять все старые сюжетные линии, а с другой стороны, хотелось пойти навстречу все-таки нашим слушателям, то вот было решено сделать именно так. Некий сиквел, который, в общем-то, включает в себя какие-то сюжетные линии, обрывки сюжетных линий из предыдущих частей. Вместе с тем там сохраняются миры, уже полюбившиеся людям. И сохраняется, в общем-то, ну, именно сюжетная канва, вот эта вся сказочно-фэнтезийная. Но вместе с тем там другая уже абсолютная история, другие главные герои, персонажи и некие другие силы добра и зла.

0: Альбомы группы «Эпидемия» имеют прямые отсылки к направлению фэнтези. Продолжает Юрий Мелисов.
1: Мне кажется, сейчас вообще некий взлет вот последний, уже лет 15 происходит фэнтези, еще с того момента, как Питер Джексон начал снимать вот эти все фильмы, и оказалось, что у людей такое это все вызывает интерес живой и неподдельный. Просто много еще литературы, на самом деле, очень хорошей вышло за последние там лет 20, помимо Толкина, который уже давно все это сочинил. И людям это интересно читать, просто они устали от этих детективов, криминалов, от этой, там, убийств там, и прочего, что творится вот в повседневной жизни. Как бы людям интересно просто окунуться в сказку, во взрослую сказку. Не такую там, как вот старые детские народные, но какой-то уже с развитием неким. Ну, я просто по себе могу судить. Я когда вот первые книги начал читать в 90-х, я просто оторопел, потому что я до этого читал классическую литературу. А читал я много. У меня огромная библиотека там у родителей в доме. И я понял, что есть вообще направление совершенно иное, и которое мне вот действительно нравится, а не потому, что вот надо прочитать, потому что вот это классика и то, а тут именно интересно. Я там, то есть, до утра мог читать, не ложился спать, потому что мне было интересно, что происходит. Мне эта сказка просто завораживала всегда. Там выражена больше дуальность в фэнтези, где есть добро, есть зло. И, в общем-то, это в первых двух частях тоже рукописи, это достаточно ярко присутствует. И я решил немножко вот как раз в этой части от этого отойти. Тут не так все однозначно и не так все понятно. И там даже некоторые персонажи вообще, типа того же колдуна, непонятно, он кто, он добрый, он плохой. И почему там главные герои, что вопиющие для нашей аудитории, вместо того, что там бороться за высокие идеалы, там поют песню «Алмазы и золото» и говорят, что остальное все ерунда. Я решил немножко вот тоже простебать вот эту дуальность фэнтезийную и показать, что, в общем-то, все гораздо сложнее и интереснее.

0: Прослушивая альбомы «Эпидемии», слушатель как будто читает книгу, и на работе «Сокровища Энии» появляются персонажи, уже знакомые по прошлым рок-операм группы.
1: Сюжет начинается прямо во дворце короля Дезмонда. Годовщина, отмечается победа на Ксентароне и Вене над силами тьмы Минатрикс. И, в общем-то, туда прибывают посланники с Ксентарона, золотой дракон Гилтис и гном Дракбар. И, в общем-то, там все и начинается. Они идут в библиотеку, изучают старинные фолианты, какие-то исторические низкие, и обнаруживают очень интересные вещи, в частности, что миры Эни и Ксентарона некогда были связаны порталами, и туда ходили буквально целые караваны, армии между собой, то есть практически это было соединено все, и как будто это был один мир. И решают уже выяснить, что произошло, почему все это разрушено, какая там страшная сила тогда вторглась, а о чем-то даже там скрывается в книгах. В общем-то, им помогает Ирдис, Артур Беркут в этом очень посильно свою помощь оказывает, ну и так далее.
2: Ждет нас долгий путь,
3: страшно,
2: не обессудь,
3: трудно,
2: упорным будь,
3: чтобы стать сильнее,
2: долго,
3: считай.

0: Как и в музыкальной постановке, в альбомах «Эпидемии» задействованы многие исполнители, как в студии, так и на сцене во время выступлений, продолжает Юрий Мелисов.
1: Я считаю, что можно разбить вокалистов на три категории, которые работали в этом альбоме. Это те, кто с нами работал всегда. И, в общем-то, третья для них метал-опера — это Артур Беркут и Андрей Лобашов. А, естественно, все исполняют своих персонажей, я никогда не меняю. То есть, кто раньше пел, кого тот того и поет здесь. Затем вторая категория — это как бы вокалисты для нас новые, и при этом, ну, может, и известные не всем. Вот, в частности, хочется выделить Машу из группы Аркона, Машу Скрим. В общем-то, это тоже интереснейшая группа, у них очень, ну, я думаю, многие знают. Вот, еще из таких персонажей хочется отметить вот Михаила Серышева, хотя он, ну, достаточно известный человек, может, не такой медийный, ну, и голос у него, конечно, бесподобный. Он тоже исполняет «Безымянного бога», как и во второй части «Эльфийской рукописи». Ну, и я считаю, что самая большая удача вот второй части, именно второй, была, это Костя Тролль из группы «Тролль гнет ель». И, в общем-то, настолько он харизматичен, характерен, нам все это настолько понравилось, что я решил его сделать одним из главных персонажей вот в «Сокровищах Эни» в новой рок-опере. И поэтому, ну, можно насладиться его вокалом, и с долей юмора все он так поет, очень характерно и просто играет роль, действительно. Вот. Ну и есть, конечно, люди новые и при этом всем известные. Это Хлависа Наталья Ашей из группы «Мельница» и Алексей Горшенев из «Кукрыниксов», собственно, вот, который пел «Хитрого колдуна». Да, вот это отдельной строкой, это отдельный персонаж, это Петр Елфимов. Во-первых, он из Беларуси. Но известен он больше по участию в проекте «Голос». Человек вообще очень разносторонний, с отличным вокалом. И плюс он помог нам записать все хоры на весь альбом, помимо того, что он спел партию своего персонажа.
0: Поклонники команды «Эпидемии» следят за сюжетом повествования каждого альбома группы. При этом они начали это делать еще в подростковом возрасте. И в этом не хотят взрослеть. Так же, как и музыканты группы.
1: Ну, что касается творческой стороны, то я не уверен, что мы взрослеем. В общем-то, мне кажется, мы остаемся такими, какими мы были. Может, какие-то улучшаются у нас технические аспекты, там, исполнительские и так далее. Но мы не хотим, на самом деле, менять свою стилистику. Мы не хотим становиться более заумными, сложными, потому что есть аудитория. И есть люди, которые, да, действительно слушают и 10, и 15 лет. И они тоже не хотят стареть, и они хотят остаться, в общем-то, в этом сказочном мире вместе с нами. И для них это, мне кажется, будет немножко с нашей стороны нехорошо, если мы отойдем вот от своей стилистики вот такой сказочно-фантазийной.
0: Это был гитарист Юрий Мелисов, и нашу радиовстречу с рок-фэнтези миром группы «Эпидемия» завершит еще одна песня из альбома «Сокровище Эни», композиция «Призрачный храм». Друзья, о других историях песен, альбомов и исполнителей слушайте в следующих выпусках. Все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок.
2: Я Юрий Мелисов, группа «Эпидемия», специально для Радио России.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор. Низкие цены. С 3 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности по доставке консультантов. Категория 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. Ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Народ России солидарен с иранцами, отстаивающими свои интересы. Еще два села в зоне СВО взяли под контроль вооруженные силы России, и подмосковные врачи спасли пациента, попавшего в реанимацию после укуса клеща. Далее подробнее. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке, где в этот день проходит саммит ШОС. Как заметил глава российского государства, народ России солидарен с иранцами, отстаивающими свои интересы. Президент отметил, что российско-иранские отношения развиваются по всем направлениям стабильно.
6: Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, друзья, очень рад вас видеть на этот раз здесь, на саммите ШОС в Кыргызстане. И, как вы знаете, мы используем любую возможность, чтобы пообщаться, провести. Пообщаться, провести консультации. Российско-иранские дружественные отношения развиваются по всем направлениям, стабильно, в соответствии с буквой и духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. Прошу передать привет и слова искренней поддержки верховному руководителю Исламской Республики в штабе Хусейни Хаменеи.
5: Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным поблагодарил Россию за позицию в связи с конфликтом Ирана и США и добавил, что действия Вашингтона в конфликте с Тегераном оправдать нельзя. Ну и как информирует наш корреспондент в Бишкеке, Владимир Путин также встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ранее Владимир Путин выступил на саммите ШОС+. Президент заявил, что потенциал ООН не раскрыт, надо работать над повышением ее эффективности. Глава государства призвал расширять состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока.
7: Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям.
5: По словам президента, ООН должна принадлежать центральная роль в мировых делах. Владимир Путин отметил, что Организация Объединенных Наций служит уникальной площадкой для диалога.
7: Считаю весьма актуальной предложенную киргизским председательством тему нашей сегодняшней встречи. ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка. Вклад государств ШОС плюс в формирование многополярного мира. Без сомнения, Организация Объединенных Наций принадлежит и в будущем должна принадлежать центральную роль в мировых делах. Напомню, что в минувшем году ООН отметила свой юбилей. 8 десятилетий назад наши страны и народы, разгромив во Второй мировой войне, 1 сентября в 1939 году, именно в этот день началась эта ужасная война, в ходе которой нацизм и милитаризм были разгромлены. Тогда народы смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах межгосударственного общения. Зафиксировали их в уставе ООН во всей совокупности, полноте и взаимосвязи. И с тех пор Всемирная организация служит уникальной площадкой для диалога, дипломатии и сотрудничества.
5: Напомню, Владимир Путин в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия Владимир Путин проводит серию двухсторонних встреч. Еще два села в зоне СВО взяли под контроль вооруженные силы России. Так, за сутки группировка войск Днепр овладела Новопавловкой, а подразделения «Восток», «Червоные», «Криницы» в Запорожской области сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что при освобождении «Червоной» и «Криницы» в Запорожье российские военные взяли под контроль крупный район обороны противника, порядка 100 строений и 15 квадратных километров территории. Подразделения войск «Севера», «Запад», «Центр» и «Юг» за сутки продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1325 военнослужащих. Также за сутки были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 1050 БПЛА самолетного типа. Число погибших в результате мощного оползня в Непале возросло до 1056, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Непале продолжаются поиски 12 россиян. Европейское сообщество шокировано появлением российского министра финансов Антона Силуанова на встрече группы 20 в США, сообщает телеканал CNBC. Как информирует телеканал, европейские чиновники, по всей видимости, были застигнуты врасплох. Минфин России накануне сообщал, что Силуанов и его американский коллега Бесет на встрече в Эшвилле, штат Северная Каролина, обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках группы 20. По словам замглавы Минфина США по международным делам Эрин Браун, встреча была продуктивной. Врачи инфекционного отделения Каширской больницы в Московской области спасли пациента, попавшего в реанимацию после укуса клеща. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья. Отмечается, что обследование выявило антитела к бактериям, вызывающим клещевой боррелиоз. Заболевание протекало в тяжелой форме. Состояние осложнялось инфекционно-токсическим шоком, провоцирующим нарушение кровообращения и, как следствие, работы внутренних органов. По данным областного Минздрава, пациенту потребовалась интенсивная терапия в условиях реанимации, затем комплексное лечение. Состояние пациента постоянно контролировали с помощью лабораторных и инструментальных исследований. Лечение продолжалось 19 дней. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
8: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России со счетом 3-0 обыграла команду Греции на чемпионате мира по водному поло 4-4. Наши девушки одержали вторую победу подряд. В следующем матче сборная России 2 сентября сыграет против команды Турции. Чемпионат мира по водному поло 4-4 проводится впервые. Российская команда выступает на чемпионате мира с флагом и гимном. Российские фигуристы получили вторую квоту в соревнованиях пар на этапе юниорского гран-при в Анкаре. Участие в соревновании примут Таисия Гусева и Даниил Овчинников, которые изначально были заявлены как запасные. Ранее стало известно об участии в этапе пары Полины Шешелевой и Егора Карнаухова. В качестве запасной заявлена пара Полины Саженой и Алексея Белкина. Этап в Анкаре пройдет с 17 по 19 сентября. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Маргарита Базылюк может пропустить значительную часть предстоящего сезона. Как сообщает РИА Новости, 15-летняя фигуристка практически не тренировалась в межсезонье и не ведет активную подготовку к турнирам. Базылюк намерена в ближайшее время заняться своим здоровьем. Полузащитник сборной Армении по футболу Карлен Оганесян стал игроком «Акрона». Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 5 лет. До перехода в тольяттинский клуб Оганесян выступал за ереванский «Пьюник». Сегодня «Акрон» дома сыграет с «Локомотивом» в Кубке России. Матч начнется в 16:15. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может сыграть против «Спартака». По словам представителя футболиста, врачи клуба считают, что к матчу с красно-белыми Тюкавин будет точно готов. 6 сентября «Динамо» на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче чемпионата России. Встреча начнется в 18:30. «Зенит» не стал продавать Луис Энрике Роме за 38 миллионов евро и 5 миллионов бонусами. Как сообщает ESPN, сине-бело-голубые хотели получить больше за бразильского полузащитника. В итоге римляне отказались от игрока. В начале прошлого года «Зенит» купил Энрике за 33 миллиона евро. С вами был Юра Геворкян.
9: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20. В Великом Новгороде временами дождь, плюс 18. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 20. В Рязани небольшой дождь, плюс 23. В Краснодаре ясно, плюс 31. В Майкопе облачно с прояснениями, плюс 29. В Донецке ясно, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Сергей Собянин.
2: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой.

0: социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. В прямом эфире.
1: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
2: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
3: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
4: Здравствуйте! В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
5: Все так, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. И сперва напомним, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, принимайте активное участие в нашей беседе. Сегодня много тем для обсуждения. И, конечно же, напомним, что каждый вторник и пятницу у нас «Время Новой России». России, рубрика, посвященная регионам, вернувшимся в состав нашей страны, но об этом позже. А также подключайтесь к нашей видеотрансляции, она доступна в мессенджере Макс, в Телеграме и в ВКонтакте.
4: Выбирайте себе платформу, ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, подготовили для вас массу резонансных новостей, чтобы вы понимали, чем живет страна. И начинаем мы с новостей из Самарской области. Несколько городов Самарской области ночью были атакованы беспилотниками. И все подробности у нашего корреспондента Ольга Дмитриенко, собственный корреспондент российской газеты в Самаре, у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
5: Добрый день, Ольга.
6: Здравствуйте. Сегодня в половине второго ночи по московскому времени в Самарской области была объявлена беспилотная опасность. Сообщения появились в канале губернатора. Также, как обычно, были разосланы на мобильные телефоны в сообщениях. Затем губернатор предупредил, что работают силы Министерства обороны, мобильные огневые группы и защитники неба отражали очередную атаку в ВСУ на регион. Шла массовая атака. Многие проснулись. Также глава Самарской области сообщил чуть поздним сообщением, что есть подтверждение на повреждения на гражданских объектах. Погибших, слава богу, не было. Позже стало известно, что пострадали жилые дома, в одном доме были выбиты окна, пострадали автомобили, точное количество неизвестно, не сообщается. Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие, а также при обнаружении БПЛА в воздухе или обломков на земле сообщать по телефону 112 и ни в коем случае их не трогать. Кроме того, власти всегда напоминают о запрете в регионе на публикацию фото и видео последствий атак вражеских беспилотников, и за это можно понести наказание. Если вот для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, то для юрлиц наказание может доходить от 300 тысяч до миллиона, и это может быть даже какой-то канал в мессенджере. Утром губернатор встретился с жителями Новокуйбышевска, поскольку город пострадал сильнее всего в эту ночь от атаки дронов. Сообщил, что большая часть беспилотников была сбита военными и мобильными огневыми группами. Но главное, все были живы. В Новокуйбышевске власти развернули оперативный штаб, открыли пункты временного размещения для тех людей, которые, жилье которых пострадало. Кроме того, в Новокуйбышевске, а это город-спутник Самары, рядом с Самарой, был введен режим ЧС. И об этом стало известно на заседании комиссии по ЧС в регионе, которое состоялось рано утром под председательством губернатора. Он сообщил, что все необходимые действия режима ЧС координируются правоохранительными органами без лишней бюрократии. На заседании комиссии он также сообщил, что два человека с незначительными травмами обратились за помощью. И он поручил оперативно восстановить всю поврежденную гражданскую инфраструктуру. Работу начали немедленно. Также было поручено довести до жителей, у которых пострадало имущество, всю информацию о компенсациях. Я поговорила с несколькими местными жителями, которые рассказали, как они провели эту ночь. Многие проснулись в 2 часа ночи по московскому времени от вой сирен, предупреждающих о беспилотной опасности, и от взрывов. В Новокуйбышевске они раздавались беспрестанно, дрожали не только окна, но и стены. Работали военные и мобильные огневые группы, отражающие налеты. Серьезных повреждений удалось избежать, в том числе на промышленные объекты. Жители Самары также эту ночь не спали. В историческом центре города, в Куйбышевском, Железнодорожном, Ленинском и Октябрьском районах города люди слышали взрывы от работы ПВО и мобильных огневых групп. Повреждений удалось избежать. Жительница микрорайона Волга рассказала, что был слышен очень сильный взрыв, а потом из окна она увидела столб черного дыма, видимо, от сбитого беспилотника, потому что он быстро рассеялся. Взрывы прекратились только примерно к 6 утра по московскому времени. Разница с Самарой час. 1 сентября в Новокуйбышевске не было школьных линеек, хотя дети готовились.

0: и из-за введенного режима ЧС после атаки дронов решено было не рисковать. А в Самарской области в этом году из-за требований антитеррористической безопасности торжественные мероприятия прошли внутри школ, в актовых спортивных залах, а не, как обычно, в школьных дворах. Вот я могу сказать, что у меня тоже есть ребенок, девятиклассник. Линейки прошли в нашей школе только для участников первых, пятых, десятых, одиннадцатых классов. Для них по традиции был подготовлен праздничный концерт. Со сцены звучали поздравления, и также традиционно спели учителя и дети гимн России и гимн нашей школы. У остальных был урок разговора о важном, и вот, вот у ребенка в моем классе учитель поставил на видеопроекторе поздравления президента страны с Днем знаний.
1: Ольга, ну мы вот поздравляем вас и ваш регион с 1 сентября, с Днем знаний. Спасибо вам большое за то, что доложили оперативную обстановку в регионе. Слава Богу, что нет пострадавших и погибших, в этот раз обошлось. Ольга Дмитренко была у нас на связи, собственный корреспондент российской газеты в Самаре, а мы двигаемся дальше.
2: Большая страна, разное время.
3: Алтайский заповедник до конца года закрыл все маршруты из-за медведей. Вот такая новость поступила. Узнаем подробности у нашего корреспондента. Елена Шнейдер уже у нас на связи. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте. Алтайский заповедник действительно закрыл посещение всех эколого-просветительских маршрутов до конца сезона. Но это понятно по причине активности бурых медведей. Ну, на самом деле это делается не первый раз за 15 лет, уже, наверное, третий. Периодически бывает бескормица в тайге, поэтому бурые медведи активизируются. Тем более заповедники находятся в заповедной деревне Яйло, и там очень много садов. Конечно, они вот на запах выходят, яблок, груш, и поэтому им нужно кормиться. Ну, а тем не менее, работа в Алтайском заповеднике продолжается практически на всех направлениях. И научно-исследовательская деятельность, и охрана, конечно, территории заповедника. Но лучше всего, наверное, расскажет директор Алтайского заповедника сам, потому что они там, в Яйле, находятся, они на связи. И вот хотелось бы, чтобы вы услышали, как работает сейчас заповедник.
5: Да, давайте послушаем. С такой активностью медведей, ну, допустим, вокруг кордонов и села Яйлю, понятно, что у инспекторов возникает дополнительная задача обеспечения безопасности для жителей села и сотрудников, которые находятся на кордонах. В этом случае работают все отделы, и научно-исследовательский Юрий Калинкин с квадрокоптером мониторит размещение медведей на Яйлинской террасе. Воробьевы, Роман и Татьяна то же самое делают и днем, и ночью. На самом деле, рискуя своей жизнью, потому что у тех же Юрия Калинкина и Романа с Татьяной Воробьевым уже около 50 подходов к медведям с целью съемки и наблюдения за их поведением. Они информируют население, где находятся эти медведи, с целью предотвратить возможный конфликт. Ну и возможность у инспекторов есть в случае угрозы жизни или сотрудникам, или жителям применить служебное оружие.
3: Да, Елена, продолжайте, пожалуйста.
4: Ну вот, раз уже удалось связаться с Игорем Вячеславовичем, да. У нас в СМИ сейчас такой жаркий скандал, ну, можно сказать, скандал разгорелся между зоозащитниками и жителями заповедных деревень, потому что появилось видео. Ну, сами понимаете, увеличилось количество лицензий по добыче медведя. Такая необходимость возникла. Были видео, когда охотники трофеями хвастались. Ну, и, естественно, зоозащитники возмутились. Но единственное, что с чем не согласен, вот он акцентировал как раз Игорь Вячеславович на этом, что это видео не инспекторов заповедника, и вот как он это прокомментировал.
5: В Алтайском заповеднике Министерством природных ресурсов выдано 5 разрешений на возможное изъятие в случае конфликта бурого медведя. А вот то, что говорится о 30 медведях, это происходит вне территории заповедника. Это производится другими ведомствами. Делается это тоже профессионально для защиты местного населения.
3: Елена, скажите, пожалуйста, а как будет развиваться ситуация уже после конца сезона 26-го года? То есть будут каким-то образом мониторить, выходят ли медведи на туристические тропы, или каким образом, как будет понятно, что все в порядке и можно уже водить туристические группы?
4: Ну, вот как раз так и будет происходить, потому что мониторинг медведей Алтайский заповедник проводит постоянно, и кроме этого, экологические многие тропы, там же опасный маршрут, особенно на водопад Учар, и поддерживающие конструкции, которые обеспечивали безопасность тропы, они сейчас разобраны. То есть в случае, если возможность посещения этих мест, особенно любимых туристами, естественно, что все ограждения восстановят, поставят на место, и туристы уже будут знать, что, ну, понятно, и в СМИ сообщат об этом, что можно будет полюбоваться водопадами посещать и красивыми местами города Алтая.
3: И, пожалуй, последний вопрос. А ходят только организованные туристические группы, или все-таки есть те, кто самостоятельно решает, ну, я пойду, неважно, запреты есть или нет, я все знаю, я могу?
4: Вот, к сожалению, как раз такие вот неорганизованные группы, о которых вы сейчас говорите, смелые туристы, которые приезжают, и им кажется, что в тайге можно кричать ночью. Поверьте мне, местные жители сталкиваются с такими людьми, а по местным обычаям запрещено шуметь на перевалах, шуметь в ночное время. Люди приезжают, распивают спиртные напитки, включают музыку. Конечно, местные подъезжают и говорят, ну, ребят, так нельзя. Ну, не все прислушиваются.
1: Ну да, пренебрегают общественными правилами и в том числе правилами безопасности.
3: Не очень сознательные туристы. Будем надеяться, что все-таки будут они сами себя воспитывать. Благодарим нашего корреспондента. Елена Шнейдер была у нас на связи. Говорили мы о том, что Алтайский заповедник до конца года закрыл все маршруты из-за медведей. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Радио России. Также мы представлены в мессенджере Макс. Пожалуйста, добро пожаловать. Движемся дальше.
2: Большая страна, разное время.
1: Ну, сегодня 1 сентября, День знаний. Да. Поздравляем всех школьников, студентов, педагогов, учителей.
3: Родителей.
1: В том числе, да. Обязательно, конечно же. Пожелаем вам успехов в учебе. Но вот в Смоленске дали старт школьные баскетбольные лиги. Ряд новых проектов по развитию спорта анонсировали по итогам рабочей встречи губернатора Василия Анохина с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко. Ну, настоящая легенда.
3: Да, это правда, и был у нас в программе. И замечательно, что вот столько инициатив появилось, и об одной из них сегодня мы хотим поговорить. Был дан старт масштабному всероссийскому проекту школьной баскетбольной лиги, которая охватит регионы от Калининграда до Владивостока, и все подробности узнаем у нашего корреспондента. Татьяна Савицкая у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна.
6: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всех с праздником, Днем знаний. Да, действительно, новый всероссийский проект «Школьная баскетбольная лига» берет свое начало в Смоленске. Это очень отрадно, потому что у нас уже четвертый сезон школьной лиги. И зародилось всего 3 года назад, когда все школьники нашего региона, 27 муниципальных образований, стали принимать участие в турнирах 3 на 3. И в этом сезоне было тоже не исключение. 5000 ребят приняли участие. И вот это вот в этот проект заметили на федеральном уровне, и организаторы предложили создать теперь всероссийскую школьную баскетбольную лигу «Оранжевый атом», которая, как вы сказали, охватит всю Россию. И действительно, суперфинал школьной лиги в этом году состоится уже в Смоленске, запланирован на 13-14 октября. А это стало одной из тем, главных тем, наверное, на международном молодежном фестивале баскетбола 3 на 3 «Смоленская крепость». Он состоялся 30 августа в Смоленске, в молодежной столице России, что хочется отметить. И действительно объединил более 500 спортсменов из 8 стран. Из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Абхазии и стран Африки. Старт соревнованиям давали губернатор Смоленской области Василий Анохин и президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. В Смоленск приехали заслуженные мастера спорта. Ирина Сумникова, олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионка Европы и вице-чемпионка мира. Наталья Водопьянова, 2-кратный бронзовый призер Олимпийских игр, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы. Они для ребят проводили мастер-классы. Вообще программа фестиваля была очень насыщенной. Это был настоящий праздник баскетбола. Я предлагаю послушать президента Федерации баскетбола Смоленской области Сергея Фомина.
7: Я хочу, во-первых, сказать, что это четвертый фестиваль. То есть у нас уже появилась некая система, чему мы все очень рады. Город-герой Смоленск, город молодежи. Поэтому, наверное, даже естественно, что в этом году мы немножко поменяли формат фестиваля, убрали профессиональную часть и сделали фестиваль молодежи и студентов баскетбольный такой комплекс. Это не только баскетбол, это вся палитра баскетбола. Баскетбол 3-3, кибербаскетбол, баскетбольный дуатлон называется. Это фиджитал баскетбол, это спортивное программирование, это киберспорт Counter-Strike, это новые олимпийские виды спорта, чирлидеры, это брейкданс и так далее. То есть мы создаем вот такую большую палитру на фоне наших силовых экстримов. А закончу я словами нашего великого амбассадора, олимпийского чемпиона Евгения Яковлевича Гомельского. Играйте в баскетбол, это лучшая игра с мячом.
3: И это действительно это так.
6: Фестиваль, да. И международный фестиваль «Смоленская крепость», он еще и стал действительно площадкой, где обсуждались очень важные вопросы. Будет развитие профессионального баскетбола, создание современной спортивной инфраструктуры. Дело в том, что вот губернатор Василий Анохин и президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко обсудили, например, создание профессиональной женской баскетбольной команды в Смоленске, которая войдет в высшую лигу и будет представлять наш регион. А также затронули вопросы кадрового потенциала, ведь у нас в Смоленске есть прекрасный государственный университет спорта, и там хотят открыть профильный судейский центр и тренерскую школу для подготовки квалифицированных специалистов. Были подписаны очень много важных документов, заключены соглашения между Российской Федерацией баскетбола и Смоленской областью для того, чтобы проводить совместные мероприятия, обеспечивать современным инвентарем наших спортсменов. Ну и особое внимание было уделено, конечно, адаптивному спорту. На фестивале состоялся турнир. Наша команда «Крепость» — это наши ребята, это 3 ветерана специальной военной операции. Они участвовали.
1: Но все это определенно пропагандирует баскетбол и дает все шансы молодым ребятам для того, чтобы заиграть. Татьяна Савицкая была у нас на связи, говорили о том, что дан старт школьной баскетбольной лиги.
2: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
8: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
9: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
13: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
3: Разное время продолжает свою работу. Напоминаю, что сегодня для вас в студии главного радио страны работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
1: Да, именно так. И передвигаемся мы к следующей теме. Отправимся Краснодарский край и поговорим о том, что прописка 104 мигрантов обернулась колонией, поселением для жителей Краснодара. Ну, неоднократно уже эту тему поднимали у нас в эфире, но все-таки будем напоминать вам, уважаемые радиослушатели, чем это может обернуться. Обо всем об этом нам расскажет Ольга Тимохина из Краснодарского края. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Ну вот на днях у нас Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор по делу об очередной резиновой квартире. Ее хозяин признан виновным в 9 эпизодах преступления. Он полностью признал свою вину. И вот учитывая это, судья вынес вердикт 1 год 8 месяцев в колонии-поселении. А свою трехкомнатную квартиру мужчина прописал больше 100 человек. Подробнее о преступной схеме рассказала Мария Пирогова, руководитель Объединенной пресс-службы судов Кубани. Давайте послушаем.
9: Установлено, что подсудимый заполнял уведомления о прибытии иностранных граждан, указывая адрес своей квартиры и сдавал их в МФЦ для регистрации. Таким образом, с марта по октябрь 2025 года в квартире подсудимого площадью 75 квадратных метров, где кроме него проживали его мама и бабушка, были зарегистрированы 104 иностранца.
3: Вот я не устаю задаваться одним и тем же вопросом каждый раз, когда мы обсуждаем подобную тему. Ну неужели сотрудники МФЦ и всех тех учреждений, куда подаются документы на регистрацию, не видят, что уже на этой жилплощади есть прописанные люди? И как вообще можно чисто физически, значит, ставить на учет этих иностранцев бесконечно?
1: Ну, может быть, это какая-то схема, где вот они могли оказаться...
3: Коррупционная составляющая?
1: Вполне возможно.
3: Ольга, продолжайте, пожалуйста.
14: Ну, вы знаете, мне кажется, что в этом плане, в общем, система у нас не настолько прозрачна, как мы думаем, поэтому, возможно, сотрудники МФЦ даже на самом деле действительно не в курсе, иначе бы так широко эта схема не была распространена. Потому что, естественно, мы понимаем, что в этих квартирах ни один из зарегистрированных не жил и не собирается... При этом, скорее всего, большинство иностранцев работают при этом на территории края, не имея на это никаких оснований. У нас, вот, например, только за первые 4 месяца этого года в крае 2500 человек с нарушениями документов о пребывании в стране. То есть это вот те самые люди, которые прописались и по прописке, значит, здесь по фиктивной находятся. Чаще всего они приезжают на стройки, на сезонные работы летом, живут где придется, там, в недостроях, в бараках, и вот с приходом зимы уезжают с деньгами к себе назад. Понятно, что страдает очень сильно экономика в первую очередь, потому что работодатель не создает никаких нормальных условий для работы, не платит налогов. И это вот такой достаточно порочный круг, в котором спрятаны, в общем-то, серьезные налоги, наши дороги, школы, образование и так далее. Вот правоохранители пытаются, конечно, этот круг порочный разорвать, но очень много звеньев, в том числе и сами жители, которые почему-то до сих пор уверены, что можно подзаработать на регистрации и остаться как-то не у дел. Вроде ничего плохого они не делают. Ну вот почти 2 года человек получил в итоге колонии поселения. И, конечно, традиционно больше всего таких нарушений в крупных городах. Это вот в Краснодаре, в Новороссийске, в Сочи. И еще один тип нарушений стали в этом плане выявлять. Например, вот недавно правоохранители задержали целую банду, которая оформляла фиктивные трудовые договоры иностранным гражданам. То есть прописка у них уже есть, по этой прописке оформляется трудовой договор. 650 мигрантов, представляете, только за год получили такие поддельные документы о трудоустройстве. При этом эти документы фиксировались в органах власти тоже по всем правилам, как реальные трудовые договоры. И, в общем, как бы появлялось как будто бы основание у мигранта работать и находиться. Хотя это, конечно, было неправда.
3: Ну вот, конечно, хочется надеяться, что подобный вот порочный круг, как вы совершенно справедливо сказали, все-таки будет разорван, потому что действительно от этого страдает прежде всего экономика, да вообще это на самом деле угроза безопасности страны, и мы не устаем об этом напоминать в своих эфирах, и надеемся, что, в общем-то, раскрываемость таких преступлений будет больше, самих преступлений будет меньше, ну и, в общем-то, мы будем реже об этом говорить в наших эфирах, потому что в последнее время мы часто к этой теме возвращаемся.
1: Да, но, к сожалению, здесь есть и обратная сторона медали, то есть, если такие случаи обнаруживаются, то вот для людей, которые хотят там подзаработать легких денег, таким образом тоже могут последовать этому примеру, но так или иначе они будут раскрыты и получат свое наказание по закону. Но вот здесь вот в целом меньше года заняло то, что раскрыли эту схему, что, конечно же, радует, и большое спасибо сотрудникам спецслужб, которые это безобразие прекратили.
3: Да, мы благодарим нашего корреспондента. Ольга Тимохина из Краснодара была у нас на связи. Говорили мы о том, что прописка 104 мигрантов обернулась колонием-поселением для жителя Краснодара. Вот такое наказание. Переходим к следующей теме.
2: Большая страна, разное время.
3: Ну, как-никак, у нас начался учебный год, стартовал все-таки. Всех с этим еще раз поздравляем. Ну и, в общем-то, конечно же, хочется поговорить про школьные столовые.
1: Да, ну вот мы с тобой, Маша, как любители кулинарии всячески, любители в том числе экспериментировать, а здесь хочу тебя удивить, что в учебном году в Казани, в Казанской в Республике Татарстан появится 12 новых блюд, и среди них будет ризотто, равиоли с творогом, рыба по-итальянски с сыром, как будто бы мы где-то в итальянской провинции находимся, а не в Казани.
3: Да мы вообще-то как будто с тобой какое-то меню вполне себе ресторана читаем, а не меню школьной столовой. Вот это, конечно, удивительная история, потому что не все так прекрасно питаются, я должна сказать, в школьных столовых.
1: Да даже у нас в столовой, что там говорить, достаточно бывает скудное меню, но при этом очень вкусно. То есть ни в коем случае не ругаем наша столовая.
3: Если... Нет, у нас отличная столовая.
1: Замечательная столовая, да. Если будете проходить или попадете к нам в редакцию, обязательно загляните.
3: Да, обязательно спросите у нас, где столовая, мы покажем. Пока же будем говорить про школьников. В общем, мне кажется, все школьники остальные завидуют сейчас Казани и Татарстану. Ну, узнаем, как же удалось добиться такого шикарного меню. У нас на связи наш корреспондент Юлдус Крепостина. Юлдус, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлдус.
15: Здравствуйте, Мария и Иван, дорогие слушатели Радио России. Всех поздравляю с Днем Знаний. И да, по-доброму завидуем современным школьникам Казани. У нас тематические дни кухонь народов мира пообещали. Но сначала все-таки немного истории, потому что ровно 20 лет назад в Казани власти решили, что довольны самодеятельности и разнобоя на кухнях школ, и создали департамент питания. И вот с тех пор централизация привела к тому, что все школьники едят одинаково, и, как сказал мэр Казани, что одинаково вкусную, горячую и полезную еду. Вообще департамент, он обеспечивает питание у нас огромное количество жителей. Вот предлагаю сейчас передать микрофон руководителю департамента, это Римма Мухаметшина. Она расскажет, что у нас вот 310 тысяч жителей Казани и еще 10 районов республики получают вот это питание. Вот цифра от нее.
16: Это 205 тысяч школьников, 92 тысячи детсадовцев и 5 тысяч пациентов. Новый учебный год мы начинаем с сохранения прежних цен на школьное питание. В рамках федеральной программы для учащихся начальных классов предусмотрено бесплатное питание в двух вариантах – со вторым блюдом и с молочными кашами стоимостью 92 рубля 76 копеек. Для старшеклассников продолжит действовать полюбившееся всем меню свободного выбора по цене 93 рубля. Кроме того, любой учащийся теперь может отдельно приобрести только суп. Также учащимся предлагаются комплексы стоимостью 45 рублей, завтрак и полдник, и три вида комплексов стоимостью 66 рублей.
3: Ну, цены просто замечательные.
1: Цены сказочные.
15: Потому что идет мощное субсидирование, то есть родители платят только небольшую часть от стоимости этого питания. Понятно, что качественное питание вообще-то дешевым быть не может. Так вот, самая новинка нынешнего года – это 12 новинок. Дни кухонь народов мира призваны повысить интерес учеников к обедам и сделать процесс питания более увлекательным. Хотя я вспоминаю свое детство, нам и так всегда было интересно, увлекательно, пюрешка с сосиской, это было здорово.
3: Это правда.
15: Но сейчас, вот, если позволите, перечислю то, что, ну вот, судя по презентации, картинка, выглядит все аппетитно, но так и будет, потому что департамент готовит именно так, как и заявляет.
3: Ну, давайте, что кто будет? Не поел, тот не, мы не виноваты.
1: Я успел.
15: Да. Гуляш по-венгерски, гречка по-купечески с говядиной, зразы куриные с сыром, митболы, ну, мясные шарики, да?
3: Да.
15: Рыба по-итальянски с сыром, рыба по-азиатски, рыба по-татарски, равиоли с творогом, ризотто, паста, римские каникулы.
3: Потрясающе.
1: Вот, ну, татарские блюда все же оставили.
15: Обязательно. А еще хотел сказать, что так как принцип городских властей питание должно быть не только вкусным, красивым, но и полезным, то очень активно продвигают рыбные блюда. Вот сейчас послушаем снова Римму Мухаметшину про вот эти новинки и про рыбу. Послушаем.
1: Давайте.
16: Для будущего здоровья детей очень важно, чтобы они кушали именно в школе. Поэтому с 1 сентября мы внедряем в школьное меню новинку – тематические дни кухонь народов мира. Данная инициатива призвана повысить интерес детей к школьному питанию. Для ее продвижения мы планируем организовать совместно со школами тематические классные часы, дегустации и интерактивные мероприятия. Кроме того, в меню школьников с начала учебного года появится 12 новых блюд. Также с 1 сентября мы продолжим свою работу по популяризации рыбных блюд. Мы видим, что ученики младших классов неохотно едят рыбу, но мы не сдаемся и будем продолжать рассказывать детям и родителям о пользе этого продукта, и для этого запланировали дегустации рыбных блюд.
15: Ну вот есть еще много интересного вообще в работе департамента. Если успеваю, хотела бы сказать,
3: да, что еще я есть пара минут.
15: Да. Я уже несколько раз рассказывала о том, что у нас есть формат школьные рестораны, то есть там действительно ресторан, дети приходят и выбирают. Они так, как раньше пришел, что тут один вариант и все. А второй момент интересный, чтобы решить кадровый вопрос, понятно, что нехватка кадров это сейчас уже для многих сфер характерно,
3: да.
15: То просто привлекли студентов кулинарных техникумов и первокурсников. Они будут работать младшими поварами, они уже работают с сегодняшнего дня, в школах и детских садах. То есть решается кадровый вопрос, а у ребят прямо сразу начинается практика. У студентов. Вот такой у нас департамент. И сегодня 1 сентября очень радостно этим похвастаться.
3: Ну, на самом деле, действительно, это прекрасная инициатива и замечательное решение кадрового вопроса. Я надеюсь, что другие регионы охотно сделают точно такую же программу, потому что, действительно, с одной стороны, и студентам очень важна практика, что называется.
1: Ну да, но вообще нет-нет, и такой навык, мне кажется, как, ну, уметь хорошо там приготовить качественное блюдо, вдруг тебе пригодится, и ты там, ну, попадешь в нужное время, в нужном месте, кого-то удивишь, в том
3: да.
1: числе.
3: И это тоже. В общем, прекрасная инициатива, и, ну, конечно же, меню поражает. Юлдус, скажите, пожалуйста, а родители каким-то образом могут проинспектировать, каким образом питается ребенок?
15: У нас существует родительский контроль, ну, не так, чтобы прям вот зашел в школу и пошел сразу там попробовать, что ты там хочешь. Конечно же, есть определенные договоренности, когда можно, но это не значит, что именно к приходу родителей готовят отличное блюдо, а все остальное время вон просто гречка на воде. Нет, родительский контроль, это уже тоже несколько лет, существует общий чат, где высказываются замечания, которые тут же учитываются, потому что не может быть все абсолютно гладко, всякие моменты бывают, и человеческий фактор. Но родители контролируют, и, кстати, так все к этому уже привыкли, что, в принципе, не считают, что это что-то такое особенное. Кстати, по поводу кадров снова скажу, что если в 2024 году текучка была 45%, зарплаты низкие у поваров, то в 2025 году уже стало 24% текучка, в настоящий момент 17%. То есть кадры закрепляются, остаются на месте и вот работают, готовят вкусную еду.
3: И это замечательно, пусть так будет. Мы благодарим нашего корреспондента. Юлдус Крепостина была у нас на связи. Мы вместе с вами, дорогие радиослушатели, удивлялись меню школьных столовых Татарстана. Будем надеяться, что так будет везде. Хочется верить, чтобы школьники ели вкусно и охотно, что самое главное. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
2: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
18: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
19: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
20: Слушайте Радио России Тверь на частоте 93.5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
22: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
23: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболевания заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
22: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
23: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
22: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
23: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 2082. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
22: Ну вот давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
23: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
22: Ну вот как это работает?
23: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
22: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
23: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и как следствие улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
22: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
23: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
22: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
23: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
22: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
23: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
22: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
23: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
22: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
0: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске отношения России и Таджикистана развиваются по разным направлениям. Москва пытается оказывать Ирану поддержку в трудной ситуации. И российские войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ. Далее подробнее. Турция – один из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики, заявил Владимир Путин в начале переговоров с Тайпом Эрдоганом на саммите ШОС в Бишкеке. Уровень экономического сотрудничества России и Турции остается на высоком уровне, подчеркнул российский лидер. Ранее Владимир Путин в Бишкеке встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава российского государства отметил экономический рост и развитие сотрудничества стран по ряду направлений.
7: Уважаемый Мавлид Шарипович, очень рад вас видеть. Мы с вами регулярно общаемся, поддерживаем высокий уровень, статус наших отношений, действительно на уровне стратегического партнерства, союзничества. Мы развиваемся в сфере экономики. В прошлом году увеличился товарооборот на 25%, а в первом полугодии этого года на 25,1%, а в первом полугодии этого года еще на 25%. То есть это очень хороший темп. Это нас не может не радовать. 320 предприятий работает с российским участием в Таджикистане. И свыше 96% всех транзакций, всех операций осуществляется в национальных валютах. Активно работает межправкомиссия. Мы придерживаемся и программы экономического сотрудничества на 2024-2027 годы. И в соответствии с планом совместных мероприятий по увеличению взаимной торговли в 2030 году делимся весьма хорошим темпом.
5: Июньское ирано-американское соглашение о прекращении огня оказалось нестабильным и слишком хрупким, заявил Владимир Путин в начале встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкяном на полях саммита ШОС. Москва пытается оказывать Ирану поддержку в трудной ситуации поставления необходимых товаров, сообщил президент России. Президент Ирана со своей стороны заявил, что Тегеран вернется к выполнению меморандума о прекращении конфликта, как только это сделают США. Ранее сегодня Владимир Путин принял участие в заседании в формате ШОС+. Российский лидер заявил, что Россия и ШОС открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия и взаимной выгоды.
6: Хотел бы поприветствовать всех участников нашего заседания и подчеркнуть, что встречи в формате ШОС+ стали доброй традицией. Это, на мой взгляд, еще раз подтверждает, что внимание к многоплановой деятельности нашей организации со стороны мирового сообщества продолжает расти. Мы открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству, уважая интересы и ценности, культуру и традиции друг друга на основе равноправия и взаимной выгоды.
5: Как информирует пресс-служба Кремля, Владимир Путин на полях саммита кратко на ногах переговорил с президентом Азербайджана. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области, Новопавловку и Червоную Криницу. Боевую задачу выполнили группировки войск Днепр и Восток, соответственно, сообщили в Министерстве обороны. За минувшие сутки российские войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удар пришелся и по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей и комплектующих к ним, и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Массированный удар был нанесен и по целям в Киевской и Одесской областях. Военные отмечают первый за время СВО прилеты по объектам в Одессе российских авиабомб ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Также российские военные поразили пограничный пункт пропуска и паромную переправу в Орловке в Одесской области на границе с Румынией. Министр обороны Андрей Белоусов проверил готовность Московского гвардейского высшего общевойскового командного училища к началу нового учебного года, а также прикрепил георгиевскую ленту боевому знамени этого вуза, недавно удостоенного почетного наименования «Гвардейское», сообщили в Министерстве обороны. В приветственном слове Белоусов отметил, что училище является одним из ведущих военных учебных заведений страны, а за его более чем вековую историю здесь подготовлены десятки тысяч высококлассных специалистов для российского офицерского корпуса. Премьер-министр Михаил Мишустин лично поздравил учеников начального математического класса школы в подмосковном Домодедово с началом учебного года и заверил их, что математика обязательно поможет в жизни. Глава правительства в День знаний посетил одну из школ Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» в Московской области. Премьер осмотрел учебные классы, в том числе заглянул в математический класс к первоклассникам и пожелал им успехов.
8: У нас большое количество технологических проектов в стране. Есть национальные проекты технологического лидерства, которые поддерживаются и по поручению президента развиваются. Я хочу вам пожелать удачи, успехов и продолжайте учиться. И также про энергетику. Сегодня мы говорили о МЭИ. Без энергетики современной ничего не будет. Не поедет машина, не полетит самолет. Без энергетики невозможно обеспечить страну, в том числе и теплом, водой теплой. Электроэнергия постоянно нужна всем. Ну и интернет тоже без энергетики не бывает. Поэтому это очень важно, и я хочу пожелать, чтобы у вас все получилось, чтобы вы закончили достойно 11 класс и поступили туда, куда вы собираетесь. С праздником, с Днем знаний!
5: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Спорт.
10: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче Кубка России по футболу тольяттинский «Акрон» дома принимает «Локомотив». В конце первого тайма счет пока не открыт. В 18:30 воронежский «Факел» на своем поле сыграет с Краснодаром, а в 20:45 Ростов дома встретится с московским ЦСКА. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может сыграть против «Спартака». По словам представителя футболиста, врачи клуба считают, что к матчу с красно-белыми Тюкавин будет точно готов. 6 сентября «Динамо» на своем поле сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 18:30. «Зенит» не стал продавать Луиса Энрике Роме за 38 миллионов евро и 5 миллионов бонусами. Как сообщает ESPN, сине-бело-голубые хотели получить больше за бразильского полузащитника. В итоге римляне отказались от игрока. В начале прошлого года «Зенит» купил Энрике за 33 миллиона евро. Женская сборная России со счетом 3-0 обыграла команду Греции на чемпионате мира по водному поло 4-4. Наши девушки одержали вторую победу подряд. В следующем матче сборная России 2 сентября сыграет против команды Турции. Российская команда выступает на чемпионате мира с флагом и гимном. Российские фигуристы получили вторую квоту в соревнованиях пар на этапе юниорского гран-при в Анкаре. Участие в соревновании примут Таисия Гусева и Даниил Овчинников, которые изначально были заявлены как запасные. Ранее стало известно об участии в этапе пары Полины Шешелевой и Егора Карнаухова. В качестве запасной заявлена пара Полины Сажиной и Алексея Белкина. Этап в Анкаре пройдет с 17 по 19 сентября. Хоккеист Александр Радулов признался, что старается не думать о завершении карьеры. «Как-то гоню эти мысли от себя, стараюсь еще поиграть и отдать себя полностью этой игре, пока еще есть силы», — сказал Радулов. Радулову 40 лет. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и ассистентом ярославского «Локомотива» и в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, и в плей-офф. С вами был Юра Геворкян.
11: Реклама.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Реклама на Радио России.
24: Погода.
25: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 16, в Архангельске пасмурно, плюс 18, в Вологде небольшой дождь, плюс 21, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 18, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 19, в Элисте малооблачно, плюс 29, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 26, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы — 745 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
5: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
1: Из древней столицы Руси, города Владимира.
2: Большая страна, разное время. Время новой России.
3: Именно так. Время новой России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключился к нашему эфиру. Сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. И нам настало время поговорить о регионах, вернувшихся в состав нашей страны. А именно сегодня отправимся по традиции в Донецк, Луганск, в Херсонскую область и, конечно же, в Запорожье.
4: И начнем мы по традиции с Донецка, с оперативной информацией. У нас на связи Виктория Цыпленкова. Виктория, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктория.
5: Здравствуйте. Хотелось бы поговорить о новостях с линии фронта. Наши военнослужащие освободили 2 населенных пункта. Это Рубежное, Добропольский район. Из Рубежного дальнейшее наступление идет в сторону трассы Т-0514, она соединяет Доброполье с Краматорском, естественно, если ее перерезать, это осложнит положение гарнизонов в ВФУ. В этих городах также освободили Новоандреевку, находится она в Краматорском районе, наши военнослужащие продвигаются далее к Дружковке, к крупному населенному пункту. А в городах республики продолжаются, конечно, праздничные дни. Сегодня 1 сентября прозвучал первый звонок в школах Донецкой Народной Республики. Сегодня линейки проходили в закрытых помещениях, в актовых залах школ, не на улице, из соображений безопасности, с ограничениями по количеству людей, которые могут пребывать. Те меры безопасности, которые могли были быть предприняты, в том числе силовики, которые обеспечивали безопасность на объектах без происшествий. Все прошло хорошо, и в очном формате будут учиться 90% школ, 142 тысячи школьников и 36,5 тысяч воспитанников детских садов. Начали работу и высшие учебные заведения, их в Донецкой Народной Республике 18. Всего около 18 тысяч студентов, сегодня первокурсников, впервые переступили пороги этих вузов. И только в Донецком государственном университете студентами стали 3500 еще вчерашних абитуриентов. Они будут обучаться в этом вузе на 10 факультетах и 2 институтах. И также объявили сегодня о грандиозных планах построить кампус Донбасского государственного университета юстиции. Корпус рассчитан будет на обучение 7600 студентов. Здесь стратегическое значение имеет строительство этого объекта. Он станет основой для проведения правовой политики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, для того, чтобы ускорить интеграцию в российское правовое поле и обеспечить полноценное включение в жизнь страны. Также на этих выходных в Донецкой Народной Республике в один день отмечались 2 значимых праздника для каждого жителя ДНР. Это день города, день города Донецка и день шахтера. Ряд мероприятий прошли, как для молодежи, например, «Юшфест» был фестиваль, где были интерактивные команды, которые проходили тематические станции, проходили квест для того, чтобы погрузиться в историю Донецка. То есть это такой еще и познавательный, не только развлекательный был. Ретро-трамваи традиционно вышли на улицы нашего города детей, в парках, скверах развлекали аниматоры, дарили сладкие ваты, так что эти дни, конечно, прошли в праздничной атмосфере, но эти дни совпадают с трагичными датами для жителей Донбасса. Да. 31 августа исполнилось 8 лет со дня гибели первого главы ДНР Александра Захарченко. 8 лет назад, 30 августа 2018 года, не стало Иосифа Кобзона. 30 числа во дворце молодежи «Юность», там, где стоит памятник Иосифу Кобзону, там прошел концерт, посвященный его памяти. Конечно, возлагали цветы, вспоминали о том, как Иосиф Давыдович поддерживал Донбасс. Он один из первых еще в 2014 году откликнулся и пришел на помощь, и помогал детским садам, больницам, школам, в том числе точечно, и на любую помощь гуманитарную

0: всегда откликался, всем помогал. Например, была ситуация в республике, когда не было инсулина, это 2014 год, дефицит лекарств. Его руководство республики попросило передать этот инсулин столько, сколько нужно было. Он помог и тем самым спас десятки тысяч людей. 31 числа, конечно, вспоминали ряд мероприятий памятных, прошло в память об Александре Захарченко. Здесь возлагали цветы к месту гибели. Там, где Александр Владимирович погиб, прошел большой фестиваль памяти, где молодежь могла погрузиться в атмосферу русской весны 2014 года. Была огромная выставка, где и блокпост, выставка оружия, проходил также памятный концерт, посвященный Александру Владимировичу Захарченко. И, в общем, молодежь могла очень погрузиться, очень интересное. В молодежном центре проходило это мероприятие, очень интересное, интерактивное. Выставка, наклейки на машины, также клеили с фото Александра Захарченко. Кстати, такое, это еще с 18 года, очень многие с наклейками, с его портретами на машинах продолжают ездить. Есть и другие новости, есть новости спортсменов наших Донецкой Народной Республики, которые прославляют наш регион. Например, боксерши из ДНР победили на турнире на призы Александра Валуева. В Санкт-Петербурге завершились российские соревнования по боксу среди юниоров и юниорок. Он считается, этот турнир, один из самых престижных в стране. Из ряда регионов России выступали там спортсмены. И Алина Пономарчук из Горловки завоевала золотую медаль. Уверена, она обошла всех соперниц. Светлана Яхонтова из Макеевки не только взяла золото, но и была признана лучшей юниоркой всего турнира вне зависимости от весовой категории. И Екатерина Найданова из Донецка взяла серебро. А в Ростове-на-Дону наши спортсмены, велосипедисты, также завоевали призовое место. Они взяли бронзу, и в число лучших участников этого мероприятия также вошли.
1: Поздравляем, конечно же, спортсменов. Благодарим Викторию Цыпленкову из Донецка за последние оперативные новости региона. И переходим дальше.
2: Время новой России.
3: Ну а теперь отправимся в Луганск. Нас уже ожидает наш коллега Юрий Свидерский из Луганской Народной Республики. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте все, кто обеспечивает наш эфир и трансляцию в социальных сетях, видео. А также, конечно же, здравствуйте, вся Россия. Начать вынужден по нашей скорбной и горькой традиции с оперативной сводки. В воскресенье весь Донбасс праздновал один из самых главных в своей истории и жизни праздников, День шахтера. И к этому празднику вооруженные формирования Украины нанесли очередной циничный удар. Прямо в воскресенье, в День шахтера, была атакована шахта «Дуванная» в Краснодонском муниципальном округе. Шахта законсервирована, она не работает, но ее деятельность поддерживают работники Главного управления реструктуризации шахт. И вот одна из женщин, ламповщица, погибла, придавила ее плитой. За последние сутки 4 человека погибли, еще трое ранены из-за вражеских ударов по мирным жителям ЛНР. Силами ПВО и мобильных оперативных групп уничтожена стряска. Некоторые смогли атаковать. На дороге между городами Антрацит и Красный Луч под удар беспилотника попала гражданская фура. Погибли водитель и пассажир. В районе поселка городского типа Красный Кут и Малониколаевки Антрацитовского округа противник атаковал еще 2 грузовика. Оба водителя погибли. В Перевальском округе под удар попал грузовик. Еще один удар пришелся по газели при выезде из Новоайдара. Ранены оба водителя. В Кременском округе в результате вражеской атаки пострадал 54-летний мужчина. За сутки в 9 муниципальных округах под ударами оказались автомобили, жилые дома, промзона, гражданская инфраструктура. Из-за падения обломков возникли возгорания на открытой местности. Враг при этом продолжает попытки атаковать энергетическую и коммунальную инфраструктуру, и это осложняет ход восстановительных работ. Но если плавно к нынешней праздничной, то да, все равно мы тему света никак не обойдем. Сегодня на Луганщине новый учебный год начался для более чем 97 тысяч учеников. Для 7,5 тысяч первоклассников сегодня прозвучал их первый школьный звонок. Правда, половина территории республики вместе с жителями в пятницу живут в режиме, ну, что называется, старой русской деревни. Там нет ни света, ни связи, ни воды. Вот прямо сейчас, на данный момент, половина города Луганска даже без света обесточена. У кого есть генераторы, и когда проезжаешь по городу, увидишь, что магазины также работают на генераторах, и частные, поскольку Луганск — это смесь таких спальных районов, многоэтажной застройки и прям больших территорий одноэтажных, двухэтажных, частного, так называемого, тоже вот весь город гудит генераторами бензиновыми, а при том, что стоимость топлива в Луганской Народной Республике, 95-й бензин стоит в районе 120-130 рублей за литр, 92-й 114-118 рублей, то, в общем-то, тоже недешевое удовольствие, к сожалению, получается. А половина еще от этой половины о том, что я сказал, где нет света, связи и воды в республике, это вся освобожденная территория после 22-го года, там ведь еще дети в школу не пойдут в принципе из-за постоянной авиационной и беспилотной опасности. Вот восстановительные работы по стара ВФУ по Щастинской теплоэлектростанции не прекращаются 4 сутки подряд по другим объектам. Иногда даже и в ночное время украинских вооруженных бандитов. Но вот, так сказать, стиснули зубы и выживаем. В конце концов, лето 2014 года, это, конечно, не то, на что надо равняться и стремиться, но опыт уже был, и люди выжили. Образовательные организации Свердловского муниципального округа, это такая прям радостная, красивая новость, получили масштабную адресную помощь к началу нового учебного года. Там более 550 школьных рюкзаков укомплектованных всем необходимым для учебы. По нашим предназначениям не только но и для той категории младших школьников, ребят, которые учатся со 2 по 4 классы, чьи родители являются участниками специальной военной операции. В каждом таком рюкзаке канцелярские принадлежности, тетради и другие необходимые учебные аксессуары. Более 14 тысяч молодых людей, продолжая тему образования, обучаются сейчас в школах искусств в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил министр культуры ЛНР Роман Алексин. Всего у нас работает 59 школ искусств. 60% из вот этих 14 тысяч детей осваивают предпрофессиональные программы. Это фундамент кадровой стабильности нашей отрасли на долгие годы вперед, подчеркнул Роман Алексин. Ну и еще одна очень такая довольно милая и перспективная для будущего тема. Более 130 студентов учат в очной форме обучения, получили уже пособие по беременности и родам в соответствии с новым порядком расчетов. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Луганской Народной Республике. Сейчас для расчета пособия используют прожиточный минимум для трудоспособного населения в ЛНР. Это 19 405 рублей за 140 дней стандартного отпуска. Студентки и аспирантки очной формы обучения получают выплату в размере 90,5 тысяч рублей. Выплата положена, причем независимо от того, учится женщина на бюджетной или платной основе. Главное, очно, а не заочно. Получить пособие могут студентки и аспирантки в колледжах, училищах, техникумах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, то есть не только в университетах. Ну, коллеги, если уже от самой сегодня горячей новости к горячей теме ходить, то могу сказать, что с августа в ЛНР сотрудники МЧС России ликвидировали 30 пожаров, 30 из них в экосистеме, то есть только 9 в домах и квартирах, а также в магазинах. А 30 – это поля, леса, у нас-то степной климат. В 17 городских и муниципальных округах выгорело более 175 гектаров открытых территорий. И у нас до 1 ноября действует в республике противопожарный режим с запретами и посещением лесов, разведением огня и штрафами. Ну и вот, собственно, сейчас в этой сводке МЧС уточняет о том, что, к сожалению, некоторые случаи пожаров произошли как раз-таки из-за человеческого фактора, то есть это
1: намеренный поджог,
4: так называемые шашлычники, да, или же запланированный, поджог, потому что все очень сухое. Ну и, опять же, если обходить от, и короткой строкой сказать, от, знаете, горячей темы к холодной, то Марат Хусулин провел совещание в Луганске, обсуждали подготовку к зиме, сообщилось региональными властями и Марату Шакирзянчу о том, что ЛНР готова к отопительному сезону на 90%.
1: Юрий, к этой теме мы обязательно вернемся. Благодарим нашего корреспондента. Юрий Свидерский из Луганска был с последними новостями региона. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
2: Доходы и цены. Уровень жизни и санкции. Поддержка семей и демографическая политика. Темы, от которых зависит сегодняшний день и завтрашний. Свои позиции представят «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте 2 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Мы не встречались с опекуном. Она даже вот просто привезла ее в опеку. И больше мы его не видели. То есть нам передали ребенка и все.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Большая страна, разное время. Время новой России.
3: Мария Тарабаева, Иван Фурсов. Да, время новой России. Мы продолжаем поведовать вам о том, как живут регионы, вернувшиеся в состав нашей страны. И настала очередь отправиться нам в Запорожье. Обо всем об этом, как живет регион, оперативная обстановка, актуальные новости. Все это расскажет наш коллега Максим Сергеевич Степанов. Максим Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: С чего, чего хотели бы начать сегодня?
6: Ну, начну кратко с тех сложностей, которые продолжают своими террористическими ударами укрнацисты создавать для жителей региона. Ну и потом уже перейду к главной теме дня, конечно, к 1 сентября. Да, вот несмотря на то, что День знаний, ну и, в общем-то, конечно, такой светлый день, начало какого-то нового пути, да, для очень многих ребят и школьников, и студентов, не прекращают свои террористические атаки, ну, буквально не на день, укрнацисты. И вот сегодня ударили по гражданскому автомобилю в Мелитополе. Там находилось двое молодых людей, женщина. Все они получили тяжелые ранения, госпитализированы сейчас. То есть это именно удар дроном прицельный по гражданскому транспорту. И, к сожалению, подобные удары происходят все чаще, причем как и на федеральной трассе, так и на региональных. Ну и вот, к сожалению, погибло несколько человек за последние дни. Ну, в частности, вот недалеко от Приазовского, там 53-летний водитель скончался в результате удара. В селе Великая Белозерка, это ближе, туда уже к линии боевого соприкосновения, ударили по дому, в котором находилась женщина с ребенком и отец ребенка. Женщина погибла, и ребенок погиб. Ну и вот это буквально такой фон, который практически стал каждодневным, к сожалению, в последние месяцы. сложная достаточно ситуация продолжает оставаться с электроснабжением, поскольку новые и новые удары укрнацисты наносят по объектам энергоснабжения, но, тем не менее, вот, прилагают достаточные усилия энергетики, чтобы стабилизировать ситуацию. И особенно сложной она остается у нас сейчас на Запорожской АЭС. Там 13-й день станция отключена от внешних источников подачи электроэнергии, работает на генераторах. Вот уже несколько дней назад даже молчаливый обычно руководитель МАГАТЭ об этом высказался, да, о том, что ситуация сложная. Но, тем не менее, несмотря на вот весь этот ужас и попытки даже ядерного терроризма, которые укрнацисты устраивают, большой праздник сегодня для очень многих людей, потому что 1 сентября, и дети идут в школы. Вот здесь надо сказать, что год от года количество ребят, которые одновременно идут во все классы запорожских школ, становится все больше. Это связано с тем, что, несмотря на все попытки укрнацистов сделать жизнь невыносимой, люди связывают свою жизнь с родной областью, с родным регионом и переезжают сюда. Ну и дети идут в школы. Вот в этом году больше 40 тысяч школьников идут у нас в школы области, и при этом подавляющее большинство из них, это 33 тысячи, как сообщил несколько дней назад губернатор области, будут учиться очно. То есть, несмотря на обстрелы, в тех регионах, где опасность, в тех районах, где опасность не очень велика, все-таки очный режим обучения и в школах, и в детских садах. И таким образом 148 школ и 108 детских садов сегодня приняли на учебу детишек. Только в трех районах, где ситуация по укрнацистским атакам сложная, это Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский муниципальные районы, школьники будут учиться дистанционно. При этом все условия для того, чтобы такой режим обучения реализовывался, созданы. И стоит сказать также, что к Дню знаний в некоторых школах завершился ремонт, что стало действительно настоящим подарком. Вот, в частности, в Мелитополе две школы, 25-я и 13-я, впервые за очень долгое время, по сути, впервые с советских времен, прошли такую глубокую модернизацию. Капитальный ремонт школ завершен, который коснулся буквально всего, от систем электроснабжения, других коммуникаций, новая кровля, новые аудитории, новые спортивные залы. И практически 1000 школьников в этих двух школах будут учиться в таких комфортабельных, удобных условиях. И там, в общем-то, внутри тоже очень интересные наглядные плакаты по изучению дисциплин и игровые комнаты в рекреациях. То есть это действительно школа абсолютно передового российского уровня. Вот таким образом здесь тоже, что еще важно, что, конечно, ситуация сложна с электроснабжением, но во все школы перед началом учебного года установлены генераторы во всех школах и сформирован запас топлива, который позволит эти генераторы использовать. То есть таким образом хочется надеяться, и надежда эта достаточно основана на таких весомых аргументах, что даже в тяжелых условиях, если будут перебои с электроснабжением, за счет этих генераторов жизнедеятельность школ будет продолжаться, и ребята, что очень важно, и с точки зрения образования и воспитания, будут в таких нормальных условиях обучаться. Да, слышно меня?
1: Да, вас прекрасно слышно. Продолжайте, пожалуйста.
6: Да, еще хотелось бы сказать об одной новости. Продолжается преследование справедливо тех жителей Запорожской области, которые несколько лет назад особенно сотрудничали с врагом, с укрнацистами. Несколько раз я говорил о тех жителях, которые либо передавали информацию, либо переводили деньги на нужды так называемых вооруженных сил Украины. Но вот на этой неделе пришла новость из Южного окружного военного суда о чрезвычайно суровом приговоре, который был вынесен 43-летнему жителю Мелитополя действительно за очень тяжелое преступление. Он участвовал в террористической ячейке и занимался тем, что поставлял взрывчатку, прятал ее в тайники. Это и касается и взрывчатки, и электронных компонентов, с которых потом собирались бомбы, которые использовались впоследствии уже террористами. Большинство из этих терактов удалось предотвратить. И сейчас тот человек, который, так сказать, стоял в качестве курьера, да, доставщика за этими преступлениями, он был обезврежен и сейчас приговорен к суровому наказанию. Получил он 24 года колонии строгого режима. И, конечно, тоже что важно, то что об этих преступлениях и о неотвратимости, не только о строгости, да, но и неотвратимости наказания. Об этом, в общем-то, много говорят в области и через средства массовой информации, и это становится таким фактором, скажем так, широких обсуждений в обществе для того, чтобы, в общем-то, было понятно, что если кто-то будет покушаться, да, на совершение таких страшных преступлений, то наказание будет неотвратимо.
1: Да. Благодарим нашего корреспондента. Максим Сергеевич Степанов был с нами на связи из Запорожья с последними новостями. Переходим дальше.
2: Время новой России.
3: Да, именно так. Переходим дальше. Отправимся в Херсонскую область. К сожалению, в пятницу не удалось нам пообщаться с нашими коллегами, но будем надеяться, что сегодня связь нас не подведет. У нас на связи Алексей Лаврентьев, руководитель Херсонского отделения клуба «Эльбрус Новороссия». Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, коллеги.
1: Алексей, у нас не так много времени, но давайте так или иначе начнем с ситуации на линии боевого соприкосновения.
7: Да, у нас ситуация продолжает оставаться напряженной. Трасса Новороссия до сих пор продвигается обстрелом. Я буквально вчера ко мне поставщик приезжал продукции и рассказывал, как он от Бердянска до Мелитополя по трассе ехал, и прямо перед ним там 5 машин горело. То есть он, с разницей там 10 километров 5 машин. Через огонь буквально к нам пробирался. А так украинские боевики продолжают минировать дистанционно наши трассы внутри Херсонской области, продолжает обстреливать. Мы в выходные все без света сидели. Сегодня свет частично отсутствует в регионе, поэтому довольно тяжело.
3: Алексей, давайте поговорим. Вы упомянули, что удаленно минируют и также подвергаются ударами и машины, и гражданские объекты. Чуть-чуть поподробнее можно об этом?
7: Минируют удаленно в основном в округах, которые ближе к ЛБС. По гражданским бьют. У нас недавно ребенок подвергся атаке. Сегодня наш сенатор сообщил, что его доставили в Крым. Стараемся максимально оперативно вывозить гражданских, которые подверглись атакам украинских боевиков, и оказывать им всю необходимую помощь.
3: Намеренно продолжают бить по мирным целям украинские боевики?
7: Да, это целенаправленная политика, она не меняется на протяжении с 2014 года, как они себя вели, так и ведут в 2026 году.
1: Скажите, пожалуйста, на сельское хозяйство также и сельскохозяйственные объекты производятся атаки?
7: Да, у нас, к сожалению, часть полей была сожжена из-за действия ВСУ. Плюс при обстрелах, конечно же, страдают. И сельхозтехнику они атакуют в округах, поэтому довольно тяжело. Но, тем не менее, у нас наши аграрии работают, государство оказывает поддержку для того, чтобы компенсировать все эти затраты, которые они усиленно несут в связи с действием военного положения.
1: Давайте поговорим про помощь регионов-шефов и общественных организаций. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что сейчас происходит. Кто помогает?
7: Да, у нас 26 августа, например, представители Крымского народного фронта передали военнослужащим Херсонского направления 5 автомобилей от федеральных ведомств. Также у нас шеф региона активно оказывает поддержку и помощь. Например, шеф региона Мордовия. У нас там недавно закончился наш проект «Герои Херсонщины». Также на этой неделе в Каланчак из Мордовии прибыл очередной гуманитарный груз. В его состав вошел инвентарь для коммунхоза. Какие-то там лопаты, дополнительные ведра и всякие остальные коммунальные принадлежности для того, чтобы наши коммунальщики могли, ну, работать и выполнять возложенные на них обязанности.
1: Ну и давайте, наверное, перейдем к общественным мероприятиям. Мы знаем, что накануне 1 сентября движение «Первых» совместно с Гигиеническим комплексным центром социального обслуживания населения организовало благотворительную инициативу «Добро первых» в рамках всероссийской акции «За знаниями» и проекта «Благотвори». Чуть поподробнее, у нас есть еще полторы минуты.
3: Да, Алексей, вы как руководитель вашего отделения, расскажите, пожалуйста.
7: Да, мы такую акцию организовали до этого, где-то в течение месяца у нас был гуманитарный сбор, то есть неравнодушные жители Геническо приносили нам вещи, то есть, среди прочего, это там одежда для детей, рюкзаки, канцелярии, все остальное необходимое для того, чтобы собрать ребенка в школу. Вот мы организовали, там, ну, многодетные семьи были, семьи, которые, ну, дети, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетним. Вот, стараемся их не только увлекать в проекте движения первых, но и оказывать материальную помощь и поддержку, чтобы, ну, не чувствовали себя обездоленными. Сегодня, кстати, вот по случаю Дня знаний ездил совместно с заместителем губернатора Павлом Валерьевичем Шолохиным в Подолу, это Новотроицкий округ, там трасса тоже с подбитыми фурами, но там проводили для ребят там мероприятия и привозили им тоже подарки. Павел Валерьевич привез спортивный инвентарь, мы со стороны движения первых передали ребятам наши ручки, блокноты, там, браслеты.
3: Это, конечно же, не может не радовать. Алексей, спасибо вам большое. Алексей Лаврентьев был у нас на связи, руководитель Херсонского отделения клуба «Эльбрус Новороссия». После большой паузы вернемся, не переключайтесь.
2: Радио России.
8: Премьера в
2: Радио России. Вологодская область.
8: Выборы 2026.
9: Проблем на Вологодщине нерешенных очень много. Одна из них находится наглядно за мной. Этот вопрос необходимо решать. Справедливая Россия и я лично выступаем за то, чтобы программа переселения из аварийного ветхого жилья была полностью дофинансирована, и в самые кратчайшие сроки эти вопросы стали решаться.
2: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
10: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
11: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
11: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
12: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек – центр всего, сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо.
13: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
8: Выборы 2026.
14: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. С 1 сентября в российских школах и вузах вступают в силу новые правила. В школах вводятся единая федеральная программа и учебники по истории, а для пятиклассников во втором полугодии появится новый предмет – духовно-нравственная культура России. Первоклассников освободят от домашних заданий. Также в школах начнется эксперимент с оценками за поведение. В некоторых учебных заведениях ученикам со 2 по 8 класс будут выставлять одну из трех оценок от образцового до недопустимого поведения. Кроме того, на уроках запрещено пользоваться мобильным телефоном, кроме экстренных случаев. И в продолжении темы, сентябрь приносит волокжанам целый ряд новых правил. С 1 числа в России официально запускается цифровой рубль. Операции для граждан будут бесплатными, а открыть цифровой кошелек можно через приложение банка. Меняются правила в здравоохранении. В частной клинике МРТ можно будет пройти без направления врача. Упрощается оформление и налогового вычета за лечение. Сведения будут передаваться в электронном виде. Кроме того, на остановках запрещено продавать сигареты, вейпы и другую никотин, содержащую продукцию. Также с сегодняшнего дня россияне получили возможность добровольно ограничить себе доступ к азартным играм. Механизм работает так. Человек подает заявление через госуслуги или МФЦ, после чего его вносят в специальный закрытый перечень. Букмекеры и другие организаторы азартных игр обязаны прекратить принимать от такого человека ставки и предоставлять доступ к играм. Установить запрет можно минимум на год. В школах Вологодской области вдвое увеличилось число медицинских классов. С сегодняшнего дня в регионе начнут работать 24 профильных класса. Год назад их было 12. Они открылись в Вологде, Череповце, Грязовце, Соколе, Шексне. Школьников будут обучать действующие врачи при поддержке Ярославского медуниверситета. Ребята освоят первую помощь, посетят больницы и поликлиники и смогут познакомиться с профессией медика на практике. Отопительный сезон для социальных учреждений начинается в Вологде. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Жестяников. С 1 сентября подключение будет идти по заявкам руководителей детских садов, школ, больниц, интернатов и других учреждений социальной сферы. Это позволит оперативно реагировать на похолодание и не ждать общих нормативов. Что касается жилых домов, отопление начнут подключать, как только наступит устойчивое похолодание, пояснил Жестяников. Двое жителей Устюженского округа попали в больницу после укусов змей. Оба случая произошли во время походов в лес за грибами. Одного мужчину змея укусила в ногу, когда он был в шлепанцах, второго в руку. Сейчас пострадавшие находятся в Устюженской ЦРБ. Один лечится в хирургическом отделении, второй в реанимации. В больнице есть запас противоядия. Медики советуют отправляться в лес в закрытой обуви и внимательно смотреть под ноги.
15: В Вологде после ремонта открыто движение на двух центральных улицах. Проезд вновь доступен на улице Марии Ульяновой от Советского проспекта до Козленской и на Советском проспекте от улицы Марии Ульяновой до Предтеченской. По словам главы Вологды Сергея Жестянникова, уже завершен ремонт сетей и уложен нижний слой асфальта. Работы ведутся без полного перекрытия движения. В Кириллове прошли съемки фильма «Наше крещение. Предстоятель». Картина посвящена 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Работу возглавляет сербский режиссер Эмир Кустурица. Съемки проходят по всему миру в Москве, Санкт-Петербурге, Иерусалиме, Париже и в Нью-Йорке. В Вологодской области группа работала в Кирилло-Белозерском монастыре. Российская премьера фильма запланирована на 20 ноября. Бесплатная онкодиагностика пройдет в поликлиниках области 5 сентября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Программа онкоскрининга сформирована с учетом пола и возраста пациентов. Результаты обследований будут доступны пациентам в электронной медицинской карте на портале госуслуги. Также узнать о них можно будет у своего участкового врача. При выявлении рисков или необходимости дополнительных исследований медперсонал свяжется с пациентами самостоятельно и направит их на дальнейшую диагностику. Принять участие в акции могут все жители области старше 18 лет. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Записаться на обследование можно по телефону колл-центра или регистратуры. Модельную библиотеку и медпункт открыли в Харовском округе. На капитальный ремонт библиотеки имени Белова направили более 15 миллионов рублей. Рабочие обновили стены, полы, окна, мебель, полностью заменили инженерные коммуникации. Книжный фонд вырос на 4000 экземпляров. В музее писателя смонтировали интерактивные карты и подсветку колонн. Новый модульный ФАП открыли в селе Михайловское. В нем оборудованы приемный кабинет, процедурная, прививочная, зона ожидания, санитарный узел, а вход оснастили пандусом. В Кичминском городке продолжается строительство дома для детей-сирот. Объект готов наполовину. Завершить работы и сдать здание планируют 30 ноября. Дом рассчитан на 12 квартир. Рядом оборудуют парковку и детскую площадку. Профессор Сианского университета Тан Хань назначен советником губернатора Вологодской области. Как сообщил глава региона Георгий Филимонов, профессор будет работать на общественных началах. Тан Хань представляет Вологодщину в китайской провинции Шэньси и содействует развитию сотрудничества региона с провинциями КНР. В парке ветеранов Вологды установили все кабинки нового колеса обозрения. На аттракционе смонтированы все 20 кабинок. Колесо будет работать круглый год, кабинки оборудованы системами отопления и кондиционирования. Сейчас объект готовят к экспертизе, которая пройдет в конце недели. После этого начнется регистрация аттракциона, она займет около 2 недель. В Вологде 4 сентября состоится встреча с архангельским художником Сергеем Сюхиным. Мероприятие пройдет в областной библиотеке в рамках Фокинского фестиваля и проекта «Библиотека профессий». Сергей Сюхин – живописец, график, скульптор и заслуженный художник России. Он расскажет о профессии художника, современных направлениях искусства и особенностях русского севера. Встреча начнется в 14 часов. Вход свободный. Вологодские спортсменки заняли 4-е место на чемпионате России по алтимату. Алтимат – это командный вид спорта с летающим диском – фрисби. Игроки бросают диск друг другу, чтобы занести его в зачетную зону соперника. По духу игра похожа на американский футбол, но без силовых столкновений. Турнир завершился в Санкт-Петербурге. Женская команда Space Jam из Вологды дошла до матча за бронзу, где встретилась с Huge Animal. Игра получилась напряженной, но на последних секундах вологжанки уступили соперницам со счетом 11-12. В итоге 4-е место. Чемпионами России стали спортсменки команды Suas West, серебро у команды Elvis Presley, бронза у Huge Animal. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
16: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
17: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 3 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
18: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
19: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
15: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный, ночью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо падать. В Великомустюге, в Никольске ночью плюс 5, завтра днем в Великомустюге 12, в Никольске 14. В Тотьме ночью 4 градуса, завтра днем плюс 14. В Кириллове ночью плюс 6, завтра днем 16. В Вытегре ночью 4, завтра днем плюс 16. В Бабаеве и Череповце, а также в Вологде сегодня ночью синоптики обещают 2 градуса тепла. В Бабаеве завтра днем плюс 18, в Вологде и Череповце плюс 17. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин продолжает серию двусторонних встреч в Бишкеке. Еще два села в зоне СВО взяли под контроль вооруженные силы России. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности на территории Челябинской области. Далее подробнее. Россия и Турция продолжают реализацию совместных крупных проектов. Среди них АЭС «Акую», заявил Владимир Путин в начале переговоров с Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Бишкеке. По словам президента России, Турция – один из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики. Уровень экономического сотрудничества России и Турции остается на высоком уровне.
2: Уважаемый господин президент, дорогие друзья, я очень рад нашей новой встрече. Мы действительно давно не виделись, хотя держим на контроле наши двусторонние отношения. Турция – это один из наших привилегированных партнеров и во внешней политической сфере, и в сфере экономики. Активно работает межправкомиссия. Благодаря вашему вниманию, господин президент, к развитию наших отношений, уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне. Продолжаются совместные крупные проекты. Один из них всем хорошо известен – это атомная электростанция «Акую». Она работает в Турции. Вы ставили перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году. Так оно и будет. Компания в графике. Значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Увеличивается поток российских туристов в Турцию. По итогам 2025 года это уже почти 7 миллионов человек, 6,9. И сегодня у нас возможность поговорить по этим и по всем другим темам, которые, безусловно, представляют взаимодействие. Я очень рад нашей встрече.
1: Эрдоган со своей стороны заявил, что придает большое значение этим переговорам, но он предложил Путину вместе ввести в строй АЭС «Акую». Россия и Таджикистан тесно контактируют по вопросам обеспечения безопасности. На это обратил внимание Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке.
3: Но, естественно, работаем в сфере безопасности. Мы знаем ваши озабоченности о том, что происходит в соседней стране, в Афганистане. И в тесном контакте находимся по этим и по другим вопросам, связанным с обеспечением безопасности. Ну и очень рад, что нам сегодня удается встретиться и поговорить.
1: Владимир Путин также отметил экономический рост в торговле и развитие сотрудничества Москвы и Душанбе по ряду других направлений. Ранее Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Президент России, открывая встречу, отметил, что российско-иранские отношения развиваются стабильно по всем направлениям. А президент Ирана заявил, что Тегеран вернется к выполнению меморандума о прекращении конфликта, как только это сделают США. Еще два села в зоне СВО взяли под контроль вооруженные силы России. Так, за сутки группировка войск «Днепр» овладела Новопавловкой, а подразделение «Восток» Червоной Креницы в Запорожской области сообщили в Министерстве обороны. Ведомстве отметили, что при освобождении Червоной Креницы в Запорожье российские военные взяли под контроль крупный район обороны. Порядка 100 строений и 15 квадратных километров территории. Подразделения войск «Север», «Запад», «Центр» и «Юг» за сутки продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1325 военнослужащих. Также за сутки были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, средствами ПВО, сбиты 13 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 1050 БПЛА самолетного типа. Мужчина чуть не потерял сознание из-за резко подскочившего давления. Пассажир обратился к бортпроводникам, и те объявили поиск врача. На помощь пришел министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает СМИ. Он сказал, что врач говорил вежливо, вел себя скромно. «Я и не узнал сразу министра, но было ощущение, что лицо знакомо», – рассказал россиянин. По его словам, глава Минздрава снял ему кардиограмму при помощи умных часов, а затем измерил давление ручным тонометром и сделал укол препаратами из аптечки. Михаил Мурашко регулярно оказывает первую медицинскую помощь. К примеру, в прошлом году он спас на борту самолета мужчину с прединфарктным состоянием. АГР Холдинг начал производство полного цикла среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6 на заводе в Калуге, сообщили в пресс-службе компании. Модель стала первой в линейке нового российского бренда Tenet Plus, созданного в партнерстве с китайской компанией Defitu. Как уточнили в холдинге, переднеприводный Tenet Plus L6 оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил, а в паре 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с 2 сцеплениями. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушу» массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация «Ушу» и проект «Мой спортивный район». Синоптики объявили штормовое предупреждение. Из-за высокой пожарной опасности до 3 сентября на территории Челябинской области, сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, а ночью будет опускаться до минус 3 градусов. И неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве сегодня вечером, предупреждает Главное управление МЧС по столице. С 18 часов до 22 в Москве прогнозируется гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. Ведомство просит жителей и гостей столицы быть внимательными при непогоде.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения национальных сборных от международных соревнований. Соглашение с Международной федерацией хоккея предусматривает, что слушание по делу состоится в конце октября этого года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если спортивный арбитражный суд примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея, говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России. В футбольном кубке России сегодня стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. В эти мгновения Акрон Локомотив подходит к завершению второй тайм, счет не открыт 0-0. Полузащитник «Зенит» Андрей Мостовой на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщает чемпионат. Однако перед этим 28-летний футболист на один год продлит контракт с «Зенитом». Действующее соглашение истекает летом 2027 года. Отмечается, что «Локомотив» и «Зенит» поровну разделят зарплату Мостового на время аренды. Бывший главный тренер футбольной сборной России Леонид Слуцкий считает свою работу в сборной России по медиафутболу, цитирую, «разовой историей», и проведет с ней только один матч. Об этом заявил сам Слуцкий. 4 сентября медиафутбольная сборная проведет товарищеский матч с командой Таджикистана. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. Россиянки победили со счетом 3-0 по сетам. Ранее с таким же счетом наши ватерполистки обыграли сборную ЮАР. 2 сентября российская сборная сыграет с командой Турции. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Хабаровске 2 сентября дождь, плюс 17, в Новосибирске небольшой дождь, 14 градусов тепла, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 18, в Кургане ясно, плюс 20, во Владимире небольшой дождь, плюс 23, в Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 25, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Ветер юго-западный 6,9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. Проблемы жизни обсуждаем вместе. В эфире областного радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Ирина Цветкова. В эфире программа «Главное». А сегодня что у нас главное? Конечно, начало учебного года, День знаний, 1 сентября. Особый день для всех, кто открыл двери школы, вуза или колледжа. В общем, праздник. Потому сегодня наш эфир будет сопровождать музыка. Еще у нас будут воспоминания, еще у нас будут разные истории, потому что у нас сегодня в гостях очень интересные люди. Это те, кто пошли сегодня и сели за парты школы. Чуть-чуть музыки для начала.

Ну что, я напомню, что у нас в телерадиокомпании ГТРК «Вологда» есть такая традиция. В первый день сентября мы приглашаем в нашу студию тех, кто пошел в школу, в вуз или в колледж. И вот сегодня у нас здесь, за этим круглым столом, сразу 7 школьников. Мы с ними познакомимся, они расскажут о себе. Мы

0: с этим днем. Больше всего хочу поздравить своих одноклассников и своих учителей.
1: А как у тебя настроение-то сегодня? Как ты собрался? Как готовился?
0: Ну, я встал в 7 утра. Я готовился к школе. Я учился летом очень много. И я многому научился за лето.
1: Ну, в целом у тебя сегодня настроение бодрое, да?
0: Ага.
1: Передаю микрофон дальше. Знакомимся.
2: Меня зовут Варвара. Мне 9 лет. Я учусь в школе под номером 23. Я, во-первых, хочу поздравить всех моих одноклассников, всех моих учителей, родителей и вообще всех с 1 сентября, потому что это день такой, когда, может быть, кто-то, когда ходил в садик, он мог пойти вот сейчас в школу, многому научиться.
1: А у тебя у самой-то как настроение?
2: Ну, чуть-чуть радости, ну, потому что, ну, 1 сентября уже начинаешь учиться.
1: А почему чуть-чуть?
2: Ну, лето закончилось, ну, грустно.
1: Немножко грустно, что ли, это согласна. Да. В целом хорошее настроение.
2: Да.
1: Дальше, знакомимся, пожалуйста. Кто следующий?
3: Добрый день, меня зовут Гущина Юлия, мне 14. И 1 сентября я, мне кажется, даже ждала. Но, конечно, я очень расстроилась, что лето закончилось. Из школы я имени Завитухина, номер 13. Поздравляю всех с 1 сентября, всех своих близких, родных и классного руководителя из своей школы.
1: Дальше.
4: Здравствуйте, меня зовут Ульяна Фокина, я учусь в школе номер 8 в 8 Б-классе.
1: Первый день как прошел?
4: Первый день прошел достаточно быстро и достаточно интересно, хоть уроки были и короткие.
5: Всем здравствуйте, меня зовут Доможиров Андрей, я учусь в школе номер 5, в этом году поступил в 10 класс. Хочу поздравить всех с 1 сентября. Хотя лето закончилось, все равно это довольно хороший повод порадоваться. Как-никак. На сегодняшнего дня я получил очень много впечатлений, мне все очень понравилось. Передаю школе номер 5 привет.
1: Хорошо. Ну и самый юный у нас участник сегодня, я точно знаю, что это первоклассник. Расскажи, как зовут, в какую школу пошел и как впечатления.
6: Меня зовут Семен Кириллов. Я поступил в первую школу.
1: В первый класс?
6: Да, в первый класс.
1: Школа-то ведь особая.
6: Да, английская. Там у меня одна девочка из моей группы, из садика, поступила со мной в один класс.
1: У тебя еще мама училась в этой школе?
6: Да, я пятый, кто в нашей семье учился в этой школе. Первый самый, это был мой прапрадед, потом мой дедушка, потом моя мама, потом мой брат, потом уже я.
1: Про школу рассказали, про первый день рассказали. Давайте расскажем, какие настроения на учебный год. Ведь вы же, наверное, себе какую-то установку даете.
5: Я хочу сказать, что в этом году я хочу взяться за учебу. Хотя 10 класс, вроде экзамены сдавать не надо, но потихоньку начинать готовиться. Вот. Я очень боюсь только тому, что мне очень помешает моя лень, потому что я очень люблю отдыхать. Вот. Но надеюсь, что все будет хорошо. Я уже буду настраивать себя, собирать знания и учиться.
1: А что, 9 классов ты с линцой так учился?
5: Не, не скажу. Я прилежный ученик. Просто люблю отдыхать.
1: Ясно. А тут будет не до отдыха, так считаешь, да?
5: Ну, считаю, что да. Все равно старшая школа, это так. Это уже серьезно.
1: Это уже серьезно, да. Девочки, что вы расскажете?
3: За лето я очень отдохнула и очень готова к 8 классу. Я знаю, что он будет очень тяжелый. Появились новые предметы, такие как химия, ОБЗР. Будут предметы тяжелые, и надо. Вот я старалась хорошо отдохнуть. За лето я даже научилась плавать хорошо, нырять. Мне очень понравилось, как я отдохнула.
1: Это поможет учебе, то, что научилась плавать и нырять?
3: Ну да, надеюсь, не буду нырять в проблемы в школе.
1: Да. Да, и плавать на уроках, да, во время ответов.
3: Да,
1: да. Хорошо. Ульяна.
4: В этом учебном году у меня установка закончить четверти и год без строек.
1: А что раньше были?
4: Конечно, были. У кого их не было? Буду стараться и настраивать себя на учебу.
1: Давайте послушаем Гошу.
0: Я за лето тоже очень хорошо отдохнул. И у меня было много, куда ездил. Я ездил в Ярославль, в Санкт-Петербург, в Москву.
1: А где больше-то всего понравилось?
0: В Ярославле. Там был очень хороший отель, и там я очень хорошо отдохнул. Я съездил туда 2 раза за лето. Но я отдохнул хорошо перед школой, и сейчас буду уже в школе хорошо учиться.
1: Варвара, как провела лето?
2: Лето у меня прошло хорошо. Я одну только поняла, то, что надо читательский дневник с 1 месяца по 3 делать, потому что в 3 месяц

0: ты все просто это делаешь. У тебя дел по голову.
1: Ну так все-таки начала дневник и сделала.
0: Да.
1: И сколько по итогу книг?
0: Не хочу говорить, список был очень большой.
1: И не получилось все прочитать, да?
0: Ну, нет, не получилось. В прошлый раз было очень мало, сейчас очень много.
1: Установка какая на учебный год?
0: У меня установка, чтобы получать, ну, как можно больше положительных оценок, побольше читать, чтобы выражать свою речь. Чтобы говорить с учителем, правильно?
1: Интересно,
0: как? Чтобы он понял.
1: А что, не всегда понимают?
0: У нас, в общем-то, хороший учитель. Он всех понимает, ну, никого не ругает.
1: Как зовут учителя?
0: У нас девушка, Ирина Юрьевна ее зовут. У нас есть воспитатель, который водит нас на обеды, на завтраки. Ее зовут Наталья Владимировна. Они, в общем-то, очень хорошие, всегда с нами общаются на переменах.
1: Все, все сказали. А Сёма?
2: Я не говорил.
1: Давай, Сёма.
3: Я очень хорошо отдохнул. Я полетал в Калининград. Я поездил в Москву, в Питер. Я был 2 раза в Москве и 1 раз в Питере. Мне больше всех понравилось в Калининграде. Мы там неделю были. Мне особенно понравилась такая комната. Там такая мультимедиа. Ну, ты, например, смотришь вниз, и все там бесконечное.
1: Я думала, ты про янтарную комнату говоришь.
3: Нет, это в другом музее. Я был в музее янтаря, увидел самый тяжелый янтарь. Он весит 2 килограмма с чем-то.
1: Вообще янтарь нравится?
3: Ну да, у меня есть теперь янтарный крестик.
1: Ну что, про лето рассказали, молодцы, хорошо. Теперь такой вопрос непростой. Вообще, зачем ходить в школу? Учитывая то, что есть интернет, где, ну, все можно найти. Есть искусственный интеллект, есть мама с папой. Ох, сколько рук подняли. Ну, давайте так по порядку. Гоша, ты что скажешь? Зачем ходить в школу?
4: Ну, самое главное ходить в школу – это знание. Но еще главнее то, что если, например, ты будешь сидеть дома и ничего не делать, то у тебя не будет друзей. А в школе этих друзей можно завести очень много. Ну, в школе там большая территория, и там можно играть с друзьями. Но там не будет скучно тебе, как дома одному. Учеба тоже хорошая будет. В интернете не все найти можно.
1: Конечно, не все. Варвара что думает?
0: Ну, я думаю, в школу надо, во-первых, ходить из-за того, что в интернете, ну, ты, может быть, и общаешься по каким-то мессенджерам с друзьями, но вот вживую общаться – это намного интереснее. Я считаю, что школа – это в первую очередь это получение знаний, потому что, ну, в интернете, ну, не все найдешь, да.
1: Конечно, да и не все правда.
0: Да. Можно найти много друзей, да, я согласна. И вообще, чтобы просто пообщаться со своими друзьями тоже. С учителями, может, кто-то по ним очень соскучился. С воспитателями, с кем-то еще, может быть.
1: Хорошо, старшие девочки, пожалуйста.
5: Ну, в школе находишь первых друзей, там получаешь знания, которые потом пригодятся. Ну, и даже когда выходишь из школы, можешь с родителями поделиться, когда узнал что-то новое, и приходишь такое, рассказываешь, что вот ты знал, вот, а родители отвечают, вообще не знали такого.
1: Но вы ведь уже взрослые, вы понимаете, что сейчас вот, например, есть даже и домашнее образование, есть такая форма обучения, есть частные школы, и вот обычная традиционная школа.
5: В частных школах, ну или вот дистанционных, там ты сидишь дома и ни с кем не общаешься, только если с учителями, но...
1: Скучно.
5: Ну, может, это и плюс кому-то, а мне так нравится в школу ходить, где там много друзей находишь. Может, даже и не получается их найти, но все равно весело бывает в школе.
1: Ульяна.
6: Я считаю, что в школу нужно ходить как минимум для общения.
1: В принципе, это уже сказали. На самом деле это очень важно, иметь друзей, новыми знаниями поделиться, новыми впечатлениями. Вот просто как день прошел, да?
6: Да, согласна.
1: Угу. Андрей, что хочешь сказать?
7: Ну, в школу ходить очень важно. Помимо социализации, в моей школе я очень ценю, что можно реализовывать себя в творческом плане. Участвовать в конкурсах, олимпиадах, и учителя всегда тебя в этом поддержат. Вот. Но также я хожу в школу, потому что понимаю важность именно этого для своего будущего, чтобы строить уже карьеру, набираться нужных знаний, вот, и понимать, куда двигаться дальше.
1: О том, куда двигаться дальше, мы еще поговорим. А сейчас давайте про новшества. Ведь в этом году учебном, я так понимаю, что запрещено пользоваться на уроках мобильным телефоном. И второе – оценка по поведению. Как вы к этому относитесь, к этим нововведениям, Варвара?
0: Ну, я отношусь, что 50 на 50, потому что, ну, в школах надо учиться. Если бы можно было, конечно, в телефоне посидеть, то это либо на переменах, но раз уже запретили, я их поддерживаю, потому что некоторые просто отвлекаются и не узнают тему, и из-за этого у них проблемы с оценками. Я считаю, что они так решили, потому что постоянные жалобы, а ведь ребенок может не все рассказать, ну, что-то типа не услышал тему, но он именно не говорит, в чем настоящая проблема.
1: Согласна. Сёма, а как ты считаешь, без телефона сложно будет? Вот ты еще не учился в школе, но уже вот ты понимаешь, что в школе уже телефоном пользоваться нельзя. А у тебя ведь есть телефон?
3: Я вот скажу то, что если ты, например, будешь сидеть в телефоне, ты вообще потом на следующем уроке, ну или на этом, ты не будешь знать эту тему. Проблема будет довольно большая с оценками. Еще лучше не сидеть долго в телефоне. Могут первое это или тебя отругают, или ты не узнаешь тему, или у тебя вообще голова заболит и глаза.
1: Так, а Андрей, есть мысли по этому поводу? И про оценки по поведению?
7: Про оценки по поведению? Ну, в моей школе этого, по-моему, нет. Я пока не спрашиваю. Ну, пока что нету, я не спрашиваю, потому что во многих школах города уже писали, что с этого года уже все будет. Вот. Но в любом случае, я считаю, что это важно, особенно для классов помладше, потому что это все равно важно,
1: да?
7: Важно со стороны воспитания.
1: Для родителей.
7: И для родителей, да.
1: Гоша.
4: Вообще телефоны, мне кажется, запретили, потому что они будут остальных отвлекать. И вообще тоже телефоны запретили, тоже, может, ты не будешь узнавать тему, ну, ты чуть-чуть да будешь узнавать, но до конца ты ее не узнаешь, то есть...
1: Отрывочные у тебя будут такие знания, да? Поверхностные.
4: Тебя если спросят, то ты можешь с первого раза и не услышать.
1: Ну, еще, знаете, что мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о том, все-таки, а как все успевать? Я просто 100% знаю, что нынешние школьники, они не просто учатся, а у них еще куча всяких есть своих там интересов. Плавание, фитнесы, иностранные языки, танцы, гимнастика и так далее. Вот расскажите про то, чем вы еще собираетесь заниматься помимо школы и как находить на это все время. Ну давай, Сёма, раз ты первую руку поднял.
3: Вот уже решили то, что я пойду в музыкальную школу в первый или второй класс по балалайке. У меня будет хор, сольфеджио.
1: Сложно будет, как ты думаешь?
3: Ну, не знаю.
1: Вообще музыка нравится тебе, и балалайка, нравится этот инструмент?
3: Да.
1: И как успехи какие?
3: Ну, пока успехи хорошие. Вот когда учитель по балалайке говорил первоклассникам по балалайке, то что у меня есть такой ученик на подготовке, и он играет лучше вас.
1: Это он тебя имел в виду?
3: Да.
1: Ну, ты сам-то чувствуешь талант? Готов, да, учиться на балалайке, да?
3: Конечно, готов.
1: А что потом будешь?
3: На сцене я уже выступал много раз. У меня пока хорошие места по пению. Вообще, я хорошо занимаюсь.
1: Андрей, пожалуйста, про свои увлечения и то, как свой режим дня организовать, свой распорядок дня, то есть, чтобы все успеть.
7: Как организовать свой порядок дня? Я могу сказать, что этот урок... Я получил в 9 классе, то есть в прошлом году. Я его скажу, это не брать на себя слишком много. В 9 классе мне было очень тяжело, могу так сказать, немножко пожаловаться. Вот, что у меня была школа, потом подготовка к экзаменам, ну, вот эти репетиторы, консультации. Вот, потом я себя навалил еще занятия в традиционной школе. Вот, доп. Занятия, ну, еще с репетиторами. Плюсом очень много всяких конкурсов и других работ. Вот, из-за чего я не успел вообще ничего. И
1: учеба страдала.
7: И страдала и местами учеба, и сам организм мой. Вот. И могу сказать так, никто так не повторяйте. Это очень плохо. Вот. И поэтому в этом году я хочу более-менее свой график организовать, чтобы у меня все было хорошо, чтобы я не работал ночами. Собираюсь в этом году пойти в театральный кружок, в спортзал. Вот. И думаю, пока что больше ничего. Там уже посмотрю по своим силам.
1: Ульяна, твои увлечения, твои интересы, как все совмещать с учебой?
6: Мои увлечения — это вокал, фортепиано. В школе я занимаюсь медиацентром, ну, журналистика. И из-за того, что в 9 классе будет устный экзамен по истории, конечно же, буду отдельно заниматься историей. Я считаю, что распорядок дня должен быть четко, чтобы все успевать и, конечно же, успевать делать уроки.
1: А как успехи по фортепиано и по вокалу? Сколько лет ты уже занимаешься?
6: Вокалом я занимаюсь уже 6 лет, ну и фортепиано тоже. На фортепиано я хожу к Надежде Михайловне Берестовой, к композитору. На вокал к Наталье Трапезниковой, студия Набис, стадного вокала.
1: Успехов желаю.
6: Спасибо.
1: Так, Юля?
5: Я помимо школы хожу еще в художественную школу имени Белякова, номер 5. Там я уже занимаюсь 4 года, этот год у меня 5-й, и будет выпускной класс. Там надо будет готовить работу, ну, рисунок, и еще проект надо будет защитить, поэтому будет много работы. Но я бы хотела бы еще ходить на курсы по 3D-моделированию, чтобы научиться анимировать вот это вот, связанное с 3D, делать анимацию, может, даже игры.
1: Варвару послушаем.
0: У меня помимо школы, я хожу в музыкальную школу. Я играю на фортепиано. Хотела еще пойти, конечно, в художественную школу. Просто, ну, как бы чувствую, что у меня есть к этому талант. Раньше, в прошлом году, в 2025, я еще каждым вторником вечером, в 6, по-моему, вечером, ходила на программистику, чтобы вот как раз 3D-модели создавать, mm-hmm. всякие игры. Вот. Ну, вполне это не очень сложно.
1: Ну и Гоша?
4: Я, кроме школы, хожу на футбол, на танцы, в бассейн. Но раньше еще ходил на авиамоделирование и хожу еще на самбо.
1: Еще это член Рубцовского центра нашего. И вот еще один тоже участник, самый молодой нашего Вологодского Рубцовского центра. И тоже ребята эти выступают. И даже сегодня, может быть, кто-то что-то прочитает. Так, Сёма?
3: Может быть, что-то прочитаю.
1: Прямо сейчас или попозже?
3: А как вы хотите?
1: А почему бы не сейчас? Расскажи, уже у тебя которое было выступление в Рубцовском центре?
3: Я выступал уже в Рубцовском центре очень много раз.
1: И даже не только в Вологде?
3: Да, не только в Вологде, я еще в
1: Соколе был вместе со мной, в Кадникове.
3: И в Кадникове, да.
1: Итак, Рубцов?
3: Я расскажу. Николай Рубцов, коза. Побежала коза в огород, ей навстречу попался народ. Как не стыдно тебе, ягоза, и коза опустила глаза. А когда разошелся народ, побежала опять в огород.
1: Спасибо, Сёма. Давайте похлопаем, как на всех концертных выступлениях. А мы про Фокинский фестиваль что-то услышим от внучки Ольги Александровны. Вот, ребята, я не сказала в самом начале, и Ульяна постеснялась сама. Это внучка Ольги Александровны. Ну, расскажи, на какие мероприятия фестиваля ты пойдешь и, может быть, поучаствуешь, может быть, даже что-то читать будешь. Ну, или просто вот твое ощущение. Наверное, какая-то ответственность, да?
6: Конечно же, ответственность есть, потому что я с Ольгой Александровной очень близко знакома. И, возможно, что-нибудь буду рассказывать именно на Фокинском фестивале. Раньше Фокинский фестиваль проходил на родине Ольги Александровны в Архангельской области. И там было, скажем так, не так, как в городе. Город, конечно, другое, нежели вот деревня.
1: Но там тоже было много людей. Приезжали, да, из разных регионов, приезжали, да, из разных городов. И в самой деревне, да, где дом у Ольги Александровны, да, проходило, да, это мероприятие. Но ты сказала, что буду участвовать, буду что-то рассказывать. А что будешь рассказывать?
6: Возможно, расскажу стихотворение «Храни огонь родного очага». И, может быть, но еще не решила, спою песню, которую сочинила с Надеждой Михайловной Берестовой на стихи Ольги Александровны «Большая родина без малой».
1: Так, ребята, вот наступил тот момент, который я обещала, что у нас будут еще интересные истории. Вы сейчас в каком возрасте? Вот кто в первый класс пошел, кто в третий, кто в восьмой, кто в десятый? А есть уже в нашей телерадиокомпании, может быть, даже ваши знакомые, которые давно закончили школу. Ну, например, вот я. Есть тоже такие люди, которые 20 лет, например, да, назад закончили. И поскольку мы собрали здесь родственников и детей вот наших сотрудников, то я еще думаю, почему бы не записать и самих-то сотрудников. Пусть они тоже вспомнят про 1 сентября. Вам трудно, им, думаете, тоже было легко? Они кое-кто с трудом вспоминали, как это все происходило. И у нас, мне кажется, что так довольно интересно получилось. У нас будет два фрагмента. Первый, после которого мы сделаем небольшое обсуждение, и второй. Сейчас берем наушники и будем слушать первый фрагмент.
2: 1 класс меня возила мама. И забирала, кстати, мама потом. Я помню, что сидел за партой, которая вот крышка открывалась и закрывалась. Мы носили ранцы за плечами. Вот. У нас была учительница в 1 классе, и она была просто классная. Это незабываемое ощущение. Потому что они остались в памяти.
8: Я помню свой первый портфель. Он был лакированный оранжевого цвета, и на нем был светофор. У меня были две косички заплетены и букет гладиолусов.
9: Я помню, что у меня был самый большой, самый красивый букет цветов. У бабушки на даче выращивались специально такие большие, красивые георгины, астры. Вот был самый красивый букет. Учительница самая добрая, Маргарита Сергеевна, в 20-й школе, накануне приходила даже в гости и со всеми знакомилась.
10: Вспоминая 1 сентября 1986 года, я помню, что мне было 6 лет. Это был не первый класс, а даже нулевой. И дождь, цветы. Я, вцепившийся то ли в папу, то ли в маму, слезы на глазах, я не хочу их отпускать, но все торжественные, радостные вокруг. Мне это непонятно, страшно и интересно.
11: 1 сентября 1 класса, когда я пошла в школу, конечно, я уже не очень хорошо помню. Помню, что к учительнице пошла знакомая, потому что учительница у меня была та же самая, что у моей старшей сестры. Это я помню хорошо. Но больше, конечно, уже сейчас в памяти 1 сентября своих детей. Одна у меня 11 класс закончила, младшая перешла в 8 класс.
12: Начинала-то я в 1 классе учиться в первой, сейчас такой престижной школе. Жила прямо напротив школы и ходила в школу я через мост красный. Тогда он был деревянный, и вот это вот мне очень запомнилось. Ни учителей, ни одноклассников я, конечно, не помню, хотя, как выяснилось, мы с Михаилом Амелиным, с моим коллегой, учились в 1 классе вместе, потому что через полгода я уже переехала и училась уже в 5-й школе. Там я уже помню свою первую учительницу. Это была Григорьева Нина Николаевна. Замечательная такая учительница. Вот как в старых фильмах показывают.
13: 1 сентября в школу. Это начальная школа у нас в поселке. Ассоциируется в первую очередь с букетами астр. Линейка и первый звонок. Первый звонок у нас с девочками. Дозволялось это делать. Ребята просто стояли на линейке. Первая моя учительница – это Лия Николаевна. У нас всего их было 3 учителя. Добрые, хорошие учителя в школе. Моим классным руководителем была Лия Николаевна Ефимова. До сих пор мы с ней иногда встречаемся. Приятные воспоминания об этом.
14: 1 сентября был белый фартук, помню, были банты, были цветы, линейка была, конечно. Мы тогда жили на Дзержинского, школа была 21-я. Все было, конечно, радостно, но как в тумане.
15: 1 сентября день был такой, ну, пасмурный, прохладненько на улице были, все уже были в куртках, в теплых. Раньше ходили в школу в форме, заранее была куплена форма, хорошая, красивая. Все были одинаковые, девочки в белых фартуках, мальчики, у них синяя форма была, теплая. Все были с цветами, ну цветы были, конечно, домашние, никто в магазине практически их, наверное, не покупал, всякие гладиолусы и так далее. А я не помню, какие у меня, честно говоря, цветы были, надо на фотографии смотреть. По-любому были все с цветами, первый день там с учителем познакомились, все хорошо. Раньше в школу ходили с удовольствием, было интересно. Школа – второй дом.
1: Ну что, интересно? Если интересно... Молодцы ваши родители. А давайте мы расскажем о том, что вам показалось необычного. Может быть, что-то все-таки отличается от те годы, та школа, тот как бы уклад, да, и вот нынешний. Форма одежды, там, да, вот эти же букеты. Что, Гоша, ты заметил?
4: Ну, то, что раньше парты были с... Ну, там надо было как тумбочка отодвигать.
1: Отодвигать. Вот так вот крышка отодвигалась, да? Uh-huh. Так, Андрей, что заметил? Какие отличительные черты?
7: Ну, для меня вот этот год был годом перемен. Хотя я поступил, ну, после сдачи экзамена в ту же самую школу, все равно вот сегодня я познакомился с новым классом. Учителя, очень много знакомых учителей, но все равно очень много перемен, и мне все это очень нравится.
1: А форма у вас какая одежда?
7: Форма стиль деловой. Вот, мне это тоже очень нравится.
1: Хорошо. Девочки, что скажете? Вы с цветами пошли в школу?
5: Нет, сегодня? Я без цветов была.
1: А почему? Все,
5: не
1: уже,
5: знаю,
1: да,
5: просто уже, да.
1: Угу. Ну вот вы обратили внимание, там рассказывают, да, что цветы, и никто не покупал тогда в магазинах. Просто все, что вырастили, да, на своих там дачных участках, кто и брали с собой. Кто-то специально выращивал.
7: Я хочу сказать, что я сегодня забыл дома цветок для своей классной руководительницы. Мне за это очень стыдно.
1: Ну завтра можно подарить еще.
7: Да, я завтра принесу, но это было очень
1: неловко. Еще лучше будет. Это будет так индивидуально, да? Так, ну что у нас? У нас еще есть один эпизод. Давайте еще послушаем. Вам понравилось, что рассказывают взрослые? Да?
7: Да, конечно, очень.
1: Слушаем.
7: Интересно.
16: Безусловно, 1 сентября — это для каждого, наверное, ребенка после детского сада нечто интересное, новое, и, наверное, даже хочется. Просто потому, что эти раздражающие, надоедливые, тихие часы в детском садике всегда бесили. И только потом, уже в течение учебы, ты понимаешь, что эти тихие часы были очень нужными и классными мероприятиями в целом. Одно, наверное, из лучших, что было. Если брать чисто первый класс, впечатления от первого класса, пока учился, были в целом не самые плохие. Просто потому, что пока домашки, во всяком случае, в мое время не задавали уже, оценок не было. Да, приходилось немножко там периодически напрягаться, чего-то подучить лишний раз, просто чтобы написать лучше контрольную или проверочную. Ну, свое 1 сентября я помню немножко, может, урывками. Помню, что приобрели с родителями букет для учительницы. Пришли, сел я за первую парту зачем-то. Увидел кучу людей новых для себя. И вышла к нам наша учительница. Впечатления были странные от нее, все-таки я был привыкший уже к воспитателям в садике. Я до сих пор ее помню, и даже периодически с ней мы пересекаемся в общении. Как-то связываемся, общаемся в интернете.
17: Первый день в школе — это ожидание чего-то, пока как бы неосознанного, то есть непонятно, что ожидаешь. Очень волнительно. Было очень много цветов, все были нарядные, все были в школьной форме советского образца. Форма синяя была у мальчиков, у девочек коричневое платье, фартуки нарядные. Все были с бантами, девочки, естественно. Мальчики в строгих своих костюмчиках. Пуговицы, помню, такие были алюминиевые на форме. Смешные. Начало учебы было интересно, это было волнительно во многом. Новое знакомство было интересно.
18: Первый класс я пошла в 1986 году в Плесецкую среднюю школу, вот где космодром Плесецк. Школа у нас была в то время начальная, деревянная еще. Учительницу меня звали Клинева Надежда Петровна, хорошая учительница, дала нам как бы много чего на перспективу. 1 сентября, да, для первоклассников довольно волнительный, но в то же время радостный день. И когда я ходила в детский сад, я все время мечтала пойти в школу. И когда начала ходить в школу, ни разу об этом не пожалела. В школе мне нравилось гораздо больше. На 1 сентября, я помню, у меня был букет из флоксов. У многих был и золотые шары. У нас поселок небольшой, поэтому в то время не покупали цветы, а которые вырастили в некоторых астры, в некоторых гладиолусы. Но класс у нас был хороший. Ребята многие пошли из нашей группы, уже знакомые мне. И день такой был насыщенный, интересный. Вспоминаю всегда с теплотой.
19: В школу я пошла в 6 лет, и в ноябре мне уже исполнилось 7. Точно помню про подготовку, что это был настоящий праздник, бабушка вила мне бигуди, и как-то это вот все было презентационно, то есть это был целый праздник, и на линейку на 1 сентября в первый класс провожала вся семья, папа, мама, бабушка, и это был прям такой праздник. Наверное, чувства трепетные были, потому что это новый этап. Возможно, даже еще не было до конца осознанности того, что вот происходит. Но точно было интересно. Естественно, это новые друзья, знакомства и даже где-то, возможно, переживания. Но это здорово. Это такие трепетные моменты, мне кажется, которые каждый человек в своей жизни переживает.
20: Школьные годы для меня это самая чудесная, самая лучшая пора, наверное, да, потому что были и сборы металлолома, и пекли картошку, и собирали макулатуру. И всем школьникам я просто желаю удачи, учитесь, получайте удовольствие, дружите, потому что это никогда не повторится.
1: Интересные истории, да? Интересные такие теплые воспоминания. Вот, может быть, что-то вам бы хотелось изменить в школе. Вот смотрите, в детском саду были тихие часы. А может, в школе бы имело бы смысл вести такой небольшой бы такой перерывчик на полчасика, а? А вообще, вот что по-вашему сделать, чтобы вот весь год проучиться успешно, чтобы ни разу не пожалели, что как мне надоела эта школа. Может быть, все-таки были такие у вас моменты? Вот как сделать так, чтобы все шло хорошо? Вот по-вашему, поделитесь своими мечтами. Как закончить хорошо учебный год, так же, как вы сегодня хорошо и так активно его начали? Планы на учебный год?
4: Ну, вообще не знаю, но есть предположение, то, что, ну, у меня много друзей, которые в меня верят.
1: И ты сам в себя веришь?
4: Да. Ну, я во всех верю.
1: Это очень правильно, что у тебя есть близкие люди, которые верят в тебя. Варвара.
0: Я считаю, чтобы потом не пожалеть о своих оценках, потому что у многих людей больших процентов есть какие-то негативные эмоции по оценкам. То есть вот ты вот так старался, так готовился, и у тебя 4.
1: Кто виноват? Хотя... Учительница виновата, да?
0: Вот они вот думают, вот точно она. На самом деле просто, да, я думаю, хорошо надо подготовиться, понять, что оценка – это не самое главное в жизни.
1: Главное – знание.
0: Да, главное – знание, умение. Вообще, думаю, что все получится.
1: Юля.
5: Мне кажется, чтобы остались силы учиться, чисто для меня хочется добавить ИЗО, 8 класс. Его там нету, но мне очень хочется вернуть ИЗО.
1: А музыка есть?
5: Музыка есть. Ну, вот бы каждый день было только ИЗО.
1: Ульяна, пожалуйста, твои устремления и пожелания на весь учебный год. Как мыслишь, чтобы успешно закончить?
5: Ну, чтобы успешно закончить, нужно, конечно же, обязательно, как уже сказали, верить в себя, не лениться и выполнять домашние задания, потому что чаще всего именно домашние задания ведут к хорошим оценкам и к успеваемости.
1: Андрей.
7: Чтобы закончить учебный год, мне кажется, первое, о чем нужно думать, это именно цель. Поставить себе какую-либо цель, ну, что закончить, ну, как минимум, чтобы было мало четверок за годовую оценку, было много пятерок, побольше. Не знаю, как насчет того, чтобы... учебного процесса, как его сделать для себя комфортным. Ну, мне кажется, в любом случае у всех в какой-то момент начинается фаза, что реально не могу больше ходить в школу. Вот, что вроде даже вот в сентябре мы начинаем с энтузиазмом, но где-то месяца через 3 мы скажем, ну, вот эти же слова. Мне кажется, надо все равно терпеть, проявлять волю, стремиться к своей цели.
1: Как мы договаривались, да, если вы хотите, конечно, то вы можете сейчас поздравить или школу, или класс, или учителя, или друзей. Время поздравлений, пожалуйста.
4: Я хочу поздравить весь наш класс, всех моих друзей, всех учителей нашей школы, но особенно хочу поздравить своего учителя Анну Сергеевну. А еще хочу поздравить весь коллектив детского сада «Белоснежка». Хочу поздравить всех воспитателей и хочу поздравить своих воспитателей Наталью Александровну и Елену Владимировну.
1: Варвара?
0: Я хочу вообще всех поздравить с 1 сентября, потому что это особо важный день. В первую очередь хочу поздравить мой коллектив, который школен. второй С-класс. Это в прошлом году мы были. Сейчас мы третий С. Ну, понятно. Даже как-то непривычно.
1: Привыкай.
0: И хочу поздравить своего учителя, Ирину Юрьевну, повторяюсь. Я считаю, очень добрую учительницу.
1: А пожелать что хочешь?
0: Желаю всем счастья, хороших оценок, особенно годовых. Ну, вообще, положительных эмоций.
1: Юля.
3: Я поздравляю свою классного руководителя Крачунова Любовь Александровну и других учителей, которые также в моей школе, ну и, в принципе, всю школу номер 13, ну и весь город Вологда.
1: И от меня тоже поздравления 13-й школе. Это моя школа, в которой я училась. У меня самые теплые воспоминания, особенно от уроков музыки, от хоровых вот таких выступлений. Я в хоре занималась. У нас с первого класса была ритмика. Мы оперы ставили прямо с первого класса. Был экспериментальный вот такой музыкальный класс. Мне посчастливилось очень. Вот это определило мою судьбу на дальнейшую мою профессию, на дальнейшую жизнь. Ульяна, пожалуйста.
21: Я хочу поздравить с 1 сентября моего классного руководителя Могиленко Наталью Сергеевну и моего любимого учителя по русскому и литературе Куршеву Людмилу Петровну. И хочу пожелать им терпения.
1: Андрей, пожалуйста, твои поздравления, пожелания.
7: Я поздравляю весь педагогический коллектив школы номер 5, а также вообще всех-всех-всех ребят и родителей. Учителям и родителям желаю, конечно же, терпения. Всем ученикам, учащимся, пожелаю удачи, успехов во всем. И все. Да.
1: А себе?
7: Себе тоже терпения и сил.
1: Сёма, будешь поздравлять свой класс и школу?
0: Ну, особенно я поздравлю, наверное...
1: У тебя, смотри-ка, и бабушка, дедушка, и мама, все педагоги. Может быть, их поздравить имеет смысл?
0: Ну да, их, конечно, я поздравлю. Еще я поздравлю свою учительницу первую, Светлану Алексеевну. Она учила мою маму. И, кстати, моя мама тоже была в классе, как я.
1: Первый В.
0: Да, первый В. Пожелаю, чтобы наша учительница никогда не болела. Ну, уже сразу видно то, что она добрая, не злая она.
1: Ну, ты в свои силы веришь?
0: Ну да, верю.
1: Ну что, ребята, нам пора завершать нашу с вами встречу. Праздничный у нас был сегодня эфир. Я рада, что я с вами познакомилась. Очень интересные такие истории услышала. Чувствую, что самое главное, вы ходите в школу с большим желанием. У вас есть цель, вы видите себя в будущем, да, уже успешными, и все у вас получается. Я думаю, что имеет смысл нам всем сегодня друг друга поблагодарить вас за такое участие в нашем сегодняшнем эфире. Вела программу Ирина Цветкова, а сегодня в моей студии были уважаемые школьники, уважаемые наши гости. Это Георгий Скоробогатько, Варвара Фокина, Юлия Гущина, Ульяна Фокина, Андрей Деможиров и Семен Кириллов. Большое спасибо, ребята, всем и педагогам, и школьникам, всем творческого развития, новых открытий, новых знаний, ну и мамам с папой, конечно, терпения, да, потому что это необходимо, а еще чтобы верили в своих детей. Скажем спасибо друг другу и аплодисменты за успешное завершение эфира. До новых встреч с началом учебного года.
7: Ура!
1: С 1 сентября.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
5: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
7: Эфир областного радио завершает информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо падать. В Великомустюге завтра днем плюс 12, в Никольске и в Тотьме плюс 14, в Кириллове плюс 16, в Вытегре такая же погода, 16 градусов тепла, в Бабаеве плюс 18, в Вологде и Череповце плюс 17. На этом передача из Вологды окончена. Слушайте нас завтра утром. С вами был Владимир Юдин. Всего доброго. До свидания.
6: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4, Бабаевский район 103,106, Бабушкинский 102,3, 103 МГц, Вожегодский район частота 102,5, Вологодский 107,4, в Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98-107,7 FM.
8: Областное радио. 100 лет в эфире.
9: Радио России, Вологда. Радио на все времена.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: Турция – один из привилегированных партнеров России. Верховная Рада на фоне участившихся воздушных тревог в Киеве может переехать в подвал. И в предстоящие выходные погода в столичном регионе начнет портиться. Далее подробнее. Уровень экономического сотрудничества между Россией и Турцией остается высоким. На это обратил внимание Владимир Путин в начале переговоров с Тайпом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Бишкеке. По словам президента России, Турция – один из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики.
2: Уважаемый господин президент, дорогие друзья, я очень рад нашей новой встрече. Мы действительно давно не виделись, хотя держим на контроле наши двусторонние отношения. Турция – это один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики. Активно работает межправкомиссия. Благодаря вашему вниманию, господин президент, к развитию наших отношений, уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне. Продолжаются совместные крупные проекты. Один из них всем хорошо известен – это атомная электростанция «Акуюм». Она работает в Турции. Вы ставили перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году. Так оно и будет. Компания в графике. Значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Увеличивается поток российских туристов в Турцию. По итогам 2025 года это уже почти 7 миллионов человек, 6,9. И сегодня у нас возможность поговорить по этим и по всем другим темам, которые, безусловно, представляют взаимодействие. Я очень рад нашей встрече.
1: Отмечается, что встреча президентов России и Турции продлилась примерно полтора часа. В эти минуты Владимир Путин на полях саммита ШОС проводит встречу с президентом Монголии. Ранее президент встретился с президентом Таджикистана Мали Рахмоном. Глава российского государства отметил экономический рост и развитие сотрудничества стран по ряду направлений. Также продолжается взаимный обмен в сферах культуры и образования.
3: Отмечу также нашу совместную заинтересованную работу на гуманитарном треке. Помню, как мы открывали с вами в ряде городов Таджикистана 5 школ с преподаванием на русском языке. Это была ваша инициатива, я это хорошо очень помню, мы вам благодарны за это. Уже сейчас 6 тысяч ребят учатся в этой школе и делают это, насколько я понимаю, с удовольствием. Университет российско-таджикский в Душанбе работает. В наших вузах обучается более 35 тысяч таджикистанских студентов. В прошлом году в Москве и Казани с большим успехом прошли дни таджикской культуры, а в мае этого года дни российской культуры в Таджикистане.
1: Владимир Путин направил переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как заметил глава российского государства, народ России солидарен с иранцами, отстаивающими свои интересы. Владимир Путин добавил, что российско-иранские отношения развиваются по всем направлениям стабильно. Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил Россию за позицию в связи с конфликтом Ирана и США и добавил, что действия Вашингтона в конфликте с Тегераном оправдать нельзя. Ранее президент России выступил на саммите ШОС плюс. Владимир Путин заявил, что потенциал ООН не раскрыт, надо работать над повышением ее эффективности, и призвал расширять состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. По словам президента, ООН должна принадлежать центральную роль в мировых делах и отметил, что Организация Объединенных Наций служит уникальной площадкой для диалога. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области, Новопавловку и Червонную Криницу. Боевую задачу выполнили группировки войск «Днепр» и «Восток», соответственно, сообщили сегодня в Министерстве обороны. За минувшие сутки российские войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ. Также удар пришелся по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей и комплектующих к ним, и пунктом временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 156 районах. Массированный удар был нанесен по целям в Киевской и Одесской областях. Военные отмечают первые за время СВО прилеты по объектам в Одессе российских авиабомб ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Также российские военные поразили пограничный пункт пропуска и паромную переправу в Орловке в Одесской области на границе с Румынией. Верховная Рада на фоне участившихся воздушных тревог в Киеве может переехать в подвал. Как передает газета «РУ», депутаты Рады показали, как выглядит зал в подземном укрытии. Помещение не рассчитано на проведение полноценных заседаний. Все 330 парламентариев там не поместятся. Тем, кому места не хватит, придется следить за происходящим в коридоре. Для этого там уже расставили стулья. Депутаты Верховной Рады Украины продолжают обсуждать режим работы в условиях частых тревог о воздушной опасности. В парламенте рассматривают в том числе вариант голосования по телефону в подземном укрытии. Пока этот формат не утвердили, он является запасным. Однако механизм протестируют уже на этой неделе. При этом каждая фракция будет проводить тест отдельно. Предстоящие выходные погода в столичном регионе начнет портиться, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Ну и в последующие дни прошумят дожди, дневная температура понизится до плюс 18-21, а в выходные погода окончательно испортится и зарядят холодные дожди. На термометре не выше плюс 15. На следующей неделе наступит настоящая осень.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном кубке России сегодня стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил свою серию без побед, уступив в серии пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. В эти мгновения «Факел» против «Краснодара» после первого тайма счет не открыт 0-0. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сможет сыграть в матче седьмого тура РПЛ против «Спартака», который состоится 6 сентября. Доктор «Динамо» сказал, что к игре со «Спартаком» Костя точно будет готов, а так что он готовится к этому матчу, заявил в интервью «Спортэкспрессу» агент Тюкавина Алексей Сафонов. «Рома» вышла из переговоров с «Зенитом» по нападающему российского клуба Луису Энрике. Как сообщает ESPN, римляне приняли это решение после того, как «Зенит» ответил отказом на последнее предложение итальянского клуба, которое составляло 38 миллионов евро фиксированные выплаты и 5 миллионов в виде бонусов. Отмечу, что трансферное окно в Италии закрывается сегодня вечером. Министр спорта и глава Российского олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о том, что обсудил вопросы спорта со специальным посланником президента США Дональда Трампа Пауло Дзамполини. С Дзамполи мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым российские спортсмены активно готовятся, сообщил Дегтярев. И пока это все новости спорта.
6: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 21, в Твери небольшой дождь, плюс 19, в Ярославле небольшой дождь, плюс 22, в Тамбове облачно с прояснениями, плюс 27, в Липецке переменная облачность, плюс 25, в Воронеже облачно с прояснениями, плюс 26, в Смоленске небольшой дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. А вы, уважаемые радиослушатели, можете, как обычно, комментировать, если наши темы вызывают у вас отклик, если пробуждают какие-то мысли, которыми хотите поделиться, то, пожалуйста, у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Пишите нам сюда. Ольга Максимова, Игорь Шатров вас приветствует. И давайте расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут нашего эфира.
8: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Просто быстро, галопом, потому что очень много тем, и все такие очень важные и серьезные. В Ханты-Мансийском автономном округе 15-летний подросток зарезал бывшего одноклассника. Ужасная история, для 1 сентября неприятная, но пройти мимо мы не могли. Международные темы мы обсудим и поговорим о том, как министр финансов Силуанов встречался с американскими коллегами в Соединенных Штатах, как его туда занесло и как его туда пустили. Будем разбираться в этом. Саммит глав государств, участников ШОС и формат ШОС Плюс завершились сегодня в Бишкеке, и подведем итоги. Вчера мы начали эту тему обсуждать. В России запустили спецпроект «Выход 31» для подростков. Дождитесь, узнаете, это очень важная тема, особенно 1 сентября она еще более актуальна. Ну и начнем, конечно, с того, что сегодня 1 сентября, День знаний, через секунду продолжим.
1: Наше

0: в школу. Давайте мы расскажем о том, что встретят школьников в наступившем учебном году. Между прочим, пошли около 17,5 миллиона детей, из них в первый класс 1,5 миллиона.
1: Да, и начнем с первого события, которое будет для всех, наверное, большим событием. В средней школе в этом учебном году завершается внедрение полной линейки единых государственных учебников по истории для 5-11 классов, и особенность новых пособий, акцент на работе с документами, историческими источниками. Школьникам предстоит не только запоминать даты, чем, кстати, часто мы в школе занимались, и события, но и учиться анализировать информацию, работать с фактами, отличать достоверные сведения от фальсификации и понимать взаимосвязь исторических процессов.
0: Обществознание останется с 1 сентября в программе только для 9-11 классов.
1: А в федеральный перечень учебников впервые включены учебники «История нашего края, Донбасс и Новороссия» для 5-7 классов. Кроме того, в перечень вошли учебники по истории для регионов Краснодарского края, республик Мариэл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии и Сахалинской области для 5-7 классов.
0: Наверное, трудно с этим поспорить, но это самая необычная новинка. Учебник «Беспилотные летательные аппараты от устройства до выбора профессии» для учеников 10-11 классов.
1: Также в обновленный перечень вошли учебники по основам финансовой грамотности для 5-7 и 8-9 классов. Новый курс призван повысить финансовую культуру молодежи и дать школьникам базовые знания о деньгах, бюджете, налогах и инвестициях.
0: Предмет основы безопасности и защиты Родины стал максимально практикоориентированным и разделен на 2 обязательных курса по 34 часа. Это безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Дети будут осваивать навыки защиты в быту, городе, на природе, в цифровом пространстве, а также осознанно подойдут к вопросам безопасности страны. Кабинеты будут оснащены тактическими тренажерами, комплектами по гражданской обороне и средствами защиты.
1: С нового учебного года вводится новый обязательный предмет — духовно-нравственная культура России. Он заменит ранее действующий курс «Основы духовно-нравственной культуры России». Первый этап внедрения начнется со второго полугодия в 5-х классах 17 часов, в 6-7 классах предмет появится поэтапно в последующие годы. Преподавание возьмут на себя учителя истории и обществознания.
0: В 5-х классах количество часов иностранного языка сокращено с 3 до 2 раз в неделю.
1: Обществознание теперь начинается с 9-го класса, часть тем перенесена в историю.
0: Для первоклашек предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.
1: Ну и последняя новация: в отдельных школах всех регионов запустят эксперимент по трехуровневой шкале оценок за поведение. Оценки будут такими: образцовое, допустимое и недопустимое поведение для вторых восьмых классов, включая детей с особенностями развития. Если апробация пройдет успешно, эту систему могут распространить на все школы позже. Составлять оценки будут классные руководители учеников. Ну вот такие инновации. Будьте, учитесь хорошо, будьте готовы к тому, о чем мы вам рассказали, а мы перейдем к другой, не менее важной теме, которая напрямую связана с нашими детьми.
2: Наше время.
1: Вот такая новая история, может быть, видели жители крупных городов, ну а другие, может быть, слышали. Потому что в городах крупных, в Москве в частности, появились билборды с определенными такими интересными призывами к молодежи. В России запустили спецпроект «Выход-31» для защиты подростков от вербовки со стороны экстремистов. Сегодня о нем подробно рассказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, посещая одну из школ страны. Сегодня же ведь в этот первый день нового учебного года лидеры государства, первые лица государства побывали в различных школах. И вот сегодня об этом спецпроекте говорили. Портал существует такой в интернете, портал31.рф. На нем собраны рекомендации, как распознать манипуляторов в мессенджерах, например, как не стать соучастником теракта под угрозой шантажа и психологического давления. И организаторы напоминают подросткам и их родителям о статье 31 Уголовного кодекса о добровольном и своевременном отказе от совершения преступления, которое полностью освобождает человека от уголовной ответственности. Вот мы знали, ведь много историй рассказывали последние пару лет о том, как дети попадали в зависимость от этих вот манипуляторов, которые связывались с ними по телефону, в социальных сетях. И самое главное, что вот часто происходило ведь что? Они говорили: ну все, ты попался. Вот ты уже... Мы вообще, конечно, не знаю, там шпионы иностранные, да, ты уже на нас работаешь, раз ты с нами связался, а ребенок еще ничего и не сделал.

0: не всегда так просто отправить ребенка на совершение преступления. Я ему говорю, все, ты уже общаешься, вот если ты кому-то расскажешь, тебе конец, тебя посадят. Так вот, не посадят, если вы ничего не совершили, а просто разговаривали о преступлении, вы просто общались, да, вас пытались ввести вот в какой-то блуд, скажем так, да, запутать. Если вы об этом сообщите правоохранительным органам, ну, в первую очередь, наверное, родителям, я думаю, это стоит об этом сегодня, 1 сентября, вечером поговорить и родителям со своими детьми. Сообщите об этом родителям, и проблема будет решена. Вам придут на помощь, и никто из-за того, что вы там какие-то с какими-то нехорошими людьми пообщались, никто вас за это к ответственности не привлечет. Вот поэтому напоминаю всем о 31 статье Уголовного кодекса. Ну что ж делать, такое вот, такие времена, что приходится напоминать и об этом. А мы хотим поговорить подробнее вот на эту тему, на тему работы спецслужб иностранных против наших детей, о том, как это все предотвращать, с подполковником ФСБ в запасе, автором телеграм-канала «Азартная политика» Александром Беляевым. Александр Леонидович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Александр Леонидович, ну вот вы, наверное, тоже слышали и знаете, может быть, даже больше знаете, чем мы, об этом проекте. А вообще, вот на ваш взгляд, не знаю, вот меня, если честно, смутило, конечно, что внимание детей, а может быть, это правда не на детей, рассчитано как раз на взрослых, чтобы они обратили внимание, пытаются обратить к этой теме через билборды. Ну, не знаю, будет ли там ребенок, ну, даже не младшего школьного, там, даже среднего и старшего, обращать внимание на билборд и реагировать, что вот ты позвони там в полицию, ничего тебе не будет. Я там видел такой текст, я удачно соскочил, ну, видимо, пытаются разговаривать на детском языке или там на подростковом. Я что-то такое, я удачно соскочил со статьи или что-то такое. Ну, не знаю. Вот на ваш взгляд, это ну, нормальная, правильная форма, правильный подход. А вообще, как донести до детей грамотнее вот такого рода предупреждения, такого рода информации?
2: Ну, дети гораздо охотнее делают то, что они уверены, не принесет им ничего, что могло бы им испортить настроение, и они не боятся делать то, что от них требуется. Соответственно, основа, любая основа работы с детьми – это доверие и контакт. Если у родителей есть с детьми доверительные отношения, то дети, зная, что за защитой им нужно идти именно к родителям, и они, родители именно видят, как своих защитников, они к ним придут в любом случае, по крайней мере, может быть, не сразу, но поинтересуются. И здесь главное ни за что никогда не ругать. Дети вот, чаще всего почему боятся о чем-то сообщать? Они боятся, что их наругают, боятся, что будут какие-то последствия. Почему дети боятся? Ну, если такое происходило неоднократно, они знают, что, к примеру, контакт с родителями или с другими близкими людьми, которые могли бы помочь, невозможен в силу того, что сразу начнется некая негативная реакция, ребенок что делает? Замыкается. С другой стороны, если на него активно воздействуют по уже отработанным до автоматизма лекалам социальной инженерии, ну, естественно, его через некоторое время берут под полный контроль в таком случае. Поэтому первое, что нужно помнить родителям всегда, это нужно детям идти навстречу, если действительно ребенок, так скажем, требует помощи, он нуждается в этой помощи, в этой помощи нельзя отказывать. И более того, помощь не должна оказываться в состоянии, когда человек, ребенок, боится о ней попросить. То есть никакой грубости, никаких криков, никаких выяснений отношений. Когда человеку нужна помощь, ему нужно помочь. А разбор полетов, почему и что произошло, можно сделать поздно. Потому что, в первую очередь, если есть главная задача вывести ребенка из-под внешнего влияния, влияния социальной инженерии, которая, еще раз повторюсь, была разработана очень неглупыми людьми на основании разработок, которые велись, например, в Центральном разведывательном управлении по манипуляции человеческим сознанием еще с 40-х годов прошлого века. 40-х годов. Поэтому таких экспериментов ставилось огромное количество. Украина сейчас, по сути, и Россия, к сожалению, превращены в огромный социальный эксперимент, где отшлифовываются технологии воздействия на человека разных возрастов, разных социальных групп. разных страт. По сути своей, все это еще, ко всему прочему, оцифровывается, и таким образом западные цифровые компании пытаются создать некий автоматизированный образ моментального слома сознание человека, благодаря тому, что в сети же очень много информации о нас содержится, да, это фотографии, видео, реакции на те или иные фильмы, обсуждения текстовые, в общем-то, системы цифровые, которые уже фактически у Запада отработаны до высокой степени готовности, искусственный интеллект, нейросети, все возможные чат, GPT и прочее, они же могут моментально собирать на человека огромное количество информации, в том числе на детей, на какие игровые площадки заходят, там, Steam, не Steam, какие игры оплачивались, что, о чем ведется общение с сверстниками, с друзьями, с просто с близкими людьми. Создается портрет психологической уязвимости, после чего подбираются уже готовые шаблонные вербовочные беседы. Но это не значит, что проблемы не решаемы. Ничего подобного. Ведь в конечном итоге ребенок должен знать одно. Если он пришел и честно рассказал о том, что есть сложности и проблемы, близкие ему люди, вместо того, чтобы орать на него, они эту проблему ему помогут решить. Вот это самое важное, чтобы ребенок видел в своих близких людях защитника, которому можно и нужно довериться. Там же взрослым людям будет гораздо проще решить, что нужно сделать. Пойти, например, написать заявление о том, что вербовочные подходы в отношении ребенка совершались с такого-то телефона, в таком-то чате. Люди под конкретными аккаунтами и никами это делали. Что требовали сделать, в отношении каких объектов, там, разведка или изъятие тайника. Все-все-все подробнейшим образом, это все пригодится, в том числе для того, чтобы следователь мог сделать однозначный вывод о том, что в действиях конкретного ребенка отсутствует оконченный состав преступления. И, соответственно, ребенок в таком случае не является уголовно наказуемым лицом.
0: Да, это важно, это... на самом деле, да, конечно, Александр Леонидович, потому что действительно не все знали о том, может быть, даже вот, что если ты даже начинал с кем-то общаться на тему преступления, но его не совершил, а сообщил об этом правоохранительные органы, с тебя снимается ответственность. Это, конечно, очень важный момент. Но знаете, какая мысль возникла? Вот, Александр Леонидович, я вас слушал, но вот раньше мы пытались уберечь детей от улицы. Ну, это понятно, там кружки, секции, там еще чего-то, и вроде он все время занят, и тогда вроде бы как бы он там не на улице. Ну, в нашем детстве так нас пытались, по крайней мере, спасти. Сейчас понятно, что не от улицы надо, сейчас, может быть, даже на улице выгонять даже надо детей.
1: Опаснее дома, за компьютером.
0: Вот. И что делать в этой ситуации? Может быть, тоже использовать этот метод, но, условно говоря, он просто должен быть занят. Не за компьютером сидеть, а идти заниматься спортом, идти. И тогда не надо будет вот эти вообще там придумывать, напоминать ему там о 31-й статье, ему некогда будет задумываться о чем-то другом. Может, это эффективный метод. Чего уж придумывать-то хорошо? Изобретать велосипед. Новое, хорошо забытое, старое, нет?
2: Незнание не спасает. Ведь когда человек делает осознанный выбор и идет и рассказывает о вербовочном подходе к нему, это гораздо важнее, чем когда человека пытаются удержать в неком информационном коконе, когда о проблеме даже он ничего не знает. Но кокон так или иначе пробивается. Нет надежных абсолютно технологий, чтобы исключить воздействие абсолютно со всех сторон. Поэтому гораздо важнее было бы, если бы дети действительно знали, что не так. Я вот помню, в моем детстве там были даже, знаете, такие игры про, например, съедобные и несъедобные грибы. Там в игровой форме, собственно, ребенок запоминал, как выглядят поганки и как выглядят настоящие грибы. Ну, это же информировали людей. То есть не то, что там не ешь вообще никаких грибов, но рано или поздно все равно могло произойти. Здесь ведь то же самое.
0: Ну, да.
2: Нужно, чтобы ребенок четко понимал, где грань, когда он, собственно говоря, может любым доступным ему способом изменить вот это внешнее воздействие. И если что-то даже произошло, что в конечном итоге у него даже с учетом неких действий, это, кстати, уголовно-процессуальное законодательство, оно позволяет решить эту проблему, в том числе и путем оказания деятельного раскаяния, деятельной помощи органам следствия, так скажем, вынесения решения о наказании ниже низшего предела. Уголовный кодекс, он на самом деле содержит в себе довольно большое количество отступлений от, так скажем, излишне приписываемой ему карательной функции. Нет, ну, есть очень много различных стадий, когда действительно даже уже человек, который совершил некие ошибки, но он может еще все развернуть и в конечном итоге значительно, так скажем, упростить себе жизнь. Более того, например, вот с точки зрения органов спецслужб, я могу, сейчас уже заканчиваю.
0: Да, буквально 20 есть, секунд.
2: 20 секунд. Есть такое замечательное оперативно-розыскное мероприятие, оперативный эксперимент. И как бы его родственница, сестра, это оперативное внедрение. В рамках этих операций, даже если человек чего-то натворил, то по позитивным итогам обоих мероприятий оперативно-розыскных спецслужба может ходатайствовать перед органами следствия или суда о снятие уголовной ответственности.
0: Спасибо. Очень важную информацию поделился с нами Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика». Поговорите со своими детьми, пожалуйста, сегодня вечером, 1 сентября. Это важно. Через минуту вернемся и поговорим уже о внешней политике.
3: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+. 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
4: Наше время. На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И теперь давайте вернемся к ШОС, к саммиту глав государств. Прошел в Бишкеке этот саммит, и мы хотим обсудить.
0: Вчера мы начали эту тему, а вот сегодня продолжаем, точнее, ее, наверное, уже завершаем. Саммит закончился, очень важные темы поднимались. И самое главное, что, принята, во-первых, Бишкекская декларация саммита, очень важный документ, в котором, во-первых, объясняется, что это такое, 25 лет организации. Пора уже объяснить, во что она превратилась. Это не военно-политический блок, говорится, в декларации, не направлен против других стран и организаций. Приветствуется сотрудничество с теми, чья деятельность не направлена против интересов ШОС и ее государств-членов. Это очень важно. Все один за одного, несмотря на то, что там такие мощные страны, как Россия, Китай, извините, Индия, и, например, такие страны, как Иран, которую Запад считает изгоем, и Белоруссия, например. Все должно быть на равных. Это важно. Очень много говорили об ООН, приверженность уставу Организации Объединенных Наций. Много других тем поднималось, но они имели некое продолжение расширенное, и вот на этом мы и хотим сегодня акцентировать внимание, потому что помимо саммита ШОС прошел и формат ШОС+, где к 10 членам организации, Шанхайской организации сотрудничества, присоединились другие страны, которые являлись наблюдателями, партнерами ШОС. Сейчас придуман для них общий термин, теперь этих два формата, по-моему, все они называться будут просто партнерами, не будет никаких наблюдателей. И, соответственно, вот эти страны, в том числе, например, Турция, принимали участие в более расширенной сессии, называется она ШОС+, и название, вот это важно. Мы вчера просто с одним экспертом, очень уважаемым, чуть ли даже немножко не спорили, мы задали ему вопрос, а не стала ли организация глобальной? И вот на что он сказал, она региональная. Региональная организация обсуждала темы Организации Объединенных Наций, и вообще вопросы стояли вот так. ООН, как ключевой элемент справедливого миропорядка, так называется тема ШОС+, вклад государств ШОС+, формирование многополярного мира, и там много вопросов и критики прозвучало в адрес Организации Объединенных Наций. Давайте
4: чей представитель, кстати, был.
0: Да,
4: руководитель. Не то, представитель, руководитель. Да, да. А это говорит об уровне мероприятия.
0: Приехал посмотреть, что тут про него говорят и про его организацию. Давайте послушаем, что говорил наш президент, а потом обсудим в целом этот формат.
5: Объединяющая и созидательная деятельность ООН весьма востребована. Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она так и создавалась с самого начала, как механизм согласования интересов. И, конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран. Ну, а, повторяю, главным механизмом согласования интересов, безусловно, он должен остаться. Хотя бы потому, что другого такого механизма в мире не существует. Устав ООН и впредь должен оставаться ключевым источником международного права. Понятно, что в архитектуру многополярного мира, наряду с Организацией Объединенных Наций, органично встраиваются и новые многосторонние региональные структуры, которые появились и набрали силу в Азии, Африке. Но все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. Объединяющие.
0: Ну вот такие, с такими мыслями поделился Владимир Владимирович на саммите. А Александр Григорьевич, кстати, Лукашенко, как всегда, он менее дипломатичен, чем наш президент. И он сказал примерно следующее. Надо не опоздать, как Организация Объединенных Наций, нам, Шанхайской организации сотрудничества, чтобы не оказаться в том же положении, в каком Организация Объединенных Наций. Вот теперь эти слова понимаете, как хотите. И мы поэтому все эти вопросы теперь адресуем человеку, который в этом разбирается гораздо больше и лучше нас, политологу Андрею Картунову. Андрей Вадимович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
0: Андрей Владимирович, а скажите, что это они так решили, по большому счету, ведь указывать ООН, наверное, на правах каких-то, которые они себе присвоили, члены Шанхайской организации сотрудничества, или она действительно стала уже такой, что может, честно говоря, и ООН поставить на вид? Вот что вы по этому поводу думаете?
6: Ну, вы знаете, я думаю, что никто не покушается на верховенство ООН как ядра современной международной системы. Другое дело, что ООН существует не в вакууме. Организация Объединенных Наций должна опираться на другие структуры, которые могут стать лабораториями для тестирования новых моделей международного сотрудничества. Вот одной такой лабораторией вполне может стать, и, собственно говоря, уже стал ШОС, поскольку он существует 25 лет. У него очень широкий мандат, в чем-то совпадающий с мандатом Организации Объединенных Наций. Здесь и вопросы безопасности, здесь и вопросы развития, причем традиционные, нетрадиционные. Повестка дня с каждым саммитом расширяется. И, конечно, опыт ШОСа как ведущей евразийской структуры должен быть востребован на глобальном уровне, потому что Евразия все-таки это самый большой континент нашей планеты. Это континент, где больше всего стран, где, пожалуй, самые сложные проблемы, международные проблемы, опять-таки, безопасности, развития. Поэтому, конечно, не случайно, что генеральный секретарь ООН приехал на саммит ШОС, не выступал. И не будем забывать о том, что в составе членов ШОС два постоянных члена безопасности ООН. А без их согласия никакие вопросы в совбезе решить невозможно.
0: Ну вот, Александр Ильич, но тем не менее, получается, что все-таки это еще региональная организация, и как Запад, или она вообще в принципе даже не собирается, как Запад, указывать миру. А как же, если не указывать миру, вот, ну, как сказать, все выстроить правильно?
6: Ну, понимаете, во-первых, конечно, она не региональная, она континентальная.
0: Вот, это уже серьезнее, это... да.
6: Да, ну это да, это, конечно, и это организация с потенциалом роста. Вот действительно, как раз в Бишкеке обсуждались форматы сотрудничества с партнерами, и сейчас можно сказать, что в орбиту ШОС вовлечены примерно 30 государств. Это не вся Евразия, конечно, но это уже, в общем, очень репрезентативная структура. Другой такой площадки на нашем континенте не создано и вряд ли появится в ближайшем будущем. Но вот здесь, мне кажется, что важно отметить, что очень часто главным источником идей, предложений, моделей, норм для Организации Объединенных Наций выступали преимущественно западные структуры. Вот Европейский Союз предлагал нам свои идеи, может быть, там группа семи этим занималась. Сейчас монополия Запада на такие предложения уходит в прошлое. Это не значит, что Запад исчезает, и, конечно, Запад будет продолжать какие-то свои соображения представлять, но появляются альтернативы. Одной из таких альтернатив и является ШОС. Вот в Бишкеке был сделан еще один шаг вперед в его институциональном развитии. В частности, региональная антитеррористическая структура была преобразована в универсальный центр безопасности стран ШОС. На некоторых других направлениях тоже были приняты решения по углублению сотрудничества. Ну, скажем, вот если раньше боролись с наркотиками, главным образом пытаясь перекрывать поступление этих наркотиков с территории Афганистана, то теперь к этой повестке дня добавилась и борьба против синтетических наркотиков, которые производят непосредственно в странах ШОС.
0: Спасибо.
6: То есть, в общем, идет.
0: Спасибо, да, Андрей Вадимович. Андрей Вадимович Картунов, политолог, был с нами, обсудили завершившийся саммит ШОС и формат ШОС плюс. Ну, стало понятно, что это уже немножко другой мир, где не только западные правила, они определяют работу международных организаций. Мы к следующей теме перейдем.
3: Наше время.
0: Тут и на американском континенте происходили необычные события. Наш министр финансов спокойно его пригласили без каких-то вопросов на саммит двадцатки, финансовые двадцатки, ну, то есть, где министры финансов стран двадцатки встречались, и как-то визу выдали, пообщались.
1: Это Эшвилл, Северная Каролина.
0: Да, то есть спокойно приехал в Соединенные Штаты, встретился со своим американским коллегой. Ну, говорят, правда, что общались почему-то про Украину с американским коллегой. Ну, хотя на саммите министров финансов, конечно, не только про Украину говорили, а говорили о более широкой повестке. И у нас вот как раз вопросы, что мир уже изменился, или это просто рутина, и мы зря привлекаем внимание к этой теме. Владимир Васильев, политолог, американист, публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, нам все объяснит. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Вечер вам и всем нашим слушателям.
0: Да, Владимир Сергеевич, ну мы зря так прямо вот вокруг этого визита устроили целый спектакль. Это обычная рутина, наверное, без нас что делать-то в двадцатке?
1: И переоценивать смысл не стоит этой встречи.
0: Как вы считаете?
7: Нет, не совсем. Дело все в том, что это действительно было достаточно беспрецедентное решение, и принял его сам Белый дом. Ну, проще говоря, Трамп. Это что вызвало уже, кстати, в общем-то, серьезные трения с, так сказать, союзниками. Ну, мы знаем, что заявление, по-моему, министра иностранных дел Федеративной Республики Германии последовало. Но ситуация здесь действительно состоит в одном. Она связана просто с тем, что, понимаете, ну, все разговоры, возможно, о каком-то там плане урегулирования, я думаю, что это просто опасение, поскольку это вот идет от CNN, то это опасение того, что Трамп все-таки решил слить Украину. И здесь есть один очень интересный аспект. Он связан с тем, что после визита Реплика в Москву, о котором говорили, вдруг резко усилились, как говорится, удары по Украине. Многие решили, что это, возможно, часть той договоренности, которая была достигнута в Кремле. Да, вернее, ну да, в Москве, вот в связи с визитом Реплика. Интрига по-прежнему остается. Ну а вторая очень важная вещь состоит в том, что ни в сферу компетенции ни министра финансов, ни директора, так сказать, или председателя Центробанка России Набиуллиной вопросы эти не входят. Это не их сфера.
0: Вот, это главное. Ну, то есть вряд ли они что-то решали по украинскому урегулированию, именно решали, да, вот как.
7: Ну, вот я и говорю, есть опасения. Вот, понимаете, видно, как говорится, что называется, знает кошка, что сало съела, тем более CNN, она пролиберальная, продемократическая, они больше всего боятся именно тем, что Трамп, в общем, это, ну, прямо скажем, сольет Украину.
0: Ну, наверное, тогда мы с вами все-таки объективно, как мы понимаем, оценим, все-таки Силуанов ездил туда работать, это финансовый саммит, да, есть что обсудить, у нас есть свое видение, да.
7: Совершенно верно, но сделать другое. Просто функция вот этих министров финансов и центробанков — это готовить повестку дня вот для этой встречи G20, которая будет главы государств, ну или, так сказать, другие ответственные представители, вот с 14 по 15 декабря в Майами.
0: И туда вот вроде, вроде ждут там Владимир Владимирович, по крайней мере, Трамп хочет его пригласить, похоже, да, и поэтому Силуанов... приехал.
7: Вот остается вторая интрига, да, она есть, потому что формально на G20 присутствуют лидеры государств, и на G20 Владимир Владимирович неоднократно бывал, и в этом плане, ну вот, тем более, вот встает некая, как говорится, интрига.
0: Вот, Владимир Сергеевич, и подвесим эту интригу, дождемся этого времени. С нами был Владимир Васильев, политолог, американист, публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. Вместе со всем миром будем ожидать развязки. Что же делал Силуанов в Соединенных Штатах? Ну, вряд ли он говорил о перемирии с Украиной. Это точно не так.
1: Вернемся к вам через минуту. Будет достаточно неприятная тема. Это происшествие в ХМАО. Будем рассказывать вот это вот совсем не праздничное событие для 1 сентября.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На радио России с Ольгой Максим Выгрем Шатровым.
0: Ну, чрезвычайная ситуация, чрезвычайное происшествие случилось в Ханты-Мансийском автономном округе. Подросток, 15 лет ему, он зарезал бывшего одноклассника. Тело этого ребенка нашли, подростка, нашли в заброшенном здании. Ну вот если так почитать телеграм-каналы, рассказывают о том, что этот ребенок нес учебники из школы, и восьмиклассник, вот тот, который напал на другого подростка, он находился в межгосударственном розыске за убийство по линии СНГ. Алексей ушел в школу за учебниками и пропал. Во время поисков полицейские нашли его тело с ножевыми ранениями в заброшенной пристройке на улице Сутермина. В соседней комнате лежал рюкзак, тетради подростка. Очевидцы рассказали, что накануне вечером видели Алексея вместе с его бывшим одноклассником, 15-летним, неким Дамиром Н. Ну, мы не будем говорить ни о национальности, ни о чем, и фамилию не называем, но вы понимаете, тем не менее, по имени... все-таки, да, все понимаете. Восьмиклассника этого задержали. Он признал, что во время ссоры зарезал приятеля. При этом с февраля вот в чем важно-то. Наверное, больше даже вот это, ну, понятно, что ребенок погиб, это самое главное. Но важно, что с февраля этот Дамир находился в межгосударственном розыске одной из соседних стран по делу об убийстве своего отца. Ну, то есть, вот так, как он оказался здесь, как вообще у нас вот эта вот вся миграционная система работает, конечно, вопросов так много, что хочется оценки услышать тех людей, которые этим занимаются профессионально, постоянно. С нами доктор политических наук, руководитель направления миграции центра имени Столыпина, РАНХИКС при президенте, руководитель отдела миграционной политики ОНО Институт Цариград Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Игорь.
0: Ну, тяжело об этом говорить, поэтому мы уже, видите, говорим минуту. Устал, честно говоря, очень, правда, вот неприятно. Давайте уж перехватите, пожалуйста, инициативу.
8: Да, ситуация, конечно, очень трагическая. И, вы знаете, она, к большому сожалению, обнажает ту проблему миграционной политики, которая до настоящего времени не решена. и к решению которой МВД только приступил. Это связано с фильтрацией тех иностранцев, которые въезжают на территорию России. До недавнего времени у нас смогли люди с судимостью въезжать и по каким-то обновленным документам. Да, сейчас вводится обязательная биометрия через приложение, через оборудуются пункты пропуска, проводятся уже рейды здесь. И вот если вы помните, там станции метро, там за 2 часа 140 нелегалов выявили. Вот. Но здесь же еще очень важный момент, который связан с обменом информацией между правоохранительными органами. Я тоже читал телеграм-каналы, и там пишут, что данный молодой человек приехал в Россию из Азербайджана. Не знаю, насколько это так, но да, вот если доверять СМИ, проходила такая информация. И вопрос к тому, что, очевидно, правоохранительные органы азербайджанской стороны информацию не предоставили. Ну и вообще, сам по себе это вопиющий случай, как человек, который находится в международном розыске, въезжает на территорию России, находится на территории России, и опять-таки, вот по информации там различных каналов, вот я читал, что у него, по-моему, даже чуть ли не паспорт есть российский. А это, кстати, значит, если это действительно так, то в статистику преступлений иностранцев он не попадет. И вы знаете еще, что меня очень резануло вот в этой ситуации, как, собственно говоря, и другой случай, когда в Подмосковье, точнее, прошу прощения, в Новой Москве мигрант зарезал военнослужащую, которая вечером шла домой. Ни один из источников, которые писали очень много всего и писали очень много неправды об убийстве другого ребенка, я надеюсь, понимаете, да, о ком идет речь.
0: Да.
8: Вот эту ситуацию абсолютно проигнорировали. То есть такие вот двойные стандарты из серии «это другое». Вот это тоже, в общем-то, вызывает очень большие вопросы к объективности, да, освещения таких событий.
0: Ну, такое ощущение, что некоторые, ну, как сказать, боятся, не хотят, может быть, там, бередить какие-то там непонятные раны, да.
1: Ну, еще боятся и темы разжигания.
0: Разжигания, да, боятся.
1: Ведь вот за это можно конкретно сегодня вот мы, получить неприятности.
0: Мы с вами-то говорим, но мы как бы надеемся на то, что мы соблюдаем закон, уверены, но ведь какие-нибудь, вот вы сказали, назвали страну, вы видели, как эта страна реагирует на критику, да, вы знаете, чем это закончилось там для некоторых наших даже общих знакомых, может быть, ну, моих, по крайней мере, точно знакомых, троих, да, из них двоих я знаю хорошо. Вот они там, ну, я не знаю, они не оскорбляли, на мой взгляд, а ведь в итоге что получилось? Они теперь в международном розыске, да, находятся. Вот здесь тоже ведь весь вопрос. Некоторые говорят, вы мешаете внешней политике, вы вмешиваетесь своими вот этими рассказами в отношения между государствами. Вот, например, та страна, опять же, о которой мы говорим, ну, у нас же с ней там своего рода, ну, дружественные отношения, она важна.
1: И нам важно окружение наше.
0: Да, и нам
1: по
0: важно.
1: По нашим границам.
0: Нам важно, числе, чтобы там были друзья в этом регионе. Вот есть у вас мнение на этот счет, как здесь правильно пройти?
1: Лавировать.
0: Да, между струями дождя, извините, конечно, это, наверное, не самое хорошее определение, но иногда выглядит это именно так.
8: Вы знаете, у меня есть глубокое убеждение, что такое государство, как Российская Федерация, оно и не надо лавировать. Надо четко проводить свой курс, как внешнеполитический, так и внутриполитический. Скажем так, в восточных государствах, да, в странах с восточным менталитетом уважают силу. А когда государство эту силу не демонстрирует, в том числе и по дипломатической линии, это расценивается как слабость, а на Востоке со слабыми разговор короткий. Их просто не уважают. Поэтому я, когда вот наблюдаю определенные пассажи, то есть вот некоторые, значит, государства там отмечали давеча свою независимость, среднеазиатские, и там это все подается под соусом многолетней, а даже многовековой оккупации. И империя их угнетала, и Советский Союз угнетал, и, так сказать, это продолжается, видимо, в лице угнетения трудовых мигрантов, которые там в миллионных количествах приезжают в Россию работать. То есть их угнетают, они работают. Ну, как бы вопрос, почему так происходит, риторический. Вот. Я очень надеюсь, что наши органы внутренних дел, да, вот новая служба по вопросам миграции, которая действительно активно взялась за наведение порядка в миграционной сфере, вот, и, по крайней мере, задекларировала целый комплекс мер, которые будут совершенствовать те въездные фильтры, которые есть, совершенствовать иммиграционный контроль на территории Российской Федерации, это рано или поздно даст результат. И одним из положительных значений такого результата будет то, что подобные иностранцы, которые находятся в розыске, которые совершили преступление, они просто не будут иметь возможности попасть на территорию Российской Федерации. Вот, мне кажется, это на сегодняшний день одна из таких фундаментальных задач российской миграционной политики.
0: Трудно вообще с вами поспорить, и да, хочется только согласиться, и, конечно, как и вы, мы ратуем только за то, чтобы граждане России в своей стране были, не боялись, были уверены в том, что их правоохранительные органы защитят, не боялись просто приезжих, а с ними взаимодействовали, а приезжие себя вели с уважением к нашим гражданам, потому что вот в этом же тоже вопрос, конечно, большой.
1: Вообще невообразимый какой-то факт, подросток, 15-летний, уже опытный, получается, убийца.
0: Ну да, это у него уже все.
1: Рецидивист
0: уже все, отца убить.
1: И вот такой вот рецидивист в 15 лет попадает на территорию нашей страны и лишает жизни нашего гражданина, юного мальчика, который шел накануне учебного года за учебниками в школу. И это совершенно недопустимо.
0: Да, тут даже не о самом, конечно, факт ужасный.
1: Очень неприятно, что приходится рассказывать об этом в День знаний, 1 сентября, в этот день, когда, он для многих все-таки праздник. Какая-то и ожидание, и ответственность, и вдруг вот такие вот новости нам приходят. Мы благодарим нашего уважаемого эксперта. С нами был Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции центра имени Столыпина РАН ХИКС при президенте России, руководителя отдела миграционной политики Института Царьград. Ну а мы, Ольга Максимова, Игорь Шатров, вернемся к вам теперь после новостей. Продолжим нашу программу. Дождитесь.
3: Наше время. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
9: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
3: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
9: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
3: Громче звук – это только начало.
9: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
10: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чьи там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 3 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов, категории 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске уровень экономического сотрудничества России и Турции остается на высоком уровне. При освобождении Червоной Криницы в Запорожье российские военные взяли под контроль крупный район обороны ВСУ. И подмосковные врачи спасли пациента, попавшего в реанимацию после укуса клеща. Дали подробнее. Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном предложил дать выбор народу Армении в вопросе вступления в ЕС и спросить, чего хотят люди. Как заявил российский лидер, на полях саммита ШОС в Бишкеке Москва просит Ереван как можно быстрее определиться с решением о будущем с Евросоюзом или ЕАЭС. Комментируя намерение Армении вступить в ЕС, Владимир Путин заметил, что принятие закона о начале процедуры вступления в другую организацию означает заявление о выходе из ЕАЭС. Россия и Турция продолжают реализацию совместных крупных проектов, среди них АЭС «Акуюм», заявил Владимир Путин в начале переговоров с Тайпом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Бишкеке. По словам президента России, Турция – один из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики. Уровень экономического сотрудничества России и Турции остается на высоком уровне.
15: Уважаемый господин президент, дорогие друзья, я очень рад нашей новой встрече. Мы действительно давно не виделись, хотя держим на контроле наши двусторонние отношения. Турция – это один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики. Активно работает межправкомиссия. Благодаря вашему вниманию, господин президент, к развитию наших отношений, уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне. Продолжаются совместные крупные проекты. Один из них всем хорошо известен – это атомная электростанция «Акуюм». Она работает в Турции. Вы ставили перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году. Так оно и будет. Компания в графике. Значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Увеличивается поток российских туристов в Турцию. По итогам 2025 года это уже почти 7 миллионов человек, 6,9. И сегодня у нас возможность поговорить по этим и по всем другим темам, которые, безусловно, представляют взаимодействие. Я очень рад нашей встрече.
14: Эрдоган со своей стороны заявил, что придает большое значение этим переговорам и предложил Владимиру Путину вместе ввести в строй АЭС «Акуюм». Также Владимир Путин встретился в Бишкеке на полях саммита ШОС с президентом Монголии.
15: По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 4,5%. Налицо позитивные результаты и в текущем году за первое полугодие плюс 18, свыше 18%. Это хороший показатель.
16: Активно работает российско-монгольская межправкомиссия по торговому и научно-техническому сотрудничеству. И, на мой взгляд, работают они так напряженно. Вступление в силу в июле этого года временного торгового соглашения между Евразэс и Монголией, надеюсь, обеспечит преференции для поставок товаров традиционного монгольского экспорта на всю таможенную территорию нашего объединения. Конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних организаций и форумов, поскольку наши позиции по многим актуальным международным повесткам совпадают или близки. Сегодня с успехом и результативно прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором участвовала и Монголия как наблюдатель, а теперь в соответствии с принятым решением и получит статус партнера.
14: Ранее, выступая на саммите ШОС Плюс, Владимир Путин заявил, что потенциал ООН не раскрыт, надо работать над повышением ее эффективности, и призвал расширять состав Совета Безопасности Организации за счет стран глобального юга и востока. По словам президента, ООН должна принадлежать центральная роль в мировых делах. Владимир Путин отметил, что Организация Объединенных Наций служит уникальной площадкой для диалога. Еще два села в зоне СВО взяли под контроль вооруженные силы России. Так, за сутки группировка войск Днепр овладела Новопавловкой, а подразделение «Восток» Червонной Креницы в Запорожской области сообщили сегодня в Министерстве обороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
17: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червонная Креница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе, технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Васиновка, Никольская, Швякина, Вазилевская и общая. Противник потерял до 300 военнослужащих, 3 автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПКЮ-50 производства США.
14: В ведомстве отметили, что при освобождении Червоной Креницы в Запорожье российские военные взяли под контроль крупный район обороны противника, порядка 100 строений и 15 квадратных километров территории. Подразделения войск «Север», «Запад», «Центр» и «Юг» продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1325 военнослужащих. Также за сутки были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 1050 БПЛА самолетного типа. Врачи инфицированного отделения Каширской больницы в Московской области спасли пациента, попавшего в реанимацию после укуса клеща. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья. Отмечается, что обследование выявило антитела к бактериям, вызывающим клещевой боррелиоз. Заболевание протекало в тяжелой форме. Состояние осложнялось инфекционным токсическим шоком, провоцирующим нарушение кровообращения и, как следствие, работы внутренних органов. По данным областного Минздрава, пациенту потребовалась интенсивная терапия в условиях реанимации, затем комплексное лечение. Состояние пациента постоянно контролировали с помощью лабораторных и инструментальных исследований. Лечение продолжалось 19 дней. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
18: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. В эти мгновения серии пенальти в матче «Факела» и «Краснодара». Ранее «Локомотив» продлил серию без побед, уступив по пенальти «Акрону». А теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. Нападающий Артем Дзюба хотел бы завершить карьеру в команде, которая борется за трофеи. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Артем на данный момент побил все рекорды. Он не хочет заканчивать карьеру, но хотел бы доигрывать один из последних сезонов в команде, которая борется за трофеи. Если этого не произойдет, он переключится на другую деятельность, в которой он ярко себя проявит. Я в этом не сомневаюсь, заявил Слуцкий. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. Россиянки победили со счетом 3-0 по сетам. Ранее с таким же счетом наши ватерполистки обыграли сборную ЮАР. Завтра российская сборная сыграет с командой Турции. Мужская сборная России в серии пенальти уступила команде Черногории. Ранее российские ватерполисты в серии пенальти победили команду США. В заключительной встрече сыграют со сборной Саудовской Аравии. Смешанное единоборство обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов после поражения нокаутом от Сонга Ядонга потерял 3 позиции и теперь занимает 5-е место. Футбольная «Барселона» объявила о подписании 29-летнего нападающего Габриэла Жезуса из лондонского «Арсенала». Контракт подписан до 30 июня 2029 года. Ранее сообщалось о том, что лондонцы получат 10 миллионов евро сразу, 4 миллиона будут предусмотрены в качестве бонусов. Также «Барса» переведет «Арсеналу» 20% от будущей возможной перепродажи бразильца. И пока это все новости.
19: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20. В Великом Новгороде временами дождь, плюс 18. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 20. В Рязани небольшой дождь, плюс 23. В Краснодаре ясно, плюс 31. В Ставрополе переменная облачность, плюс 26. В Донецке ясный, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: России Вологодская область. Выборы 2026. Политические дебаты.
1: Всем добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Мы начинаем политические дебаты. И сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты Законодательного собрания области. Игорь Анатольевич Трофимов, это «Справедливая Россия», и Ирина Валерьевна Мазалевская, ЛДПР. Уважаемые гости, рад вас видеть.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Игорь Анатольевич, вам слово, ваши 10 минут.
2: Дорогие друзья, мы сегодня продолжаем наши дебаты. И, конечно, мы всех радиослушателей уже поздравляли с Днем Знаний. Но хотелось бы сейчас, наверное, акцентировать на той теме, о которой мы сейчас только что в студии с вами вспоминали перед эфиром. Это годовщина трагедии в Беслане. Это та тема, которая нас объединяет вне зависимости от нашей политической какой-нибудь направленности. Это общенациональная трагедия, которая произошла 22 года назад, да. И я думаю, то, что нет ни одного равнодушного человека, и мы все готовы сделать все для того, чтобы такие истории, как трагедия в Беслане, они не повторялись. Конечно же, мы со своей стороны должны предпринимать все меры для того, чтобы стабильное развитие нашего общества и правоохранительной системы, вопросы безопасности решались таким образом, чтобы такие истории не повторялись никогда. И вот здесь я хотел бы немножко поговорить о том, что мы в «Справедливой России» считаем необходимым и важным делать именно в сфере образования. И, конечно же, здесь мы считаем, что очень важным моментом является обучение населения первой помощи. На сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что помимо бесланской трагедии в разных регионах нашей страны существует проблема скулшутинга, которая тоже, к сожалению, до сих пор до конца не решена. Это общемировая тенденция, и Россия здесь не исключение. Мы делаем все для того, чтобы развивать это направление, делать его доступным. И наша идея заключается в том, чтобы внести соответствующий законопроект, который будет предусматривать выделение финансирования на массовое обучение населения первой помощи. Это касается, начиная от дошкольников и заканчивая пенсионеров. Если мы с вами говорим, продолжая разговор о обучении дополнительном, и мы затрагивали тему, но для радиослушателей другой радиостанции «Маяк», то здесь хотелось бы сказать, то, что «Справедливая Россия», она считает необходимым, то есть мы считаем необходимым увеличивать, во-первых, заработные платы наших учителей. Мы считаем это критически важным в полтора раза, как минимум. И, конечно же, мы считаем, что действующая система, которая существует, отчетности, забюрократизированная система, она нуждается в своей корректировке. И тот момент, когда мы видим, что учитель занимается больше оформлением отчетных документов, нежели работы непосредственно с учениками, мы считаем это недопустимым. Здесь важно сказать то, что у нас на сегодняшний день в «Справедливой России» есть четкое понимание того, что главный приоритет у нас – это люди. И мы должны с вами остановить утекание наших людей из Вологодской области. Мы должны привлекать, наоборот, специалистов. Конечно же, есть примеры, хорошие примеры, когда к нам приезжают из других регионов нашей страны. Но мы считаем эти меры недостаточными. Мы считаем, что необходимо, конечно же, создавать все условия для того, чтобы школы

поездками всех желающих. И здесь, «Справедливая Россия», мы предлагаем, конечно, сделать сельский гектар для всех предпринимателей и, конечно же, сделать таким образом для того, чтобы мы могли рассчитывать на инфраструктурно обеспеченные участки, а не просто какой-то один гектар в каком-то диком поле. Это важно. И когда мы сейчас рассматривали тут с коллегами на одном из мероприятий меры поддержки многодетных семей, это отдельная категория граждан, и здесь мы категорически не согласны с тем, что существующая практика определения критериев нуждаемости, а она существует, я сейчас о ней расскажу, вообще должна быть. На сегодняшний день наша поддержка от государства, мы все говорим, и президент говорит, и из каждого утюга мы слышим о том, что нужно исправлять демографическую ситуацию. Коэффициент рождаемости недостаточен. Ну а что мы делаем для этого? Мы устанавливаем критерии нуждаемости для получения участка под индивидуальное жилищное строительство. То есть, другими словами, если семья, которая получает зарплату среднюю, выше средней, официальную, белую, она не попадает по критериям нуждаемости для получения земельного участка. Почему? Потому что они очень, ну, получается, состоятельные, да? Категорически с этим мы не согласны. Конечно же, мы хотели бы говорить о том, что критерии эти нужно, они позорные, их нужно убрать. Если мы хотим с вами иметь что в городе, что на селе, нормальные, большие многодетные семьи, нам необходимо обеспечивать абсолютно все многодетные семьи этими жилыми участками под индивидуальное жилищное строительство. Здесь нужно обратить внимание на что. Вот если установлены критерии нуждаемости, у человека маленькая зарплата, посмотрите, сколько стоит сейчас строительство. Сможет человек построить дом? Это несколько миллионов рублей. И понятно, что кредитные механизмы, мы предлагаем для многодетных сделать ставку 0%. И может ли на сегодняшний день вот так вот просто человек взять и построить дом? Для этого нужно иметь работу достойную, достойную оплату труда. И, конечно же, в этом случае государство должно гарантировать получение этого участка под индивидуальное жилищное строительство. Мы считаем именно так. Убрать абсолютно критерии нуждаемости, потому что мы все хотим, чтобы семьи большие, хорошие, обеспеченные тоже были многодетными и ни в коем случае не дискриминировать тех людей, которые в силу каких-то обстоятельств получают, например, зарплату среднюю по региону. Это было бы дополнительной мерой стимулирования. Сейчас еще хотелось бы, на чем я хотел бы обратить еще следующее внимание. У нас постоянно возникает вопрос, а откуда мы на все это возьмем деньги? На сегодняшний день банковский сектор получает сверхприбыли, доходы, такие, ну это баснословные доходы, там 3,5 триллиона рублей, 4,5 триллиона рублей вроде по концу этого года планируется. И, конечно же, не платя НДС, хотя мы, каждый из нас с вами, вот здесь сидящих в студии, за каждую буханку хлеба мы платим с вами НДС. И когда он был 18, потом 20, 22%. Вот мы с вами платим, а те люди, которые занимаются банковским сектором, они не платят. И те люди, которые продают наши недра, наши богатства, газ, нефть, они тоже этот НДС не платят, компенсируют. И, конечно же, мы считаем то, что на все наши социальные инициативы деньги в бюджете можно найти. Именно «Справедливая Россия» каждый год, хочу обратить внимание, каждый год мы вносим в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации альтернативный бюджет. Он более затратный. Но мы знаем, где взять деньги. И вот сейчас я вам только обозначил вот эти два направления, где можно эти деньги взять. И, конечно же, его не принимают. По какой причине? Потому что мы с вами видим, действующие власти, они не хотят облагать налогами тех олигархов, тех банкиров,

0: которые получают баснословные деньги за наш с вами счет. Мы считаем это несправедливым. Точно так же, как считаем несправедливым повышение тарифов на коммунальные услуги, которое предстоит нам всем с вами после выборов 1 октября 2026 года. Голосуя за справедливую Россию, вы присоединяетесь к числу тех людей, которые пытаются остановить это. Мы сейчас осуществляем сбор подписей для передачи в правительство Российской Федерации для того, чтобы остановить и заморозить до полного аудита сферы жилищно-коммунального хозяйства, полностью заморозить эти тарифы и не допустить повышения. В Вологодской области оно планируется на 9,8%. Мы все с вами в квитках видели, как с 1 января у нас на 1,7% было нормативно заявлено повышение, но по факту мы с вами получили в квитках совершенно другие цифры. Для того, чтобы этого не допустить, голосуйте за справедливую Россию. Спасибо.
1: Игорь Анатольевич, спасибо вам большое. Слово перед...
2: Выборы 2026. Политические дебаты.
1: Ирина Валерьевна, вам слово. ЛДПР.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Игорь Леонидович. На самом деле, я не рассчитывала на то, что мы будем в таком усеченном составе, потому что первые дебаты у нас проходили в более расширенном составе, было больше представителей партии. Но, тем не менее, да, раз уж так получилось, мы не будем никуда торопиться и поговорим с вами, на мой взгляд, о самом главном. Сегодня действительно очень важный праздник, 1 сентября, День знаний. Дома меня ждут два школьника, пятиклассник и девятиклассник. И действительно, до начала прямого эфира мы разговаривали о трагедии, которая произошла в 2004 году. Это трагедия в Беслане, которая унесла 186 детских жизней. Это, конечно, ну, огромная трагедия, не заживающая рана до сих пор. И что хотелось бы сказать вот по этой ситуации в нынешних реалиях, да? Действительно, у нас есть случаи, когда подростки заходят и с оружием, и с холодным оружием, с огнестрельным оружием. Давайте подумаем, кто встречает наших школьников на вахте. Дай бог, это какой-то дедушка, да, но в большинстве случаев это милая бабулечка, которая следит за тем, как дети себя ведут, чтобы они не потеряли сменку и так далее. Давайте ответим себе на вопрос, сможет ли данная бабушка или прекрасный дедушка противостоять даже подростку, который принес в школу оружие. Очевидно, что нет. Мы в ЛДПР уже не раз поднимали вопрос о том, чтобы школы охранялись частными охранными предприятиями, потому что безопасность детей должна быть на первом месте. Каждый родитель, который приводит ребенка в школу, должен понимать, что он отдает его в то место, где ребенок будет защищен. Поэтому, конечно, нужно находить средства, нужно сделать так, чтобы наших детей охраняли более серьезно. Ну и следующий вопрос, который я тоже бы хотела обсудить, это, конечно, статус учителя. Безусловно, вот моим детям очень повезло с учителями начальных классов, замечательные учителя, и очень благодарна за то, что они их учили и воспитывали, и столько светлого вложили в их головы. Очень много прекрасных, талантливых молодых педагогов, которые приходят в школу с горящими глазами, которые хотят учить детей, которые хотят нести им светлое, да, что-то вкладывать в их головы. Давайте подумаем, сколько получает учитель начальных классов после высшего учебного заведения. Я вам скажу, средняя сумма – это 27-30 тысяч рублей. Потому что классного руководства, как правило, у них нет, это молодые педагоги, да, ну и вот они приходят на такую сумму работать. Надо ли говорить, что энтузиазм, конечно же, очень сильно истощается, потому что прожить на такую сумму, ну, практически невозможно. С учетом того, что коммунальные платежи у нас растут, да, и средние, допустим, коммунальные платежи по Вологде за однокомнатную квартиру уже стремятся к 10 тысячам рублей, прожить на 27-30 тысяч практически невозможно. Так вот, конечно, я считаю необходимым, и ЛДПР считает необходимым увеличение зарплаты учителям, повышение статуса учителя, для того, чтобы это действительно было призванием, профессии, куда хотят идти люди, чтобы они туда шли не за тем, чтобы заработать потом на репетиторстве, да, еще в свободное от работы время, а для того, чтобы им действительно хотелось воспитывать детей, воспитывать личности, видеть в каждом что-то свое, вложить в их головы что-то светлое и получить на выходе действительно прекрасных детей, воспитанных и образованных. Еще один вопрос для меня очень важный, который я бы хотела обсудить, это инклюзивное обучение. Дело в том, что мой младший сын, который учится в 5 классе, он на инвалидности с рождения, и мы занимаемся в обычной школе, в общеобразовательной. Нам очень повезло, у нас замечательный класс, и ребенка принимают прекрасно, у него друзья, все учителя, все замечательно. Вообще вот нарадоваться не могу, огромное спасибо педагогическому составу и родителям. Но у нас есть обращение в ЛДПР, которое да вот сейчас у нас как раз в работе, когда дети с особенностями здоровья не могут получить образование, даже среднее, да, в той или иной степени. Расскажу на примерах, чтобы не быть голословным. Допустим, в Вологде, в одном из пригородов в Вологде, не так далеко населенный пункт, не буду говорить, чтобы да, не было никаких сложностей. Есть ребенок. Ребенок находится на коляске. У него детский церебральный паралич, но ребенок интеллектуально абсолютно сохранен. То есть он говорит, он рассуждает, он развит на свой возраст. Родители переехали за город для того, чтобы у ребенка было больше возможностей быть на улице. Но когда ребенок пошел в школу, выяснилось, что в школе нет ничего для ребенка-колясочника. Нет пандуса, нет тьюторов. И самое интересное, что учителя из этой школы к ребенку ходить домой тоже не могут. И что мы имеем на сегодняшний день? Ребенок откатился в развитии на несколько лет, потому что мама с ним заниматься не может, ну, в силу определенных причин, да, у нас дети не могут, не всегда с родителями занимаются так, как нужно. Педагоги домой к нему не ходят, в школу ребенок не посещает. Ребенок сейчас перешел в 9 класс. По сути, у них есть там какой-то один педагог, который онлайн занимается, и все. То есть сейчас мы стараемся найти либо педагогов, которые будут ходить, да, чтобы он выровнял уровень знаний до 9 класса и перешел в колледж. Надо сказать, что колледжей с условиями для детей с ОВЗ тоже не так много. То есть у нас детей с ОВЗ, напомню, в Вологодской области 4600, около этого, да, цифры, а школ, которые полностью оборудованы для обучения колледжей, их не так много. И поэтому, конечно, я считаю, что очень важно обеспечить все учебные заведения, которые у нас есть в регионе, даже в отдаленных районах, обеспечить самым необходимым, это пандусами, возможно, тьюторами. На это деньги выделяются, я об этом точно знаю, потому что мой ребенок, ему, когда он поступал в школу, ему сразу предложили тьютора, потому что такая ставка в школе есть. Ему сразу сказали, что он будет полностью обеспечен всем необходимым, что прописано в индивидуальной программе реабилитации, поэтому средства на это абсолютно точно заложены в бюджете. И я считаю, что дети должны быть социализированы и учиться наравне со здоровыми детьми. Также еще расскажу про класс в Вологде. То есть в одной из школ города Вологды выделили деньги на то, чтобы сделать не инклюзивный класс, где здоровые дети и есть дети с особенностями развития, а полностью специализированный класс, где занимаются 10 детей с особенностями здоровья. У них один педагог, 2 тьютора. У них отдельный класс, у них отдельная программа. Понятно, мы не говорим о том, что они на отлично пишут олимпиаду «Медвежонок», да, но тем не менее это огромная социализация и огромный вклад в развитие этих 10 детей. Так вот, что мы имеем? Дети, отучившись 3 года в данном классе, им сказано, что на следующий год класс будет расформирован. И эти 10 детей пойдут в 10 обычных классов этой школы. То есть каждый ребенок будет приписан к определенному классу. Как вы думаете, дорогие радиослушатели, кому это выгодно? Может быть, детям, которые нормотипичные, да, и они понимают, что есть там детки с аутическим спектром, ему нужно определенное внимание. Он может срывать уроки, может быть поведенческое, да, вот негативное поведение. Или это будет комфортно ребенку с ОВЗ, который учился в небольшом классе, он получал внимание учителя, он получал внимание тьютора, он усваивал программу. Такой союз, к сожалению, не выгоден никому. Так почему, когда выделяются деньги, выделяются средства на обучение, педагог проходит определенные курсы для того, чтобы заниматься с детьми с ОВЗ, почему мы делаем только это для начальной школы? Дальше, после 4 класса, куда должны эти дети пойти? Это очень важный момент. Я считаю, что главный показатель общества – это развитие именно и внимание к особо уязвимым категориям жителей. Именно дети-инвалиды. Инвалиды – это, ну, любой статус, да, человека с определенным заболеванием. Пока в настоящий момент у нас, конечно, огромные пробелы с этим. И очень бы хотелось заметить, что мы движемся в направлении развития, но это настолько маленькие шаги и настолько много заинтересованных родителей в развитии, да, вот своих детей. Все очень переживают, все очень болеют за душой за своих детей. Очень хочется, чтобы дети, да, социализировались. К сожалению, таких детей становится с каждым годом все больше. И развивать, да, социализировать их надо гораздо больше, вкладывать сил и средств.
1: Ирина Валерьевна, есть еще пара секунд?
3: Пара секунд. Ну, я думаю, что я, конечно, призываю вас всех приходить на избирательные участки, голосовать за партию, которая беспокоится о самых уязвимых на категории граждан, за ЛДПР.
1: Спасибо большое.
2: Выборы 2026. Политические дебаты.
1: Игорь Анатольевич Трофимов, «Справедливая Россия». Вам слово, 13 минут.
0: Спасибо большое. Ну, в продолжение того, что сейчас сказала Ирина, я, конечно, абсолютно согласен целиком и полностью с ее тезисами, доводами и позицией. И партия «Справедливая Россия» в этом плане, конечно же, солидарна с вами, потому что мы рассматриваем людей уязвимых. Вот эти уязвимые группы населения – это отдельная история. И, конечно же, мы сейчас смотрим с вами, какие у нас есть пенсии по инвалидности. Размер пенсии по инвалидности недостаточен. Если мы говорим вообще о пенсиях, «Справедливая Россия» призывает вернуть пенсионный возраст на прежние рамки. Мы сейчас, у нас мужчины не доживают до пенсии зачастую. То есть, как при заявленной средней продолжительности жизни, вот этот Росстат нас постоянно дурит, потому что мы с вами, все с вами сталкиваемся о том, как живут. Средняя продолжительность жизни, это кто-то на 86 лет проживет, а кто-то, ну, сейчас, как некоторые наши, вот мои одногодки, сослуживцы, одногруппники, вот, они уже умирают, иногда не дожив там до 50 лет. И, конечно же, пенсионный возраст. Есть яркие примеры того, когда человек выходит, мужчина особенно, на пенсию, буквально не успев получить эту пенсию, умирает. И мы требуем вернуть пенсионный возраст женщинам 55, мужчинам 60. И, конечно же, сейчас, возвращаясь к теме проблем детей с инвалидностью, я хочу сказать, ну, здесь уже поделиться, наверное, своим опытом. Я помню те времена, у меня младший брат был ребенком-инвалидом. И, конечно же, на тот момент, там, 90-е годы, было совсем все плохо. Государство, нужно отдать должное, делает много возможного для того, чтобы улучшить ситуацию с инвалидами и с детьми-инвалидами в частности. Но я считаю, что также меры недостаточные. И здесь я хотел бы призвать к тому, чтобы не только государство, но и общественные организации являются очень мощным проводником, используя эффективные социальные технологии. Я сам по основному месту работы имею уже на протяжении 3 лет. Порядка 35 семей сейчас находятся у нас на обслуживании. получают в рамках реестра поставщиков социальных услуг помощь от моей организации, и мы занимаемся оказанием комплексной помощи, психосоциальной поддержки. Это проводим детские лагеря для детей с инвалидностью. Мы работаем с мамами, в большинстве случаев это мамы. И, конечно же, мы хотели бы искать поддержку грантовую, государственную, но на сегодняшний день наша бюджетная система, я считаю, здесь, наверное, несправедливо это, недостаточно выделяется средств на... Еще президент говорил о том, что нужно в большинстве случаев социально ориентированные некоммерческие организации эффективнее расходуют бюджетные средства. Я здесь с президентом абсолютно согласен, потому что каждую копейку умеют беречь и эффективно использовать социально ориентированные некоммерческие организации. Это очень серьезная конкурентная среда. Я призываю всех наших депутатов, вне зависимости от политической, опять же, направленности, сделать так, чтобы бюджет позволял реализовывать больше социальных инициатив, направленных в том числе на защиту интересов детей с инвалидностью. И, конечно, дополнительная поддержка, она всегда нужна. Вот, к примеру, мы сейчас... Есть очень хороший проект, который мы реализуем с нашими партнерами. Это проект «Я могу», когда детей с инвалидностью, ОВЗ, аутистов, ДЦП, с синдромом Дауна мы готовим к легкоатлетическим стартам, и они в них принимают участие не для проформы, а вот по-настоящему. То есть мы занимаемся общей физической подготовкой. Наши добровольцы, добровольцы наших партнеров, они абсолютно не за деньги занимаются этим. И мы видим, самое главное, результат. Мы видим результат, когда детишки, которые вообще, врачи говорили, там не будут ходить, но потом они пошли и вот пришли к нам, и мы их научили делать так, что они бегут километр. Я сам сейчас, я и вся моя семья, мы занимаемся. И нам очень приятно видеть, мы сопровождаем этих детей с инвалидностью во время забегов, и наши добровольцы. И эти дети получают медали финишеров, они получают признание. И родители, некоторые ведь бывают, знаете, немножко какая-то неудобная ситуация о том, что ребенок с инвалидностью, еще что-то. Но они начинают искренне гордиться успехами своих детишек. И мы очень рады приветствовать эти инициативы. И, конечно же, если была бы государственная дополнительная поддержка, и я считаю то, что бюджетные ассигнования в этом направлении, они, конечно, должны быть адресными и более масштабными. Потому что нельзя экономить на такой категории детишек. Да, сейчас я хотел перейти еще к другой проблеме. Это проблема нашего ветхого и аварийного жилья. Поездив по Вологодской области, мы видим эту проблему. Она никуда не девается. И сколько бы ни говорил президент о том, что ее нужно решать, а ветхое жилье у нас сохраняется. Самое главное, сохраняются очень тяжелые такие объекты недвижимости, так уж скажу, в которых не то что жить невозможно, в них жить опасно. И сам был живым свидетелем того, как в Шексне вот, есть у нас женщина, она инвалид. У нее ее любимый человек пропал без вести на СВО. Один из ее сыновей получил ранение в ходе специальной военной операции, вернулся. Вот. Она сама с инвалидностью. Вот она живет в доме, она обращается к администрации, чтобы ее расселили, но ее не расселяют. А в доме она задыхается, вот сейчас может слышать нас Мария, задыхается от черной плесени. Жить там не просто невозможно, но опасно. А зимой температура в ее доме, двухэтажный барак, она опускается до ноля. То есть согревается печки до градусов 12, а потом опускается до ноля под утро. И даже минусовые значения. Вот понимаете, это нечеловеческие условия. И здесь, когда мы говорим, да, конечно, на все не хватает денег. Но Мне хотелось бы призвать в первую очередь тех чиновников, которые сидят в своих теплых кабинетах, все-таки сделать так, чтобы найти из резервного фонда, найти любые решения. Мы сейчас Марию поддерживаем в суде. То есть у нас в Центре защиты прав граждан свыше 2000 обращений, по которым мы, Справедливая Россия, разбираем каждый случай. Мы стараемся сделать так, чтобы эффективно представить в суде интересы, сформировать правовую позицию. Если есть возможность и ресурсы, то осуществить представительство и так далее. То есть мы следим, ставим на личный контроль. И мы добьемся того, я практически уверен, что в скором, в ближайшем будущем, сам, вот если Мария посчитает необходимым, пригласить к ней на новоселье. Эти дома надо расселять, которые особенно покрыты черной плесенью. И, конечно же, не стоит ни в коем случае игнорировать эту проблему и закрывать на нее глаза. Потому что на сегодняшний день это сотни, а возможно тысячи людей живут в неудовлетворительных жилищных условиях. Вот. Ну и хотел, еще у меня есть немножко времени, затронуть следующую проблему. Мы с вами говорим о том, что у нас предоставляются земельные участки. Мы уже эту тему немножко затронули для индивидуального жилищного строительства. Но мы готовы, должны были бы предоставить каждой семье, желающей, оборудованный инфраструктурно жилищный участок. Справедливая Россия настаивает на том, что земля должна принадлежать людям. Право на землю – это фундаментальное право личности. Мы с вами предлагаем создать реестр свободных земельных участков, предоставить право на безвозмездное получение земельного участка с правом последующего выкупа при строительстве дома. Это важно. Обновление планов развития сельских территорий через программы газификации, электрификации и транспортного сообщения. Вы знаете, когда мы говорим про газификацию, вот мы затрагиваем историю, когда потратится 850 миллионов на создание 12 пилетных котельных. Ну, можно эти средства потратить на газификацию районов и, конечно же, избежать всех этих проблем. Когда участок в чистом поле выдается, это, конечно же, не дело. И это формальное такое выполнение. Ну, то есть, вот, нате, возьмите, но... А что ты с этим будешь участком в чистом поле, не электрифицированным, не газифицированным, с отсутствующей инфраструктурой? Вот. Отдельно транспортное сообщение. Это тоже очень большая проблема. И сейчас к нам в Справедливую Россию обращаются, и мы пытаемся решать. Вот, ну, приведу к примеру Сокол. Когда дачники, ну, сокращены маршруты, муниципальный перевозчик не может, недостаточно рейсов, маршрутов на даче. Люди без транспортной инфраструктуры остаются как без рук. Не у всех есть свои автомобили. Мы с вами видим, какие тут проблемы еще и с бензином. И, конечно же, мы видим то, что проблема решается. Иногда она решается даже без привлечения. Вот ни одной копейки не нужно для решения проблемы. Ну, в частности, есть частные перевозчики, которые курсируют между, там, 5 рейсов между Вологдой и Соколом. Что мешает сделать остановку по пути следования, которая приведет желающих там из Сокола на дачу? Но, однако, нет. И, однако, эта проблема не может решаться, потому что этапы согласования, включения и очередной остановки – это очень не быстро. То есть, это там 2 недели может пройти. Но это нужно здесь и сейчас. Что мешает нам с вами сделать так, чтобы сделать эту остановку. И тем самым для коммерческого перевозчика увеличится пассажиропоток, а люди смогут приехать к себе на дачу. Вот иногда такие парадоксальные ситуации мы с вами встречаем. И, конечно, категорически недопустимо. Ну а вообще Справедливая Россия настаивает на том, что мы настаиваем на том, что нужно развивать, увеличивать транспортное сообщение, потому что именно транспортная артерия, именно эффективный общественный транспорт, в том числе региональные авиаперевозки, мы настаиваем, что они должны быть, развиваться. Сейчас государство делает, и региональные власти пытаются реконструировать аэропорт. Это важно. Но он будет готовиться для прилета больших воздушных судов, взлетно-посадочная полоса. Это прекрасно. Но транспортное сообщение внутри региона и авиасообщение. Посмотрите только, как раньше в Советском Союзе осуществлялось авиасообщение внутри Вологодской области. Как будто это была другая цивилизация. Мы настаиваем на том, что нужно все это вернуть, в том числе региональное транспортное сообщение. Спасибо.
1: Игорь Анатольевич, спасибо.
2: Выборы 2026. Политические дебаты.
1: Ирина Валерьевна Мазалевская, ЛДПР, ваши 13 минут.
3: Добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. Я бы хотела поблагодарить вас за то, что вы находите время для того, чтобы вникнуть в политическую ситуацию в нашем регионе, выслушать позиции различных политических партий и сделать, я надеюсь, правильный выбор. Спасибо вам большое, что следите за дебатами. Ну, коль уж мы с вами про 1 сентября начали разговаривать, школу мы обсудили, мне бы хотелось, конечно, поднять вопрос студенчества. То есть, во-первых, это, конечно, единый государственный экзамен. Мы все знаем, какой колоссальный стресс испытывают ученики, какой колоссальный стресс испытывают их родители при сдаче единого государственного экзамена. Мы знаем, что у нас у детей из года в год увеличивается количество самоубийств на нервной почве, да. И я, человек, который не сдавал единый государственный экзамен, я в 99-м году сдавала экзамены в Череповецкий государственный университет, я сдавала биологию, я очень долго готовилась и сдала ее на 96 баллов, и эти знания, которые у меня тогда были, которые я выучила, до сих пор их помню. Я даже помню, какой билет мне попался на экзамене, митоз, миоз и птицы. И это было замечательно, потому что эти темы я знала лучше всего. И, конечно, я и ЛДПР, мы выступаем за то, чтобы отменить ЕГЭ и вернуться, конечно, к предыдущей версии сдачи экзамена, чтобы дети у нас не тыкали бездумно, да, рандомно в эти тесты, а чтобы они действительно учили, получали знания, умели говорить, отвечать на вопросы. Это колоссально важно для сегодняшнего нашего поколения, потому что как только ты слышишь, как разговаривают нынешние подростки, хочется сказать, давайте, да, убирать слова «паразиты», «а типа» и так далее, да, и учить детей действительно разговаривать на красивом, хорошем русском языке. А далее, на чем бы я хотела остановиться, это, конечно, студенчество, да, я была студенткой, но, к сожалению, у моих родителей не было финансовой возможности, я училась и жила в Череповце, закончила Череповецкий государственный университет, именно потому, что у моих родителей не было возможности отправить меня в какой-то другой вуз, и давайте будем откровенны, помимо того, если ребенок даже очень успешно сдал экзамен, даже если он поступил куда-то на бюджет в какой-то вуз в другом городе, нужно понимать, что он должен там как-то жить. А уровень стипендий на сегодняшний момент примерно никакой. Я не знаю, что можно купить студенту на эти денежные средства. Соответственно, это опять бремя ложится финансовое на плечи родителей. Даже самый одаренный ребенок очень сложно сможет выжить и учиться, да, в условиях другого города при даже повышенной стипендии. Поэтому ЛДПР, конечно, выступает за то, чтобы стимулировать одаренных детей, действительно, которые учатся, получают, пускай они гранты, пускай они получают какую-то финансовую поддержку для того, чтобы они могли выучиться в том учебном заведении, в котором они хотят получить и реализоваться, конечно, в последующем. Да и в целом я считаю, что сейчас уровень стипендий такой, что, нельзя выжить на такие деньги, все равно это ложится на плечи родителей. Вообще нужно повышать стипендии. Понятно, что нужно повышать и зарплату, нужно повышать и пенсии, но тем не менее студенты, да, это люди, в которых мы с вами в первую очередь заинтересованы, это умы нашего будущего поколения. Нам нужно, чтобы мы не деградировали, да, нам нужно, чтобы дети наши развивались, и поэтому, конечно, повышать стипендии, я считаю, что необходимо. Ну и Я бы хотела сейчас сменить немножко тему, прям кардинально, я бы так сказала. Мы уже достаточно разговаривали на первых дебатах о школах и студенчестве, и сейчас мы разговариваем. Я бы хотела рассказать несколько случаев прямо помощи моих коллег и моей помощи участникам специальной военной операции. Дело в том, что действительно ЛДПР с первого дня помогает участникам специальной военной операции, их семьям. Помогают, безусловно, очень много людей. Но мне бы очень хотелось рассказать именно о том, как наши депутаты ездили за ленточку. У нас очень много фото-видео материалов по этому поводу. То есть мы всей Вологодской областью собирали и до сих пор собираем гуманитарную помощь. Мы формировали целую машину. Ребята у нас ездили на газели ЛДПР за ленточку. Мы заклеивали все знаки, чтобы мало ли машина не была идентифицирована. И наши ребята прям приезжали в блиндажи, они общались с военными, они узнавали, как, в чем они остро нуждаются, они посещали храмы, которые там есть. То есть они прям окунулись в этот быт, у них даже был обед, после которого нужно было самостоятельно вымыть тарелку за собой, потому что так заведено. В общем-то, когда ты приезжаешь туда, когда ты воочию видишь, да, как там наши ребята воюют, это... Но помимо того, что мотивирует очень еще на то, чтобы помогать и дальше, это огромная гордость за то, что вот ребята действительно сражаются за нашу победу, и мы все очень хотим, чтобы скорее все завершилось. И я очень горжусь нашей командой, координаторами, депутатами, что они вот так самозабвенно выезжают не просто, да, там посылают гуманитарную помощь, выезжают непосредственно за ленточку. У меня огромная гордость за наших депутатов от ЛДПР. Ну и хочу рассказать еще одну историю, которую причастна непосредственно я. Очень для меня интересная история. Дело в том, что я помогаю людям выздоравливать. И ко мне обратилась жена участника СВО. В 2024 году, в декабре месяце, ее супруг попал под обстрел, его контузило, немножко там были ранения, и все хорошо, ее подлатали, и он ушел в несколько заданий. И когда его отпустили в Вологду, у него очень болела голова, и он сходил на рентген, и оказалось, что у него в затылке, внимание, пуля. У него пуля, и мы обратились в госпиталь имени Бруденко. Мы связались с заместителем главного хирурга военной академии, военного госпиталя Бруденко Игорем Анинцевым, и 4 месяца мы пытались бойца положить в этот госпиталь для того, чтобы эту пулю вытащить. И вот в январе 26-го года в свой день рождения боец был прооперирован, и у бойца достали пулю Калашникова. То есть почти... больше года, то есть год и месяц он ходил с пулей Калашникова. То есть я не знаю, как его боженька поцеловал, как у него так все сложилось. Видимо, он очень должен задержаться на этой земле. Но Ивана прооперировали, у него все хорошо, и он опять сейчас вот, да, защищает нас. И для меня это огромная ценность вообще, что вот так все получилось. И настолько это было... заинтересованность и докторов, и военных, да, для того, чтобы вот Иван получил. Поэтому... огромная, огромная благодарность всем жителям Вологодской области, которые, да, вот собирают гуманитарную помощь. Совсем недавно мы познакомились с благотворительным фондом «Времена года». Мы узнали, что они готовят сухие супы для ребят. Мы пришли на производство, где готовятся сухие супы, и это действительно прям меня потрясло до глубины души. То есть люди приносят кабачки, которых, да, в этом году много, не знаешь, куда деть кабачки, несите во времена года, потому что они их солят, потом они их сушат, перемалывают и делают из этих кабачков сухой рассольник. То есть наши ребята, находясь за ленточкой, заливают кипяточком и потом получают прекрасный вкусный обед. И вот я считаю, что на таких людях, которые, да, вот энтузиасты, а на них держится вообще, наверное, все. То есть они абсолютно по доброте душевные, эти женщины, которые приходят каждый день, формируют эти супы, борщи, рассольники, у них лапша есть, то есть, да, насколько они переживают за ребят, а насколько они болеют всей душой, чтобы наши ребята не только воевали, да, не только выполняли боевые задачи, но чтобы они были сытые. И, конечно, в этой связи мне хочется сказать одно. Вне зависимости, да, от какой там политической партии мы принадлежим, мы все хотим мира. Мы все хотим скорейшего завершения, да, специальной военной операции. Мы все переживаем за ребят. И, конечно, сейчас нужно озаботиться о их реабилитации, потому что ребята приходят покалеченные и психологически, и физически. Многих мы отправляем на реабилитацию в различные федеральные центры, помогаем с протезированием, психологически подключаем, да, помощь, потому что это действительно очень важно. И, конечно, очень важно поддержать семьи участников СВО, потому что зачастую это и вдовы, и потеря отцов, да, это очень тяжело сказывается на семье, и в этот момент важно оказать психологическую помощь, чтобы семья не была один на один с этим горем. Кстати, недавно к нам обратилась семья. На мой взгляд, конечно, нужно внести поправки прямо на федеральном уровне. Расскажу ситуацию. К нам обратилась семья. Отец погиб на СВО, а дочери 23 года. И она не является наследницей, потому что по законодательству после 23 лет она не является ребенком. И что бы мы ни делали, каких бы мы там юристов ни подключали, это действительно такой пробел в законодательстве, и ребенок по документам ребенок, да, официально ребенок, не может вступить в права наследования. Конечно, я считаю, что таких пробелов быть не должно, и дети должны быть защищенными не только, да, вот социально, но и, конечно, материально. Потому что помимо того, что они потеряли родителя, любой ребенок в любом возрасте, когда теряет родителя, это огромное горе. Неважно, 23 тебе года, 18 или 54. Как только ты теряешь родителя, ты сразу становишься автоматически взрослым и сиротеешь. Поэтому, конечно, такие пробелы необходимо устранять. Ну, завершаем наш разговор. Я хочу еще раз поблагодарить дорогих радиослушателей за то, что вы, надеюсь, внимательно слушали наши рассказы. Спасибо вам огромное. И что я хочу сказать в завершении разговора. Конечно, я призываю каждого прийти на избирательные участки 18, 19, 20 сентября. Пожалуйста, возьмите родителей, возьмите детей, покажите, что важно сделать ваш выбор, важно сделать, отдать гражданский долг и высказать свою позицию. Не надо говорить о том, что все уже решено, все посчитано и все будет как запланировано. Это не так. Пожалуйста, приходите на выборы. Конечно, я как член ЛДПР, как активист, да, как участник команды ЛДПР, конечно, я призываю голосовать за ЛДПР, потому что я знаю, что мы работаем. Я знаю, что мы работаем до результата. Я знаю, что сколько обращений к нам поступает и насколько вписываются наши депутаты, помощники, депутаты за каждого. Я благодарю свою команду, я горжусь своей командой. Поэтому я призываю поддержать нас на предстоящих выборах. Приходите на избирательные участки и отдайте голос за лучшую партию, за ЛДПР.
1: Ирина Валерьевна, спасибо вам большое. Ирина Валерьевна Мазалевская, ЛДПР.
2: Выборы 2026. Политические дебаты. Выборы 2026.
1: На этом мы завершаем наши политические дебаты. Я напомню, что гостями этой студии были кандидаты в депутаты Законодательного собрания области Игорь Анатольевич Трофимов, это «Справедливая Россия», и Ирина Валерьевна Мазалевская, ЛДПР. Вел дебаты Владимир Юдин, а за режиссерским пультом сегодня был Сергей Колоколов. До новых встреч. Счастливо. Пока.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимира Путина продолжается марафон двухсторонних встреч на полях саммита ШОС в Бишкеке. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области. И Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии. Далее подробнее. Москва просит Ереван как можно быстрее определиться с решением о будущем СИЕС или же ЕАЭС, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке. Вступление в Евросоюз – это суверенное право Армении, Россия это понимает, подчеркнул президент России.
2: Россия – основной торгово-экономический партнер республики. Это с долей около 30% инвесторов в экономику Армении. За первые полгода текущего года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов. Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, горного добычи, мирного атома, транспорта, цифровой экономики. Российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Армении. Создают рабочие места, передают современные технологии, укрепляют энергетическую безопасность страны. Отмечу то, что мы с вами уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Неоднократно подходили к этой теме и по телефону, и в личных беседах. Вы хорошо знаете российскую позицию. Стремление Армении в ЕС – естественное, законное право страны, народа, это Армения, суверенное государство, армянскому народу определяет вектор своего развития. Но это создает сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ республики на рынке Евразии и разрывом налаженных торговых цепочек.
1: Владимир Путин предложил Пашиняну спросить народ Армении закрыть тему членства Армении в ЕАЭС или же вступление в ЕС. Уровень экономического сотрудничества между Россией и Турцией остается высоким. На это обратил внимание Владимир Путин в начале переговоров с Тайпом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Бишкеке. По словам президента России, Турция – один из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики. Уровень экономического сотрудничества России и Турции остается на высоком уровне, отметил российский лидер. Как подчеркнул помощник российского президента Юрий Ушаков, главной темой переговоров Путина и Эрдогана стала ситуация вокруг Черного моря. Также на полях саммита ШОС в Бишкеке у президента России состоялись встречи с коллегами из Монголии, Таджикистана и Ирана. В эти минуты Владимир Путин проводит переговоры с президентом Киргизии. Ранее президент России выступил на саммите ШОС+. Президент заявил, что потенциал ООН не раскрыт, надо работать над повышением ее эффективности и призвал расширять состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области, Новопавловку и Червонную Криницу. Боевую задачу выполнили группировки войск Днепр и Восток, соответственно, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Подробнее о результатах работы группировки войск Днепр сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: В результате решительных действий подразделениями группировки войск Днепр освобожден населенный пункт Новопавловка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, артиллерийских бригад и штурмового полка в районе Орехово, Червонова, Жовтеня и Преображенки. Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: За минувшие сутки российские войска поразили логистические центры, объект энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ. Также удар пришелся по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей, комплектующих к ним, и пунктам временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 156 районах. Массированный удар был нанесен по целям в Киевской и Одесской областях. Военные отмечают первые за время СВО прилеты по объектам в Одессе российских авиабомб ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Также российские военные поразили пограничный пункт пропуска и паромную переправу в Орловке в Одесской области на границе с Румынией. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее МИД ФРГ заявил, что российское генконсульство в Бонне будет закрыто 18 сентября. Правительство ФРГ приняло решение, об этом заявил глава МИД Германии. Он также сообщил о вызове посла России в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Кроме того, Германия на фоне этого инициирует в ЕС расширение санкционного списка россиян. Власти ФРГ денонсируют соглашение о деятельности русского дома в Берлине. Также Германия намерена ужесточить контроль при въезде для граждан России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации.
4: Если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлено не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно.
1: Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности до 3 сентября на территории Челябинской области, сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, а ночью будет опускаться до минус 3. В предстоящие выходные погода в столичном регионе начнет портиться, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Ну и в последующие дни прошумят дожди, дневная температура понизится до плюс 18-21, а в выходные погода окончательно испортится и зарядят холодные дожди. На термометре не выше плюс 15. На следующей неделе наступит настоящая осень.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
0: Спорт.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских и белорусских игроков, тренеров, судей и других официальных лиц в баскетболе, а также баскетболе 3 на 3. Отдельные игроки из России и Беларуси смогут участвовать в соревнованиях ФИБА, а официальные лица назначаться на турниры федерации. Решение вступает в силу немедленно, при этом вопрос возвращения российских и белорусских сборных пока остается открытым. Тема участия сборных России по баскетболу 3 на 3 в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх 28 года, будет рассмотрена на заседании Центрального совета ФИБА в декабре этого года. В футбольном Кубке России сегодня стартовала программа матчей третьего тура группового этапа. «Локомотив» в серии пенальти уступил «Акрону», а «Краснодар» также в серии пенальти был сильнее «Факела». В «Зените» началась перестройка команды. Об этом заявил известный петербургский футбольный комментатор Геннадий Орлов и добавил, цитирую, «5 новых игроков вышли в составе с первых минут. После «Спартака» начались серьезные разборы. И сейчас Симак подтверждает, неприкасаемых нет. Он подводит к составу молодых игроков. Они уже составляют конкуренцию», заявил Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит». Защитник ЦСКА Мойзес был успешно прооперирован, сообщает пресс-служба ЦСКА. Напомню, 15 августа бразилец получил травму в матче с «Факелом». У футболиста диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Один из лучших велогонщиков этого века, пятикратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар, успешно перенес операцию на ключице после падения на 8-м этапе Вуэльты. Напомню, в результате падения словенец получил сотрясение мозга, перелом ключицы со смещением и перелом шейного позвонка. Смешанное единоборство. Обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов потерял 3 позиции и теперь занимает 5-е место. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Челябинске завтра облачно с прояснениями, плюс 20. В Перми пасмурно, плюс 19. В Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 27. В Элисте малооблачно, плюс 29. В Владикавказе небольшой дождь, плюс 24. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Сегодня у меня в гостях замечательная семейная пара, солист и концертмейстер группы саксофонов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, альт-саксофонист Илья Морозов и одна из лучших джазовых вокалисток России Виктория Каунова. В общем, самая красивая пара на российской джазовой сцене. Это не я придумал, но соглашусь. Привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Красивая пара с красивой историей. Когда возникает затруднение, к кому обращается дочь? Правильно, к папе. Мне, как отцу, это прям бальзам на душу.
3: Да-да.
2: Рассказывать о своей новой пластинке «Размышления». Как родилась идея все-таки записать эту музыку, потому что я знаю, что вы фрагментарно хотя бы отдельные произведения играли. Мы 6 лет назад с вами встречались в студии, и там одна из пьес точно совершенно звучала.
3: Да, на самом деле это все родилось очень стихийно. То есть у нас не было плана петь джаз на русском языке совершенно. Ну вот как-то так сложились события, что нас пригласили на один из фестивалей джазовых с презентацией первого альбома, как раз-таки The First.
2: The First.
3: Да. И буквально за несколько месяцев до фестиваля нас попросили, а можете вы что-то еще авторское исполнить? Мы были немного шокированы, потому что мы не рассчитывали вообще вести что-то еще дополнительное, помимо вот того альбома, огромного пласта музыки, который у нас есть. Мы с Ильей приняли вызов и решили что-то попробовать покреативить. Мне пришлось изучить много разных стихотворений, вообще разной поэзии. Я поняла, что ну вот на тот дух, который у нас есть в музыке, вот ничего не ложится из того, что мне пришлось изучить. И здесь появилась просто моя сестра старшая, спасительница, говорит, а у папы же там какие-то есть стихи юности, молодости, может, попросишь? Но, собственно говоря, так вот все и закрутилось. Мы попросили у папы стихи, начали с Ильей перелистывать все, что там есть, и поняли, что нам это подходит, это наше такое состояние, это то, что мы можем красиво окрасить в музыку. Вот. И пошла рождаться таким образом программа, и мы частично вот несколько произведений успели к этому фестивалю сделать, поэтому это был такой большой толчок для того, чтобы начать что-то думать уже на русском языке, хотя вот на тот момент это вообще еще было настолько неактуально и обросло какими-то, ну, скептицизмом таким, скажем, джаз на русском языке, но у нас получилось, и я рада, что оно живет до сих пор, и вот сейчас мы выпустили альбом
2: с пьесы «Размышления». Начнем?
3: Да.

0: Это, кстати, на самом деле была одна из первых композиций, которую мы и написали. Поэтому как-то вот так оно сложилось очень логично, даже по трек-листу нашему. Но вот в программе мы, по-моему, исполняли тогда «Колыбельную», если я не ошибаюсь.
1: По-моему, да.
0: Да. И это одна из самых сложных на тот момент было произведений. Я думаю, Илья расскажет об этом. Она вызвала много разных эмоций.

0: Мне кажется, по-разному, потому что мы, по сути, работаем в одной связке. У нас очень много всего похожего. У меня немножко задача иная, потому что мне еще нужно передавать отдельно художественный образ и эмоциональную какую-то составляющую образа этого. Поэтому здесь нужно знать четко то, что ты делаешь как профессионал, как музыкант. То есть это должно быть отточено на 200%, и отдельно еще прорабатывается образ, отдельно прорабатывается все. Но для меня всегда это в такой связке работает, в единый и музыкальный образ и само музыкальное произведение, что я стараюсь не разделять какие-то нюансы, потому что даже когда мы собираемся с ребятами на групповые репетиции, то есть это я и три духовых, и мы выстраиваемся еще отдельно как ансамбль. То есть я здесь стараюсь не выделяться как отдельный инструмент. Мы как-то 4 духовика, по сути, что-то репетируем, а потом, когда это уже срепетированный момент, я отключаю, скажем, дотошность в музыкальном материале, в техническом, и это у меня уже идет на автоматизме, я включаюсь в образ и стараюсь это передавать. Поэтому я не знаю, кому сложнее. У всех свои есть нюансы, у всех есть свои сложности и какие-то моменты. Допустим, то, что я выучиваю все наизусть, мне, конечно, очень сильно помогает. Я не держусь за ноты, я не держусь за какую-то там цепочку в глазах, которая должна у меня, да, нотная быть. А у ребят всегда перед глазами ноты, у них всегда счет, сменный, переменный размер какой-то.
1: Да-да, и... с размером там в некоторых пьесах, да. Ой.
0: И знаете, что помогает? Помогает то, что я вообще не считаю, что происходит внутри. Я просто пою текст, потому что очень много размеров подстроено под темпоритм текста. Соответственно, если ты объясняешь музыканту, просто просчитай у себя в голове текст, который идет, тебе не нужно будет высчитывать доли, никакие четверти тебе не нужно высчитывать, просто просчитывай именно по темпоритму текста. И мы таким образом помогаем даже нашим музыкантам справляться с вот этим переменным внутренним размером.
1: Илья, насколько содержание, то есть сам текст, вот, собственно говоря, каждый из музыкантов читал, естественно, папины стихи.
0: Конечно, да.
1: И вот насколько это помогает, то, что ты понимаешь, о чем идет речь, скажем так. Потому что, ну, объективно, все-таки мы в первую очередь, наверное, цепляемся за мелодию. Поэтому вот мне хочется понять, насколько именно знание текста способствует тому, чтобы написать музыку. Вообще, что проще, писать музыку под текст или текст на музыку?
0: Ой, мне кажется, вообще по-разному. Это зависит от ситуации, наверное. Но вот мы, когда писали вот сейчас музыку на текст, мы столкнулись с таким количеством сложностей, что вот мне иногда кажется, что проще делать все наоборот. Хотя, когда ты видишь картину целиком в тексте, то проще воспринимается целостность этого произведения. То есть ты понимаешь, о чем это, с чего это начинается и к чему это приводит. И ты понимаешь уже внутреннюю цепочку драматургии, которая там содержится. И, наверное, в какой-то степени вот здесь может быть легче. Но с точки зрения того, что мы работаем с русским языком, есть нюансы.
1: Я догадываюсь. Я думаю, вам все этот вопрос задают вот с русским языком. Сложнее. Я вот даже могу не задавать вопрос. Я знаю, что сложнее.
0: Да, но это еще должно быть органично.
1: С ударениями очень сложно. Длиннее слова, фразы и все по-другому строится.
2: Я сейчас подумал, мне особенно приятно, что даже несмотря на то, что я уже слышал на эдитинге эту музыку 1000 раз, я по-новому прочувствовал этот текст, но, опять же, это альбом такой вокально-инструментальный, он джазовый, потому что там практически в каждой композиции звучит импровизация, что свойственно для джазовой музыки, но что не свойственно для джазовой музыки, это русский язык. И дальше, помимо того, что у нас партия вокала и аккомпанемент этой партии не соответствуют тексту, это все перекликается, то есть это как альбом-картина, альбом-путешествие, когда можно увидеть, закрыть глаза и нарисовать себе воображение то, о чем мы поем и играем. Но остается еще очень важная часть – это соло. И вот соло тоже нужно сыграть не как такие вот артисты, музыканты, которые выучили все фразы, которые уже и так знает весь мир во всех тональностях, и все умеют. Нужно было добавить чего-то своего, русского, такого вот душевного, страстного. И вот лично для меня вот это вот была самая главная задача.
1: Колыбельная, не колыбельная. Будем слушать. Там как раз соло все очень хорошо.
0: Да, да, да. Мы можем послушать. Как раз-таки эта композиция у нас с Ильей вызвала немало споров в процессе написания, поскольку, если обратить внимание, после всех соло красивых звучит такой тутийный момент, где вокал с духовыми начинают исполнять какую-то интересную мелодию. Так вот, однажды мы с Ильей очень долго не могли найти точки соприкосновения в написании этого

0: фрагмента, поскольку, ну вот, 5 утра, мы ночью сидим это пишем. И мы понимаем, что мы уже все, ну, устали, уже не идет ни мысль, ничего. Илья говорит, все, давай отдыхать, заканчиваем, завтра продолжим. И я пошла там готовиться ко сну, буквально через 5 минут возвращаюсь, он мне говорит, я написал. И он мне включает. И я понимаю, что по диапазону там 2,5 октавы вокальных. Я говорю, слушай, а как я это спою? У меня нет этих нот. Говорю, зачем так написал? И здесь он говорит очень страшную фразу. Он говорит, а с чего ты взяла, что ты будешь это петь? Ну и как вы понимаете...
1: Чего тебе это стоило, Илья?
0: Да, это было непросто.
2: Это стоило... разговоров, поиска общего языка.
0: Да, но Илья был непреклонен, и мне пришлось научиться петь вот это, потому что он сказал, мне это нравится, это должно звучать вот так. Если ты хочешь петь, тебе надо научиться это делать. То есть это прям был такой серьезный у нас, серьезный вопрос. Но я научилась, потому что у меня моя вокальная вот эта вот форма, она не дала мне расслабиться и сказать, знаешь что, надо упростить. Ах, так!
1: Ну, вызов. Да-да-да. Собственно, весь альбом вызов, по большому счету.
0: Ну, по сути, да.

0: Как отреагировал папа?
1: Он был удивлен. Он вообще не мог представить, что его стихи могут так звучать. Потому что первоначально те стихи, которые он писал для себя и делиться как бы сильно с ними не собирался. Ни
0: то есть такая это очень, в принципе, личная лирика, я так
1: это
0: понимаю.
1: Это абсолютно
0: да?
1: личное все. И вообще первоначально, когда я попросила стихи, он так немножко засомневался и говорит, ну я как бы для себя писал, ну то есть не для того, чтобы там на всеобщее обозрение. Он же тоже музыкант, он певец, он для себя писал музыку, у него есть там альбом свой авторский. Я говорю, ну у тебя же наверняка что-то есть такое, что в принципе, ну, не сильно глубоко личное, но красивое. И вот мы все-таки пришли к тому, что он отдал мне все свои тетради. И тут мы с Марией разгулялись по полной, потому что мы начали перелистывать все, что там есть. И вот «Подлунная», вот для меня это какая-то особенная песня, потому что потом, когда я еще историю узнала, это написание стихов, мне отдельно стало как-то вот по настроению близко, потому что он ее писал, когда стоял на авиационной там 10-метровой вышке, ночью ничего не горит, то есть ни фонарей, ничего, одна луна и листок бумаги с карандашом. И он вот в ночи под звуки сверчков, под звуки тишины вот этой полей, он вот это написал, он вдохновился этим.

0: Вот я уже говорила недавно, что у Ильи есть определенное такое вот музыкальное ощущение, очень интересное, расписывать духовые инструменты таким образом, чтобы они звучали широко, как оркестр.
1: У вас вообще вот три духовых, а звучите очень плотно. Так.
0: Вот, это как раз-таки...
1: Да, вот это прям удивительно, да, потому это... что я говорю, вот если закрыть глаза, если я не знаю состав, то я бы не сказал, что там три духовых. То есть вот прям такой очень насыщенный звук.
0: Да, и как раз-таки в балладе это особенно слышно, звучит очень объемно, и при этом они меня не перебивают. То есть я могу быть пластичной внутри того, что они играют, и при этом у них все очень красиво и широко. Поэтому...
2: Но нам всегда нужно быть начеку, что называется, потому что студийная ситуация – это одна сторона, а концертная – это совершенно другая.
0: Ну, атмосфера, да, разная.
2: Опять же, приходит слушатель, которому хоть и интересны эксперименты в джазе на русском языке, но он все равно не знает до конца, что ему ждать сегодняшним вечером. И нам нужно быть внимательным еще не только к Виктории, но к тому, как она реагирует, смотрит на публику, как реагирует публика, и можем ли мы еще что-то добавить или что-то поменять в ходе концерта? Незначительно. Можем поменять динамику, можем поменять порядок композиции. И опять же, она может спеть, может быть, чуть-чуть там поплотнее или понежнее. То есть это мы должны уловить с первой ноты. И, соответственно, наш аккомпанемент духовых построить так, чтобы это был разговор двух людей, которые действительно друг друга слышат.
1: Так, давайте послушаем пьесу «Послушай ночь».
0: Да, это очень особенная песня. Она особенна тем, что если как раз-таки послушать на альбоме ее, вы услышите пение сверчков, лейтмотив которых вообще пронизывает весь альбом. И этих сверчков записывали в реальных условиях. Это не сгенерированные какие-то сверчки, не скачанные откуда-то из интернета. Это реально записанные сверчки, которые записывал папа несколько ночей.
2: Да, и о которых он писал 30 лет назад.
0: Мы с Ильей поняли, что именно в этой композиции нужны эти сверчки, чтобы создать дополнительную атмосферу и погружение вот вообще вот в этот материал. Мы решили, что здесь нужен хор сверчков, и эти сверчки пришли к нам на помощь. И, по-моему, получилось очень даже атмосферно.

0: На мой взгляд, вот альбом, когда его слушаешь, ну, за исключением, может быть, опять же, вот этих пьес, ну, более доступных, как раз в них очень угадывается вот эта вот традиция советской эстрадной школы, ну, то, что я слышу. Угу. Если, предположим, без этих произведений, то пластинка абсолютно, вот, мне кажется, ну, Илья, управляй, постбобская.
1: Да, возможно, перед нами стояла задача как-то охарактеризовать перед релизом на цифровых платформах. Я сам не могу до конца сказать, что это такое. Ну, то есть,
0: слушай, ну за постбопом, очень, за термином очень легко спрятаться. Так столь долго царит уже на джазовом рынке, на джазовой сцене, что под него уже можно загнать практически все.
1: Да, ну тут соло, да, однозначно. Вокал, аккомпанемент, это же тоже как минимум половина. Поэтому это уже может быть где-то такой вот контемпорари. Потом, опять же, как ты верно заметил, там есть песни-магниты, скажем так, практически в каждом альбоме, через которые неподготовленный слушатель может прийти не то что к нам, а к джазовой музыке в целом. То есть то, что слушают нас, это прекрасно, замечательно. Но мы же посыл всех этих пластинок, почему они все разные? Потому что мы даем какую-то такую вот палитру и выбор, через что можно прийти в эту джазовую музыку и отъехать буквально там хоть на 50, хоть на 100 лет назад.
0: Но это то, о чем я говорю, в общем, всю жизнь сознательно, то, что джаз надо правильно подать.
1: Да, поэтому
0: потому что можно сходу промахнуться и... Ой, что это?
2: Да, это поэтому... что-то на страшном.
1: Поэтому если вот так вот нарочито назвать это все постбопом, можно тоже какое-то количество аудитории, которое было бы это интересно, и отпугнуть.
0: Всю пластинку, конечно, отнести нельзя к какому-то определенному направлению, что, опять же, ваш большой плюс, то, что у вас пластинки стилистически разные, что первая, кстати, что и вторая, что и третья, ну, третья, может быть, в большей степени, опять же, потому что у вас все-таки была очень четкая привязка к тексту.
2: Да, да. Ну и плюс ту музыку, которую мы внутрь вкладывали, это та музыка, которой мы сами вдохновляемся, которая нам нравится и которая вот каким-то образом живет внутри нас. Мы буквально, когда слушали на сведении какие-то наши композиции, я сидела Илье и говорила: слушай, я не могу понять, как мы это написали. То есть, когда проходит время, ты слушаешь не как исполнитель, а как слушатель, ты не понимаешь, как нам пришла в голову та или иная идея, то есть как оно все так сложилось. Откуда у нас столько вот этой вариативной мысли было, я не понимаю. Понятно, что мы отталкиваемся от текста, мы отталкиваемся от характера, от настроения, но внутри вот эти мелодии, которые перекликания с духовыми, перекликания там с ритм-секцией, то есть там же постоянное взаимодействие, даже вроде бы в готовой форме, то есть тут еще до импровизации не дошли, а взаимодействие всю дорогу, то есть с самого первого звука.
0: Вот как раз хорошо, что ты на эту тему заговорила, потому что мне показалось, что с точки зрения сочинения и исполнения самая сложная пьеса, на мое ухо, скажем так, это «Поэт», где ты переключаешься на сопрано, насколько я помню, правильно?
1: Да.
0: Вот два слова о поэте.
2: «Поэт» — это вообще, мне кажется, очень монументальная композиция для нас вообще, особенно в этом альбоме. Мы с Ильей сидели, я говорю, как ее охарактеризовать? Это как сложное классическое произведение, то есть в ней много разных частей, которые, ну, не повторяются, по сути. То есть мы в конце только там зеркалим какую-то часть, в остальном это постоянно очень сложный процесс. Ну, это произведение родилось, наверное, опять от сложности самого материала первоначально написанного. И от нашего ощущение восприятия этого всего. Соответственно, когда мы начали пробовать какие-то варианты написания этой музыки, мы понимали, что это будет очень сложное произведение, в первую очередь для исполнения. Потому что там нужно сохранить вот этот накаленный нерв, внутренний сложный мир, который происходит, да, внутри этой музыки. То есть очень непросто передать музыкой вот все то, что содержится внутри, в сути этого произведения. Но мне кажется, нам удалось, и уже на студии, когда мы записывались, я Илье говорю, а давай, поскольку мы имеем сейчас возможность вокалом прописать какие-то дополнительные партии, говорю, давай я там пропишу с вами вместе на соло сопрано, пропишу вот эти пачки, которые будут дополнять какой-то, накалять вот этот нерв. И хорошо, что у нас абсолютно все музыканты идут навстречу и говорят, а давайте пробовать просто. Если не получится, мы просто это не возьмем. И мы пробовали, поняли, что как раз-таки вот этот дополнительный саунд-дизайн, как со сверчками, да, в «Послушай ночь», так и в «Поэте» какие-то накаляющие моменты, они вот только дают дополнительные краски к тому, чтобы проще и глубже воспринять то, что вообще написано и исполняется в этом произведении.
1: Я бы сказал, что эта композиция, опять же, если посмотреть на стихи, вот до того, как родилась мелодия, вот, вот как она родилась, пришлось вчитаться в текст, ну, пришлось в хорошем смысле. Я просто попытался понять, вот, вот просто написано там вот эти четверостишья, они про примерно один и тот же, про цену творчества, про этого процесса, про какие-то муки выбора. Но, опять же, все равно это должно быть с таким вот знаком «плюс». То есть это не должен быть вот такой прям драматизм и очень сложно.
2: Трагизм,
1: да, это
2: да.
1: И трагизм. Но, опять же, надо дать понять слушателю о том, каким трудом, какой ценой рождается все то, что он слышит на концерте, вот в произведении, которое проходит за 5-7 минут.

0: У вас состав поменялся полностью с момента выхода первого альбома. Ну, в силу того, что просто музыкантов появились какие-то свои проекты, или все-таки стилистика меняется того, что вы делаете, и вы подбираете других исполнителей, и насколько состав, записывавший пластинку, кстати, неплохо было, если бы вы всех перечислили, совпадает с тем составом, ансамблем, который выступает сейчас с вами на концертах?
1: На самом деле и то как раз-таки ансамблеобразующие. Вот этот состав, мне кажется, для этой музыки идеален. Потому что у нас с первой репетиции случилось вот это созвучие единое, когда мы без каких-либо слов просто понимали, чувствовали друг друга на каком-то клеточном уровне.
2: Сейчас расскажем, в принципе, о команде проекта. Это санкт-петербургский трубач Евгений Бондарев, очень профессиональный музыкант, который внимательно относится к деталям. Юрий Псянчин исполняет партии на тенор-саксофоне. Ну, можно так выразиться, настоящий зверь. Это человек, которому ты просто отправляешь ноты, он приходит, и на репетиции уже все играется в каких-то сумасшедших темпах, как на пластинке, и это заставляет даже мне самому собраться. То есть это та поддержка, которая мобилизует и заставляет тебя играть лучше, то есть мотивирует. Понимаешь, что все, игры кончились и
1: начинается музыка.
2: Да,
1: начинается джазовая.
2: Андрей Марухин, наш пианист и клавишник, он всегда подхватывает какую-то идею, которую оставил для него я, или наоборот. Наша контрабасистка и бас-гитаристка Полина Билан - это отдельная история. Она...
1: Отдельно наша любовь.
2: Да. Ну и Виталик Эпов, барабанщик. Когда мы собрались на репетицию, он сказал, что, конечно, давай, в общем, грув будет вот такой вот. Я еще с собой привезу там целый сет барабанов. Здесь я такую тарелку поставлю. Здесь будет такой том. Здесь вот такой большой барабан. А малый барабан мы сделаем вот такой, чуть-чуть как бы из популярной музыки. Ты вообще за это не переживай. Звучать будет здорово. И... записал всю эту красоту наш звукорежиссер записи Игорь Бардашов. Это человек, такая невидимая рука, которая просто направлял и ловил все самые лучшие моменты на студии. Ну и Александр Перфильев, наш звукорежиссер сведения и мастеринга, сделал так, что эта музыка была сведена и отмастерена так, как слышим ее мы.
0: Я думаю, стоит еще поблагодарить Bootman Music.
1: Обязательно.
0: За выпуск альбома. Да. Это третья пластинка, которая выходит на этом лейбле.
2: Да, это большая команда во главе с Антоном Сергеевым, Романом Христюком, Алиной Кретовой, которые тоже делают так, чтобы этот релиз был поддержан и услышан максимальным количеством наших дорогих слушателей.
1: Да, и обязательно надо сказать, что этот альбом еще записан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: В рекордные сроки.
1: Да, поэтому мы очень рады, что вообще поддержали нас на таком уровне, и что услышали эту музыку, и что заметили ее, и позволили ей прозвучать так, как она хочет звучать. И вот нас не ограничивали ни в чем, нам сказали действуйте, и мы с удовольствием приступили к действию, это прямо очень приятно. Так что такая поддержка нам очень важна и приятна по-особенному.
0: Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Сегодня у меня в гостях были одна из лучших российских джазовых вокалисток Виктория Каунова, ее супруг, концертмейстер группы саксофонов Московского джазового оркестра Игорь Бутман, Илья Морозов, со своим новым альбомом «Размышления», вас с десятилетием вашего семейного проекта.
2: Спасибо.
0: Ну и с выходом нового альбома. Конечно, спасибо, что пришли.
1: Спасибо
2: большое. Спасибо, что пригласил.
3: Я гуляю по полям.

0: доходы и цены, уровень жизни и санкции, поддержка семей и демографическая политика. Темы, от которых зависит сегодняшний день и завтрашний. Свои позиции представят «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте 2 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
6: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин в ходе встречи в Бишкеке с премьер-министром Армении подчеркнул, что уже не раз обсуждался вопрос о намерении страны присоединиться к Евросоюзу и что вопрос регулирования различных норм и стандартов абсолютно не совпадают с Евразес и ЕС. И это делает невозможным дальнейшее тесное сотрудничество. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае, возможно, трехсторонняя встреча президентов России, Соединенных Штатов и КНР. Российские войска за минувшие сутки освободили в зоне спецоперации два населенных пункта в Запорожской области. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Бишкеке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркнул, что они уже не раз обсуждали вопрос о намерении страны присоединиться к Евросоюзу. Российский лидер еще раз напомнил коллеге из Армении, что вопрос регулирования технических различных норм и стандартов абсолютно не совпадают Евразес и в ЕС. Это делает невозможным дальнейшее тесное сотрудничество. Путин также отметил, что Россия основной торгово-экономический партнер Армении.
10: Россия – основной торгово-экономический партнер республики. Это с долей около 30% инвестор в экономику Армении. За первые полгода текущего года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов. Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, горного добычи, мирного атома, транспорта, цифровой экономики. Российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Армении, создают рабочие места, передают современные технологии, укрепляют энергетическую безопасность страны. Отмечу то, что мы с вами уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Неоднократно подходили к этой теме и по телефону, и в личных беседах. Вы хорошо знаете российскую позицию, стремление Армении в ЕС, естественное законное право страны, народа. Это Армения – суверенное государство. Армянскому народу определять вектор своего развития. Но это создает сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ республики на рынке Евразес и разрывом налаженных торговых цепочек.
9: Владимир Путин встретился и со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Российский президент продолжает серию встреч с иностранными руководителями на полях саммита ШОС. Главными темами стали двусторонние отношения и международная повестка. В беседе с президентом Ирана глава государства отметил, что двум странам удается поддерживать прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений, несмотря на военно-политическую обстановку. При этом Москва старается поддерживать Исламскую республику в трудной ситуации, поставляя необходимые товары, добавил Путин, и выразил солидарность с иранцами в борьбе за свои интересы. Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за позицию по конфликту, отметив стратегический уровень двусторонних отношений. По его словам, именно на таких площадках, как ШОС, страны могут противостоять односторонние политики. На переговорах с президентом Турции Владимир Путин назвал страну одним из привилегированных партнеров России как во внешней политике, так и в сфере экономики. Он подтвердил, что Москва и Анкара продолжают реализацию совместных крупных проектов, в частности, выразив уверенность, что Росатом в этом году запустит первый блок АЭС Аккую. По словам Эрдогана, стороны уже находятся на стадии завершения и ожидают открытия станции, а после него обсудят дальнейшие совместные шаги в данном направлении. На встрече с лидером Таджикистана Владимир Путин обратил внимание на плотное взаимодействие Москвы и Душанбе по вопросам обеспечения безопасности. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае, возможна трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
11: Си Цзиньпин, как хозяин, упомянул, что приедет, судя по всему, Трамп, и, очевидно, приедет Путин тоже как приглашенный. И если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на дорогих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась, да.
9: Ушаков добавил, что возможность такой встречи обсуждалась и во время переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина на проходящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Российские войска за минувшие сутки освободили в зоне спецоперации населенные пункты Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области, сообщает Минобороны. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в городе Киев и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах Одесса и Черноморск, используемых для хранения, доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ. Добавлю, что сегодня министр обороны России Андрей Белоусов поздравил преподавателей, учащихся, курсантов и офицеров военных образовательных учреждений с Днем знаний, с началом нового учебного года. Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Обвинения в отношении России после инцидента с БПЛА в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
12: Трудно это прокомментировать, потому что если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлена не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно.
9: Германия получит достойный ответ на решение закрыть русский дом в Берлине и генконсульство в Бонне. Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она добавила, что под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений. Частицу мощей князя Дмитрия Донского могут выставить в храме Христа Спасителя после того, как ее пронесут крестным ходом по набережным Москвы-реки 6 сентября. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. А у меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
13: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. Локомотив продлил серию без побед, уступив по пенальти Акрону. Теперь на счету Лока в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча Локомотив проиграл. А вот Краснодар продлил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в кубке и РПЛ. В серии пенальти Быки обыграли Факел. Полузащитник «Зенит» Андрей Мостовой на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщает чемпионат. Однако перед этим 28-летний футболист на 1 год продлит контракт с «Зенитом». Отмечается, что «Лока» и «Зенит» поровну разделят зарплату Мостового на время аренды. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сможет сыграть в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака», который состоится 6 сентября. Доктор «Динамо» сказал, что к игре со «Спартаком» Костя точно будет готов, так что он готовится к матчу, заявил в интервью «Спортэкспрессу» агент футболиста. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о том, что обсудил вопросы спорта со специальным посланником президента США Пауло Дзамполли. «С Дзамполли мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым российские спортсмены активно готовятся», – сообщил Дегтярев. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. 2 сентября российская сборная сыграет с командой Турции. Мужская сборная России в серии пенальти проиграла команде Черногории. 2 сентября наша команда сразится со сборной Саудовской Аравии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
9: По данным центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском 2 сентября днем до плюс 15 градусов и без осадков не будет их и в Южно-Сахалинске, но там гораздо теплее, до плюс 22. В Тюмени 18-20 выше 0 без осадков. В Иркутске небольшие дожди и до 17 тепла. В Мурманске плюс 18 облачно и тоже дождливо. В Оренбурге до 30 градусов поднимутся столбики термометров, осадков не ожидается. В Ярославле и Владимире плюс 23-24 градуса, прольют кратковременные дожди. В Сочи плюс 26-28 и тоже дождливо. В Санкт-Петербурге ночью осадки, днем плюс 18-20, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами с грозой плюс 16-18.

0: следующий сест на лавку. Доску с твоим данным держать прямо пред собой. Не закрывать лицо. Поняла?
1: Поняла.
0: Смотреть прямо, не моргать. Получит знаки ОСТ, то есть Остербайтер, восточный рабочий. И повязку с номером. Твой номер 577. 577. Выучит.
2: Знаки пришить к одежде. Иголки и нитки взять в бане. Повязку с номером носить на руке. Номер выучить наизусть и называть на проверке.
3: Нам выдали постели и рабочие фартуки. Матрас оказался просто большим мешком, набитым чем-то вроде стружки. К нему прилагались тощая подушка, набитая сеном, суровая серая простыня и два одеяла, достаточно тонких. Сверху надзирательница бросила плотный фартук. Вместе с Наташей и Марьяной мы разровняли матрасы, застелили грубые простыни. Глядя на нас, и другие стали помогать соседкам. Дело пошло гораздо быстрее.
4: Новенький, привет! Пока анвайзерки заняты, давайте знакомиться. Меня Шура зовут. Я из третьей от вас комнаты.
5: Кто-кто занят?
4: Ну, анвайзерки, надзирательницы, по-нашему. Немцы говорят «анвайзерин». Из наших две нормальные, ну, почти. Если не считать, что все одно фашистки. А фрау Вульф мы зовем волчихой. Это самая высокая и худая, такая гадина. Только и кричит «того нельзя, другого нельзя». Послушать ее ничего нам нельзя, только работать и бояться. И шланг при себе всегда держит.
5: Шланг какой?
4: Он у нее вместо плетки. Ручка деревянная, на ней кусок шланга. Бьет больно, ужас, кожу не так режет, как плетка, а синячище оставляет огромное. В общем, когда волчиха дежурит, только держись. А вы все откуда? Из Курска нет никого? А нас 34 девчонки, и все из Курска. А в пятой комнате девчонки из Минска.
6: Погоди, Шур, не траторь. А всего сколько комнат?
4: Жилых всего 10. Вот из 6 людей вывезли и вами теперь заполняют. Еще в бараке большая столовка, кухня, баня и туалет. В бане можно стирать и сушиться. Немцы за чистотой очень строго следят. Еще есть кладовка, где получают матрасы.
6: А вы тут давно?
4: Давно, с февраля. А Минске еще и даже раньше.
6: Лагерь большой?
4: Бараков у нас 22. Говорят, бывает и больше. 7 мужских на той линии, 1 семейный и 12 женских.
6: Семейный? Серьезно?
4: Да, бывает такое. Кто приехал с семьей добровольцы, спасались от голода в основном. Или поверили пропаганде. А кто-то уже здесь сошелся. Немцы не против, чтобы осты здесь со своими семьями жили.
6: Кому они не запрещают?
4: Остам. Мы так себя называем. От их остербайтер, то есть восточный рабочий. А мы про себя говорим осты и остовки. И сразу понятно. Вот с немцем сойтись, не дай бог, сразу в концлагерь отправят. Запрещено. Что-то еще. Через проволоку такой же лагерь для чехов. Им вообще-то запрещают с нами общаться. Но они уже нашли лазейки, подходят знакомиться. У них режим посвободнее нашего. В нерабочее время даже выходят в город.
5: А еще два барака там кто?
4: В одном полицай, охрана и дежурка-надсмотрщиц. Они вообще приходящие. И рядом склад овощей, там сыро и холодно. Имейте в виду, если отправят туда, на работу.
5: Шур, не знаешь, сегодня кормить еще будут? А то мы утром только поели, не пойми какую баланду.
4: Наверное, будут. Мы только со смены, нас еще не кормили. Но еда здесь не очень. Брюква, капуста в воде и ломтик хлеба. Ну, кофе еще или чай. Кофе, конечно, не настоящий, вроде бы желудевый. Ну и тот чаще утром. А чай морковный, подкрашенный, с сахарином.
7: Ой, божечка, эх, и малой-то какой. Как тебя звать?
8: Васятка.
7: Что ж теперь, и малых таких забирают. Или ты добровольцем?
8: Ну что вы, каким добровольцем? Просто кому их оставить? Дома нет никого.
7: Это правда. С матерью-то всяко спокойней.

0: Ауштейн! Подъем! Вставать! Вставать! Вставать! Построение!
1: Строиться! Вам следует быстро подряд назвать по-немецки свои номера. 576, 580, 590.
2: 5, 6 und...
3: Вот гады. Откуда мы можем знать их цифры? Тем более сие.
4: Mein Deutsch ist schlecht. Lasst einen Übersetzer kommen.
0: Übersetzen.
4: Вы нарушаете собственные законы. Где хваленый немецкий порядок? Эту женщину угнали сюда против правил. Ей больше 60 лет, а по приказу до 45. Если уж вы нарушили закон, пусть, по крайней мере, ее не бьют и дадут спокойно освоиться и выучить нужные немецкие слова. И переводи точно. Не мы просим, а вы нарушаете свой же порядок. Ее сюда пригнали незаконно.
1: Я понял. Я постараюсь убедить начальство дать ей работу полегче. Ты с ней только выучи номер.
5: Каждое утро нас распределяли на работы. У каждой группы было свое задание на день. Одни мели территорию, другие на кухне. Нужно было начистить картошку на всех, весь барак, 240 человек. Мыть посуду, приносить торфяные брикеты, которыми топили плиту. От торфа все очень сильно чесалось. Руки, плечи. Повар, ее звали Эрна, постоянно торопила и показывала, что мы не должны так уж тщательно очищать картошку. Главное делать все быстро. Часто готовили сушеную свеклу, которую давали скоту. Но после тяжелой работы в течение дня люди были готовы есть что угодно. А работа была самой разной, но неизменно тяжелой. Как правило, грузили какие-то мешки на фабрике, на станции. Их было трудно поднять. Однажды девушка из наших зацепилась за рельс, упала, сверху упал ее же мешок. Получила плеткой от надсмотрщика. Она потом долго лежала в бараке.
0: Ауштейн, подъем, вставать!
1: Внимание! Каждая комната с сегодняшнего дня – это одна бригада. Не минаться! Вся бригада идет на работу в одно время и в одно время возвращается. Если кто-то нарушает дисциплину, отлынивает от работы или попытается убежать, наказаны будут все остальные. Бригада имеет номер из номера барака и номера комнаты. Слушат внимательно. Бригады с 12.1 по 12.4 идут на торфяную работу.
3: 12 это ведь мы, значит, сегодня на торф.
1: Бригады с 12.5 по 12.8. Разгрузка вагонов. Бригады 12.9 и 12.10, как и раньше, на фабрике. Всем получит одежду, обувь, паёк.
6: Шнелла!
5: Нам выдали серые рабочие халаты и странные башмаки. В деревянной подошве у них было прибито что-то вроде носка из плотной ткани. У некоторых ткань закрывала только переднюю часть, оставляя пятку открытой. Когда мы шли, топот множества деревянных подошв по брусчатке городка, казалось, разносился на километры. Башмаки больше напоминали колодки. По-немецки они назывались «Хольцшуэ».
3: Идем, как прокаженные.
7: А это кто?
3: Больные проказой. Их все боялись. В старые времена такие люди должны были звонить в колокольчик или стучать в трещотку, чтобы к ним не приближались. Они были изгои, вроде как мы.

0: точнее, мы, как они.
1: Передвигаться в этих хольшуе было совсем неудобно. Несколько раз я споткнулась и едва не упала. Только, держась за Марьяну, могла идти. На поле, куда мы пришли, уже трудились мужчины. Странными угловыми лопатами они вырезали большие бруски торфа и складывали в решетчатые штабеля на просушку. Я принимала брикеты и укладывала их в вагонетки. Брикеты были тяжелыми и неудобно большими, даже для взрослого человека. Мелкая торфяная пыль висела над нами. От нее чесались глаза и кожа. Хотелось пить, но надзиратели и бригадиры ходили вдоль вагонеток и строго следили, чтобы люди работали быстро и не отвлекались.
0: Это невозможно. Если вы хотите, чтобы мы выполняли норму, дайте хотя бы воды.
2: Nicht sprechen. Ordnung.
3: Не разговаривать. Вы должны соблюдать порядок. Не то все пойдут в карцер.
0: Вы же хотите, чтобы у вас были нормальные работники. И от вас тоже требуют норму. Тогда разрешите нам воду и короткие перерывы, хотя бы часа через два. Иначе мы не сможем эффективно работать.
3: Хорошо. Раз в два часа у вас будут перерыв на 10 минут для воды и туалет. Но тогда вы должны хорошо работать. Или все зачинщики пойдут в карцер.
2: Geht an eure Plätze!
1: Торфяная пыль проникала под одежду, забивала горло и легкие. От нее горела кожа. Когда выдали сухой хлеб, я не могла его проглотить.
4: Отламывай по маленькому кусочку и очень медленно жуй. И почувствуешь его больше, и не так будет сухо.
0: Ты не расчесывай кожу. Вот, сполосни немного лицо. А мыться будем в бараке. Лучше терпеть. И еще, не снимай ты эти колодки, а то потом не наденешь. Не сможешь идти, будет только больнее.
1: Так потянулись безликие, похожие дни, изматывающие, полные тяжелой работы, голода, пыли, которая пронизывала все и к вечеру скрипела на зубах и забивала горло. Постоянно болели спина, руки, все тело. И все время хотелось есть. Пустой суп дважды в день, то из вяленой кормовой свеклы, то из кальраби, три картофелины. И два куска хлеба ненадолго утоляли голод. А работа отнимала с каждым днем все больше сил. Через неделю торфяным бригадам был дан выходной.
3: Вам полагается бана. Кроме того, необходимо тщательно прибрать барак, проветрить на улице постели и стирать можно в бане после того, как все помоются.
0: Да он условный, этот выходной. Порядок, порядок, порядок. Они же на нем помешаны.
5: Все равно легче, чем грузить торф. А радио тут с утра до вечера работает.
4: Да, рассказывают, как у них все хорошо на Восточном фронте. Про то, как захватывают наши города. И слушать не хочется, и выключить нельзя.
0: А лучше вам сама вместо радио спою. В далекий край... Товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад. И нежный взгляд.

0: Следующие несколько недель прошли в том же почти привычном, но оттого не ставшем легче каторжном режиме. Приходя с работы, мы едва добирались до умывальника и скудного ужина. Одними постепенно овладевало тихое безразличие, другими — глухое раздражение, каждую минуту готовое выплеснуться ссорой или слезами.
1: «Куда сегодня?»
2: «Говорят, на фабрику. Мы там уже были. Там и немцы работают, но они в чистой зоне, а мы там, где грязно и тяжело. В прошлый раз всю смену вагонетки толкали».
3: Однажды на утреннем построении в субботу я забыла свой номер, растерялась и тут же получила от волчихи удар по спине шлангом. У меня перехватило дыхание и потемнело в глазах. Рядом стояла Наташа, и она не дала мне упасть. А когда во время работы я принимала торфяной брикет, у меня закружилась голова, и вместе со своей ношей я рухнула прямо под ноги надзирателю. Тот выругался и хлестнул меня по руке тонкой плетью с металлическим концом, которую всегда носил с собой.
0: Удар пришелся по запястью, и кровь хлестала из рассеченной вены. Мы бросились к ней, работа застопорилась. Надзиратель попытался разогнать собравшихся, но Марьяна так посмотрела на него и столь выразительно перевела взгляд на камень, который удерживал колесо вагонетки, что немец решил не связываться с группой разъяренных женщин.
4: «Воды дайте. Сейчас промоем. Потерпи».
5: «Отправляйтесь в лагерь. Подойти к Эрне. Она даст лекарство».
6: «Ну, чего тебе надо?»
7: «Вот, кровь. Больно».
6: «Как нехорошо. Нехорошо».
8: «Hier sind die Tabletten».
6: «Вот таблетки.
8: Jetzt werde ich sie zerdrücken.
6: Сейчас я их растолкую.
8: Und wir können die Wunde
6: засыпь рану и завяжем».
8: «Hier ist die Suppe».
6: «Вот тебе суп.
8: Ist doch warm.
6: Он еще теплый.
8: Kartoffeln.
6: Картошка.
8: Setz dich hinter den Herd.
6: Садись за плиту.
8: Ist da.
6: Поешь там.
8: Aber
6: только тихо
8: schnell.
6: И быстро».
3: Как же они все боятся друг друга, подумала я тогда. А потом, быстро проглотив еду, ушла в комнату и легла на Нинину полку внизу. Мне повезло. Дежурила фрау Гольбах. Не злая и довольно равнодушная особа, которая не проявляла особого рвения и лишний раз не заходила в барак для проверки. Дежурь сейчас волчиха, мне бы не поздоровилось. Днем лежать на нарах нам запрещалось. А на следующее утро произошло то, о чем ты уже знаешь.
9: Ты говоришь про рынок рабов?
3: Да. Утром почти вся сотня женщин выстроилась на плацу в одну длинную шеренгу.
10: 20 марок! 20 марок!
11: По 20 марок в кассу!
3: Только услышав это 20 марок, я вдруг осознала, что происходит. Нас продают. Я смотрела, как на плацу между бараками почти сотня женщин выстроилась в одну длинную линию. Вдоль нас ходили немцы в штатском, а по краям стояли надсмотрщики. Две холеные дамы с высокими прическами, серьгами в ушах и в модных платьях с накидками придирчиво рассматривали пленниц. Заставляли поворачивать ладони, показывать зубы и волосы.
7: «Наташ, давай за руки держаться. Ну, может, нас тогда вдвоем заберут?»
1: «Ага, все же вместе не так страшно».
3: Двое мужчин время от времени приказывали кому-то отойти в одну или другую сторону, формируя группы для себя. Пузатый владелец фабрики, на которой уже работали две бригады из нашего барака, о чем-то спорил с высоким, подтянутым и очень суровым на вид человеком средних лет в плотных рабочих брюках и короткой легкой куртке. Он показал на меня и Наташу.
9: «Я беру этих».
12: «Майн, нет, ни одной не хватает. Я беру еще эту».
3: Они долго спорили, но фабрикант все же настоял на своем. И Наташу отправили к группе отобранных на фабрику. Мы обменялись с ней отчаянными взглядами. Я поняла, что теперь рядом не будет никого, кто поддержит. Не с кем будет пошептаться вечером. Не с кем будет петь в выходной и вспоминать родной город.
9: Где твои вещи?
7: Ой, они остались в лагере.
9: Пойдем, не надо туда возвращаться.

Вы слушали седьмую часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас Гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Конечно, молодому слушателю трудно рассказывать о самых популярных передачах прошлого. Он же родился и вырос в совершенно иной реальности. Самые понятные слушателю того времени аллюзии для него, ну, в лучшем смысле, покажутся чем-то бессмысленным, а в худшем будут истолкованы совершенно иначе или попросту исказят смысл услышанного. Ну, как у Пушкина. Кто ж из моих современников даже 50 лет тому назад мог знать, что уважать себя заставил – это значит помер. А мух давил – ну, любил прикладываться к маленькой рюмочке мушки. Но что я, несомненно, постараюсь, так это донести до молодых поколений, чем для нас были эти любимые радиопередачи, как они нас сформировали, воспитали и какими мы стали именно благодаря им. Ну что же, начинаем, и, как говорил великий радиоволшебник, крибле, крабле, бумс!
0: Хиты прошлого. Часть вторая.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабругаев. Мы по-прежнему в кают-компании клуба знаменитых капитанов. О популярности этой радиопередачи в СССР говорит хотя бы тот факт, что была даже напечатана почтовая открытка с ее героями и выпущен значок. Это сейчас юные отроки, буквально не выходя из дома, могут путешествовать по всему свету. Да что там, на Луну могут заглянуть, благодаря интернету. Хоть на видимую, хоть на обратную темную невидимую сторону нашего спутника. А 70-80 лет тому назад даже черно-белых телевизоров в большинстве домов не было. Это уже в 60-х появились и клуб кинопутешествий, и в мире животных. А тогда, ну, тогда мальчишки и девчонки могли узнать о том, как выглядят джунгли или коралловые рифы, только по картинкам из книжек. А они, знаете, даже цветными-то редко бывали. Зато с интересом учили детишки и географию, и биологию, и могли, в отличие от современных школьников, уверенно ткнуть указкой на карте хоть в Бабель-Мандебский пролив, хоть в остров Цейлон. Ну и, конечно, помогало радио. Оно не просто рассказывало в занимательной форме, давало ценные знания так, что они запоминались на всю оставшуюся жизнь, но и развивало воображение. Ну, представьте себе, что такое 45-й год, когда вышла первая передача «Капитанов». До этого были одни военные патриотические темы на радио. И вдруг вот такой глоток свежего воздуха, романтика дальних странствий, таинственные миры других стран, география, этнография, биология, океанология, вулканология, метеорология. И все это в самой доступной, в самой увлекательной форме. Рассказывает Александр Бернардович Кукис, старейший работник радио, автор и ведущий многих передач.
2: Это были послевоенные годы, все это военная тематика, сын полка там. Вдруг ни с того ни с сего. Какие-то капитаны, о которых я даже никогда не знал. То есть Робинзон и Круз я, может быть, и знал. И там Мюнхгаузена, скажем. Тартарен, правда, непонятно, почему там появился. Это было знакомство не только с романтикой, знакомство вообще с литературой и зарубежной литературой. Что, вообще говоря, было очень... Те времена звучало, ну, смело.
1: Смело. Зарубежную литературу в СССР тогда знали-то не очень хорошо. В том же 1945 году вышел фильм «15-летний капитан». Так что Дика Сэнда знали-то уже почти все. А вот Тартарена из Тараскона, ну, хотя там были и русские члены клуба. Капитан корвета Коршун из книги Стуниковича и капитан Воронцов из романа Адамова «Тайна двух океанов». Этот фильм, кстати, вышел только в 1957 году. И так каждый раз происходила одна и та же история. Смеркалось. Пожилая библиотекарь Марина Петровна и ее юная помощница Катюша гасили свет, запирали дверь и уходили домой. И тут вершилось чудо. Оживали и сходили со страниц любимых приключенческих романов герои, чтобы открыть свое очередное заседание клуба знаменитых капитанов.

нам в скрипе половить. Медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны,

0: любовь и честь! За любовь и честь!
1: Кстати, у этой песни, с которой начинался каждый выпуск легендарной радиопередачи, появлялись и другие варианты. Ну, видимо, редактура гостелерадио СССР справедливо рассудила, что шпага-то могла быть только у одного из членов клуба, сухопутного офицера барона Мюнхгаузена. К тому же, если уж фигурально выражаясь и обнажать шпаги, так все-таки не за любовь и честь какие-то, а за идеи мирового коммунизма. Поэтому куплет стали петь несколько иначе. «Мы морские волки, бросив якоря, с вашей книжной полки к вам спешим, друзья». Заметьте, тут же уже звучал некоторый диссонанс. То есть, с одной стороны, медленно и чинно сходим со страниц, а с другой стороны, уже спешим. Но нас, детишек, это нисколечки не смущало. Мы прилипали ушами к динамикам и жадно ловили каждое слово, каждый музыкальный такт, потому что музыка и песни звучали в каждом выпуске.
2: Тогда, в 1946-47 годах, я, десятилетний парнишка, очень ясно представлял себе двух библиотекарш. Сам я часто ходил в школьную библиотеку и в детскую районную в соседнем переулке. Прильнув к радиотарелке, я представлял, как сквозь обложки книг, с нарисованных в них иллюстраций, сходят капитан Немо и его друзья. Как они материализуются в живых людей, в костюмах своего времени, и как рассаживаются за столом. Все это было так естественно и реально, что я ни на секунду не сомневался, что такое возможно. Может ли такое быть? Этот вопрос вообще не стоял. Мне было всего 10 лет.
1: Эти строчки написал Александр Иванович Ахтырский, человек, всю жизнь проработавший в системе гостелерадио СССР, бывший в свое время директором программ Центрального внутрисоюзного вещания. Сама передача стартовала в 1945 году, сразу же после войны. А авторами выступили Владимир Михайлович Крепс и Клементий Борисович Минц. Два ярких и талантливых писателя и сценариста. Подробно мы рассказывали о них в прошлом выпуске. Ну, правда, в 1949 году передачу прикрыли, и почти на 20 лет. Нашелся ретивый партиец, который настрочил разгромную статью в литературке в самый разгар эпохи борьбы с космополитизмом. Досталось и недисциплинированному малолетке Дику Сэнду, и Вралю Мюнхгаузену, и сытому буржуазному хвостуну Тартарену, и даже человека-ненавистнику Немо. Песни тоже оказались плохими, так как были наполнены, цитирую, «обветшавшей буржуазной романтикой». И в итоге автор статьи объявил, что советским юношам и девушкам учиться у таких персонажей нечему. Возобновить передачу на радио решились только в 1968 году. По поводу песен стоит сказать несколько слов отдельно. Во-первых, музыку писали замечательные композиторы, классики. Во-вторых, исполняли их прекрасные актеры в сопровождении целых симфонических оркестров, продолжает Александр Бернардович Кукис.
3: Композиторы-то были какие? Кабалевский, Хачатурян, Краузов, Фельдсман, Колмановский наверняка был, ну и так далее. Люди, которые вот составляли славу не только нашей отечественной эстрады, но и вообще музыкальной культуры.
1: Ну и в-третьих, а хотя, может, это не третьестепенная причина успеха песен, тексты писал Сергей Богомазов, культовая фигура в отечественном радио, поэт-песенник. А это ремесло совсем непростое. У каждого капитана была своя выходная ария. Ну, вот, например, «Дик Сэнд» в исполнении Валентины Спирантовой.
4: В старинных книжках капитан всегда суров, усат. Он знает тайны дальних стран, сам черт ему не брат. А мне усы не надо брить, где сыщешь их следы.

0: Признаться, мне тоже не очень понятно, как попал в клуб неудержимый хвостун Тартарен. Его озвучивал Осип Абдулов, а потом Евгений Весник. Не иначе, как по блату. Все-таки Альфонс Даде дружил с Иваном Сергеевичем Тургеневым. А вот, кстати, и его песенка. Послушайте, какой яркий образ, а? Какая игра голосом.
1: Спросите обо мне,

что я весьма не глуп, известно всем на свете, люблю

0: Представляете, каково было держать такую высокую творческую планку на должном уровне? Ведь надо было выдумать очередную фантастическую историю, закрутить сюжет, выстроить внутреннюю драматургию. Это моя передача-то идет 20 минут, а хронометраж капитанов был еще больше, 38, а то и 46 минут. Эфирного шага, как сейчас, то есть стандартов длительности звучания, тогда еще не было. А страна, то есть десятки миллионов людей, с нетерпением ждала очередного выпуска. Рассказывает радиоведущий и историк радио Вячеслав Кирик, которому посчастливилось быть знакомым и даже работать вместе с некоторыми из тех, кто создавал клуб знаменитых капитанов.
1: Ведь это были, вообще говоря, радиоспектакли. Жанр этой передачи, конечно, можно сказать, что это была многосерийная радиопьеса и научно-популярная программа в одном лице, пожалуй, так. Герои этой передачи, ну, я имею в виду актеры, Плят, Кубацкий, Абдулов, ведь в 48-м году они пришли в образе Робинзона Круза, которого исполнял Плят. Пришел Осип Наумович Абдулов. Пришла Валентина Александровна Спирантова, которая исполняла роль Дика Сэнда. Я видел всех этих людей, но я, по крайней мере, знаю, что Валентина Александровна Спирантова читала два моих юмористических рассказа для «Пионерской зорьки» и передачи «Внимание на старт». Я ее видел практически, она жила в этом нашем радиодоме на улице Качалова, 24. Это действительно географическая передача. Потом, благодаря этой передаче, появились клубы юных полярников, клубы юных географов, клубы юных радистов. Ребята изучали материки, страны, фауну, флору, награждались призами, вымпелами. Это была действительно масштабная всесоюзная радиопередача и радиоакция.
0: Письма в адрес передач приходили мешками. Писали со всех краев огромной страны, всех республик. Во многих выпусках устраивались конкурсы, то есть звучали вопросы, загадки. Ну, например, надо было угадать, где и как нафантазировал барон Мюнхгаузен. Само собой, разумеется, призерам высылали награды, даже сделали почетный нагрудный знак. Популярность капитанов была просто фантастической. А вот какой любопытный факт приводит журналист «Аргументов и фактов» Андрей Сидорчик.
2: На волне успеха Минц и Крепс написали целый ряд пьес о приключениях капитанов, которые затем ставились в театрах по всему СССР. Благодаря этому клуб знаменитых капитанов попал даже в популярный советский кинофильм о разведчиках «Мертвый сезон». По сюжету помочь опознать опасного нацистского преступника советской разведки может только бывший узник концлагеря Иван Павлович Савушкин. Савушкин, роль которого играет Роман Быков, является актером детского театра, и в фильм попадает сцена из спектакля, где задействованы герои клуба знаменитых капитанов. Звучит там и песня, с которой начинались все выпуски программы. В конце 1970-х годов был выпущен двухтомник «Клуб знаменитых капитанов», объединивший в себе лучшее из того, что придумали Минц и Крепс.
0: Кстати, книжек по своим передачам «Минц и Крепс» выпустили немало. «Свистать всех наверх», «На волне знаменитых капитанов», «Тайна покинутого корабля», «По следам затонувшей шхуны». Виноват, не удержался и перебил Дмитрия Таирова, который читал вам эту газетную статью. Прошу, коллега, продолжайте.
2: Шло время, совершенствовалось радио, развивалось телевидение, однако передача оставалась на плаву и через 20, и через 30 лет, что даже для тех неспешных времен невероятно долго. Но все, что имеет начало, имеет и конец. В последний раз клуб знаменитых капитанов вышел в радиоэфир в 1982 году, завершив почти 37-летнюю вахту.
0: Ну, давайте-ка поищем еще какой-нибудь фрагмент капитанов. Ну, вот хотя бы вот этот.
3: Мне очень неудобно, капитаны, но кажется, что у барона на ладони сделали, знаете что, обыкновенная шпаргалка.
4: Капитан Сент попал в точку. Это шпаргалка. Мсье и мадам шпаргалка.
3: Вот я и говорю.
4: Ничего подобного, а просто научные записи из энциклопедического словаря.
5: Какое совпадение. Как раз ответы на три наших вопроса.
6: Достопочтенный барон, вы вовсе не оригинал. Во время последних экзаменов один ученик, Александров Григорий, тоже ответил на все вопросы. Но, увы, был оставлен на второй год, потому что у него тоже оказались научные записи в рукаве.
7: Так ведь то было в рукаве, а здесь на ладони. Это совсем другое дело.
6: Совсем другое. Ах, месье барон, к сожалению, вам придется в следующий раз получше вымыть руки. Свистать всех наверх! По полкам!

0: фитилек пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран. До свидания, вашу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Поклянемся честью всем, кто слушал нас. Будем с вами вместе мы еще не раз.
1: Правда, в этом варианте заключительная песенка звучала не все время. Видимо, советскую цензуру весьма смучала чаша, которую помимо взрослых капитанов должен был допивать в честь далеких стран и 15-летний Дик Сент. Поэтому появилась вторая редакция. «Синим флагом машет утренний туман. До свидания, вашу руку, капитан». Ну, пусть будет так. Художественную ценность великой радиопередачи эта переделанная строчка ну никак не умаляла. Собственно, эфирная чаша-то наша уже опустела. Петух прокричал, часы пробили, и я, ваш покорный слуга Александр Хабругаев, прощаюсь. До скорой встречи в эфире.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок – работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Доходы и цены, уровень жизни и санкции, поддержка семей и демографическая политика. Темы, от которых зависит сегодняшний день и завтрашний. Свои позиции представят «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте 2 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Мы не встречали эту нам. Она даже вот просто привезла ее в опеку. И больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка и все.
0: Детский вопрос. В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел серию встреч с иностранными руководителями на полях саммита ШОС. Сейчас он уже завершился. По итогам лидеры 10 стран приняли декларацию и еще 27 документов. Два населенных пункта взяли под контроль вооруженные силы России в зоне СВО, сообщили в Минобороны. Посол России в Германии решительно отверг предъявленные ФРГ обвинения в причастности России к инциденту с ППЛА в аэропорту Лейпцига, назвав их бездоказательными. Абсурдными. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел серию встреч с иностранными руководителями на полях саммита ШОС. В беседе с премьером Армении президент назвал Россию основным торгово-экономическим партнером республики. С начала года товарооборот между странами достиг 2,5 миллиардов долларов. При этом ВВП республики утроился за время членства в ЕАЭС, а экспорт в страны Евросоюза, вырос в 10 раз. В то же время Путин подчеркнул, что принятие закона о намерении Еревана присоединиться к другой организации, как раз Евросоюзу, означает заявление о выходе из ЕАЭС. Он напомнил, что они неоднократно обсуждали вопрос с Пашиняном, предложив дать выбор населению и спросить, чего же хотят люди.
2: Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую, экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс, прямо упомянул о том, что вот премьер-министр Пашинян Николай Николаевич объявил об этом публично и просил тоже коллег это поддержать. И чем быстрее мы определимся, тем лучше, потому что нам тоже нужно понять, как нам развивать отношения с Арменией, прежде всего в экономическом плане. Некоторые вещи, вопросы регулирования, скажем, сельхозпродукции, вопросы регулирования насчет технических различных норм и стандартов, они абсолютно не совпадают в Евразэс и в ЕС. Я это неоднократно проходил. Попытки, еще когда у нас были более-менее нормальные отношения, договориться с европейцами о каких-то компромиссах, ни к чему не привели. Ни к чему. Они достаточно жесткие переговорщики, достаточно упертые.
1: Встреча Пашиняна и Путина длилась более часа. На полях саммита в Бишкеке за два дня российский президент также встретился с лидером КНР, премьер-министром Индии, лидерами Ирана, Турции, Таджикистана, Монголии и Кыргызстана. Юбилейный саммит ШОС завершился. По его итогам лидеры 10 стран приняли декларацию и еще 27 документов. Два населенных пункта взяли под контроль вооруженные силы России в зоне СВО. Так, группировка войск Днепр овладела Новопавловкой, а восток – Червоной Криницей в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Центр», «Юг» продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. За сутки были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в СУ. Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, снаряд РСЗО «Хаймерс» и 1050 беспилотников самолетного типа. Посол России в Германии Сергей Нечаев решительно отверг предъявленные ФРГ обвинения в причастности России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига, назвав их бездоказательными и абсурдными. Об этом говорится в комментарии посольства. На Смоленской площади подчеркнули, что Германия получит достойный ответ на решение закрыть русский дом в Берлине и генконсульство в Бонне. Как заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова, цитирую, под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом, Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений. В Кремле считают, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, не приводя никакой аргументации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
3: Трудно это прокомментировать, потому что если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлена не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно.
1: Напомню, ранее сегодня правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Россию и объявило о контрмерах. Посольство России в Берлине ранее назвало инцидент наспех состряпанной провокацией. Глава МИДа ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что правительство Германии приняло решение денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине из-за инцидента с БПЛА, а также закрыть генконсульство России в Бонне с 18 сентября. Власти Германии также ужесточат контроль при въезде в страну для граждан России. Вооруженные силы Ирана приступили к проведению ответной атаки после ударов США по южным районам Исламской Республики. Об этом сообщило агентство Фарс. По его информации, атака проводится с применением ракет и беспилотников. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении серии ударов по целям в Иране. Взрывы произошли на южном побережье страны, включая остров Кешм и несколько прибрежных городов. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Исламскую Республику в случае новых ответных атак на американские объекты. По его словам, вооруженные силы США наносят удары по иранским объектам в ответ на неудавшуюся попытку Ирана установить мины в Ормузском проливе и нападение на американскую военную базу в Иордании. Вице-президент банка Bank of America погибла после нападения с применением холодного оружия на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Пишет Нью-Йорк-Пост. Ранее газета сообщила, что в результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранение. Нападавшая была убита полицией. Сильный ливень обрушился этим вечером на Москву. Он сопровождался грозой и ветром. О приближающейся непогоде предупреждала пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения национальных сборных от международных соревнований. Соглашение с Международной федерацией хоккея предусматривает, что слушание по делу состоится в конце октября этого года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если спортивно-арбитражный суд примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея, говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России. В футбольном Кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив в серии пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. А вот «Краснодар» продолжил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в Кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Нападающий Артем Дзюба хотел бы завершить карьеру в команде, которая борется за трофеи. Об этом заявил экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Артем на данный момент побил все рекорды. Он не хочет заканчивать карьеру, но хотел бы доигрывать один из последних сезонов в команде, которая борется за трофеи. Если этого не произойдет, он переключится на другую деятельность, в которой он ярко себя проявит. Я не сомневаюсь в этом, отметил Слуцкий. Смешанное единоборство. Обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов после поражения нокаутом от Цонга Едонга потерял 3 позиции и теперь занимает 5-е место. Один из лучших велогонщиков этого века, пятикратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар, успешно перенес операцию на ключице после падения на Вуэльте. Напомню, в результате падения словенец получил сотрясение мозга, перелом ключицы со смещением и перелом шейного позвонка. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, во Владивостоке днем 2 сентября до плюс 22 градусов, обещают синоптики, будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге до 20 тепла, в Омске до 17 без осадков. В Архангельске плюс 18-20, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Казани воздух прогреется до плюс 27 без осадков. Чуть прохладнее в Туле до 23 градусов и кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону жара плюс 30 без осадков. В Ялте 27-29 тепла. В Санкт-Петербурге днем плюс 18-20, ночью небольшие дожди. В столице днем по-прежнему тепло, плюс 20-22 градуса.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Он, конечно, человек-иллюзия. Под внешностью обаятельного, успешного, ну, такого сеньора из общества, скрывается глубокий, бескомпромиссный, иногда жестокий по отношению к себе мыслитель, которому уже давно тесно в рамках актерского ремесла. Я всей души нашу и приветствую актера, режиссера, звезду сериала «Глухарь», «Возвращение Мухтар», «Универ», «Кураж», Владимир Фекленко. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Вадим. Боже, какое интро для меня придумано. Я единственное не согласен с иллюзией. Мне кажется, я абсолютно реален.
1: Хорошо. Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Давайте.
1: Это правда, что тебя как-то в детстве чуть не потерял ухажер твоей сестры?
2: Да, абсолютная правда. Рассказать подробности?
1: Конечно.
2: А я их не помню.
1: А кто же помнит?
2: Их, может быть, даже ухажер моей сестры, Алексей Алексеевич. Даже, а мы же можем назвать?
1: Эйбаженко!
2: Эйбаженко!
1: Боже! Кому доверили ребенка? А как это произошло?
2: Ну, говорят, семейные предания рассказывают, что моя сестра отправила его гулять со мной. И,
1: Дашенька.
2: Дашенька, да, Владимировна, да, моя сестра, которая была и есть невероятно хороша собой.
1: Угу.
2: И вот, и поэтому она могла управлять, манипулировать мужчиной,
1: Алексеем, да.
2: Даже такими, как Алексей Алексеевич.
1: Да.
2: Вот, и она, значит, отправила меня куда-то в парк с ним гулять.
1: А
2: и,
1: тебе сколько было?
2: Ну, вероятно, года 3-4,
1: ага, так.
2: Что-то такое. Вот, и он где-то зазевался и потом схватил за руку какого-то чужого мальчика.
1: А то есть он тебя потерял?
2: Он меня потерял, да.
1: Забавно.
2: И не признал среди другой детворы. Вот, и взял какого-то мальчика и повел его в сторону дома. Вот, какая-то мама бедная этого ребенка в ужасе, значит, кинулась и сказала: оставьте моего мальчика. Он спорил, что это мой мальчик.
1: Какая интересная история. Никогда бы не подумал. Даша потом строила ему нахлобучку.
2: Это лучше спрашивать у нее.
1: Хорошо. Это правда, что еще будучи маленьким, ты любил примерять генеральский китель своего дедушки?
2: Да, но даже я скажу, что это был не генеральский китель, это был полковничий китель, белая форма дедушкина из дедушка Владимир Николаевич.
1: Ага.
2: Был военным атташе в Индии, в Бельгии, в Лаосе, и вот это была такая летняя форма из Лаоса, когда он еще был полковником, и такой очень красивый китель, и я его надевал, рисовал какие-то планы захвата высоты. Вот, и играл в офицера. Я много читал литературы, посвященной Великой Отечественной войне, сражениям, там, каким-то мемуарам, потому что прадед был достаточно значимым военачальником. Он был генерал-лейтенант бронетанковых войск Николай Владимирович Фекленко. Он...
1: Советского Союза.
2: Он был командующим бронетанковых войск Степного фронта на Курской дуге, да, то есть вот всеми танками, которые там участвовали в этом знаменитом сражении при Прохоровке, в общем, руководил мой прадедушка Николай Владимирович, да.
1: Угу.
2: Вот. И, соответственно, я читал книги, мемуары про...
1: Какая интересная родословная.
2: Он упоминается в историях там, про маршала Керпоноса при обороне Киева.
1: А скажи мне, пожалуйста, Володя, а когда ты узнал, что твой дедушка... Шпион. Ой, разведчик.
2: Мой дедушка разведчик. Я узнал об этом сразу. И я могу сказать, что никогда, наверное, в жизни ничего интереснее я не слышал и не услышу. Вот по уровню... Даже, знаете, сложно оценивать историю, да? Я могу точно сказать, что вот этот восторг, с которым я слушал истории про то, как дедушка проводил тайниковые операции или операцию по выводу нелегалов из Нью-Йорка в 58-м году, уже об этом можно говорить за давностью лет, или там, как он с бабушкой в Индии ходил в душ в их вилле с пистолетом, потому что была некая опасность и были прецеденты. Я это слушал с каким-то невероятным детским восторгом и восхищением, и лишь во взрослом возрасте я вдруг подумал: стоп, подождите, то есть просто, чтобы пойти помыться, нужно было взять с собой оружие? Это вообще как-то звучит
1: странно.
2: не так кинематографично, как мне казалось в детстве. В общем, если это примерить на реальную жизнь, то это, в общем, сложно тут подобрать слова.
1: И куда кобуру вешать? это отдельная история. Хорошо, это правда, что ты придерживаешься практики гвоздестояния.
2: Да, это правда. Я действительно сейчас не так часто, но действительно стою на гвоздях. У меня есть эти доски садху. Это очень хорошая практика, помогающая успокоиться. Вот она успокаивает меня.
1: Но это же больно.
2: На самом деле нет. Очень интересный момент заключается в том, что эти гвозди, они же не протыкают кожу, да, то есть это некое давление, которое оказывается на чувствительные стопы, да, наши подошвы, но они дальше не проходят. И так устроен мозг, что он, то есть ты испытываешь, реально испытываешь боль в течение минут.

0: радости, успокоения, хорошего самочувствия. И дальше на самом деле можно стоять на них бесконечно. Потому что вот как только ты преодолел этот порог, уже больнее тебе не будет, ну, прям никак. Дальше будет больно только, когда надо с них слезть.
1: Ага. Я еще представил, а потом еще и прилечь на них.
0: Прилечь я не пробовал, но есть такие практики. Люди, да, лежат на гвоздях. Я не пробовал, но принцип тот же.
1: Хорошо. Буду теперь знать, как выходить в эфир. Полежал на гвоздях и сразу успокоился. И напоследок. Это правда, что ты на ходу можешь сочинять стихи?
0: Ну, на ходу, конечно, не могу, но в какое-то настроение под там чей-то праздник, юбилей, день рождения, так. Я как-то закладываю такую задачу в свое подсознание, хожу с этим и могу сочинить.
1: А да. Можно вот сейчас на ходу что-нибудь сочинить по поводу нашего эфира?
0: Ну,
1: хотя бы две строчки, чтобы понять, как ты владеешь рифмой.
0: Вадим Юрьевич Тихомиров, моего детства настоящий кумир. Прямого эфира, он мощная багира.
1: Продолжайте. Спасибо. Итак, переходим к делу. Значит, Владимир Шикленко – актер, замечательный актер. Значит, судя по тому, что ты баловался кителем дедушки, все детство ты провел в его компании.
0: Да. Так получилось, родители мои развелись.
1: Что это?
0: Это их надо спрашивать.
1: Да?
0: Да, это я не знаю. Вот. И, какой-то, наверное, лучший вариант, который мама могла в тот момент для меня создать, это...
1: Сплавить тебя.
0: Я бы не сказал сплавить, да. Действительно, довольно непростые годы были, между прочим. Я 85-го года рождения, значит, я в первом классе переехал к дедушке с бабушкой, в 6 лет примерно. И от них ходил в школу, и, они...
1: 90-е
0: были моей
1: год,
0: такой
1: да.
0: семьей, да. Вот, мама, конечно, всегда была там со мной на выходных, там, и так далее.
1: А мама кто у нас?
0: Мама Наталья Владимировна Фекленко, заслуженная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации.
1: Да-да-да-да-да-да.
0: Много лет проработавшая блестяще в театре и продолжающая трудиться, играть, ставить спектакли в театре сатиры. Вот, поэтому маме надо было заниматься творчеством. Я жил с дедушкой, с бабушкой до середины седьмого класса.
1: Ого.
0: Вот, в середине седьмого класса уже мама меня забрала.
1: Угу.
0: Вот. И, соответственно, вопрос был же в том, что я много времени проводил
1: с бабушкой и с дедушкой. А дедушка тебе рассказывал про парад Победы, в котором он участвовал?
0: Конечно.
1: Вот тот, на Красной площади,
0: да.
1: В 45-м году.
0: Да, вообще он участвовал регулярно во всех парадах с 45-го года, потому что он до военно-дипломатической академии, до перехода на службу в Главное разведывательное управление Генерального штаба, он служил в Кантемировской дивизии. И он был сначала командиром отдельной разведроты, потом он был начальником штаба батальона, и... Он участвовал во всех парадах 7 ноября.
1: А скажи мне, а что он интересного рассказывал именно о параде Победы? Вот что его поразило больше всего тогда?
0: Не могу сказать. Да? Ничего такого, вот какой-то отдельной истории сейчас точно не вспоминаю.
1: Но в кадр хроники он попал, нет?
0: Именно лицо?
1: Да.
0: Нет. Они же шли в машине. В 34-ках.
1: Понятно. В танках.
0: Да.
1: А Наталья Владимировна в это время, значит, она находилась в творческом, личном поиске. Скажи мне, а она с тобой советовалась, когда вдруг находила какого-то нового мужчину в своей жизни?
0: Нет.
1: А тебе они нравились или нет?
0: В тот момент мама вышла замуж. Это был ее третий муж, Игорь Викторович Штернберг. Он был и есть интересный очень человек. У нас сложились хорошие отношения. Впоследствии, когда я стал артистом, а Игорь Викторович был режиссером, он меня приглашал на съемки, так что у нас были вполне такие доверительные, гармоничные были отношения.
1: Кстати, по поводу артиста, а как ты в 10 классе поступил в театральное училище?
0: Не в 10, в 11.
1: Ну, ты должен был учиться ведь, правильно?
0: Еще
1: в 11 классе.
0: Должен был, да.
1: Так.
0: В 10 классе...
1: Это нарушение закона.
0: Значит, моя мама хотела, чтобы я... Нет. Не было нарушения закона.
1: Ну, хорошо, извини.
0: Моя мама хотела, чтобы я был дипломатом. И делала все всегда для того, чтобы...

0: чтобы я стал артистом. В 10 классе она отправила меня учиться на подготовительные курсы МГИМО, где я изучал арабский язык.
1: Какой?
0: Арабский язык я изучал.
1: Можно пару слов?
0: Ровно пару можно. Так. Аль-Мухандисатун и Аль-Джаридатун. Что-то из этого инженер, а что-то газета. Скорее всего, Аль-Джаридатун газета, а Аль-Мухандисатун режиссер. Угу. Может быть, диван.
1: Так, ну хорошо. Вот что-то... Ага. Значит, мама хотела, чтобы ты стал дипломатом, но...
0: Но при этом она бесконечно приглашала меня смотреть спектакли, водила меня в театр, обсуждала со
1: мной. То есть развращала.
0: Ну... Да. Знакомила со своей профессией и со своим невероятно интересным кругом общения. Сестра стала актрисой.
1: Да.
0: Вокруг сестры были совершенно какие-то фантастические, красивые люди, женщины, мужчины, актеры, которые говорили. Все время была яркая жизнь вокруг.
1: То есть заманили тебя практически.
0: Да-да-да. Ну, я не могу сказать, никто меня специально не манил, просто вот я видел этот мир. Угу. И мама всегда воспитывала во мне собственное мнение, и она со мной обсуждала. А что родителю, почему мне обсудить родителю свою работу или там свои ощущения? И она вот этот аналитический навык какой-то, навык общения, обсуждения сам развивала и рассказывала мне, естественно, про пьесы, там, когда в школе надо было учить монолог Чацкого, она мне рассказывала, как это делала.
1: То есть она тебя развивала?
0: Да-да-да, абсолютно, да. С самого маленького возраста она, у нее откуда тут появилась книга «Сказки Шекспира». То есть это было переложение всех шекспировских основных пьес для детей в сказочной форме. Про Гамлета, про Короля Лира, про Макбета и про все. И я читал эту книгу, мама мне ее читала, рассказывала, объясняла. Я шел, плакал, что бедный Гамлет, какая у него тяжелая судьба. Вот. И как бы при этом она хотела, чтобы я был дипломатом. Ну, то есть она совершала параллельно
1: два преступления.
0: Разнонаправленных действий, так скажем. И помножилось это на то, что я, когда туда попал, вообще-то мне было это интересно, конечно. Это не то, что прям на меня мучительно действовало, нет. Я очень любил в школе историю, литературу, иностранные языки. Я учил английский, французский. Вот. Поэтому, в принципе, как бы идеологически МГИМО с тем, что я начал там изучать историю региона, историю религии, особенно историю религии, лекции были очень интересны, их читал декан факультета, и это было просто, я прям помню это ощущение, что это было круто.
1: И все-таки.
0: Вот, а все-таки вокруг меня оказалась какая-то совершенно для меня неинтересная компания, мне было скучно с этими ребятами. Они прекрасны, я ничего не... Мне было там неинтересно. А это было время, когда мы очень успешно играли школьной командой в футбол и, соответственно, играли каждый день после уроков. И еще у меня появилась моя первая девушка, с которой мне было невероятно интересно. Мне было вот проводить время с ней, играть в футбол и проводить время с ней.
1: Ну, кто в принципе, она была?
0: Ее звали Оксана, она училась на класс старше. Вот, и у нас сложились длительные юношеские отношения. Так сказать, это... Книга такая, знаете, энциклопедия такая, вот, как любая энциклопедия, она начинается со слов введения, вот, и мы как-то изучали эту энциклопедию вместе, и мы... Зачем мне это рассказывать?
1: Ничего, нет, продолжайте. Я просто... Нет, Володя...
0: Что я говорю?
1: Я просто, знаешь, к чему? Мне кажется, что для актера вообще очень важно прожить многие жизни, и в том числе познать, что такое любовь. Что такое потеря, что такое предательство. Потому что, по-моему, без этого багажа невозможно сыграть ролей.
0: Ну, конечно. Ну, наверное. Вот о чем я разговор. Не знаю. Вы знаете, Гундарева никогда не была матерью.
1: Да.
0: А она сыграла в этом потрясающем фильме, я забыл его название.
1: 20 лет спустя.
0: Да, 20 лет, да. Сыграла многодетную мать. Не надо было ей для этого становиться многодетной матерью, чтобы сыграть эту роль.
1: Интересно, да. А скажи, пожалуйста, а вот в актерском ремесле...
0: Дайте я расскажу про этот
1: хорошо,
0: самый.
1: Да.
0: Короче говоря, я свалил оттуда из МГИМО и сказал маме, что буду артистом. Она сказала, попробуй поступить сначала на подготовительные курсы. Я полгода 10 класса благополучно занимался тем, что хотел. В начале 11 класса пошел поступать на подготовительные курсы, где я прочитал Валентину Петровну Николаенко, которой я по гроб жизни обязан своей профессией. Она знала мою маму, позвонила ей и сказала, что на первом курсе недобор мальчиков. Там действительно пара человек сбежала к Райкину параллельно в МХАТ. Ну и так далее. И на следующий день, это было 16 сентября, я читал своему художественному руководителю, мастеру, учителю, светлая память Михаилу Борисовичу Борисову, великому человеку совершенно. И я ему прочитал, он на меня посмотрел, спросил, танцую ли я? Я сказал, нет. Говорит, поешь? Я говорю, вот начал заниматься. А спортом? Я говорю, да, играю в футбол. На какой позиции? Я говорю, центральный защитник. Он говорит, за кого болеешь? Я говорю, за московский Спартак.
1: Похоже.
0: А кто ты по гороскопу? Я говорю, я стрелец и бык. Бык с быком сработаются. Он завел меня в деканат, завел меня и сказал, коллоквием я с ним провел. Михаил Борисович всю жизнь болел за московский Спартак. А потом, спустя много-много лет, когда я вел его юбилей 70-летия, который шел, по-моему, 4.5 часа, мои однокурсники не дождались меня, они ушли, пока мы свой капустник отыграли там и так далее. Они все. Я вел этот вечер потрясающе. И он мне потом сказал, он говорит, знаешь, почему я тебя взял тогда? А что я? Я стоял, читал Митину «Любовь» Бунина. Он засунул холодный ком пистолета себе в рот, выстрелил, вот это все. У меня тряслось колено, ходуном ходило. То есть я был по пояс спокоен, а внизу у меня просто вот так вот мотало колено. И я понимал, что я ничего не могу. Оно отдельной жизнью существует. То есть я был совершенно... 15 лет было мне. И он говорит, у тебя были умные глаза. А это, говорит, важно.
1: Для актера важны умные глаза. Впервые слышу.
0: Так вот сказал мой учитель.
1: Ну хорошо. Смотри, значит, тебе было 15 лет, ты попал на первый курс, а там эти головорезы, эти обормоты, которые уже познали не только первый поцелуй, но еще кое-что. И как они тебя приняли?
0: Так, ну, во-первых, я тоже познал уже все.
1: А, прости.
0: И...
1: Как, и первый букал?
0: Естественно.
1: Так.
0: Вот. Значит, с ребятами я в первый же день поссорился. Потому что я повторял текст Бунина внизу. А они стали ко мне приставать и говорить, ты что, какой-то блатной? Ты что, мы тут прошли конкурс по 200-300 человек на место и так далее. Я говорю, ребят, пожалуйста,
1: отойдите.
0: Валите от меня, сказал я и грязно выругался.
1: Ты умеешь?
0: Да, люблю причем. Люблю конкретно выражаться.
1: Хорошо.
0: Вот. И я говорю, почему? Потому что я вообще не понимал, кто эти люди, что я здесь делаю, как я здесь могу оказаться. Я ничего не понимал, я просто пытался повторить Бунина. Остался среди этих людей один мой друг, Дмитрий Андреевич Гизбрехт.
1: Это из Ленкома, по-моему.
0: Да. Угу. Из Ленкома, сейчас уже из Театра нации.
1: Да.
0: Большой артист. Вот. И он остался, он что я ему очень не понравился. И вот он со мной проводил эту беседу о том, что они тут прошли колоссальный конкурс, что он приехал из города Шелехов Иркутской области, а я тут, значит, сижу и так далее. Я говорю, да я вообще рад за вас, я вообще не... И я настолько, когда через еще 2 недели я уже вольнослушателем оказался в институте и стал учиться полноценно. Учиться по статусу я был вольнослушатель. Вот, к апрелю экстерном я закончил школу.
1: То есть ты даже учился в школе, учился в институте?
0: Ну, я просто должен был закрыть предметы и получить аттестат. Да, я учился в институте постоянно, и я вообще забыл про то, что у меня с ребятами был какой-то конфликт. А потом уже, к декабрю, я понял, когда мне на одном из праздников, мне, значит, наша однокурсница Маша Казначеева, ныне педагог Щукинского училища, она говорит, а ты знаешь, что все на тебя обижены, а уже не были обижены. Ага. Уже дело в том, что в нашей профессии все показывает площадка. То есть тебя могут считать блатным и относиться, значит, как-то не очень хорошо или предвзято, но ты выходишь и показываешь, что ты можешь. И потом выясняется, что, ну, блатной, не блатной, но на сцене ты либо можешь, либо нет, и все. И со мной поначалу работали действительно пару человек. Сонька Высоковская, которая внучка Зиновия, да. Высоковского, значит, мы с ней были из одной...
1: Песочницы.
0: Песочницы, да. Вот, еще кто-то. А потом постепенно все тоже стали. И в декабрю был мой день рождения Влада Чуркина. Мы как-то вместе это отмечали. И вот Маша мне это, я помню, вечером сказала. Я такой, я говорю, я вообще забыл про это. Я пришел, говорю, ребят, слушайте, вы меня извините, пожалуйста, я так сказал, ну поймите, да. Была такая ситуация, но я всех люблю и обожаю. И дальше уже, конечно, все было замечательно.
1: А потом ты закончил институт, ни один театр тебя не взял?
0: Ни один.
1: Красный диплом?
0: Да.
1: О, это удар по самолюбию.
0: Это, ну, красный диплом, это вообще никакого отношения к актерской профессии не имеет. Это никого не интересует. Это внутренняя радость твоя, что ты был, ну... Хорош, ну, да. Во всем, да, в институте.
1: Но все равно.
0: А удар по самолюбию, я. Да, это просто такой. Ну, это немножко, да, такая растерянность, там, потерянность, куда идти, и так далее. У меня потом состоялся. Есть такой режиссер Роман Савельевич Самгин. И он мне говорит: я помню тебя на показе в Линкоме. Мне было это 19 лет. Он говорит: я подумал, что это за выпускник детского сада с театральным уклоном. Я был юн. Я был очень-очень молод. Это я и сейчас проходит. Зеленый свеж, как молодая
1: пихта. Да, выглядишь-то неплохо, да. Выглядишь-то неплохо. Скажи, пожалуйста, а для актера вообще кастинг – это унижение или соревнование?
0: Нужно относиться к этому как к тому, что ты идешь оказать услугу и помощь людям, которые ищут...
1: Помощь?
0: Да. Ты идешь предложить им... какое-то хорошее решение для их работы.
1: Ну, смотри, тебя приглашали на роль Коли Тарасова в сериал «Глухарь». Угу. Сколько раз ты проходил кастинг?
0: Я проходил, наверное, проб 4-5 было.
1: А чё так?
0: Ну, первые пробы знакомства. Я пришел, я попробовался, значит, там один, потом я пришел с кем-то, попробовался. Потом были ансамблевые пробы, где было много людей, где, например, Саша Бобров, мой близкий друг, тоже пробовался на роль Коли Тарасова. И у нас с ним состоялся разговор, когда он на меня смотрел, я прям помню его, и он смотрел на меня светлыми глазами и говорил: да, конечно, ты больше подходишь. И я думаю, что за странно человек, почему да. Он так говорит. Вот. Он не должен так говорить вообще, я подумал. Очень удивился. И потом очень обрадовался, когда мы были командой внутри, что он тоже оказался. И у него блестящая комедийная роль в сериале «Глухарь» следователя Агапова. Ага, вообще, да, я обожал нашу тройку с Борей Покровским. Наш кабинет следователей там впоследствии. И вот третьи пробы прошли, потом кто-то поменял. То есть, вот мы заходили, там, допустим, была Ира Вальц на роль Насти, потом Маша Болтнева, и мы вот так еще все друг с другом как-то так менялись. Конечно, Вика была Тарасова, еще не было. Максима Викторовича Аверина, народного артиста Российской Федерации, еще даже не было.
1: Да что ты?
0: Да, а он появился позже. Сережа Громов был. Планировался на эту роль, да, Сережа. Его утвердили, а потом что-то произошло, что-то поменялось. И меня, короче говоря, на этих ансамблевых пробах в итоге не утвердили.
1: Да ладно?
0: Да. Я более чем понимаю, почему. Во мне много дури. И я очень яркий, и я был очень-очень... я не умел еще это прибирать для кадра. Навыка такого не было, рабочего. И я театрально был очень экспрессивен. И, наверное, меня было многовато для кадра, и я немножко этим... То есть, я как бы понятно было, что я попадаю в персонажа, но вот что-то могло смущать. И утвердили другого артиста, который, на мое счастье, с агентом, не договорился по...
1: По деньгам.
0: Да. Но надо сказать, что никто не планировал большого успеха этого проекта. Это был дневной эфир. Это планировалось совершенно такой не prime time, какое-то заполнение там эфира. И дальше это череда случайностей, что он оказался в вечернем. И вообще оказался таким, каким оказался, оказался потом в вечернем эфире и вдруг снискал эту невероятную славу. Поэтому меня не утвердили, но потом ко мне вернулись. И я тогда работал в театре Станиславского. Там работает замечательный артист Женя Самарин.
1: И там ты играл этого?
0: Щелкунчика играл, Иван Царевича, да. И пионера спектакля «Куба любовь» играл, да. И получал 500 рублей за спектакль.
1: Вот, неплохие деньги.
0: Да, мощные деньги. Вот. И Женя, Женю утвердили, он играл двоюродного брата моего персонажа. И отдельно меня вызвали с Женей. Я чуть-чуть прибрался, и вот эта проба оказалась... успешный, финальный, после которой меня утвердили на проект.
1: Это никакой нервной системы не хватит.
0: Ну, хватило.
1: Кстати, по-моему, это один из немногих наших актеров, который не пьет.
0: Я не пью.
1: А как же ты расслабляешься? А, на гвоздик стоишь.
0: Да. Значит, я взял себе на вооружение такую формулу. Она состоит из 5 S.
1: Так.
0: Значит, в жизни должно быть в достатке.
1: Загибаю.
0: Сна.
1: Сон.
0: Солнце.
1: Так.
0: Спорта, секса и смеха.
1: И смеха.
0: Этого вполне хватает для того, чтобы расслабиться и быть счастливым, жить полноценную. Счастливым — это условное, конечно, понятие, да? Но жить полноценную, наполненную радостями жизнь вполне этого.
1: А что завязал?
0: Откровенно могу сказать, я 10 лет уже не выпиваю алкоголь. Я очень любил эту культуру. Я обожал книги Ремарка.
1: Довлатов, наверное.
0: Довлатов, мой любимый писатель. Книги, конечно, Эрнеста Хемингуэя. Пить кальвадос после прочтения «Триумфальной арки». Употребление алкоголя.
1: Да.
0: Да, как дисклеймер надо сказать.
1: Да, конечно, естественно. Это тревожит наш организм.
0: Да. Я вдруг понял, что это может привести к моему механическому, более раннему покиданию этой планеты. Да. Потому что я был очень горазд на приключения. Я мог полезть в какую-нибудь гору, ну, там, плясать на столах — это обязательно. Вот. И
1: на балконе вообще, повиснуть.
0: Ну, балконе повиснуть. Ну, вот что-то вот такое. Я вдруг в 29 лет я понял, что... Так, стоп. Я никогда ничего не зашивался, у меня не было таких, не лежал под капельницами, ничего такого не было, не срывал никакой работы, никогда. Но если... Ну, мог гульнуть хорошенько, вот прям наотмашь. И такой вдруг думаю, нет, подожди, это просто хорошо не закончится. И я в один день перестал употреблять алкоголь. И дальше я вам скажу, что это очень интересно... Потому что, оказывается, не было... То есть надо было договориться с людьми, которые говорили, а что мы сейчас теперь с тобой будем делать?
1: Да.
0: Пить чай, что ли? И вдруг выяснилось, что это же надо просто приложить усилия, вообще понять, что существует какая-то другой способ проводить время, по-другому веселиться, по-другому.
1: Да,
0: Владимир. И очень-очень интересно.
1: Владимир Фекленко, вам надо клинику открывать.
0: Слушайте, не пить так же интересно, как пить. Абсолютно, вот, говорю...
1: Как на духу.
0: Как на духу, да.
1: Слушай, прости, я сейчас смотрю на твою руку. А где обручальное кольцо? Я перстень вижу. Что ты ржешь?
0: Ну, я не знаю. Я честно не знаю, могу ли я об этом рассказывать сейчас.
1: Да, я-то понимаю, что ты находишься на пути к свободе.
0: Ну, получается так, в процессе каких-то формальностей.
1: А как дочка?
0: Это самый здоровый персонаж из всех мне известных моих родственников, включая самого себя. Это потрясающая Мирослава Владимировна,
1: да,
0: которая любит родителей, любит свою маму Камилу Александровну, любит своего папу. И
1: девочка потрясающая, конечно.
0: Совершенно, совершенно. В нее действительно родителями вложено такое количество любви, и родителями, дедушками, бабушками. И она, ну, она прямо отдает это сторицей, да?
1: Это да, это хорошо. Но вернемся, Владимир Фекленко, к вашей творческой жизни. Ты знаешь, ты меня, конечно, поразил в главной роли в сериале «Кураж». Мы, конечно, сейчас не будем говорить о женщине, которая уже давно не поет, а я хочу спросить тебя о режиссере Александре Сифановиче, но которую, в принципе, ты и сыграл.
0: Да.
1: Скажи мне, как вот ты, чистый человек, мог вжиться в образ этого, ну, обаятельного, но афериста?
0: Да.
1: Я же его знал.
0: Да, ну, это был потрясающий человек, конечно. Артист Фекленко! Играй! Иди в кадр, играй!
1: Скажи мне, а он тебе рассказывал о секретах, как пробиться в этой жизни? Как заработать деньги в этой жизни? Квартиру на Патриарших?
0: Нет, я не знаю как. Он рассказывал мне много вещей, которые, честно говоря, мне некоторые из которых мне бы хотелось забыть вообще, что я про них знаю.
1: Какие, например?
0: Ну, это если кто-то будет читать его книгу. А он мне дал в начале съемок свою книгу и сказал: ты все поймешь про персонажа, которого ты играешь, когда ты прочтешь. Я начал читать, я дошел где-то до середины, столкнулся там с какой-то одной историей, как он его, не знаю, он лирический герой. Герой его, или кто завис с какой-то бабой, значит, в машине в виноградниках в Крыму, вот, и застрял, и не смог выехать оттуда. А из-за этого она вернулась на день позже, и уже вернулся капитан, значит, первого ранга, ее муж, и застрелил ее. Вот что это за история была? Настоящая, не настоящая. Я думаю, что я читаю? А там следом шла еще одна, в которой был вообще какой-то инцест. И я такой: нет, я больше не могу, я все понял про этого персонажа, больше я ничего не могу читать, вот, я лучше просто буду играть. И что можно про него сказать? Невероятно уверенный, самоуверенный, самовлюбленный человек, но умеющий по-настоящему жить эту жизнь, знающий как, чего он хочет. И, например, его невозможно было сбить с... Вот он придумал что-то, да? И мы говорим: Александр Борисович, ну так не может быть. Это, подожди, послушай, это не важно, это кино. И он, кстати, я помню, он вообще не обижался. То есть там, у меня было пару с ним. Он обожал меня.
1: Ну, ты же вспыльчивый, я знаю.
0: Он обожал меня. Он действительно... часы сейчас ношу, которые он носил в 70-е годы. Это его часы реально.
1: Да ладно?
0: Да, Сейка. И на них он в какой-то момент их забрал.
1: Ага.
0: И потом мне вернул с дарственной надписью «Алексу от Алекса спасибо за мой светлый образ». Да, и он меня всегда приглашал потом на... я еще озвучивал несколько документальных фильмов, которые он сделал прекрасных, кстати, очень интересных. У него был фильм документальный про Бродского. Вот я озвучивал этот фильм про Бродского. И там это было... Он поехал на машине в Швецию, когда Бродскому вручали Нобелевскую премию, и записал с ним интервью. И это было его личное интервью, его личный архив. И еще у него был фильм, тоже я озвучивал «Мой голос», про Михаила Фанасьевича Булгакова. Вернее, не про Михаила Фанасьевича, а про Елену Сергеевну.
1: Ага.
0: И тоже у него с ней была встреча. В общем, это действительно человек, который... фантастически умел общаться и был, очень интересным представителем Homo sapiens.
1: Владимир Фекленко, скажи, пожалуйста, я, насколько помню, Александр Стефанович был бездетным, и как-то он даже в эфире сообщил о том, что готов часть своих сбережений завещать тебе.
0: Да.
1: Это произошло?
0: Обещать не значит жениться.
1: Да, я тоже так думаю. Скажи мне, зачем ты полез в режиссуру?
0: Зачем?
1: Да.
0: Зачем?
1: Талантливый актер.
0: Хороший вопрос. Люблю ответственность.
1: Так.
0: И люблю сложные задачи. Актер отвечает, вообще такая безответственная профессия. Просто ничего не надо. Два навыка. Вовремя прийти и знать текст. Чего больше ничего не надо? Ну так.
1: Ну, в принципе, да. Вышел, сказал, ушел.
0: Да, громко, вовремя наизусть, как говорил Папанов.
1: Хорошие слова, запомню.
0: Я всегда перед каждым спектаклем говорю это, когда вот мы ручки сбрасываем. Я говорю: громко, вовремя наизусть. Что? А режиссура – это классная, сложная задача. Сложная интеллектуальная задача, которую нужно решить. И на 90% она состоит из коммуникации с другими людьми, и мне это безумно нравится.
1: Володя, а можно ли научиться режиссуре? Если учиться, то как?
0: Значит, я учился кинорежиссуре на высших курсах сценаристов и режиссеров имени Георгия Данелли. И учился я в мастерской Владимира Ивановича Хотиненко.
1: А, дядя Вова.
0: Да. Я учился, значит, до этого в Щукинском училище, потом еще учился в школе телевидения, и потом я оказался на высших курсах. Значит, Щукинское училище. Когда-то система, выработанная Евгением Багратионовичем Вахтанговым, Борисом Евгеньевичем Захаровым, которую проходят в течение 100 лет уже, проходят все артисты, все изучают одно и то же. И есть регламент, инструментарий, который получает артист. Там, внимание, свобода мышц, память физических действий, этюды на орган молчания, самостоятельный показ, этюды на общение с импровизированным текстом, профнавык наблюдения, этюды к образу, отрывки. Да. Система. То же самое есть в мастерской Хотиненко-Фенченко-Фин. Система. Тебе дают упражнения.
1: Ну, дай одно упражнение. Вот по режиссуре.
0: Значит, допустим, есть упражнение кубики.
1: Угу.
0: Тебе нужно взять 6 кадров.
1: Так.
0: Одинаковой длины по там 10 секунд, да, допустим, так. Или по 5 секунд. Ага. Все они должны быть одинаковые. И ты должен их снять таким образом, чтобы в зависимости от того, как ты их переставишь, у тебя получилось 3 разные истории.
1: Как?
0: Вот так.
1: То есть комедия, трагедия, например?
0: Нет, прям формально. Вот, то есть ты переставляешь кадр, и меняется смысл.
1: Опа. Слушай, я так понимаю, что и жизнь, по большому счету, можно сформировать так же, как кубики.
0: Можно, конечно. Я одно скажу. Я учился в этой мастерской, где я сделал за 1.5 года 30 разных упражнений про кино. И я понял, что все, весь фильм, который любой фильм ты смотришь, ты можешь разложить на инструменты. На глубинную мизансцену, на события на дальнем плане. На, и все-все-все. Для всего есть конкретный инструмент. Конкретный кубик, который ты можешь взять и сделать.
1: Слушай, скажи мне, ты вот снял картину «Последняя иллюзия», да?
0: Угу.
1: И там в этой картине снялся отец Даши,
0: да.
1: Твоя сестра, да. Станислав Бородокин.
0: Да.
1: А ты сказал об этом Даше? Или это было твое спонтанное решение?
0: Нет, конечно. С Дашей, да, она знала. Да. Она как-то... Получилось, что накануне как-то Даша вернула Станислава Юрьевича в профессию, там возникли какие-то пробы. И как раз я искал актера на роль в своем дипломном фильме и предложил Станиславу Юрьевичу. И он согласился, и, конечно, он, его всегда на всех фестивалях отмечали, насколько он... насколько удачная его актерская работа.
1: Скажи, у меня какой-то диссонанс... Даша, твоя сестра Дарья Владимировна, а папу зовут Станислав.
0: Да, потому что Дашу удочерил мой папа Владимир Александрович Матвеев.
1: Да ладно?
0: Это все перепутано.
1: Как все перемешалось в этом доме?
0: В этом доме, да.
1: А скажи мне, а с папой ты поддержишь отношения?
0: Да.
1: А где он сейчас?
0: В Москве.
1: Он занимается наукой до сих пор?
0: Ну, уже нет. Уже нет, да. Уже не занимается наукой, уже он на пенсии, но мы общаемся.
1: Гордится сыном?
0: Ну... Наверное.
1: Скажи мне, а как поживала твоя легендарная бабушка по отцовской линии?
0: Анна Александровна Матвеева.
1: Да.
0: Анна Александровна Матвеева прожила фантастическую жизнь.
1: Сколько?
0: 103 года. Она родилась в 18 году и ушла в 21-м. 103,
1: вот это да.
0: 103 года. От лучины до спутникового и мобильного телефона.
1: А скажи мне, как ты думаешь, а ты хотел прожить такую долгую жизнь?
0: Вот вы знаете, дело в том, что Анна Александровна прожила качественную, она в столь преклонном возрасте была абсолютно самостоятельна, жила одна, сама за собой ухаживала и пекла пироги, накрывала столы, чем вводила в полный ступор врачей, от которых она требовала всех полагающихся ей государственных благ, патронажных сестер, соцработников и прочее, ругалась со всеми инстанциями всю жизнь, питалась абсолютной энергией конфликта и разрушения, при этом совершенно спокойно справлялась сама. И говорила этим врачам приходящим, которые... У нее была фантастическая способность, она говорила, она ругалась там на кого-нибудь. Это мне рассказывает, я у нее сижу. Это звонил телефон. Она говорит, она вообще пришла и не ложилась. И это самое. Я нервничал. Звонил телефон. Я нервничал. Алло. Вот. А потом эти врачи приходили, и она говорила: «Вы будете пить кампари? Я люблю пить кампари».
1: Какая хорошая бабушка.
0: И вы знаете, если говорить о том, можно вот прожить жизнь и быть в здравом уме, в силах, в эмоциональной способности похоронить любимого сына. Младший ее сын, мой дядя, дядя Саша, умер в ковид, относительно молодым мужчиной, 60 лет.
1: Ну да.
0: И вот это был самый любимый ее человек, я был на втором месте.
1: Ага.
0: Какое мужество, какая способность адаптации к переменам и все. Вообще, мы шутили, она ей было, наверное, 98, она сделала операции на глаза и зубы. С гарантией зубы на 50 лет были. Да, когда ее не стало, у меня было ощущение, что явление природы. Я не понимал, как ветер будет дуть всегда. Горы будут стоять всегда, и бабушка Аня будет всегда звонить.
1: Володь, у нас мало времени, а у меня еще парочку вопросов к тебе. Я знаю, что ты снимался в свое время в сериале «Возвращение Мухтара», или как там, «Мухтар».
0: Это был «Мухтар. Новый след».
1: Скажи мне, тяжело играть в одном кадре с собакой?
0: Тяжело, конечно, конечно. Ну, это непросто, потому что разные есть особенности. У меня были прекрасные партнеры собаки. Это очень обученные животные, прекрасные совершенно хозяева у них, и мы сотрудничали. Но собака, в принципе, спортивная, она требует постоянного управления. Ходить рядом – это одна из самых сложных команд, которые существуют. Гораздо сложнее, чем след и апорт и так далее.
1: Да.
0: Потом возникают какие-то особенности. Там, допустим, собака приходит, она садится. А она должна все-таки весь кадр отставить, чтобы для монтажа это было. Ты останавливаешься, не говоришь свою реплику. На этом же моторе поправляешь собаку. Она встает. В конце этого кадра обязательно нужно... Значит, в левом кармане у меня был рубец. Знаете, что такое? Да, внутренняя часть желудка коровы.
1: Так.
0: На 30-градусной жаре рубец имел свойство к концу дня пахнуть так, что я весь вонял, был весь в этих слюнях, в этом рубце. В правом кармане у меня был слюнявый оранжевый мячик, который... То есть ты должен похвалить свою собаку за то, что она все сделала хорошо, да? Дать игрушку, потому что это все игра, и подкормить ее, да, этим рубцом.
1: А скажи мне, пожалуйста, актер Владимир Фитленко, а вот, например, Максим Аверин, это хороший партнер на площадке?
0: Это лучший партнер в...
1: То есть лучше собаки?
0: Максим, с которым мы играли в сериале «Глухарь», это был человек, который мотивировал меня постоянно что-то придумывать, потому что он сам фонтанировал абсолютно идеями. И если ты не будешь соответствовать, то тебя никто вообще не увидит. Потому что он своей харизмой и своим обаянием и своими придумками заберет весь интерес сцены. И от этого возникало невероятно классное желание соответствовать и соперничество. Ну, такое хорошее. Такое... И я всегда от него чувствовал к себе какое-то тепло и партнерское совпадение, мэтч такой.
1: Так, Владимир Шекленко, осталась одна минута. А скажи что-то нашим слушателям.
0: Я скажу так. Дорогие... Россияне.
1: Так,
0: дорогие,
1: хорошо пошел.
0: Я хочу вам сказать, что жизнь полна радостей, печалей, разных совершенно эмоций, которых нельзя бояться, которые надо проживать, которыми надо наслаждаться. И кайфуйте от жизни. И, наверное, знаете, что помните, что не бывает плохих времен, бывает плохое настроение.
1: И это был Владимир Фекленко, а тебя я добавлю. Вот как ты был романтик с большой дороги, так и мы остался. И твоя счастливая улыбка, чтобы никогда не покидала твое лицо.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин после завершения саммита ШОС в Кыргызстане ответил на вопросы представителей СМИ. Прежде всего рассказал об успехах российской армии в зоне СВО, а также о главных вызовах. Президент назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из самых мощных региональных структур. По ее итогам лидеры 10 стран приняли декларацию, еще подписали 27 документов. За минувшие сутки наши войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин после завершения рабочей программы на саммите ШОС в Кыргызстане вышел к представителям СМИ и ответил на их вопросы. Прежде всего он рассказал об успехах российской армии в зоне СВО. По его словам, российские войска наращивают темпы наступления, в частности ведут активные действия на запорожском направлении. Рассказал и о ходе освобождения ДНР, а также о том, что вооруженным силам России дано указание по нанесению массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
2: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение, еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая, 460 квадратных километров. И включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении, от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область. Продолжается нанесение ударов по военным объектам, предприятиям промышленности, портовой, логистической инфраструктуры Украины, содействованным в интересах ВСУ. Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Ну, имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ. Вот примерно так обстоят дела.
1: Назвал президент России и главный вызов в зоне СВО.
2: Боевые действия в любом случае – это всегда потери, к сожалению, это всегда трагедия. И всегда новые и новые вызовы, особенно сейчас, в период бурного развития науки, техники. Сейчас этот главный вызов – это, конечно, беспилотие. Причем во всех средах – под водой, на море, на земле и в воздухе. И это для нас вызов, он серьезный. Мы с ним справляемся. Уверен, что все задачи в этой сфере будут решены. У меня даже сомнений нет. Я вижу это по тем темпам, которые набирают наши предприятия оборонной промышленности. Но не только это. Вы знаете, меня просто очень порадовали встречи с представителями малого и среднего бизнеса, инженерных новых народившихся школ, народившихся. Там средний возраст наших специалистов, инженеров, 35 лет. Я был просто, вот недавно встречался, там, был просто... Ну, рад и удивлен, даже удивлен этому. Поэтому сомнений нет. Все, мы где-то можем отставать, где-то перегонять противника, но мы точно все вызовы преодолеем, все задачи решим.
1: Украина не может нанести России критического ущерба, заявил Владимир Путин. Он также высказался о контактах между представителями российских и американских спецслужб. По словам главы государства, поддерживаются в том числе и прямые контакты. Переговорный процесс по Украине на 1 сентября в известной степени заморожен, но Москва готова принять позитивный вклад в него со стороны. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. Он назвал грубой ошибкой властей ФРГ их решение после инцидента в аэропорту Лейпцига, а также назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из самых мощных региональных структур. Напомню, Путин выступил за то, чтобы она расширялась и дальше, но при этом организация должна расти не спеша. На полях саммита ШОС Владимир Путин провел серию двусторонних встреч с иностранными руководителями, с лидером КНР, премьер-министром Индии, лидерами Ирана, Турции, Таджикистана, Монголии, Кыргызстана. Также президент отметил, что если Ереван не заинтересован в российской военной базе, ее не будет, и пригласил Никола Пашиняна в Москву для обсуждения выбора будущего Армении. По итогам юбилейного саммита ШОС лидеры 10 стран приняли декларацию и еще 27 документов. Владимир Путин также выразил благодарность своему коллеге, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову за безупречную организацию саммита ШОС. За минувшие сутки наши войска поразили логистические центры, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Массированный удар был нанесен по целям в Киевской и Одесской областях. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Новопавловка Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Андрей Клинов.
3: Подразделениями группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Новопавловка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной горно-штурмовой артиллерийских бригад и штурмового полка в районе Орехово, Червонова, Жовтеня и Преображенки. Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Минобороны также сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Червоная Криница в Запорожской области. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив по пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. А вот «Краснодар» продлил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Полузащитник «Зенит» Андрей Мостовой на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщает чемпион. Однако перед этим 28-летний футболист на один год продлит контракт с «Зенитом». Отмечается, что «Лока» и «Зенит» поровну разделят зарплату Мостового на время аренды. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сможет сыграть в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака», который состоится 6 сентября. Доктор «Динамо» сказал, что к игре со «Спартаком» Костя точно будет готов, так что он готовится к матчу, заявил в интервью «Спортэкспрессу» агент футболиста. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о том, что обсудил вопросы спорта со специальным посланником президента США Пауло Дзамполли. «С Дзамполли мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 28-м году, к которым российские спортсмены активно готовятся», – сообщил Дегтярев. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. 2 сентября российская сборная сыграет с командой Турции. Мужская сборная России в серии пенальти проиграла команде Черногории. 2 сентября наша команда сразится со сборной Саудовской Аравии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня в Хабаровске до плюс 20 градусов, днем облачно, временами дожди, в Челябинске до 22, в Сургуте всего 12 тепла и без осадков, в Калининграде плюс 18-20, кратковременный дождь, в Самаре столбики термометров поднимутся до отметки плюс 28, в Воронеже 27 градусов, в Волгограде плюс 30, а в Севастополе 26-28 градусов выше 0, небольшая облачность и без осадков. В Санкт-Петербурге ночью кратковременные дожди, днем плюс 18-20, атмосфера атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью местами с грозой и 16-18 градусов. Днем в столице плюс 20-22, а сейчас плюс 19, пасмурно. В ближайшие часы возможен слабый дождь.
0: Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
5: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
9: Российский радио университет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами на нашем историческом факультете отправляемся в Древний Рим. Мы будем говорить о том, какой император сменил знаменитого Адриана. Мы будем говорить об Антонине Пии. Мы будем говорить о передаче власти. Мы будем говорить о том, чем прославился Антонин Пий и почему это правление римляне отметили как 4-го доброго императора. Мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, доктора исторических наук, биографа римских императоров, почетного работника высшего профессионального образования России Игоря Олеговича Князького. Здравствуйте, Игорь Олегович.
11: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
10: Игорь Олегович, вы довольно подробно рассказывали о правлении императора Адриана, который прославился и как великий организатор римского аппарата, бюрократии, и как великий строитель, и при нем золотой век римской культуры. Все-таки это был, как сказали бы сейчас, задан высокий стандарт управления. Как произошла передача власти от Адриана к Антонину? Кто пришел на смену Адриану? Как это было?
11: Дело в том, что в Римской империи никогда не могла устояться надолго одна форма передачи власти. В монархии, как мы знаем, не обязательно прямое наследование. Бывают разные виды монархии в этом отношении. И вот великий историк христианства Эрнест Рена упрекал Августа, что тот не создал системы передачи власти, чем впоследствии породил и конфликты, и гражданские войны, борьбу за власть. Но дело в том, что Август едва ли служит упреком. Август создавал династию. Он очень хотел, чтобы его власть была продолжена его потомством. Но не сыном, сына у него не было, была дочь, но было 2 внука, которых он обожал и которые уже готовились к этому. Но так получилось, что один погиб в нелепой стычке на парфянской границе, Второй, отправившись путешествовать по империи, приехал в массивнейший Марсель. Там чем-то очень непонятным заболел и умер. Поэтому пришлось передавать уже пасынку Тиберию. Ну, постепенно, значит, устанавливаются такие два способа передачи власти. После гибели Нерона приходит Гальба, который имел отношение к семье Августа, но очень отдаленные, по большому счету. И он понимал, что в Риме все меняется. И вот он официально объявил следующее. Что если до сих пор римский народ был во власти одной семьи, то больше такого не будет. Отныне принципс, это он себя имел в первую очередь, будет передавать власть наилучшему, кого сам сумеет избрать. И тоже объявил в этом своего преемника. Лучше не объявлял, правда, как мы знаем, поскольку погиб сам Гальба, погиб и означенный преемник. Ни за что, ни про что. Но может было то, что провозглашенный не было пустыми словами. В общем-то, когда Веспасиан попробует создать настоящую династию, объявив сенату, показав своих сыновей Тита и Домициана, либо они будут царствовать, либо никто. После гибели Домициана царствует уже другой принцип. Новый. Принцип Нерва избирает наилучшего. В чем он не промахивается, скажем прямо, этим оказывается Марк Ульпий Троян. Ну, с Трояном мы помним, как произошло. Выбирал не сенат, само собой. Выбрала супруга Трояна, учитывая полную беспомощность. Ну, как выяснилось, она совсем не промахнулась. Нерва избрал лучшего, как выяснилось, принципса Трояна. Троян, увы, выбирал тяжело, был беспомощен, без сознания. И здесь выбор совершила его супруга. И с помощью другой родственницы Матиги избран был, стал преемником Адриан. Человек уже достаточно взрослый, опытный. И он надежды об

говорит, что аукается уже 19 столетий, как мы видим. Ни один политик мировой истории таких деяний, которые действуют так долго, не совершал. Адриан, более чем ответственный, да, хоть он был эллинофил, поклонник греческой культуры, греческого языка, мы знаем все это, но как правитель он был римлянин до мозга костей, истинный римлянин. Ответственно чувствовал свою очень хорошо, потому понимал, империю нужно завещать человеку достойному, который сохранит его достижения, а если боги на то будут согласны, и лучше даже. Первый выбор оказался неудачным. Выбранный красавец Комод оказался был болен, скорее всего, чахоткой, и сделал новогодний печальный подарок Адриану на 138 год тем, что умер. Он был в отчаянии по этому поводу, но не растерялся, стал искать и нашел. Некто Марк Аврелий Фульф Антонин. Человек происхождения хорошего, добротного. Родился близ Рима. В то же время потомок провинциальной знати, родом не занимался, нынче французский Ним, в общем-то. Более того, он заботился тем, чтобы тот усыновил сына этого покойного Комода, Марка Ания. И таким образом он дал обязательство. Он будет править после Адриана, а когда он будет уходить, вот этого Марка, он сделал своим преемником. И вот так получается, забежим вперед, что он избрал себе преемников на 42 года вперед. Много ли мы знаем таких удачных завещаний в истории вообще? Чем самое главное? Оба, и Антонин Пий, как мы знаем в истории, и Марк Аврелий, как он войдет в историю, хорошие императоры. Марк Аврелий – самый просвещенный император, великий философ. Философ до коня, философ на троне. А Антонин Пий, об этом писали и древние авторы. Не сговаривая, все писали одно и то же, в общем-то. И историки крупнейшие, что это был наилучший император римской истории. Золотой век Римской империи не прикомано так неблагодесть, как при Антонине. Так что отметим еще с Адриана. Он и после смерти, в общем-то, оказывал влияние на историю Рима. Но смерть у него была очень тяжелая. Казалось бы, Адриан по происхождению такой очень крупный, сильный человек, выносливый. Ну, пол империи обошел пешком. Причем в любую погоду. И под снегом, и под дождем. И в жару лютую. И что, кстати, никогда не покрывал головы. Тоже такая интересная деталь. В пище, когда надо, был очень умерен. Во время походов, вот таких пеших, пища была как у легионера. Солдатский хлеб, мука грубого помола, из муки грубого помола, соленое сало, сыр козий там или овечий, ну, наверное, еще маслины, которые древние обожали. Это, кстати, на десерт. А напиток – поска. Солдатский напиток из воды, свиным уксусом и с сырым яйцом. То есть предельно простая пища. Предельно простые условия передвижения. В общем, предельно просто все. Но, кстати, он совершал такие действительно походы, достойные, порой, можно сказать, восхищения. Он поднялся на вершину к самому кратеру вулкана Этна. Вскоре, спустя всего лишь несколько лет после извержения, точнее, вышел, как бы вот-вот снова не будет извержения, поднялся. Рискнул. Конечно, на здоровье это не могло не отразиться. И вот последние месяцы его жизни были самые тяжелые. У него, наверное, было очень повышенное давление, судя по всему, тяжелая форма гипертонии. У него постоянно шла кровь из носа, чем дальше, тем больше. Большие потери крови. К этому добавилась такая жестокая болезнь – водянка. Он был в полном отчаянии.

0: отчаянии. Слуги смотрели за тем, чтобы он, не дай бог, не покончил с собой. В общем-то, он пробовал лечиться, вот он потерял веру во всех врачей и упорно твердил такую строку из любимого им греческого писателя, драматурга Менандра: «Толпа врачей царя сгубила». Последние годы, последний месяц он провел в своем замечательном дворцовом парковом комплексе Тиволи, недалеко от Рима, который был выставлен по его проекту. Ей были посвящены любимые места империи, что интересно, в основном греческие. Ликей, оттуда слово лицей, это уже римское происхождение, произношение лицей, где учил Аристотель, академия, где учил Платон. Библиотеки были великолепные, и греческая, и латинская. Два театра, и греческий, и римский. Темпейская долина, Беотии, много других как бы прекрасных мест. А знаменитый портик, пестрый портик, стоя Пойкеле, где родился, очень важнейший раздел философии, стоицизм. Стоицизм тоже был изображен. И египетский Каноп, там храм знаменитого Сераписа, который, как мы помним, относился даже с почтением, из-за чего был добродушен христианам, полагая, что христиане поклоняются именно этому самому Серапису. В общем-то. Но насладиться этим было не дано, сами понимаете, в таком самочувствии бедняга, конечно, был далек от любования чем-либо. Последний он поехал, точнее, вот его отнесли, не очень большое расстояние там, на берег Тиренского моря Бая, где были самые известные курорты римской знати, где-то 17 дней он и скончался. Но главное, перед этим он четко распорядился властью. И, кстати, до него, по большому счету, угадывал настоящего правителя только Август Тиберия заранее. Ну, нервы, скажем так, объяснили, что нужен троян. В общем-то, а он, пожалуй, сделал наилучший выбор. Два последних хороших императора. Один самый добродетельный, самый мягкосердечный, о котором мы сейчас будем говорить. Второй – философ на коне. Кстати, его знаменитая статуя в Риме на Капитолии – философ на коне. Почему? Философ философа в новое время было такое же, просто философ большую часть правления воевать. Но до этого мы еще дойдем. Надо сказать, что когда Антоний становится императором, у него тут же возникает неожиданный конфликт с Сенатом. Дело в том, что Сенат к Адриану относился достаточно двойственно. С одной стороны, внешнее почтение Сенату Адриан всегда выражал, как мы помним. С другой стороны, Сенат у него ходил как по струнке. И любые, даже самые жестокие и несправедливые указания выполнял. Вспомнил начало правления, гибель четырех гордых маршалов Трояна, вульгарно убитых без суда и следствия. А все пало на Сенат. Это Сенат так распорядился, в общем-то. Под конец опять-таки там появились люди, которые решили, что они тоже могут на власть претендовать. Этих людей очень быстро не стало, понятное дело. Адриан спуску не давал. И даже так по этому поводу как-то интересно выразился, что он все еще может лишать других жизни, а вот себя избавить от жизни не может. Так вот, Сенат вдруг попытался, что называется, встрепенуться и немало-немного вспомнил, как обходились с именем Калигулы, Нерона, что проклясть это имя. Вот такое. Антоний Пий, человек мягкий, но тем не менее здесь провел предельную жесткость. Ничего подобного. Адриан, как один из лучших императоров, наряду еще, пусть он официально так императором не стал, божественным Юлием, божественным Августом, ну, условно божественным, скажем так, конечно, Клавдием, но божественный Веспасиан, божественный Тит, наконец, божественный Троян, в том, что Адриан божественный, никто не смеет сомневаться. Сенат тут же услышал настоящий голос настоящего императора и смиренно все принял. А Антонин стал теперь Антонин Пий благочестивый. Он стал благочестивым, как считает, именно потому, что обеспечил божественность своему предшественнику Адриану. Божественный Адриан. Сенат утвердил это. Куда делся?
1: Игорь Олегович, здесь нужен ваш комментарий. Если мы помним, что Адриан – это все-таки человек культуры, человек великолепного греческого образования, то Антонин, о нем историки пишут, что он был такой, скажем, законник или юрист на троне. Насколько это верно? Насколько тщательно этот новоиспеченный император представлял будущую законодательную систему Рима, для чего ему нужно было ее совершенствовать, и вообще, почему он так юридически жестко повел себя в отношении с Сенатом? Что для него значило соблюдение законов?
0: Дело в том, что юрист во главе государства никогда не было плохо. Во главе такой империи огромной. Кстати, с развитым историческим правом, в общем-то. Кроме того, мы уже говорили, со времени Адриана в римском праве происходит очень важное изменение. Главным в римском законодательстве является теперь не сенатус консульта, не постановление сената, нет. Императорский конституционес постановление. Когда придя к Литиане, начнут, так сказать, создавать свод этих самых конституционных, с чего они начинают, с кого? Со времени Адриана. Антонин Пий не был так блистательно образован, скажем, как Адриан. Но, разумеется, он владел и греческим языком, не говоря уже про знание родной латинской литературы, культуры. Он был провинциал, ну и скультурный провинциал, в общем-то. Звездой он не был, но обладал в общем-то хорошим разумом и очень многими добрыми человеческими качествами. Он был щедр, он был доброжелателен, ему претила жестокость. Именно претила жестокость, в общем-то. Это немаловажно. И он прекрасно понимал, что империя нуждается в развитии законодательства. Он понимал, как грамотный юрист, что он вступил в новый этап. Вокруг него формируется группа из 5 ведущих юристов империи. Именно с него начинается то, что расцветет пышным цветом при Септимии Саверии, о котором будем говорить позднее, в начале 3 века. Римское право. Римское право. Кстати, мы помним, что великий наш ученый Грим, и, кстати, современный недавно ушедший Цыркин подтвердил эту же мысль, что именно со знаменитого эдикта Адриана о вечном, так сказать, преторском деле, вечный преторский эдикт, начинается подлинная история римского права. Поэтому Антонин Пий действует сообразно с потребностями империи. Целая группа лучших юристов, они тщательно работают. Знаменитый из Гайфера, но это за собрание институционного, учебники по праву появляются. Да, самые серьезные отношения. Как может быть порядок в империи, если законы не в порядке? Все правильно. Так что деятельность Антонина была, конечно, во благо империи. Главное, что он сам это прекрасно понимал. Так что здесь он стал достойным продолжателем эпохи Адриана. В общем, он все стремился этому подражать. Некоторые историки, британский историк Бьюри, например, в конце XIX века, даже каким-то раздражением писал, что, ну, собственно, Адриану достаточно было ничего не выдумывать, во всем просто продолжать Адриана. Ну, знаете, просто так продолжать не так просто. В общем-то, во-первых, надо понимать, что надо продолжать. А вы продолжать всегда идти вперед. Потому что просто руководство предшественника стоит на месте вообще-то. А империя на месте не стояла. Вот. Это безусловно.
1: Вот здесь ключевой момент, Игорь Олегович. Прежде чем мы будем говорить о дальнейших шагах Адриана, все-таки империя в максимуме своих границ. Империя – это и Галлия, это и Британия, и огромные другие провинции. Это огромное количество народов со своим, ну так скажем, местным правом. Для того, чтобы единый стандарт права установился на такой гигантской территории, тем более мы знаем, например, у нас есть англосаксонское прецедентное право, каким образом была достигнута унификация права на такой гигантской территории, чтобы закон везде закон и везде говорила буква закона, а не закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло.
0: Дело в том, что сам провинциал по происхождению, хотя родился близ Рима, Антонин Пий прекрасно понимал интересы провинции. Именно провинция при нем подлинно процветает. Он постоянно не любил выезжать из Рима, он не путешествовал, в отличие от Адриана. Но он постоянно принимал людей из провинции, интересовал все, что там происходит, и старался максимально учитывать их интересы. И второе обстоятельство, то, что пошло еще с Цезаря. Галлов Цезарь вел в Сенат, помните, знаменитая шутка римская? Сняв штаны, они надели тогу с красной каймой. Это же продолжал аккуратно Август, активно продолжил при Клавдии. И вот сейчас то же самое. Романизация провинций. Местная знать охотно романизировалась. И, соответственно, мыслила себя уже. Как римляне. Вспомним виллу философа Варина, с которым, ну, немножко не поладил Адриан, но, кстати, Антонин Пий Фаворина вернул из ссылки. Вернул. Он же чистокровный гал. Это великий римский философ. Римский философ. Понимаете? Так что разумная политика, мы же можем вспомнить, что это была республиканская политика, точнее, провинции, как съездил Цицерон. Провинция – это поместье римского народа, из которого надо выжимать как можно больше всего. Провинции, что слава, были от такого печального статуса. Уже с Августа все меняется. Чем далее, тем более. А уже при Антонине Пии провинция считает себя очень уверенно. Понимаете? Опора действительно находится в романизованной населении. Вспомним, что еще при Флаве, мудрый тесть Публика Тацита Юлий Агрикола, что советовал империи делать? Как усмирить безнадежно дикую Британию? Надо им показывать преимущество римского высокоцивилизованного образа жизни. Кстати, эта метода популяризации своего образа жизни дает плоды иным странам и в настоящее время. Нам это не всегда нравилось, даже сейчас совсем не нравится, но это у них получилось. Очень во многом. Это разумная вещь вообще. Рим это осуществлял во многих провинциях, и не без успеха.
1: Игорь Олегович, вы упомянули учебники римского права. Я почему заостряю на этом внимание? Правильно ли я понимаю, что учебники – это же не для взрослых? Учебники – это для молодежи. Правильно ли я понимаю, что унификация права в огромной Римской империи, по сути дела, давала социальный лифт провинциалам?
0: Безусловно. Безусловно. А примеры, вот они. Откуда взялся сам Адриан? Родился в Риме, но откуда предки? В общем-то. Ну вот, пожалуйста, Антонин Пий. То же самое будет и Марк Аврелий. Это провинциальная римская знать. Да. Ведь в чем прочесть империи? Почему, кстати, именно в это время сходит на нет привилегированное положение Италии? Четыре консуляра, и все. Над вами. Это дело еще Троян. Антонин Пий по одно время это убрал даже. Но Марк Аврелий тоже снова восстановит. Понимаете? То есть империи не должно быть неравноправных областей. Понимаете? Все население, взять римским населением, популюс романус – это не только обитатели города Рима и Италии. Мы тоже Populus Romanus. Это средство укрепления империи. Правители империи очень хорошо понимали. А до империи здесь совсем не первый.
1: И вот еще тогда идет вслед еще один вопрос. Никакое право не может быть реальным, если оно разъедается коррупцией. Для того, чтобы оно работало во всей империи, должна как минимум подавляться до какого-то приемлемого уровня коррупция. Судам надо доверять, чтобы суды были безукоризненно исполнены, чтобы им доверяли все. В данном случае, насколько эффективно работала судебная система, насколько получалось, забегая вперед, у Антонина Пия бороться с коррупцией, вообще какое это влияние оказывало на общество? Потому что одно дело провозгласить унификацию законодательства и совсем другое дело довести это, ну, до разумного совершенства, чтобы не задавить это все в бюрократизме, не превратить это в диктатуру аппарата, о чем всегда есть, есть такие риски. Как работала судебная система?
0: Вы знаете, при разных правителях работала по-разному. С коррупцией боролся уже и Август. Но сказать, что коррупция не румела, приспосабливались. Вот она же одного наместника Август накрыл. Большое помещение, все заполненное дорогими вещами, там, стады монет и так далее. Что это такое? А вот это, говорит, пойманный как бы чиновник. Я собирал у Августа, чтобы тебе это преподнести, когда ты нас посетишь. Вот, прими дар. Для государства, понимаете? Не лично принцип, а для государства. То есть это было всегда. При Клавдии вспомним его знаменитых либертинов, великих либертинов. Не зря римляне шутили, что если что Клавдий мог стать богатым человеком, если бы не приняли его в свою компанию. То есть этого хватало, в общем-то. При Трояне, кстати, его супруга, впрочем, Плотина, Помпея Плотина, упрекала его. И жестко упрекала, сама вмешивалась, что он недостаточно борется с коррупцией в провинциях. Там мало ли что значит, творится далеко от Рима. То есть проблема это была, конечно. Она есть любому государству, понимаете. Без коррупционного государства не существует никогда. В общем-то, формы бывают очень разные, понимаете. Очень разные. Не обязательно порой деньги, известно, хорошо, принц, ты мне и тебе. Это тоже коррупция. Формы разные. Ну, про эпоху Адриана, 23 года, это почти четверть века, может, сойти эпохам. Вы знаете, по источникам ничего дурного мы вот что не знаем. Понятно, какая-то коррупция там была, куда же не одеться. Но сказать, чтобы она носила такой роковой характер, при мягком как бы императоре, таких сведений нет, в общем-то. Так что относительно благополучия этой эпохи, очевидно, таковым и было.
1: И если мы говорим об Адриане как об отце римского аппарата, а как римский аппарат, вот это народившийся бюрократический слой, встретил вот этого законника Антонина Пия? Насколько он ему подчинился? Насколько он ему был лоялен? Были ли чистки? Нужно ли было выстраивать какую-то свою команду? Вообще, как произошла вот эта, бесшовно ли произошла передача власти? Вы же говорили, мало управлять, нужно управлять достойно, и продолжить надо достойно. Это была задача перед Антонином Пием.
0: Вы знаете, опять рисую по источникам, пошло довольно гладко. То есть ему не понадобилось избавляться от каких-либо гордых маршалов, кстати, в явный убыток империи, по большому-то счету. Не по нас было никаких временщиков при Адриане не было и быть не могло. Никаких великих либертинов тем более быть не могло. А такие случаи эволюционно, свободно, спокойно. Эволюционно все прошло. То есть потрясений не было. Потрясений не было. Где-то кого-то заменяли, конечно, естественный процесс, но аж специальных чисток. Погромного аппарата, боже упаси, не было. Не было. Тем более, а что касается законов, вы знаете, как раз законы аппарату были нужны. Это узаконивает их власть, прочность положения. Опять, чем руководствоваться у власти? Так что это здесь никакого противоречия нет. Наоборот, одно укрепляло другое.
1: Игорь Олегович, если правление Адриана можно было свести к, возможно, тому, что когда-то заявил вслед за канцлером Нестерлёде, канцлер Горчаков, Россия, в данном случае Рим, сосредотачивается, то основной девиз, если бы мы могли сказать лозунг, или основной принцип правления Антонина Пия, как его можно было бы сформулировать?
0: Ну, империя, по большому счету, она, может сказать, благоденствует, империя в порядке. И внешние, и внутренние. Бывали статуи на границах, мы сейчас будем говорить еще, бывали какие-то попытки мятежей, но они легко пресекались полицейскими мерами или локальными усилиями легионов. Больших войн не было, больших мятежей, потрясений не было. Империи, конечно, возникали стихийные бедствия, там землетрясения, такой огромной территории, где-то засуха, где-то наоборот наводнение, но это неизбежная вещь. Во все времена эпидемии всякие разные бывают, что с этим сделаешь. Но в целом империя царила. Почему это время как золотое время империи? Так написал великий английский историк Гиббон еще в 18 веке. С этим согласились. По сей день согласны и все историки.
1: И давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва, уважаемый Игорь Олегович. А нашим уважаемым слушателям я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш грандиозный цикл «Рим. История Рима» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим в ГТРК», сайт «смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся через несколько секунд снова в гости к законнику на троне, императору Антонину Пию IV из хороших римских императоров. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «История Рима». Мы в гостях у императора Антонина Пия и о его законодательных усилиях, о том, как император Антонин Пий, по сути, стал отцом римского права. Об этом нам рассказывает наш замечательный друг, доктор исторических наук, профессор Московского экономического института, почетный работник высшего профессионального образования России Игорь Олегович Князький. Игорь Олегович, когда вы рассказывали, что вообще, если можно было говорить об императоре Адриане, то эта империя сосредоточивается. Как много позднее в Российской империи сказал канцлер Горчаков, то правление императора Антонина Пия – это благоденствие империи. В империи все благополучно. Вы говорили, что были и стихийные бедствия, и попытки мятежей, но все-таки очень же сложное хозяйство. Возможны заговоры, возможны какие-то неустроенные части элит. Вообще, насколько это хозяйство было, ну так скажем, послушным Антонину Пию? Насколько он почивал на лаврах? Насколько он был беспокойным императором в продолжении политики, внутренней политики императора Адриана? Или так, империя заскучала? И как-то так стала на лаврах почивать, стала как-то погружаться в золотой сон. Какой была империя при Антонине Пии?
2: Ну, в золотой сон погрузиться было невозможно, ибо у империи есть соседи. И, кстати, и за реками великими европейскими, видите, так ужасно обелевшими, за Рейном и за Дубаем скапливаются тучи варваров самых разных. И германских, и иранских, и фракийских, понимаете? И на Востоке Парфия все-таки не простила римлянам разорения Месопотамии вплоть до Персидского залива. Да, удалось все вернуть, но тем не менее, обида парфян оставалась. И внутри империи тоже без мятежей не обходилось. Той же самой Иудеи, но Адриан велел очистить Иудею и Израиль от иудеев, чтобы там была Палестина. Но это в один день не делается. И как раз процесс отпал на правление Антонина. И там неприятности были. И ему пришлось подтверждать лютый приказ Адриана, что иудеи под угрозой смерти не имеют права входить в Иерусалим, который без того Адриан обозвал Элия Капитолина. Свое родовое имя плюс Капитолий. Так что чисто спорта нигде не было. Кроме того, император всякий, ну, обязан как-то себя проявить в военном отношении. Антонин был совершенно невероятный человек, но тем не менее. Он нашел толкового начальника и послал его в Британию. Тот отличился во время Третьей Иудейской войны, тяжелейшей войны, как мы помним, и послал его в Британию. Там Адриан повысил такой могучий вал, вал Адриана. И вот этот вал на сотню миль к северу был отодвинут. И построен новый вал между двумя заливами, в общем-то. Один на западе, другой на востоке острова. Это уже в глубине Шотландии современной. Новый вал, новые укрепления построены, империя расширилась. Вот так вот. То есть Антонин показал, что империя способна еще и расширяться. В общем-то. Мавров пришлось усмирять, которые из Атласских гор стали набегать на римские владения. Усмирили, в общем-то. Но, разумеется, очень все грознее и грознее становились Рейнская, особенно Дунайская границы. Но об этом мы поговорим в следующий раз, когда с этим уже столкнется Марк Аврелий. То есть, с одной стороны, да, Золотой век, расцвет империи, все прекрасно, с другой стороны, а за Дунаем тучи ходят хмуро.
1: Игорь Олегович, вы говорили о том, что при императоре Адриане Рим осуществлял грандиозное строительство. Появились великолепные образцы архитектуры. А можно ли сказать об императоре Антонине Пии, что это был скорее, ну так скажем, не градостроитель, а ну, дорожный строитель? Дорогостроитель, что, который улучшал дорожную сеть империи. И порты в том числе, такой инфраструктурный император.
2: Ну, инфраструктурой занимались в Риме всегда. Вспомним даже и Клавдия Остия обустроила, и много другого. Но, разумеется, дороги продолжали строиться. Здесь дело Адриана не остановилось ни на день. Порты обустраивались, морская торговля по Средиземному морю, само собой. То есть порты, иногда говорят порты, простите, это старинное слово, означающее штаны. порты надо говорить, а не порты. Мелочь, но надо это помнить. Обустраивались дороги. Города продолжали обустраиваться, понимаете? Политика вся продолжалась. Но уже не так интенсивно, как при Адриане. Но вполне успешно. То есть нормально. Относительно культурного развития, но, разумеется, все продолжалось. И время Антонина подарило нам, может быть, величайший из романов античной литературы, который поныне известен и знаменит, чем автор был из Северной Африки родом, Апулей. Знаменитого метаморфозы, то бишь превращения, обычно он называется «Золотой осел». «Золотой осел». Основу, кстати, взял из небольшого греческого, скажем, маленького романа «Луки или осел», но вещь такая ординарная. Но он из этой ординарной вещи сделал шедевр. Потрясающий роман, высоколитературный, с множеством таких, знаете, ставных глав, даже повестей, повесть об Амуре и Психее, потрясающая сама по себе. Многие новеллы уже в Средневековье, например, в «Декамероне» Боккаччо и, соответственно, в знаменитом фильме «Пазолини» «Декамерон», блистательно экранизированные новеллы Апулея, да. Так что взлет культуры продолжается. И здесь вспомним Александра Сергеевича, как мы любим это делать. Как он вспоминал свое изучение античности, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. Не в обиду Марку Тулию, конечно, но Апулей. Чтение потрясающее, кстати. Интереснейшее, увлекательнейшее. И, кстати, изучать жизнь империи по ней тоже крайне интересно.
1: А если мы говорим о развитии культуры, если мы говорим, понятно, театр, понятно, обучение молодежи, но все-таки... Система образования, претерпела ли она какие-то усовершенствования, что-то, или все шло неизменно? Потому что ведь все-таки то, что вы сказали, романизация провинции, это, тем не менее, могло привести к, ну, так скажем, социальным напряжениям в обществе. Какие-то провинциалы, какие-то там галлы, какие-то британцы, а мы тут римляне. Как вот этот принцип соблюдался в империи?
2: Ну, разумеется, процесс был нелегкий. Но ведь ко времени Антонина Пия, сколько уже продолжается романизация, если мы говорим, возьмем со времен, ну, Гаир и Цезарь просто не успел, хотя собирался этим заняться. И наверняка бы занялся очень успешно. Со времен Августа, это сколько уже почти 200 лет. Понимаете? Это большое время. И вспомним то, чему призывал учить Агриппола. Учить преимуществам римской жизни, римского быта. И надо сказать, что верхушка, так сказать, провинциальная, довольно успешно это все усваивала и ценила. Помним, как со времен еще Сципиона Эмилиана, Тиберия Гракха, как тяжело римлянам давалась Испания, какие терпели обиднейшие, порой унизительные поражения. Как Серторий сумел опереться на испанцев и сколько бед причинил Риму. И даже уже при Августе последние кантабрийские войны были невероятно тяжелые. И отнюдь не из одних побед состоявшие. И вот теперь Испания в это время ведет себя совершенно спокойно. То есть испанцы поняли преимущество римского образа жизни. Романизация дала свои плоды. Да и Галлия вообще-то, знаете. Там тоже было немало мятежей. Вспомним мятежи, которые были при Тиберии и далее. Да и против Нерона, где движение началось-то. В Галлии. И в Испании, кстати. Там в Испании легион, правда. А в Галлии-то восстание было вообще-то нехилое. Прямо скажем. Так что эти были плоды действенные. Про Британию пишут, что после Антонина Пия она получила 60 лет процветания. Вот так вот. Понимаете? Но, кстати, и внутренняя социальная политика. Мы говорили о том, как Адриан, первый из римских императоров, реально улучшил положение рабов. Антонин Пий это продолжил. Более того, Адриан запретил, лишил владельца права убивать рабов. Их надо судить по закону. Антонин пошел дальше. Убийство раба он приравнял к преступлению убийству человека вообще. Раб есть не орудие, он такой же человек. Его убийство такое же преступление. Понимаете? Более того, когда раб сбегает от хозяина жестокосердного, прибегает в храм, обнимает статую императора, то он уже свободен от возвращения к былому хозяину. Изуверский закон, который был принят при Августе, который даже Нерона привел в ужас своей жестокостью, как мы помним, что все рабы должны быть казнены, если кто-то убил хозяина. При Трояне тоже усилены, когда детей теперь вообще фактически не действуют. Теперь в случае убийства хозяина надо разбираться с конкретным виновником этого преступления. Кто убил и за что? Понимаете? Остальные рабочие ни при чем. По-своему, может стать революционные перемены в положении рабов, понимаете? Теперь же про раба не скажешь, как говорили при республике. Есть три вида орудий. Молчащие, мычащие и говорящие. Это не говорящие орудия уже. И за его убийство хозяин несет ответственность, как за убийство человека, любого другого.
1: Потрясающая история, Игорь Олегович. На самом деле, если мы попробуем представить не из нынешнего века те действия, которые предпринял Антонин Пий, а глазами современников. Если император Адриан, как мы шутили, социализировал рабов, то, по сути дела, гуманистические указы Антонина Пия, да, их одушевили, их лишили статуса вещи. Это что-то необычайное. И об этом мы обязательно продолжим в следующий раз. Потому что здесь что-то случилось такое важное в истории Великого Рима, что оказало влияние на всю Ойкумену, или, говоря, на всю Вселенную, тогда понятную, человечеству. Но об этом мы продолжим в следующий раз. А я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «История Рима» авторство замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора Московского экономического института, почетного работника высшего профессионального образования России Игоря Олеговича Князького. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания, Дмитрий. До свидания, уважаемые радиослушатели.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал слова Зеленского про российскую авиацию заявкой на государственный терроризм. Он также высказался о контактах между представителями российских и американских спецслужб. Президент сегодня будет уже во Владивостоке, где проведет совещание по вопросам развития округа и международные встречи. Напомню, что во Владивостоке проходит Восточный экономический форум в эти дни. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин ответил на вопросы представителей СМИ после завершения саммита ШОС в Кыргызстане. Прежде всего, он рассказал об успехах российской армии в зоне СВО. По его словам, российские войска наращивают темпы наступления. Активные действия ведутся на запорожском направлении. Рассказал и о ходе освобождения Донецкой Народной Республики, а также о том, что вооруженным силам России дано указание на нанесение массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Угрозы Зеленского российским авиакомпаниям, используют воздушное пространство России, Владимир Путин назвал заявкой на гостерроризм, а предложения Киева по регулированию конфликта экзотическими. Президент также отметил, что российские партнеры не оказывают на Москву некорректного давления в вопросах мирного урегулирования на Украине. Но вопрос, конечно, такой всегда стоит. Мы его обсуждаем, сказал Путин. Президент высказался и о контактах между представителями российских и американских спецслужб. По его словам, главы государства поддерживают в том числе и прямые контакты.
2: Контакты всегда есть, всегда были, даже в самые сложные времена холодной войны. И сейчас тем более они осуществляются. Между руководителями спецслужб поддерживаются в том числе и прямые контакты. Нужно ли какое-то расширение участников? Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Ну, единственное, чего бы не хотелось, это чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против. И здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу. На мой взгляд, они искренние люди и стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу. Ну и президент им доверяет, что очень важно. А без этого вообще невозможно вести никакие переговоры. Потому что если они с нами о чем-то договариваются, а потом, значит, первое лицо фильтрует все, что они скажут, и делит на тысячу или больше, то тогда это бессмысленно. А так мы понимаем, что им он доверяет. Поэтому и господин Кушнер, и Уитков, они всегда у нас желанные гости, мы с удовольствием с ними работаем.
1: Переговорный процесс по Украине сейчас в известной степени заморожен, но Москва готова принять позитивный вклад в него со стороны, отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов. Президент России назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из самых мощных региональных структур. Он выступил за то, чтобы она расширялась и дальше, но не спеша. Владимир Путин выразил благодарность своему коллеге, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, за безупречную организацию саммита ШОС в Бишкеке. Российский лидер провел серию двусторонних встреч с иностранными руководителями, в частности КНР, Индии, Ирана, Турции, Таджикистана, Монголии, Кыргызстана. По итогам юбилейного саммита лидеры десятки стран приняли декларацию, подписали еще 27 документов. Уже сегодня Владимир Путин будет во Владивостоке, где проведет совещание по вопросам развития округа и международные встречи. Запланирована, в частности, встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. С 1 по 4 сентября, напомню, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в котором глава государства традиционно принимает участие. Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума 3 сентября. До этого 2 сентября у президента запланированы две международные встречи. Он примет премьер-министра Монголии, а также проведет беседу зампремьера Госсовета Китая. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области. Об этом сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов. По его словам, ВСУ на данном направлении потеряли до 300 военнослужащих.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе, технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Васиновка, Никольская, Шевякина, Вазилевская и общее. Противник потерял до 300 военнослужащих, 3 автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПКЮ-50 производства США.
1: В Министерстве обороны России также сообщили об освобождении группировкой войск Днепр населенного пункта Новопавловка в Запорожской области. Подразделения войск «Север», «Запад», «Центр» и «Юг» продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. За сутки были поражены логистические центры, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Средствами ПВО сбито 13 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» и 1050 беспилотников самолетного типа. Средний размер единовременной выплаты всех пенсионных накоплений в 2027 году превысит 119 тысяч рублей, следует из данных Федерального бюджета России. Расходы на доставку всех видов пенсионных накоплений полностью финансируются за счет средств резерва социального фонда по обязательному пенсионному страхованию. Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Астронавты, работающие на МКС, после многочасового выхода в открытый космос вернулись на борт орбитальной лаборатории, сообщила НАСА. Выход из шлюзового модуля американского сегмента станции длился более 6,5 часов. А у меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения национальных сборных от международных соревнований. Соглашение с Международной федерацией хоккея предусматривает, что слушание по делу состоится в конце октября этого года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если спортивно-арбитражный суд примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея, говорит в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России. В футбольном Кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив в серии пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. А вот «Краснодар» продолжил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в Кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Нападающий Артем Дзюба хотел бы завершить карьеру в команде, которая борется за трофеи. Об этом заявил экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Артем на данный момент побил все рекорды. Он не хочет заканчивать карьеру, но хотел бы доигрывать один из последних сезонов в команде, которая борется за трофеи. Если этого не произойдет, он переключится на другую деятельность, в которой он ярко себя проявит. Я не сомневаюсь в этом, отметил Слуцкий. Смешанное единоборство. Обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов после поражения нокаутом от Цонга Едонга потерял 3 позиции и теперь занимает 5-е место. Один из лучших велогонщиков этого века, пятикратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар, успешно перенес операцию на ключице после падения на Вуэльте. Напомню, в результате падения словенец получил сотрясение мозга, перелом ключицы со смещением и перелом шейного позвонка. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня 2 сентября в Магадане. По данным центра ФОБОС, до плюс 16 градусов, небольшая облачность и без осадков. В Новосибирске и Красноярске плюс 16 дожди. В Петрозаводске до 18 тепла, также дождливо. В Перми без осадков плюс 20. В Нижнем Новгороде до 25 тепла, без существенных осадков. В Краснодаре плюс 30-32. Во Владикавказе до 25 градусов. Выше 0 возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге ночью кратковременные дожди. Днем плюс 18-20 градусов. Давление будет ниже нормы. В столице облачно с прояснениями. Кратковременные дожди ночью местами с грозой. Плюс 16-18 градусов. Днем до 22 тепла.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа, в эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе калифорнийская певица-сочинительница Челси Вулф, представители новой волны британского постпанка квартет из Лидса Yard Act, вокалист американской группы Killers Брэндон Флауэрс и бывший лидер новозеландской инди-рок-формации The Brunettes Джонатан Бри. А открывает нашу очередную встречу композиция «Птичий глаз» американского проекта «Люсин».

Lucine Bird's Eye из нового альбома Milking Days, изданного лейблом Ghostly International. Lucine — это псевдоним сиэтлского электронщика, кинокомпозитора и саунд-дизайнера Джеффа МакИлвейна. Под этим именем с конца 90-х Джефф выпускает самую разную музыку, от экспериментального техно и IDM до минимал хауса, трип-хопа и эмбиент. Последние несколько лет МакИлвейн уверенно двигался в сторону электронного авант-попа, ярких мелодий и песенных форм. Выпущенный 3 года назад альбом Long Light был идеальным сочетанием вокальных поп-мотивов и изящных инструментальных фрагментов. Но прорыв на территорию поп-индитроники не получил, казалось бы, логичного дальнейшего развития. Новая работа Lucine стала возвратом к корням, кинематографическому эмбиенту и минимализму.

0: Это был американский электронщик Джефф МакИлвейн, более известный как Люсин. Прозвучала композиция «Неизведанная» из нового альбома «Тающие дни».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш еженедельный обзор продолжает калифорнийская певица-сочинительница Челси Вулф с песней

Челси Вулф «Cold» из альбома «The Dark», выпущенного лейблом «Loma Vista Recordings». 42-летняя американка Челси Вулф – одна из самых ярких и бескомпромиссных певиц своего поколения. В ее музыке органично сочетаются элементы постпанка,

готического рока, даг-фолка и дум-металла. На этот раз над новым материалом Челси работала вместе с давними соавторами, продюсерами и мультиинструменталистами Беном Чисхолмом и Дженнифер де Сильвио. В записи также приняли участие музыканты из групп Warpaint, Nine Inch Nails и Queens of the Stone Age.

Это была американская певица Челси Вулф. Прозвучала композиция «Turn the Key», «Поверни ключ» из нового альбома «The Dark». А нашу программу продолжает яркий представитель новой волны британского постпанка группа Yard Act с песней «За гранью дозволенного».

0: Yard Act Over the Barrel из альбома You Gonna Need a Little Music из Nova Island Records. Этот квартет из Лидса, уверенно шагающий по пути Марка и Смита и группы The Fall, появился всего 7 лет назад, но уже успел стать одной из главных сенсаций британской альтернативной сцены. Любопытно, что лидера группы зовут Джеймс Смит, и он так же, как и его легендарный однофамилец Марк, остер на язык, ироничен, склонен к провокациям и предпочитает пению энергичную мелодикламацию.
1: So, we were on this long drive.

Это был британский квартет Yard Act. Прозвучала заглавная песня из нового альбома «Вам понадобится немного музыки». А у нас на очереди клавишник и вокалист американского ансамбля The Killers Брэндон Флауэрс с песней «В мгновение ока».

Brandon Flowers in a Heartbeat из третьего сольного альбома Thrasher, выпущенного Island Records. The Killers начинали с англофильского постпанка, во всем подражая своим кумирам, группе New Order. Но постепенно пришли к немного странному, но эффектному, а главное жизнеспособному гибриду помпезного американского стадионного рока и британского электропопа. Теперь даже Википедия определяет их стиль как Heartland Rock, то есть рок срединной земли, или, если угодно, рок из глубинки. Бессменный лидер The Killers Брэндон Флауэрс в своем сольном творчестве тоже начинал с электропопа, но, видимо, решив стать ближе к народу, пошел еще дальше и записал альбом в стиле кантри.

0: Это был вокалист ансамбля The Killers Брэндон Флауэрс. Прозвучала песня An American Dream, американская мечта, из нового сольного альбома Thrasher.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор бывший лидер новозеландской инди-рок-группы The Brunettes Джонатан Бри с композицией «Игра».

Джонатан Бри, «Гейм» из альбома «Don't Call It Love», изданного лейблом «Lil Chief Records». Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня Джонатана Бри. Она называется «Камелеон».

0: Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Мы не встречались с опекуном. Она даже вот просто привезла ее в опеку. И больше мы не видели. То есть нам передали ребенка и все.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
4: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
5: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
4: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». «Радио России» – слушает страна, слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр» – радиопроект «Области знаний».
7: Это волшебство технологий.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
9: 2-3 недели это как раз срок необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, вручную, в ручном режиме налаживать уже действует. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке рассказал о состоянии переговоров по Украине и продвижении российских войск в зоне СВО. Сегодня российский президент во Владивостоке проведет совещание по вопросам развития округа и международные встречи. Напомню, что на Дальнем Востоке сейчас проходит Восточный экономический форум. Агитационная кампания в России в самом разгаре. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в Бишкеке, рассказал о состоянии переговоров по Украине и о продвижении российских войск в зоне СВО.
2: Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпы. Планово идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов. Подразделения, что это, с чего это складывается? Подразделения южной группировки войск, хочу подчеркнуть, уверенно, именно уверенно продвигаются, преодолевая оборонительные рубежи и инженерные сооружения. Выходят, вы сказали, рвутся. Ну, рвутся, не рвутся, значит, в условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 километров. Причем к Дружковке выходят с разных сторон, ее начинают войска обтекать как бы с юга и подходят с востока. Войска группировки «Центр» наступают на нескольких направлениях сразу. Тоже очень важных. И ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный. Там долговременные укрепления созданы, и инженерные, и такие долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но уверен, они будут.
1: Россия найдет, чем ответить, если киевский режим попытается реализовать свои угрозы по закрытию неба в России, сказал президент. Озвученные Зеленским планы он назвал заявкой на терроризм. Если кто-то попытается слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам, подчеркнул глава государства. Враг уже получает закономерный ответ. Владимир Путин также выразил уверенность, что киевский режим не способен нанести России критический ущерб. Сегодня президент России будет во Владивостоке, где проведет совещание по вопросам развития округа, а также международные встречи, запланированные его переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. С 1 по 4 сентября во Владивостоке, напомню, проходит Восточный экономический форум, в котором глава государства традиционно принимает участие. Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума 3 сентября. До этого у президента запланированы две международные встречи. Он примет премьер-министра Монголии и проведет беседу с заместителем премьера Госсовета Китая. Агитационная кампания в России в самом разгаре, где бы ни находились партийные лидеры. 1 сентября прошло у них под знаком знаний. С теми, кто уже выбирает будущую профессию, решил посвятить себя журналистике, встретился военкор ВГТРК, лидер предвыборного списка «Единой России» Евгений Поддубный. Разговор состоялся в Москве в рамках просветительской акции «Поделись своим знанием». Как отметил Поддубный, в нынешнее время помимо информирования на журналистов ложится и другая, не менее важная миссия – обеспечивать защиту общества.
3: На российское общество, на нашу страну противник действительно оказывает очень серьезное информационное давление, это настоящая информационная агрессия, поэтому здесь журналисты выполняют определенную социальную функцию – оградить свою аудиторию от информации, которая может нанести вред, настоящий вред, буквально физически.
1: Открытый урок в столичной школе провел Геннадий Зюганов. Напутствие старшеклассников – Напутствуя старшеклассников, он рассказал им о важнейшей роли образования в жизни каждого человека и поделился собственным педагогическим опытом. Лидер КПРФ принял участие в торжественной линейке, посетил школьный музей и признался, что для него 1 сентября всегда особенный день.
4: У меня в семье 10 педагогов. Сегодня 3 моих внука пошли учиться в академию. 2 в строительный, 1 в аграрный. Я всегда 1 сентября встречаю как личный праздник, потому что 17 лет пошел работать учителем сельской школы на Орловщине. И горжусь этой великолепной профессией.
1: О равной доступности образования в разных регионах России со студентами Самарского университета имени академика Королева говорил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик поздравил студентов и преподавателей университета с началом нового учебного года и рассказал о планах партии законодательно закрепить единые федеральные гарантии для студентов, независимо от прописки.
5: Наша задача – поднять стипендии, причем сделать это не когда-то в будущем, а сделать это уже в нынешнем году, минимум до минимального размера оплаты труда. Нужно вводить единый федеральный стандарт общежитий, нужно вводить равный доступ к научным и учебным лабораториям и библиотекам для студентов, в том числе вузов, в регионах, которые очень и очень находятся далеко от Москвы, от Поволжья.
1: И к другим событиям. Военные США завершили волну ударов по Ирану, утверждают в Центральном командовании американских вооруженных сил. Они атаковали объекты иранской ПВО и системы радиолокации. Самолет турецкой авиакомпании «Пегасус», выполнявший рейс из Анталии в Москву, резко развернулся в небе над литовским Каунасом и сел в аэропорту вылета, сообщили РИА Новости. Инцидент произошел в 1:35 по Москве. Несколько самолетов другой турецкой авиакомпании Turkish Airlines продолжили следовать по пути из Стамбула и Анталии в Москву. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив по пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. А вот «Краснодар» продлил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Полузащитник «Зенит» Андрей Мостовой на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщает чемпион. Однако перед этим 28-летний футболист на 1 год продлит контракт с «Зенитом». Отмечается, что «Лока» и «Зенит» поровну разделят зарплату Мостового на время аренды. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сможет сыграть в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака», который состоится 6 сентября. Доктор «Динамо» сказал, что к игре со «Спартаком» Костя точно будет готов, так что он готовится к матчу, заявил в интервью «Спортэкспрессу» агент футболиста. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о том, что обсудил вопросы спорта со специальным посланником президента США Пауло Дзамполли. «С Дзамполли мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 28-м году, к которым российские спортсмены активно готовятся», – сообщил Дегтярев. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. 2 сентября российская сборная сыграет с командой Турции. Мужская сборная России в серии пенальти проиграла команде Черногории. 2 сентября наша команда сразится со сборной Саудовской Аравии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня, 2 сентября, в Южно-Сахалинске и Владивостоке 22-23 градуса тепла. Во Владивостоке пройдут кратковременные дожди, в Екатеринбурге до плюс 20 без осадков, в Иркутске небольшие осадки и плюс 16, в Вологде 20-22 градуса, дождливо, в Уфе плюс 23-25, в Пензе до 28 тепла, еще теплее в Ставрополе, там 29, в Владикавказе 23-25 со знаком плюс и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге кратковременные осадки, днем плюс 18-20, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами с грозой, те же 16-18 градусов, днем до плюс 22, ветер юго-западный, днем порывистое атмосферное давление будет немного ниже нормы. Сейчас в столице плюс 18, слабый дождь.

0: Театр Радио России. Все будет в порядке. Радиоспектакль по одноименной повести Валерия Воскобойникова. Часть вторая.
1: Вовик, ты извини, что я тебя не встречаю. Повесь куртку и проходи.
2: Вхожу, а Симка лежит на диване в длинной цветастой юбке, в кофте, и одна нога у нее полностью в гипсе.
3: Вот это да! Ты что, в самом деле ногу сломала?
4: Ага, я тебя уже давно высматриваю. Двойной перелом. На лыжах с горы съезжала? Да ты не стой, садись в кресло и рассказывай.
3: А про что рассказывать?
4: Ну, как живешь? В школе без меня здорово изменилось?
3: Ну, в общем, здорово.
4: Без меня, конечно, все не так. А я тут лежу, Вовик. На минутку встану на костылях, потом снова лежу. Ну, расскажи, как ты живешь?
3: Хорошо живу.
4: Ты садись как следует. Что ты такой стеснительный? Все ежишься. Конфеты в вазе. Хочешь? Ко мне из класса приходили. Конфет нанесли, яблок. И еще поклонники всякие. Знаешь, сколько у меня поклонников? Я даже список составила. Отмечала, кто звонил. Всех отшила. Буду ходить хромая, тогда посмотрим, какие у них сделаются лица. А тебе кто-нибудь из девочек в классе нравится? Ну, сознавайся честно.
3: Не знаю.
4: Смутился, даже покраснел.
3: Ничего не покраснел.
4: А я на второй год останусь. Из-за английского и математики. Здорово, да? В выпускном классе и на второй. А что, в школе даже интереснее. Ой, историю, литературу, это дома легко. Вон учебники, видишь? По математике, может, и выкарабкаюсь. Мне один третьеклассник, представляешь, третьеклассник, никогда бы не подумал, что такое возможно. Он по стереометрии мне объясняет. Смешно, правда? Ой, а с английским никак. Мама хотела репетитора, ну, чтоб домой ходил. Так дорого. И весной уже нет репетиторов, их всех зимой разбирают. Такие, Вовик, у меня дела. А что, Зинка второгодница? Звучит, правда? Это кто там с костылями ковыляет? А это Зинка, хромая второгодница.
2: И мне так ее жалко стало, если б я хоть в седьмом учился, а не в третьем. Я бы этот английский за неделю выучил, чтоб с ней заниматься. Она еще делает вид, будто ей весело. Чего тут веселого-то? В выпускном классе на второй год.
4: Ладно, Вовик, ты иди. Что я тебя тут держу? Тебе со мной неинтересно, наверное. Конфеты возьми на дорогу. Дверь захлопнешь? Итальяну передай привет. Хорошо? Только про ногу ничего не говори. Просто скажи «Привет от Зины». И все.
2: Но я-то, конечно, сразу побежал к Анатолию и ему рассказал.
5: Так, быстро собираем все, что у меня есть английского. Диски есть. Два учебника. Что же она сразу не позвонила? Сколько времени упущено? А по математике с ней кто занимается?
3: Сказала, что третьеклассник какой-то.
5: Глупость какая. Сам подумай, как может третьеклассник заниматься с ней математикой. Скорее всего, она пошутила. Я тебя провожу до дома, а то уже поздно. А к ней уже один пойду. Заодно сразу английским и позанимаемся.
2: За неделю перед экзаменами Зине сняли гипс. А англичанке она еще раньше позвонила и по-английски попросила с экзамена не снимать. И сдала этот экзамен лучше всех. У нас уже уроков не было, но я-то пришел в школу специально из-за нее и сразу побежал звонить Анатолию, когда она сдала. Странное дело, любовь взрослых. Они как будто больны становятся, когда влюбляются. И чего в ней такого? Я когда читаю книжку, там, где про любовь, сразу пропускаю. А у взрослых все не так. Даже милицейский майор и тот стал как ненормальный, когда мама отстегала его букетом. Меня бы кто отстегал, я бы на всю жизнь обиделся. Он взял и влюбился. Я из дома выхожу, а он у нашего подъезда стоит с букетом и кожаной папкой под мышкой.
6: А я твою маму Людмилу Алексеевну ожидаю. Хочу у нее прощения попросить.
2: Зря ждете, она вернется поздно.
6: Ну что, я все равно дождусь.
2: Да чего вы в ней такого нашли? Она любому мужу жизнь испортит, если будет по митингам бегать. А вам то уж точно.
6: Ты его знаешь, в этих делах пока не разбираешься, так что извини. Вот когда втюришься, тогда и поговорим.
2: И Зинка тоже влюбилась по-настоящему в Анатолия. Как в институт поступила, так и влюбилась. Стала ходить такая красивая и печальная. Потому что Анатолий в своем научном обществе всегда занят, а с ней только вежливо разговаривает. И все. И я у нее спросил, кто с ним тогда математикой занимался. А она грустно вздыхает, молчит. Недавно-то я сам наконец узнал, кто. Мой друг Шурка Абулиев. Вот здорово! Про Шурку с первого класса знали, что когда он отвечает незнакомому учителю, то заикается. А если его в это время ругают, он молчит, а улыбка его кажется нахальной-пренахальной. Сначала-то это мало кто и замечал, потому что у нас учительница была доброй и никогда на нас не кричала. А потом она заболела, и несколько дней ее заменяла синусоида. Это ее так старшеклассники прозвали.
7: К доске сейчас пойдет самый первый в списке. Абуалиев, чем вы там занимаетесь? Ну-ка, повернитесь к доске. Вам особое приглашение требуется? Смотреть на доску. А ты, Абуалиев, почему ты улыбаешься? Что ты нашел смешного? Расскажи классу. Быть может, вместе посмеемся?
8: Я не улыбаюсь.
7: Что ты тут дурака валяешь? Заикой прикидываешься. Я мимо тебя по коридору проходила перед звонком. Ты ведь нормально разговаривал? Ну, ответь, нормально ведь разговаривал?
2: Это он от волнения. Он всегда так, когда волнуется.
7: Адвокаты мне не требуются. Ну вот, из-за вас не успели закончить тему. Сами прочитайте дома по учебнику.
2: Потом вернулась наша учительница, и все про это забыли. Зато, когда мы перешли в четвертый класс, синусоида стала у нас классной, а заодно учительница математики. И тут началось.
7: Абуалиев, почему ты не пишешь в тетрадь условия задачи? Тебе мои слова не относятся?
2: Ему разрешили в тетради условия не писать, а только ответ. Он эти задачи в уме сразу решает.
7: Тебя я не спрашиваю. Я спрашиваю Абуалиева, почему не пишешь в тетрадь решение?
8: 12.
7: Чего 12?
8: Часов.
7: Ты что же еще и издеваешься надо мной? Я тебя разве просила подсказывать классу ответ? Если сам успел подсмотреть в задачнике, так уж веди себя прилично и прекрати улыбаться. Он еще улыбается.

0: еще раз выступишь в роли адвоката, обоих за дверь отправлю. Таким наглецам, как он, нет места в нормальной школе.
1: Через неделю она написала записку его родителям и сказала, что без них Шурку в школу не пустит. Я тогда первый раз пришел к Шурке домой, и оказалось, что он живет в том же доме, где и Зина, только на 2 этажа выше и в коммунальной квартире.
2: Ты проходи, не бойся. У меня тут отец спит, он в театре работает, рабочим сцены. Творческая работа. А еще рядом в булочной подрабатывает, начиная приемка хлеба. Потому и спит днем. Так крепко, что хоть в колокол бей, не проснется.
1: А может, я пойду, чтобы не мешать? Положу эту записку на стол и пойду.
2: Нет уж, я тебе главное достояние хочу показать.
1: А ты что, в этой детской кроватке все еще спишь? Она же для малышей.
2: Это не моя, это Анькина. Она в детском саду в младшей группе. И мама там же, нянечкой. Удобно, правда? А моя койка вот, раскладушка. Вечером раскладываю и под стол. Под столом интересно спать, как будто крыша, и место экономится. Все, полезли на шкаф.
1: На шкаф? А залезем?
2: Конечно, залезем. Я там все вечера живу. Смотри.
1: Ну, влезли. А теперь что?
2: Держи конфету. Мне вчера соседка 2 дала. Ей холодильник помогал передвинуть. Ну, я их и спрятал для праздничного часа. Осторожно, мою деревню не раздави!
1: Вот это да! Это ты сам все дома из спичек склеил? Смотри, мельница. О, церковь.
2: Я еще в первом классе собирал. Почти весь год. А тут, видишь, в стаканчиках пески. Красный, зеленый, белый. Даже голубой. Это пески нашей области. Красивые, правда? Тоже сам собрал.
1: А чего это у тебя за книги с одинаковыми обложками? Стереометрия. Теория множеств. Математические, что ли?
2: На помойке нашел. Жаль, редко выбрасывают. Я их переплетаю сам. Набор «Юный переплетчик» тоже на помойку выбросил кто-то. Вот я и переплетаю. Вуф, эти книги я все время читаю. Уже почти наизусть помню. А сюда, вот в эти тетради, свои математические мысли записываю. Это мое главное сокровище.
1: Так это правда, что ты Зинке по математике помогал, когда она ногу сломала? Правда, ты?
2: Ну, я. Всего ты чуть-чуть объяснил, а дальше она сама сообразила. Она способная.
1: Ты что, всю-всю-всю математику знаешь? За все классы?
2: Ну, знаю. Так и что? Интересно же.
1: Шурка, ты же гений. Настоящий математический гений. А с этой запиской, которую мне синусоида велела твоим родителям передать, мы вот что. Мы ее вот так. Все, нет больше записочки. На другой день я шел в школу и думал, что сразу расскажу про Шурку синусоиде. Она же математичка, должна понять и перестать мучить его на уроках. Только получилось наоборот. Синусоида решила отправить Шурку к психиатру, чтобы его убрали из нормальной школы.
0: Тихо! Всем тихо! Абу-Алиф, встань, пожалуйста, когда к тебе обращаются. Иди в медицинский кабинет.
2: Зачем в кабинет? У меня ничего не болит.
0: Повторяю, марш в кабинет к врачу. Для тебя психиатр приехал из районной поликлиники. Ты меня довел, Абу-Алиев.
1: Он не виноват, он не виноват. Он математический гений.
0: Вавилов, Чернушенко, отведите его в кабинет силой. С меня хватит, я намучилась. И завтра без родителей не приходи, понял? Петровский передал записку родителям? Что они ответили?
1: Я эту записку порвал, потому что Шурка, он же математический гений, вот так. Он в прошлом году...
0: Хватит, Петровский! С тобой мы еще отдельно поговорим. Абу-Алиев, ты меня хорошо понял? Завтра без родителей не приходи, тебя переведут в другую школу. Для таких же, как ты, гениев.
1: За что вы его? Он не виноват!
0: Марш к психиатру!
2: Я не пойду к психиатру. Я хочу тут учиться.
0: Вавилов, Чернушенко, я кому сказала? Быстро отведите его к психиатру.
1: Шурка упрямо и тупо цеплялся сначала за стол, потом за дверь, когда его выталкивали из класса, а потом вдруг посмотрел на меня, и я, не

0: выдержал, я вскочил и побежал за ним.
1: Петровский, а ты куда? Сядь на место!
0: Но я уже никого не слышал. Я догнал на лестнице Шурку, оттолкнул его конвоиров, схватил его за руку, и мы оба выбежали из школы.
2: Шурка, ты не бойся, тебе ничего не будет. Шурка, а давай Зинаиду попросим, она же студентка, значит взрослая. Пойдет в школу и все про тебя расскажет, как ты ее этой тиреометрии учил. Слышишь, Шурка, бери свои тетрадки, где твои эти, в общем, математические мысли, вдруг пригодятся.
0: Я только про одно думал, когда мы позвонили к Зинаиде, лишь бы она была дома, лишь бы была дома. И когда она открыла сама, мы ей сразу про все рассказали.
3: Ой, мальчишки, разве они меня послушают? Тут надо к Анатолию идти. Как же ты, Вовик, сам-то не догадался? Он такой, что его все слушают.
2: Точно, Анатолий уж точно поможет. Ты не бойся.
0: Хорошо, когда есть настоящий друг. Анатолий сразу все понял. Только перелистал Шуркины тетради с математическими мыслями, надел куртку и повел нас в школу. А в школе было уже тихо, пусто. Мы постучались, вошли в кабинет директора и увидели синусоиду. Она сидела напротив директора и что-то ему доказывала.
4: Извините, пожалуйста.
5: Абуалиф, кто тебя сюда звал? Ты привел родителей? А ты, Петровский, зачем пожаловал? Я вижу, у вас тут целая делегация.
6: Подождите, Вера Семеновна, что случилось, ребята?
7: Федор Адамович, извините нас, но мы пришли по неотложному делу.
6: А сейчас, ребята, только отпущу Веру Семеновну.
7: Если можно, Вера Семеновна тоже пускай останется. Останетесь, Вера Семеновна.
5: Да, конечно.
7: Этот мальчик, Саша Абуалиев, обладает исключительными математическими способностями. Он сам изучил математику в объеме средней школы и продолжает изучать дальше. Вот его тетради.
6: Это хорошо, Анатолий, что ты нас навестил, заботишься о способном мальчике, но сам подумай, у нас не заочная школа, у нас ученик должен присутствовать на уроках, даже если он знает предметно отлично. Кстати, давай-ка мы и проверим его способности. Садись, дорогой Саша, в мое кресло, бери лист бумаги, пиши уравнение.
0: Директор стал диктовать из Шуркиной тетради, а я испугался. Вдруг Шурка ничего не решит.
8: 148.
6: Да? Это ты в уме решил или по памяти?
2: Он все в уме решает.
6: Вера Семеновна,
5: да-да?
6: Саша правильно решил?
5: Я не знаю, такие уравнения устно не решаются.
6: А письменно?
5: Письменно я сейчас попробую.
0: Она стала решать, несколько раз что-то зачеркивала, писала заново.
5: Ответ сходится.
8: Вообще-то здесь надо короче. У вас лишнее преобразование. Смотрите, вот так надо. И вот так.
0: Она смотрела на Шурку так удивленно, будто перед ней был какой-то Эйнштейн. А Шурка совсем не заикался. Говорил уверенно и даже стал выше ростом.
5: Ты прав. Я здесь напутала.
6: И все же, мой дорогой, даже блестящие способности не дают тебе права пропускать занятия. Нет, ребята, никакого освобождения от уроков я дать не могу.
7: Федор Адамович, Сашу переводят в другую школу.
2: Для умственно осталось.
3: А у меня еще когда по стереометрии подтягивают.
6: То есть как переводят? Чушь какая-то. Вера Семеновна, я правильно понял? Как можно перевести мальчика без решения педсовета?
5: Это недоразумение.
0: Лицо ее искривилось. Она протянула к Шурке руки, а потом схватила себя за голову.
6: Вера Семеновна, вам плохо? Вам помочь?
8: Я...
0: Она громко зарыдала и выбежала из директорского кабинета.
6: Чушь какая-то.
7: Мы пойдем?
6: Подождите. Сейчас она успокоится и вернется. Надо же довести дело до конца. А все перегрузка наша, задавленность делами. Учителю тоже надо понять.
0: Наконец дверь без стука открылась и снова вошла синусоида.
5: Прости меня, Саша. И вы, Федор Адамович, простите. Всю жизнь мечтала о таком ученике, а когда встретила... Извини меня, Саша. Это я. Я одна во всем виновата.
0: Теперь Шурка стал заниматься по книгам, которые приносила ему сама синусоида, и постепенно стал школьной знаменитостью. Только тут случилось новое приключение. Я давно заметил этого семиклассника, который улыбался по-волчьи, на переменках почти всегда разговаривал по мобильнику. И как-то он догнал меня на улице.
9: Что, со своим хачиком больше не ходишь?
0: С кем?
9: С этим чечмецким киндервудом.
0: Почему? Хожу. Он сегодня на олимпиаде с десятиклассниками по математике. На всех олимпиадах первые места получает.
9: На олимпиадах? А ты сам-то кто? Русский?
0: Русский.
9: Русский. Это еще надо проверить. Стройку за дырявым забором знаешь? Куда собак водят?
0: Не знаю.
9: Завтра мы твоему хачику там покажем, понял? Чтоб не нарывался. На олимпиадах он. Он как раз мимо этого забора ходит. Землю из-под собак погрызет, это и будет ему олимпиада.
0: На другой день я и Шурка шли из школы и разговаривали.
8: С тобой бывает, что подходишь к окну, видишь небо, солнце или звезды, и вдруг чувствуешь, что родился для великого дела?
0: Ну, кажется иногда, что не просто так расту, а для чего-то необыкновенного.
8: А ты чего больше всего боишься?
0: Ну, не знаю.
8: А я больше всего боюсь, что меня по голове ударят нечаянно. Или сам ударюсь, и мысли лишусь. Думать – это же самое главное счастье. Руки или ноги там сломаются, пускай. Только бы не голова.
0: Он все говорил, а я в это время думал. Как бы его к тому забору не пустить? И придумал.
2: Ой, Шурка, тебя же Анатолий срочно просил зайти.
8: Меня? Зачем?
0: Не знаю. Он мне утром звонил, сказал, немедленно после школы ко мне.
8: А ты?
0: Он сказал, пусть приходит один. А сам я пошел к дырявому забору. Там после стройки остались ржавые гнутые трубы. И вечером туда водили собак со всей улицы. А после школы собиралась компания семиклассника с волчьей улыбкой. Они и сейчас были там.
9: А, вдруг хачика? Какие люди идут?
10: Вали отсюда, пока по мордасам не схватили.
9: Нам хачик твой нужен, киндервуд.
0: Я вместо Шурки.
10: Че, он тебе доверенность выдал, что ли?
9: Ага. Доверенность землю зубами грызть. Ты чего, не понял? Нам тебя не надо. Сумку оставь, а киндервуда приводи. Догадался? Приведешь, будешь жить с нами, понял?
0: Он улыбался своей волчьей улыбкой. Она приближалась, наползала на меня. И я как будто во сне и сильно ударил его ладонью прямо в эту улыбку.
2: Я с вами жить не буду, я вас гнать буду.
0: И тут же меня ударили сбоку, а дальше началась свалка, когда не знаешь, чью отбиваешь руку и кто тебя бьет сзади. И уже из носа капала кровь, и руки были в крови.
2: Бобби!
0: И вдруг я услышал Шуркин голос.
2: Бобби, держись, я иду.
0: Я повернулся на его зов всего на одно мгновение, и сразу в небе ярко вспыхнуло солнце. Но тут же рассыпалось на тысячи искр, и все потемнело. Больше я уже ничего про себя не помнил.
11: Ну, как он?
7: Пока все так же, в сознание не приходил.
0: Мне было никак не проснуться. Я слышал рядом голоса. Они что-то говорили. Только я их не различал, потому что страшно болела голова. А потом я вдруг проснулся. Вокруг были чужие стены. Я лежал на чужой кровати, а в окно светил фонарь. И рядом плакал Шурка, а его голова была почему-то забинтована.
2: Ты чего? Мы в больнице, что ли?
12: Анатолий! Анатолий!
2: Машина, что ли, попали?
12: Я в себя пришел. Зовите дежурного.
7: Ну дела. От радости чуть со стула не свалился. Вовик, ты ожил.
8: Я же говорил, что он сегодня оживет. Вов, ты меня специально услал, да? Специально? Я сначала не догадался. А как понял, сразу назад. Я разве могу тебя бросить? Они тебя трубой! И мне тоже слегка вмазали.
7: Ты больше так сознание не теряй. Не уходи. Врач сказал, что ты будешь жить. Он так и сказал, все будет в порядке. Лобачевским, может, не станет, но жить будет.
0: А я уже снова засыпал. Слышь, только хотел сказать, что не собираюсь я быть Лобачевским.
7: Зинаида.
0: Это Шурке надо. А мне просто человеком. Главное, чтобы все было в порядке. Но не успел выговорить, потому что провалился в сон.

0: Вы слушали вторую, заключительную часть радиоспектакля по повести Валерия Воскобойникова «Все будет в порядке». Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Композитор Артем Пинегин. Редактор Жанна Переляев. В главных ролях Евгения Добровольская, Егор Белозарович, Ольга Голованова, Настя Шведова. В остальных ролях Николай Ефремов, Геннадий Фролов, Александр Быков, Ваня Вегелянский, Данила Кобелев, Прохор Чеховской. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Открыла календарь международных праздников, учрежденных ООН и ЮНЕСКО, и зависла. Чего там только нет. День научной фантастики, день рождения соломинки для коктейлей, день десерта, день батарейки, день неторопливости, день общественного сна, что бы это ни значило, день снега, день объятий, день домашних насекомых, ужас какой-то. Всего же в календаре ООН и ЮНЕСКО 468 таких праздников, включая традиционный международный. То есть дней в году не хватает, чтобы все отпраздновать. Поэтому в некоторые дни случаются несколько праздников. Есть в этом календаре дни, так или иначе посвященные науке. Их немного. День Ньютона, день аспиранта, день инженерии, день числа Пи и день нестандартно мыслящих людей. Я это тоже отношу к науке. Но есть среди них праздник, о котором хочу сегодня поговорить. День почерка, то есть день ручного письма. Он имеет непосредственное отношение к науке, потому что почерковедение, графология – это ее раздел. Еще древнегреческий философ Аристотель подметил, как нет людей одинаково говорящих, так и нет людей одинаково пишущих. Так что связь между характером человека и его почерком уловили еще в античности. А затем интерес к этой теме только усиливался. Первую известную работу по исследованию почерка написал в 1622 году Камилла Бальди. Называлась она «О том, как по букве письма узнавать характер и особенности писавшего». Спустя 250 лет появился термин «графология» – учение об определении характера человека по почерку. Его придумал Жан-Ипполит Мишон, который разрабатывал систему графологии. Так графология вошла в жизнь и даже в моду. Гёте писал: «Нет ни тени сомнения, что почерк имеет отношение к характеру и уму человека, и что он может, по меньшей мере, дать понятие о его чувствах и действиях». А Зигмунд Фрейд не сомневался, что посредством почерка человек выражает свою индивидуальность. Эту точку зрения разделяли многие известные люди. Альберт Эйнштейн, Эмиль Золя, Александр Дюма и наш Николай Васильевич Гоголь, Антон Павлович Чехов. А вот известный английский художник Томас Гейнсборо держал рядом с Мольбертом рукопись человека, над портретом которого он работал. Это помогало ему полнее отобразить на холсте внутренний мир этого человека. В России практическая графология утвердилась в середине XVI века, когда подделка челобитных, купчих, закладных и прочих таких важных бумаг стала видом должностного преступления. И только в конце XIX века в России появился термин «почерковедение», который ввел русский ученый-криминалист Евгений Федорович Буринский. Он рассматривал почерк как объект медицинской и криминалистической диагностики, который надо анализировать с позиции физиологии, медицины, анатомии и психиатрии. Его дело продолжил известный российский графолог Зуев Инсаров, который в 1929 году выпустил знаменитую книгу «Почерк и личность». Действительно, почерк может рассказать о многом. О привычках, о чувствах, образе мыслей, способностях и талантах, о степени целеустремленности, о честности, о недостатках характера, ну и так далее. И хотя почерк сугубо индивидуален, ну вот как отпечатки пальцев, обобщение все же возможно. Изучение многих тысяч образцов почерка показало, что авторы похожих по написанию текстов обладают и схожими характерами. Размер букв, наклон, сила нажима, особенности пунктуации, различные петли – все это помогает выявить в каждом человеке индивидуальность с особыми только ему присущими качествами. Ну вот, например, чем крупнее почерк, тем более коммуникабелен человек. Обладатель мелкого бисерного почерка застенчив, а, возможно, скрытен и необщителен. А еще бисерный почерк говорит о рационализме и расчетливости его обладателя, а также о его самообладании и наблюдательности. Почерк с округлыми буквами принадлежит людям открытым, добродушным, непрактичным и очень доверчивым. Угловатый почерк – дело самолюбивых и эгоистичных. Люди волевые, терпеливые, с выдержкой, пишут с сильным нажимом. Слабый нажим – свидетельство слабоволия человека. Каллиграфический почерк – ровные строки, равные расстояния между словами, равномерный нажим – говорит, что их автор – уравновешенный человек с сильной волей. Если буквы пишутся слитно, то человек обладает отличным логическим мышлением. Если промежуток между словами большой, владелец такого почерка эгоцентричен. У него немалые трудности в общении. Если строки ползут вверх, то автор – оптимист и романтик. А если вниз, то пессимист. Графологи обращаются по самым разным вопросам. Ну вот, например, чтобы определить совместимость пар, вступающих в брак. А учителя, бывает, приносят графологам образцы почерков родителей своих учеников, чтобы понять, как найти с ними общий язык. Руководители компании используют графологический анализ, чтобы избежать приема на работу некомпетентного, ненадежного и, не приведи Господи, лживого сотрудника. В медицине почерк позволяет диагностировать психические заболевания и эмоциональную нестабильность. В развитых странах Запада юристы регулярно советуются с графологами, когда нужно выбрать присяжных в суде. И, конечно, графологический анализ – это своеобразный детектор лжи. Криминалисты применяют его, чтобы выявить подделки подписей в документах и контрактах, а также составить психологический портрет преступника. Вот такая интересная наука и практика, которая, похоже, скоро потеряет главный предмет своего исследования – почерк. Поскольку дети сегодня писать не умеют, пишут плохо, пишут редко. Почему-то их толком этому не учат. А может, и бог с ним, с этим почерком? А может, он и не нужен в нынешних реалиях торжества цифровых технологий? Обсуждал этот вопрос с академиком Медведевым Святославом Всеволодовичем. Он занимается исследованиями мозга. И он мне сказал, что умение писать рукой – это величайшее завоевание эволюции человека. Это проявление индивидуальной работы мозга. Стучать по клавишам ноутбука или смартфона можно научить и обезьяну. Кстати, такие опыты есть. А вот писать – нет, утрата навыка ручного письма – это регресс, деградация. Если исчезнет почерк, а все к тому и идет, психологи и психиатры, а также криминалисты и руководители компаний, и юристы лишатся надежного инструмента, позволяющего ставить диагноз, находить преступников, принимать и увольнять с работы и так далее. Филологи никогда не узнают о муках творчества писателей, которые набирают свои тексты на компьютере и правят их там же, потому что сам процесс редактирования не фиксируется. А ведь именно рисунки на полях рукописи в момент размышления автора, вспомним Пушкина, рукописная правка одних слов на другие, аллергия одного пассажа на другой. Вспомним исчерканные авторами тексты Толстого и Чехова. Вот это все много говорит о творческом методе. В конце концов, давайте будем просто прагматичными. Красивый почерк и чистое писание сохраняют здоровье и продлевают жизнь. Например, в Японии и Китае, где повсеместно развиты занятия каллиграфией, считается, что письмом можно лечиться. В свое время в Пекинском институте графической коммуникации провели исследования и выяснили, что студенты с красивым почерком в целом более здоровы и перспективны. Ведь чтобы красиво написать текст, необходимо ровное дыхание, устойчивая психика, активная работа мозга. Не зря великие каллиграфы были сплошь долгожителями.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международными. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
4: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
4: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
5: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
4: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
5: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
4: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
5: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
6: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
4: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
5: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
4: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
5: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
6: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
4: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
5: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
6: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
4: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
5: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
4: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
5: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
6: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
4: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
5: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
4: Давайте подведем итог нашей беседы.
5: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
6: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, ГУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Радио России.
7: Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
8: Мы не встречались с опекуном. Она даже вот просто привезла ее в опеку. И больше мы не видели. То есть нам передали ребенка и все.
7: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России получили указания по подготовке и нанесению ответных массированных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. На полях саммита ШОС президент также провел серию двусторонних встреч с иностранными руководителями. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае, возможно, трехсторонняя встреча президента Путина, а также президента США и председателя КНР, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России получили указания по подготовке и нанесению ответных массированных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. Удары по объектам ТЭК, НПЗ и гражданским объектам в России продолжаются, сказал глава государства. При этом он выразил уверенность, что киевский режим не способен нанести России критический ущерб. Заявление Зеленского об угрозах гражданской авиации России – заявка на государственный терроризм, сказал Владимир Путин, выступая перед прессой по итогам поездки в Бишкек. Речь о недавних словах Зеленского, где он предупредил авиакомпании и страховщиков о рисках полетов в Москву и Санкт-Петербург.
2: Ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
1: Владимир Путин подчеркнул, что в ходе, что российские войска наращивают темпы наступления в зоне специальной военной операции. Освобождение Донбасса идет планово. Только в августе под контроль вооруженных сил России перешло 270 квадратных километров и 15 населенных пунктов ДНР. Российские войска взяли под контроль город Светогорск. Также активно идет наступление в Запорожской области. Президент выразил уверенность, что влаг будет сыпаться. Однако, как отметил глава государства, лучше не давать и даже не пытаться давать конкретных ответов по срокам, потому что война – дело жесткое и трудно прогнозируемое. На полях саммита ШОС Владимир Путин провел также серию двусторонних встреч с иностранными руководителями, с лидером КНР, премьер-министром Индии, лидерами Ирана, Турции, Таджикистана, Монголии и Кыргызстана. По итогам юбилейного саммита ШОС лидеры 10 стран приняли декларацию и еще подписали 27 документов. Президент Путин назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из самых мощных региональных структур. Он выступил за то, чтобы она расширялась и дальше, но при этом организация должна расти не спеша. Президент России в среду во Владивостоке проведет совещание по вопросам развития округа и международные встречи. Запланирована, в частности, его встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяком. В формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в котором глава государства традиционно принимает участие. Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума 3 сентября. До этого 2